0: стать хотя бы начинающим, но уже профессиональным дровосеком?
1: Нет, у вас не получится ничего. Вот я когда начал этим заниматься,
0: да.
1: Вот, мне сразу попался как раз наш бригадир Семен Петрович Мудрый. Вот. И он мне все сам рассказал, что просто так вот он не бывает. Он взял, пошел, да. Свалил. Вы же видели, как это делается все? Вот вам понравилось рубить?
0: Да, да.
1: Да?
0: Да.
1: Запах чувствуете?
0: Да, да. Ну, естественно, мы взрослые, потому и воняем. А вот скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот не было ли такого, что, например, какие-нибудь, скажем так, олигархи, которые выезжают в лес, вот, и им самим
1: есть,
0: влом рубить, они
1: есть,
0: вот у вас...
1: Есть, это, как вы сказали, олигархи, да?
0: Да, да.
1: Вот, это все равно, что вот есть и любители, вот все думают, любители охоты, любители рыбалки.
0: Да, любители рыболов.
1: Да, есть любители валить лес, есть такие.
0: Угу. Вот, а как вот они вас нанимают в плане как инструктор или, например, порубать им самим лень для шашлыков, а ходишь, чтобы дровишко...
1: Они рядом, когда мы валим лес.
0: Да-да-да.
1: Вот, я же сказал, что у нас происходит отцепление, угу. Вот, и небольшую часть отцепления как бы, мы им как бы сдаем в аренду.
0: То есть, чтобы они могли наблюдать,
1: да,
0: за работой.
1: Да.
0: Да? Ведь есть же такие люди, которые любят наблюдать за тем, как другие работают. То есть, это своего рода, может быть, такой фетишизм.
1: Да,
0: ну, вот,
1: да,
0: то есть, испытывают даже сексуальное какое-то удовлетворение.
1: Да, да.
0: То есть, вот кто-то, например, там косит, а вот он, типа, да, вот во время испытывает даже оргазм. Некоторые, вот я знаю... Вот особенно вот, ну, у женщин почему-то это, они вот любят ездить с водителями автобусов уже даже после работы, потому что любят, вот как мужчина ведет автобус, испытывают. Вот так же и здесь. А скажите еще вот такой момент. Многие музыканты, так сказать, выпускают видеокассеты с записью своих школ игры на том или ином инструменте или там так называемый мастер-класс. Вот вы, как уже опытный, в общем-то, дровосек, не думали ли сделать такой, например, видеокурс там юного лесоруба? Как правильно держать топор? А как рубить? Понимаете, бывает так, что размахнулся раз, а сам в больницу еще. Или там, например, чтоб щепка в глаз не отлетела. Это тоже очень важно, потому что к нам вот таких с щепками в глазах доставляют пачками вот в туристический сезон. То есть рубят с пьяну, щепки...
1: Ну вот именно потому что с пьяну. Потому
0: да.
1: Что вот тот народ, который выезжает,
0: да,
1: на валку,
0: угу.
1: Вот, они и очки одевают, и каски одевают.
0: Ну да,
1: это все, это все не то, это все не то, это все искусственно. Должно же быть как? Должны быть руки, топор,
0: да.
1: Вот, и обязательно.
0: Ну, это, ну, понятно. А вот еще такой момент. Насколько, на ваш взгляд, ну, наша вот нынешняя промышленность металлическая, в общем-то, обеспечивает потребность дровосеков в нужном, необходимом для производства топорищ металле. Ведь то, что мы видим, топорища, продаваемые в изобилии в хозяйственных магазинах, это же так, ширпотреб, типа китайских кассет или, в общем-то, ну, или каких-то вот детских китайских сотовых телефонов поддельных. На самом деле, настоящая топорища, вот я вижу у вас.
1: Да,
0: то есть,
1: оно, да, все правильно.
0: То есть, вот...
1: Это для этих... Для дачи, там, я не знаю, знаешь, угу. Когда вот...
0: Так, может быть, из-за этого, кстати, вот травм происходит? Что нужно...
1: Конечно, конечно, а как же?
0: Сколько, вот, если это, конечно, не секрет, сколько стоит ваше топорище вот это вот?
1: О, я даже не знаю.
0: Но оно тоже вы, от вот деда, вы, я вижу.
1: Да, вот, вот вы видели?
0: Портреты
1: всех. Вот вы видели в магазинах такое? Нет.
0: Да нет, конечно, что? Что вы?
1: Я никогда не задумывался, вы знаете, потому что оно мне досталось от деда.
0: Да, да.
1: Вот, и так дальше я его тоже передам.
0: А как же всем пятерым один топор-то?
1: Потихоньку все по очереди.
0: Ага. А вот скажите, вот сама палка, вот на что он насаживается, она, ну, часто ли подлежит износу? Ведь мы вот обратили внимание, что подобно китайским кедам, почему их много продают и дешево? Потому что они часто изнашиваются, да? Так же и вот здесь. То есть топорище, он палка сама. То есть вот можно отдельно палку купить, можно там... Я даже знаю некоторых, которые с дуру думают, о, модные дрова, и покупают эти палки для топоров, чтобы топить ими. Представляете? Вот у вас, я вижу, и палка тоже особая. Вообще, почему бы не делать, например, металлическую палку и сварной топор?
1: Ну, я могу объяснить.
0: Да.
1: Вот когда, знаете, вот у чукчи есть инструмент такой. Тим-дим.
0: Да-да-да, конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Вы когда вот пробовали когда-нибудь на нем играть?
0: Очень чешется.
1: Вот. То же самое и здесь идет отдача. Вот вы ударили, если у вас ручка железная. Вы представляете, как все тело начинает вибрировать?
0: Ну, зато камни в почках... И то все вываливается. Ну, это я понимаю, это еще такие какие-то смягчающие обстоятельства. На самом деле, конечно, это несерьезно. То есть дерево все-таки поглощает вот это.
1: Попробуйте взять железной ручкой.
0: Да, я
1: даже молоток просто.
0: Ударить
1: по железу. Что это будет?
0: Да, я понял. А вот из какого сорта древесины по-правильному, по-взрослому, должна быть сделана ручка топора?
1: Баобаб.
0: То есть вот... Ага. А внутри какое-нибудь там металлическое что-то? Ну, а часто ли они ломаются? Вот ударил, там все-таки, например, рассыхаются. Кстати, вот...
1: Я замачиваю. Замачиваю.
0: То есть топор замачиваю.
1: Да.
0: Просто вот многие наши, например, радиослушатели, то есть наверняка сейчас резко побежали куда ни попадя смотреть свои топоры. Молотки, кстати. Молоток — это тот же топор, только для тупых. Вот у многих вот... молотков, топоров, там вот это место, на котором они насажены, оно рассыхается, они так линии вбивают, знаете, да?
1: Угу.
0: Там гвозди всякие, чтобы как-то вот эта байда сама не слетела. И часто слетает. То есть, к примеру, я, например, остерегаюсь идти мимо окон какого-нибудь дома, где явно вот громко стучат, потому что профессионал, он никогда громко не забивает гвозди. То есть ты и даже и слышать не будешь, что там ремонт. Там просто так пук, пук.
1: Угу.
0: Вот. А если где-то там бв, бв, и, например, они говорят, что это у нас соседи ремонт делают. Они не ремонт делают, дурью маются, не профессионалы. Так чаще всего из этих окон вылетают вот эти вот железные оковалки молотков. То есть там хорошо он в животное попадет, да, или там в человека, который на службе. А если там в мирного, который... Я, например, иду, да, за винчиком красным, бах, там по темени, зачем оно мне надо. Вот... На ваш взгляд, и да, даже не только на вас, вообще, как часто нужно производить вот профилактические работы по приведению топорищ, молотищ в, так сказать, в норму, в нормальный?
1: Ну, один сезон, и потом надо уже как-то смотреть. Обычно почему вбивают туда колья эти железные?
0: Вот, экономия, видимо, да?
1: Ну, и экономия, и дерево-то какое? Я же сказал, у меня баобаб.
0: А, то есть его замачиваете?
1: Да.
0: Ой, извините, это я...
1: А они берут, он, как говорится, вот эти вот деревяшки, как вы назвали их, вот, и тоже меняют их, и меняют это же все.
0: То же самое, что самодельные удочки пацаны делают.
1: Да, точно. Да, вот пошли, срубили там, да, и думают, вот удочка. Нет.
0: А вот скажите, вы-то сами как вот в лес добираетесь?
1: В лес?
0: Да, ну вот...
1: Как, одеваю лыжи, иду в лес.
0: А вот зимняя рубка, я понял, вы переводите именно на то, что наших радиослушателей больше всего интересует. Грядет зима, грядут, в общем-то, морозы, то есть все 50-е. А как зимой? Ведь стволы, наверное, тоже промерзают.
1: Промерзают.
0: Вот насколько это сложнее? С другой стороны, не так жарко. Москитов, опять же, нет, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, то есть вот вам лично валить как больше нравится, зимой или летом?
1: Летом.
0: Почему?
1: Люблю тепло.
0: А зимой?
1: Зимой у меня очень мерзнет нос.
0: Ну, а можно же одеть это вот, что это вот вы с собой принесли, это зимнее стадион.
1: Ну, это приходится, да, одевать вот эту вот такую меховую штуку такой.
0: А вот правда ли, что в прошлом, в далеком, который уже кануло в историю, ваши деды, в общем-то, рубили и валили, даже зимой оголяясь по пояс, и вот не было необходимости заблудшего, например, там, искать, поджигая лес, потому что по столбу пара от него, от его разгоряченной тушки, можно было определить, что, дескать, она говорила, там, ты вот мой там Станислав, он сейчас вот там рубит, ты откуда знаешь? Ну, вот я вижу там определенные консистенции испарений из-под его мышц. Собственно, валят вот так. Или это все-таки такая легенда?
1: Нет, все, может быть, раньше было такое. Но сейчас же экология какая. Вы заметили?
0: Ну, в общем, да. Я всегда, то есть, когда там, знаете, люк открываю в автомобиле, пальцем так раз, лизнешь вот. И уже видишь, что какая экология. А вот скажите все-таки, ну, а сейчас вот бывают ли такие вот, ну, чудо-лесорубы, которые вот раздеваются по
1: Нет, таких уже практически не осталось. Есть только единицы какие-то иногда.
0: А вот соревнования между лесорубами какие-нибудь проводятся?
1: А как же? Как ну, везде, как столевары тоже, я знаю, проводят, и также
0: да,
1: лесорубы.
0: Да. Столевары, вот я знаю, кто быстрее сварит, в общем-то, Ну, кто быстрее сварит.
1: Да.
0: Вот. А у лесорубов как это? Кто, в общем, толще срубит или быстрее?
1: Да, да. И толще, и быстрее. Там идет сразу...
0: Угу.
1: Собирается комиссия. Вот, угу. И смотрят. Дается определенная часть работы.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот такой метод рубки, как вот рубка лежа, вот вы овладели ли ей? Ну, я знаю, что вот профессионалы финские, они вот, чтобы не тратить энергии много, вот ложатся у дерева, то есть обхватывают его ногами.
1: Было, ну... пробовал,
0: угу.
1: Пока на меня не упало. Я пытался тоже так научиться.
0: Не вышло все-таки.
1: Ну, не вышло. Потом отлежал. Месяц в больнице.
0: Ну, это еще
1: хорошо. Все-таки не наше. Это все-таки не наше.
0: Не наш способ, да? А скажите, вот обмен опытом, значит, с вашими коллегами из Канады, Гренландии, Испании, вот там тоже, я знаю, валят и рубят. А как-то вы что-то новое оттуда берете для себя? Или все-таки наше, вот
1: нет,
0: русские?
1: Наше, наше. Только наше.
0: А финны...
1: Я пробовал...
0: Я очень болею.
1: Вот, я один раз попробовал, пока вот дерево не упало, не понравилось мне.
0: Угу.
1: Но они не могут, как мы.
0: А вот скажите, почему чернокожие вот не работают на повалке леса? Они все больше в строители идут или вот...
1: Ну, где вы видели? В Африке.
0: А, ну, я понял, я понимаю. А вот еще такой момент.
1: Они, если и валят, то, мне кажется, бамбук.
0: Бамбук, да, вот рубщик бамбука,
1: да,
0: РБ сокращенно.
1: Да.
0: Вот я знаю, что поскольку у вас сделано из вот этого пробкового дерева, рукоятка вашего меча, кстати, вы называете,
1: да,
0: свой топор мечом,
1: да,
0: меня это так удивило, это такой рыцарь леса, да. Вот вас направляли, то есть, ну, как вот, типа, бригада по договору, вы ехали там в Соединенные Штаты и валили необычные для вас деревья, как-то, в общем-то, эвкалипт и так далее. Вот, угу. Какие вы испытывали от этого ощущения? Ведь когда рубишь нашу родную сосенку, там и запах родной,
1: запах,
0: как говорится,
1: да,
0: моя,
1: да,
0: хата с краю, да, там вот говорится, а там ты уехал, так тресь, там эвкалипт, оттуда дятел, извините, не упадет, а может там какая-нибудь мишка плюхнется, вот это вот там китайская.
1: Кала.
0: Кала, да, мишка кала. Вот, да и мало ли что. Вот, вот в такой экстремальной ситуации, как вы себя ощущали там?
1: Ужасно, ужасно. Нет, лучше наших лесов нет. Я по сравнению с американским лесом, наш лес, конечно, это наш лес. Наш дятел – это наш дятел.
0: Да. Я знаю, что ваш дед, тоже Егор Юрьевич, ну, вас, я так знаю, по традиции, вот только вы ее нарушили, назвали Лешка и Дашка, вот теперь, да? А так по традиции всех, то есть называли Егор, Юрий, Егор, Юрий. Вот ваш дед, Егор Юрьевич Твинте, как раз и был автором известной детской сказки «Лисичкин хлеб». И вы, я знаю, пишете продолжение. Не могли бы вы нам зачитать хотя бы кусочек?
1: В другой раз.
0: Хорошо.
1: Просто сегодня я как-то к этому особо не готов. Это надо как-то делать отдельное что-то. Сегодня
0: а скажите, вот какие песни поют вот дровосеки в лесу? Ну вот вы же знаете, типа, что такое там шумит? Это, в общем...
1: Ну, какие? Вот стихи иногда, да, иногда поем. Вот,
0: откуда... А не могли бы вот нам
1: соспеть? В лесу раздавался топор дровосека.
0: А, это я знаю, известный, да, мир. А вот какие-нибудь русские народные песни, связанные с дровосекой, например?
1: Там... А, «Дубинушка ухнет» тоже.
0: «Дубинушка ухнет».
1: Да.
0: А не могли бы вы сейчас нам прям...
1: Я не помню просто сейчас сразу, вот могу там... Волнуюсь.
0: Да неважно.
1: Волнуюсь.
0: А я подпою.
1: Дубинушка ухнем.
0: Вот. Да, вот и в этот момент происходит удар.
1: Да, да, да.
0: Причем,
1: да,
0: я знаю, что многие, вот они вот, например, это, вот если лесоруб, дровосек, он еще неопытный, молодой, горячий, он обычно так, эх, дубинушку ухнем.
1: И что у него получится?
0: А нужно вот именно так.
1: Конечно.
0: Эх, вот снарастать.
1: Пока ты, конечно, пока ты размахиваешься.
0: То есть это практически как у вот людей, занимающихся восточными единоборствами, крикнуть «Кися!»
1: Да, да, да, совершенно вот правильно.
0: Ага. Ну, давайте сейчас снова ненадолго. А вообще, что нам прерываться? У нас еще есть время, достаточно времени. Вот случалось ли вам принимать роды в лесу? Ведь вот, например, многие тоскунихи, они скрывают свою беременность, боясь потерять работу. Вот тащит она стволы.
1: А значки. Для чего нам бригадир? Семен
0: Мудрый.
1: Петрович Мудрый, вот он принимал, да, я знаю.
0: То есть, в принципе, он еще и акушер, вот,
1: да,
0: скажем так.
1: А как же?
0: А я знаю, что вот существует традиция такая, ну, у многих называть детей по имени акушерки, которые принимал. То есть, вот девочек тоже, вот, которых он принял, называют Семеном.
1: Да.
0: То есть вот там в ваших краях, например, женщина с именем Семен не вызывает удивления.
1: Не вызывает.
0: А в принципе, вот, вот вы же так люди бесхитростные, близкие к природе. Ведь действительно, если так подумать, почему, например, нельзя назвать там девочку Федя? Ну, к примеру, есть там, там а человека, там, например, ну, мужчину, да, назвать там Света. Ну, например, имя, да, Светлан Анатольевич Поддыбный, к примеру, что ну, Светлан, да. Там, а девочка, например, Федя, ведь есть же Федосея.
1: Да, да, вот.
0: Федя, да, да, к примеру, да. Или там Сергей, угу. Вот, девочка Сергей, вот такое имя. То есть, если она чувствует, что вот она достойна носить это имя, к примеру, да?
1: Ну, иногда, да, иногда, не знаю, на Сергей, что ли, например.
0: Да. А вот в каких войсках вы служили?
1: Каких? Ну, я даже не знаю, как они теперь называются.
0: Ну, в общем, это не важно. А скажите, а в каких войсках все больше служат вот ваши коллеги?
1: В танковых.
0: А почему это так, вроде дерево, он железо, так несовместимо, такой антагонизм?
1: А потому что у нас с машинами проблема. Их все тянет все время что-то покрутить, куда-то залезть.
0: А, вот.
1: Это как, вот залезает, если он в берлогу, например.
0: Да, да.
1: Тоже так же для него и танк.
0: Ага. А вот, кстати, исходя из этого, вот ведь, ну, народ, он на выдумке хитер, и людей постоянно тянет что-то усовершенствовать, да? Вот топор или меч, меч-дровосек, как предмет, да, он, в принципе, ну, мало, так сказать. Я себе с трудом представляю, что можно там усовершенствовать, кроме второго сделать топорище, да, но это в будущем. Но, тем не менее, есть некоторые умельцы, которые там вот какие-то формы им придают необычные, типа там новый топор, там даже там 600-й
1: топор. Ну, я понял, насчет чего говорить. Да, вот. Это все равно, что как вот кому-то нравится ходить правильно. Вот придумали же, был лук, правильно? Лук был.
0: Был лук.
1: Вот, потом сделали арбалет.
0: Да, вот, да. То есть вот. Внедрение накрутки, вот червячные передачи.
1: Ну, это все. Не,
0: естественно, конечно. Нет. То ли, например, когда лукач лупит, да, он чувствует, то есть стрела как продолжение его энергии. А когда уже механические или пули, например, ну сколько вот мы стреляли, да, там это они убегают, мы по ним лупим в лед, да, то есть не чувствуешь удовольствия, даже если попал, да, там сам не чувствуешь. А вот из лука или ножки, да, раз промеж лопаток, да.
1: Белки в глаз, вот это еще у кого-то осталось.
0: Ну, у зенков, конечно. Да. Но это тоже из ружья. Раньше-то они из рогаток стреляли. Мало кто знает, что и ВНки, они, в общем-то, ну, скажем так, специальную моржовую жилу натягивали между больших пальцев.
1: Ус.
0: Да. И вот такая была, как детишки делают из венгерской резиночки, так пульками в школе стреляют. Так же и чукчика не было огнестрельного оружия. Дико поражающе. Но это больших зверей не надо было. Там же белку в глаз. Какой идиот будет вообще на белку охотиться, их и так он в лесах развелось там уже немерено. Ну что же, давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, затем продолжим нашу беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с молодым дровосеком и лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Соответственно, у нас остается не так много времени. И хотелось бы узнать, вот существуют ведомственные дома отдыха и санатории для любой категории граждан, скажем так, сложных профессий, для, например, строителей, да, так и называется даже ДК-строитель существует там для, там, да, любые, да, вот как у вас, лесорубов, обстоит с этим дело? То есть я, например, не встречал там ДК-лесоруб или там ДК-дровосек и там ведомственный дом отдыха дровосеков. Как вы отдыхаете вообще?
1: Ну, иногда в Крым ездим. Вот.
0: А что вы там делаете?
1: В Крыму рубим. Вот. А так вообще так вот любим за границу тоже частенько выезжать, поделиться опытом.
0: А вот, ну, такой вопрос, то есть, если вы не захотите, конечно, можете не отвечать. Наверняка многие наши радиослушательницы, они, ну, интересуются, а как вот вы... Ну, с женщинами, вот на курорте где-то, да, а женщина, узнав, что вы лесоруб, ведь наверняка просто липнут, вот, как мухи к компоту, к вам. Как вы вот с ними общаетесь? Ну, вот, например, ведь многие, вот, например, у меня есть один знакомый, вот он на флейте играет, и всем женщинам на день рождения, вместо того, чтобы подарить там, скажем, плазон за 100 гринца, он, типа, исполняет на флейте какую-нибудь мелодию, считает, что это лучший подарок, и бабки целы. Вот, например, какой-нибудь там автомобилист, чтобы привлечь внимание женщины, он, значит, сажает ее, катает в автомобиль. Даже вот объявление мы тут штудировали, и там есть такие... типа, там ищу такого-то, такого-то, желательно с автотранспортом. Вот, ну и так далее. А от вас, видимо, женщины, естественно, ожидают, в общем-то, валки. Ну, как вот вы удивляете их, женщин?
1: Ну, я даю им топор.
0: То есть подержать?
1: Да.
0: Вот свой?
1: Да. Только подержать, не больше.
0: Ну и как вот...
1: Ну, по-разному.
0: Их глаза реагируют, в этот момент.
1: Реагируют, конечно, по-разному. Нет, по-разному. Одна только отвернулась, одна схватила, и ну, рубить тут же.
0: То есть вот даже...
1: Да, пытаются.
0: Ага. А были ли вот в вашей личной жизни такие истории, когда она вот там говорит, там, милый, забери меня с собой, в общем-то, в чищобы, я буду, в общем-то, верной этой самой дровосечкой, лесорубкой? Или все-таки вот на, нет, когда настает этот момент вот именно суровых будней, сокращенные СБ, да, вот они как бы так отдают по пятнам.
1: Дают.
0: А вот скажите, письма вам приходят туда? Ну вот, например, наши вот уважаемые радиослушательницы, вот которые вдруг, они как-то могут с вами связаться, вдруг вот они захотят, так сказать, приехать в гости, или вы сохраняете вот верность Клавдии? Клавдии, я поясню, это, в общем-то, супруга нашего гостя. Она тоже тут присутствует, и как подобает жене лесоруба, скромно молчит. Кстати, у вас очень дисциплинированная семья, и брусок, то есть стоит бруском, прям и никаких движений. Хоть бы что сказал.
1: Но единственное, да, знаете... она не слышит же у меня ничего. Поэтому и молчит.
0: Извините, я забыл. А можно я вот... если
1: поленом так... ударил ее в детстве.
0: А потом, я знаю, вы обухом добавили. То есть она сзади подошла с кринкой, а вы в этот момент замахивались.
1: Я не заметил.
0: Вот, кстати, тяжелые. Вот. Тяжелая судьба у жен лесорубов, потому что, вот, ну, представляете, она-то со всей душой, а он-то рубит в запале и бах. То есть при этом, если, например, она в каске подходит, то он может сгоряча не узнать. То есть ты кто такой? И даже вот бечь начать. Вот, поэтому очень часто случаются травмы и среди товарищей тоже. Ну, то есть поэтому вот как бы про вас так иногда и говорят, то есть обухом прибитый. Вот как обухом по голове.
1: Обухом по голове, да.
0: Вот,
1: да,
0: вот постоит. А вот скажите, вам самому-то доставалось?
1: А как же? Ну, посмотрите, у меня шрам на лбу какой огромный.
0: Ой, это шрам, я думал, это козырек. То есть вы без головного убора, что?
1: Да.
0: То есть
1: да,
0: вот вся шишка без... сверху,
1: да,
0: это вот...
1: Да, мы без касок.
0: А скажите, пожалуйста, вот такая вот ну, неестественный, простите уж за любопытство, вот выживаемость, она все-таки дело привычки, потому что я думаю, если вот там вот, ну, человеку неопытному вот так обухом вашего топора даже слегка ударить, то он, ну, как минимум уже вот в летчики его не возьмут. А у вас как-то так адекватно вот, разговариваете, и при этом вот такие жуткие травмы черепа постоянные вот от этого. И к тому же еще там и дятлы, и прочее всякое дерьмо сверху
1: падает. Падает. Куница, когда один раз упала на меня. Ну, потому что она, я им посмотрел, тоже посмотрел, жена сзади подошла. Она прыгала с дерева на дерево. Угу. И упала мне на голову. Угу. Если бы не жена, все, я не знаю, что бы было бы.
0: Ну так все-таки вот эта закалка, да, такая вот, дровосечная закалка.
1: Это да, это у нас вот Лизу младшую видели мою.
0: Лизку видел, конечно.
1: Вот.
0: А у нее, кстати, вообще, то есть вот это вмятина, то есть ее же...
1: Это обычно, конечно.
0: Ее называют озеро.
1: Да.
0: Да, то есть озеро в черепе. То, а можно, честно говоря, уважаемые радиослушатели, Лизки...
1: Она мне воду носит.
0: Пол-литра воды в череп. Вот это уникально вообще. И, кстати, вода, то есть зимой, я знаю хорошо, потому что...
1: Она не застывает.
0: Не застывает. Это вообще уникально. Я, кстати, думаю, что вот это удобная у вас дочка. Вот. А Лизонька, скромная девочка, а можно я тебе вот налью? А что-то у нее там уже налито. Что это?
1: Это чай.
0: А. Хорошо. Как, ну, я даже прям удивлен, не знаю, что сказать. А скажите, пожалуйста, вот в свободное от рубки время, вот вы же собираетесь наверняка там...
1: Как-то... Я леплю.
0: А можно что-нибудь посмотреть из вашего?
1: Как раз вот леплю, стараюсь
0: вот,
1: сделать,
0: вот
1: сделать что, да, сделать что-то стараюсь из, как вы
0: вот
1: помните,
0: он завернут бумажку.
1: Из жемчуга.
0: А, из, я понял, это самое, древесный жемчуг.
1: Да, да.
0: Угу.
1: Так. Вот, и...
0: Ну, чувствую, запах остался.
1: Ну, а как вы, а как?
0: Не, ну что, ну что ж, понял, что делать такое, естественно. А что это за статуэтка?
1: Берешь...
0: Это я так...
1: А на кого похоже?
0: На вас, честно. Я думал, это автопорт.
1: Нет, ну посмотрите внимательно. Никого не
0: знаете? Ну топор я вижу. Вот топорик вижу. Нет. Неужто Лиска?
1: Точно.
0: Лиска маленькая?
1: Да.
0: Ну, на ваш это как бы две капли воды смахиваете. А вот скажите, каким образом вот человеку, попавшему в лес, да, ведь, ну, есть же у вас какие-то там свои секреты лесорубов, то есть вот, и вот он покусан, ну, покусан, скажем, куницей, там, белкой, насекомыми, вот чем он может прям тут, скажем так, вымазаться или в чем изваляться, чтобы как-то вот, ну, немножко, так сказать, помочь иммунной системе организма в борьбе со злокачественными покусами, он царапами.
1: Перо дятла.
0: И как им?
1: Приложить надо, приложить. К укусу.
0: Вот, кстати, дятел, это же, вот я так понял, такая вот, ну, такое внимание особое к этой птице. Я вот только сейчас понимаю аналогию. Ведь
1: да,
0: он же тоже
1: стучит.
0: Ведь, тоже стучит. То есть, в принципе, даже существует такое мнение, бытует, да, что души, значит, умерших дровосеков переселяются в дятлов,
1: дятлов,
0: наоборот.
1: Все правильно, все правильно.
0: Поэтому вот вы так обижаетесь, когда там вам кричат, слышь, дятел, вы прям... Я прекрасно понимаю. То есть,
1: но
0: дятел
1: я не обижаюсь,
0: священный...
1: когда если скажут, он не, стучит,
0: ну,
1: как
0: вы,
1: дятел.
0: Вы-то, так сказать, продвинутый дровосек. То есть, я имею в виду ваших там темных коллег, которые вот типа... А скажите, вот правда ли, что многие дровосеки, они делают все татуировки с изображением дятлов и носят их даже вот на цепях?
1: А у меня, вот смотрите,
0: вот
1: заметили?
0: Да. Золотой,
1: да,
0: дятел, да.
1: Да.
0: Да. Как... А домашних животных вы каких-нибудь держите?
1: Домашних?
0: Да, ну, ну, а, извините.
1: У меня вон своих домашних.
0: Да,
1: нормально.
0: Да, я...
1: Мне Лиски хватает.
0: У вас
1: одна
0: же дом, безусловно, дом берлога, да. Ну, а вот с точки зрения амуниции дровосеков, ведь у всех есть свои формы. К примеру, у строителя это вот пластиковая шапка рыжая, да, там у моряка это там кепка такая с ленточками, у там, ну, у всех, да, вот там у пожарника бронзбойт, к примеру, и гребень есть, да, вот, у милиционера, ну и так далее, понятно. А есть ли какая-нибудь единая форма для именно вас, лесорубов? Или если ее нет, хотели бы вы, вот у вас, например, прямо сейчас есть уникальная возможность от имени всех лесорубов обратиться, в общем-то, к президенту.
1: Да я даже как-то... Что-то я не думал над этим. Мое дело какое. Мне сказали валить, я и валю.
0: А вот скажите, вот не пытались ли вас, ну, именно вот вашу бригаду задействовать на, скажем так, деструктивизации каких-нибудь... избы. Ну, ведь вот очень часто там деревни, да, вымирают, нужно место расчистить, чтобы потом посадить там что-то, или поле сделать и растить, в общем-то, наркотики и так далее. А вот, естественно, ну как, кто будет сносить? Вот. А у вас опыт большой, тоже из бревен. И типа говорит, вот давайте вот
1: разберем. Не, пытались.
0: Ну, а
1: пытались,
0: как у
1: нас? И нет, я на это...
0: То есть все-таки, вот, скажем так, валка и рубка вот параллельных, да, деревьев, она менее интересна?
1: Да, да, да, да, да. Она не подходит. Совершенно все разное.
0: Ага, ага.
1: Если ты думаешь, что вот свалил, потом построил, ну это совсем что? Это заниматься должен кто-то другой. Конечно. Ну, это пускай лесники иногда занимаются этим.
0: А вот скажите, например, у всех людей, таких вот творческих профессий, связанных, тем не менее, с физическим трудом, существуют какие-то шутки. Вот, ну, к примеру, у нас здесь, да, шутка, это там вот звукооператор наш, вот, или там любой другой сотрудник может подойти и выстрелить неожиданно над ухом ведущего из пистолета, чтобы ведущий всегда должен быть готов к любым неожиданностям, или применить болевой прием, когда вот из лифта выходишь, хватают за шею и душат, чтобы ты был готов к неожиданностям.
1: А, типа шутки-то.
0: Какие-нибудь шутки профессиональные есть ли у дровосеков?
1: Ну, в принципе, есть. Обычная шутка, когда мы валим, чтобы дерево попало точно по голове.
0: Ну, это тоже своего рода так дисциплинировать должно. То есть вот... А вот... какая-то вот медицинская...
1: Или, еще вспомнил, да-да, одно. Да. Это когда берешь топором задней частью и бьешь по коленке.
0: Ну, то есть неожиданно.
1: Неожиданно подкрадываешься, пока он рубит.
0: А что при этом... Что при этом нужно сказать? Или молча?
1: Молча подошел просто и ударил. Вот иногда крики, так все думают, что это самое... Это обычно, это шутки такие у нас.
0: Угу. А вот...
1: Или, например, это самое. Взять его и сдернуть с дерева.
0: Кого?

0: Ну, вообще на фотографии он выглядит гораздо симпатичнее, вот сдернутый, я имею в виду. А вот скажите, а ведь все устроено, ну, в этом мире, да, по принципу рубки и валки. То есть, к примеру, когда вот она говорит, там, типа, Вить, выйди, там, на огороде лучка нарви, да, вот, он, то есть, Вить, он не рвет лучок. Я обратил внимание, чтобы не повредить, в общем-то, луковицу. Он берет ножик и вот обрезает. То есть, в принципе, это та же рубка лука, да, та же, в общем-то, там, рубка этого... Ну, рубка. Вот. Если, например, происходит морковный выдерг, то это мы можем сравнить, собственно, с подрывом дерева.
1: Да, попросту
0: говоря. То есть, опять же, можете ли вы считать вот этих людей, ну, такими микродровосеками, то есть вот Витю на его дачном участке?
1: В какой-то мере, да, наверное. Угу. Знаете, да.
0: А вот скажите, я знаю, что вы были автором такой детской игры, которая называлась, ну, как бы как антипод железному дровосеку, называлась «Мясистый дровосек». Как же я простыл. «Мясистый дровосек». Ну, то есть, игра упаковывалась в коробку, ну, для детей дошкольного возраста.
1: Ну,
0: то есть...
1: ну это типа да, это было по аналогии игры «Сделай сам».
0: Вот, да. То есть, да. Были несколько таких макетов деревьев, пластмассовый топорик. Да. Эти деревья после нескольких ударов складывались, то есть также их папа, в общем-то, или там мама на дачном участке вкапывали, вот, значит, девочка или там мальчик брали этот топор и начинали играть в дровосек. Деревья так смешно складывались. Вот, ну почему тот мясистый дровосек нашел рынка сбыта. Вот чем вы это объясните? Ведь, в принципе, это романтика. Лес, валить деревья. Я помню, вот соцреализм очень так прославлял это. Ну, помните, все время там так, приходишь кино посмотреть, а там журнал, тележурнал. И в нем именно вот они рубят лес. Да? То есть, в принципе, это романтика, как сталевар. Юный сталевар. Помните? Вот да. был набор. Вот.
1: Ну, это они уже у меня сдернули по аналогии.
0: Да, вот он хорошо пошел. Так же, как набор юный хирург.
1: Ну, потому что, ну, не знаю, мы вымираем, мне кажется, все-таки. Наша профессия такая. Сейчас все больше... Сами знаете.
0: Да, вот скажите, может быть, все-таки это именно связано с...
1: Так сказать... Не думаю.
0: Угу. А тогда вот дефицит...
1: Нет.
0: Нет? Ну, может быть, из-за того, что они вот не растут.
1: Это да.
0: Вот это, да? То есть, а когда вот все повырубают, ведь настанет действительно дефицит деревьев, сокращенно ДД. То есть, ведь вы же рискуете остаться без работы, по сути.
1: Ну, наверное, я не знаю, что же.
0: Или вы тогда пойдете вот китов разделывать.
1: Ты знаете, я не задумывался над этим вопросом.
0: А
1: я думаю, на наш век еще деревьев хватит.
0: Как вы себе представляете дровосека будущего?
1: Ну, не такой уже мясистый. Небольшого роста.
0: Угу.
1: Вот. И в руках у него меч.
0: Ну, это же вы себя описали. Нет, я имею в виду вот... Ну, скажем так, психотип. То есть это будет ли человек вот там интеллигентный? Может быть, кстати, дровосек в плеере. Вот студент в плеере в модном там присутствует. Или девка на роликах, значит, с плеером присутствует, да, там. Вот, может быть, дровосек с мобильным телефоном. Или там, ну, вот. Или как-то эти атрибуты все-таки, они чужды, вот, естественности
1: леса. Чужды, потому что, ну, конечно, какой же может быть дровосек с плеером?
0: А скажите еще такой момент. Откуда вы берете воду в тайге, когда валите? Ну вот, например, надо там помыться и там все-таки вспотели. Как вы? Потому что бытует совершенно дикие мнения, что происходит, в общем-то, попросту, так сказать, облизывание дровосеками друг друга с целью вот сохранения гигиены. Но мне кажется, это чушь какая-то.
1: Нет, но мы иногда, когда лес валим...
0: Да, вот, да.
1: Вот, и из пней... Как раз вот делаем такие всевозможные, как бы сказать, вырубаем яму, и когда дождь идет...
0: То есть пневые ямы, так называемые.
1: Маленькие бассейны, да.
0: Ага, ну у вас-то хорошо, у вас Лиза есть, Лиза озеро, то есть вы как-то можете заныкать немножко. А чтобы не выветривался, я знаю, вы ей целлофановый пакет на голову как раз одеваете, то есть вот. А скажите, а часто ли было, что вот на Лизу озеро покушались ваши коллеги по рубке?
1: Да, то все есть, время смотрю за этим.
0: То есть черпнуть водичку.
1: Конечно.
0: Я даже знаю, что один раз девочка очень долго убегала от соперничающей группе, ну, не группировки, от бригады.
1: Так она потом еще и получила по шее за это.
0: И борщ, они борщ и съели.
1: Да.
0: А она вам сказала, что они съели,
1: да,
0: борщ, а вы,
1: да,
0: потом по следам пошли, видите, тут расплескано.
1: Там,
0: то есть бежать надо тоже, Лиз, ровно. Если уж несешь папе борщ, то в темени, то надо очень ровно нести. А скажите, пожалуйста, вот какие-то охранные меры, ну, именно, чтобы обезопасить себя от лиходеев, фунтразбойников, вы принимаете, ну, например, есть ли в инструкциях лесоруба какие-то такие вот моменты, связанные с тем, чтобы, дескать, встать там и оглядеться? Ну, а вдруг что? Вот...
1: А за этим жена моя смотрит.
0: Жена?
1: Да.
0: И вот этот вот брусок тоже.
1: Да.
0: Или брусок, он как бы ему...
1: Ну, попадает иногда, я же не вижу. Угу. Она же за этим смотрит. Бывает, тоже варежку откроют.
0: Ну, то есть бублик,
1: да,
0: разинит. А скажите, а вот часто ли вот Маха, она вот часто ли от вас уходит? Ну, в принципе, это у нее же творческая работа. Она может сказать, я чувствую, к примеру, что вот я там с Егором не воодушевляю его так, как вот другие Махи холостые. И я вот хочу перейти там, ну, например, вот к Мудрому. Как вы к этому относитесь? То есть является ли ваша вот именно непосредственная маленькая бригадка внутри бригады целой, да, вот там вы, там же супруга, mm-hmm, брусок, значит, Маха, он, Лиза, каким-то так, ну, неразбиваемым коллективом? Или все-таки возможно вот какие-то там
1: перебежки
0: со стороны
1: перебежки?
0: А как вот это отражается на работе вообще? То есть, ну, приходит, например, новая Маха. То есть она, конечно, там хорошо по-холостому машет и взбодряет там, но ведь бывает так, что там
1: нет,
0: смотришь, а так
1: человек...
0: лучше там машет,
1: да,
0: уже,
1: да,
0: жаба,
1: да,
0: начинает,
1: нет,
0: душить.
1: Так протираемся вообще, вот если в нашем коллективе всегда такое бывает. А так со стороны, ну, все не то, уже не то, конечно.
0: Ну, ясно. Ну и вот я думаю, что наши радиослушатели будут вам крайне признательны, если вы, так сказать, ну вот сейчас у вас уникальная возможность, вы видите, у нас вот в углу стоит этот табурет, на него встают все желающие, гости эфир, в том числе и видные политики. Вот, и, так сказать, говорят свое обращение к народу. То есть

0: Мы с женой всегда вас встретим. Вот, я вам дам подержать свой топор. Вот, что еще могу сказать? Вы посмотрите на моих детей. Вот, еще что. Всех Лиск, наверное, интересует, конечно. Ну и Лиск тоже будет рада вас видеть.
1: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Начинай, Штраус. Спасибо вам, Егор Юрьевич, за такую интересную беседу. Я думаю, что сегодня вот этот прекрасный день, единственный день в году, день работников лесной, в общем-то, промышленности, мы как никогда полно раскрыли подноготную лесорубного дела, великого дела, которое вы делаете, в общем-то, на благо, да. И да здравствует, в общем-то, кольца.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой. Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. Представлять его я не буду, правильно, потому что и так человек достаточно
2: потому
1: известный.
2: Потому что все равно это никому ничего не скажет.
1: Да, особенно вот этому человеку, который за окном. Вот, это наш новый мойщик стекол на данный
2: этап. Он уже упал.
1: Значит, придется опять дать работенку отделу кадров.
2: А где вы их берете?
1: Работенки для отделов кадров.
2: Мойщиков.
1: Мойщиков? Да вот их на улице, понимаешь?
2: Мы... Так это, наверное, те же самые, которые упали.
1: А, вот они постоянно по кругу, да?
2: Конечно.
1: Вообще, как отличить из толпы людей профессионального мойщика? Он постоянно делает руками вот такие вращательные движения. Вот, причем у него это происходит неосознанно. Как, например, у профессиональных водителей, да, у них... привычка постоянно заглядывать там через левое плечо и у летчиков.
2: Нет, есть еще один более точный признак. Ну, они настоящие мойщики, они ездят постоянно в инвалидных колясках.
1: Почему? Ну это мойщики, которые работают на высотных домах.
2: Конечно, естественно.
1: То есть и в такие, то в гипсе там, то, в общем-то, в каких-то там непонятных в растяжках. Действительно, действительно. Но с движением при этом они тоже такие.
2: Ну да, это внутреннее, внутри гипса у них такое.
1: Это уже, да.
2: Движение. Вращательное, тело вращательное.
1: Называется внутригипсовые вибрации.
2: Да.
1: Сокращенно ВГВ.
2: Сложно очень, да.
1: Сложно.
2: Но это жизнь не устроена просто. Кто нам сказал, что он будет простой и легкой?
1: Конечно. То есть и к тому же не нужно искать легких путей. Иначе человек станет просто каким-то таким абстрактным существом, совершенно непружинистым.
2: В общем, вы меня убедили. Можно я после передачи вымою у вас окно?
1: Вот только изнутри. Снаружи не стоит.
2: А может быть, по снаружи просто ничего нет?
1: Снаружи. Вообще, обычно мы там делаем холодец.
2: Из кого? Из мойщиков?
1: Нет, вот между рамами.
2: Очень хорошо, да. Кстати, холодец, несмотря на то, что жирное блюдо...
1: Не совсем.
2: Ну, жирное.
1: Вроде многие считают... Почему? Студень — это не жирное. Вот эта штука...
2: Ну, его же как с хреном и с водкой.
1: Вот. Нет, все равно я не согласен. Не
2: хрен, водка, не очень высокотоксичные вещества. Водка, к тому же, вызывает у определенного ряда людей привыкание, которое сопровождается общим расстройством здоровья, психической деятельности. Ну, короче говоря, всем тем, что обычно именуют алкоголизмом. И хрен, поджелудочная железа, опять-таки, язва очень дурно воздействует.
1: То есть водка на язву,
2: ну, холодец, да? Не являясь сам по себе вредным, является провоцирующим фактором для употребления вредных веществ, которые понижают уровень здоровья, в основном у тех, кто злоупотребляет.
1: А это, кстати, опять же говорить, вот в данном случае холодец и вот вообще вот эта троица холодец, хрен, водка, да, вот это как бы символизирует маленькую модель мира, потому что холодец сам по себе подталкивает к потреблению вот этих как бы веществ, будучи сам достаточно нейтральным. То есть он тут играет роль положительного героя. Хрен — это как бы, ну, такая вот пикантная штучка, дескать, знаешь, на что похоже? На человека, который в Америке зазывает людей в порно-бар.
2: Ну да. Вот, еще можно было сравнить вот эту триаду холодец, водка и хрен. Это же ведь вот такой, ну, мифологический архетип. Это вот триада такая, водка, она женского рода. Она как бы богиня, но она, вот она, великая мать. Вот у русского человека особенно, вот мать сыра земля. Почему земля сыра?

0: Она же бывает, песок бывает, сухая бывает земля. Сырая — это вот, раньше это говорилось, не земля, а водка подразумевалась. Это потом замещение произошло в последующие годы.
1: О, как.
0: Да, ну вот эта водка — это вот это женское божество, великая мать русского народа. А хрен — это, соответственно, значит, и холодец — это как вот отец и сын в божественной триаде.
1: Правильно. Причем холодец в данном случае — это папа.
0: Конечно.
1: Вот, а ведь ты заметь, какая еще ситуация, что, скажем, водку можно употреблять и без хрена, и без холодца, да? Холодец без хрена и без водки, ну, как бы тоже можно. Хрен в одного употреблять нельзя. Это говорит о слабости подрастающего поколения и о полной его недееспособности. То есть сам по себе хрен без холодца и без водки, в общем-то, никому не нужен.
0: Можем ли мы в этом случае сказать, проникаясь такой определенного рода, ну, как бы я бы сказал, пророческим тоном, можем ли мы сказать, что за царством холодца, соответственно, и царством водки наступит царство хрена?
1: Я думаю, что для этого нужно будет ему очень постараться. Или придется каким-то образом вводить четвертый временный ингредиент. К примеру, там это может быть корка какая-то, да?
0: С другой стороны, вот исходя из как бы из природы этого слова, если мы будем двигаться от семантики, как, в общем-то, всегда и положено, от семантики двигаться, именно от нее, потому что вот, ну, потому что это естественно, это для любого, вот для любого, кто посещает наши семинары.
1: Да, курсы.
0: Да, да. По проблемам там всевозможных, вы понимаете, трансцендентальных трансформаций с неопределенным вектором. Вот кто посещает этот крайне популярный семинар, можно сказать, почти каждый простой радиослушатель в каждой сельской глубинке он посещает в какой-то степени этот семинар. И он должен понимать, что вот семантика — это то, от чего нужно двигаться. А семантика получает холодец. Холодно, но как-то такой приятный холодец. Вот чувствуется, что вот уменьшительно ласкательное такое, в то же время игривое что-то. Вот то, что есть в этих русских суффиксах, они какие-то такие, да, очень, да, колючие, да, пронзительные. Да. Вот холодец — холодно, да. Водка, ну это вода, еще такая ласковая вода, такая водка, водочка, водичка с придыханием такое, вот такое чувствуется. А вот хрен — это такое агрессивное, ну, что-то хреново. В нем пахнет концом света страшным судом слое хрен.
1: Причем со страшной силой пахнет.
0: Не случайно вот именно, да. Хрен — это как бы он противостоит сырой матери земли в определенном смысле. Ведь не случайно в русском языке он стал заместителем обозначения мужских гениталий. Вот потому что ведь в нем такая агрессивная мужская природа в слове хрен выражена. В то время как водка мягко, податливая, пассивная. Можно сказать, что хрен на Россию завезли с Запада.
1: В принципе, да.
0: Эти природная корни... душа была, да. Вот холодец и водка. А хрен — это вот та вот зараза, которая проникла в самую глубину вот этого, можно сказать, духовного ядра Руси. Она вот хрен, он, как бы это хреном все помазывает, начиная со времен Петра, вот горчица и хрен.
1: То есть это как бы агенты другого мира, на самом
0: конечно,
1: деле.
0: Конечно. Они... Вот... Когда мы намазываем... Значит, вот вся наша жизнь — это вот как холодец, помазанный тонким слоем горчицы и хрена. Вот это вот западная цивилизация, горчица и хрен. А под ней такой большой холодец.
1: Кстати,
0: это особенно слышно, вот ходишь на приходишь на какой-нибудь концерт и слушаешь, как играет басист с ударником. И вот визуализация холодца происходит на сцене. Он такой, он колышется. У него такая благодатная, сытная природа. Правда, к рок-н-роллу это уже не имеет никакого отношения. Вот тут нужен хрен настоящий. Вот хрен, они добавляют хрен. Но все равно внутри-то холодец.
1: Молодец,
0: мы все это чувствуем, вот мы живем так, себе мажем хреном, там, в бутиках там, покупаем горчицу, там, и мажем себя, а с природой невозможно справиться.
1: А в принципе, вот, что касается еще же природы, изначально человек, да?
0: Кстати, почему у вас фамилия такая?
1: Фамилия это у меня досталась от мамы.
0: Да?
1: Да, вот, и к тому же дело в том, что у меня есть и надпись на спине, вот, которая при прочтении как раз вот это слово извлечение и получается этот фамилии.
0: Ага.
1: Вот, это...
0: Вы знаете, почему поинтересовался? Я вот рассказываю какие-то вещи, они ведь серьезные имеют значение, в общем, ну, для безопасности нации. А потом я подумал, а кому, собственно говоря, рассказываю. Ну, знаете, это, конечно, может быть, с моей стороны неприлично, но бдительность в наше время не мешает.
1: Не мешает.
0: Нужно проверить, про кому
1: рассказывать. Нужно всегда смотреть по сторонам.
0: Такие вещи. Многие же люди смотрят на мир и думают, что вот, ну, вот троллейбусы едут, машины идут. Вот все так оно и есть. Но это ведь немногие из нас знают, что под этим скрывается. Вот это вот все, да, только, да, вот такой вот... Тонкий слой, можно сказать, как бумага, которую можно пальцем проткнуть.
1: И нужно, то есть,
0: если решиться.
1: Да, кстати, еще нужно сказать, что вот осторожный человек, он тоже не всегда ведь осторожен. То есть, когда про человека говорят, вот он осторожный, да, То есть, на самом деле, в 50% этот человек как раз наиболее подвержен каким-то опасностям. Потому что внешние проявления, вот такой осторожности, вот он, видите, по коридору сейчас ходит туда-сюда у нас, да, вот как бы осторожный, смотрит. На самом деле, когда осторожность входит в привычку, то она просто деактивируется целиком.
0: Ну да.
1: И все получается. Конечно, то есть получается, да, тот же, собственно говоря, хрен. И насчет, опять же, естества природы, да, вот парадоксальные ситуации, я подумал, человеку никогда не было свойственно именно как животному, да, вот какие-то делать добавки к своей еде, приправы и так далее. Ну вот там, например, кошки, да, вот взять кошку, она же не мажет себе там рыбу этому, как, какой-нибудь горчицей, правильно? Нет, то есть это свойственно только человеку.
0: Конечно.
1: Плюс эти, вот этот бизнес, да, вот эти агенты, они как бы стремительно развиваются. Это огромная такая промышленность.
0: Кетчуп потом появился.
1: Кетчуп появился.
0: Кетчуп завезли из Болгарии, на самом деле. Но это Болгария очень сильно турецкая, вообще мусульманское влияние. В общем, они все на самом деле, в общем, турки на самом деле, которые в конспиративных целях в течение последнего тысячелетия говорят на славянском языке и исповедуют православную религию. Но на самом деле это турки-то.
1: Конечно.
0: Было секретное совещание было.
1: В Балашихе, вот я знаю, она проходила.
0: Ну, похоже, да, такое. Да. Балшах, вот. Секретное завещание, да. Типа Балашихи, но только там, у них. Ну, и болгарам сказали 1000 лет. Вот так вот нужно. Ну, чтобы противник поверил.
1: Нет, а здесь же было еще как, я знаю,
0: и
1: что было... Такое негласное было распоряжение вот считать все-таки болгаров как раз турками. Ну вот.
0: Нет, было негласное распоряжение считать болгар братьями.
1: Это сперва. Когда,
0: а сейчас, да, потом это, турками, да?
1: На втором как раз вот съезде было уже принято считать турками.
0: Турками, да?
1: Кстати, я хочу сказать, что к нам, и напоминаю, что в гостях программа «Монмаранси» Илья Кормильцев, я рад Дашков присоединился к нам, как раз ходил смотреть результат падения тушки мойщика. Вот это вот мойщик упал вот только что. Не расплескался он там как-то?
2: Нет, на самом деле там есть уже вот какая-то кукушка, так сказать, автомобильного типа, которая уже проезжает туда-сюда, угу. И она уже подменила его, то есть меня сейчас немножко окатило, то есть, в принципе, процесс не остановлен. Никак.
1: Вот мы в данный момент, пока ты там вот ходил туда, вот рассуждали с Ильей на тему приправ всяких, и как бы так по умолчанию решили, что чтобы спасти мир, нужно из рациона человеческого питания исключить кетчупы, горчицы, в общем, все вот эти добавки, петрушки, укроп, то есть переходить к пище, ну, например, ешь мясо, да, вот этот кусок мяса, тогда его надо есть без хлеба. Хлеб, кстати, тоже выпечка не свойственна животным.
0: Нет, не свойственна.
1: Не свойственна. Животные не пекут себе печенье.
2: Некоторые арбузы едят с хлебом.
0: Кстати, Айрат, а почему у вас такая фамилия?
2: Какая?
0: Вот Дашков.
1: Да, мы обсуждали это очень долго.
0: Просто
1: да,
0: разговариваешь, да, ведь нужно, ну, как бы время такое, нужно всегда знать, вот, безопасность. Ну, соображение безопасности просто. Ну, требует проверять. Ну, мы с Лавельским уже друг друга проверили.
1: Да.
2: Ну, и вам, да, справку надо какую-то предъявить, да?
1: Это есть, было бы не лишнее.
2: Не лишнее.
1: Не лишнее.
2: Да. Ну, да, ну вот считайте, что сейчас вот сейчас достаю эту справку, у меня есть в кармане, в принципе, да, у меня на все случаи жизни есть справки, да. И вот сегодняшний случай я как бы на самом деле вот...
0: А почему у вас справка иностранными буквами написана?
2: Ну, потому что она действительно за границей, как бы во всех странах. Вот.
1: А что это за женщина нарисована вот эта?
2: Это мама. Вот здесь, так сказать, кстати, указано, что вот эта мама, имеющая, так сказать, такую фамилию, и поэтому мне также присвоена такая фамилия на законном основании, поэтому, собственно.
1: Кстати, вот...
0: И да, заметьте, что оба моих собеседника все время ссылались на мать.
1: Да, вот так вот. Ну, правильно, так и должно быть. Так что мы будем
0: делать
1: с Арсеном?
0: Это еще раз говорит о том, что тяготение вот к божественному союзу водки и холодца, оно сильнее, чем вот к этому самому новоприобретенному хрену, понимаете ли?
1: А вот получается ситуация какая же? Действительно, любой хрен хочет стать как бы холодцом.
0: Да.
1: В принципе, и все мы, в общем-то, были хренами. И вот неизвестно, стали ли мы холодцами или нет. И еще меня мучает такой вот вопрос, да? Есть же еще промежуточное состояние холодца, студень. Ну, так называется студень. Это какая-то некая жуткая вообще вещь, насколько я знаю.
2: Я плюс еще думал, есть что студень и холодец одно и то же.
1: Нет.
2: Нет, да?
0: А студень, может, вот как раз, студень как раз, он вот когда... Почему русский человек ставит на стол бутылку водки, превращает неприятный студень в очень возбуждающий и дающий силы холодец.
1: Ага.
0: А для этого вот водка и нужна. Вот это же священный союз, в сущности, это все же, вы понимаете, это ну, такая, ну, мифологема, метафора, которая вот просто...
1: Но тоже ведь это блюдо тоже не чистое своего рода. Опять же, ведь когда-то какому-то человеку пришла мысль не просто откусить от сырой ноги там животного, убиенного им только что кусок мяса, да, вот его измельчить, что-то там как-то сварить, сделать вот этот студень. То есть это гастрономическая архитектура занимает у человечества очень много, на самом деле, времени. Вот. И чем активней как бы развиваются какие-то вот технологии пищевые, и там и так далее, да, тем меньше остается у человека шансов самосовершенствоваться. Ну, даже какое же там самосовершенство? Сохранить свое девственное «я» в этом лесу из стержней.
0: Вот человека постоянно убеждают, что он должен есть и пить. Это да, же тоже неестественно. Да. Зачем убеждать человека, что он должен есть и пить? Человек сам понимает, что он должен есть и пить. Но все время постоянно с утра до вечера при помощи всех средств рекламы заставляют что-нибудь есть, что-нибудь пить. Вот, и вот и он ест, вот он и пьет. Это ужасно.
1: Ужасно.
0: Ужасно это издержки. Но это просто деталь более другого общего процесса, значительно более важного.
1: Это какого же?
0: Ну, это ну, функция человечества, предназначение. В данном случае это вот такая просто аберрация возникла. А главное здесь функция человечества, его предназначение в большом смысле, в общем. То есть вселенское предназначение человечества. А вот, на фоне этого проблема кетчупа, даже хрена и горчицы, она ничтожно мала. Я просто думал очень долго, почему вот машины такие неудобные.
1: Машины?
0: Есть, ну вот, ну да, но человек же сидит в машине в неестественной для него позе.
1: Совершенно.
0: В уродской, абсолютно. В природе он никогда так не сидит.
1: Вообще не сидит. А, кстати, ведь вообще, в принципе, доказано, вот последняя наша экспедиция, мы снаряжали, а там они выкапывали кости всякие и так далее, доказано, что первобытный человек не сидел вот так, как на стуле. Он мог либо сидеть на корчиках, либо лежать, либо стоять. Вот поза под стул, она появилась уже в результате мутации вот человека. Хоть. Да, представляете?
0: Стул очень неудобен для человека, совершенно естественно. Вся цивилизация, созданная человеком, она совершенно естественно, очень неудобна для человека.
1: Да, как не парадоксально.
0: А это не парадоксально. Дело в том, что все это парадоксальным кажется только при условии одной аксиомы. Если мы считаем, что все это создается для человека. А никогда вам не приходило в голову, что человек создает все это для кого-то другого? Для кого эти формы будут естественными, а также функции этих предметов будут очень удобными, не вызывать никакого раздражения тела.
1: То есть человек используется как рабочая сила просто.
0: В принципе, да, что кто-то сидит в глубинах, так сказать, вселенной и терпеливо смотрит и ждет, когда мы закончим строительство этой вот Вавилонской башни, в которой он должен поселиться, где ему все будет удобно. Но, естественно, поскольку если бы он сразу объявил прямо о своих намерениях, то никто бы не стал этого делать, значит, он бы создает такую вот видимость прогресса, что это все целенаправленно, что вот сейчас у нас машины, самолеты падают, там машины там давят пешеходов, но это временно, потом мы сделаем такие машины, которые не будут давить пешеходов, самолеты, которые не будут падать. То есть все время идет мечта об идеальной машине, а идеальная машина уже создана. Она просто для нас не идеальна, но она идеальна для заказчика, для того, кто ждет результатов нашей работы. И вот, когда мы смотрим в небеса, мы всегда ведь думаем о том, что когда он придет, вот... Будет ли он благодарным? Или истребит нас, как виноградарь истребляет дрожжи после того, как вино уже сбродело? Вот в чем вопрос.
1: Он может, кстати, что еще страшнее, неприятнее, просто небрежно плюнуть на все. Ну, типа скажет, что-то мне эта строительная площадка не нравится. Просто плюнет и пойдет строить в другое место. А мы тут будем вот в этой всей слизи, вот как бы. Поэтому строить нужно хорошо, либо не строить.
0: У него могут бабки кончиться.
1: Бабки могут кончиться. Это получается, что практически неполное инвестирование прошло строительство, и зависнем. Просто получится, что как бы автомобиль без крыши, стул без ножки, да?
0: Да.
1: Никуда не годится.
0: Ничего, нет,
1: никуда не годится.
0: Ну, может, тогда мы сможем вернуться назад к природе?
1: Вот я к тому-то все и клоню.
0: А примет ли она нас в свое объятие после того предательства, которое мы совершили?
1: Ее практически не осталось, природа. Что делают с ялтинским кедрачом?
0: Чего?
1: Что делают с ялтинским... Ой, почему с ялтинским? С алтайским кедрачом. Да и с ялтинским тоже делают. Ну, вообще, что делают с кедрачом? Как она может нас простить, и он? Если они увидят... Это же волосы его. То есть практически человек, внедряясь, вот, переливая там эти озера, да, вырубая леса, он делает пластическую операцию маме земле.
0: Ну, конечно.
1: Вот.
0: А вот слово «кедрач» — такое очень интересное слово. Я над ним надолго задумался. Вы его ведь не случайно употребили, в принципе. То есть вот оно вот... Вы не сказали там, что сделают каким-нибудь там мордовским выхухолем. Потому что все бы рассмеялись. Вы сказали, с алтайским кедрачом. Все задумались, а некоторые игриво захихикали. Это значит, вы готовили это слово. То есть оно у вас вот постепенно вызревало, так это оттачивалось в глубинах.
1: Нет, дело в том, что мозга. Я посетил недавно эти края, и меня удивило, что вот кедр, вот поросль кедров, да, лес кедровый, они называют кедрачом. Вот такой местный сленг, очень интересный на самом деле. Вот для меня я просто был поражен кедрач.
0: А уменьшительное, как от этого слова будет?
1: А вот дело в том, что у них нет уменьшительного. От, короче, вот кедрач это все.
0: Кедрач из одного кедра.
1: А кедрач это... Нет, это как бы вот и к одному кедру у них применимо, и кедрач, к поросли, да. И при этом как бы вот кедрач это как бы папа и как бы вот бог и мама в одном лице. То есть потому что кедрач дает шишки. Вот здоровые шишки размером с лимонку. И шишки эти они собирают, залезают туда, их просто едят. То есть практически на самом деле кедр и вот пальма одно и то же. А только те, значит, лезут на пальму собирать какие-то там тропические фрукты, и эти лезут туда как бы собирать вот эти шишки. И вот это название просто человек у нас...
0: Ну вот как символ уединения, там, значит, вот можно сказать, скита вообще, оторванность от всего мирского. Вот если на юге это остров необитаемый, который с пальмой с одной рисует посередине, uh-huh, да, uh-huh. То севере такая же одинокая сосна, которая среди там... стоит посреди там на скале или прочее. То есть это же то есть сосна и пальма, ну, в смысле, в данном случае, то, что вы называете кедрачом,
1: да, да,
0: связано
1: да.
0: с пальмой очень тесными, внутренними какими-то тончайшими вещами. Они функционально одинаковы.
1: Целиком. А если вообще как бы вот этот необитаемый остров рассмотреть с позиции земли мамы, да, то и вот с этим с кедрачом или с пальмой торчащей, то вот этот необитаемый остров — это такая родинка, из которой торчит такой жесткий здоровый волос. Ну, есть такие вот у некоторых людей, типа родинка, из него волос. Вот, то есть если земля — это тело человека, то необитаемый остров с пальмой — это родинка.
0: Это очень видимо. Интересно звучит. Это перспективное направление исследования.
1: Исследовать, да.
0: Над этим надо еще думать очень много, да.
1: Вот, Илья, у тебя проскочила такая как бы фраза насчет человечества, что, дескать, человечество вот как бы, в общем, должно что-то сделать. Ну, правильно, оно должно, да? Вот. А мне вот, например, как раз кажется, что человечеству, вот ему вредно быть муравейником. Ну, в том смысле, что вот у муравьев у них коллективный мозг, да? Вот муравьиное человечество, оно там не проживет поодиночке. А вот, по-моему, для любого дела, которое как бы нужно сделать, как раз очень вредна массовость. То есть, когда люди говорят, там, все человечество поднимется на борьбу, ну, скажем, там, с фашизмом, то это значит, что фашизм победит. Вот, если поднимется какой-то один человек, то шансов, что вот он выиграет, гораздо больше. То есть, человек так устроен, что входя в такую в колею коллективного разума, он практически сразу проигрывает. Ну, не коллективный он человек, мне так кажется.
0: Это очень интересная мысль.
1: Ее надо исследовать.
0: Безусловно, любая мысль нуждается в исследовании. Особенно сказано так весомо. Видно было, что над этим долго думали, что, в общем, тщательно подыскивали все аргументы, что в какой-то смысле выразили свои внутренние глубинные убеждения.
1: То есть, из самых недр.
0: Можно сказать, некоторое кредо в данном случае. То, что вот. Но я все-таки думаю, что разговор о судьбах человечества, он очень по себе вот как бы интересен. И люди, в общем, любят ему предаваться. Вот как они, насколько они любят действовать всем человечеством заодно, вот разговором о судьбах человечества вообще, они очень любят предаваться. Я думаю, что это связано, в общем-то, с тем, что человечество не может отомстить за себя, когда ты разговариваешь за его судьбу. Вот если ты о Пете начнешь обсуждать, и будет ли, сколько он будет ходить, не значит, что его жена изменяет с Васей. Вот можно идти в морду получить потом. А вот от человечества какую судьбу не нарисуй, можно его полить самыми грязными красками, там, памфлетом, в котором ты проявишь себя законченным мизантропом, понимаешь, и все равно никто морду не набьет.
1: Ты знаешь, кстати, вот твое вот это изречение, которое ты сейчас сказал, оно как бы подвело, видимо, черту в моем собственном исследовании, почему очень часто люди, особенно вот, которые в телевизоре выступают, да, говорят «мы». Ну, вот, к примеру, там, «нас так долго унижали там при таком-то режиме», да, и мы все там, нас всех обсчитывают в магазинах.
0: А это не они же говорят, просто это коллективный демон говорит.
1: Демон. Не демон, а демон.
0: Нет, демон.
1: Демон, да?
0: Демон.
1: Ага, ну, значит, это еще не так страшно, потому что если бы говорил «демон», то, конечно, уже...
0: «Демон» — это опера Рубинштейна, назвала Мусоргского.
1: А.
0: А вот «демон» — это вот демон, такой страшненький, нехороший, в общем, человек такой, мелкий бес. Ну, вот он говорит «мы», потому что у него имен легион, понимаешь? Он начинает «мы» сразу говорить, у него сразу волосы во рту начинают расти.
1: Когда... Внутрь, причем, естественно.
0: Да, туда. Это заметно всегда, вот это верный признак... Можно определить, какие силы вещают вот устами вот кажущегося внешнечеловеческим существа. Это достаточно понять. Вот если хороший, то он говорит, вот видно, красиво у него голос без лжи такой приятный. Он качает в нем такая пульсация хорошая. А как врет, так сразу чувствуется, что волосы растут во рту. Он как-то буквы вот так вот, волосы, они... И, во-первых, тошнит от того, что у него волосы во рту растут.
1: Постоянно потом... рефлексы идут рвутные.
0: Языком,
1: да,
0: языком
1: да.
0: приходится все время раздвигать, чтобы говорить. И вот это чувствуется, когда он говорит, понимаешь? Это вот признак. Мне видно очень экзорцисты вот убедительно рассказывали, что это именно такой признак.
1: Кстати, знаешь, тут вот у волос растущих, да, вот у них тоже есть своя прогрессия. То есть вот этот демон, вот, он как бы тем больше и тем страшнее, чем мельче расклад. Я постараюсь пояснить. Одно дело, когда вот по телевизору, он говорит, там нас обвешивают в магазинах, да, и мы все терпим. Вот, хотя это личное дело его, что его обвешивают, и он терпит, да. Вот, следующая стадия, это когда мама молодая, да, к примеру, всегда говорит «мы» про своего грудничка, дескать, мы пописали сегодня хорошо, мы сегодня хорошо покакали, вот, то есть полное отождествление и уверенность в своей нужности ребенку, хотя, в принципе, она для него просто канистра, ну, вымя такое, и по большому счету... женщина.
0: Ну, это да, же да. все давно убедительно показано полевыми исследованиями, доказано, что ряд папуасских племен в отдаленных районах мира, они такого слова мы не знают просто.
1: Конечно.
0: Они говорят, я, гугу, мгоги, вот. Потому что какое мы, во-первых, у них все племя 8 человек. Нету почвы для того, чтобы сложилось подобное общение. Да, да, да. А потом, значит, как бы вот каждый из них вот имеет свое имя, вот какие мы, вот они не знают общего названия. Вот. Для такого вот понятия. Это же здорово. В определенном смысле они стоят ближе к...
1: К маме земле.
0: К маме земле, да.
1: Да.
0: Чем мы, несмотря на вот ту водку, сколько пьем, а к маме земле становимся ближе только в физическом смысле. А в духовном очень мало приближаемся по сравнению с папуасами.
1: Практически уже такая прослойка
0: может быть,
1: возникла.
0: Да, да. Вот папуасские песни, они очень всегда схожи на это самое, чем-то вот, с русскими.
1: Схоже.
0: У них эмоции такие же. Вот, может быть, послушаем тут. Вот тут такая замечательная песня. Девушка, значит, надевает самое красивое платье. Самое красивое платье. И идет топиться в море, танцует танец. И весь город выглядывает в окно, и весь их хлопает. И смотрит, как она красивая в красивом платье. И как она хорошо идет топиться. И такая радость по этому поводу выражается. А вот у нас, поскольку мы оторвались от матери природы, было бы нытье там, матенька за меня не понимает.
1: Он меня бросил.
0: Свекровушка меня мучает. Пойду я там это самое, к реченьке, развею свои белые косоньки, утоплюсь там. В общем, ужасно было бы.
1: То есть не гордые были бы действия совершенно.
0: Нет, не понимается, что вот, как бы, вот смерть, вот эта оставленность любимым человеком, это все... Элементы, из которых слагается прекрасное полотно жизни, которое нужно вот жить каждый момент. Вот ты радуешься, что идешь топиться. Ты радуешься, что тебя бросили. То есть внешне ты плачешь, но ты радуешься тому, что ты плачешь, потому что ты живешь слезами. Тебе плохо, и ты рад от того, что тебе плохо.
1: В принципе, здесь радоваться действительно нужно даже тогда, когда и пучит. Если пучит, то ты занят, если понос, то тоже нужно радоваться, потому что это проявление жизни. Нет, это действительно на самом деле так. Потому что люди там придумывают градации.
0: Ну
1: когда...
0: вот были же праздники, вот 850 лет Москвы.
1: Да, были, ну, я помню тоже.
0: Я смотрел. Люди совершенно не умеют радоваться.
1: Не умеют.
0: Правильно. Они просто куда-то идут.
1: Постоянно в пути. Они постоянно в движении,
0: ну, сказали,
1: они
0: да,
1: идут к какой-то
0: что
1: цели.
0: Есть конечная вот. Цель, которая да, они да. вот как бы вот коммунизма нет, а цель осталась.
1: Вот,
0: причем то же самое.
1: И ходят толпами туда-сюда, одна навстречу, другая
0: да, туда. Сперва пошли, думали, что это Жан-Мишель Жарр. Оказалось, нет, не Жан-Мишель Жарр.
2: Диафильмы. Просто... Диафильмы. Там крутили диафильмы. там.
1: Это приехал просто человек из Болгарии.
0: А потом приехали еще куда-то, да. И везде им казалось, что у них будет цель. А так, в общем, нажрались, утром в понедельник проснулись, выяснилось, что до цели они дошли.
1: Да, и праздник уже.
0: А вот просто давайте вот послушаем, вот как умеют простые люди, простые сердцем, можно сказать.
1: Да, ну, сейчас только прежде я еще про демонов последнюю стадию расскажу. То есть про маму мы с грудничком проговорили. И самое, конечно, страшное, самый большой демон — это во владельцах собак и вообще домашних животных мелких, которые тоже говорят всегда «мы». То есть мы гуляли сегодня. Я так думаю, кто это мыться, там, дескать, Николай II, что ли? А у нее там это левретка или пудель под мышкой, понимаешь? Все, вот это, конечно, демонизм страшный. Отсюда и начинается все.
0: Маяковского прям «мы» называется произведение.
1: Вот, пожалуйста, пример.
0: Это же не случайно. Прямо вот случайно. Слово «мы» такое, оно и противное какое-то, потому что как мычание такое, коровье такое. «Мы».
1: Да, да, да.
0: Очень протяжное.
1: А по-немецки это, по-моему, «мы» будет «вар», да?
0: Да.
1: Тоже какой-то «вар».
0: Или «вир».
1: Или «вир». Ну, в общем, «вир», «мы», «вир», «мы», «мы»,
0: «вир», «мы», «мир».
1: «Уи».
0: «Уи»,
1: да, вот.
0: «Уи».
1: Самое безликое слово. Самое безликое слово. Это, знаешь, оно столь же противно, как вот поговорки. Ты любишь всякие прибаутки, поговорки, когда вот человек разговаривает постоянно прибаутками, дескать.
0: Я не могу.
1: Вот. А еще мерзопакость нет, когда употребляется «я как коллектив».
0: Да.
1: Знаешь, такие вот люди есть, которые «а я как коллектив». А как правило, это прапорщики отставные, которые слегка под шафе.
0: Да, ну коллектив, да, вот оно такое. Это то же самое слово «мы», только такое вот. Латинизированное, типа ученое слово.
1: Да, ученое.
0: Мы это так вот простецкое, коллектив. Коллектив я и моя вредка. Коллектив погулял.
1: Да. Ну что же, слушаем песню.
0: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Илья Кормильцев, Айрат Дашков. Айрат Дашков маршировал. Кстати, здесь достаточно неплохо у тебя получается. Видимо, ты как бы проходил определенные вот курсы по маршированию.
1: Да, начиная с 5 лет практически.
0: А вообще вот отношение к маршам вот у тебя, Айрат, и у тебя, Илья, каково? Вот мы только что сказали, что в 5 утра, как бы даты, когда сидят и дуют в бутылки, это вот Илья говорил, им нужно поставить марш, и это сразу людей строит, они встают и сразу начинают щупать плечи, дескать, где мои эполеты, то есть господа офицеры.
2: А это вот находится в прямой связи с темой «мы». С темой коллективного, которую мы подняли тоже, что марш является музыкальным воплощением идеи коллективизма. Марш — это музыка, под которую танцует каждый по-своему, как известно. А маршируют все вместе единообразно. Это основное требование. Марш — это музыка, которая порождает коллектив. Она порождает «мы». Она порождает вот этого демона коллективного, который заставляет людей потом говорить слово «мы», там, с моей собачкой. Я думаю, поэтому. И люди чувствуют себя вот этой частью «мы». Они, конечно, теряют свою самость, но приобретают огромную дополнительную энергию.
0: А вот
2: в этот
0: смотри.
2: Момент, вот они попроменивают часть своей личности, вот своего «я», они попроменивают, вот покупают за него, буквально обменивают его на энергию, которая вот дается, эта демоническая энергия коллективного, они все вот выстраиваются, подтягиваются все, потому что их переполняет, их рвет, рвет, они как бы как 40 линий вынюхали, стоят такие все, потому что это марш. Это вот марш.
0: А вот смотри.
2: Это такой марш, да, это да. Вот конструктивное, такое аполлиническое, такое созидательное, такое прогрессивное, вот такое вот коллективное. Вот про рок-н-ролл он тоже создает коллективное, но он другое создает коллективное. Он создает не коллективное «мы», он создает коллективное «мы». Он другое создает коллективное. Но он тоже будет другими способами. Как бы внешне порождая хаос, но это уже коллективное стадо, это коллективная толпы, которая не коллективная войско, строя там, допустим, это самое, которое марширует, вот фаланги там, не знаю, там, колонны пехотные, вот не этого. А это коллективного хаоса, когда все одинаковы, потому что каждый поступает по-своему, но в целом получается броновское движение. Хотя каждый думает, что он делает вот такое, что другой не делает. Вот. Что-то происходит только с ним, одним в этот момент.
0: Но сейчас, вот, кстати, в наше время, да, в 20 веке, вот марши все-таки немножко поувяли. И вот это искусство написания, и также игры, вообще искусство производства маршевой музыки пропало. Мне кажется, что достойным, более-менее заменительным.
2: Для марша же требуется определенная наивность. Понимаете ли, если коллективная вот толпы, коллективное рассвирепевших народных масс, оно предполагает веру во что-то. В смысле, не предполагает никакой веры во что-то. Просто люди вот, боятся, там, что их задавят, там, или просто слышат громкую музыку и начинают от этого сами кричать. Вот, они, вот. А ведь коллективное вот такое, которое в марше, коллективная организация, коллективная тоталитарная, можно даже сказать, оно же требует наивности и святой веры во что-то. Позитивное, что вот такое «мы», сказать, мы строили, строили и построили, вот такое «мы», сказать, жизнеутверждающее.
0: То есть душа должна быть прозрачна, как родник.
2: Верить. А все же обломались, да. Вот с верой-то, вот наступило безверие, и марши вместе с верой угасли, на самом деле.
0: Послушай, вот существует еще такое мнение, бытует, да, что большинство людей вот ходят на демонстрации в какие-то места большого скопления народа не для того, чтобы там как-то выплеснуть свою агрессию даже или что-то там как бы добиться от кого-то, да, типа еды, чтобы им дали там, знаешь, стучат ложками по кастрюлькам некоторые даже, вот, а в большинстве своем ходят туда для получения сексуального удовлетворения от трения. А лиц не только вот своего пола, но и противоположного, и вообще вот от этого трения. То есть это своего рода любая демонстрация. Это любая... Да, то есть вот любая вот эта толкучка, она является своего рода таким массовым половым актом. То есть причем это некоторое новшество в сексе на самом деле. Вот демонстрация, любое вот массовое сборище народа, это совершенно новое слово в сексе. Просто люди еще немножко не понимают, что с ними происходит. Вот эта эйфория, которая там творится, на самом деле доказана. Вот у нас в лабораториях брались мазки многочисленные, у них там анализы, соскреб с пяток, это очень важно, тоже делали соскреб с пяток, рассматривали под микроскопом, и выяснилось, что практически вот выделяются те же энзимы, которые выделяются в момент сексуального акта.
2: Ну вот мне кажется, что это убедительно и свидетельствует о метафизической природе коллективного духа, о том, что он вот является вот этим самым демоном. Это же очень хорошо заметно. Почему? Потому что, вы понимаете, природа секса такова, что он может быть индивидуальным, может быть парным, а может быть и групповым. Но в определенный момент, когда теряется визуальная и тактильная связь участников одной сексуальной группы с другими участниками, то есть другой участник у тебя слишком далеко, чтобы ты мог непосредственно чувствовать каким бы то ни было образом, то он как бы и не существует. То есть дальше второго ты все равно не видишь в этот момент. То есть ты окружен только вот ближайшим слоем тел и с ними взаимодействуешь. Поэтому, если бы чисто были физические причины вот у этого массового полового акта, то он бы не смог существовать, он бы рассыпался, ограничился замкнутыми группами ближайших соседей. Потому что...
0: То есть они бы просто собирались здесь,
2: да,
0: в кухне и терлись бы.
2: Да, у следующего партнера ты не чувствуешь, да. То есть это самое. Это был бы простой групповой секс. А здесь требуется, чтобы их некая сила, новое чувство. То чувство, которое вот не воспринимается обычными физическими приборами, обобщало. Вот почему в ревмастрации все в едином вот этом порыве?
0: Вот, это очень важно,
2: в едином ритме, да.
0: Да.
2: Это же может быть объяснено вот только сверхприродными силами. Потому что вот в области природных сил мы не находим практически ничего, что могло бы соответствовать подобной передаче энергии.
0: Кстати, вот ты заметь, что характер сам демонстрантов и демонстраций тоже с течением времени очень сильно изменился. То есть не какие-то требования и повод для этого, да, а само их настроение. То есть вот маршевая музыка, например, германская и наша, да, вот там действительно как бы люди шагали такие с чистыми прозрачными глазами, вот, и шли в каком-то таком едином порыве все вместе. А тут вот как раз современные демонстрации, любое массовое сборище, мне кажется, уже лишилось все-таки вот 100% общего порыва. Все-таки каждый идет туда немножко для себя. Поэтому у них вот такой разброшатание.
2: Ну вот и мы потеряем это, теряем мы это.
0: Теряем.
2: Вот. Но, к сожалению, мы при этом идем не от «мы» к «я», а мы идем от одного «мы» к другому «мы». Вот в чем ужас. Мы идем от «мы», которого был определенный вектор движения. То есть все-таки куда-то все двигались в одну сторону. Неважно, там, ложную, истинную, двигались все в одну сторону. Мы сейчас переходим к тому движению, когда все движутся в разные стороны. И некоторые определяют это как свобода. Но мне кажется, что это сомнительно, определить это как свободу. Потому что в любом случае мы же все совершаем эти телодвижения в определенных рамках, за пределы которых мы не можем выйти по самой сути нашей жизни в обществе. И в результате получается, что это все равно мы, что все делают, в конечном итоге все смотрят один и тот же телевизор, покупают одни и те же продукты. О каком же я, может говорить? Я когда-то все сделал сам. Свинью вырастил сам, кокос вырастил сам.
0: Даже
2: холодец сварил сам, и хрен тот же самый вырастил сам, и сам его натер, не стесняясь при этом плакать. Вот в чем пафос. Это именно я, вот такой я настоящий. Вот почему Даниэль Дефо написал «Робинзона Крузо»? Он это именно имел в виду, он показал вот я, настоящий я, человек. И потом, как все было хорошо у Робинзона, пока не появился «Пятница», «Попугай».
0: Да, все там, вот эти вот гири-гири, так называемые.
2: А потом
0: уже индейцы
2: приехали,
0: да,
2: вообще в больших количествах. И вот как мы вторглась в его жизнь, она начала погибать, его счастье начало подгибать под натиском «мы». Вот. Это возвращаясь к теме необитаемого острова, как волосы на теле.
0: Родинки.
2: Или, да, пальмы и кедрача, соответственно, как символов одиночности. Вот это экзистенциальная вот богооставленность. Я бы такое слово не постеснялся употребить, даже несмотря на то, что многие могут меня неправильно понять и позвонить по телефону в студию и возмутиться даже. И, в общем-то, это оправдано, потому что если даже это слово ничего плохого не значит, то звучит оно, по крайней мере, очень неприлично.
0: Неприлично.
2: Ну, именно это я имел в виду.
0: Само звукоизвлечение. Даже не слово, а вот звукоизвлечение. Бывают ведь неприличные звукоизвлечения просто.
2: Да, ООО, например. Да, или там какие-то. Ставленность.
0: Да, вот.
2: Экзистензи. Такое ощущение, что над языком насмехаются. Что специально коверкают. В определенном смысле вот музыкой вот является, особенно вокалист, просто когда поют букву «А». Вот это же не исковерка на язык.
0: Не исковерка.
2: Это значительно больше смысла, чем если бы там еще были встречались буквы «Б», «В» и так далее по списку. Когда мы начинаем придавать этим словам, мы сужаем очень сильно смысл. Когда просто человек поет «А», можно подумать все что угодно.
1: Ну, кстати, вот заметьте, что в основном это связано со словами, которые имеют иностранное происхождение. Вот почему так не знаю.
2: Почему? Есть некоторые неприличные русские слова.
1: Ну, они
2: я вот могу, были, например,
1: изначально русские.
2: Да, нет, я могу многие рассказать. Это, если Арат попросит меня очень сильно, да.
0: Не, ну вот я вот...
2: Он не знает.
0: Вот есть, например, слова вот неприличные, то есть достаточно неприятные. Например, слово «нашарыга». Русское слово, тоже очень мерзкое. Хотя ничего обидного, но вот как бы, если, например, попробуешь, подойдешь к какой-нибудь даме на улице и скажешь на шарыга, не скажешь, сколько сейчас времени, к примеру, то она обидится. Тем не менее, например, на шарыга и графиня — это одно и то же. А если ты скажешь графиня, скажите, сколько времени. Ну, она будет так заигрывать, дескать, все-таки такое обращение-то вроде не оскорбил. А скажешь на шарыга?
2: Все. Сам на шарыга.
0: Да, сам на шарыга.
2: Вот
0: да, сам на шарыга, вот так вот.
2: Да.
0: По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать вопросы Илье Кормильцеву в прямом эфире. Нет, мы будем в эфир выводить. Ты, кстати, одень наушники вот эти.
2: Нет, я в смысле, ты сказал позвонить по телефону, который на стене. А вот я не знаю, какой из трех городской, который передо мной стоит.
0: А, вот эти, да. Ты знаешь, тут с одного набирается две цифры, потом с другого и последний с третьего.
2: Угу. А вообще такая была практика, меня интересует эта практика, чтобы сам себе по телефону задавал вопрос и сам отвечал в студии. Вот такой прямой эфир кто-нибудь
0: проводил? У нас постоянно это происходит, причем поскольку у нас уже доказано, что у программы 4 постоянных радиослушателя. Вот, один, к сожалению, сейчас в больнице, двое на даче, вот, а одна старушка, она ничего не слышит, она совсем глухая на оба уха. Ей пишут.
2: Что-то для статистика неутешительная.
0: Неутешительная, но...
2: Слушатели передачи очень много со всякими хроническими нарушениями.
0: Я просто хочу сразу сказать, что мы подстраховались, и вот все звонки, которые сегодня будут, да, это на самом деле звонит специально посаженный человек из соседней комнаты. Вот, то есть как бы он и будет задавать все вопросы.
2: Такой,
0: да?
2: Блондинчик там сидит такой.
0: Это девка.
2: А, это девушка?
0: Его, да. Нет, блондинчика. Сидит. Сам-то он соседний.
1: У нее, по-моему, какое-то мужское имя было, да?
2: Девушка.
0: Это фамилия. Фамилия у нее Вася. Ее зовут Лена Вася.
1: А,
0: когда человек показывает свой паспорт, например, милиции, или вот когда я на работу ее принимал, как зовут? Елена Владимировна Вася. Я говорю, дай паспорт. Прям паспорт посмотрел, вот, и вписал ей еще, по-моему, Гремулькина ей вписал. Вася Гремулькина. Вот, так что стало лучше.
2: Ну, да хорошо это.
0: Подправил.
2: Паспорта поправлять надо всегда.
0: Конечно, конечно. Кстати, в принципе, я же считаю, как, что все фамилии, да, они появились изначально. Вот Илья, почему у тебя фамилия Кормильцев?
2: Ничего смешного здесь не вижу. Ну, фамилия-то у меня такая. Почему? Вот действительно у меня такая фамилия. Тут ведь вопрос так. Вот откуда она произошла, это один вопрос. Оно не имеет ничего общего к вопросу, а почему она у меня такая? То есть, вот, собственно говоря, ведь она у меня могла быть совершенно другая. А личность была бы та же самая.
0: А вот, кстати, не факт. Я тут не позволю себе не согласиться. Очень серьезно словосочетание, с которым человек себя вынужден отождествлять.
2: Нет, это уже позже, когда вот я узнал, что у меня такая фамилия, но я же совсем, когда был маленький, вот этого не знал. А тем не менее, у меня уже была в эмбриональном состоянии уже была эта фамилия. И в эмбриональном состоянии никак моя фамилия на меня еще никак не могла воздействовать. Получается теоретически, что я мог бы находиться в этом, скажем, в животе другой матери эмбриональной, вот тогда бы у меня была другая фамилия, а та сущность, которая в меня внедрилась, которую мы называем в просторечии, простите меня за это слово, душой, она бы была уже та же самая, а фамилия была бы другая. Потом, естественно, вот фамилия, имя начинает влиять на человека, он уже начинает меняться, там, думать, так, меня зовут, там, допустим, Лаэрский, значит... Я не могу себя вести как какой-нибудь Иванов. Я должен вести себя как Лаэртский. У меня уже должно быть такое поведение.
0: То есть, получается, человек становится рабом своего словосочетания.
2: Да, имени, там, прочее, там, внешнего вида, там, это самое, национальности, профессии, уровня интеллектуального развития. Он становится постепенно рабом своих болезней, близких. Он все больше и больше становится рабом.
0: Потом начинает, кстати, пить со страшной силой.
2: И лекарства еще.
0: Потом, да, лекарства.
2: Бывают еще, знаете, такие болезни. Мы не будем рассказывать об этом нашим радиослушателям. А все-таки самое главное, это ведь что было в данном случае? Почему мы вспомнили о фамилиях, откуда они берутся? Вопрос основной. Надо вспомнить, с чего все началось. Мы, в общем, собственно говоря, вопрос, когда собираются русские люди, значит, на кухне или на радиостанции «Эхо Москвы», вопрос всегда один такой. В общем, что делать?
0: И кто виноват?
2: Да, вот мы с этих вопросов и начали, обсуждая вот триаду холодца, честь открытия.
0: Ну, мы, кстати, вот тему кто виноват, которая, мы очень, по-моему, вплотную раскрыли,
2: конечно,
0: друзья слушатели.
2: Конечно, но это вот мы поняли, что тема глубже, чем вот такой посконный, домотканный, я бы не побоялся этого слова сказать, вот квасной патриотизм. Потому что это только один аспект, что вот хрен пришел с Запада. Но ведь есть другой аспект. Мы же его приняли. Мы стали есть холодец с хреном и с горчицей.
0: Да.
2: Нас никто не заставлял, не водил там солдатами, в отличие от картошки, не принуждали там. Вот сами начали. Сами, значит, падки. Значит, согрешили, значит, пали, значит, поддались соблазну.
0: То есть демон победил.
2: Демон победил. А демон, я вас попрошу.
0: О, демон, да, прошу прощения.
2: Демон.
0: Демон.
2: Вот, демон победил, значит, ему суждено было победить, значит, мы сами были предрасположены, мы, значит, сами заранее...
0: Хотели, чтобы победил.
2: Да, победил. А потому что мы вот, опять-таки, возвращаясь к культуре народов, которые принадлежат к более таким... близким корням цивилизациям, возвращаясь, вот популярность телесериалов в России, то есть такой же «Избитый», уже все говорили там, серьезно говорили, шутку говорили там, на высоком интеллектуальном уровне говорили, на низком интеллектуальном уровне говорили, везде говорили, вот обсуждали эту популярность небывалую, понимаете? А что ведь там вот там вот мы видим? Там же мы видим вот такой вот насилие «мы» такое.
0: Мощнейшее, там «мы» очень сильный.
2: Да, это, вот да. «Мы», там, значит, наша семья, там, правда, выступает в главной роли, но все равно, неважно, даже семейное «мы», да. В любом случае, мы почувствовали родство вот такое вот внутреннее, очень душевно сильное. Но вот это только ведь одна сторона латинской культуры. А вот вторая, вот ту, которую мы рассматривали, вот когда предыдущую мы ставили «Кумбию», колумбийскую. Мы вот там видели, что там у них еще индивидуалистическое такое начало есть. Радость такая вот, радость переживания жизни, как своего я, как Робинзон Крузо. Такой одинокий, но необитаемый остров среди человеческого моря такой вот каждый человек. Вот он идет топиться, и он рад то, что он идет топиться, потому что это для него тоже часть его жизни, а не что-то такое, что влом пошло вот по его жизни, помешало ему там вовремя явиться на презентацию. Вот.
0: Кстати, вот «мы», оно еще достаточно сильно, если так вообще говорить о кинематографе, да, вот так у нас немножко зашел разговор, а «мы» тут побеждает очень сильно с помощью людей, занимающихся дублированием фильмов. То есть когда-то кто-то там решил, что для «мы», то есть для них, очень важно, чтобы перевод был артистическим. То есть, а иначе до них не дойдет. Вот. И в результате эти люди, дублируя фильмы, своими голосами придают совершенно жуткую окраску интонационную, то есть лишая таким образом человека воспринять этот фильм индивидуально.
2: Да.
0: То есть это «мы» на самом деле пролезает сейчас со страшной силой. Я, честно скажу, очень огорчен тем, что накрывается пиратский рынок видеокассет. Потому что практически все лицензионные кассеты записаны вот с этими свинячими, извиняюсь, голосами. Там это мафиозная эта группировка из 10 там, или издает 12 человек уродов, которые, попросту говоря, убивают фильмы, которые они озвучивают. Вот, мне кажется, делают это сознательно. То есть такая диверсия. Попросту мы лишились возможности смотреть хорошие видеофильмы.
2: Это печально очень.
0: Очень печально.
2: Это вот тревожит меня тоже в том числе. Но я вот вижу все это сильное вот страсти, вот, которые мы можем наблюдать у народов, которые сохранили какую-то верность корням, вот, которые не утратили вот эту вот способность быть робинзонами в своей жизни. Вот эта сильная страсть, это другая сторона оборотная латинской культуры. Вот в сериалах она не отражена, они там все только плачут, там и стенают. И, в общем, они все там такие жидкие, да, но ведь есть еще настоящий мститель. То есть есть герой, вот альтернатива такая, вот альтернатива бойцу, который участвует в моем, это герой, который представляет из себя совершенно отдельное «я». И вот я вот... И герой одновременно уже всегда и привлекателен, и смешон. То есть, если на него серьезно посмотреть, смешон. Ну, что он там один вот машет что-то ручонками, там, типа, там, убивает 500 человек одной пулей. Он смешон, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, сердце нам хочется в него верить. Нам хочется в него верить, что он вот действительно вот такой. И вот это очень хорошо, вот эта вот наивная вера такая, в преимущество героя, и в то же время ироническое к нему отношение, оно очень хорошо вот выражается, мне кажется, в латинской культуре. Поэтому я предлагаю послушать иллюстрирующий этот тезис, композицию.
3: Нос. Тардис, амиго. Оля.

0: tell you, it was me who killed him. But the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Илья Кормильцев и Айрат Дашков. И по телефону 203-19-22 вы можете общаться с нашими гостями в прямом эфире, задавать им вопросы, которые вас интересуют. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да, да.
2: Привет.
1: Приветствую вас.
2: Это я, который про Стрелянного рассказывал вам.
1: Ага.
2: Самая вот просьба такая вот, албанские письма там колхозник писал, ну, читал твой человек там.
1: Да-да-да.
2: Вот, чтобы повторить.
1: Албанские письма, да?
2: Ага, как он Ленина любит.
1: Ага, хорошо, хорошо.
2: Ну, так вот в вашей программе там по 10 минут в каждый час.
1: Ладно, просто это все записано. Я думаю, что просто мы будем в записи ставить, раз вам это понравилось.
2: Да.
1: Вот, спасибо.
2: Шедевр.
1: Спасибо, до свидания. Просто у нас была программа такая, как бы, посвященная Албании. Называлась она «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить».

0: простить. Вот. И вел видный албановед, как раз, который стояли Бериша там на короткой ноге, и читал письма албанских студентов. Еще, то есть там албанские студенты пишут сочинения на тему своей любви к России, ведь там же была огромная такая волна эмиграции из Албании. Вот, он это зачитывал. И вот, видите, пользуется популярностью, на самом деле, этот эфир. Ну, слушаем дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
0: Да? Рассказывайте.
1: Вот, я полностью согласен с тем, что вы говорили относительно переводов до старых фильмов и новых. А себе тех, кто дублирует. Я с вами совершенно согласен. Это просто не годится ни в какие рамки.
0: Никуда не лезет.
1: Правда?
0: Да.
1: То есть настоящий, господи, настоящий просто неубейки, то есть занимаются переводом. Когда нормальные люди сидят и смотрят это все по телевизору,
0: а? А вот скажите, могли бы вы порекомендовать какой-нибудь метод борьбы с этим? Ну вот, например, чуть было не сказал слово «мы» опять, да?
2: Угу.
0: Ну вот какие на ваш...
2: Я тебя буду ловить и останавливать.
0: Да, ты прям говоришь, бей меня по губам. Вот, какие вообще на ваш взгляд...
2: Лучше просто стрелять из водяного пистолета, можно?
0: Вот оттуда,
2: по губам, да?
0: Тогда лучше стреляй из соломинки, жеванной промокашкой.
2: Это очень эффективно. Вот.
0: Какие существуют методы, на ваш взгляд, у простого населения, да, у потребителей видеопродукции, вот, изменить как-то ситуацию? Конечно, можно отловить дублеров в подъездах, вот, и там, сами понимаете, сделать им какие-нибудь проблемы, но это негуманно. Вот. Поэтому, если вот говорить реально, что бы вы предложили, уважаемый?
1: Слушай, здесь все очень просто. Нужно взять каждого взять из них, поместить в отдельную комнату и на 10 лет, или да, может быть, 11 лет, заставить их сидеть в этой комнате и слушать собственный дубляж. Чтобы они сидели и слушали, как они говорят своими мерзкими голосами. Вот, мне кажется, вот так надо поступить.
0: То есть, как бы, такое клиническое происходит у вас лечение, амбулаторное, да?
1: Ну,
3: стационарное.
1: Иначе вот, да. Нельзя. Только пуля или психический шок может избавить нас от этих людей.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания. Нет, вот действительно тема достаточно такая болезненная. Ведь действительно как-то люди, по-моему, не понимают, что они делают. А мало того, насколько я знаю, вот у меня был знакомый, у которого был знакомый дублер. Когда я узнал это, я с тем знакомым порвал связи. Я вообще очень экстремальный в отношениях. Вот, как говорится, друг моего друга, мой друг, да, то в этом случае как бы человек, который портит фильмы. Нет, я вижу, что на меня смотришь, и в твоих глазах жестокость какая-то.
2: Нет, я просто... Дело в том, что я смотрю, как правило, недублированные фильмы. В этом, очевидно, моя беда. Но мне очень нравились некоторые вещи. Тем не менее, я могу сказать, что в целом, вот как дублеры, ну, для того, чтобы дублировать кино, они, конечно, все не годятся. Но вот для того, чтобы создавать какие-то моменты истины, ну, такие настоящие, не предусмотренные сценаристом и режиссером фильма, который дублер дублирует, они иногда создают замечательные вот просто эффекты. Я помню, какой-то очень немецкий фильм смотрел, вот, боевик. И там мужик какой-то что-то закричал страшно по-немецки. И выкинул другого мужика в окно небоскреба. Ну, тут, естественно, выпал из окна и заорал там, что в этом случае кричат обычно. То есть короткое, но пронзительное слово «А-а-а». Там женщина-переводчица дублировала. Дублерша дублировала. Она сперва привела, что сказал от мужика, потом в порыве заорала вслед за тем, который падал. Это было очень красиво.
0: Как жутко,
2: да? Это было замечательно. Это сразу придало смысл без этого вообще весьма довольно посредственному кинишку категорию «Б».
0: Так вот, самая парадоксальная ситуация, что эти люди, они гордятся очень своей работой. То есть они считают себя в искусстве. Это на самом деле так. То есть они, например, всем своим знакомым звонят потом и говорят, вот выходит фильм, там я дублировал, там, скажем, какого-нибудь там Арнольда Шварценеггера, к примеру. И человек горд своей работой, он горд тем, что он сделал. Он тоже артист с большой буквы.
2: Ой, мне стыдно признаться, что я тоже в своей жизни попал. Вот, ну, я был еще молод, нужно было кормить молодую семью. Я попал под дублирование фильмов, но я могу гордиться, что в моем репертуаре никакой не... В моем репертуаре всего два фильма, которых я дублировал. Но я горжусь тем, что это вот не был не Арнольд Шварценеггер или не какой-нибудь еще такой, а это оба фильма были Тинта Брасса. Вот это я прекрасно помню. Вот их я и дублировал.
0: Ну, ты тоже там как бы...
2: Ну, и да, я тоже страдал вместе с актерами в таком дерьме-то играть.
0: А вот скажи, вот как бы стоит ли кто-нибудь над душой дублера? Ну, типа какой-нибудь режиссер там?
2: Да, я смотрел все это, вот получал удовольствие. То есть это философская проблема состоит вот здесь. Вот, то есть, вот ты говоришь, что дублер вот переводит, потому что считаешь, что вот если не переводить с интонациями там прочее, то вот, значит, слушатель козел такой не поймет, надо художественно дублировать.
0: Да.
2: Вот,
0: да.
2: И такой подход существует, им руководствуются вот все, которые выпускают эти видеофильмы, да. Вот интересно, вот в случае порнографического кино они тоже считают, что если вот не будет художественно выразительно продублировано, то слушатель тоже не поймет, о чем идет речь в этом фильме.
0: Ты знаешь, со временем, я на полном серьезе могу сказать, что со временем начнут дублировать и порнофильмы.
2: А субтитры, вот, например, была бы очень интересная идея субтитров в порнофильмах.
3: Она отвлекает внимание от основного сюжета.
0: Да, да.
2: Нет, но она отвлекает всегда внимание от основного сюжета в любом фильме, не только в порнографическом. А просто какой простор для графики. Ну, типа вот, которые пытаются междометия передавать, вот, для звукописи какой простор. Можно же изобретать специально новое звукоподражательное междометие для того, чтобы передавать вот все. Или, например, если это фильм предназначен для слабослышащих и глухих, порнографический фильм. Для слабослышащих и глухих. Тут, возможно, сурдоперевод, например.
0: В уголке будет женщина, которая будет
2: с титрами, да.
0: Да, да, изображать все это. Нет, а что касается порнофильмов, то, в принципе, большой опыт уже у дублеров нынешних существует перевода каких-то любовных сцен, поскольку в современных фильмах все любовные сцены переходят как-то в
2: соитие. Заканчиваются по
0: стереям, да. Вот, а поэтому уже у них опыт и есть. Я даже знаю, что они вот уже в очередь выстраиваются насчет перевода порнофильмов. Вот, так что до этого тоже дойдет. Вот, причем, знаешь, что я думаю? Что на самом деле вот порнофильмы с дублерами смотреть будет интересно.
2: А я думаю, что вот, между прочим, вот мы дублеры пока вот все-таки, ну, как бы, ну, разные культуры, конечно, сильно отличаются. Там китайская, русская, там американская культура. Культура вот маленького, но тоже, в общем-то, очень нужного природе какого-нибудь народа, вот, нгоносанского, к примеру. Вот все вот эти вот, это все равно люди. Ну, они там две ноги, две руки, там это самое, два уха и все остальное, что вы сами знаете. Все люди, ну, все равно, несмотря на всю разницу традициев, обычаев, различные религии, различные верования, свои местные, можно сказать, отклонения или уклонения, или, как бы сказать, изгибы менталитета, это все понятно. Через них трудно иногда культурные различия преодолевать, но удается. А вот потом, ну, если перспектива, что мы не одиноки во Вселенной, рано или поздно возникнет проблема с дубляжом фильмов на языке других планет. И вот если, например, с какой-нибудь героической драмой или патриотическим военным фильмом проблем никаких не будет, потому что я думаю, что разум, как бы он ни был вот устроен биологически, у него всегда вот эти все коллизии, они должны быть сходны во всей Вселенной. Вот. Но любовная сцена, я думаю, что вот перевод порнофильмов на языке других планет. Вот это будет истинная вообще, можно сказать, задача. Это будет сложнее, чем перевести там с английского на русский поминки по Финнигану. Это будет нечто невероятно сложное.
0: Это будет, знаешь, как, то есть практически шедевральное такое.
2: Практически придется все объяснять, то, что никому не приходится объяснять здесь.
0: Да, да, да, да, да.
2: Но
0: да.
2: При этом не впадать в академизм, чтобы это не превращалось в литературные памятники. А вот чувство, эмоция все равно достигало вот иначе устроенного обитателя другой планеты.
0: А ты знаешь, что, кстати, вот в принципе, перевод порнофильмов гораздо действительно более ответственный. То есть человек, который будет заниматься дублированием порнофильмов, должен чувствовать себя, в общем-то, очень... Чувство ответственности должно быть. Почему? Я постараюсь пояснить. Потому что в любом случае люди, которые смотрят эти порнофильмы, вот, они в реальной половой жизни, на мой взгляд, как бы должны копировать что-то оттуда. Может быть, даже это неосознанно делается, да? Вот. Ну и представь себе, если в голову им при просмотре будет западать какой-нибудь вот такой дубляж, который происходит в художественных фильмах, и этот человек начнет себя в постели вести и говорить таким же голосом.
2: Думаю, что это составляет часть всего, вот, обязательно. Но он думает, что вот таким голосом у землян положено говорить. Вот.
0: Это то же самое, когда какая-нибудь дама тебе говорит: «О, дарлинг».
2: Да, это ломает.
0: Это просто...
2: Пошло. Да. Ты начинаешь думать.
0: Вот. Она же тоже это где-то слышала? Откуда она это говорит? Почему она так говорит?
2: Сразу от любого мужчины размышления, не собирается ли она выйти за него замуж. Это страшно, да. Я понимаю. Это было, очевидно, что-то из пережитого. Но, возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что все равно потом, конечно, произойдет. После первичного шока, вызванного непониманием, ужасом, может быть, чисто физиологическим отвращением, начнется слияние культур, взаимопроникновение их и взаимопонимание.
0: А вот хорошо ли слияние культур?
2: В данном случае, во-первых, открываются возможности для новых бесчисленных половых извращений.
0: Вот это нормально.
2: Вот человечество, я думаю, в определенном смысле устало. Вот не от прогресса, там, не от богооставленности, не от метафизической пустоты, а на то, что на протяжении уже практически 20 тысяч лет не появляется никаких новых половых извращений. В принципе, это означает, что вот самая сущностная жизнь человечества, она находится в застое. И даже самые современные способы вот моделирования каких-то таких физических ощущений, типа всякого виртуального секса по интернету, это всего лишь моделирование, вот как раньше пытались там сделать там самолет, чтобы у него крылья, там нужно было махать руками, дергать их за весло, да? Это все не то. То есть нету прорыва.
0: Это вот потому что дело в том, что тут идет командование человеком со стороны вот как раз этого компьютера и так далее. То есть это опять же тот же самый хрен и та же приправа. То есть это неестественно настолько, что разрабатывать эту область просто... То есть это она разрабатывает людей. Люди думают, что, дескать, мы разрабатываем эту новую технологию, виртуальный секс, к примеру, а это он их разрабатывает-то.
2: Ну, конечно.
0: Вот так вот. Ну что, следующий звонок. 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцев, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте. Я всегда с любопытством слушаю ваши передачи. Но хотелось бы несколько замечаний. Вы позволите?
0: Конечно.
4: Во-первых, ваш адрес. Когда вы подходите к графине, вы никогда не спрашиваете, сколько времени. То есть «камбьям и там», как говорите, «калёры тиль», «который час». Угу. Это просто неприлично говорить, сколько времени. Второе. Скажите, пожалуйста, а Илья Кормильцев – это из группы «Наутилус Помпилиус», да, бывший?
2: В какой-то степени, да. Насколько можно им пользоваться понятием группы?
4: Вы знаете, вот с передачи «Акулы-пера». Очень интересный человек. Вот как раз ваша речь изобилует вот впадением... психологизмы всякие. И знаете, это у вас еще вот вы в диалоге с Сашей совершенно неправильно выразились о том, что помните о связи фамилии, скажем, эмбриональным развитием.
2: На самом деле
4: это все очень тесно связано. Значит, у Грофа недаром есть понятие о пренатальных матрицах. Ну, что я хотел... Вы знаете, что у Саши и у вас очень схожи психологические портреты. И вам бы интересно было бы попасть в психоаналитику. Потому что вот идет очень такое от нереализованного... ауэротизма и, скажем, какого-то такого и нереализованного нарциссизма. Обязательно надо попасть в психоаналитику, потому что, вот, скажем, если он не будет заниматься психоанализом, а пропустит вас через тесты MMPI, очень многого интересного можете узнать о своей такой психической структуре.
0: Извините, а можно задать вам вопрос?
4: Пожалуйста.
0: Простите, что я вас перебил. Вот бытует такое мнение в определенных кругах, называть которые я не буду, что обращение к психотерапевту, да, Вот, это своего, ну, или к психологу, вот, и вообще, и
4: лучше
0: сам...
4: Лучше сказать, да, психоаналитику.
0: Да, к психоаналитику, да. Это своего рода психологический экзибиционизм со стороны клиента, так же, как экзибиционизм, это рассказывать о своих проблемах, да, чистить на людях зубы, брить подмышки и так далее. Вот, что такие вещи, как бы, выносят на, ну, куда-то кому-то, да, люди, страдающие, вот, экзибиционизмом, и проблема их в основном в этом, то есть, в том, что они идут туда. Вот это и есть самая главная проблема.
4: Да дело не в этом. Вот, простите, мне неудобно вашего гостя называть Ильей, потому что ему, так я посмотрел его в передаче, ему, судя по всему, за 40, но он очень часто прячется за попыхиванием трубочки. Понимаете, а самое дело, обращение к психоаналитику, это дело добровольности вашей. А во-вторых, я сказал, ведь он вас пропустит через тест MMPI, скажем, когда вы волей-неволей, понимаете, вскроете вашу психическую суть, и он вам расскажет, кто вы есть.
0: А вот извините, а зачем?
4: Знаете, кто вы есть,
0: А зачем, например, вот Илье знать, вот кто он есть? Может быть?
4: А потому что, понимаете, тут же есть какой-то дефект.
0: Нет, я хочу вам вот что, вот, пожалуйста, немножко, немножко я неправильно задал вопрос.
4: Слушаю.
0: Подождите, вот, то есть, попросту говоря, психоаналитик, проведя, вот, как бы, скажем, Илью через этот тест, даст какие-то определения, да, типа скажет, там, вот вы тот-то, тот-то, такой-то, такой-то. Вы поймите, что это совершенно неправильно. Вот создатели этого теста, люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимающие...
3: 40-х годах, кстати.
0: Да, свою психологию. Дело в том, что себя нужно чувствовать, а не знать.
4: Ну, во-первых, этот тест создан не индивидуально, это тест Миннесотского университета. Это профессиональный тест, который в психиатрической практике нашел...
3: Он уже устарел, на самом деле.
4: Это раз. И он дает, скажем, достоверность 0,9, где-то 0,8-0,9. Это очень большая вероятность. А просто, понимаете, каждый человек должен знать, ну, свою, что ли, свой генератор.
0: Нет,
4: откуда это происходит, вот творческая генерация?
0: Ну, как только человек...
2: Извините, пожалуйста, я хотел просто сказать, что психоаналитик – это ведь понятие такое очень общее.
4: Ну, это понятие чисто индивидуальное. Вот у вас в гостях была Невская, да, по-моему?
0: Психолог? Да, да.
4: Я не ошибся.
0: Нет,
4: она очень верно сказала, сколько психологов, столько и школ. Понимаете, дело в том, что это все зависит от личности. Вот, скажем, Саша у меня вызывает очень большое любопытство, потому что у него такая какая-то, ну, растрепанность в чувственности его.
0: Да, честно говоря, я просто с Будуна сегодня, на самом деле.
4: Ну, Будун тут ни при чем, вы понимаете? Будун тут ни при чем. Недаром я заговорил о пренатальности, потому что психическая структура человека уже складывается в эмбриональном комфорте или дискомфорте. Это очень сложные все вещи, которые, понимаете, по телефону трудно, а трудно о них говорить. А Будун тут ни при чем. Будун – это ваш образ жизни.
0: Спасибо. Спасибо вам, спасибо. До свидания. Ну что, вот, Илья, прокомментируй как бы звонок, если у тебя есть желание, какие-то мысли.
2: Я на самом деле вижу, что человек серьезно обеспокоен нашими проблемами.
0: Да,
2: и,
0: да, это приятно.
2: Ему за это спасибо.
0: Это приятно, действительно.
2: Потому что мы и сами немало обеспокоены собственными проблемами. В общем-то, мы прекрасно осознаем свою психическую ненормальность.
0: Да.
2: И я думаю, что любой, так сказать, разумный человек, который слушает нашу передачу, осознает ее тоже, даже не будучи профессиональным психоаналитиком. Насчет нарциссизма я вот не могу сказать, что я очень гордился своей психической ненормальностью или делал ее предметом эстетического любования в каком-то смысле. Я думаю, что просто каждый человек, ведь он, ну, вот тут есть понятие психической нормы, которое вот извращено, в общем, психиатрией и психоаналитиками. Психическая норма – это вот на самом деле не есть какой-то набор ответов на какой-либо любой психологический тест. Психическая норма – это, собственно говоря, способность к адаптации. Вот. И я считаю, что если мы вот нас пустили в эту студию и, значит, предоставили возможность вот говорить все то, что мы сейчас с тобой говорим, в микрофон, распространяя это по радиоволнам во многие дома, в этом городе и за его пределами. Это значит, что мы прекрасно адаптировались. И наша психическая ненормальность в каком-то смысле для этого общества является нормой. Да. Таким образом, главное, чтобы у нас не было внутреннего дискомфорта с нашей ролью. Вот если мы чувствуем с того, что делаем фигню какую-то, да, и мучаемся, что все равно делаем фигню, потому что за это деньги платят, или вот и еще что-то такое.
0: Кстати, вот так живут очень много людей, вот делая фигню и сознавая это, то, что они это делают. И поэтому, то есть люди, которые любят свою работу, действительно, есть, которые не любят, ненавидят даже. Вот те, которые ненавидят, они как раз всегда живут с чувством сознания, что делают они что-то не то. У них конфликт внутри себя, не с обществом. А печенка с почками бьется просто, как птицы в клетке.
2: Да, я думаю, что вот, значит, как бы вот психическая норма на самом деле, это возможность заставить слушать себя, слушать свою точку зрения, при этом не производя впечатления человека, который каким-то образом узурпировал ваше внимание или принудил вас к этому. Вот. Если мы находимся в этом состоянии, то мы отображаем свою психическую норму. А что касается пренатальной матрицы, то это очень хорошее замечание и очень точное. И про Грофа прозвучало, это все очень хорошо и правильно. Я думаю, что у меня действительно очень большие проблемы. И вот в Сашином лице я читаю, что у него тоже большие проблемы. И даже потому, как молчит Арат, я чувствую, что у него очень большие проблемы.
0: Ну, Арат, кстати, вообще забился в угол и что-то очень испуганно смотрит на нас.
2: Ну, самое главное, что этими проблемами гордимся. То есть мы вот не травмируемся, так сказать, ими вот, что мы вот какие-то вот не такие вот.
0: Знаешь, я даже сказал бы...
2: Такие слова странные говорим там.
0: Даже я по-другому сказал, что наша симптоматика — это наша гордость.
2: Наша симптоматика — гордость — вот это народ нарциссизма, в котором справедливо вот как бы там типа пытались обвинить, несправедливо пытались обвинить. Но справедливое само по себе обвинение, хотя к нам оно было применено несправедливо.
0: Несправедливо. А я сейчас пойду в соседнюю комнату, скажу, чтобы он больше таких не задавал вопросов.
2: Значит, дело даже не в гордости какой-то, а вот мы просто вот этим... Вот мы с этим родились, и вот, ну как бы... А что нам остается?
0: Ничего не остается.
2: Вот если мы два болвана, то... Ничего нам больше не остается.
0: Мы же не можем менять себя. И к тому же, вот, кстати, смотри.
2: В конце концов, слава богу, нас никто не подпускает к управлению, например...
0: Ядерной кнопкой. Вот. Или вертолетом.
2: Вертолетом, да.
0: Плюс ведь неизвестно...
2: Нам всего лишь разрешают говорить по радио.
0: Если мы, например, изменимся...
2: Это самое безобидное, да? Между прочим, что можно нам позволить делать,
0: да,
2: я считаю.
0: Да, самое, ну, максимально. Самое максимально безобидное. Представь себе еще ситуацию. Если, например, мы начнем меняться, да, то ведь неизвестно, кем мы станем. Может быть, мы станем вообще социально опасными. Поэтому мне кажется, что задача психиатрии — это, в общем-то, когда удерживать подопечного, да, или клиента в том состоянии, в котором он есть.
2: Ну, это и есть социально адаптированность. Вот, например, ты так рассказываешь, вот то, что ты рассказываешь в микрофон по радио, и ничего, тебе все с рук сходит совершенно спокойно. А вот представь себе, что если бы тебя вот не допустили из этого на радио, например, отправили в армию служить. И ты, например, в казарме вот с товарищем
0: на
2: по
0: подводной
2: койке,
0: лодке.
2: Подводной лодке. Начал вот то же самое рассказывать каждую ночь. То, что ты говоришь по радио, и так же долго до 6 часов утра до подъема. Представляешь, что с тобой было? Ну, я думаю, что ночь была бы только одна, это была бы первая и последняя твоя ночь.
0: Ну, как бы тут...
2: Поэтому тебя вот пустили на радио, а не пустили на подводную лодку.
0: У людей есть возможность как бы выключить радио, а там он тоже меня бы отключил. Правильно, дал бы понусы, и все.
2: Ну, это вот сейчас... Я уверен, что очень много людей послушали, что мы говорим в эфире, и сказали, боже мой, какую фигню они несут. И раздосадованно выключили радио. И этим самым мы добились от человека действия. То есть мы, собственно говоря, заставили его что-то сделать. Например, выключить радио, чтобы не слышать больше наших мерзких голосов.
0: Не говоря уже об сэкономленной для государства электроэнергии.
2: Да. То есть мы какого-то человека, мы его пробудили от сна, в котором он находился, сна неразвлечения между категориями. И вдруг в какой-то момент его осенило. Вот он стоял со стаканом кефира в руке, и вдруг понял, что существуют еще люди, которые несут фигню, да еще, наверное, за это деньги получают.
0: Плюс он...
2: Может быть... Обыватель, он считает, что получает, наверное, очень большие деньги, понимаешь?
0: Да.
2: Вот он понимает, его возмущает несправедливость устройства этого мира, и в этот момент он становится человеком, потому что он бунтует.
0: Он делает действие, он выключает радио.
2: Он выключает радио.
0: И на время откладывает
2: бунт.
0: Куриную ногу или вот этот кефир.
2: Он совершает бунт.
0: Бунт,
2: он избавляет,
0: бунт, бунт.
2: Он избавляет свой мир от нас в этот момент. Он освобождается нас. Он как бы нас убивает так, виртуально убивает.
0: То есть он на это мгновение, вот он выключил радио, и он победитель.
2: Да.
0: А ведь так приятно быть победителем.
2: А в первобытном обществе нас просто замочил бы дубиной, понимаешь?
0: Или камнем бы ударил бы.
2: Или камнем бы ударил. Смотри, как все продвинулось.
0: Вот так.
2: То есть вот все становятся нормально, обретают это самое. Обыватель с кефиром и моральные, интеллектуальные уроды, извращенцы, они все обретают свое место в этом мире, наступает гармония. Может, это то, что имел в виду Фукуяма, когда писал о конце истории.

0: HIV.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы, которые вы хотите задать. А скажи, вот что тебя бесит в последнее время? Вот такой вопрос. Знаешь, что тебя взбесило сегодня, например? Вот ты можешь вспомнить?
3: Сегодня меня взбесило... Нет, у меня сегодня был хороший день, меня ничего не бесило. Я провел его достаточно жизнерадостно, и не могу вспомнить, вот, чтобы меня что-то особенно так разозлило. Мне очень все нравилось, это был очень удачный день, не могу, чтобы сказать, что меня сегодня что-то разбесило. Но у меня были сегодня некоторые вот неприятные ощущения местами, но они до уровня бешенства не доходили ни разу. Вот я вот увидел сегодня, там, скажем, Аллу Борисовну, и рядом с ней был действительно Филипп Киркоров. Я понял, что это на самом деле вот они знакомы в жизни, встречаются там действительно, там не знаю, там какие у них семейные отношения, это не важно. Ну, то есть это все реально существует, то есть это не артефакт масс-медиа. И сразу стало скучно. Вот нельзя так. То есть не должно быть так, может, нельзя обломаться. Вот это было, наверное, самое сегодня неприятное впечатление, что я подумал, что это же вот люди действительно там снимают, вот что-то фотограф сидит, кто-то подходит, что-то там Грачев там что-то сказал, там это они ответили, там вот ну, такие вот сидят, вот можно тронуть. Я бы очень грустно подумал, что вот. Все-таки у нас стали потребности в божествах намного ниже, чем они были вот у примитивного человека. Примитивному человеку не сошло бы так. Ему нужно, чтобы было действительно таинственное, вот на той стороне небо живет, чтобы вот было все полно мистики, тайны там. А мы вот позволяем вот таким богам среди нас ходить, каждого из которых можно в буквальном смысле этого слова там пощекотать под мышкой или ущипнуть пониже спины. Вот это же, в общем-то, признак деградации. То есть теоретически.
2: Да, да, да. Доступность богов этого признака.
3: Арнольда Шварценеггера, там, Пугачеву, там, даже Ван Лаверского, в конце концов, их можно пощупать.
2: А я, кстати, ведь хотел, ты, наверное, видел, там была такая толкучка небольшая, я прорывался. Я хотел выбежать, упасть прям в пыль вот так и искать о боге. Вот.
3: Вот.
2: Но не пробился, потому что очень много желающих.
3: Да, и самое главное, что это никто бы не понял этого юмора этого. Никто бы не понял этого юмора, потому что все бы решили, что вот это
2: что
3: так
2: это
3: надо.
2: Правда,
3: да,
2: что это
3: человека
2: реально.
3: Офанател, вот и действительно упал, так сказать, и все бы восприняли за чистую монету, потому что мы вот поклоняемся сотворенным нам кумирам, и это само по себе страшно. Но страшно еще то, что качество кумиров, которых мы сотворяем, неуклонно в течение последних вот веков цивилизации, ну, падает.
2: Падает,
3: сотворяем
2: качество
3: все более
2: падает.
3: И более каких-то мелких вот таких вот поточных вот массовых кумиров вот для супермаркета вот такой вот массовая продукция. Такие киндер-сюрпризы вместо кумиров там сломаешь, а внутри какая фигурина пластмассовая, ценой в 4 пфенига.
2: Мы наладили сейчас выпуск киндер-сюрпризов отечественных. Тут у нас будут продавать внизу, и там с разрешения русского скульптора Церетели будут вот микропамятники его и бабы с крыльями. Да ладно,
3: хорошо,
2: давай послушаем звонок в телефоне, да.
3: Да, это отработанная технология, но я считаю, что можно очень много вещей всякие помещать внутрь вот этих рис, совершенно неожиданных. И, в общем, даже
2: и
3: не очень,
2: нужно полезно.
3: Не очень понятных для человека, который купил это и открыл, что ему, собственно говоря, вот такое подсунули.
2: А знаешь, какую-то конструкцию, которая затейливая, но нефункциональная вообще.
3: Он должен понять, зачем она. Это должно пробудить его мышление. То есть человек, вот, открыв киндер-сюрприз, можно сказать, это первородное яйцо. Вот он раздавливает первородное яйцо. Это второе рождение. Он обретает снова свою самость. Он видит в этом символ. Вот товарищ нам звонил, про Грофа все говорил. Ведь это же можно ведь вот такую новую ввести, собственно говоря, терапию. Вот человек снова переживает рождение, разламывает свой киндер-сюрприз и находит вот там что-то такое же, в сущности, непонятное, нефункциональное, как наша жизнь. Такое же, вот чему нужно еще найти смысл. Нужно ее к чему-то приспособить.
2: И знаешь, еще нужно, видимо, ограничить вот такую продажу киндер-сюрпризов. То есть, по идее, я бы сделал как, что киндер-сюрприз человек может купить только один раз и только в одном количестве. И ставится ему отметка в паспорте, что киндер-сюрприз куплен. Да. То есть,
3: чтобы
2: это как
3: он не искал
2: бы...
3: другого смысла, что он понял который ему жизнь дана. Да.
2: Вот нужно это обязательно
3: ввести. Современный человек очень плохо понимает проблему своего существования в этом мире. Он вообще очень боится таких тем, не задумывается над ними и прочее. И, в общем, он как бы живет, как еще не родившийся. Откуда вот эти массовые обращения в веру, всякие культы, секты, вот эта потребность во вторичном духовном рождении? Потому что человек его не испытывает. Вот. И мы должны при помощи киндер-сюрпризов какой-то, ну,
2: помочь. Просто помочь, да.
3: В этом направлении. Вот наша передача тоже, вот мы сейчас разговариваем, как это вот, извини за слово наше, опять-таки.
2: Ничего.
3: Извини, что твоя там, передача, на которой присутствую я.
2: Нет, сейчас она действительно наша, поскольку как бы...
3: Нет, мы будем по-прежнему придерживаться. Хорошо, моя передача, на которой присутствуешь ты.
2: Да.
3: Вот. Она же ведь такая же, вот, то есть она должна пробудить человека на действие. То есть все время надо пробуждать человека на действие. Я думаю, что главным назначением средств массовой информации должно быть пробуждать человека к действию. Не давать ему какую-то информацию. Да нафига ему эта информация нужна? В конце концов,
2: интересно
3: ли ему вот эти новости, которые мы только что услышали?
2: Никому не интересно.
3: Никому не интересно, все уже спят давно.
2: Вот, в принципе, 11 февраля заканчивается официальный век информации. И, в общем-то, все средства массовой информации, газеты, журналы, да, все журналисты, они, в общем-то, окажутся действительно без работы. То есть все это рухнет, потому что люди больше не нуждаются в информации ни в какой. Останется информация, действительно побуждающая к действию. Дескать, в том-то универмаге, значит, продается ливер, к примеру. Вот такая информация прикладного уровня. Или туалет сломался.
3: Да.
2: Вот газета. Вы знаете, какой чистый лист? Так туалет сломался.
3: Да, действительно. И самое главное, да, действие нужно побуждать. То есть человек должен получать какую-то такую вот телегу, в которой он понимал в конечном итоге, что вот все бессмысленно, и он бессмысленен, но при этом не шел и не топился сразу, а начинал снова искать свой смысл. Вот, понимаешь, мы должны его грузить все время, его, рассказывать ему какую-то чушь, которую, что раки-людоеды в Москве-реке развелись, там это самое, что вообще чушь вообще, рассказывать совершенно откровенно. Таблицу умножения читать там.
2: И в города играть, вот я хочу.
3: В города играть, города, хорошо, города. По телефону очень здорово.
0: Да. Кстати, обратите внимание, что вот информация, которая, так сказать, человеку нравится, необходима. Вот если вы слушали сейчас новости, да, вот этот сингл Элтон Джона, да, он же, по-моему, уже много лет существует, эта песня «Candle in the Wind».
3: Конечно,
0: да? Вот. То есть они ее как бы вот по случаю смерти принцессы Дианы, он посвятил еще раз этот сингл.
3: Он поступил просто точно так же, как
0: и
3: поступал.
0: Да, его купили опять же в таком же количестве, этот сингл.
3: Как наш поэт вот поступал, известный Михалков. Вместе с Регистаном. Вот как власть менялась, они все время переписывали гимн Советского Союза неоднократно. Там же тоже было, там и Сталин нам путь указал, значит, а потом вот не стало. И вот Элтон Джон пошел тем же путем, на самом деле, вот это вот такой соцреализм.
2: Вот я не могу понять, но у меня вот чувство от всего этого, да, вот от Элтон Джона и от его участия в этом, как бы почему-то срам меня пробивает. Вот непонятно мне вот, истоки этого срама, но срам.
3: Да, срам, потому что нарушается сакральное, вот это все, это же королевская семья, королевская кровь, это же не просто так. Они же ведь короли и короли не только в этом мире, они же короли сверху, они с неба короли. То есть властью данной мне с неба, всегда все говорили. Вот. А когда такие вещи начинаются, ну там какая может быть власть с неба? Ну смешно. То есть понимаешь, такое ощущение, что они вот... Это профанирование такое, попрание своих священных одежд, отдание их на растерзание иноверцам, чужеземцам и людям низкой крови. Вот это было бы, в средние века бы это было страшно. А теперь сидят и хихикают. Они понимают, что там-то все происходит, разворачивается, небо от нас отворачивается с каждым днем, сколько лужков и листом калием не посыпай.
0: Небо становится ближе с каждым днем.
3: В определенном смысле, да.
2: Ну что же, телефонный звоночек. Давай. Одевай наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте.
2: Рассказывайте.
4: Я хочу сказать вам, что у вас очень интересная передача, что это все слушать очень весело.
2: А почему у вас такой голос? Такое ощущение, что вы как будто дублером работаете. Вот неестественная очень интонация у меня, или мне показалось?
4: Да нет, я думаю, что нотки оптимизма, которые звучат в моем голосе, вполне естественны для человека, который слушает радио по ночам. А сейчас я хочу передать трубку своему другу, у которого есть мнение относительно психоаналитиков, и один вопрос к вашему гостю.
2: Пожалуйста.
4: Если вы не возражаете.
2: Ни в коем случае. Только, пожалуйста, как бы все-таки вы так это... Ну, вы же не общаетесь, например, а с вашим другом таким же голосом, я больше чем уверен.
4: Ну, понимаете, я человек вообще очень веселый. У меня всегда разные голоса. Вот сейчас я решил, что веселое настроение, которое сообщается вашей программой, всем слушателям, повлияло на меня таким образом, что я вот стал говорить таким голосом. Ну вот мой друг, он говорит совсем другим голосом. Если хотите, у него может даже вот как бы самый лучший голос, который я только знаю.
2: Ну давайте мы оценим.
5: Машал, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У нас тут есть мнение, что не надо, Маш, ходить к психоаналитикам, потому что иначе можно сойти с ума. А вот вопрос такой. Ваш гость говорил, что он, находясь в эмбриональном состоянии, Маш уже имел имя. И Маш...
3: Вопрос. Во-первых, почему был? Я до сих пор нахожусь в определенном смысле в эмбриональном состоянии. Я же еще не родился, на самом деле. Я должен только еще родиться. В общем, каждый из нас должен только еще родиться. Все мы еще на самом деле не родились.
2: Совершенно правильно.
3: А только не думаем, что родились, да. А отчество...
2: На самом деле, человек, вот извини, что я тебя перебил, это личинка. Потом из нее появляется бабочка. Просто мало кто это осознает. Все думают, что вот эта фаза жизни, что типа я человеческое
3: существо. Посередине еще должна быть куколка, между прочим.
2: Куколка, да. Куколка. Ну, куколки тоже встречаются.
3: Куколка, бабочка. А потом снова яичко.
2: Да.
3: Снова гусеница.
2: Личиночка, гусеночка, куколка
3: и бабочка. Бабочка. И
2: яичко.
3: Снова яичко. И так продолжается, может продолжаться очень долго. Фактически, вот... Это же спасение.
2: Конечно, конечно.
3: Спасение. Потому что вот иначе, если человек просто вот растет, как гусеница, вот если гусеница будет расти, расти, расти, пока будет становиться все больше и больше, толще и толще, длиннее и длиннее, то это будет уже не гусеница, а целый паровоз, просто страшно смотреть. Ну, никто бы не хотел оказаться с такой гусеницей, там, в темном переулке повстречаться.
2: Да и никто бы не хотел стать такой гусеницей, на самом деле.
3: Да, но она может расти больше. То есть вот этот рост линейный, линейная экстраполяция, она совершенно никуда не ведет в сущности. Вот ни человечества в целом, ни каждого отдельного представителя. То есть вот мы будем становиться там богаче, летать там быстрее, там дальше, там. Вот все вот это постоянное, вот это вот цитиус, альциус, форциус, это же вот великий обман, ничего не происходит. А вот цикличность, цикличность, то есть человечество начинает вот как яичко, одна совершенно форма, потом гусеничка, потом когда гусеничка достигает критической массы, на нее становится уже неприятно смотреть, она вся волосатая и зеленая.
2: Жуткая,
3: она все это
2: жуткая.
3: Сбрасывает и превращается в какую-то такую застывшую куколку в лице, которой читаются... Торжественные, таинственные глаза считываются от русской маски, когда ты смотришь на куколку бабочки. Там еще такой хобот, такой напоминающий индийского бога Ганешу. Такой слонообразный. И ждешь, что из этого вылупится маленький слоник, но вылупляется не слоник, а бабочка, сияющая радужными крыльями. Если бы человек смог пройти по этому пути, вот мне сейчас кажется, что человек похож на гусеницу, такую пережравшую, такую неприятную гусеницу.
2: Ну, кое-где еще и раскиданы, кстати, и яйца.
3: Ну, да.
2: Уже достигшие гигантских размеров.
3: Да, да, да, да, да. Вот они вот это яйца, которые достигли таких гигантских размеров, что они фактически мешают передвигаться. Гусеница, которая достигла таких больших масштабов.
2: Все вот это перекатывается.
3: Что она уже практически не может ползать. Вот все это вот линейный рост. А надо уметь стадийность проходить. Мы должны стать другими. Мы должны вот превратиться в что-то следующее, а потом снова вернуться к истоку. И тогда у нас будет перспектива.
2: Хотя бы осознать то, что ни в коем случае нельзя сопротивляться вот переходу из одной стадии в другую. А люди, они как-то подспудно все сопротивляются. То есть он, тем не менее, даже вот он жирный уже, он весь гусеница, он ползет, там эти яйца здоровые, там волокутся, все, в общем, серьезная беда. Но он даже в этой стадии хочет зависнуть, хотя уже ему самому тяжело.
3: Ну, правильно, почему у нас все время вот агитируют так, прогресс у нас так устроен, что нас агитируют, что, значит, А вот на 20% больше там сникерс, на 20% больше арахиса. Там. А эта машина там потребляет там, бензина там, на пол-литра меньше, а ездит на 50 км в час быстрее. Но все вот количественными показателями опьяняют это самое. Вот, ты иди, значит, это самое. Вот здесь ты получаешь там 100 рублев, приходи ко мне, буду платить тебе 200. Вот, а может быть, вот это же акт, ты уйдешь оттуда, пойдешь туда, значит, ты уже не станешь мойщиком окон, там станешь ведущим ночного эфира, соответственно. Это же жизненный выбор, собственно говоря. Стоило потом, вот выясняется, стоило это тех 100 рублей дополнительных, которые ты получил, когда ты уже потом по зрелому размышлению оглядываешься на пройденный жизненный путь и видишь, что ведь не стоило, собственно говоря, тогда менять. А ты увлекся количественным показателем. 200 рублей показались тебе лучше, чем 100 рублей. Это распространенное заблуждение.
2: В принципе, еще тут очень мало люди думают о букве. То есть идет удар постоянно вот именно цифрой. И цифра – это такой рычаг серьезного воздействия на массовое даже сознание. Да? А представляешь, если в дело вступит буква?
3: А буква нет. Вот буква, в отличие от цифры, буква, она обладает, во-первых, свойствами идеальности там, такой вот, и комбинаторики. Вот, например, если тебе, ну, ты должен получить 740 тысяч рублей зарплаты, а тебе приносят ведомость, в которой написано 3 нуля, еще 1 ноль и 47. Наоборот, перевернули, понимаешь, тебе не будет смешно. Ты вряд ли подпишешь эту ведомость. А вот слово, если ты, например, возьмешь и перевернешь его кверх ногами, тебе будет смешно. Понимаешь, тут какая разница? Цифра обладает абсолютной властью. Больше – лучше, там, допустим, или меньше – лучше, там, зависит от ситуации. Там, меньше болеть – лучше, больше зарабатывать – лучше. Там. То есть они вот такие все выстраивают сразу конкретно, и ты понимаешь, там, что эта цифра больше, эта цифра меньше. А как можно слова сказать про слова, которые из них лучше или больше, или меньше? Каждое вот слово «петух» ведь кажется совсем невзрачное слово. Обозначает какую-то такую птицу, из которой делают суп, которая в сущности едят, которая в сущности очень глупа, а также крикливо, да?
2: И дрочливо еще иногда.
3: Дрочливо, вот, чтобы мы не имели в виду, употребляя это слово. Ну вот, остановись на слове «петух» просто как на звуке, на звучании. Реши его смысла, отвлекись от его семантики, повтори его про себя раз 50, 70,
2: чтобы 80. Она потеряла смысл, разорвалась визуальным образом, попросту говоря.
3: Да, чтобы ты слышал вот это смешное слово «петух», «петух», «петух». Оно же смешное ужасно, это слово. Оно превратится в мантру, и, как говорят учителя...
0: Кстати, какой тюркский сразу оттенок освобождение приобретает слово.
3: Нет, если часто повторять слово «петух», можно достичь освобождения. Думаю, что это можно достичь, часто повторяя. Вот, ну, кришнаиты там ходят, Харе Кришна, Харе Рама. А почему, собственно говоря, Харе Кришна, Харе Рама? Слово «петух» чем хуже? Смысл-то один и тот же, на самом деле. Собственно говоря, в общем-то, этому нас и учит правильный такой подход на мир. Взгляд такой. Правильный подход учит, что, в общем, все, собственно говоря, мы можем любой символ использовать для того, чтобы изображать непознаваемое. И вот почему бы не изображать непознаваемое словом «петух» или словом, например, «кувалда».
2: Знаешь, а мне больше нравится слово «ботинки». Вот то, что сейчас рассказал со словом «петух», да, вот произошло со словом «ботинки». То есть я просто неожиданно потерял вот контакт с визуальным прообразом слова «ботинки» и прикололся, что это вообще на самом деле самое выдающееся словосочетание, которое существует. Вот представь себе «ботинки».
3: Да.
2: «Ботинки».
3: Ботинки. Такой ритм, причем латиноамериканский.
2: Да,
3: что-то
2: да,
3: тинкает
2: да.
3: Там какой-то агу-гу вставляет. Позвякивает это самое. Калимба-малимба такая происходит. Ботинки. Получается, что вот в каждом слове еще есть свой ритмический смысл, который вот это... Петух, это как перестрелка на фронте, да? То есть каждое слово значит еще что-то, кроме того, что оно значит. Или можно сказать, что оно значит практически все, кроме того, что оно значит, и в первую очередь не значит только того, что оно значит.
2: Конечно.
3: Когда мы обычно воспринимаем это слово.
2: Безусловно. Вот тут ты совершенно прав. Ну что, послушаем звоночек.
3: Давайте.
2: 203-19-22. И ваши вопросы, Илья Кормильцев. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Я тот самый мойщик стекол, который упал недавно.
2: Угу.
6: Вот я... Так как у меня симптоматика совершенно не так, как у вас, хотел бы задать вам совершенно отличный от вашей беседы вопрос. заземленный такой, он скорее из области экологии. Это, как вы знаете, очень многие люди, они обладают таким эффектом писания от счастья. То есть просто писаются от счастья, многие от радости. Вот. И поэтому я хотел бы вас узнать, как вы относитесь вот к грядущей экологической катастрофе. По-моему, она неизбежна в этом плане. И как с ней бороться, как вы считаете?
2: Спасибо. Спасибо вам.
3: Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Вот,
2: серьезный, очень, действительно.
3: Тем более, что вот это такая, это, в общем-то, называется ведь энурез, эта болезнь. Вот с ней даже в армию не берут. Вот. И, ну, вообще, вот как, зависит от формы энуреза. Вот. Если вот просто так вот писишь, ну, под себя, например, то вот в армию, конечно, не берут. А если от счастья, то тогда в армию берут... Но только на солдатские должности, вот и офицерские. Вот там прапорщика уже не берут.
2: Нельзя,
3: потому что в армии единственный человек, который может
2: постоянную
3: счастье, радость, да, это только прапорщик. Вот, если он будет писать, конечно, от счастья, то это разрушение основных основ армии. Так вопрос идет об энурезе, вот таком особом энурезе, который встречается особенно часто у молодых особ в возрасте вот, от 16 до 20 там, 2 лет очень часто встречаются вот эти проявления, когда от счастья буквально начинается действительно мочеиспускание, неконтролируемое мочеиспускание. Может достичь человека где угодно.
2: Причем, поскольку
3: в общественном месте, при свидании с любимым, да.
2: Поскольку все мышцы в этот момент расслабляются, то объем выливаемого гораздо больше, нежели вот это делается, вот. Когда... То есть просто аномальное количество вытекают. У нас тут вот просто постоянно тут с кем-нибудь это случается.
3: Да, но вот это как медицинская проблема существует, с моей точки зрения. Но вот в отличие от, ну, от нашего уважаемого слушателя, который нам звонил, я не считаю, что здесь какая-то экологическая проблема. Почему? Потому что здесь неправильное допущение, вот, к сожалению, нашим слушателям сделано было. Он тоже вот живет по принципу линейной аппроксимации. Он думает, что всего всегда будет вот больше, больше, там летать будут самолеты быстрее, там в космос залетать мы будем дальше. Вот нацелен на линейное развитие. Он тоже обманут в конечном итоге вот этой магии цифр. Ведь экологическая проблема возникнет только в том случае, если счастье будет становиться все больше и больше. И, соответственно, от него писать станут все чаще и чаще. Тогда действительно можно, в общем-то, вот, уничтожить мочой все живое на Земле. Но дело в том, что счастье не становится больше и больше, соответственно.
2: То есть происходит контроль этого процесса.
3: Естественный контроль вот такой, да. Собственно, со стороны вот все, значит, в системе же очень такие системы с обратным, популярны в природе системы с обратным контролем, с обратной связью, которая сама себя контролирует. И здесь все очень тщательно просчитано. То есть как бы вот количество людского счастья не возрастает, и, соответственно, даже вот... ну и численность уже так не растет катастрофически, как человечество, как раньше планировалось, так сказать. И поэтому можно сказать примерно, что вот количество людей, которые писают от счастья в любом месте, оно, в общем-то, стабилизируется со временем. И будет достаточно небольшим, как мне кажется. В общем, есть надежда, что как с озоновой дырой, вот опасность окажется такой преувеличенной.
2: Ну, вообще, ее второе название — бизонья дыра еще.
3: Да?
2: Да. Ты знаешь, кстати, вот что касается темы экологии, вот праздники, которые прошли, вот это 8-е праздновали, да, тут же разгоняло вот туч происходило всякими химикалиями. И в результате этого действительно реально у огромного количества людей щипало носы и так далее. То есть это была вся симптоматика сильнейшей простуды. Вот. А на самом деле это аллергическая реакция на разгоняло туч. Вот, то есть это я хочу сказать, да, некоторые люди не испытывают аллергии на вот это дело, то есть, ну, знаешь, есть даже на ионы, там, на ионизацию аллергии, да, вот поэтому экологическая катастрофа, она ведь тоже для каждого своя, то есть вполне возможно, что какой-нибудь человек, приехав там из какого-нибудь района Москвы в другой район, просто там может умереть. От того, что, например, рубероид дома выделяет что-то, что этот человек никогда не нюхал и так далее. То есть понятие экологической катастрофы, оно не должно быть вот таким чересчур общим, мне кажется.
3: Ну, нет, это экологическая катастрофа, это всегда как бы специальный случай, который нужно разбирать отдельно. Но мне вот, как всегда, вот как человеку такому вот устремленному я бы не побоялся сказать, это к тайной сути вещей. Меня всегда больше интересуют магические аспекты всего происходящего. Вот, как известно, вот дождь, чтобы вот, не шел, облака разгоняют, вот, используется йодистый калий для этого. Ну, значит, получается, что мы мажем небо йодом, чтобы из него не текло в сущности. Вот что происходит, когда рассыпается. То есть вот как рану замазывают йодом, чтобы там остановить кровотечение, простерилизовать, и из него больше не текло. Мы мажем небо йодом. То есть мы совершаем вот такие вещи, как с телом неба какие-то операции. Вот только для того, чтобы произошел какой-нибудь наш идиотский праздник. Это такой уже замах чудовищный.
2: Чудовищный замах.
3: Только коллективная мы способна на такой замах. Вот один человек вот никогда облака не станет разгонять. Для этого надо собраться вот большой толпой и захотеть их разгонять. А один человек, вот, ну, будет дождик, зонтик откроет или пересидит. Ну,
2: просто ему даже в голову не придет, как бы даже реагировать на это как-то.
3: Вот, например, если бы шел дождь во время всего московского праздника, разве бы это уменьшило вот, радость людей? Нет, наверное, не уменьшило. А расходы казны, может быть, даже и сократило.
2: Сократило бы. И, кстати, людей бы было бы на самом деле меньше. Они бы не ходили вот такими большими толпами.
3: Но, с другой стороны, вот жизнь страшно многогранна, она очень сложна, она очень непроста. И никогда не знаешь, к чему, собственно говоря, вот эта цепочка причин и следствий, куда она ведет, вот никогда не знаешь. Вот, например, ну, как бы случайно, там, всем известный пример, когда люди хотели там открыть Индию, открывали Америку, когда думали, что нашли философский камень, там, а открыли какой-то новый металл из таблицы Менделеева. Ну, это такие хрестоматийные случаи из учебников. И вот Лужков, собственно говоря, пытаясь вот решить какую-то свою такую градоначальническую административную проблему, чтобы дождик не шел вне города, он сам об этом не помышляя, он создал новый жанр живописи. Ты смотрел последние 5 дней на закат? То есть такие закаты не должны быть на Земле. Они должны быть на другой планете. Фиолетовая, зеленая, с вот этими странными облаками цвета свежей норвежской сёмги. Вот такие вот это самое. Это вот не должно быть. До этого видел такие восходы и закаты только на Мертвом море. Но Мертвое море, оно тоже выделяет очень много солей в воздух. И создан новый жанр – живопись по закату. Это очень романтично. Может быть, сам изобретатель не заметил, что он сделал такие фантастические облака, плыли уже там, 3-4 день над городом после того, потому что вся эта пакость все равно там крутится вот, и меняет вот эти все физические параметры, и из этого возникает красота.
2: Слушай, ты же сказал, что это новый вид как бы художественной работы. Это же действительно так. Получается, что люди не просто рисуют на холсте, они уже рисуют как бы вот саму природу. Это получается, что они превращают окружающий их мир в свою собственную виртуальную реальность.
3: Которую... Ну, первые попытки такие делались уже, когда создавались регулярные парки и сады, там, в классицизме. Это вот была первая попытка такое сделать природу правильно. Гротты все эти, знаете, в садах там... делали, куда там можно было там хихикать, забежать девушкой, за которой бежит кавалер, там, чтобы все случилось не при всех. Вот, это вот была первая попытка человека там природу использовать как строительный материал. Это все продолжается, вот уже небо начинает использовать, облака еще, ведь можно их красить в разный цвет. Кстати, облаками можно прекрасно делать рекламные надписи, меняющие форму, расплывающиеся, придавать облака.

0: скупленных моментулистов. Вот почему вот на всю Москву один Церетели? А потому что работа невыгодна. В смысле, вот получается, что ты делаешь памятник, а потом он очень долго стоит. И второй раз такому же вот человеку памятника не нужно. Вот, ну, Ленин, он был мудрый, и вот он предусмотрел это, он разрешил делать больше, чем один памятник себя, и ставить в самых разных местах, даже там, где он никогда не бывал. Например, скажем, там...
1: В Усть-Илимске.
0: Ну, нет, я даже не географически имею в виду, а вот, например, в какой-нибудь там комнате боевой славы какой-нибудь дивизии, вот в углу на тумбочке у Дневального, вот он стоял, он там же никогда не бывал, но в тумбочке у Дневального.
1: Ага.
0: И в армии он не служил, и Дневальным никогда не был, а стоял. Я в этом смысле, он вот это понял правильно. А сейчас вот не принято, чтобы одному человеку больше, чем один памятник стоял. Сносил два, три, ну четыре, это уже просто какой-то гений невероятный. Это вот все старая традиция еще того века, когда много-много памятников кому-нибудь ставил, царю какому-нибудь. Сейчас нету такой традиции.
1: То есть происходит...
0: А практически... вот если на облака перейти, как на материал, то есть художники будут постоянно при работе. То есть это очень много, между прочим, трудоспособного населения вот с художественными навыками. Пойдет скульптор-монументалист, потому что тебе вот только бошку слепили, а значит, потом ее ветер куда-нибудь циклон угнал там.
1: И ты опять делаешь повторный заказ.
0: Ты опять делаешь повторный заказ, да, платишь, да, деньги. Да. Вот монументальную скульптуру из облаков, и никаких дискуссий о том, должен там стоять памятник Петру, не должен стоять там памятник Петру. Ну, постоял ветром, сдуло. И...
1: Ну, все, и нету.
0: Да.
2: Зато очень удобно из искусства как бы делать уже бизнес, соответственно. То есть сразу сколько семей захочет не только какие-то облака сделать, но, скажем, заказать погоду.
0: Если это будет недорого стоить, это может прийти полному удвоению человечества. То есть будут, по земле будут ходить люди, а в облаках будут летать такие же...
2: Белокрылые лошадки.
0: Такие же люди, так сказать, но только такие, ну, из облаков сделанные. Вот.
1: Здоровые.
0: Не, ну, можно создавать эти произведения искусства абстрактного характера или символического, то есть на какие-то темы. Ну, в принципе, какая-то цензура должна существовать и здесь, то есть видят даже маленькие дети, это даже не телевизор, который можно...
1: Да-да-да, естественно.
0: После 11 там пускать всякую гадость, когда дети уже легли спать. На небе-то всем все видно. Поэтому тут какая-то все-таки должна быть, ну, цензура, нравственность, так сказать, все равно вот...
1: Плюс, опять же, встает серьезный вопрос, как бы, ну, престиж, я бы так назвал, и люди резко поделятся на такие группы по деньгам, по богатству. То есть, ну, представь себе, что, например, какой-то человек очень богатый, он вылепит себя и всю свою семью из самых больших облак, так что они будут просто вот очень большие, да, а кто-то, например, типа будет пальцем показывать, а вон я, ну, и там такой рваненькое облачко, маленькое, типа, и только в бинокль можно рассмотреть, что-то его лицо маленькое плавает. Расслоение произойдет.
0: Да, расслоение.
1: На почве облаков.
0: А то оно не произойдет, оно как бы в новой форме будет выражено наиболее наглядно. То есть уже врать будет невозможно. То есть ты сейчас можешь соврать там девушке, там, что ты типа очень богатый человек. И только на следующее утро объяснить, что это не так, когда не дашь денег на такси. Вот. А тут совсем другие возможности возникают. Уже то есть тебе уже соврать невозможно. То есть, если ты не заплатил, там, сказать, сколько нужно, то и облако твое не будет больше, да, размера. То есть, облако пропорционально вот размеру. От налоговой полиции никуда не спрячешься.
1: А знаешь, как будут это самое, люди говорят, типа, там, например, девушка, пойдем, дескать, со мной, да? Да ты чего, у тебя он какое облако маленькое, не, там, вот так.
0: Конечно,
1: вот
0: действительно, это... А это будет очень большая проблема, я понимаю. Ну, вот всякие травмы психологические, опять-таки.
1: Будет масса, кстати, самоубийств на этой почве.
0: Я думаю, что да, обязательно, масса самоубийств. Но могут возникнуть такие люди, которые будут протестовать против этого, например, разрушать чужие облака. Ну, чужую собственность, в принципе, ну, были же всякие лудиты, робингуды.
1: Будут
0: обязательно. Коммунисты будут наверняка против. Хотя вот для них можно специально красные облака разработать. Вот красные облака, это очень должно быть модно, и вот когда ты сам весь красный, например, это очень хорошо будет.
1: Но тут, понимаешь,
0: в жизни
1: как
0: этого
1: бы...
0: трудно добиться, сколько в бане не парься, а вот в заоблачной такой жизни можно этого добиться очень легко, он покрасить порошком таким.
1: А ведь политические партии, они будут делить эти сферы, то есть каждый будет использовать, да, типа, и уже сейчас, наверное, должна пройти закупка территории под облака, потому что ведь, ну, не гоже, типа, например, там облако, да, там какое-то мое будет с облаком какой-то партии, а другая партия начнет расстреливать облако это и попадет в меня из облаков. Вот, естественно, я против, поскольку как бы частные интересы не должны соприкасаться с интересами таких при многопартийной системе, с интересами партии, то нужно как бы партиям выделить отдельные такие, там, ну, скажем, например, коммунистической партии выделить, например, площадь там над какими-нибудь полями аэрации, к примеру, да, кому-то там над каким-то Тушинским аэродромом, вот. сделать разделение.
0: Нет, это безусловно вообще хулиганство.

0: Это будет немеренное количество.
1: Вот да, вот
0: это можно сразу предвидеть. И вообще-то порядок в этой области удастся навести не сразу, собственно говоря. Потому что ведь можно, например, же, там, карикатурой заниматься, там, заказывать там, на какого-нибудь насолившего тебя, значит, приятеля, там, жуткий какой-то пасквиль, после которого на него ни одна вообще...
1: Типа твое облако скажет, все равно я был, и все, да.
0: Смотреть не станет, она скажет просто, что ты что, я видел тебя там как... Какую саржу на тебя нарисовали, как я после этого с тобой буду ходить, все будут на тебя показывать и на меня показывать и смеяться, да. Ну, то есть, короче говоря, жизнь человечества станет сложнее, но интереснее в этом случае. Я думаю, что вот, в принципе, мы не умеем извлекать всего самого кайфа вот из научно-технического прогресса, потому что мы все время пытаемся придать ему какой-то смысл. Вместо того, это было интереснее в прошлом веке, когда они еще не понимали всего этого, они просто играли в эти штуки там. Месмерические опыты, магнетизм, дамочки трепещут, в наступившей темноте слышно, как трещит последняя свеча, прикрытая рукой, как вот дымок этот выходит перед тем, как вспыхнуть. Вот они играли в это, сами не понимали, зачем. Вот молнии там ловили, их убивало, то есть это все было чисто игра. А теперь типа того, что ну так вот будет уходить у хозяйки меньше сил на домашнее хозяйство.
1: Если вы корысть.
0: Ну да, вот такая попытка выиграть время. Вся вообще борьба человечества против своей участи связана с попыткой уложить в одну и ту же жизнь как можно больше времени, сокращая время, необходимое для какой-то операции. Но это же обман. Абсолютная продолжительность остается та же самая. И психическая продолжительность та же самая остается. Тут же нужно другими проблемами нужно изменять внутреннее течение времени, а не внешнее дробление, фрактальное времени на краткие периоды. Этим ты ничего не добьешься. Надо внутренне переживать один час, наполненный вот таким здоровым, честным бездельем, например, лежа на постели утром. Вот надо научиться. Вот, еще человек прошлого века, не говоря уже о человеке позапрошлого века, вот барин какой-нибудь в деревне, он чувствовал этот час, он жил у него огромной жизнью, хотя ничего не происходило. Только там лаяла жучка на дворе, и девки ругались между собой. Вот ничего не происходило, но он жил этот час. Мы за это время побрились, выпили кофе, оттуда дернулись, 3 звонка по телефону, кто-то нас перебил, позвонил Дашков, а значит, что-то еще случилось неприятное. В общем, куча всяких вещей произошло, а жизни не было.
1: Не было, действительно.
0: Мы разделили на такие маленькие ячейки, что в дискретности вот этих единиц потерялось, вот, собственно говоря, интегральное течение жизни.
1: Это как происходит роботизация. То есть вот ты раб своих действий. И вот и делаешь...
0: Да,
1: и...
0: раньше человек жил нелинейно, человек жил потоками. Да. Я влюблен. И вот он там 3 месяца подряд влюблен. Это у него состояние даже, не действие. А сейчас человек живет по принципу компьютера. Он линейно обрабатывает информацию. Выполняет одну операцию, после нее выполняет другую операцию, потом быстро выполняет одну операцию. И задача его как можно быстрее выполнить как можно больше операций.
1: И, кстати, в почете и в большем фаворе те, кто выполняет какое-то неимоверное количество операций. То есть вот он сегодня здесь, завтра там, у него уже 5 телефонов, он обвешан. Вот причем все эти пейджера, телефоны, все эти аксессуары, в общем-то, такие, ну, даже не то, что модные, а как бы без них ты и не человек, не деловой человек считается. Как бы вот у них там у кого 2, у кого 3, он по всем звонит, бегает, значит, он почетный. А делится еще на тех, которым не звонят.
0: И а которые жизнь, не звонят. Жизнь уходит, жизнь уходит невозвратно, она исчезает, она ускользает, как вот сокращается, как шагреневая кожа, ускользает между пальцев, словно ртуть, и ветер вырывает ее из рук, как последние деньги.
1: И уносит вдаль.
0: Вот это все происходит одновременно, да. И твоей жизни уже нету с тобой. Ты есть, ты жив, но жизни нету. Надо жить жизнь. А невозможно вот ее применять, использовать эффективно или неэффективно. Ее надо жить. Вот безделье, причем самый такой, самый лучший способ терапии против современного состояния нравственности.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что в принципе, но мне так кажется, это чтобы как прийти к этому состоянию, начать жить, не нужно стыдиться желаний иногда, которые у человека появляются, впадать в детство, потому что вот это может быть своего рода единственная даже панацея вот, от этой вот беды линейности. Потому что вот, ну, ведь детям им свойственно такое восприятие очень как бы непосредственное. То есть они именно живут в природе, вот они там радуются, какой-то, вот я тут наблюдал, какую-то там палку нашел, он этой палкой что-то там машет, и столько радости, вот прям непонятной вот уже мне, она непонятна, думаю, тебе вот разу тоже она была непонятна, как дебил стоит палкой, машет весь, радуется, у него там эмоции прут, или просто бежит там это и орет просто от радости. Вот все же были
0: такими. Христос же сказал, будьте как дети. Наверное, вот он это имел в виду, а его просто неправильно интерпретировали потом. Решили, что как дети смиренные, разве же дети смиренные, наглее существ на свете не бывает.
1: Не бывает.
0: Значит, как дети там чистые, разве дети чистые, они очень злобные, коварные, как правило. Он имел именно вот это, будьте, воспринимайте жизнь как дети, как данное здесь и сейчас, а не как вот не это самое, не как процесс, который нужно жить, считать, сколько я прожил, столько вот я заработал, столько у меня было там... друзей, столько у меня было женщин, столько вот идет такое. Опять идет больше, меньше.
1: Опять идет цифра.
0: Опять примат цифры над буквой, над самим звучанием от слова. А вот сказать, у меня есть хлястик. И вот, ну, это бессмысленно. Кому нужен хлястик или хлюстик или блястик? Но он у меня есть. Вот я радуюсь тому, что он у меня есть. Вот ребенок, он может это сказать. Он радуется, что у него хлюстик. Не потому, что вот он ему нужен, но он выкинет через 5 минут, когда он ему надоест. Он просто вот энергия жизни, искра проскочила между ним и этим, с позволения сказать, хлюстиком или блястиком. То есть возьмет акта действия, он переживает свое существование. Он переживает свое существование как именно свое существование, а не существование чего-то, что вокруг него, и с ним надо как-то взаимодействовать. Вообще нет для него мира и себя в этот момент. Он живет, он дышит полной грудью. И мы в этом смысле должны стараться быть как дети, но я боюсь, что нас не поймут и освищут. Я боюсь, что мы останемся непонятыми пророками.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Я хотел вот продолжить наш разговор. Вы позволите мне?
1: Ну, давайте.
2: Скажите, вот вы следили за вашими словами, и вот в одном из ваших предложений промелькнул слово «ливер».
1: Промелькнуло, да, помню.
2: А вы знаете, что это, о чем это говорит?
1: Ну, как это говорит?
2: О вашей черной полосе. То есть в вашей жизни были очень и очень нелегкие дни.
1: Ну, а скажите, а в чьей же жизни не было нелегких дней?
2: Нет, ну просто такая черная полоса, когда вы были сплошь неудачником. Это раз. Вот я хотел пару слов сказать. Пусть у меня к Илье вопрос будет, чтобы не забыть. Скажем, каким образом психический склад определяет жизненный путь человека? Вот, скажем, графиня Спенсер или принцесса Уэльская, она ведь страдала нервной булимией. Вы представляете, что это такое?
0: Очень хорошо.
2: Вот. И, собственно говоря, вот эти суицидальные ее порывы и вот этот жизненный исход к этому и привели. И к вам вот, Илья, вопрос, чтобы долго ваше время не отнимать. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот схлёстывается в вашем творчестве, ну, скажем, гамлетовские слова, слова-слова, и над вымыслом слезами обольюсь?
0: В моем творчестве?
2: Именно в вашем поэтическом творчестве, потому что вы очень интересный человек, вы понимаете, вот ваша вот эта вот сибирская скороговорка, уральская скороговорка, вы понимаете, вот как-то вот это вот захлёстывает поток слов, и очень вы часто прячетесь за ними, и как-то это вот, понимаете, внешняя реализация, она как-то входит при противоречии с внутренней реализацией, которая кладется в ящик стола. Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?
0: Да? Я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете.
1: Спасибо, спасибо.
2: Благодарю
1: вам.
2: Благодарю вас.
1: До свидания.
0: Да, я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете. Вы знаете, я думаю, что слова, это вот... То, на чем, собственно говоря, и ломается естественное отношение к существованию. Вот магия слов бесспорно есть, и ни одно сказанное вслух слово не остается без последствий. Абсолютно ни одно. Но хитрость в данном случае состоит в том, что слова позволяют нам при этом еще одновременно пережить кайф от их употребления, о чем мы недавно как раз с Сашей говорили. И поэтому... концепция, по которой слово за слово человек вот отвечает, это концепция, которая на самом деле ведет к разрушению, выславливанию человечества в конечном итоге. Потому что на самом деле слово, если оно не соответствует описанию факта, оно не означает ничего, кроме самого себя. Например, я сейчас говорю, что я вижу... Хорошо. И, значит, я хотел сказать, что если слова не соответствуют истине, то они ничего не значат, кроме самих себя, вот в нашей вселенной славярским. А в вашей вселенной не могут что-то значить, потому что, собственно говоря, почему вы думаете, что я вас не разыгрываю, когда говорю, что у Лаэрского на голове нету с одной стороны красного рога, с другой стороны четырех антенн. Таким образом, я могу смело сказать, что вот дело обстоит именно так, это не будет ложью в обычном смысле этого слова, какое оно существует в моральных системах. Я просто высказал утверждение, которое для вас не поддается проверке. И оно может строиться только на вашем мнении о том, что обычно у лаэрских не бывает красного рога и четырех антенн на голове. Но, собственно говоря, вот это ваше мнение, ваша аксиома, не есть ничто иное, как предубеждение, не более того. На самом деле, она не имеет никакой большей доказательной силы по сравнению с моим утверждением. Поэтому за слова никто не отвечает, на самом деле. За них нельзя нести никакой ответственности. Чем больше говоришь, ты не прячешь себя. Мне кажется, что я не прячу себя в этом процессе. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что, конечно, со стороны виднее. Может быть, именно это и есть мой психопатологический синдром. И не кажется, что я прячу себя, создаю себя, когда говорю слова. В каком-то смысле. В каком-то смысле я не существую, не произнеся этих слов, и не потому, что меня не замечают окружающие, не существую для себя, не высловив себя, потому что тем самым я не придал своей внутренней реальности значения реальности внешней. Я, наверное, очень мудрено сказал, но в общем-то времени 4:49, и в такое время человек может говорить только или очень умно, или, ну, уж совсем там, типа...
1: Просто...
0: налей там. Короткие односложные слова, кроме, типа, налей и разденься еще может произносить. Ну, больше, кроме
1: причем этого... разденься уже, разденься.
0: Ну, да, там теряются гласные, согласные и знаки препинания в этом процессе. Вот. Но мысль, которую я хотел сказать, что вот у вас вот, чисто русское, вот я имею в виду сейчас слушателя за вопрос, чисто русское отношение к слову. Вы думаете, вот, что оно что-то значит, во-первых, а потом, если оно сказано, что что-то последует, случится. Вы знаете, может быть, вы единственный человек сейчас в этом городе, который нас слушает по радио. Представим себе такую ситуацию. И вы нас обвиняете в том, что мы на кого-то дурно воздействуем. Значит, вы обвиняете нас... Вы не обвиняли, я просто пример привожу. Вы обвиняете нас в том, что мы дурно воздействуем на вас. То есть у вас опять априорная аксиома, что эту передачу слушает сейчас много людей. Но это опять-таки предубеждение. Может быть, ее слушаете только вы? Может быть, она существует вообще только в вашем мозгу в настоящий момент. Может, и нас не существует, и всего города вокруг вас. Вообще, откуда вы взяли, что существует какой-то Лаэрский и какой-то Кормильцев, в котором нужно сходить к психоаналитику? Может быть, Лаэрский и Кормильцев – это проекции ваших собственных внутренних комплексов, ваших собственных невысказанных сексуальных желаний, которые нужно таким образом сублимировать. И вы придаете им жизнь, но это фантомы, которых не существует за пределами вашего сознания.
1: То есть это плоды вашей виртуальной реальности.
0: А может, дело обстоит наоборот, и вы, как радиослушатель, задавший нас этот вопрос, являетесь плодом нашего коллективного бреда с Лаэрским и Дашковым. В общем, это очень хорошая, интересная проблема. Их сейчас многие разрабатывают. Я, например, мне очень понравилось, как их разрабатывает тот же Виктор Пелевин, в общем-то. Это проблема, которую век информации неизбежно рождает, потому что мы получаем очень много информации, которая не имеет... Мы привыкли, что информация линейно соответствует событиям. Но одно событие – одна информация. Теперь существует очень много информации, за которыми не стоит никаких событий. Вот наша передача, например. Ее информативность в течение 2:50 равняется фактически нулю. Не считая 4 хороших музыкальных произведений, которые мы поставили за это время, все остальное, в общем-то, является вот чушью, дребеденью и совершенно голословными высказываниями 3 наглых типов, которые почему-то считают, что им позволено демонстрировать то, что они называют в скудоумии своим интеллектом. А вы слушаете вот, и все это воспринимаете.
1: Всерьез причем.
0: Причем совершенно всерьез. То есть, получается, мы уходим в век, когда информация перестает быть фотографией событий. Она сама становится событием, которое адекватно только самой себе, собственно говоря. Вот вы узнали, там, что в Чечне кому-то дали какие-то ордена. А вот вы, конечно, пытаетесь в следующий момент задать себе вопрос, интересно ли вам, что в Чечне дали кому-то какие-то ордена? Да вот жили бы вы в какой-нибудь деревне там в прошлом веке, и вот ничего бы не знали, что на индонезийском острове вулкан уничтожил огромное количество людей, коров и прочей живности. И ничего. А теперь вы об этом узнаете в этот момент. Откуда вы знаете, что такой вулкан вообще существует, и что вас не надувает самым наглым образом? Телевизор показывает, знаем мы, как эти картинки делаем. То есть фактически любой фрагмент реальности, который раньше считался твердым и уверенным, теперь может быть подвергнут примитивной логической проверке и не выдержать критического столкновения с логическим анализом. Рассыпаться тут же как вещь недостаточно доказанная. Мы живем в мире, в котором нельзя ничего доказать. По определению. Потому что в нем размыта грань между реальностью, которая существовала всегда, при всей условности слова, и реальностью, которую создали мы. И поэтому у нас остается только одно. Быть счастливыми, при этом не страдая такими экстремальными излишествами, как НРС.
1: Еще телефонный звоночек, да? 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы Илье Кормильцеву. Ну, и Арату Дашкову, конечно. Сегодня они гости нашей программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Спасибо вам очень большое за передачу, потому что интересно слушать, на самом деле. Вот у меня вопрос такой к Илье. Я достаточно часто задумываюсь над смыслом жизни и так далее. Вот у вас там промелькнуло что-то про предназначение человечества и так далее. Вот все-таки расшифруйте, в чем вы видите предназначение человечества? Потому что я вот абсолютно не представляю, какой смысл существования вообще на этой земле и что там дальше будет.
0: Спасибо. Это очень интересный вопрос, и очень большое вам спасибо за звонок. Я, к сожалению, вынужден вас расстроить. Я говорил о том, что я вижу в чем-то смысл человечества. Для этого нужно обладать чудовищной самоуверенностью.
1: И наглостью.
0: И наглостью, которая у нас сегодня трех собравшихся вот в этой студии есть только у Айрата Дашкова, но он почему-то отмалчиваться предпочитает, очевидно. Вот. Я не считаю, что я знаю, в чем судьба человечества. Вот Тарят, наверное, знает, но мы потом позже ему дадим слово. Я сказал, что я задумываюсь сам о судьбах человечества, потому что, как и вы, я уже пришел к выводу, что моя индивидуальная судьба, естественно, никакого смысла не имеет, исследованная как таковая. Поэтому, естественно, следующим шагом было задаться вопросом, не имеет ли она смысл как элемент чего-то целого, что превышает меня. И поэтому я задумался о смысле человечества. Потому что никакого другого способа придать какой-то смысл своей собственной жизни, бесцельной, непутевой, я не мог придумать. И, собственно говоря, все люди, которые думают о судьбах человечества, приходят к вот этим размышлениям тем же самым путем, когда они понимают, что от них-то, от самих, никакого проку уж точно нету. И вот тогда они задумываются об этом.
1: Вообще, вот думать о судьбах человечества можно только в определенных состояниях. Это такое, знаешь, такая, может быть, когда человек думает о судьбах человечества, это своего рода странная извращенная форма депрессии какой-то.
0: Да, это извращенная форма депрессии. Я бессмысленен, может быть, и смысл есть у того, что окружает меня тогда. То есть человек первично пытается... Смотри, первично всегда человек начинает с того, что пытается найти смысл в окружающем мире. Вот совсем маленький ребенок. А это почему? А это что? А это почему? А может ли лошадь победить слона? А может ли там папа забежать на вершину Килиманджаро с разбегу? Он задает вопрос, он пытается объяснить окружающий мир. Потом наступает половая зрелость, окружающий мир уплощается, в общем, упрощается, в нем становится понятно, что нужно человеку, собственно говоря. Это вот деньги, женщины там, и всякие химические вещества, способствующие там конкурентной борьбе в этом мире, или наоборот расслаблению от нее, там алкоголь и всякие там, и более современные всякие там вещества, значит, на соль, сахар, там все такое тоже входит в эту категорию, включая телевизор. Всякие способы заполнить свою психическую активность. Да, он, человек начинает тогда понимать, зачем вот я, чего я могу добиться, кем я могу стать, там вот там женщина в смысле, за кого она замуж может выйти, мужчина в смысле, какую карьеру он может сделать. А потом наступает третий этап, обратный. Когда тебя человек задумывается в среднем мужском возрасте, вот, например, или в среднем женском, о бессмысленности собственного существования, когда он понимает, что ничего в сущности не может, тогда его начинает снова интересовать окружающий мир. А может быть, он живет для чего-то там, вот начинается там или религиозный поиск, или увлечение политическими движениями, которые объясняют окружающую вселенную исчерпывающим образом.
1: Вот, это есть... сама природа, кстати, компенсирует человека, так несколько амортизирует, чтобы он вообще не улетел вот в занятиях только собой.
0: Да, конечно. Я думаю, что вот на самом деле смысл существования человечества – это вопрос, на который можно, в принципе, отвечать вот таким же методом, который мы сегодня пытались обсуждать и другие проблемы. То есть мне надо давать многообразные и взаимно противоречивые ответы, которые бы никак не стыковались друг с другом в себе. И потом все эти ответы, каждый пытаться прожить его как бы. Вот допустим, что там человечество существует только для того, чтобы построить на Земле тезис, который я сегодня, по-моему, выдвигал, для того, чтобы на Земле построить машинную цивилизацию, значит, на которой будет заселена потом другими обитателями. Вот, увлекаешься.
1: То есть, как бы, по не, твоей не теории, выдвигался. Да, ну, как бы, это, по идее, называется теория «люди-бобры».
0: Да, люди-бобры, которые строят такую плотинку, значит, но не для себя, типа, а вот кто-то да. в ней будет жить потом. Вот можно принять эту идею, например, и пытаться прожить себя в ней, в разных состояниях. Ты начинаешь думать, что ты вот в этот мир внес для того, чтобы потом вот этому далекому и незнакомому, значит, богомолу, который прилетит, значит, откуда-нибудь там, с какой-нибудь дельты эпсилона, вот как ему будет удобно вот то, что ты сделал, в своей жизни сделал. Будет ли ему нравиться там музыка, которую ты играл. То есть вот внес ты для него свой вклад. И ты начинаешь понимать, что, допустим, или внес. И вот представляешь, как это все хорошо угадал. Или, наоборот, не внес. Или, наоборот, ты начинаешь ненавидеть его и протестовать, и говорить, земля для землян. Мы никогда не отдадим нашей зеленой родине морскому чудищу и так далее. Вот, а потом ты представляешь себе, как ты героически, например, вот, разрушаешь заговор, там, убиваешь главного злодея, там, который приехал. Отбирать землю у землян. Вот ты все это проживаешь, и очень тебе не важно, на самом деле, такова судьба человечества или не такова. Главное, что ты уже прошел через эту судьбу человечества. То есть в каком-то смысле осуществил. Ты можешь выдумать новую и попробовать начать эту игру с самого начала. Я не только на ментальном уровне, это может выливаться в каких-то действиях. То есть оно так и выливается. То есть человек думает один год, что он вот за этим живет, а другой год, что вот он за этим живет. На самом деле. Каждый раз он думает, что он думает уже последний раз, то есть уже нашел смысл жизни. Каждый раз оказывается, что он ни хрена не понимает.
4: Кстати, вот мне еще вспомнил, что японцы нашли очень хорошее, как бы, вот, решение для себя этой проблемы. Они, по-моему, очень мало задумываются. Вот, в общем-то, я вспомнил в этих электронных игрушках маленьких, они называются тамагочи, по-моему, да? Угу. Это цыплята, которые надо постоянно кормить. Мне кажется, вот, чем больше будет таких тамагочи в Японии, тем меньше они будут задумываться, тем больше будут чувствовать себя психически здоровыми. И вообще, наверное, в этих цыплятах как-то смоделирована вот вся судьба человечества. То есть подрастает, подкармливаешь его периодически. Что-то делаешь не так, оно как бы вот...
0: Короче говоря, мы должны начать, вот мы всегда считали, что, значит, жили так, что вот есть реальность, она существует в одной копии, на твердом носителе, в одном варианте, что у нее не может быть альтернатив в этой реальности. Что если кому-то кажется, что у нее есть альтернативы, то он или дурак, или психически больной, или вообще что-то так не так, или еретик, там, неважно. Вот. Сейчас перед нами впервые развертывается, она, конечно, реально уже давно начала развертываться, но осознается человечеством только сейчас. Впервые открылась возможность жить в параллельных копиях реальности, каждый из которых неуловимо отличается чем-то от той, которая была вот вчера или позавчера, то есть, или вот даже параллельно с ней в другой момент, вот где-то в другом пространстве. То есть мы можем интерпретировать мир как угодно, и никто уже не будет показывать нас пальцем и говорить, о, дурак, не знаешь, что Земля стоит там на... там, трех черепахах. Да, почему она не стоит на трех черепахах? В конце концов, я ни в одной книжке не читал убедительного доказательства того, что она не стоит на трех черепахах. Все ученые обходят этот вопрос с вот такой, знаешь, какой-то робостью, которая наводит на мысль о том, что они сами сомневаются в собственных доказательствах.
1: Знаешь, тут есть еще один момент, что как бы очень бы не хотелось доверять полностью человеку вот по фамилии Галилей. Это, по-моему, вообще кличка какая-то.
0: Да. Галилей. Особенно учитывая, что имя у него было Галилео.
1: Представляешь? Ну, давайте ненадолго прервемся.
0: Это напоминает диджей какой-то, между прочим. Вот такой Галилео, диджей Галилео Галилей. Вот он сказал, вот она вертится. Вот диджеевская у него какая-то кликуха. То есть он...
1: Да.
4: Диджей Галилей.
0: Или там это может быть там самое... Там вот адрес у него Галилео, там собака Галилей, там Ситилайн.ру, допустим, по это...
1: Напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Поднимаем трубочку, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Алло.
1: Да.
5: Вот, значит, тут люди звонили по поводу психоанализа. У меня, значит, тоже вопрос на эту тему.
1: Угу.
5: Вот, значит, один знакомый рассказывал мне, что один, значит, американский психолог совершил удивительнейшее открытие. Он, значит, доказал, что человек может, значит, все продукты питания, которые он потребляет, усваивать полностью без переработки части их на вторичный продукт. Вот. А значит, то вообще само по себе убеждение, что человек якобы должен вторичный продукт производить, это есть ложь, которая, значит, образуется следующим образом. Ну, естественно, он ставил всякие опыты и это дело доказал. То есть, значит, обычно, значит, женщина, когда только узнает, что она беременна, ну, значит, пугается, бегает по комнате, так сказать, это самое, бьет себя по животу, вот, и обычно, так сказать, приговаривает что-то наподобие, в общем-то, от этого надо избавиться. Вот. Ну, естественно, эмбриону, который там внутри находится, это дело западает. Вот. Ну, значит, думает, что он должен от этого избавиться. Но вопрос от чего? Он же не знает, что, значит, соответственно, мать думает. Вот. Но поскольку она, значит, сучит себя по животу, то он думает, что избавиться следует от того, что в животе находится. Но поскольку, значит, избавляться от той пищи, которая может быть полезным образом усвоена, вроде как годится, то, соответственно, вот таким вот подсознательным образом часть пищи перерабатывается во вторичные отходы, ну и, соответственно, вот выбрасывается. Вот. И, в принципе, вот представляете, какое бы, в принципе, вот важное значение имело бы это открытие. То есть, ну, сами понимаете, допустим, производство сельскохозяйственных продуктов можно было бы сократить. А, соответственно, значит, фермеры всякие и так далее могли бы, значит, поиметь больше свободного времени, чтобы там, соответственно, значит, там опять, ну, культурный свой уровень повышать там.
1: Заняться,
5: и так далее.
1: Заняться лепкой скульптур.
5: Вот. Да, и, соответственно, значит, все бы это было хорошо, но, значит, американские производители сантехники, ведущие, значит, объявили сговор и, в общем-то, соответственно, лоббировали решение американского парламента, чтобы, значит, объявить все это лженаукой, так сказать, вот это открытие, так сказать, запретить и так далее. Вот. Не могли бы вы более подробно рассказать вот всю эту историю? Если знаете, конечно.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, ну, вам за звонок.
0: Безусловно, спасибо вам за звонок. Нарисованная вами картина прекрасного нового мира без экскрементов настолько увлекательна, что просто хочется заплакать от умиления и заклеймить позором американских ведущих производителей.
1: Кошачьих консервов, кстати.
0: Ну, и сантехнических изделий, кошачьих консервов. В принципе, это, как правило, одни и те же люди, потому что у них там одно...
1: Ну, по кругу.
0: Ну, они да, заинтересованы в одном сырье и в одном процессе производства. В общем, и не только кошачьих, но и некоторых продуктов питания для человека. Ну, вот, например, таких, как широко известная Кока-Кола и Пепси-Кола. Вот. Все это и цветом, и сутью вот, процессов как-то очень тесно связано между собой с этой проблемой. На самом деле, конечно, действительно, человек может усваивать полностью не только все твердые тела, которые поступают в его организм, и все его жидкости. Но главное здесь это вот преодолеть вот этот комплекс, о котором говорил, это действительно были такие исследования, преодолеть вот этот комплекс, который закладывается в пренатальный период, а все, что закладывается в пренатальный период, оказывает глубочайшее влияние на структуры мозга. Они формируются так, что уже хрен назад переформируешь. Опять, заметьте, я употребил слово «хрен», которое было нами задействовано в самом начале нашего разговора сегодня. Это не случайное возвращение, это сублимация. В общем, мы говорим на самом деле до сих пор о хрене, горчице, в общем-то, водке и холодце.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Только мы, может
1: вот
0: быть...
1: Вот они, кстати, три кита.
0: Временами этого не замечаем, и наши радиослушатели вместе с нами теряют направление потока наших мыслей. Но на самом деле, поскольку говорим не мы и думаем не мы, а мы только те органы, которыми говорит и думает нечто, в итоге мы никогда не можем быть неправы и, в общем, в принципе, не можем далеко уклониться от той темы разговора, которую мы задали в самом начале. Нам это не суждено, потому что мы просто исполняем волю того, кто говорит нашими устами.
1: Плюс нас, к тому же, нельзя ни в чем обвинять.
0: Нельзя ни в чем обвинять, да. Как военных преступники, мы в этом смысле чисты. Да. И то, что за чушь у нас не садят, мы будем продолжать нести и дальше. Но суть состоит не в этом. Суть состоит как раз в том, что человек действительно может употреблять без остатка все, что поступает его в организм, но очень трудно, потому что давление пропаганды, идеологии, а также литературы, а также рассказов других людей о том, как они ходили в туалет, очень сильно действует на человека и парализует его силу воли, потому что для того, чтобы отказаться полностью вот от дефекации и уринации, требуется вот недюжинная сила воли. Вот кто-нибудь, если пробовал отказаться от этого хотя бы на сутки, там или на двое суток, вот представляет, насколько нужно быть сильным человеком для того, чтобы пережить тот момент, когда тебе перестанет казаться, что тебе это нужно. Говорят, что он наступает обычно на восьмой, на девятый день.
1: То есть уже...
0: При этом происходит, в общем, огромное высвобождение энергии. Потому что человек сразу энергетик начинает по-другому. Видениями сопровождается. Типа озарение, вот в тот момент, когда человек понимает, что на самом деле он не хочет в туалет на восьмой.
1: Ты знаешь, кстати, был
0: девятый день воздержания.
1: Существовала ведь даже секта.
0: Яркий свет.
1: На самом деле существовала секта людей, у которых вот в культе было, то есть, ну, религиозное, вот именно в культе было не гадить какое-то количество времени, там, дней 10.
0: Это можно добиться удивительных. Да. Меняется вся биохимия организма, понимаешь?
1: Вот на этом все было построено.
0: Меняется вся биохимия организма, меняется гамма переживаний, например. Ты понимаешь, человеческое страдание так глубоко, как его, может быть, даже не понимал покойная мать Тереза в этот момент. Вот ты просто... Тебя прошибает такой силой невероятной. Вот сочувствие к человеческим страданиям, видение. Пациент постоянно отождествляет себя со всякими страдальцами, с мучениками.
1: Говорят, кстати, что вот это один хороший способ по исправлению клинических преступников очень серьезных. То есть им не дают гадить посредством физического вмешательства длительное время. И после этого они начинают любить ближнего своего и выходят сущими ангелами.
0: Ну, это очень серьезно. Это сильнее, чем холотропное дыхание.
1: Да,
0: это
1: безусловно.
0: Сильнее, чем трансперсональная коммуникация. Это сильнее даже, чем суперскоростные информационные магистрали. Это,
1: а ты знаешь,
0: за это действительно вот технологическое будущее человечества, но за этим. Потому что вот это вот, вот первородный грех, это проклятие, заложенное вот, вот этими первой реакцией женщины на беременность. Вот которое вот это то самое яблоко, от которого откусила в сущности Ева, это вот это и есть. Понимаешь, вот эта потеря, утрата любви к своему ребенку, когда он еще, собственно говоря, не существует как сознательное существо, вот, а он только еще начинает чувствовать на заре его жизни, ему сразу внушается ложное представление, которое потом всю жизнь он вынужден терзаться страшными муками, вот это все вот эти проблемы, вот это хочу в туалет, вот, а там очередь, вот это, а дети как мучаются из-за того, что...
1: Вот, кстати, извини, что я перебиваю, но тут тема вот человеческая.
0: Ну раз, вот это счастье, да, вот мы говорили, писать о счастье недавно поднимался тоже вопрос, это же ведь тоже вот все связано, это одна проблематика, чувствуется.
1: Так вот я хочу сказать, что... Да, Рад.
4: Не, я просто подумал, что слушатель на самом деле упомянул о каких-то совершенно недавних им новых исследованиях.
0: А я читал об этом тоже, я читал эти работы, я очень это самое согласен.
4: По-моему, еще Маргиз де Сад как бы вот описал этот опыт в книжке «120 дней Содома». Там он носил достаточно выраженный сексуальный такой характер. То есть как жертвы, так и вот, вот сами вот эти палачи получали большое удовлетворение от этих вот, так сказать, опытов.
0: Да, может, Маркиза де Сада просто неправильно поняли в общем контексте его творчества. Его, так сказать, как бы к нему относились определенным образом.
4: Творчески не развили.
0: То, что да, он там испытывал определенную практику физическую, такую вот боди-терапию, специфическую такую телесную терапию, которая вот достигается устранением вот этого комплекса из организма. Говорят, просто вспышка такая перед глазами, как атомный взрыв, смотреть нестерпимо. Вот говорят те, кто прошел через это все. И не гадят больше теперь никогда вообще.
1: Что касается вообще вот как
0: усваивают
1: бы
0: все,
1: проблемы дефекации. Почему они возникли? Ведь человек раб своих проблем. И он также раб проблемы дефекации. Ведь как, извиняюсь, гадил первобытный человек, как курица. Вот он шел, он даже не присаживался, потому что ему не нужно было. И прямо по ходу брык канат сметнул, там это компот для мух приготовил и пошел. Не останавливаясь практически. А сейчас акт дефекации. Почему, мне кажется, его не отменят? Я хочу сказать, потому что это уже практически культовое явление. То есть для человека это целый, как бы сказать, ритуал, почти что религиозное оправление естественной нужды. Вот. И опять же, это результат цивилизации. Потому что для того, чтобы...
4: Удовольствие.
1: Прочистить тушку, это, в принципе, всего лишь физиологический процесс, из которого сделали культ. Понимаешь?
0: Да, вот прочистить тушку, или как еще выражаются, отложить личинку, это действительно вот...
1: превратили, черт знает во что, этот простейший, я бы сказал, процесс естественный. Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцеву, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я сегодня ехал в электричке, там, по Ленинградскому направлению.
1: И с вами это случилось?
6: Да, со мной случилось это. Со мной, то есть, что вы имеете в виду? Со мной не случилось то, что вы думаете. Значит, и вот я купил книжку «Воры в законе», она называется, так? Я подумал, ну, там есть какие-то категории, там мужики, значит, там разные, там опущенные. Я подумал, а не воры ли в законе, собственно, управляют вот нашим вот таким миром? Был один там диктатор, там Сталин, там, ну, знаете, да? А вы слушаете меня, да?
1: Да, конечно.
6: Был один диктатор там, вот, а сейчас вот их там 200 оказывается, ну, там список приводится, какая-то грузинская какая-то там нация, там еще армянские какие-то там еще, вот. И я подумал, а не поставить ли нам одного какого-нибудь там диктатора, только наоборот, там, типа лебедя, понимаете? Вот это первый вопрос. Вот как ответит, значит, уважаемый джентльмен Кормильцев. А второй вопрос такой, значит, вот я занимаюсь книгами, да, ну, пытаюсь их продавать, книги. Книги довольно-таки хорошие, так, ну, старенькие, новенькие книги. Вот. И вот как вы относитесь вот к домохозяйкам, которые, значит, работают в префектурах, вот чисто такие вот, они домохозяйки, как бы, ну не то, что они отцахи, а они вот, ну, такие, как роботы. Вот подходят, говорят, за место нужно вам платить 25 тысяч. Я говорю, а у меня нет. Я говорю, я хочу 10 заплатить. Я могу 10. Разница есть между 10 и 25. Там, говорю, нет разницы. Я им начинаю доказывать, понимаете? Что деньги — это условно. Что деньги, то есть, что миллион, что 100 миллионов, что 100 миллиардов. Вы понимаете меня, да?
1: Да.
6: Что, собственно, это условные понятия такие. Вот, сегодня миллион, а завтра, ну, там человека нет. И миллион.
1: Простите, что вас перебиваю, тут как раз речь идет, то есть то, что вы ей пытались объяснить, что радость от того, что вы из своих рук ей передаете нечто. То есть в данном случае это вот как бы денежные знаки.
6: Да.
1: Количество нулей не интересует. То есть это может быть просто, скажем, рукопожатие. То есть вы бы могли сказать, давайте еще, вам руку пожму.
0: Даже еще красивее было бы, как если бы вы сами расписали и подготовили денежный знак.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Еще с оригинальным рисунком, оригинальным названием валюты. Это вот было бы еще даже приятнее.
6: Да.
0: Чем просто 10 тысяч рублей, которые у каждого есть.
1: Раскоражировали.
6: Да. Ну, это интересный вопрос. И она говорит мне, нет, а вы знаете, у меня, конечно, так это все смешно-смешно, но у меня теща умерла. И я, значит, этот документ ей говорю, вот, ну, копию свидетельства о смерти ей показываю, да. Вот. Она говорит, а все, говорит, умирают. И я говорю, ну, я говорю, как говорю, все умирают. Ну, это мы в каком обществе живем? То есть получается, что мы живем в антигуманном обществе, извините, все умирают. Ну, то есть, мол, что ты себя представляешь, если там, ну, как-то неприятно все это, согласна, да?
1: Целиком.
6: Вот я бы вот хотел спросить у уважаемого господина Кормильцева, с которым, с идеями которого я очень, значит, согласен, вот слушая вот этот вот сегодняшний эфир, вот двухчасовой, и очень он философский, он очень образованный с моей точки зрения. Вот, как бы вот он поступил? Плюнул бы он ей в морду, либо он как-то вот, ну, я даже не знаю. И как должен поступать в таких случаях человек, понимаете, когда его так унижают, вот. Понимаете, в чем дело?
1: Спасибо вам.
6: Пожалуйста, до свидания.
1: Удачи, до свидания. Ну, я думаю, может быть, с первого начать все-таки вопроса, там, касающийся воров в законе и...
0: Александр, почему-то
1: да.
0: Александр Лебедев внезапно.
1: Да.
0: Ну, я думаю, главное, чтобы, во-первых, в принципе, тут можно решить проблему кардинально. Вот, все-таки вот есть ведь другой полюс. Вот есть один диктатор, это мы уже пробовали, там кому-то не понравилось, кто-то умер. Вот сейчас много их диктаторов, там список воров в законе, очень много диктаторов. И тоже не лучше, в общем, тоже в жизни свои проблемы, что-то не так живется, не так нам не нравится, да. Но есть еще другой полюс в этой проблеме. Можно сделать диктатором каждого. И этого мы еще не пробовали. Может быть, вот здесь какое-то облегчение скрывается. То есть каждому дать вот полностью такие же права, которые есть у лебедей. Например, каждого сделать лебедем в каком-то смысле. Вот, и объявить диктатором. И потом мы посмотрим, кто из этих многочисленных диктаторов сможет все-таки отдавать приказы в этой ситуации, чтобы их выполняли. И вот мы этого еще не пробовали. А ведь это вот давно взлелеянный людьми общественный идеал, имеющий название анархия. Вот, а мы еще вот как бы не попробовали, а говорим заранее, это анархия, когда вот что-то плохо. Вот говорим, это анархия. А как же можем говорить, что это плохо, если мы никогда этой анархии было. Не пробовали?
1: Кстати, действительно, это, наверное, единственная такая вот система, вот которая чувствую, не была отработана.
0: Я вот человек, который наш слушатель, который звонил, задавал вопрос, я чувствовал, что он в душе, он просто еще не понял, в душе он анархист. По убеждениям, он должен быть анархистом. Вот человек, который говорит, вот работница префектуры, вот, которая, значит, прирабатывает там свободное время от выпечки пирогов, являясь домохозяйкой и заготовки огурцов и помидоров на зиму, вот, который не хочет вот, брать 10 тысяч вместо 25 тысяч, он, в принципе, он поступал как истинный анархист. То есть он, вот он пришел продавать книжки, какие вот могут быть. Вот тебе нужно от меня что-то, ну вот возьми там. Не нравится, у меня другого нету. Вот он как вот анархист, он пришел, потому что он считает, что природное право человека продавать книжки, где ему вздумается, и никому за это ничего не платить. Это действительно природное право человека. Вот, это анархическое убеждение, и я, в общем-то, их очень уважаю, разделяю. А плевать в лицо, конечно, не нужно, потому что это вот будет измена вашим принципам в каком-то смысле. Потому что это будет знак того, что вы приняли вот эту тетеньку серьезно. Всерьез. Вы должны, например, ну, принести в следующий раз не 10 тысяч, например, а вот 100 американских долларов. Только не дать их, а показать и положить обратно в карман. А в третий раз вы, например, должны принести цветы и подарить их обязательно вместе с одеколоном «Шипр». Вот старым таким, который в советской власти делался. А в четвертый раз вы вообще должны не прийти не с книжками, а, например, мясо продавать. И она будет спрашивать, а где у вас разрешение от санэпидстанции, а вы будете говорить, так я же книжками торгую. Я вчера был, позавчера с книжками, что меня не помните. За сегодня же с мясом, какое мясо нужно? Это книжки тоже.
1: То есть попросту она должна делать свою работу.
0: В общем, надо работать,
1: она должна
0: работать неутомимо, пока кто-то из вас двоих, или вы, или она, не отправится в сумасшедший дом.
4: Ну, может, сначала на передачу Монморанси пригласить, на самом деле.
0: Можно на передачу. Я на передачу Монморанси.
4: После того, как четыре раза он придет,
0: да. Ее можно. Вот. А вообще, конечно, проблему такую решить, это вот очень трудно решить. Как вы знаете, всех революционных учений в индивидуальном порядке такую проблему трудно решить. Человек один не может ничего, писал Эрнест Хемингуэй. Человек должен решать это в большом таком смысле. На всей земле должно быть решено. Вот с теми же деньгами, например, вот эти дурацкие разногласия. Я тоже часто вот сталкиваюсь там с водителями частных автомобилей, которых я ловлю на улице, вот и начинаются дурацкие разногласия. Там. Мне за 15 не повезу, давай 20, там это самое начинается. Я думаю, что тебе вот 20 или 15, какая разница, собственно говоря. Ты же все равно их по уму не сумеешь потратить, потому что по морде видно, что дурак. Вот, и вот мы стоим с ним, дискутируем, я думаю, господи, вот это все из-за того, что вот формальность цифры опять властвует вместо буквы, понимаешь? Саша, я думаю, что все мы... Вообще, на самом деле, всю проблему нужно решить. Не должно быть денег, вот, которые ходят, вот как такие купюры утвержденного образца, запущенные государством. Каждому человеку должно быть даваться ежемесячно право рисовать день-знаки в размерах своей зарплаты. По произвольному образцу, то есть они могут быть там очень красивыми, там, или, например, там, с какими-то такими рисунками скатологическими в духе панка, там могут быть карикатуры на известных государственных деятелей, письма жене, там, портреты жены, портреты тещи, все что угодно. То есть вот дается там такая бумага такого утвержденного образца, чтобы можно было контролировать отсутствие поддельных денег. А дальше, значит, все вот расписывается произвольно от руки там.
1: Сколько нужно нулей, столько и нарисовал. Да, либо, либо, знаешь, эту идею можно как бы... потому что нельзя сразу делать такую реформу.
0: Ну, бумажка,
1: да? Промежуточный этап.
4: На самом деле с инвалидами проблема.
0: Как одна бумажка, она бумажка будет стоить, там вот один день знак, она и будет стоить. А рисовать и писать она не может все что угодно. Ты можешь ходить и говорить, у меня 10 миллиардов, например, показывать там все.
1: Ну да, да.
0: А у меня 10 миллиардов.
1: Чтобы к этому прийти все-таки безболезненно, нужно пройти через бартерную систему. То есть отменить деньги и так, чтобы люди расплачивались услугами. Ну, то есть, к примеру, например, денежные штраф гаишнику оплачивать массажом ног ему. Вот. Ну, и масса. Или, например, ты вот везешь, вернее, человек тебя подвозит, а ты там, если тебе нечего ему дать, там, к примеру, какую-то вещь, да, или то ты ему как бы говоришь какое-то приятное слово, или всю дорогу рассказываешь ему, например, стихи Пушкина, к примеру. Он получает от этого радость. А люди будут отзывчивы. В магазин ты придешь продукты как бы покупать, ты, например, взял, помыл пол в этом магазине. И тебе выдали ливер. Вот. Ну и так далее.
0: Ну, я вот считаю, что на самом деле вот товарно-денежные отношения, они же возникли, вот разрушена была естественная система первобытного обмена, она была разрушена не в тот момент, когда вот как там учили там марксисты и, собственно говоря, и классическая школа в политэкономии всегда учила, что вот когда возник избыток производимого товара, который не может быть самостоятельно, возникновение капитала, который самостоятельно не может быть употреблен его хозяином, там, он не может съесть все зерно, которое он может купить, продав там свои там шкуры там пушного зверя, да, он откладывает часть их в форме денег для того, чтобы использовать позже или превратить в капитал, там, нанять на него кого-то. Это вот все это очень умно звучит, на самом деле это ложь.
1: Конечно, полная фикция.
0: Товарно-денежные отношения возникли в тот момент, когда акт, который естественно природой скомпенсирован, в нем происходит чистый равноценный обмен. Это половой акт. Когда в него было внесено денежное отношение. Когда за это стали... Даже не в прямой, я не говорю про проституцию. Вот в косвенной форме. Типа, ну, мне шуба, там, сапоги нужны. Вот это все. Вот это вот. Когда началось. Вот с этого момента были разрушены вот адекватные условия обмена. Мужчина почему-то стал должен женщине больше, чем она ему. Внезапно, за одно и то же действие. И вот это опять-таки то самое, видите, опять все проблема в женщине, как вот и с ребенком, которого мать бьет в животе, фактически же она его бьет при этом, она его не похлопывает, потому что это не ласковое движение в отношении своего живота, а раздраженное. Что
1: плюс еще энергетический удар энергетический, получается.
0: Это его первый раз бьют в жизни, а он еще такой маленький, фактически 3-4 клетки, которые не понимают почти ничего, кроме того, что их уже не любят, ненавидят и бьют самого вот такого ранней зари их жизни. Вот. И тут, в общем-то, мы имеем дело с тем же самым, фактически. Тоже вот такое действие угнетающее, вот, направленное против, оно тяжело очень переживается человеком, когда с него за вот такую простую вещь, вот, взаимно приятную, начинают какие-то деньги просить. Я считаю, что с этого и началось, в общем-то, падение человечества. Вот после того, оно докатилось до настоящего времени. Вот.
4: А Маккен написал, что грибы перестали есть, на самом деле.
0: А это одновременно случилось. Ну, собственно говоря, но только человеку, который перестал есть грибы, могло прийти в голову, только женщине, которая перестала есть грибы, могла прийти в голову мысль взять с мужчины еще каких-то денег.
1: Послушай музычку.
0: Конечно.
7: Птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: У нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать Илье ваш вопрос. В принципе, мы достаточно долго уже принимали звонки. Я предлагаю послушать. Последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и последний вопрос к тебе. Илья, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
1: Да-да-да.
8: Алло, Илья. Я к нему вопрос у меня, да и к ведущему.
1: Задавайте.
8: Меня Булат зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, что часто, и в том числе ваш уважаемый Венедиктов, употребляют такое выражение, когда, ну, хотят истинно высказывание, какую-то правду сказать, но это очевидная вещь, они употребляют выражение «как бы».
1: Угу.
8: «Как бы». Вот в разговоре вашего собеседника я этого не услышал, я ему верю. А тем, кто говорит «как бы», мне кажется, они не хотят сказать правду, или они ускользают, лицемерят. Вот как он оценивает вот это? И замечал ли он, что многие культурные люди, и особенно политики, да и артисты, и деятели, такие умные, на мой взгляд, они вот это «как бы» употребляют, ну, не знаю, не к месту. И о чем это свидетельство?
1: Угу, спасибо.
8: Пожалуйста, если можно.
1: Ну, в принципе, вот, опять же, вот это выражение «как бы», оно, насколько я знаю, пришло из определенных мест, вот, и как бы говорит о том, что, дескать, я не отвечаю за эти слова, вот, то есть...
0: Ну, в принципе, да, но, да. Во-первых, очень оно связано, между прочим, «как бы», оно связано очень со словом, с глаголом, вот, соответствующим скатологическим глаголом, мы только что обсуждали об экскрементах, вот «как бы». Это вот звучит как деепричастие от соответствующего глагола, что человек делает вот это, именно это, идет как бы, вот он сидит как бы, все время вот он делает это как бы.
1: Как бы, все время как бы.
0: Да. Ну вот это вот, собственно говоря, я об этом и хотел, в принципе, сказать, что это вот одна из тех иллюзий. Почему люди говорят это слово «как бы»? Потому что они говорят, что вот они считают, есть одна реальность такая, ну вот настоящая, стопроцентная реальность, которую они знают. А вот они еще могут там типа врать, сочинять какие-то другие вещи. Вот и говорят «как бы». Но на самом деле же это не так. Все реальности абсолютно тождественны друг другу, как мы только что установили. Значит, никакого «как бы» не может быть существовать. То есть человек, который относится непредвзято к процессу восприятия, то есть вот, ну, то есть он чувствует вот гносеологию шкурой своей семантики. Так вот, человек этот, он не может употреблять такого слова. Он знает, что нет никакого «как бы». Все, что он говорит, есть истина. В этом смысле он действительно, человек, отвечает за свои слова. Потому что словами он создает этот мир. Все, что он говорит, есть истина. Даже если это ложь. Но это ложь по отношению только к какой-то точке отсчета. По отношению к другой точке отсчета, например, к его собственной. Вот у женщин это очень часто бывает. Вот тут знаменитая женская логика. Вот женщины, кстати, они вот в виртуальной реальности блистательно живут всю свою жизнь. Вот это заметить. Вот это они вот говорят, ну как же, милая, ведь если вот это было так, то ведь это никак не может быть так. Почему? Вот. Они вот это живут прекрасно. Я же так сказала. Да, так и там сказала там. А Полина мне сказала, что это так. Вот, ну и все. И действительно, раз Полина сказала, что это так, то это так.
1: То это так.
0: Естественно.
1: И, по крайней мере, даже не тактично убеждать ее, что Полина сказала неправду. Даже если ты знаешь, что Полины вообще нету, она не могла этого сказать, все равно нужно сделать вид, что это так.
0: При этом главное самое, чтобы спокойно пережить момент, надо допускать до некоторой степени, что и женщина, с которой ты разговариваешь в этот момент, там, твоей жены или подруги, ее тоже нет. Это очень облегчает беседу.
1: Конечно, конечно.
0: Я замечал неоднократно, что стоит только принять вот такую позицию, то беседа с женщиной становится намного легче. То есть вот после того, как ты высказываешь сомнение в абсолютном характере существования, то есть не только воспринимаешь ее как некоторую релятивную фрактальность твоей субъективной реальности, то только после этого с женщиной можно рожать детей, строить семью и вести нормальные человеческие отношения. Вот до этого важного вот момента вот этого перехода в сознание, вот мужчина, в принципе, не способен к сожительству с женщиной, за исключением коротких периодов, необходимых вот для как бы биологического, реализации биологического инстинкта. В принципе, само по себе проживание женщины является, ну, большой нагрузкой психологической, материальной и всякой другой. Как мы уже говорили в параграфе о деньгах и половых отношениях, что здесь вот и прошел раскол. Собственно говоря, тождественность, адекватность обмена нарушилась. Впервые получился капитал. Вот капитал появился у Гетер в первую очередь. Собственно говоря, они были первыми капиталистами. Они первые могли производить вот избыточный продукт, фактически нелимитированный. То есть количество товара, которое они могли поставлять, оно было практически нелимитировано. То есть вот если ты пшеницу выращиваешь, то тебе нужно, по крайней мере, там выждать несколько месяцев, чтобы она выспела. Вот.
1: А потом еще клоп-черепашка ее съест.
0: Да, а женщина, вот она может производить вот эти сексуальные услуги в неограниченном количестве, поэтому из их среды вышли первые капиталисты. Ну, впрочем, мы говорили поначалу не об этом, собственно говоря. У нас совсем другое вначале стояло. Вот проблематика о слове «как бы». Я думаю, что слово «как бы» — это вот пережиток эпохи, в которой считалось еще, что реальность может быть только одна, а другой реальности быть не может. Вот. После того, как реальность стала любая, какую ты хочешь, слово «как бы» утратило свой смысл. Потому что чем твое «как бы» лучше моего «как бы». Или «как бы», которое было у меня сегодня, лучше, чем «как бы», которое было у меня вчера. То есть вот...
1: Вот «как бы» нужно «как бы» относиться, как бы, как просто к двум словам «как» и «бы». Вот, можно перестать «бы как».
0: «Бы как».
1: «Бы как».
0: «Бы как».
1: «Бы как». Хорошее, кстати, слово.
0: Хорошее «бы как».
1: Хорошее.
0: «Бы как».
1: «Бы как».
0: «Бы как». Но у него вот «как» все равно звучит.
1: Звучит.
0: Как нельзя.
1: В принципе, это всего лишь словосочетание на самом деле.
0: Оно не имеет никакого смысла.
1: А вот еще, кстати, на самом деле очень плохая мерзкая штука. Я вот замечаю, что я говорю «на самом деле».
0: На каком деле?
1: Нет, знаешь, тут фишка в том, что это на самом деле это целиком антипод «как бы». Потому что когда я, например, говорю «как бы», тем самым я отмазываюсь от того, что я скажу в дальнейшем. А когда я говорю «на самом деле», знаешь, все, что я говорил до этого, это вранье. Вот. Либо, если я говорю «на самом деле» после какой-то твоей тирады, да, то я тем самым говорю, что ты врешь.
0: Да.
1: Понимаешь, как? Вот это если вообще анализировать все эти слова. А
0: вот как бы на самом деле, например, вместе с сочетанием...
1: Как бы на самом деле, это вообще типа все равно.
0: Это абсурд же, логический абсурд. Это фраза, в которой нет никакого смысла, в ней ничего не содержится.
1: Никакого. Ну, плюс, вот если ее в контексте чего-то употребить, то как бы на самом деле это вообще обиднейшая фраза.
0: Обиднейшая.
1: Обиднейшая фраза.
0: Вообще надо учиться разговаривать и понимать вещи у женщин. Они вот ближе стоят к этим самым, к древним вещам таким, не побоюсь этого слова, хтоническим. И вот у них надо учиться. Они умеют все эти проблемы решать. Вот однозначно вот в новой реальности, вот я думаю, что наступает век женщин. Женщина лучше приспособлена к новой реальности. Вот им пока мешают технические вещи всякие, с теми же компьютерами, там,

0: Дачи, то есть, в общем, мы говорили о любви, если кто-то этого не заметил, я думаю, что это не заметили многие, но мы должны, в конце концов, прояснить точку зрения, что мы начали вот с холодца, собственно говоря, вся мысль...
1: Мы издалека начали.
0: Да.
1: Но мы же подвели сегодня вот основную черту, мы можем... Вообще вся наша передача, вот сегодняшняя, может уместиться в такую аббревиатуру из трех букв ЖЖЖ. Значит, женщина, животное, живучее.
0: Да, в общем, где-то так.
1: Вот это основная мысль всей передачи,
0: да,
1: собственно.
0: Я бы даже сказал, что это единственная мысль, которая была в ней.
1: Да, и мы рады, что, в общем, за тех людей, за тех радиослушателей, которые вот сейчас уже наш разговор подходит к концу, что они сами успели сформулировать это. Наверняка есть такие люди, которые хлопнули себя по коленкам и сказали «ЖЖЖ».
0: Наверняка.
1: Я понял, о чем, наконец, о чем это они, я понял.
0: По крайней мере, мы можем придумать таких людей. То есть не то, чтобы придумали, что человек ничего не придумал. Мы можем их внести в реальность. Ты их рассказал, что не есть, ты их внес этим самым
1: то
0: в реальность.
1: То есть они уже, значит, существуют.
0: В принципе, они существуют, да, на самом деле.
1: Ну что же, на этой ноте как бы на самом деле мы попрощаемся.
0: Да, прекрасный был вечер, переходящий в ночь, плавно переходящий в утро. Я думаю, что мы еще лишний раз доказали главную мудрость человечества, которая состоит в том, что слова, как говорил один печальный принц, а теперь, если вы не желаете разделить его участь, вам, наверное, нужно лучше лечь спать и подумать над всем, что было сегодня сказано, попытаться внести в это какие-то свои коррективы, и сделать полезные для себя выводы, в конце концов.
1: Удачи тебе.
0: Спасибо.
1: До свидания, Арат.
2: Счастливо.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот.

0: И, как я обещал, в общем-то, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят сюда впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так, бубенец. Я, в общем, он убежал там куда-то в травмпункт, но оставшиеся они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей, правильно я выразился. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова, ну и теперь гость. Это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается. Матрица, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой типографской краске с валиком мощным. Вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами. И именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом, каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, и с ошибками, он называется, например, «В Москве и области» и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, ему тяжело уговорить что-то, не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав здесь, да?
2: Ну, здесь есть одно маленькое, но регионы русского севера очень поддержали готический шрифт. И сейчас проходит голосование. Вот почему-то, особенно Вологодская область, там просто невероятный ажиотаж это вызвало, так что там имело успех.
0: Может это пройти, да? Да. Просто ситуация в том, что вот я помню, мне звонил аккуратно 23-е, так слегка, вы уж извините, под датой такой Аристарх наш товарищ. Говорил, знаешь, говорит, Саша, я тут смотрел фильм «17 мгновений весны», и говорит, поражен до глубины души, и стучал там чем-то по столу, топал ногами, говорит, вот для тебя подходит, значит, этот артист Тихонов к этому, к Плейшнеру или к кому-то там из них, из своих агентов, и говорит, вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит, да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил, то есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда западает на антураж.
0: На пути в гастроном.
3: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели... Даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал, так
2: сказать, молча. Ну, в общем, ты все перепутала, как всегда.
1: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на по своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле.
0: Безусловно.
2: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствуют фото и
1: выступает, да, существует. А выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
3: И вот сегодня мы как раз увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну то и сразу, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
3: сколько
0: такой,
3: мыслей да. появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: А вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи. Это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки? Дело в истоках? Да простит меня, Венесуэла, Варфоломеевна, исток.
2: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей, и в рамках этого стиля можно полноценно творить, и этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
3: Дело в том, что всем известно, всем нам выходцам из советского светлого прошлого известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиками из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону, промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливые, но усредненные, которые именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире третий год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушана аудитория, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
2: В эфире.
0: Да. А вот вы наверняка знаете такую нашу замечательную, в общем-то, ее так и называли в свое время старушка-стюардесса СС сокращенно, Виктория Планка, которая, в общем-то, говорила, у нее была теория такая, касающаяся длительности статьи определенной, то есть длительность определенной статьи должна соответствовать длительности времени, которое человек проводит, вот, занимаясь актом дефекации, в кабинке, чтобы он успел прочитать, наиболее эти статьи пользуются популярностью. Насколько утверждение Планки вы вообще вот... Да.
1: Ну, у нас скорее такой вот запористый вариант, тяжелый. Мы все-таки всегда тяготели к эпохальности, к эпопейности, да. А вот такой краткий, диарейный, это вот ближе, вот, скажем, когда требуются небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальные эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
0: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Вы все в камерах
1: приходится.
0: И так далее. Даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычные, средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи выпять, кричать «help, help», вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный, вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все это... псевдонимом, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
1: Вы знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
1: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
0: Да, вот женский батальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не было оказано никакой помощи вот девушке. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
0: Когтями, я вроде слышала, она
2: и
0: была.
2: И когтями, и, понимаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю пребывают в провинциальной больнице в полном вообще забытии.
0: Да.
1: Да,
0: а тут
1: даже скафандр был сняли. Да, это безобразие просто.
0: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде. Когда же.
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: Лишились жилья практически.
2: Ну да, и практически вот у них нет теперь дома, хотя...
1: Ну, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Понимаете, а слева сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Ну, одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие, я считаю, всё-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я её, собственно, высказала, но вот показалось...
0: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Но вот
0: я, кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да, это вот подарок.
0: Да.
1: И еще не забудьте, что к тому же там приходилось оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
0: Нападок было очень много и по телевидению.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
0: Хотелось еще затронуть тему, ведь тема действительно самые разные, за которые вы берете. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде как, в общем-то, женского пола. Как вас туда пропустили? Причем вы же там достаточно интимные подробности описывали. То есть реально ли это было, вот эти связи все с ними? И если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют... В общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Это я, вот, во-первых, хочу сказать. И, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось. То есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят и как-то к ним относятся, так по-небратски. И вот не даже доблестные милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: А ребята с зонтиками танцуют.
2: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется. Я в шоке, честно говоря.
1: Сквозняки, птицы пролетают мимо. Это очень нехорошо. Тем более там же родина. наркотика, обнаженные тела, крыша совершенно необходима в этом помещении.
0: А скажите, а если бы, например, как-то security определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы
0: вот,
1: объяснили, что мы в процессе. И вообще у нас есть трансформация.
2: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать. То есть пришлось бы какие-то другие меры
1: принимать. Анализы брать.
0: До ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоит.
2: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии, это, вы видите, что дело опасное, и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, случается.
0: Случается. Ну, да, скажите, а приходилось ли вам вот прыгать, например, с парашютом вообще в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за... подводные лодки.
3: Вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
0: Я спросил этот вопрос, поскольку рюкзачки здесь такие смешные за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно
0: и у нас высоко, не дай бог пожар, ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться. Прыгать. Чем они занимаются? Они пишут десятки, ну, немного, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мысли, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведом, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
0: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом. Например, ваша замечательная статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. А с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. В общем, мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
0: А как же получается таким образом вот сохранить свое
3: я? Я попросил девушек рассказать вообще, как им это все удается, какой самый запомнившийся компании в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами. Если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу на зеркале написано «Я хочу это, и я могу это». И понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись «Умей перевоплощайся». В туалете висит сообщение «Уважай чужой труд».
2: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
0: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли и практически 2 месяца там вот вы провели, и в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из вас, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот, неужто и такие жертвы приходится?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ориентируетесь.
0: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях Бутырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяцев, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
0: А как вы считаете,
1: и
0: а
1: вот
0: что?
1: То, что да, торчит, да, это схема.
0: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, вот там, да, петушатник, вот, да, вот немножко он, да, налево, да, вот.
0: И там гребешок почему-то смешной, но, ну, так, да, вы так, я видимо, пошутили, да.
1: Ну, да, золотой гребешок, да.
0: А вот, а что бы вы там сделали в этом помещении, в смысле, в самой Бутырской тюрьме? Я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно.
2: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас... В архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится. Угол крена здания Бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера. И я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии. И вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении, и мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из Бутырской тюрьмы, все возмущались, вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование, и вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из Бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которую, то, опять же, всячески пытались замолчать, ну вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать, помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
0: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается, то есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так, но тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, стоят косяками. В общем, проблема, на самом деле, жуткая, масса народа поднята, мы развернули огромную акцию, правительство Москвы, как всегда, пропуская все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной, действительно, под ногами проблемы косяков.
2: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
0: крена,
2: косяков.
0: Крена, и уходящих, да, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как как-то загорелись таким бодрым огнем. А у вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен.
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки имени Ленина поплыли, но в следующем завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. Вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
0: Нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию, психологию мужчины, мужчины отца, мужчины добытчика, мужчины самца.
0: Мужчинки.
3: Мужчинки,
0: мужчинки,
3: да.
0: Тоже, кстати, даже я
3: не
0: знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
0: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившись в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, какие-то сбои в функционировании женского организма?
0: Или, например, это отсутствие оволошенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие оволошенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва принести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович – знаменитый вот судебный медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: А что, все мужчины на тренажерах – это вот,
0: вот эти вот
3: препараты?
2: Да. Но, вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины-отца в разрезе.
1: Да, там, там уже вот эти вот... Ну, на части, конечно,
0: мы привели чучельнику поработать немножко, я
2: таксидермисты,
0: знаю,
2: да, но вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны, я, в общем, не побоюсь этого слова, и, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимуляторы, и глют-машины, то есть все там было, и вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо.
0: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвуйте.
2: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала. Вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так. Мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет наш упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были просто в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Ну, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и, собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется, мы там слегка дозаправились, и спокойно, собственно говоря, совершили. Поэтому можно сказать, что мы не угнали самолет, напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
2: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
0: Когда, он пригнал.
2: Когда мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей
0: уже
2: точки зрения, агрессивен,
0: да,
2: жесток.
0: Уже.
2: Тогда вот они не шли на наши...
0: Даже бывало, что я, например, лечу, да. Ей говорю, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета давай, конфета, она снова шась.
2: Конечно,
0: я ей говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких
2: да,
0: конфет.
2: Да, вот бывает,
0: бывало.
2: Что конфет не дают,
0: бывает,
2: ну просто
0: не дает,
2: бред какой-то.
0: Бред полный, и выводит из себя попросту вроде как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем-то, полная ерунда, и, ну, грудничковые игры. Далее. Существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике. Но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе с очень важным видом писать о памперсах, да? Вот, при этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да? Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Но это, скажем так, не общераспространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказные. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит: напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая-нибудь серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Донецкий автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
2: Там, проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
0: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас, в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками, там, рукописи автора, вот, а наступает потом, так скажем, такая межоконная, такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки, напишите тут статью, идут заказы. Вот, а сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Знаете, нам повезло, нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы, там.
2: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Но, знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках, вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже бились двери.
0: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят, ваша сотовая сопля не умолкает, попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографии ордена Ленина. Там вот у меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказываются слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это же самое слово, просто... Это, ну, буквально автоматически издал Гранке вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили и эту функцию. Следующая статья после вот слева направо. Обычно журнал с конца читают. Я же шел нестандартным путем, с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям, может быть, неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
0: Нет, дело в том, что предлагаю... просто все наши 5 радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили,
3: том,
0: приходя сюда вчера.
3: Я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему, да. И плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они сгенерируют материал, да, в форме политической статьи, памфлета, эссе. И
0: замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
0: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи какие-то, вот, интересную статью, скажем, о чем вы хотели бы прочитать, вот тему задавайте.
3: Чтобы вы не думали, что это мы каким-то образом сами здесь заготовили большущий конспект.
0: Да. А в дальнейшем мы начнем еще с вами общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Но я просто, прежде чем мы перейдем к музыкальной части, еще такой вопрос ко всем вам, вот четверым. Скажите, пожалуйста, вот когда вы были грудничками, догадывались ли вы, что вы будете писать, так скажем, и работать на, вот, на, скажем так, на такие огромные количества народа? Потому что я, например, в детстве мечтал быть хоккеистом, вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
2: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот. Потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее, вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой, вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
1: Да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
2: Я была выше на полметра всегда.
1: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классический филолог – очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
0: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то вот такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере... На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм преждевременно, еще в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот, и неожиданно, выступив несколько раз... Я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось стать...
0: Ну, тем, что мы сейчас, собственно, видим, да, наблюдаем.
2: На самом деле, Аристарх мне сказал по секрету, что все было немножко не так, потому что в детстве он был очень толстый. Он весил 153 килограмма. И вот ему когда как-то сказали, что... По статуе греческой дискобулы, античной статуи, там вымеряются идеальные пропорции тела. И после чего он, конечно же, возмечтал стать дискобулом, чтобы по его телу и вымеряли идеальные пропорции.
3: Вот... Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы...
0: Ну что же, я... Да, прежде чем еще хочу вопрос такой на голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной прессы? И, во-вторых, если пишете, то этот вопрос следующий, естественно, снимается. Но если не всю прессу вы охватываете, то как вы считаете, региональный, скажем так, журналист, вот, например, из Пскова, да, вот, способен ли он стать, скажем, журналистской звездой, ЖЗ сокращенно, или у него никаких шансов? На это уже нет.
2: С моей точки зрения, никаких шансов, за исключением того, что он полетит в космос и станет писать из космоса. Вот здесь это вот какая-то перспектива для провинциальных журналистов, в этом не видится.
1: У меня, однако, другое мнение. Дело в том, что провинциальный журналист, он голоден и нагл. И это качество, которое, знаете, иногда приводили вот таких людей, успехов, как, допустим, Чарли Чаплин. Да, вот,
2: да, он стал все-таки провинциальным журналистом в конце карьеры.
3: Будучи в 85-м году в Чите и увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
0: В смысле свинцом?
2: С каким
0: свинцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да? Слушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий. Собственно, тиражируемых в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы и незатрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми. И в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
0: Угу.
4: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот, я хочу вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово». Все,
0: топки Липецкой
4: области.
0: Спасибо.
3: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями финансирования, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием, а просто таким монтажом, буквально деланным ножницами центральных изданий, как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж, поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается средствами от проституции, от порнографии, а нашей центральной...
0: Наркотиков, это, да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лемонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот, насколько это правда? Если правда, то вот ваша связь с такой с радикальной прессой, что это отдушина какая-то, то есть там же статьи полны такого ехидства какого-то, в общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческое вообще в данном случае сильны, то есть насколько тушка подвергается такому, то есть что это, может быть, состояние бодуна, или кто-то вас, скажем, обидел, или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попалось, бывает вот там, или кошка, например, этого упала из окна.
1: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее, он очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И, в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое вот такое маленькое, детское, беспомощное, что-то мы пытаемся найти во владельце этой газеты, как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем, но без радости, без...
3: У меня тогда просто из белой такой журналистской зависти вопрос немножечко о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон, как бы вы особое выражение глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Вот как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
2: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. И в этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот, и...
0: Извините,
3: если
0: пожалуйста,
3: включить поэтические механизмы какие-то,
0: как сейчас
3: можно?
0: Я хочу простить Шедоя Ксения. Просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза. Она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния. Потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, только извините, продолжайте.
2: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот в глаз закапывается атропин, и из-за этого вот создается этот неземной замечательный свет.
0: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
3: Давайте
0: да.
3: все-таки поговорим о поэтических образах.
1: Хорошо, пожалуйста.
3: Слышал, как
1: да.
3: Татьяна воспользовалась горячо, но нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это универсальный прием обращение к классикам поэзии?
1: Ну, вполне. Ну, что к вопросу выражения глаз звездных, ну, пожалуйста, воловьи томные, высокодинамичные, крутотехнологичные. Все должно быть, главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
3: Тогда вот в общении с, в последних интервью с кем, произвело на вас, как на автора?
1: С вами Аристарх.
3: Спасибо.
0: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронутые дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди, достаточно один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение, это может быть что-то национальное, да? другой вроде взрослый поет: «Ты моя, это самая Дездемона, я твой отель», да, там, и там про бамбух, то есть, а третий одевается, трясет какими-то старыми телесами. Откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе. То есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда? Или все-таки народ заблуждается?
1: Это инсинуация. Абсолютно инсинуация, потому что им всем давно уже нечем нюхать и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
2: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
0: Это тема клонирования, мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию. Да, я сам, то есть, клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
2: Ну вот,
0: да. Но что-то я все о себе тоже не скромно.
2: До клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди — это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частиц.
0: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, да, которое, да, в разные годы, да, в разные эпохи считалось красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла, да, какие там женщины. Вот, в общем, достаточно такие, в общем, странные по нынешним понятиям. То есть, как сказали мне знакомые, в общем-то, девки из агентства Red Star, собственно, их бы сейчас не взяли на подиум, да.
2: Ну,
0: вот, с другой стороны, сейчас тоже какие-то странные такие моды. Вот скажите, куда девают тех вот клонированных, которых тогда вот клонировали? То есть вот они вот вышли из моды, вот он уже все вроде как-то не моден. Какова их судьба? Да, да, Татьяна.
1: Знаете, обычно они женятся, выходят замуж, заводят детей, собак, кошек. Некоторые, вот по неустановленной информации, рыбок и канареек, хотя, конечно, последнее совершенно трудно проверить, потому что это чувство сентиментальности как таковое изначально в клонировании не заложено. Понимаете, вот этот вот, как это, пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Но сидят в пледах, качаются в качалках.
0: Получают пенсию, видимо, да?
1: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя, нерегулярно.
2: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу Лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов, но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалось чрезвычайно дорогостоящей. И вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
1: А что самое любопытное, то, что, выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает, подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительные полномочия.
0: Ну, в принципе, есть.
3: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90-60-90, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие тасузские плечи, на севере Москвы ведь известно, что московские улицы,
0: что московские была,
3: улицы называются по странам света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская, в одной красе,
0: Уйгурская улица, где я сейчас живу.
3: В другом Люблинская, Краснодонская, Дольская. Точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот что, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.
0: Логично.
3: Если ты хочешь женщину... Если хочешь негритянку, едешь на Вавилово, где они все время и стоят. Почему вот как-то умалчивается этот вопрос постоянно? Я же знаю, что клоны не только насморком не болеют, но и СПИДом не болеют. То есть к ним ничего не липнет. Это их можно промывать и раствором хлорированным раз в сутки, и там будет идеальная стерильность, просто никакой микрофлоры. По-моему, это преступно. Это кто-то, кто-то контролирующий вот этих несчастных созданий с Молдовы, с Украины, кто-то, вот, кто ими занимается, по-моему, тормозит этот процесс просто.
0: То есть искусственно его останавливает. Но здесь ведь мы упираемся в другую проблему. То есть ведь было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственной, физической всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что
3: вы
0: он элитарный
3: и дорогостоящий. Вот вы знаете, что вот, есть вот шины, например, очень долго горят, что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
0: Да,
3: поэтому уничтожение это такая экологическая проблема. Зеленые тут же взбунтуются.
0: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной. Вот, да. Но с другой стороны...
3: Они сами-то уйдут, но неизвестно.

0: Есть известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете «Орехово Борисово Северной» под названием «Внутри муниципалитета», который очень придавливает глава управы Фролов.
1: Спасибо. Спасибо. Не Стас его зовут, Фролов? Значит, Стас. Просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
2: К вопросу о помощи, возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из вышеуказанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны, не моргнув глазом, врать, лгать, обманывать.
3: Изворачиваться.
1: Хамить.
2: Хамить.
3: Ты дурить.
2: И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные. Они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
1: Юные в смысле душой.
2: Да. Острое пером, юная душой. Да.
1: Плюс я знаю, как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всячески мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет, вот без всякого какого-то, без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
4: Александр,
1: там устроиться.
4: Не профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонма выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, что не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это «Ах, Гомер!»
1: И вы жестокий, право.
4: Ах, Петрак,
1: на театр наехали.
4: А здесь необходимы действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачиваете и мните, а откройте.
1: Вредно ее даже открывать.
4: Да.
1: Все пальцы в свинцах.
4: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс, но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться. Есть очень эффективный тест. Тест, к сожалению, не наш. Мы взяли его из американской журналистики, из теста при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот. Мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
1: Возьмите все ручки, бумажки, мы обязательно сейчас все это скажем.
2: Да, пожалуйста, школа юных журналистов, вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
4: Единственное, что... круглосуточный
2: это круглосуточный этого. Телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
1: То есть вместо «здравствуйте».
2: Вместо «здравствуйте» вы должны говорить вот цепкую, запоминающуюся фразу.
4: Слоган, да, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
2: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот подойдет, продемонстрировал себя достойно.
1: Да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
5: Добрый ночи.
1: Здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
1: Безусловно, конечно.
5: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию.
1: Извините, первое. Говорите, пожалуйста, без пауз, вы как-то пропадаете.
5: К универсальному знанию.
1: Угу.
5: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
1: угу,
5: тушка,
1: тушка,
5: памперс.
1: Угу. Базитизм еще, базитизм.
5: Ливер.
1: Угу, базитизм. И ливер.
5: Ливер.
1: Так. Угу.
5: Можно?
2: Это

0: домашний портрет требуется?
1: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
2: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним. Сравним, да. Спасибо.
0: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек, готовый искать, но не готовый терять.
2: А я это добавлю, еще может и убить иногда.
0: Догнать. На рога поднять. Ну, в крайний случай.
2: А есть что-то на Ксении добавить?
3: Ну да, с моей точки зрения, юноша бледный со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
4: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала, и он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. В принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
2: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бодуна. Вот. Но при этом такой умеренно стареющий. Вот. И постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм. И постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты. То есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Но это мое мнение, оно может быть ошибочным. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Это вопрос...
2: Вы знаете, у вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня назрел вот такой вопрос. Как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот, когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером вот в тапочках на диване? Вот. Я именно хотел бы заострить ваше внимание на газетах, потому что, на мой взгляд, журналы вот как бы лучше всего читать вечером, не спеша и там рассматривать внимательно фотографии. Вот что вы думаете вот, на эту тему?
4: Я считаю, что ничто не сможет заменить образа мужчины, перелистывающего газету в утренней тесноте в метро, когда внимательно вперед сначала вот. Причем явно он ее читает по диагонали, потом, расставив локти, он выворачивает ее сначала наизнанку, потом складывает в обратную сторону, распихав, потом, просидев 3,5 минуты, опять расставляет эти же локти. Очень хороши такие многополосные издания, поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимость сводится к заворачиванию, вытиранию, закрыванию,
2: сворачиванию,
4: да.
2: В общем-то.
4: Поэтому. А тапочки это блестящий журнал, это все правильно.
2: А, кстати, последний это номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
4: Это же сублимация такой недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
2: Выпечку.
4: Журнал
2: вкладывают.
4: Обязательно должен быть блестящим, тяжелым и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что анонист, потому что по времени он, для анониста он уже дембель, а активным сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов. Вот с этими, с красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий, который...
2: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот, присутствующих здесь, тоже псевдоним, да, видимо, важно.
3: Как, отчество Кивович, вы что-то...
4: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
2: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот, мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там, большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, зарубежной прессы, тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас же ведь очень модно, например, проводить выставки, то есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом, выставка, например, скульптур бывшей фотомодели, вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, то вот свой визуальный образ и так далее. Вот как у вас с этим дело?
0: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
4: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах, я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом. Вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци, за кем-то там следить, как это все делать?
3: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
0: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть.
2: А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал, ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать, там, получится, что вкусовщина пойдет, кому-то толстая нога нравится, кому-то худая, печатники будут там как-то под себя строить, в общем, отменили это дело. Как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорной прессы, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
3: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея, поддерживается авторитарным режимом, они собираются выпускать главную республиканскую газету в форме президента Лукашенко. Вот. И это будет политическая газета, где будут собраны вот, политические новости, но даже будет вот какой-то раздел сатиры и юмора на последней странице.
0: Да, и передовица будет привлекать самое активное внимание, обещают нам будущее.
4: И там сразу, в общем-то, никаких проблем с рекламой, потому что каждая часть будет пахнуть, соответственно, вот тому месту, если пользоваться туалетной водой, то, соответственно, верх газеты пахнет так.
2: Понятно. Дело в том, что вот я сейчас просто вспомнил на прошлой неделе уникальный достаточно случай. Мы же проводим сейчас инспекцию вообще родильных заведений. И вот на одной, значит, идем, что-то наше внимание привлекло, мы не поняли, лежит ребенок, смотрим, значит, написано «Лукашенко Сергеевич». лебедка. Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Белоруссии и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко, представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича, видимо, я даже не знаю.
3: Как, да, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там, Гамлет, Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
0: Вот это тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
2: Мячей тоже немерено он забил.
0: Да, но, а президент Лукашенко же тоже лечился, надо сказать, лечился на зимних полях Нагана, и, безусловно, я, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
2: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера, кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших 5 радиослушателей. Наверняка, в силу того, что всего 2 линии, 3 не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
5: Я убил президента.
3: Поздравляю.
0: Поздравляю.
2: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки Спаксеркса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
0: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна и США штупается ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер «Салоха» и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с 3 этажами запасных
2: консервов. У кого?
0: Консервов.
2: Судейна, да?
0: Нет, у Минкина.
2: Понял.
0: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует, но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не поэтим, мы будем должным образом реагировать.
2: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, Ваша.
8: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
2: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да, единственное, тут...
8: А там, наверное, насекомые ползают?
2: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или за дерзость. Дело в том, что при предыдущей смене тут в задумчивости была и наковырял, а попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные. Кто жвачки накатал в ворс?
8: А что вы пьете?
2: Мы ничего не пьем, у нас ноги в тазиках. Нет, у нас ноги в тазиках находятся.
8: Коктейль какой-то все-таки легкий хотя бы есть.
2: Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
8: Я вам не верю, как Станиславский. Вы явно что-то выпили.
2: А вы нажмите, пожалуйста.
8: Мне интересно рецепт узнать.
2: Нет, вы нажмите вот
8: это. Чтобы хорошо разговаривать в такое время.
2: А знаете, вы нажмите 8-ю кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы. Да, и увидите, что все тут...
8: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
2: Спасибо. До свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
0: Насчет коктейля эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
3: Да, коктейль Елена Глинская.
2: А рецепт можно, да?
0: Да, конечно.
3: Так, да, нет проблем.
0: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера, в пуншевой чашу и до краев напита льду.
2: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
3: Ну, это не так уж плохо.
2: Да.
0: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
2: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная
4: так
2: система.
4: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его
2: с Балтикой смешивать. Да. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый.
9: Я вот чего хотел спросить.
2: Конечно.
9: Вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил.
2: Угу.
9: Значит, известно.
10: интересно, что в телевидении на одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
4: джинса.
10: Нейролингвистическое программирование.
4: Это джинса.
10: Вот.
3: Да, NLP.
10: Вот, вот я и хотел узнать, вот, какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
2: Спасибо.
10: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
2: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
3: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты. Да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних – это наш выпуск в журнале «Весь мир» статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы на каждую страницу невидимым текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко разинутой голодной пастью, искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
2: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить, или у Аристарха? Я вижу, он как-то озабоченно вот, ковыряет, уже так рассредоточено.
11: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, вот в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой пятой странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот пятый кадр, в общем, мы вставляем.
4: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вы представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок. Потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. Например, там какие-то зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
2: А вот я хотел задать вопрос уважаемым Татьяне и Ксении. Вот вы, методы вашей работы литературной, все-таки вы как-то вы раздельно выполняете заказы, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее.
11: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу просто моментально. Поэтому у нас статьи очень тоскливые получаются. А когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может, вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец». Вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть статьи, она оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, Татьяна написала оптимистическую часть, но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», одно слово «безобразный», и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
2: А вот скажите, ведь раньше, вот, до наступления так называемой вот, свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там «омерзительный» и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что, в общем-то, вы занимаетесь занимались историческими исследованиями, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть это наверняка вот нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблигум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь их там принц или еще кто-то, да. Вот, но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да. Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
11: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами, вот, то есть, например, там, вместо слова «безобразный» мы там писали слово, там, «не очень плохой», например, вот, или что-то в этом роде. Но, вы знаете, вот тут еще один интересный момент, вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот, как нам именовать мужчин, потому что, вот, очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших, ну, наименований мужчин, а там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних — это козелик с бородкой-котлеткой, например. Вот такой вот.
2: Козелик, да?
11: Козелик, да.
2: Была такая песня: козелики, козелики. Хорошая песня народная такая.
11: Да, вот так.
2: А скажите, пожалуйста, вот, Ксения, вот вы сейчас сказали женский журнал, да? А существует еще такое понятие — дамский журнал. Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, вот только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальная презентация, выходит, к примеру, ведущий, и говорит «дамы и господа». То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы — это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Да. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
11: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, — «Альманах «Космическая проститутка». Вот. Это был вот первый. Да-да. Это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачный под дамского журнала. Ну, вот потом нам стали подражать, вот, все там журналы «Космополитен», «Нелли», вот они тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеей.
2: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такой квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. Вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
4: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке. Это малобюджетный теперь жанр.
12: Ну, нужно отметить, что Аристарха вынос, конечно, потрясающий.
2: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
11: Вынос вот, Аристарха, да.
2: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
13: Я, в общем, не сплю почему-то сегодня и с радостью слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирование, которое сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос: а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как милые девушки и Аристарх относятся к этой проблеме?
14: Спасибо, спасибо.
4: Я когда вижу вот жизнерадостные какие-то вот похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая в автомобиле, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном
2: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы.
4: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что выйдет некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что он становится жизнерадостно-красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности. То есть раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
2: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
4: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное штрафовал. Они грустные уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага его, он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверх наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими квитанционными, я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать, рваные газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
2: Согласен, согласен с вами.
12: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране, и, насколько мне известно, первым был склонирован гигантский экземпляр афганской борзой, дали имя «Каннибал». Вот, и, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли, только вот недавно возродили за океаном, и вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
11: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
2: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся. У нас там притекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим. Вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли, вот, женщин привезли, которые кальку делают вам, вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая, все, что связано с техникой, мы не любим. Да.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий, GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала. Его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило. Вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели. Мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа. Кажется, даже благодаря моим статьям было каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас, знаете, мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, да. И вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научной фантастикой из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда вам, например, описывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченным, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выстаивание многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передавая, ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучной, вот, то сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил, а в результате, зайдя в магазин, часто видишь то, к чему пришли эти самые, то, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот продуктовые новинки.
3: Индустрии секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она тыкает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже, что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный, то есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет, скажите, как, на ваш взгляд, они используются? И берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая вот, надо сказать, сильно портит антураж квартиры.
0: У нас на входе она сидит.
3: Глаза разинутые делают. Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины в экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпеченные белки. Ну, это
0: нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартные, извините.
1: Да, к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, и прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, может просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить вот. На время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шекштопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент, то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай это сам» называется, и который буквально с помощью вот двух составляющих, то есть 2 в степени минус 1, сказали бы математики и статистики, ничего подобного. Из двух деталей можно делать не одно целое, а много-много целых. И каждый, кто придет в магазины, начиная с 8 марта, начинается рекламная кампания, вы увидите, щиты будут на краю дороги стоять, эти предметы. Вот. Вы сумеете убедиться, насколько вообще фантазия человеческая не дошла еще до многих открытий, находок, и насколько неистощима может оказаться эротическая фантазия и здоровое любопытство.
2: Да, и кроме того, мы хотим, у нас следующий вот шаг как раз в работе с этим изделием, это деление его на гораздо более мелкие части. И это вот открывает перспективы широкие очень для потребителя, потому что, например, вот вы, желая сделать подарок сотрудникам редакции, вы можете подарить каждому сотруднику по какой-то маленькой части вот от этого предмета, и у них тогда в свободную минуту всегда будет занятие. Они могут это вместе как-то собирать, там каждый может привносить свою новую деталь, ну и делать из этого там то или иное устройство, да, которое вот каждому по вкусу.
1: Но если это, безусловно, сплачивает коллектив.
3: Это великолепный психологический тест.
2: Да, это психологический
3: тест.
2: И тест, да, и тренинг, и вот он с успехом применяет американские вот эти вот все IQ, там, психологические вот тесты и так далее. Они, я считаю, что они в нашей стране просто абсолютно не нужны, не прижились, и вот этот маленький тест, конечно, заменит. Вот что еще я могу порекомендовать из нашего секс-шопа как раз вот к 8 марта, это новые виды афродизиаков. афродизиаков. То есть афродизиаки — это, как всем известно, это, ну, такие всякие вещества экзотические достаточно, которые помогают мужчинам повысить потенцию, ну и, собственно, женщинам тоже сексуальное влечение. У нас присутствует новинка — вытяжка из крокодильей клоаки. Это, в общем-то, нигде еще никогда не использовалось. Не секрет, что используется рога носорога, там, ну, многие вещи. Вот, но вот эта вытяжка, которую, собственно говоря, вот мы с Татьяной и еще специалисты из московского зоопарка помогли нам придумать, вот, это дает совершенно уникальный фантастический эффект. Как раз вот мы работали над биографией малайских крокодилов, вот, в упомянутой статье в журнале «Весь мир», уважаемым нами. Вот, и после этого вот родилась такая идея.
1: И мы хотим принести также огромную благодарность серпентологу московского зоопарка господину Олегу Шумакову, который всемерно способствовал нам в создании этого чудодейственного афродизиака.
3: Еще ожидается поступление из Малайзии одноразовых шприцев под названием «Укус сосы в мошонку». Она действует просто, ну, великомогучий русский язык, но только малаец может пока что это объяснить, потому что он это ощутил на себе.
0: Это жестами они это в танце выражают, в таком, в малайской джиге. А вот скажите, дело в том, что сейчас весна, в общем-то, и многие животные начинают безумствовать попросту. Там канарейки разные, кошки, особенно с котами, они там прям. Вот. И я знаю, что вы были инициаторами открытия секс-шопа для животных. Вот. У вас даже были, в общем-то, товары для этой цели. И вот у нас многие сейчас на Pleasure спрашивают, что, собственно, это за товары, как они визуально выглядит непонятно. То есть чучело для кошки сделать, собрата по сексу, вроде как-то, ну, достаточно банально. Зачем идти туда? Кинул тряпку ему, к примеру. Он, в общем-то, с тряпкой сексом и занимается, да? Вот. Или все-таки что-то там эстетическое? Поясните, пожалуйста.
1: Дело в том, что спаривание животных происходит не так легко и весело, как у людей. Животные гораздо более требовательны к процессу.
3: К партнеру.
1: Да, и к выбору партнера. Что у нас имеется? У нас, например, вот Ксения разрабатывала очень долго специальные подставочки, необходимые бульдогам при спаривании. Дело в том, что само строение тела этих небольших увесистых животных не позволяет им произвести половой акт естественным образом, и только при наличии специальной ступенечки, на которую поднимают, так скажем, самца, он может кое-как, может, так сказать, в пол уха, в полоборота выполнить свой незамысловатый процесс.
2: Незатейливый долг, да, я бы сказала даже.
1: Стоит эта скамеечка недорого, она стоит всего около $100. А надо сказать, что инструктор, который в обычное время без скамеечки должен спаривать бульдогов своими собственными руками.
2: На коленях у хозяйки.
1: Да, он берет 150, то есть выгода...
2: Экономия очевидна, с моей точки зрения. Да.
3: Потом...
2: Да, кроме того, вот сейчас мы мучаемся над практически пока неразрешимой проблемой. Это приспособление для ежиков. Вот. То есть мы его хотели создать, некий синтетический предмет под названием «Самка ежа безыгольчатая». Вот, чтобы ежику было удобно как-то вот, в общем, этим делом заниматься. Но видите ли, вот мы столкнулись с такой проблемой, что совершенно ежик вот, без иголок никак не соглашается. То есть самка должна быть с иголками все равно. И
0: то
2: мы
0: есть
2: сейчас
0: не,
2: вот...
0: не кайф ему.
2: Нет,
0: туда.
2: Нет, не кайф ему без иголок. Сейчас мы вот пытаемся синтезировать
3: дело
2: эти
3: в том,
2: самые.
3: Что выяснилось, что если ежика поместить в сильное электростатическое поле, то при одной полярности иголки стоят в дыбом. А при другой они прилипают к его телу, и акт становится просто реальным совершенно. Кроме того, я хочу сказать по поводу вот тех, кому не безразлично душевное и физиологическое состояние братьев меньших. Ясно, что кошки в период сексуальной активности очень мучаются, кричат круглые сутки, подставляют заднюю часть своего тела. Я предлагаю, просто рассказываю некоторые ноу-хау, некоторые колпачки шариковых авторучек как нельзя лучше подходят для удовлетворения бедного животного.
2: С моей точки зрения, совершенно антигуманно. Вот
0: по-моему,
2: я с Аристархом, позвольте, не согласиться. Вот использовались для этой цели вот карандаши простые «Красный октябрь», я знаю, некоторыми особенными садистами. Да. Вот, против чего вот я и, собственно, все партии кошка защиты животных, все протестуют.
3: Эта кошка понимала судьбу Мальвины, вы понимаете, вы говорите совершенно о другом.
0: Нет, тут дело в том, Аристарх, что речь идет в данном случае о жестокости даже не по отношению к кошке, а, скажем, к гостям. которые приходят и в задумчивости там грызут эти карандаши и ручки. Это реальный факт, понимаете? Чешут в ушах ими.
3: Что в этом страшного?
2: Да, а хозяин зловредно наблюдает, да, вообще, да, как все это происходит.
1: Я всем желающим могу порекомендовать гораздо более простой, не требующий дополнительных приспособлений способ удовлетворения кота. Особенно, я думаю, он легко получится у автомобилистов, у людей, которые любят накачивать матрасы надувные летом. При наступании на заднюю часть кошки довольно легким стопой ноги и вот таком вот, вот сильном, довольно эффективном нажатии до пола, кошка, надо сказать, через полчаса подобных мероприятий абсолютно удовлетворяется. До следующего вечера, безусловно, не захочет повторения этой процедуры.
0: Я слышал об этом.
2: Вообще, вы знаете, у нас вот для таких ситуаций существуют, в принципе, в секс-шопе таблетки, которые совершенно универсальны. Они подходят как животным любых размеров, совершенно так и людям. Таблеточки называются контрасекс. Вот, они в разных дозах даются кошке, женщине,
0: коням тоже,
2: коням даются, коням, да, да, да. Вот. И, собственно, все проблемы практически снимаются. Так что вот эти способы, которые вы сейчас, ребята, здесь рассказывали, они, конечно, достаточно экзотические.
0: Или для бедных, для которые не могут купить контрацепцию.
2: У нас это дешево довольно. Так
3: для
2: что
3: крупного рогатого скота, вот для крупного такого, давно используется техника фирмы Bosch. Известно, что она обладает электрозащитой высшей степени, никогда потенциал сети фазы не пробивается на корпус, поэтому для перфораторов фирмы Bosch выпускаются специальные насадки, которые смогут вернуть нервную систему любого крупного домашнего животного в первоначальное состояние.
0: А вот скажите, мы как-то обошли стороной проблему все-таки орнитологии, ведь у многих домашние птицы живут всякие, там куры, там вот там с ума сходят, да, там петуха, например, соседи сперли там и сожрали. А вот как быть в данном случае с орнитологией, с птицами?
1: Ну, вы знаете, во-первых, эту проблему еще в свое время прекрасно решили еще в диких глухих деревнях. Они выпускали специальные насесты с поперечными небольшими жердочками. Проблема решалась сама собой.
0: Это главное... гребенки называются.
1: Да, и вы сейчас посмотрите, вот рекламу, например, попугаевого корма Трилл. Там одновременно незаметно на заднем плане вот жердочка такого же совершенно точно плана рекламирует.
2: Вот я хочу только предостеречь владельцев домашних птиц, которые из жалости иногда пытаются сами как-то вот самостоятельно помогать своим домашним птицам. Вот, и даже не секрет, что в сексологии существует такой термин, как орнитоложество, в последнее время особенно актуальный. Вот. И я хочу всех владельцев птиц пригласить в наш секс-шоп и предостеречь просто настоятельнейшим образом от того, вот, чтобы они сами как-то вот пытались решать эту проблему.
1: Ну, мы, конечно, не говорим о владельцах страусов.
0: Безусловно.
1: Страус — это святое, да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, к гостю зажали Аристарху Петрову, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот все говорите вот о весне, но, между прочим, не следует забывать и о последствиях оны. Вот вы обратите внимание, ведь говорят, что сейчас только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми. Вот, остальные, значит, с какими-то обязательно недостатками такие или отклонениями и так далее. Вот, из-за чего это вот происходит? Вот, между прочим, к журналистам это имеет самое, так сказать, непосредственное отношение. Ведь обратите внимание, что делает, значит, женщина, которая ждет ребенка? Она читает. Причем в основном периодические издания, в основном слов. Почему? Потому что, если, так сказать, она замужем, ну, понятно, муж там бегает, высунув язык, ему нужно побольше заработать. А если, значит, вот она, ну, так сказать, вот, все равно, значит, она ни в какие там дискотеки не ходит, сидит дома. Ну, а чего делать от скуки? Вот она считает. Вот, и что происходит? Значит, не родившемуся этому ребенку, вот ведь вы обратите внимание, что вот слова, которые, значит, находятся в периодических изданиях на юридического, там, экономического плана, да, там, социально-политического, они ведь пренатальному зародышу непонятны. Вот, а ведь по теореме Шинона, ну, вы, Александр, как бывший, значит, студент Московского института связи, должны эту теорему знать, я думаю, да.
0: Безусловно.
4: Вот, конечно. Вот, значит, большое количество непонятных слов вызывает съезжание крыши, значит, там зародыш устает, там начинает болеть, ну, кстати, рождается там рахитом каким-то, в общем-то.
0: Uh-huh.
4: Вот. И ведь вы знаете, вот на сигаретах же пишут, что, значит, вот курение, так сказать, опасно для вашего здоровья, мы по типу предупреждали. И, в принципе, на всех газетах, вот вместо «Пролетарии всех стран соединяйтесь», поскольку этот лозунг уже отмер и нафиг не нужен, Вот, надо, значит, писать, что, значит, Министерство печати предупреждает, что чтение периодических изданий, значит, вслух во время беременности может повлечь за собой непоправимое, в общем-то, ухудшение здоровья ваших детей.
0: Понятно.
4: Вообще, есть
0: понятно,
4: даже такое понятно мнение, что, вот я не знаю, разделите ли вы его, что, значит, женщинам, которые ждут ребенка, следует читать там словарь Даля или Ожегова, которые, наоборот, проясняют значение слов, чтобы, значит, так сказать, наоборот, вот, здоровье будущих и повысить. Вот как вы к этому относитесь?
0: Понятно, спасибо за звонок. Я просто прежде хочу рассказать такую смешную и в то же время грустную историю. То есть, действительно, этот лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», он навлек, ну, вы наверняка это знаете, беду на одно издательство, которое, в общем, произошла опечатка, и попросту было напечатано «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». В результате издательство было закрыто практически. Да, это был сильнейший скандал, но, как ни странно, эти тиражи, вот этот тираж этой газеты сейчас считается у нумизматов практически такой мощной денежной единицей, то есть он стоит где-то там под десяточку вот так уже денег иностранных, вот, и, в общем-то, такая вещь, это с пролетариями. А, ну, вы знаете, я прошу сейчас прощения, Татьяна и Ксения, сейчас мы просто немножечко перевернем тут, да, и после продолжим, чтобы записалось, вот телевидение показывает, что, дескать, надо там нам, сейчас, секундочку, да. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства наших изданий под разными псевдонимами. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. И вот слово предоставляется Аристарху.
3: Я немножечко не соглашусь по поводу нахождения газет, рейтинга газет в отхожих местах, засунутых за бачок. Потому что именно там я нахожу самые интересные статьи. Я газет в принципе не читаю, потому что я пишу много, и читать, соответственно, как повар никогда не любит пробовать то, что делает, так же я читать терпеть не могу. Вот. Но единственное, что цепляет глаз, это то, что находишь в каких-то туалетных организациях. Там кто-то вот забежал, оставил кусочек. Вот. И во-вторых, уже переходя по существу, выяснилось, что, в общем-то, анальное отверстие – это весьма эффективный сканер, что, перемещая текст вдоль сканирующего устройства, на таком невербально, не эпистолярном уровне, а на каком-то таком подсознательном, на уровне био, ясно, что вот каждый материал, на котором содержится информация, он не то что по чумаку заряжен, но, в общем-то, каким-то образом структурирован этой информацией. И вот таким образом, сканируя необдуманно некоторые места, можно, в общем-то, впасть в депрессию. Хорошо, если это будет необъяснимая эйфория. Но мы знаем общую направленность наших изданий, теперешнюю чернушную. И вот необъяснимые депрессии, головные боли, снижение потенции и даже некоторые семейные неурядицы, это может оказаться только тем, что вы пользовались в туалете, в общем-то, посторонними предметами, а не туалетной бумагой, кое сейчас стоит весьма. Это экономия, это, в общем, может выйти очень большим боком. Теперь я девушек, как профессионалов репортеров, призываю высказать свое мнение. Но я хочу сказать, что аккуратнее относитесь к тому, что вы сканируете посредством своего организма.
2: Ну вот слова Аристарха подтверждают недавно рассекреченные данные о том, что уже достаточно давно в нашей стране существовала такая уникальная практика, то, что тиражи изданий высчитывались по количеству прессы, спущенной в канализацию. И это наиболее был эффективный подсчет тиража. То есть не секрет, что издания всегда завышают тиражи, а вот поэтому можно узнать настоящий, реальный тираж издания. Вот. И кроме того, почему вот наша нация считалась читающей нацией в мире, этому немало способствовало то, что наши люди читают в туалетах во время известного процесса гораздо больше, чем, например, в странах Западной Европы и Северной и Южной Америки.
0: И Африки.
1: А я сейчас хочу немножко даже пожалеть, что этот обычай по счету ушел в прошлое, потому что, конечно, настоящим издательствам нужна связь с мусорными базами, с коллекторами. И сейчас, когда вот все эти механизмы разрушились после известных событий в нашей стране, приходится нелегко. Вот мне самолично, я до сих пор машинально составляю собственный рейтинг, и дайджест, просто проверяя каждую встречающуюся на глаза мусорную корзину или вот корзину для отходов в туалете.
0: Вот вы знаете, Татьяна, мы столкнулись с такой же проблемой, то есть мы, в общем-то, составляли дайджест прессы, найденной нами в туалете очень долгое время, а потом обнаружили странных людей, снующих туда-сюда, с, в общем-то, с каким-то вороватым видом. Обнаружили, что это главные редактора модных журналов, которые, стремясь попасть в этот дайджест, подкладывают их просто вот в наше забачковое пространство, то есть
1: знаете,
0: пришлось прикрыть эту практику.
1: Есть определенные приметы, позволяющие определить истинность, скажем, употребленного текста, да, вот, и боюсь, что главных редакторов на все это количество текста просто не хватит.
2: Ну, они посылают агентов, и опять-таки вот проблемы биороботов здесь. Очень многие биороботы засылаются главными редакторами, которые сами-то, в общем, в основном биороботы.
1: Но дело в том, что биороботов приходится снабжать специальными капсулами для выделения вещества вот этого.
0: Чтобы
1: вот,
0: ничего не заподозрить,
1: которые, да, метками являются на употребленной прессе.
0: Ну что же, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя, а я предлагаю послушать еще телефонные звонки. У нас остается совсем немножко времени, нам просто уже пора. Тут пришел мужчина убираться и, в общем-то, выгоняет нас. Подождите секунду, сейчас. Не видишь, сейчас мы договорим. Шачина. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Извините, вас не слышно, перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, мне кажется, что вы очень серьезны сегодня. Не могли бы вы привнести в вашу передачу немножко юмора и рассказать о каких-нибудь смешных случаях и анекдоты, связанные с вашей профессиональной деятельностью? Спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Ну что же, в принципе, тоже вполне такое...
1: Вы знаете, вся наша профессиональная деятельность – один сплошной анекдот, рассказ которого займет годы и годы.
0: Вот я вижу Аристарха, как-то глаза заискрились, и он как-то стал ковырять носком ботинка ворс наш. А что-нибудь вы вспомнили, видимо, да? Какую-то такую веселую историю. Наверное, вот с той собачкой, с женщиной. Ну, понял, не хотите говорить. Ну, ничего, ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это ку-ку.
0: О, здравствуйте.
6: Вот в целях борьбы за экологию я предлагаю сделать газеты съедобные. Например.
3: Это давно на Западе уже практикуется.
6: Да?
3: На полном серьезе. «Вокруг света» об этом писал в году 82-м еще.
0: А еще их делают газеты из выпечки?
3: Газеты к завтраку, да, из какого-то теста.
1: Из яблочного жмуха.
3: Я не помню, что она делается. Можно поднять подшивку «Вокруг света» в последний, да, это неоднократно.
0: То есть за океаном
3: практиковалось, да. Так что. Поэтому нет ни эпатажа, ни хохмы никакой-то.
6: Ну вот, а я себе так, например, представляю, там «Коммерсант» с капустой, «Московский комсомольск» с горошком. И тогда подходишь и говоришь, мне две с сыром, а одну с орехами. А вот с чем бы была бы ваша газета?
1: «Памперс Юни» полон орехов, съела порядок.
6: Да.
0: О, спасибо, спасибо. Ну, а в принципе, вот Татьяна и ответила вроде бы, да? Про орехи, с орехами, да, все-таки было бы? Ну, правильно, то есть это, дескать, экология. Тут же, знаешь, эти вот белочки, их всех сейчас на хвосты порубали панки. И, в общем-то, мощные женщины, престарелые актрисы, которые беличьи хвосты вывешивают, знаешь, собственно, вместо этих лисьих вот тут у себя на воротнике, связывая их канатоподобно в длинную череду сарделек таких. И такая хвостовая машина.

0: Я повзрослела и поумнела, я поняла, что пропустила лучший, может быть, труд своей жизни. Да.
1: А у вас как, Ксения, обстоит дело с альбомом?
2: Ну, у меня-то дембельский альбом, конечно, поинтереснее. Вот, там и все мои, в общем-то, прыжки с парашютом и без него запечатлены, вот, Татьяной в частности. Вот, ну и награждение меня разными наградами Родины тоже, в общем, там есть. Вот, ну и опять-таки погоны мною, собственно, ручно, просто можно сказать, вышитые, они, как крестиком, они тоже в дембельском альбоме у меня находятся, что, в общем, нарушение некоторой традиции, но я вот туда их вклеила, да.
0: Я тоже немножко пожала нарушение традиции, вклеила в альбом на последнюю страничку пуговки, которые отлетели у меня от гимнастерки, когда наш старшина пытался развернуть мне плечи по стойке смирно.
1: А я просто вообще был оригинален и оформил не дембельский альбом, а дембельский плакат и водрузил его по центру части, в общем, но при этом повалил память к Ленину, случайно так получилось. Вот возник небольшой скандал, я свернул его и попытался вывести, но поскольку я служил в Алжире в то время, то, в общем-то, меня не запустили просто в вертолет, который нас десантировал, сказали вынести отсюда этот плакат.
2: А у меня еще интереснейший есть момент в дембельском альбоме, мало кто знает, но я сейчас расскажу, что именно я, в общем-то, была автором идеи, и вот когда мы с Адамом Хусейным, собственно говоря, разрабатывали...
1: Значит, как развести вот эту повестку гуманитарную?
2: Нет, это все было раньше гораздо. Там вот интервенция в Кувейт и так далее. И когда вот американцы решили бомбить, значит, наши аэродромы, то есть вот Саддама, то, собственно говоря, вот мы с ним придумали такую штуку, то есть мы надули самолеты. Вот помните, была такая история?
1: Да,
2: мы
1: такая.
2: Надули целый надувной аэродром самолетов, и вот, собственно, у меня в дембельском альбоме запечатлено, вот как американская авиация гордо бомбит вот эти вот Airborne, да, они гордо бомбят эти наши целофаны. Новые изделия, в общем, очень замечательно, да, хороший. Смешно, да, и вот я там...
1: А Аристарх, мы его не спрашиваем, он у нас не служил.
3: Дело в том,
1: да,
3: что...
1: Сидел, насколько я знаю, его за политические взгляды. У вас есть,
3: зато
1: так сказать, не дембельский альбом.
3: Альбом был засчитан мне как дипломная работа, я попал как раз в самое перестроечное время.
1: Да. Ну что же, наверное, на сегодня уже последний телефонный звонок, потому что уже мужчина свирепствует и почти по нам метет, может нас всех поцарапать, это будет не очень хорошо. Что мы будем дома говорить, если мы придем все поцарапанные? Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам просто внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Татьяне, Аристарху, не Ксении, вот. У меня такой вопрос. Я полагаю, что всю прессу России вы снабжать своими статьями не можете. И вот есть ли какие-то у вас соперники, вот я хотел бы узнать.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос.
0: Вы знаете, на самом деле соперник у нас один. И при всей нашей мощнейшей аналитической группировке, выясняющей современную ситуацию в мире, даже Моссад, в принципе, с нашей аналитической группировкой сравниться не может, во всяком случае, они прислали к нам стажеров, мы не можем этого противника исчислить. Мы пытаемся. Он иногда нам звонит и ехидным, неприятным голосом сообщает, что вот статью, которую написали мы, написал вовсе не мы, а он. Вот. Поймать его, вычислить невозможно. Он представляется множеством именами, пользуется нашими псевдонимами, такими там, как Капитолина Деловая, Павел Гусев, тот же Минкин. Мы пытаемся
1: Сергей
0: найти...
1: Сергей Гурьев знаю тоже.
0: Да.
2: Бесконечно просто.
0: Да, Игорь Рябов. Причем под именем Игоря Рябова это таинственный Дима ухитрился даже вот госпремию получить у президента. В то время, как на месте Игоря Рябова должны были стоять мы втроем, нежно обнявшись.
2: В гриме Игоря Рябова все втроем.
3: Поэтому я предлагаю просто еще раз обратиться к нашей школе. Там каждый сможет, в общем-то, взять все лучшее, что сумели мы наработать за годы работы на этой неблагодарной Ниве.
2: Да,
1: не очень хороший автомобиль. Я что же, предлагаю вашему, в общем-то, ну, вот этому, как у претенденту, который восьмой, да, вот,
2: да,
1: который не
2: просто презренный, зловреднейший человек.
0: Да.
2: Я ему предлагаю.
1: Просто
0: да.
1: Мощный
3: рынок
1: праздник.
3: Такой огромный, можно было бы и поделить спокойно, да.
0: Но хоть бы он объявился, хоть он подошел гордо, сказал, вот он,
1: вот
0: я.
1: Вот он я. Но мы посвятим, я думаю, замечательную пьесу, поскольку мы все тут собравшиеся, сама гуманность, нам нужно сейчас калачей наколотить мужчине. Вот. На этой, в общем-то, ноте мы, видимо, попрощаемся. Я благодарю вас всех вот четверых, что вы пришли сюда. Вот, надеюсь, это не последняя встреча. Спасибо вам, всяческой удачи. И если, конечно, что будет, вы сразу, в общем-то, бейте в рельсу. Я примчусь сразу в другую сторону, чтобы мне как-то не попало. То есть, чтобы я был целый.

0: Да, спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям. Всего хорошего.
1: Песенка для конкурента.
2: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполнение.

0: «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
1: И у нас в студии Андрей Орлов, базитолог, астролог, ну и остальные титулы этого замечательного человека. Вы как бы сами знаете, я не буду их перечислять, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот за время вашего отсутствия огромное количество писем, просто мешки писем, телеграм, кстати, штукатурки с надписями отколоты в ближайших переулках, в которых в надписях тоже содержатся вопросы. Вот, и, так сказать, аудио-видео материалов, которые вот делались из этих окон, с митингов, митинги тоже, так сказать, задавались вопросами, содержится один и тот же вопрос. Это тема запахов. И, прежде всего, тема искаженного восприятия запахов. Ведь, как мы все знаем, тот запах, который человек чувствует сейчас, человек, который жил бы, скажем, ну, лет еще 50 назад, он воспринимал бы и чувствовал совсем по-другому. И этот запах навевал бы у него совершенно другие ассоциации. Ну, взять, к примеру, запах чеснока. Вот. А сейчас он является для современного человека каким-то отталкивающим, потому что этим же пахнет кал ужа, черепахи. Ну, и как бы неопрятным считается, что из ротовой пасти, значит, там из зубной всякой щелей воняет чесноком. А тем не менее, вот буквально в прошлом веке мужчина специально мазали чесноком под мышками, и женщины, вот, и когда они танцевали пируэты, кружились под всякие классичные звуки скрипок, это был возбуждающий такой достаточно запах. Вот наши радиослушатели, и в основном, конечно, радиослушательницы просят вас разъяснить, так сказать, вот эту ситуацию и причину такого резкого изменения вот в запаховой политике. Я бы так это назвал.
2: Ну, эволюция запаха, она идет параллельно с эволюцией всего остального, что, ну, как бы сопутствует человеку. Ну, в том числе, вот конкретно, если касаясь запаха, вот ты сказал чеснока, на самом деле отталкивающим является запах чеснока уже раскушенного и съеденного, а как такового чеснока он неприятный, так скажем. То есть он неприятным становится, когда он превращается в перегар. Так же, как и водка, и вино, и прочее, когда оно подвергается расщеплению в человеке.
1: То есть ферментами. Уже входит в состав со слюной, как бы в контакт.
2: Ну да. Вот. И вообще мы, собственно, большинство запахов, вот, обращаясь к теологии вообще этой темы, запах восприятия и чувствительности к запаху, можно сказать, что чувствительность к запаху, она изменяется относительно восприятия вот как бы человека как особи, ну, то есть междуусобных отношений. То есть человек воспринимает запах относительно социального восприятия запаха. То есть он не воспринимает его бессвязно, то есть самостоятельно как бы. Он все время проецирует запах в отношении, так сказать, себя и окружения своего. То есть у него, попросту говоря, запах чеснока ассоциируется с каким-то событием, связанным всегда с человеком или с собой.
1: Вот, кстати, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вот буквально вчера у нас в эфире был замечательный искусствовед Эдуард Гамазда, который, к сожалению, недолго так пребывал в эфире по техническим причинам, но тем не менее, так сказать, за кулисной беседе он мне рассказал, я показывал ему письма многочисленные вот по поводу запахов, говорю, вот у нас и такие темы мы затрагиваем в нашей программе. И он поделился, сказал, вот дело в том, что в момент принятия этой особи еще в пионерскую организацию состоялся, значит, поцелуй флага. И многие дети настолько вот были проникнуты от той идеологии, что, значит, это делалось в засос. И один мальчик из его класса, он, значит, перед этим совершал пожов резиночной какой-то модной жвачки. В то время это был дефицит, значит, состоялся отсос угла знамени. И затем подошел, значит, маленький Эдуард, значит, тоже сделал поцелуй. Вот этот запах у него четко ассоциировался с алым стягом. И он был одним из первых в связи с этим диссидентов, поскольку любая как бы патриотическая идея тех времен у него волей-поневоле перерастало в вот, ассоциацию с, так сказать, с запахом запретного плода, то есть вот этой самой жевательной резинки. Но я похлопал по плечу, говорю, Эдик, ты, говорю, не расстраивайся, сейчас этого в ларьках навалом. Вот. Тем не менее, мне кажется, весьма показательно, что человек через всю юность, через детство, отрочество и почти до самой старости донес вот этот вот это странное такое восприятие.
2: Да. Ну вот здесь с запахами, я говорю, очень много моментов очень специфичных. То есть вот относительно человека, опять же. То есть, например, алкоголик не считает приятным запах, например, перегара. А с другой стороны, запах вина может вызывать в нем приятные ощущения. Что касается вот жвачки, вот как ты говоришь, там запечатлелась ситуация, ну, и как бы контекст этой ситуации, он тоже перерос даже в какую-то идеологию его внутреннюю, там, или, по крайней мере, его установку идеологическую через запах. На самом деле, также могло повлиять там и цвет, и все прочее. Ну, в данном случае, видишь, запах сильнее оказался.
1: Но он в сочетании с цветом, то есть, в принципе, как бы хотел,
2: ну,
1: конечно,
2: сочетаний
1: сильнее,
2: там, да, на самом деле, много было, я так понимаю. Но поскольку речь идет о запахе, значит, с запахом. Вот если говорить, разделять, так сказать, органы чувств, там наши лабораторные исследования показали, что, например, хоть он и не является основным, но в некоторых ситуациях и там у некоторых особей он является, например, доминирующим, то есть осязание и обоняние, вот эти вот эти чувства, они являются доминирующих, так, например, скажем, у слепых там, или вот у людей, там, например, по каким-то другим признакам, там, например, предпочитающих именно эту систему сигнализации, они, например, являются, ну, как бы предпочтительным и, соответственно, влияют сильнее на них. А если рассмотреть этиологию этого, то есть исторические такие экскурсы можно провести, то одно время там приходилось существовать вообще вслепую, как бы, когда они в пещерах проживали, то там приходилось ориентироваться на запах, потому что еще не было возможности
1: осветить помещение.
2: Да.
1: Каким-то образом. И, кстати, еще нужно сказать, что даже они же выходили по ночам на охоту, днем никто не осмелился, поэтому
2: практически... Да, я тебе хочу сказать, вообще вот это представление об охоте, оно весьма ложное, то есть никакой охоты как таковой не было. То есть это придумано художниками и писателями про охоту. На самом деле, вот предок, если он таковой был, вот в том виде, в котором его представляют, он на самом деле питался падалью большей частью, был очень трусливый и жил очень мало. То есть он
1: был гиена.
2: Вот, был всеядным, да, и вот то, что вот говорят, там охотились, я так полагаю, что это исключительные случаи, то есть это, наверное, какие-то, ну, уже на каком-то этапе развития, наверное, были какие-то охоты, вот когда, там, например, человек 5 могут на кролика напасть. Там,
1: ну да, да, да, но тем не менее, это что же происходило ночью? Они совершенно четко вот именно по запахам определяли местоположение вот будущей микрожертвы. То есть понятное дело, что все эти вот рассказки про мамонтов, это нереально, то даже сейчас.
2: Да, мамонты, это вообще, конечно, смешно. Конечно. То есть и мамонты там, если даже смотреть исторические такие справки взять, то там просто не могло быть так складываться ситуация таким образом, чтобы были предпосылки к такой охоте. Либо там люди не были не приспособлены, либо орудие труда и так далее. Ну, то есть это не важно. Так вот, у нас короче, предпочтение отдаем той идее, что, в общем-то, человек питался падалью в основном и жил, в общем-то, большей частью ночью. И когда уже стало, в общем-то, развиваться, там, например, зрение и остальные органы чувств, то есть когда уже вышли... Ну, это происходило, большая часть, в экваториальной части, вот, например. Там вообще уровень жизни, как если можно сказать, или условия жизни были приближенные к райским, то есть им не приходилось как-то бороться, в общем-то, за существование особым образом. Все происходило весьма естественно. Там, значит, они быстро очень как бы деградировали. А вот, например, когда начались какие-то климатические отклонения, то есть брать, если как полюсам, так поближе, там, например, другие широты, то там как раз вот развивались органы чувств, там, и в частности вот обоняние. Причем известно, что, например,
1: простите, что я перебиваю. Тут же вот есть одна очень такая хитрость, на мой взгляд. Дело в том, что вот эти как бы обоняние, да, оно развивалось по направлениям нужным именно вот на данный момент, в данной местности, данному периоду эволюции. Потому что, ну, например, не стоило человеку вообще ощущать запах какого-то там, ну, грубо говоря, мха, да? То есть он должен был ощущать очень резко запах, ведь, понятное дело, мозг, он не бесконечен, и отсеивал то, что не нужно для добывания пищи. Поэтому, например, вот по одной теории одного великого ученого, вашего коллеги, человек, вот тот первый человек, он, например, не ощущал запаха коры совершенно. Вот запах какой-то падали ощущал, запах самки, вот запаха огня тоже не ощущал. Как это ни странно, это пришло потом, ощущение.
2: Ну, на самом деле, здесь еще связано с тем, что, например, реставрация или репродукция образа, так скажем, визуального образа или объекта в связи с запахом, с конкретным, оно возникало, в общем-то, из-за того, что отсутствовало, большей частью, абстрактное мышление, и невозможно было смоделировать просто объект по каким-то, например, там, ключевым моментам, чтобы, в общем-то, используя абстрактное мышление, воссоздать как бы какой-то объект, который не был заложен в опыте в каком-то. То есть, в основном, конечно, они там исходили из опыта, то есть память, которая вырабатывалась за счет там обоняния, она, в общем-то, запечатлялась образным способом и хранила в себе объект. И поскольку абстрактное мышление было слабо развито, то, конечно, там очень тяжело было, например, некоторые предметы смоделировать именно. Ну и вот, возвращаясь к распределению по широтам, там, значит, вот, собственно, у людей, например, у которых там, например, носовые камеры, они больше размером, то есть, вот, например, к северу ближе, то есть воздух приходилось согревать, пока вдыхаешь, вот, и, соответственно, как бы вырабатывался тип такой вот северянин, но он больше, носы, значит, у них клювы как побольше были, а у, значит, кто поближе к экватору, у них наоборот, то есть необходимости в этом не было, даже напротив, надо было максимально, значит, лишить себя носа, и вот у негроидов, значит, вывернуты все эти ноздри, и фактически не происходит обогревов, то есть воздух не задержится, он сразу попадает, даже рецепторов почти нет, в общем-то, он попадает сразу там в органы дыхания, во внутренние.
1: А вот, кстати, совершенно другая картинка у монголоидной расы, где постоянно, значит, дует, дуют степные ветры какие-то, вот против попадания каких-то пылевых.
2: А у них камеры, как таковые, они тоже очень маленькие.
1: Да, да, и просто книзу пригнут.
2: У них, вот, да, у них крылья как бы завернуты, что для того, чтобы избежать вот ранений там из пыли этой.
1: Кстати, вот ведь естественное нарушение построения носовых лопастей у человека, ну, это сейчас же модно, вот, пластические операции, оно непосредственно все-таки ведет к какому-то отрицательному воздействию на мозг. Будь там, украшаете вы лопасть крыльев, вот у нас одна вот пришла, говорит, дескать, сделайте мне нос. Ну да, у нее нос здоровый, как у вороны был, но как бы исправили, а в результате уже где-то через практически через год появились признаки слабоумия на лицо. Внуки говорят, дескать, ну что же вот так. Ну, естественно, мы списали это на приближающуюся чисто старость уже, хотя специалистам понятно, что вот, так сказать, внедрение в носовой отросток хирургическое все-таки влечет за собой и изменения мозга какие-то.
2: Да, ну и вот с чего мы начали эту беседу, там, например, существует, в общем, тоже как культура сейчас запахов, то есть разрабатывают искусственные запахи, связанные, как правило, с ассоциациями, то есть, например, духи, там, парфюмерия и прочее.
1: Особенно здесь, прошу прощения, что я вас перебиваю, очень хороший, на мой взгляд, пример, это вот освежитель воздуха для сортиров и клозетов, который должен навевать майский вечер, и даже названия у них такие: персик, майский вечер. То есть плюс еще идет визуальная, так сказать, ну, визуализация запаха. То есть персик нарисуют, напишут, что персик. И даже если он персиком не пахнет, то он верит, что вот персик.
2: Ну, здесь смысла никакого. Вот здесь самое интересное здесь то, что, ну, вернее, покажется интересным то, что на самом деле все вот эти средства, например, вот о которых ты говоришь, они разрабатываются не для человека, а для общества. То есть если человек живет в одиночестве, он, собственно, не прибегает к таким средствам. Или, по крайней мере, он... Ну, то есть, если он реально одиноко живет, то есть он не предполагает, что его будут окружать другие, то есть вот эти
1: Чтобы не создавать им дискомфорта, как бы нету этого опасения.
2: Внутренние запахи вот эти, которые происходят там при дефекации и при прочих там вот процессах очищения, они на самом деле очень важны для человека, и он по ним оценивает свое собственное состояние. То есть не на уровне специалиста, а на подсознательном животном уровне он может определить свое состояние. Вот насколько он... ну, например, он знает об этом, но на подсознательном уровне. И у него может, например, определенные элементы в этом запахе вызвать какие-то подозрения к своему состоянию. Он там дальше начнет как бы опять же подсознательно самотестироваться. То есть он будет уже там какие-то эксперименты над собой производить.
1: Или вспомнит, так сказать, свой вчерашний какой-то рацион или действие, может быть. Да. Не обязательно это зависит от того, что съел, а чисто от психологического, в первую очередь, даже от психологического
2: состояния. То есть его сразу мысль пойдет по пути самосохранения и вывода себя из ненормального состояния.
1: Кстати, я вот сейчас подумал, что очень напрасно отклонили все-таки в Думе вот это предложение, так сказать, о создании социологической группы, которая должна была по состоянию общественных вот чисто туалетов и запахов в этих местах оценивать общее состояние общества, причем именно физическое состояние. То есть тут не имеется в виду какая-то чистота там визуальная, а именно анализ, проба запахов. И по ней как бы состояние здоровья граждан. Ну, видимо, решили, что этот проект очень дорогостоящий.
2: Здесь, наверное, сыграла роль все-таки наши разработки, которые нас определяют вот эти убогие исследования. Они на много шагов впереди идут. То есть у нас, как правило, вот стоят просто в атмосфере, где-то на уровне озонового слоя стоят ловушки специальные, которые улавливают уже запахи, которые, ну, собственно, сублимированы в какие-то постоянные, уже, да, то есть они определяют какой-то динамикой и постоянно наблюдаются. Поэтому исследовать где-то на местах, в общем-то, это полезно для каких-то локальных разработок, чем мы занимались. То есть мы исследования проводили, так сказать, по всей плоскости, начиная от больших социальных групп и заканчивая, в общем-то, совсем маленькими. Вот, и поэтому наличие такой вот глобальной одной системы тестирования и анализа, она как бы исключила попытки. Но я так полагаю, это обычно какая-то политэкономическая была выходка там, чтобы, опять же, с деньгами что-то такое провернуть.
1: То есть никак не связано с частотой эксперимента.
2: Да.
1: А скажите, я знаю, что ваша лаборатория вот совершенно недавно выпустила в свет книгу, и вы сейчас как бы даже вот по стране ездите с лекциями, наглядно показываете, то есть все это делается. Это книга, так сказать, которая называется «Обнюхай себя сам». Вот. И как бы в ней вы и ваши ведущие специалисты утверждаете, что, значит, действительно человек может целиком самотестироваться по какому-то запаху, но такой способ, как обнюх собственных фекалий, с позволения сказать, это самый примитивный способ на уровне собак вот, или каких-то животных. И у вас там подробнейшие инструкции, что для того, чтобы определить там состояние, скажем, почек, нужно обнюхать, ну, я, к примеру, говорю, там, скажем, подмышечные области, там, чтобы там определить состояние какого-то другого другого органа следующей вот области, да. Но не все наши радиослушатели, в силу того, что все-таки вот ваши факультативные, так сказать, выезды, они весьма все-таки редкие, это тоже экономические причины тут вступают в силу, не все могут их посетить и увидеть. Не могли бы вы сейчас вкратце хотя бы дать какие-то консультации? Вот если у человека там, предположим, все кости ломят, вот какую область ему имеет смысл обнюхать и хотя бы какие-то вот ну, полярные такие вот характеристики запахом, больным запахом, здоровым запахом или, например, выздоравливающим запахом?
2: Ну, здесь, что касается методов, там несколько их. Основной, значит, это поскольку обоняние и тестирование по запаху, оно все-таки является более низкого уровня. Опять же, я вот повторюсь, что у некоторых людей это, наоборот, имеет преимущество какое-то доминирующее. А в большинстве своем это, например, компоненты, она является дополняющей. Очень хорошо иногда дополняет все остальные методы анализа, то есть визуальный анализ или еще какой-то там, например, тактильный анализ там. То есть иной раз очень хорошо дополняет. И у нас основная, в общем, мысль там заключается в том, чтобы вывести дополнительную информацию, которую извлекают из обоняния, то есть вот, например, диагностика, основанная на запах, вывести ее на более высокий уровень, то есть ее попытаться через определенную систему индексов и символов вывести как бы на систему модулей, образов и цветов. То есть там основная параллель связана с цветовой гаммой. То есть нужно воссоздать как бы свой собственный цвет. А по цвету существует еще онтологическое такое издание, которое, в общем-то, имеет некоторое практическое применение. Вот. Так параллельно, так сказать, вот с дополнительным анализом по запаху, там происходит корректировка, знаете, здоровья там, и, например, профилактика здоровья. И в том числе, вот, например, поскольку органы обоняния, они очень связаны со всей респираторной системой, лор, так скажем, ухо, горло и нос, то большое значение здесь играет речь и слух. То есть, например, дополнение или коррекция, например, происходит с помощью запаха и выводит это все на уровень речи и как бы компенсируется через слух. То есть, например, таким образом мы можем подбирать себе какую-то фонетическую гамму, там, например, фонограмму, которой может, например, корректировать наше состояние, даже состояние запахов. То есть, например, мы проводили лабораторные исследования, люди пахнут, например, при мажорном и минорном, например, там, исполнении одной и той же мелодии, а они вырабатывают совершенно разные ферменты. И это, например, вот эти вот органы выделения и слух очень связаны между собой. Поэтому, например, когда человек испытывает на себе, например, какую-нибудь слуховую агрессию, то есть, например, если его ругают или там, например, какие-то звуки неприятные издаются, то он начинает особым образом пахнуть. Вот. Поэтому, например, дамы, которые там, например, страдают от излишних каких-то неприятных запахов и борются там какими-то способами там ненормальными.
1: Дезодорирование.
2: Там. Ну, там масса, да. Даже некоторые как бы считают себя прогрессивными людьми, там протолкнули какую-то уже там диетическую теорию. Но на самом деле, в первую очередь, там влияет, конечно, слух. То есть, во-первых, если нужно изменить свое аудиоокружение, то есть, если, например, нужно обратить внимание на состояние вот этой природы, вот именно звуковой, то, что вокруг происходит.
1: То, что окружает.
2: Да, то, что говорят там ей. То, что вообще подобрать там сленг, лексику определенную, потому что речь и звуки, они непосредственно влияют на продуцируемые запахи.
1: Ну, в принципе, ведь вот это все, чем объясняется такая вот связь, прямая, скажем, обоняние и слуха. Дело в том, что по мнению замечательной нашей вот ученой Тамары Валерьевны Покатуевой, голова это является совершенно отдельный как бы орган целый. Вот, ну, как бы все, что у него внутри, это тоже потроха. То есть... Ну, как вот организм функционирует. Съел что-то несвежее, соответственно, несвежее выдал. Также с головой услышал что-то несвежее. И как бы, соответственно, выделяешь запахи тоже несвежие. Но, вы знаете, вот наша постоянная радиослушательница, она уже слушает очень долго нашу радиостанцию, Изабелла Вениаминовна Накати, в своем письме к вам спрашивает. Вот я слышала, что на самом деле пот не пахнет. То есть, ну, она в своем письме имеет в виду, что если собрать в пробирку человеческий пот, то он практически по своим качествам будет равен дистиллированной воде. Я имею в виду здесь не по химическим качествам, а по, так сказать, по запаху.
2: Ну, правда, разумеется, там пахнут ферменты, которые выделяются вместе с потом. Это разумеется. Но принято так... говорить, что, как, что пахнет пот. Но, в общем-то, это не играет особой роли, потому что говорим мы это или... Ну, то есть, то, что с нами происходит, мы берем факт как таковой, то есть транспортные функции вот этого пота, то есть выделение потовых желез, вот это, работа их, там, например, по выведению этих ферментов, это, в общем-то, она... более-менее постоянные, то есть здесь в этом случае разделять не стоит там, для того, что пот пахнет или не пахнет. Ну, то есть можно сказать, что пахнет, потому что, так сказать, в адаптированном наречии или в языке говорят так, и, в общем-то, это отчасти соответствует действительности. Другое дело, там, какой, например, какой из этого можно смысл извлечь.
1: Ну, в общем, видимо, обычное любопытство. А вот Георгий Кныш-Забельский, тоже наш постоянный радиослушатель, задается вопросом, что функция потовыделения, кстати, действительно она непосредственно связана с запахом, потому что, ну, ведь если, например, рассмотреть человеческую кожу, которая абсолютно чиста с первого взгляда, да, рассмотреть ее под каким-то сильным увеличением, она будет вся мокрая, как болото. То есть пот визуально все равно выделяется, просто мы его не видим. Поэтому как бы в основном это уже по запаху определяется. И Георгий Кныш-Забельский спрашивает, что в принципе по логике -то все живые существа должны выделять пот. У них должно быть потоотделение. У червей, ну это доказано, что у червей есть, у птиц. Спрашивает Георгий, вопрос адресуется вам, Андрей, а существует ли потоотделение у рыб? Дело в том, что они постоянно суетятся, постоянно плавают.
2: Нет, ну, здесь несколько насчет червей, там, как-то маху дали. Потоотделение существует только у теплокровных, это очевидно, но... Ну, то есть, чтобы это понять раз и навсегда, надо представить себе, что человек или вообще какие-то теплокровные, они состоят большей частью из воды, и процесс испарения, например, для них естественный. Поэтому любые испарения, которые... Ну, является первым, в общем-то, признаком жизни, это наличие, так сказать, испарения, поскольку температура всегда как бы дает возможность, как организм в работе находится, соответственно, ну, обычная физика.
1: Не, ну, даже ведь земля потеет, вот роса, это же под земли.
2: Ну, это, да, это, если так переходить на какую-то такой изобразительный язык, то, конечно, тут все потеет.
1: Да, но я вот просто считаю,
2: и что... И камни потеют тоже.
1: Просто дело в том, что ведь проводились серьезные эксперименты именно над рыбами.
2: Ну, когда... например, земля или камни. Ну, не знаю, земля-то, в общем-то, это такое, в общем-то, абстрактное, как стихия берется. А что касается до камней, так они с этим конденсатом, они не несут себя. Хотя в магии есть такие понятия, что собираются какие-то конденсаты, которые в определенный момент выделяются и как бы называются потом камня. То есть они... Ну, это особый конденсат. Очень особенный конденсат, который редко очень... Ну, видимо, там какие-то необычные процессы происходят химические. Или, ну, вот химико-физические, что-то там происходит.
1: Это просто даже, видимо, и не наша область.
2: Да, вот.
1: Я предлагаю прерваться на композицию, а да. после этого мы продолжим беседу с бизнесологом Андреем Орловым. Напоминаю вам, что в гостях у нас бизнесолог Андрей Орлов. И сегодняшняя программа посвящена, так сказать, проблеме, которую вы же затронули. Ну, проблеме или теме, это, кстати, сложно показать. Но это, тем не менее, тема запахов. А является ли это проблемой? На мой взгляд, является. Потому что все меньше, ведь, Андрей, остается естественных запахов. Естественных запахов я имею в виду природные. Вот, к примеру, если взять такую науку, как сексопатологию, то даже сексопатологи отмечают серьезные изменения в сексуальном поведении особей. И все это напрямую увязывается с развитием парфюмерной промышленности, которая целиком убивает. Ну, ведь что было раньше? Запах самки, запах самца. Происходит соитие какое-то, в результате деторождение увеличивается. А сейчас, в связи с развитием парфюмерной промышленности, эти естественные запахи в течение очень долгого времени, это несколько веков, они, собственно, выжимались, убивались и уничтожались.
2: Ну, здесь, наверное, не так вопрос. Вопрос, вернее, неправильно стоит, а ответить на него можно следующим образом. Если проблема заключается в том, что, например, проблема, например, своей коррекции собственной сексуальной жизни, например, происходит, ну, так скажем,
1: то есть вы имеете в виду
2: после... Как бы, ну, то есть методы, которые применяются, не являются, то есть это является плодом какой-то рекламы там или так далее, то есть это не является там вкусом, меры там не участвуют, например, употребление каких-то парфюм там или какой-то продукции, способствующей вот, повышению собственной привлекательности, основанной исключительно на какой-то слепой вере в информацию. То есть, когда отсутствует гармония. Вот. Например, что создает в человеке как бы тот эффект, который, в общем-то, рекламируется. То есть, когда повышение привлекательности, это умеренное, сбалансированное количество ферментов, то есть аттрактантов сексуальных и всех прочих. То есть по ферментному составу запаха мы можем определить состояние человека там, ну, до мельчайших подробностей. Вот. У нас, правда, существует масса дополнений, связанных с визуальным восприятием, сигнализацией визуальной. Ну, бывает, часто возникает дисгармония, например, визуального и обоняния. То есть, например, когда запах не соответствует визуальному. То есть это очевидно бывает. То есть, я не беру здесь какие-то неожиданные вещи, там, какие-то выпуски каких-то газов там или еще что-то.
1: Ну, к примеру, тут можно привести пример, если бы шашлык пах бы там по озону. Ну, грубо говоря, так, если уж совсем. Но я здесь почему хотел затронуть тему деторождаемости напрямую. Вот по мнению социолога, вашего коллеги, социолога Автандила Рафиковича Пипия, именно проблема деторождения у европейской, так сказать, расы, то есть у людей со светлой кожей, заключается именно, так сказать, в парфюмерии, в запахах. Дело в том, что у азиатской части населения деторождаемость значительно более высока, это не секрет, чем у европейцев. И вот этот социолог объясняет это прежде всего тем, что косметика, так сказать, азиатов, она более естественно сочетается с естественным, опять же, запахом человеческого тела. То есть влечение самки к самцу происходит не через какой-то синтетический такой интерфейс парфюмерный. Вот это таково мнение. Одна из причин, и по мнению Пипи, это главная причина, собственно. Вот согласны ли вы с ним?
2: Нет, я не согласен. Во-первых, у азиатов своя культура, и у них, как мы уже говорили, например, порог чувствительности намного ниже, и это является причиной, что азиатские, например, потребность в запах, она выше и интенсивнее. То есть все например, продукты, разрабатываемые в Азии, там, на Востоке, они отличаются интенсивным запахом. То есть для европейцев это очень сильные запахи, как правило. То есть, ну, мы уже говорили, что по-разному развитие слух, обонятельных аппаратов различия имеет существенные, поэтому азиатские, например, продукты или, так скажем, какие-то идеи, воплощенные в запах, они являются как бы преувеличенными для европейцев.
0: Но, тем не менее, вот, как, опять же, в исследованиях Автандила Рафка HPP сказано, что, в принципе, производство каких-то парфюмерных там всех этих штук на Востоке, оно, как правило, происходит чуть ли не в кустарных условиях, чуть ли не в каждой семье женщина сама себе варит свой какой-то восточный пуазон. А здесь происходит серьезное тиражирование запаха. То есть, например, можно, идя в толпе по улице, да, встретить там штук 15 женских особей, которые пахнут одним и тем же пуазоном, который продавался вот здесь за углом. То есть я прицепился к пуазону, ну, можно назвать любую марку. То есть практически происходит обезличивание через запах. Вот чем объясняет это. То есть там, на Востоке, более индивидуальный подход к благовониям, как ни странно. Я не имею в виду туристические точки, где там пришел.
2: Ну, насчет того, что все пахнут одним, это приблизительно как все в одинаковой одежде ходят здесь. В общем-то, вот эти модные запахи, они никак не соответствуют, в общем-то, запаху настоящему. То есть тот, когда модный запах смешивается с запахом человека. То есть на каком-то уровне подсознания мы воспринимаем все запахи. Ну, у нас много дополнительной информации, то есть визуальный, слуховой и, ну, какой-то даже собственный абстрактный возникает, поэтому, например, оно не выходит никогда на первый план. Например, когда мы проводили исследование, пытаясь выделить вот эту компоненту обоняния, то, например, что касается, опять же, различий, там, например, азиатского и европейского подхода, например, к культуре запахов. Там, например, вся среда, она обладает более интенсивным запахом. И там, например, на производство, вот, например, каких-нибудь этнических запахов, там, в общем-то, особых усилий не надо затрачивать. То есть все вокруг там благоухает интенсивно. А в Европе или взять севернее, для этого нужно производить какие-то там немыслимые сборы растений, выжимать из них долго и упорно, потом как-то смешивать. И, ну, а что касается то, что вот одинаково там как-то все пахнут, я опять же говорю, это запахи поверхностные. Это все равно, что когда мы видим всех одинаково одет, но это не значит, что у них там исподние одинаковые. Но даже если и это учесть, это не значит, что они там все одинаковой конституцией обладают. То есть,
0: да, но с другой стороны, вот если, например, да, там
2: это конституция... просто показывает чувство вкуса, так сказать. Вот берем среднюю массу там людей, и, например, они все одинаково пахнут. Ну, вернее, так себя припорашивает кое-чем. Ну, это просто говорит о вот этой безвкусице, что ли, или какой-то вот с невозможностью устоять перед рекламой какой-то, или подражание какое-то, в общем. Ну, там много, на самом деле, вот этих комплексов, которые могут повлиять на то, чтобы вот такие вот вещи происходили.
0: Ну, вы знаете, вот, собственно, очень часто, опять же, к нам приходят письма от совершенно разных людей. Вот Арсений Махмудович Крым-Ереванский, наш постоянный радиослушатель, пишет, что он очень бы хотел иметь такой же естественный запах, как у замечательного нашего летчика Юрия Гагарина. Вот просто вот ему это втемяшилось в голову. Мне кажется, что эта идея, так сказать, изготовления каких-то духов и парфюмерных средств с естественным запахом тушки какого-нибудь великого человека принесла бы высокую коммерческую выгоду. Я вот даже у нас на радиостанции знаю пяток человек, которые втайне мечтают пахнуть, так сказать, так, как пахло подмышками у Эйнштейна.
2: Ну, на самом деле, сама по себе идея, она является абсурдной, потому что развить такую, например, такую моду несложно. То есть для этого, например, берем Кстати, интересно, что здесь можно привить действительно более емкое впечатление о чем-то. То есть, например, визуальная информация у нас, например, может разбавляться иной раз подсознательными символами, которые дополняют основной образ. То есть, если мы воспринимаем там крест положительно, там, например, а острые углы отрицательно, или еще какие-то особенности психики есть, восприятие символов, то, соответственно, если тебе форму предлагают, то есть тебе там портрет в какой-то раме определенной конфигурации, он будет вызывать разные эмоции. Также, например, что называется, вот, например, запах какой-нибудь модный передать какому-нибудь известному человеку. Вот просто нужно ряд каких-нибудь широкомасштабных акций учинить, которые будут сопровождаться определенным сопутствием каких-нибудь там вот аэрозолей определенной.
0: Ну, вот, но ведь у вас же в вашем институте, простите, что перебиваю, тем не менее, это уже не секрет, что в вашем институте существует, так сказать, музей запахов, где вы храните в специальных емкостях именно запахи от отдельных, так сказать, частей тел отдельных великих людей.
2: Да. Вот, так, но здесь еще интересно, что у нас уровень, например, лабораторных исследований дошел до такой степени, что мы можем синтезировать эти запахи. Здесь более интересные, вот, например, работы были, связанные с разработкой, вот, например, в области искусства. То есть мы несколько фильмов снабдили вот как бы запахами еще. То есть они теперь полноценно воздействуют. Что мало того, что мы попытались расширить, значит, вот сейчас это получает уже широкое распространение. Это домашние театры, называемые так. То есть когда там стерео, ну, вернее, не стерео, там определенные уже звуковые комбинации акустических систем приводят, ну, в общем, создают определенный, ну, какой-то необычный естественный эффект, даже не естественный, а просто необычный эффект. И, опять же, там визуальные приборы оптические тоже создают какие-то необычные впечатления. То есть, и таким образом, если мы последнее, что, собственно, нас отделяет от образы, которые мы наблюдаем там, в художественном произведении, в кино, в частности, это запах. И последний вот этот вот порог этот будет решен, что мы, собственно, сделали, то результаты очень такие мощные получаются. То есть здесь уже человек получает полную гамму чувств, кроме тактильных. То есть он не может сенситивно там участвовать. Хотя мы там, например, создаем такие эффекты, то есть повышаем температуру в нужных условиях там, или влажность. Но это, в общем-то, уже излишним является, потому что запахи очень сильно дополняют.
0: Но ведь согласитесь, что у каждой особи, у каждого зрителя, который приходит вот на этот сеанс новый, так сказать, о чем вы сейчас рассказывали, у него весьма разнообразен и широк диапазон восприятия запаха. То есть вы, например, можете синтезировать под какого-то среднего человека запах, ну, грубо говоря, кобылы, да, который доит аксакал сидит, да? Вот. Но наверняка найдется какие-то люди, которые будут иметь более чувствительный, так сказать, нос, или менее чувствительный. Если менее, то не страшно. А если более, то они могут уловить там какие-то вот именно эти синтетические добавки. Я вот, например, слабо верю, что вот настолько вы можете смоделировать, создать какой-то запах, что, так сказать, четкий нос какого-нибудь дегустатора запахов не определит там синтетику. То же самое, что вот воздухоочиститель, вот он, да, там персик, к примеру, да, вот, а как бы не нужно быть особо искушенным в мире запахов, чтобы не определить, что там персик, это такая пародия, как вот сегодня показывали, Остап Бендер нарисовал вот этого сеятеля, то же самое.
2: Ну, разумеется, здесь рассчитано все, в общем-то, на средний уровень восприятия, то есть здесь не идет речь о специалистах, то есть здесь действительно вот, вот этого среднего уровня вполне достаточно, чтобы в совокупности там с остальной информацией все это воздействовало на нормального и среднего человека очень правдоподобно и интенсивно. То есть вот дополненная вот эта вот последняя субстанция, связанная с запахами, она На нормального, на среднего человека повлиял решительным образом. То есть все уже полный, стопроцентный почти эффект присутствия наблюдался во время трансляции вот этих наших программ.
0: А скажите, вот тоже, на мой взгляд, тема очень серьезная. Это тема запахи и детства. То есть существует мнение, что ребенок чувствует гораздо большее количество запахов, нежели взрослая уже базитическая особь, которая, как мы уже говорили, не сама, а просто как бы, ну, в ходе эволюции теряет возможность ощущать запахи, которые ей не нужны, так сказать, в ходе ее вот жизни. Вот. А грудничок, который родился, он ощущает какой-то один глобальный запах, ну, вот как бы целиком видит на радугу, да, то есть насколько вообще целесообразны попытки зафиксировать вот состояние грудничка у взрослого человека, то есть так, чтобы и в 50 лет, уже будучи базитическим, человек улавливал запахи, улавливаемые грудничком. Или это не нужно, это может сделать уродом.
2: Ну, на самом деле здесь существует две точки зрения. Одна предполагает, значит, что он запахи улавливает, а другая, что он, наоборот, лишен каких-либо потребностей, в том числе потребностей в запах. То есть приближенные к состоянию полного счастья или одухотворения, когда, в общем-то, функции все снижены до такой степени, что, например, не приемлют что-то излишнее. То есть там, как известно, там зрение, слух, обоняние работает с определенным порогом. То есть этот порог намного выше, чем у человека взрослого. То есть из этого следует, что у него наоборот, обоняние очень снижено, то есть до степени... Ну, в общем, для счастливого человека, собственно, и требуется, например, как дебил, он ощущает себя счастливым. И, собственно, дебильность, она, это, собственно, и есть счастье. То есть это укор окружающим, потому что состояние дебила, оно есть счастливое. Это чисто социальный укор. И а что касается конкретной особи, то есть если взять, например, и, ну, грудничок, например, он определенный, в общем-то, конституции, то определенные состояния всем известные, но на самом деле, если проводить параллели, он вполне похож на дебильного. То есть на дебильного взрослого тем, что да, как да, раз все функции у него снижены, и его конституция, в общем-то, предрасполагает, он же полностью зависим и полностью счастлив, так можем сказать. То есть его все одномоментные несчастья, они решаются элементарно. То есть его стоит покормить или лишить дискомфорта. Да.
0: Кстати, вот вы знаете, видимо, поняли определенные люди вот это тоже как-то, ну, смогли сформулировать, и сейчас создается огромное количество новых религиозных каст, которые вот именно проповедуют, так сказать, дебилизацию. Ну, вот есть же такая каста, называется «Свидетели-дебилятора». Вот. Именно вот они занимаются этим. И вполне возможно, что вот, так сказать, именно вот чистой физиологии станет в будущем каким-то религиозным таким новым толчком. Но мы сейчас с вами ненадолго прервемся и после небольшой паузы продолжим общение с базитологом Андреем Орловым. Нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. Как вы помните, для тех, кто только что подключился, я напоминаю, что речь у нас идет о запахах. И как бы мы закончили предыдущий наш диалог темой о том, как вообще ощущает атмосферу с точки зрения именно запахов грудничок. Вот пришли к выводу, что он ни черта не ощущает, и что, в принципе, это и хорошо.
2: Да, это хорошо. Ну, собственно, это предусмотрено природой, чтобы создать условия благоприятные для развития человека. На самой начальной стадии он должен ощущать полный комфорт. То есть состояние святого, когда, в общем, никаких раздражителей, вернее, раздражителей есть, но пороги чувствительности отрегулированы таким образом, что как раз он
3: получает минимум негативного из внешней среды. То есть с момента его созревания начинается вот как раз развитие всех этих аппаратов и усваивание внешней информации агрессивной. И, ну, в общем, уже тогда начинается штурм, так сказать. Вот.
0: А, собственно, здесь можно еще, видимо, провести какую-то аналогию, но ни в коем случае не сопоставляя эти два явления, аналогию вот его с насекомыми или с животными, скажем, типа собаки. Вот почему собака, она такая беспокойное животное? Ну, вообще, оно же постоянно скачет, там, скребет когтями, там, у нее вывален язык. Тогда как кошка является, опять же, противоположностью собак. А насекомое, оно вообще третье. Вот взять, например, комара, да, ведь известно, что комар летит на запах бычка, коровы или там подмышек. То есть он ощущает, как доказали ученые, исключительно острый запах. Вот комар на сахар не сяет. Если сяет, то в основном, как бы, это ориентир, это вот белая чисто поверхность исключительно, то есть это уже визуальный образ. Вот, то есть смысл в том, что если человек или, ну, любое существо будет ощущать только один запах вот в этом широком спектре, только одну полосочку, то это существенно отразится и на его, в общем-то, поведении вот в окружающей среде. И я знаю, что у вас огромное количество пациентов с какими-то гипертрофированными вот с гипертрофированным, назовем его так, обонянием. Не могли бы вы рассказать о каких-то вот примерах наиболее ярко выраженных вот аномальных отклонениях в этой области?
3: Ну, такие, в общем-то, можно их назвать аномальные. Есть вот у нас, в общем-то, добровольцы, на которых проводились эксперименты, которые имели ярко выраженную сверхчувствительность, как раз обонятельную, они... В общем-то, исследование предусматривалось, чтобы они интерпретировали или излагали, например, те или иные ощущения, вот, которые они получают от запаха. Там, например, берется объект, рассматривается. То есть они по масти, например, женщин делили. То есть блондинки, брюнетки и там, шатенки, как они пахнут и с чем это связано. То есть вот, например, блондинки, они... как бы по его такому впечатлениям, они больше связаны с, как бы, с какой-то, ну, то есть открытостью эмоциональной. То есть это, если представить нечто такое, вот суп какой-то с открытой крышкой, вот, а все остальные, значит, чем темнее мазь, тем, значит, консервативнее запахи, то есть более, как бы, консервативный, ну, то есть и сама генерация по себе, то есть чем масть светлее, тем, значит, как бы вот продукция запаха, она происходит как-то интенсивнее, считается.
0: Но, с другой стороны, согласитесь, что вот заболевание такое, как насморк или воспаление легких, оно происходит не от ветра, заметьте, а от сквознячка. Это я так говорю к тому, что вот вы сказали, что при открытой крышке, например, борщец пахнет аппетитнее. Да, но, с другой стороны, ведь очень серьезная тема – это объем запаха. Ведь может, так сказать, доноситься запах, который будет воздействовать на какие-то центры мозга гораздо сильнее, нежели огромное количество этого запаха. То есть какой-то, скажем, вот вы идете по улице, она жарит картошку, да, вот, и у нее из форточки вот пахнуло этой жареной картошкой, у вас началось активное слюноотделение там и все такое прочее. Другое дело, когда вы уже заходите в квартиру, где вот эта картошка жарится, где все пропитано этим, собственно, вот запахом, там ваши другие органы, кроме органов обоняния, поведут себя совершенно иначе. То есть, может быть, там, ну, это я не буду говорить, это, опять же, аномалия. Вот не могли бы вы прояснить эту хитрость с объемом, с, так сказать, с объемом запаха?
3: Ну, здесь, как и в любом другом источнике информации, количество и качество, они, собственно, точно так же влияют. То есть, качественное, например, Ну, а что здесь, примеры какие-то привести?
1: А, ну да, да, да, это вот было бы. То есть я как бы на таком чисто кухонном примере, что вот, заметьте, вот, например, в хорошем ресторане, вот у нас тут внизу мы открыли при программе, да, то есть там официант, вот он вам сегодня как поднес вино, не так, там бутылку открыл и прям в ноздри запихнул горлышко, нюхали там, ну, а вот чисто так вылил себе на руку, потом это рукой перед вами помахал. То есть так аромат улавливается гораздо тоньше с точки зрения кулинарии.
3: Да.
1: Ну, а вот, вот другие какие-то примеры. Ну, вот я, например, знаю, что один из наших радиослушателей, я не буду

0: Ну, судя по этому, так, по ситуации, у него, значит, скорее всего, именно вот она гипертрофирована, эта функция. То есть, потому что, например, если взять эстетическую визуальную сторону, здесь эта процедура, она не лучше выглядит, ну, в смысле, не совсем нормально как-то, или с нормальной точки зрения она как-то выглядит не совсем нормально, что ли, так вот. Это дает основание думать, что у него, в общем-то, идет, ну, в пользу, так сказать, вот обоняние все развивается. Его чувствительность связана вот с этим как раз. Ну, здесь, наверное, влияет уже не то, что количество, а именно качественное влияние уже определяет его вот реакцию. Ну, здесь я не знаю, здесь можно тему, в общем-то, или ситуации как-то много рассматривать. Если интересно, здесь важно, наверное, важен такой момент, что вот, например, что само по себе вот явление создания как бы ложных представлений о себе, то есть вот употребление парфюмерии, по идее, попытка загнать свой собственный запах подальше и выставить какой-то традиционный. То есть мы здесь получаем следующую, в общем-то, концепцию, что люди как бы стесняются своих родных природных запахов, и а посему они являются неотъемлемой частью, такой же вот биологической частью, как, например, там органы какие-нибудь там интимные.
1: Ну да, да, да. Но, вот. Простите, вы не объясняете это тем, что в результате развития цивилизации, в результате серьезного, так сказать, экологического загрязнения, загрязнения окружающей среды, просто человек уже в данном случае служит как бы фильтром всего этого дерьма. И запахи, им издаваемые запахи, исходящие от естественной тушки современного человека, очень серьезно отличаются от запахов человека экологически чистого. А может быть, именно это сподвигло людей прятать это вот свой естественный запах как высший срам какой-то?
0: Скорее всего, это связано с естественной интимностью человека. То есть нельзя сказать, что экологически чистый человек будет, например, хорошо себя чувствовать, когда он ест вот там где-нибудь на виду у остальных людей, или там что-то еще испражняется, или молится. Ну, все интимные акты, если взять, они на то они и интимные, что, собственно, определяет вот личностные качества. То есть, если бы у личности не было, собственно, интимных его каких-то деталей, то он, собственно, и не был бы личностью. Это была какая-то социальная субстанция, как он, как мусорное ведро или еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому здесь интересно, конечно, вот, поскольку это является интимной частью, она имеет свою особенность. И, соответственно, вот эти вот все исследования, которые направлены были на изучение вот запахов конкретно индивидуальных, они имеют под собой вот свое обоснование. То есть, поскольку запахи являются интимными, личностными, как бы такими атрибутами, то исследование их приносит, в общем-то, правильный результат. То есть, сами по себе исследования имеют правильное направление. То есть, и здесь уже вступает как бы в дело сама методология. То есть мы здесь, конечно, пытались найти какой-то эталон или способ как бы оценки вот этих вот состояний. В основном все уперлось как бы в основные общеупотребимые критерии. То есть вот оценки такие, например, приятные, неприятные.
1: Ну, давайте вернемся к этой теме после небольшой музыкальной паузы. Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог и астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о запахах. И, собственно, очень многие наши радиослушатели задаются такой вопрос. Не является ли вообще определение такое, как приятный запах, неприятный запах, чисто условностями и какими-то, так сказать, приобретенными рефлексами, я бы сказал. Дело в том, что, например, кто сказал, что запах там, опять же, ну, прицепился, но тем не менее запах пуазона приятный, а запах, например, жеваного чеснока неприятный.

0: понятный. То есть вполне возможно, что был какой-то первый человек, который возвел просто вот запах пуазона в культ, так сказать, такой в культ шика в запахах, а вот запах жеваного чеснока как раз наоборот, он сказал, что, дескать, это плохо, привил такое мнение, а ведь через мнение, через вот такую общественную, так сказать, нагрузку меняются и физические свойства человека.
1: Ну, здесь имеется в виду обычные, в общем-то, культурные рамки, то есть любые культурные понятия, они формируются... Там их этиология, в общем-то, схожа. То есть по мере эволюции человека у него там возникают, соответственно, культурные рамки или меры как бы возникают и исчезают, заменяются и так далее. То есть здесь все, что связано с запахами, оно происходило, в общем-то, почти что параллельно, я так полагаю. Есть, конечно, некоторые там, например, моменты в эволюции, когда, например, человеку, например, более важным приходилось там развивать какие-то визуальные свои, там, например, эстетические, там, какие-то меры, так скажем. То есть культура там визуальной эстетики, она, например, прогрессировала более быстро, чем, например, там всякое остальное. То есть, например, взять стиль роколь, то есть вот после эпохи там барокко там возник вот стиль роколь, там, ну, 16-17 век, 15-й. То есть, когда, в общем-то, за внешней визуализацией сущность, так сказать, она, в общем-то, оставалась почти что прежней. То есть, например, если... То есть, взять хотя бы те же какие-то наличия паразитов, вот, например, несмотря на то, что вот внешне как-то все стремилось к обманчивому впечатлению, что это все выглядит чисто...
0: Да.
1: А на самом деле все это содержало в себе очень так, ну, почти что как предыдущие эпохи, в общем, все это кишело паразитами.
0: Тут даже ведь можно сказать, у нас недавно, прошу прощения, что вас перебиваю, в гостях были представители исторического музея, которые рассказали, что при как-то вскрытии одной кладовой еще в каком-то очень древнем дворце, там была куча одежды, вот парики буквально кишели какими-то клопами, блохами, причем явно происхождение этих животных было не современным. То есть это с тех времен они были типа усопшие, потом их как-то отморозили. Ну, то есть то же самое, что с клопом Пушкина, с небезызвестным, который ожил, будучи снятым в свою рукопись. То есть действительно гигиеническое состояние было никуда. Да и жрали они плохо, соли не ели.
1: Ну, в общем, опять же, это все равно основано было на культуре. То есть... В общем-то, это не являлось каким-то недостатком. То есть это, конечно, по мере развития визуальной культуры, так скажем, ну, отношение к ней может быть разное. Вот. По мере развития оно просто требовало определенных каких-то состояний исподнего или там внутреннего состояния. Должно, в общем, было догонять как-то оболочку наружную. Поэтому как-то в результате пришли к какой-то личной гигиене. А до этого все это основывалось на каких-то сущностных моментах. То есть человек здоровым должен быть в первую очередь духовно, а уж во вторую очередь там какие-то были материальные компенсации. То есть вот, в общем-то, а потом эпоха начала материализоваться, и вот в результате мы имеем сейчас полностью материализованный век, то есть когда, в общем-то, происходит слияние полов, нечто среднее, и эстетика, например, и всего, и визуально, и всего остального как бы подтянулась к синтетическому, полностью синтетическому и механическому выражению. То есть, например, заменить лейерзацию. Вот сейчас, например, редко можно встретить чисто природные какие-то субстанции. В основном это какие-то лейерзации и заменители. То есть вот этот прогресс материальный, в общем-то, имеет свою... такую особенность, что, например, приведение всего в норму, так сказать, абсолютно среднего. То есть, например, если уже отсутствует половая дифференциация, о чем может быть дальше речь? То есть нет каких-то диалектических напряжений. И, соответственно, все принципы эстетики падают, в общем, сводятся к единому. То есть, например, одна, например, идея – это хорошо, то есть, например, глобальный там мир и все прочее, но она сама по себе, в общем-то, приблизительно то, что мы сейчас имеем. Мы давно не имеем войны, но мы имеем уже какой-то, например, ослабший человеческий организм, который не жаждет как-то выживать или не стремится к выживанию. То есть у него уже, поскольку он находится под опекой...
0: То есть постоянно тепличные условия, как да. Вот огурцы длинные вот эти. Такие да. Есть, да.
1: У него развивается какая-то пассивная часть, например, там... какие-то условные интеллектуальные потребности он компенсирует. Все остальные, например, компенсируются средой или вот этим общим генезисом, когда его обеспечивают, например, массой эрзацев, которые там производятся в достатке.
0: Ну, в принципе, вот даже как пример, да, на что тратится огромная мощь сейчас человечества, не на, скажем так, изобретение способа выживания,
1: да.
0: А на какое-то техническое совершенствование и без того уже совершенной техники. Там изготавливаются какие-то там совершенно мощнейшие автомобили, которые там ездят там до 500 километров в час. Ну, это я образно говорю, но тем не менее. Это совершенно не нужно. Это никуда и никак.
1: Да, то есть уровень потребностей, он остается диким. То есть вот человек не дорос еще до того состояния, о чем он декларирует. То есть развитие вот такой подобный инструмент там в руках должен, ну, вернее, инструмент должен быть в таких руках, которого он достоин. А поскольку, вот, например, сейчас все это не соответствует уровню вот, как бы, пользователя, то происходит контроль ведь либо набором каких-то случайностей, которые переросли в какую-то, ну, в условия, которые, так скажем, негласно уже соблюдаются и которые переросли в искусственные требования. То есть, так скажем, что, например, искусственное поддержание, например, мира выросло в то, что человек, например, в постоянном состоянии полуагрессии находится. То есть сейчас, например, полуагрессивные вот эти неврозы, они перекинулись уже постепенно на бытовую почву и на все остальное.
0: А может быть, это объясняется тем, что вот если раньше, ну, ведь существует там, да, закон Архимеда. Вот сидел один Архимед где-то там на каком-то берегу, изобретал свой закон. Это была чистая теория, да?
1: Да.
0: Кто-то там изобрел еще что-то. То есть уровень тогдашний, технический уровень позволял одиночке изобрести и воплотить свое изобретение, так сказать, вот в реальный какой-то предмет, то сейчас как бы ничего особо нового без коллективного труда изобрести нельзя. Ну, то есть вот попробуй, например, изобрести новый автомобиль какой-то или там ракету, я не знаю, да какие-нибудь щипцы для накрутки.
1: Почему? Они могут изобрести даже, но в
0: они
1: этом...
0: Они смогут реализовать.
1: Дело в том, уже. Что даже реализовать могут, но дело в том, что в этом потребности никакой нет. Дело в том, что все, например, вещи, там, например, из какие-нибудь из высшей механики, они, в общем, сейчас заменены чем-то более упрощенным. И, ну, так вот скажем, что некоторые вещи, ну, эрзацами. То есть, например, на примере культуры, там, например, вместо живого искусства видим там отфильтрованные. То есть, либо да, это да. Запись, либо это трансформация, там, например, через телевидение. То
0: либо
1: есть...
0: сам даже исполнитель какой-то из пробирки.
1: Вот, да, он, то есть, да. Это какой-то... Условная договоренность. Человечество объявило, там, давайте мы будем жить в инкубаторе, несмотря на то, что нам придется как-то чем-то поступиться. И вот приходится... Поэтому, например, такие изобретения, которые раньше, например, там, происходили от одного человека и влияли там, на целое там, общество, то их сейчас, конечно же, не может быть. Как может инкубаторский цыпленок, например, отличиться? Они же одинаковые.
0: Вы знаете, такой, как так называемый, мы ученые называем вот этот эффект ртути. То есть вот, если раньше... это была какая-то громадная такая лужа, расплесканная. Тут отдельно были куры, тут отдельно было там, скажем, племя каких-то там кочумбаев, да, а здесь были свиньи, да, вот это были деревья. То есть сейчас все это стянулось в такую здоровую какую-то каплю базедовую, уже сложно отличить, вот как бы вот она это, или это курица, или это там свинья, или это там известный артист, или это дом вообще, да, или там музей. Как,
1: да.
0: Вот, какое-то полное смешение. То есть...
1: Да, а ртуть в алхимии, она и означает слияние полов, то есть ртуть — это меркурий, золотой, так скажем, это меркурий, гермафродит, в общем-то, в астрологии это что-то среднее между этим, является связующим звеном между двумя полами. То есть все явления, которые являются полярными, они должны объединяться чем бы то ни было. Там какой-то энергией или стремлением каким-то, или идеей, неважно чем. Они, ну, как-то стремления, эти векторные стремления как раз определяются Меркурием. То есть происходит, что мы представляем из себя какое-то связующее звено. То есть происходит, что мы как труба, сквозь которую там общаются что-то такое более сущностное.
0: Да. Как будто, кстати, вот здесь еще ведь такой момент, что если прийти к полному раскрепощению личности, то что это такое полное раскрепощение личности? Вот вы говорите, да, слияние полов происходит, значит, и начинается там уже отсюда, значит, идет гомосексуализм, затем начинается педофилия, затем зоофилия, после зоофилии потом идет уже некрозоофилия. Вот состояние некрозоофилии, оно, тем не менее, подразумевает под собой полную раскрытие.
1: Это не по тому пути сразу пошел, потому что ты перебрал все извращения, которые основаны на какой-то потребности. А вот когда потребность сама по себе исчезает, вот как при облучениях, вот это и будет результатом. Потому что ты говоришь о каких-то извращениях, но где всегда побудительный стимул есть. А вот когда его не будет, вот это вот и есть вот результат вот этого обесценивания этих
0: идей.
1: Ну
0: ты это говоришь об одном пути, а вот я говорю
1: о другом. Я говорю о том пути, на котором мы стоим сейчас.
0: Ну это да, но этот путь, он как бы широкий, но от него-то есть микропроспектики и улочки. Вот одна из этих улочек здесь.
1: Ну да, но сейчас, по-моему, уже большинство как-то смирилось. Даже вот ты говоришь, есть какие-то отдельные группы людей, ну, как бы занимающиеся развитием в себе вот таких вот экологических идей. Ну, на самом-то деле, они все равно существуют в рамках вот этой вот общей договоренности. То есть здесь, в общем-то, это какая-то игра, которая, ну, конечно, интересная и может...
0: Как-то... Знаешь, это называется по-другому весы. Вот как бы просто визуально все и так понятно. Вот это весы, вот правая чашка, вот левая. Вот, дескать, для того, чтобы игра соблюдалась, давай-ка на левую экологическую чашку гирьку кинем в виде Гринписа. Ну, к примеру, да, вот такая же фишка. Вот, хотя на самом деле, конечно, можно...
1: А вот интересно насчет весов. У меня здесь... Идея такая возникла. Весы ты как воспринимаешь? Это активное состояние или пассивное?
0: Это зависит от количества гирек.
1: Ну вот...
0: Или ты имеешь?
1: Ясно. Вот вообще состояние уравновешенности. Вот, ну, весы, так скажем.
0: А, конечно, активное.
1: Активное, да?
0: Исключительно.
1: А, то есть, ну, здесь на самом деле может и пассивным быть, правильно?
0: Ну, это очень, так сказать, момент очень короткий.
1: То есть наличие напряжения, есть оно или нет, его там напряжение? То
0: есть оно всегда есть. Оно всегда есть.
1: Ну, мы берем не физическое, а так вот более, ну, так сказать, впечатление такое.
0: То есть тогда нужно выдрать этот отрезок, понимаешь? Выдрать этот отрезок из времени. То есть вот, пожалуйста, вот весы в данном случае такие.
1: Да.
0: То есть тогда, да, они...
1: Ты смотришь на весы и представляешь себе, есть у них напряжение или нет. Или все уравновешено. Так и наша жизнь сейчас. Она представляет из себя либо уравновешенную напряженность, либо равновесие действительное. То есть вот это вот две точки зрения на один и тот же предмет, они как бы и были всегда. И сейчас вот они, я считаю, уместно о них как бы вот вспомнить. То есть вот это вот состояние весов, которое ты своевременно упомнил, оно, в общем-то, напоминает состояние. Вот.
0: Ну, понимаешь, состояние, вернее, вот, так сказать, изучение вот этой, этого взвешивания, оно целиком обламывается о появлении каких-то совершенно мутирующих форм жизни. То есть, так сказать, представь себе, что постоянно кто-то откуда-то подкидывает на одну из чашечек, помимо, так сказать, узаконенных гирь, которые являются игрушкой вот этого большого дяди, вот, подкидывает какие-то микрогирьки, которые, ну, как бы такие, скажем, метеориты мутации. Вот это может быть даже, ну, что угодно, какой-то новый вид животных, появившийся вот в результате плохой экологии. Ну, как пример, какое-то новое блюдо, например, там, траву, например, какую-то вот кто-то распробовал и решил
1: есть.
0: Ну,
1: это ты тоже говоришь, это все равно рассуждать там о цветах, подразумевая, что в них какие-то молекулы или атомы движутся.
0: То есть... Ну, в принципе, да, да.
1: Да. То есть мы о предмете в целом лучше интереснее говорить как-то.
0: Ну, предмет-то в целом вот он. Вот перед тобой, видишь, слева, справа кружка. Вот.
1: Да.
0: Но я предлагаю немножечко отвлечься, а нашим уважаемым приготовиться и звонить по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Андрею Орлову, бозитологу. Вернулся, ну, надул нормально ему там все. Угу. Вот, это знаешь, о чем я подумал? О том, или давай все-таки спропримем телефонные звонки, раз уж обещали. Телефон 203-19-22. В студии у нас бозитолог Андрей Орлов. Ваши вопросы можете ему задавать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да. Отвечай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это звонит непосредственно Дмитрий Вальдемарович Подсвечник. Вот меня волнует такая вот ситуация. Вот, например, вот взаимодействие, например, между весами вот, и гирями. Вот, все вот весы меня вот волнуют. Вот. И как вот, понимаете, между проблемой отцов и детей. И не влияет ли на это непосредственно продавец, который следит за весами. Вот. И еще вот, ну, пожалуй, все.
0: Угу, спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
1: А что там, повтори вопрос.
0: Я думал, что ты слышал.
1: Ну, я слышал, я не понял просто.
0: Я вот тоже.
1: Ну, что-то с весами,
0: да, с весами, с продавцом, со взаимодействием, видимо, взвешиваем его и весов. Ну, то есть смысл, вопрос, короче, вопроса в том, насколько можно посредством запаха влиять на состояние общества. Ну, вот, как бы сейчас очень модное такое понятие, как зомбирование нации. Ну, действительно, это, видимо, есть благодаря многочисленным эстрадным артистам, которые прыгают, поют про всякие, про растения, про пустые, про Гималаи. Вот. Но это уже, видимо, слабое достаточно воздействие. Вот,
1: Я думаю, что такое массовое воздействие возможно, например, через массовую информацию. То есть один из способов — это создание синтетического запаха. То есть когда он моделируется под воздействием, там, например, набора каких-то определенного спектра визуального. То есть набор каких-то сигналов там, цветовых. Другой вариант — это когда, например, могут через... Ну, то есть, буквально, то есть, воздействовать запахом. То есть, например, массовые какие-нибудь издания могут из такого сырья изготавливаться.
0: Нет, ну я вот, к примеру, да, угу. Более такой прикладной, скажем, действие. Вот, скажем, одни там засели в окрашенном в белый цвет здании, другие, значит, побежали гремлины его завоевывать. Ну, или наоборот, там, неважно. Вот у них там своя разборка. И, предположим, вот вашему институту поручила какая-то серьезная правительственная группа или там организация каких-нибудь наций, я не знаю, там, синие береты какие-нибудь. Все это успокоить бескровно, исключительно с помощью запаха. Вот какой запах вероятнее всего, ну, вот характеризуйте, этот запах сможет успокоить вот обе эти гремлинские группировки, что там позитирующие. Ну, к примеру, это должен быть горький запах, или там это должен быть сладкий запах.
1: А, ну, запахи там у нас подразделяются тоже на там, приятные, неприятные, по ассоциациям с цветами, резкий, мягкий, сильный, умеренный.
0: Да, да.
1: Вот. Ну, например, существует набор, например, качеств, которые свойственны, например, там, материнскому молоку, которое успокаивает все. То есть уравновешенный сладкий такой запах. Вот, например, он балансирует как бы состояние нервной системы. Например, желтые или вот резкие запахи, устойчивые резкие запахи, они, наоборот, ее возбуждают.
0: Кстати, видимо, здесь может очень серьезно, так сказать, компенсировать вот эти буйства гремлинов, так сказать, пот, взятый в промежгрудной выемке идеальной матери.
1: Да.
0: То есть, вполне возможно, серьезная концентрация вот этого запаха может резко остановить. Они, единственное, тут есть опасность, что начнется поиск тысячами алчных пастей в имени несуществующего. Они могут ведь податься в бега в поисках в имени, поскольку сработает рефлекс, вот тот детский.
1: Ну, не настолько же они там вот будут реагировать на этот запах. То есть, если совсем непосредственно реакция, я думаю... Там существуют такие компенсации, то есть вся половая жизнь, это, в общем-то, и есть реакции, например, подобного рода. То есть, на самом деле, половые акты, ну, по крайней мере, со стороны мужских особей, они основаны, в общем-то, на совокупности чувств, похожих на... Опять же, на какие-то материнские рефлексы, материнско-детские вот эти связи. То есть там набор запахов, связанных с щелочными такими вот продуктами. И ассоциативные образы тоже, связанные там с этими, опять же, там округлыми, теплыми и так далее. Вот с этим вот.
0: То есть какими-то формами уже,
1: да,
0: визуальными.
1: Да. И визуальные, да, вот по обонянию это, скорее всего, такие вот запахи тепло-сладкие, так скажем.
0: То есть успокаиваешь. Ну, как, да, теплые тона тут, в принципе, вот...
1: Да, то есть если вот там какая-нибудь львица, там, например, и чтобы захомутать, например, там какого-нибудь мужчину нужно, но она отличается какой-нибудь экспансивностью или вообще такой, в общем-то, не женской какой-то, например, устойчивостью.
0: То есть, ну, львица, ты таким... тут имеешь в виду вот,
1: да,
0: даму,
1: да,
0: светскую типа.
1: Да, женщину, но лев там по гороскопу имеется в виду.
0: А, я думал, просто такую рыжую, такую, которая...
1: Ну, это и соответствует. Образ, он приблизительно, он так и вписывается в эту характеристику. Ей, как правило, не хватает вот этого как раз сладкого запаха. То есть ей нужно как раз, например, если пользуется она парфюмом, как раз создавать образ вот этой материнского покровительства. А то у нее доминирующее начало, оно как бы ей как раз создает препятствия. И другие, наоборот, вот которые там, например, ну, которые отвечают женской сущности как бы полноценно, им можно выбирать уже нейтральные запахи там голубого, вот в смысле спектра. Это запахи, которые так кисло-сладкие такие, в общем-то, которые весам присущи. А, например, для, в общем-то, женщин женского такого, в общем-то, типа, им уже, я говорю, вот можно, собственно, ну, вот эти вот возбуждающие цвета, там, ой, запахи, они очень рискованные, они подходят только для каких-то единичных ситуаций, таких целенаправленных. То есть здесь нужно продумывать там...
0: Ну, индивидуальный подход,
1: да,
0: должен быть.
1: Да.
0: А вот, к примеру, вот она сидит дома, да, и знает, что он сейчас, вот смена закончится, он, значит, придет и будет орать, типа, там, ну, не то, что там, типа, наливай, мама, там, мама нищей, я провел товарищей, а, типа, пельмени будет требовать, все это в агрессивной форме, и даже если эти пельмени, они уже будут как бы на столе, все равно это перерастет в какой-то конфликт. Вот, может быть, ей нужно каким-то специальным фиамом производить акур, вот, хаты всей, чтобы как-то снизить в данном случае общественную агрессию.
1: Это и есть фиам, этот пельмень.
0: То есть вот сам запах, вот этот, но он может, да, как бы дело в том, что прежде чем он подойдет к этой цели, к самому объекту, и начнет, набив желудочного мешочка, ему нужно снять сапоги, ботинки, и вот этот фиам, он в данном случае будет только раздражать, дескать, вот тут уже фиам стоит, а мне еще ботинки снимать, еще тут это вымя вертится, он будет агрессивен. Может быть, какой-то есть переходной запах.
1: Ну, здесь надо сказать следующее, что с запахами вообще сложнее, чем с образами, потому что образы комбинировать проще, чем запахи. запахи проще, быстрее смешиваются, у них летучесть повышена.
0: Да, вот это, кстати, серьезно.
1: Поэтому
0: тоже.
1: Поэтому как-то каких-то промежуточных или вводных, кроме автобусного запаха, ему не попадаются. Ну, подъезд еще,
0: да,
1: вот,
0: практически
1: с лифтом. Ну,
0: не, здесь... еще уборный, вот, где он умывается после смены. Там,
1: да, как-то... здесь какие-то локальные точки можно чем-то, в общем-то, преобразить. Но мне кажется, что, вот, например, основной доминирующий здесь вот будет пельмени. И здесь, конечно, бороться как-то или дополнять чем-то, в общем-то, сложно. Ну, в этом контексте, если только разбирать все, что связано, так сказать, с углубленным пищеварением, то есть не с каким-нибудь там приключенческим, так сказать, вот, ориентацией, так, чтобы, значит, на голодный желудок там продолжить какие-нибудь увлеченные какие-нибудь взаимоотношения, там, трения какие-нибудь телесные там начать или еще что-нибудь. А, скорее всего, вот все связано именно вот с этим, вот с идеей этого домашнего, так сказать, вот еды этой.
0: Вы знаете, вот я помню ваш проект, который вы в Думу, так сказать, предоставляли. Это, так сказать, тестирование будущих политиков и вообще политиков вот на как бы пригодность их к их профессии. Одним из тестов был, на мой взгляд, весьма интересный. Это тестирование на восприятие запаха еды. То есть подопытного, вернее, пациента длительное время, там сутки, по-моему, вы не кормили. Затем как бы в кухне очень дорогого ресторана, где все это насыщено запахом, заставляли его проделать какой-то высокоинтеллектуальный труд, какое-то высокоинтеллектуальное действие. Вот этот сам эксперимент, много ли вообще людей прошло его? Потому что как бы результат теста был один, там подходит, не подходит, и тот, который не подходил, он просто сломя голову бросался там, пожирал все, что было там на сковородках. В данном случае уже команда отдавал как бы его желудочный мешочек тушке, а не как бы головная коробка.
1: Ну, ты же ответил сам.
0: Да.
1: Ну
0: да.
1: Что же, все кидались они.
0: Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: А вот такая еще интересная тема. Вот насчет смешения запахов. Вот, допустим, ну как пример, вот. Вот, допустим, ну, сейчас там 10 градусов, допустим, на улице. Сейчас, допустим, народ не особо потеет. Ну, человек там, женщина, ну, надушилась. Тут никакого там, допустим, смешения, может, нет. А, допустим, 35 градусов. Вот. Ну, сейчас все отдано на откуп парфюмерам. Это они говорят, что молодым женщинам, допустим, такими духами надо душиться. Более, так сказать, среднего возраста, то такими-то и так далее. Там. Вот. И что вот в такую-то погоду там так тоже разными духами. Это действительно научная тема. Вот как вы насчет того, чтобы ее посмотреть?
1: Ну, здесь вот мы уже говорили, смеси запахов, они всегда ну, рискованные и сложные. То есть получается, когда, например, разные запахи, это все равно как аквариум с разными рыбами. Они вроде все пахнут, ну, выглядят как-то экзотично. Ну,
0: палитра,
1: но они все разные, да. Ну, то да. есть здесь явно ощущается вот эта смесь. То есть, конечно, замечательно было бы, когда все это гармонично было устроено. Но, например, наша там автобусная, например, эта среда, она предусматривает под собой именно скопление чего-то такого. Вот, может быть, и там где-то в деталях индивидуальному, но по большинству своему это масса, конечно. А масса представлена, как правило, смесью такой эклектичной.
0: И прежде чем мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, я еще хотел заметить, что в общем-то одна весьма известная парфюмерная фирма ставила такой эксперимент сделать духи, основанные на пробе, взятые из воздуха вот в общественном транспорте в самое жаркое время. То есть там в эти духи должно был, значит, войти и запах естественный потных людей, и всех их парфюмов, и даже меховых воротничков. Ну что же, сейчас композиция, после этого мы продолжим диалог с Андреем Орловым.
4: 73,82 МГц.
0: И И вы можете задавать ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис Обмандевич Забиворота.
0: Здравствуйте.
5: Я являюсь начальником кафедры по адаптации надувных кактусов в условиях СПО социализма. Я, в общем-то, долго занимался вопросами о влиянии запаха на, так сказать, мои подопытные растения. И меня интересует такой вопрос. Вот вы сказали, что искусственный запах, допустим, можно применять в кинотеатрах там, и для того, чтобы успокоить там толпу, типа того. Вот.
0: Ну да, да,
5: да. Да. А вот можно ли сделать так, чтобы, допустим, запах, то есть, как бы перебить естественный запах какой-то вещи, и, то есть, каким-то искусственным путем сделать так, чтобы...
0: Ну, чтобы кошка пахла бабой.
5: Да.
0: Скажите вот прямо. Хорошо, сейчас правильно. Андрей ответит. Спасибо, спасибо. Ну что, Андрей?
1: Значит, суть какая? Чтобы что?
0: Можно ли сделать так, чтобы вещь какая-то пахла запах совершенно не соответствующий своему виду? Ну, скажем, шашлык духами, баба кошка или кошка баба, неважно.
1: По-моему, это очевидно. Можно сделать, но смысл этого...
0: Но как бы, ведь вы в вашей работе должны учитывать потребности всех слоев населения. Если вы, так сказать, в вашем обществе приемлете какие-то извращения политические, сексуальные, то почему же вы не приемлете, так сказать...
1: Так здесь наоборот стремление, как бы, чтобы достичь гармоничных соответствий, а дисгармоничные они чаще бывают.
0: А с точки зрения, это... может быть, нашего радиослушателя, вот шашлык, который пахнет шашлыком, это как раз дисгармония, а шашлык должен пахнуть, например, цветочными духами.
1: А, это вот, кстати, мы изучали этот вопрос с другой стороны. То есть, когда мы привычным предметом, там, например, предметом обихода, как бы присваивали другие совсем ассоциативные признаки. То есть, например, придавали другую окраску, другой запах. То есть человек
0: вот
1: полностью терял контроль над своими действиями, он не мог, ну, и например, этот предмет, он, ну, являлся как бы частью предметов, в цепи, вернее, элементом цепи, который, ну, как бы...
0: Ну, я, то есть, понимаю, что, скажем, штаны, пахнущие аджикой, не покупают.
1: Нет, не о том речь.
0: А, простите.
1: В общем, это элемент в цепи повторяющихся и пассивных действий, которые, в общем, над которыми человек не задумывается. И вот этот предмет, он, например, всегда создавал какой-то вот какой-то, ну, короче, человек спотыкался на нем. То есть это все равно, что вот, например, обычные психологические тесты, когда там, например, привычные выключатели там переносят на другую сторону.
0: А, рука тянется
1: туда. Да.
0: И или, например, здесь... грушку от спуска воды в унитазе.
1: Да.
0: Возьмут, перенесут на бачок. И вот как котята тыкаются, все тыкаются и уходят. Да. Извините.
1: Что... Да, ну это, например, пример элементарный, когда фрустрация возникает перед применением, например, таких вещей. Это, например, когда еда пахнет неестественно. То есть, когда там, например, какой-нибудь суп будет пахнуть там ацетоном, то человек первая реакция отказаться от этого. Ну, а если это еще и выглядит несоответственно, то, короче, мы придавали предметам ненормальные расцветки и ненормальные... И, то есть, конечно, нарушается здесь ритм полностью, то есть пользоваться невозможно такими вещами. А...
0: Декомпасация происходит. Ну, да. От слова компас человек не ориентируется, так сказать, уже.
1: И вот просто здесь цель-то была не в том, чтобы просто дезориентировать, а, например, цель эксперимента заключалась в том, сколько уходит приблизительно времени на адаптацию, то есть к новым условиям. То есть если берется средний где-то, например, ритм адаптации, то есть человек попадает в какие-то новые условия, если там все предметы соответствуют, например, его нормально, ну, вообще, если они нормальные и нормальному представлению соответствуют, то он адаптируется, ну, с какой-то там, например, с какой-то там определенный период времени, там, X назовем его.
0: А то если, же самое, например, что бросать курить.
1: Если, например, он в привычной среде получает такие искаженные данные, то он очень серьезно тормозится, а если, например, в непривычной среде и непривычные предметы, то он быстрее адаптируется. То есть здесь работает еще принцип того, опять же, вот этих вот индивидуальных причастностей к предметам. То есть предметы, которые являются личной собственностью, они, когда теряют свой привычный вид, они действуют травмирующе. То есть человек ощущает какую-то потерю, и у него часть вообще его рефлексов занята восстановлением вот этой вот чувства собственности. Поэтому, например, какие-то действия со стороны там партнеров, там партнерши, они часто вот вписываются в эту картину. То есть когда поведение там, например, большей частью, там всякие измены и прочее, они как бы предусматриваются. То есть они как бы подсознательно существуют. Причем это, ну, раскопать это несложно. То есть это в зависимости от... Берется материнская компонента и рассматривается. То есть это несложно проанализировать. Но многие ее не знают. И, ну, все равно большая часть вписана все. И поэтому, если там какая-нибудь партнерша начнет, например, чрезмерно как-то себе, ну, например, придавать какой-нибудь эксцентричный вид, то это не заинтересует этого партнера, а создаст как бы условия, ну, как бы вот этот вот ступор создаст, который она расценивает как заинтересованность в ней.
0: А, скажите, вот я знаю, что Павлов, известный академик, проводя опыты над собаками, делал следующее. Он не позволял пище после пережевывания поступать в желудок животного, изучал.
1: Да, через фистулу выводил.
0: Да. Вот, а, собственно, желудок. Я знаю, что у вас такие эксперименты, конечно, жестокие, не проводились, но, опять же, над добровольцами, над людьми проводились эксперименты, то есть вы кормили ваших подопытных пищей, лишенной вкусовых качеств. Вот мне было бы интересно узнать результаты этих экспериментов. Происходит ли адаптация человека и насыщение?
1: Ну, мы вот изучали, брали ферментативные пробы, то есть из полости рта, из пищевода, из желудка. И, например, организм обманываться может вот на, так сказать, до пищевода. Потом, когда эзофагус проходит, то уже конкретно вот в желудке там уже обмануть тяжело. То есть там это мы связываем вот с осязаемым и видимым контролем. То есть вот человек, он даже в зеркало может увидеть, в общем, до глотки этот продукт, и до этого момента, условно говоря, контролируется вот этот вот процесс, то есть обман идет. А дальше уже разбираются его ферменты, то есть здесь уже он активно никак не может влиять, то есть сознательно он не влияет на этот процесс, поэтому когда эти пробы анализировали, то вот, в общем-то, там ферменты вели себя по-разному.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вас беспокоит Рудольф Петрович Шкандыбай-Подкова.
0: Здравствуйте.
6: Вот я, значит, хотел проконсультироваться с вами по поводу запаха, который издают животные. Вот, например, где-то там в Африке водятся, значит, такие скунсы, которые, значит, своим запахом отпугивают. Вот, например, значит, мускусная крыса, она наоборот возбуждает своим запахом. Но у нас вот в средней полосе России, скажем так, таким запахом отличаются кошки. Вот бывает так, вот заходишь в подъезд и как вдохнешь, значит, запах, такое впечатление, что...
0: Понятно. Ну, вы можете не продолжать.
6: Все местные,
0: да,
6: кошки,
0: да,
6: значит, ополчились против человечества. Вот, значит, мы занимаемся сейчас с группой, значит, выведением такого запаха, который мог бы отпугивать кошек. Вот наш эксперимент по поводу выработки из собачьих каких-то ферментов особого запаха, он, в общем-то, провалился. Угу. Можно ли с вами проконсультироваться? Вот просто наши эксперименты встали в тупик, вот не знаем, что делать дальше.
0: Да, спасибо, спасибо. Ну что, да.
1: Ну, вот интересно, по поводу, кстати, кошек, момент такой. У них, во-первых, почему вот, собственно, такой резкий запах, это за счет низкого порога вот, чувствительности кошек. То есть, вот если обратить внимание на вид кошачьих, там, например, у них есть, например, органы показывают, говорят сами за себя. У собаки, если морда более вытянута, говорит о том, что
0: и голова здоровая,
1: органы собаки, более развиты, эти органы осязания. А, например, у кошки уши более как бы выражены, у них слух, в общем-то, лучше, чем у собак. А что касается вот этих аттрактантов, которые они выделяют, там, это половые аттрактанты у кошек, естественно, они обладают вот такой резкой очень силой, значит, известно, что это, как бы, условно говоря, там, метит территорию. На самом деле, это, говорю, исключительно вот сексуальный половой аттрактант вырабатывается, в общем-то, совсем неконтролируемый. И что касается вот отпугивания, то здесь очень сложный вопрос. Вот кошка, она, в общем-то, ее, если в привычном понимании вот взять там страх животных, то у них, в общем-то, нет такого страха, вот как у человека. То есть у человека может существовать сознательный страх. Например, ситуация не возникла, а он может бояться. У животных такого не бывает. Это раз. Во-вторых, там, например, у кошки она по своей, в общем-то, психологии, она очень, ну, своеобразна. То есть ее напугать...
0: Ну, сложно.
1: Сложно.
0: Она, а вы знаете, извините,
1: героическое животное, и ее единственное можно, я предлагаю вам отвлечь. Для этого можно использовать их же кошачий аттрактант. Причем вот они реагируют на сладкие компоненты, вот, которые, например, содержатся в валерьяне, в той же самой.
0: Ну, или еще хороший метод, это как бы действительно отвлечь от вообще половой функции. Для этого просто аттрактанты рыбьи. То есть тем самым у кошки будет все... вся энергия направлена на выделение слюнных каких-то желез, которые совершенно не вонючие.
1: А с рыбой здесь интересный вопрос, потому что кошка в природе, там редкие виды кошек только сталкиваются с рыбой, потому что
0: большей там
1: частью кошки это... живут... Нет, я хотел сказать вообще о пристрастии кошек к рыбам. То есть здесь... А что такое-то? Тут вообще
0: интересный
1: момент, что кошки с рыбами нигде не пересекаются.
0: Несколько
1: видов кошек есть, которые живут там где-то на болотах, и то можно сказать, что они не рыбами, а там крысами питаются. Вот.
0: Водяными, да. Клюквы, кстати, вот.
1: Единственное, значит, обоснование их интереса к рыбе, это то, что у них фермент. Причем рыба, они, свежая рыба, например, они реагируют только, например,
0: на действие,
1: более бурно,
0: на
1: шевеление. Рыбу. Да. А вот рыба, например, которая тут сдохла бездвижимо и еще не начала портиться, она интерес очень мало у них вызывает. То есть они начинают с ней играть. Вот когда рыба начинает уже портиться, они начинают ей интересоваться. Это, в общем, говорит о том, что вот тот резкий фермент, который содержится в кошачьей моче, то есть аттрактанты эти, они по своему составу напоминают, в общем-то, вот эти вот, опять же, продукты распада, которые там в рыбе очень сильно тоже выражены. Причем Пифагор еще отмечал, что вот женщина и портящаяся рыба, они пахнут почти одинаково. То есть он... как научный деятель, не как философ говорил об этом. Так что здесь объясняет многое вот эту вот силу этого фермента и вот эта беготня за женщинами и за рыбами.
0: Да, она, кстати, где-то похожа. Это проводит серьезную параллель между людьми и кошками. Вот.
1: Ну да, поведением кошки по отношению к рыбам и поведением самцов.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, уважаемые собеседники.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я сам неоднократно бывал на запаховедческих симпозиумах. Я представляю определенный запах. Мой запах кодифицирован как запах забывшего барашка. И вот, вы знаете, в Москве я работаю в оздоровительной поликлинике, и ко мне приходят люди-москвичи лечиться. Ну, я создаю деревенский аромат. Не только с города, но и с деревень. Говорят, ну, сволочь пахнет лучше, чем наш барашек деревенский. Вот экология, понимаете, животные теряют фитонциды свои, аромат. Вот как с этим бороться?
0: Спасибо. Спасибо. Действительно, кстати, вот этот радиослушатель очень прав и затронул серьезную проблему потери все-таки естественного запаха. О людях мы уже не говорим, а о животных.
1: Так мы же говорили о животных и о людях. Вообще об эволюции этой, в общем-то, регрессивной, так называемой эволюции, когда вот происходит это усреднение принудительно, поскольку рассматриваются животные домашние, которые зависят от человека, то, разумеется, они как бы...
0: Давайте условимся называть домашних животных просто, короче, пуфики.
1: Вот, они даже независимо от своего, как бы сказать, побуждения, они могут соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляются, или тому методу, так сказать, обращения с ними, или вообще, в общем-то, пытаются как-то подстраиваться под своих этих вот, да. И таким образом, наверное, вот эта вот часть животных, которая вырвалась вперед в своем прогрессивном стремлении, она, наверное, как раз и сильно отличается по запаху и по всему остальному.
0: А передает ли, вот известно, что там зачастую состав крови родителей целиком соответствует составу крови грудничка. Вот от запаха, как на ваш взгляд, можно ли, например, определить принадлежность, или определить отцовство или материнство определенного грудничка способом понюха оного и обнюха потенциальных родителей?
1: Ну, существует методика, она очень спорная, потому что, например, нет классической методики работы.
0: У каждого специалиста.
1: Поэтому, например, эти методы, они воспринимаются в лучшем случае как гипотеза, потому что все эти летучие ферменты, они на определенной аппаратуре, там, например, подвергаются обработке на определенной аппаратуре, и поэтому, например, она не стала еще традиционной или классической. То есть, вот, например, там некоторые преступления не могут открыть, потому что ее нет просто, это аппаратура.
0: А то есть вы хотите сказать, что вот эти многочисленные объявления в разных газетах рекламных, где определю отцовство и материнство по запаху, и там с умным видом какой-нибудь женщина или там мужчина крутится грудника, там потом нюхает папу, маму и говорит, нет, это вот ребенок этой мамы, но не этого папы. Там, и, то есть это все в чистой воды фикции дурилово людей.
1: Ну да, если это не связано, иной раз вот просят принести, так сказать, вот анализ с собой, тогда это похоже на правду.
0: Уже более глубокое исследование, очень понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Это опять же Дмитрий Вальдемарович Посвечник.
0: Здравствуйте.
8: Мне вот еще вот одна такая, вот может ли вот, например, воздействовать запахом через телерадиовещание. Потому что вот я знаю сейчас в новых японских телевизорах, там, например, вот опрыскивают всякими такими веществами от тараканов. Воздействует ли это как-то на человека?
0: Угу,
8: и вот еще один такой вопрос. Вот, например, не ощущаете ли вы конкуренции? Вы же вот вещаете на 8-м телерадиоканале, да, там?
0: Да.
8: Вот. А вот не ощущаете, вот когда вот там всякие грудастые вот по другому каналу там выменем крутят?
0: Массажируют себя.
8: Угу. Да, даже можно так сказать.
0: Понял, спасибо.
8: До свидания.
0: Насчет вот запаха я хочу сказать, что ведь была у нас в свое время, практиковалась такая идея, когда мы всем нашим радиослушателям выдавали, так сказать, недельный или месячный набор таких баллончиков с теми ароматами, которые распространили в студии, с тем, чтобы человек, сидя дома и слушая нашу программу, вокруг себя, так сказать, распространил ту же ароматическую среду, в которой находимся мы. Но в связи с большими очередями, все-таки 5 радиослушателей, весьма беспокойные, как говорится, уже больше 2 уже сходка, уже они там и поссориться успели, и понапиться вместе все, вот, и там. Поэтому мы от этой практики отказались. Вот. И, кстати, действительно, существует ли какой-то способ ароматизировать через радиоволну?
1: Да, мы уже говорили, вот и по телевидению, и по радио. действительно, это все, ну, как бы синтетические способы. То есть, вот, например, некоторым слышится что-то, некоторым там мерещится что-то.
0: У
1: там,
0: некоторых вот зуд в зубах такое
1: видит там что-то, да. Там, или еще что-нибудь такое происходит. Там как бы ложная информация бывает иной раз, вот визуальная, там слуховая. В том числе бывает и обонятельная, когда, в общем-то, информация, построенная определенным образом, она может вызвать, как бы побудить абстрактное мышление, развить, в общем-то, какой-то образ, фантом, который, в общем-то, может принадлежать там, к визуальной информации, к слуховой, или вот в том числе и к обонятельной. То есть может фактически генерировать тот или иной запах. То есть, например, даже можете проверить там, если у вас побуждение там, например, или абстрактное мышление как-то развито, то вы, например, при ассоциативном каком-то восприятии, то есть вам там вещать будет какой-нибудь повар из какого-нибудь шикарного ресторана, который вы, к которому вы имели когда-то отношение, вы будете там как-то ассоциативно уже воспринимать некоторые запахи.
0: Да. А, кстати, я позволю себе ответить на второй вопрос насчет конкуренции. Потому что с невооруженным глазом заметно, что у нас и в имя больше, и, в общем-то, массажеры круче. Поэтому никакой конкуренции мы, конечно же, не испытываем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас
9: слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: У меня два вопроса. Да. Первый вопрос – это хочу провести аналогию такую. Вот вы говорите, коты метят территорию. А вот мужчины в лифтах, в подъездах тоже метят территорию. Вот что-то это тут очень похоже. А второй вопрос, это что жалко, что ваша такая поучительная передача ночью идет. Вот днем все больные Сербского, там, Каначика и дачи, они бодрствуют, с удовольствием послушали бы. А ночью, ну, все спят, и поэтому... Вот как бы это вы бы там решили бы?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Кстати, насчет первого я отвечу. Не только мужчины метят, и не только коты метят, но и кошки котят, и метят, и женщины метят лифты. Я сам наблюдал неоднократно такую сцену. Ну, например, в телецентре часто это можно увидеть. Да-да, в Останкино. Вот. А что касается второго вопроса, то мы заботимся о, так сказать, пациентах. Они действительно ночью должны спать, но мы... регулярно в обе эти больнички посылаем аудио и видеоматериалы нашей программы бесплатно совершенно. Вот. И, то есть, будьте уверены, что пациенты как бы не остаются без нашего внимания. Я так вот ответил на этот вопрос, Андрей, быстренько, поскольку это чисто технические вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Вот у меня вопрос следующий. Ну, вот у каждого человека как бы имеется некоторое количество любимых запахов таких. То есть, ну, там в городе, допустим, запах метро, бензин и так далее, сырых подвалов. Так мне интересно, вот проводились ли какие-то исследования, по которым, вот, ну, в смысле, когда по запаху человека, в смысле, по его любимому запаху определяли его характер и так далее. Типа как вот по знакам зодиака классифицировали людей.
0: Спасибо.
10: Вот.
0: Спасибо.
1: Это совсем несложно. Это же, в общем-то, предпочтительные запахи, они как бы показывают предпочтение этого человека. Собственно, это совершенно элементарная задача, когда можно построить из определенных предпочтений, собственно, уже создать образ этого человека. Правильно?
0: Конечно, конечно.
1: То есть, там, например, те же самые, например, если человек предпочитает там, сельскохозяйственный там авин. Ну, и можно представить себе, что он по сути по своей он может из себя представлять. То есть, если он даже урбанизирован какими-то условиями, там, ну, случайно, там, не знаю, завезли его родители, но, значит, по сути по своей он все-таки сельский труженик, там, или еще что-нибудь такое. Если ему там вдруг он случайно встретил какие-то тропические, например, растения, которые его там, ну, как-то захватили, его сознание, то это на самом деле человек может иметь какое-нибудь либо прошлое кармическое воплощение какое-нибудь там в тропических странах, либо он имеет просто какую-то склонность, например, заниматься именно с, там, средой, связанной вот с этими широтами.
0: А как вот тогда ты можешь прокомментировать ситуацию, которая произошла вот буквально 3 дня назад с Иваном? Это такой мальчик, живет на улице Молостовых, он в Москве. Он просто чах, грудничок на глазах, понимаешь, чах на глазах, пока не пришел какой-то великий специалист и сказал, а вы дайте ему цемента понюхать. Отнесли, значит, вот Федора там же на стройку, дали понюхать цемент, и мальчонка сразу набрал вес, щеки там яблоками налились, ля-ля-то поля, и все у него там встало, все на место. То есть практически запах в данном случае сыграл серьезную такую выздоравливающую роль в развитии детского тельца. Вот проясни, как же это получается? Всего лишь цемент и нюхнул грудничок.
1: Ну, бывает так, что, например, вот ты забываешь какое-нибудь слово, оно тебе покой не дает, да?
0: Да, то есть, очень вот, часто после того случая со мной это происходит.
1: Да, то есть сознание у тебя работает вокруг этого, так сказать, то есть оно не работает в направлении, так сказать, восстановить это слово. Оно обеспокоено, оно просто вот рушится.
0: Полная беда, да?
1: Да, и вот пока это слово тебе не подсунут, а причем никогда еще не было, чтобы его вспомнил кто-нибудь.
0: А если вспомнишь его, то начинается какая-то фрустрация.
1: Ты вспоминал
0: и
1: когда-нибудь? По-моему, все, кто жаловался когда-то, они только забывали, никто не вспоминал.
0: Вспоминал. Вот. После это страшно, скажу тебе.
1: Ну, вот это, видимо, тоже, наверное, какой-то порог был, когда он цемент этого нюхнул.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Вам звонит Рихард Аладинович. Вот вы знаете, я с большим интересом слушаю вашу передачу.

0: блестящие там клепочки.
1: И главное, простит меня Зоя Роба, а то вдруг обидится, да. Продолжайте.
0: Вот. Но самое интересное, значит, что если, ну, человек, идя в этом костюме, вдруг попадал под дождь.
1: Да.
0: В общем, при том, в общем, когда попадала влага на эту, на этот джинсовый костюм, он почему-то начинал вонять, извиняюсь, тухлой рыбой.
1: Угу.
0: Вот.
1: Покраситель плохой, да.
0: И причем, понимаете, причем это, как сказать, это не на одном экземпляре я наблюдал вот это явление.
1: То есть это оптовое явление, так называемое.
0: Ну да, вот я хотел бы узнать ваше мнение, в общем, ваше соображение, так сказать, по этому поводу было бы интересно услышать.
2: А на самом деле это не красители пахнут, а...
1: Ну это моя версия была,
2: я помню там эту ситуацию. Кстати, это низкосортный хлопок, когда из него делают, то есть он не прошел процесс как надо, то есть целиком. То есть буквально просто технологическим каким-то недосмотром он такой стал. То есть вот иностранные штаны, например, из того же 100% хлопка сделаны, с ними такого не происходит.
1: А может, просто, кстати, какой-то шутник туда сходил.
2: Ну, в этом смысле, да. То есть так, просто когда их скирдуют от хлопковой поля-то, туда ходят, что ли?
1: Конечно, ходят.
2: Верблюды, да.
1: Там кто угодно. Вот у них-то там это оккультурено, там же хлопок это как ну, нечто святое, вот, как для итальянцев спагетти, понимаешь? Вот, а здесь-то это все было на коллективных таких началах, а где коллективно там и погадить не грех.
2: Да, еще, видимо, там как требование, когда они хлопкоуборочные там проходило вручную, то они настолько были, ну, как бы вот принудительный же труд.
1: Конечно.
2: Они были возбуждены и чувствовали вот пролетарскую какую-то такую вот ненависть в них пылала, и они решили...
1: Плюс, ведь еще выделяется огромное количество, вот доказано, что самыми зловонными у потеющего человека это являются пальцы. Поэтому вот через пальцевые вот эти отростки выделение пота туда поступало очень серьезное, на самом деле. Плюс алкоголизм, плюс вообще истощение нации. Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: И у нас в студии, как я вам и рассказывал, уважаемые мои герои, у нас в студии гости. Это известный человек Юрий Лонг. Я не буду даже представлять, называть вашу профессию и род вашей деятельности. Это Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь достойным гостем в нашей студии. И, конечно же, без него же нам никуда и никак. Это московский журналист Юрий, который также часто помогает нам в таких процедурах, как разгрузить что-то, погрузить. Просто так, поскольку программа на самоокупаемости, и вот в связи с датой сегодняшней наш спонсор Рафик Пантелеймонович вдул исчез куда-то в туманные дали. Может быть, он еще появится на горизонте, и жизнь наша станет легче. Может быть, нет. Но, тем не менее, здравствуйте, Юрий, я приветствую вас.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
2: Да, в нашей студии. И хотелось бы начать наш разговор все-таки с того, кто Юрий Лонго, вот какой он человек. Вот раньше это, так сказать, в те далекие года, которые могут и невзначай вернуться, это называлось автобиография.
3: Мне сказали, что вы будете нетрадиционные вопросы задавать, а вы начали с простого традиционного вопроса. Вы знаете, для меня журналист делится на две категории. Первая категория, которая заходит в квартиру и спрашивает: Юрий Андреевич, а как у вас все это началось? И вторая категория, ваше любимое блюдо, сколько у вас было женщин, чем вы занимались в свободное время? И вот первая категория, я обычно ставлю чашку кофе и говорю: у меня 10 минут, вы извините, через 10 минут нужно уходить. И когда мне спрашивают, как это все началось, я сразу же, к сожалению, настраиваюсь, не на тот лад.
4: Ну, вы нам дали больше.
3: Да.
4: Тем вы даете 10 минут, нам вы дали

0: Yes.
1: Ну и к тому же, как бы этот вопрос нас обязывает задавать, как бы вот редактор нашей программы Гонриетту Варфоломеевну Шерсть, она просто требует, чтобы этот вопрос был первым к нашим гостям. Честно говоря, все прекрасно мы понимаем, что это же не главное. Но вот как-то уже положено, как здравствуйте.
2: Магистр белой практической магии. Вот так звучит моя профессия.
1: А сколь долог и тернист был ваш путь вот до этого высокого звания? Ведь вот у меня такое ощущение, я человек очень далекий от всего этого, но мне почему-то кажется, что, так сказать, предавание вот этой области вашей деятельности, такого вот какого-то социального статуса, оно немножко, на мой взгляд, противоречит самой идеи магии. По-моему, люди, которые вот занимаются всем этим, они как-то стараются избегать активно социума, они уходят там жить куда-то. Даже вот такой человек, как капитан Бефхарт, известный, он там в пустыне долгое время жил и как-то и то не научился ничему толком, насколько я знаю, вот каким-то магическим вещам. Вот, или это как бы вы относитесь к какому-то новому и еще не из такому неисследованному достаточно поколению вот ваших, так сказать, людей в вашей области?
2: Ну да, я новый русский колдун. Если серьезно, я только мечтаю отправиться вокруг света и отправиться на 3-4 года, чтобы не видеть окружающих меня, моих пациентов, друзей, и побыть в одиночестве или с каким-то одним хорошим другом. Я вот тоже хочу уйти надолго. А вообще это научное звание магистра белой практической магии, хотя я не считаю, что магия — это наука, скорее всего, это даже искусство, а не наука. Или где-то на грани искусства и науки. Вообще это началось у меня давно. И как я люблю шутить, начинается с пеленок у меня всего. Еще с пеленок мои ручки тянулись к колдунам. Но тем не менее, когда я закончил школу, я почувствовал в себе эти способности. И чтобы знакомиться с девушками, и вот были все, мы комплексовали в школе. Вы, наверное, помните, как мы закосили? Косичку дергали. Саша, вы дергали?
1: Это от большой любви.
2: Да, от большой любви. Так у тебя вместо косичек я пристраивался за девушкой и шаг в шаг копировал ее походку, и вдруг неожиданно делал вид, что я падаю, то есть я спотыкался и падал на самом деле, и девушка то же самое делала впереди меня. Я подскакивал к ней, подхватывал ее за руку и говорил: разрешите вам помогу встать, подносил ей портфель, и таким образом мы знакомились. И такая у меня была первая любовь.
1: Вы знаете, кстати, точно-точно таким же образом мы с моим приятелем, ну, когда тоже молодые совсем были, знакомились в метро. То есть бывало уронишь какую-нибудь красавицу, да, ну не то, что уж подножку, не так галимо и люто. Вот, а потом начинаешь извиняться просто вот всю дорогу, пока она едет, и уже так слово за слово, ну и как бы, и завязываются какие-то отношения. Вот Юрий хотел что-то высказать, такое, какой-то свою точку зрения.
3: Вот, среди многих, наверное, среди всех восточных деятелей всяческих оккультных наук, я сразу извиняюсь за терминологию, я, наверное, могу ошибочные термины применять, но бытует такое мнение, что вот маг, колдун не должен вообще прибегать к никаким публичным выступлениям, контактам с публикой. То есть вплоть до концепта восточных единоборств эти люди обычно ведут замкнутый образ жизни и против публичных выступлений. А мы еще, не соврать, лет 11 назад видели, по-моему, во взгляде, да, было показано, как вы манипулируете трупом. Это с вами было, да?
2: Да.
3: То есть как бы уже 11, ну, по-моему, это было год 85-й.
2: Ну, ближе, где-то 89-й, но это был не во взгляде. ТСН была такая программа, Гурнов показал эту программу, это очень популярный диктор.
3: И после этого мы не раз вас видели на экранах телевизоров, в различных довольно-таки интересных передачах. То есть как вот это связывается? Колдовство, такая достаточно замкнутый мир, недоступный стороннему глазу, и выступление в средствах массовой информации, которые считаются таким недостойным.
1: Кстати, даже говорят, вот ходят слухи, ходили, вернее, слухи, что вот Брюса Ли убили именно за пропаганду вот этих.
2: Я вам расскажу вот эту историю с Брюс Ли, а первый раз я на первый ваш вопрос отвечу, что по поводу массовой информации. Дело в том, что ни один мой коллега, уважающий себя, никогда не открывает свои секреты. Дело в том, что если он откроет секреты где-нибудь на странице газеты или на телевидении, то он тут же теряет силу. Вот любой секрет, который раскрываю, я теряю тут же силу. Поэтому секреты держатся в строжайшей тайне. И то, что мы говорим, это как бы вокруг и около, и никогда не говорим настоящих секретов. И это нужно читать между строчек. Специалисты меня поймут. И люди, которые это понимают, они великолепно понимают, о чем речь. Такой вот ответ. А, Саша, что вы спросили? Я хотел вас... Вы что-то спросили?
0: Про Брюса Ли.
2: А, про Брюса Ли, да. Вот такая вещь есть. Вот как раз это с оживлением трупа связано. Я открыл такой секрет, что существует 8 реанимационных точек на теле у человека, через которые не только можно вогнать энергию и оживить человека, даже заставить двигаться его, не оживить мозг полностью, а двигать руки, ноги уже умершего человека. Вот эти 8 точек, они такие секретные точки. Эти точки знали хорошо люди, занимающиеся восточными домоводствами. Но дело в том, что не просто их надо знать, нужно знать, в какой момент, когда в эту точку надо ударить, и как ее надо нажать, и каким образом, какое число, там, время, в какой час. Я думаю, что существует такая версия, я больше всего как раз и придерживаюсь этой версии, что Брюс Ли именно убили, вот, нажав на эту точку, его соперники, его противники. Я не знаю, для какой цели это сделали, но вот через эту точку его умертвили.
1: А вот вы сами такой вопрос, немножко, может быть, не в кассу, но тем не менее, вы сами владеете какими-то, так сказать, восточными единоборствами, потому что ходят слухи, я, конечно, сам не знаю, но о вас говорят, что вы сменили массу профессий, в том числе профессий, связанных непосредственно с риском. Ну, где там за какое-то неправильное слово могут там... и там и сунуть хорошенько, и все такое, там чуть ли не от флота, и там, ну, масса у вас была профессий, значит, вы должны были уметь себя защищать от каких-то грубых физических актов насилия со стороны сослуживцев или еще чего-то. Или как-то вы обходились, выходили из конфликтных ситуаций, так сказать, психологически?
2: Я владею астральным карате, им очень мало владеют люди, и шоковым гипнозом. И как в каких-то экстремальных ситуациях я могу применить вот этот глазной шоковый гипноз и, или астральное карате. То есть человек хватается за ногу или за руку, или за голову, и у него тут же отваливается это все, то есть недееспособен. Вот такими приемами я владею. Вообще я в юности очень много занимался и боксом, и каратэ, и разными видами спорта. Но пришел к выводу, что вот сейчас весь мир бегает, что вот бег, наверное, самый сейчас полезный вид такой спорта. Именно бег.
1: Да, и, кстати, самый миролюбивый, как ни странно. Mm-hmm. А это вот это астральное карате, вы сказали, это далось вам каким-то серьезным все-таки тренингом, или это пришло откуда-то и как-то в один момент? Ну, бывает, знаете, такое озарение. Вот в одно утро человек просыпается, уже совсем другой, кого-то в него кто-то вселился второй, этот второй подтягивает его физическое тело до каких-то высших духовных, так сказать, уже точек туда. И он сам удивляется, что с ним такое происходит, и уже тут сила воли, в общем-то, дает ему, вернее, сила воли, его должна выражаться в том, чтобы сдержать себя и вот не подчиниться, так сказать, вот этой силе, которая внутри, как бы использовать ее разумно.
2: Сила в меня вошла, действительно, но, тем не менее, я придерживаюсь такой мысли, что талант – это 99% труда и 1% способностей. Поэтому мне приходилось очень много работать над собой, и у меня много было выступлений со зрителями на сцене, я много очень работал просто с публикой, и вот путем тренировок, наблюдений вот, мне и пришло в голову заниматься астральным карате, и ну, это не основной вид деятельности. И многие другие секреты, которые я открыл, влияние на людей без прикасания там руками.
1: То есть, в принципе, вот исходя из ваших слов, можно сделать такой вывод, что все вот эти рассказы о буддийских всех монахах, которые там и с простреленными там организмами бегают, черт знает сколько, и, в общем-то, могут на расстоянии поразить своего соперника, это все не является легендой.
2: Да, это не является легендой, я думаю, что, ну и Конечно, немного приукрашено. Доля правды есть в этих вещах, которые вы сказали.
1: А что служит, так скажем, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но тем не менее, что служит, вернее, чего вы больше всего опасаетесь, что вот может как бы неожиданно изменить вашу жизнь и лишить вас вот этого удара? Ну, это, может быть, я поясню, может быть, какая-то крупная несанкционированная организм пьянка, да? Может быть, какой-то стресс, поскольку, может быть, экологическое загрязнение воздуха. Вот проедет под вашим окном автомобиль, заправленный не тем бензином, да? Или туда там засыпет какой-то гадости, и все. Вот это же тоже очень важно. Человек все-таки, как ни странно, своего рода фильтр. Мы тут все для того, чтобы фильтровать воздух.
2: Саша, нет, это гораздо банальнее. Мою деятельность может остановить только одно – это приход коммунистов. Собственно, в те годы это и было остановлено. Это было все время под таким большим прессом и подпольно все делалось, что я до сих пор не могу это жутко вспоминать о том, что на моих выступлениях присутствовали из горкомов партии, там представители приходили, проверяли, а есть ли у вас такая справка, а есть ли у вас разрешение там на показ того-то, на гипноз, на магию. Я говорю, а разве есть у Аллы Борисовны Пугачевой разрешение на то, чтобы она пела свои песни? Или у Пушкина было разрешение писать стихи? Это ведь искусство. И мне приходилось так долго с ними бороться, что я просто с ужасом думаю, если они придут, ну, пускай не в этот раз, а все-таки сила же-то не исчезает. Вот все думают, вот сейчас коммунисты не победят, они действительно сейчас не победят. То они куда-то возьмут и исчезнут. Они не исчезнут, эта сила будет существовать.
1: Причем, может быть, более в опасном виде, нежели она существовала бы легально. А, так вот, опять же, может быть, это не тактично с вашей стороны, ну, как у вас там, вот у музыкантов свои понятия, да, о какой-то, так сказать, тактичности, у тележурналистов свои. Вот считается ли у вас тактичным каким-то образом, используя ваш дар, влиять на политические события? Вот вы, как человек, несущий, по вашим словам, я опять же, то есть ориентируюсь только на ваши какие-то выступления, которые видел, несущий светлую, так сказать, позитивную энергию, вы, ну, знаете, я поясню по-другому, вот едет трамвай, и на путях стоит ребенок. Объяснять ребенку, что отойди, дескать, с пути трамвая нет времени, лучше ему ударить, чтобы он отлетел. Вот человечество, оно напоминает этого ребенка. Гораздо проще иногда как-то его силком подвинуть к его же светлому будущему, нежели проводить разъяснительную работу. Вот, может быть, в данном случае как раз от вас требуется какое-то воздействие несанкционированное, чтобы немножечко расчистить горизонты.
2: Саша, вы наивно думаете, что этих людей уже подумали, мне нету там наверху у правительства. Эти люди есть у Зюганова такие люди, были у люди такие, у Жириновского, у Горбачева 6 человек было. Я уже дословно знаю, сколько их и поименно знаю. Поэтому там свои люди, там такая крутая защита стоит, чтобы не вмешивались посторонние силы, любые силы. И потом я давал обет, магический обет, чтобы не вмешиваться вот в такие вещи, как политика, и в преступности я не вмешиваюсь. Не помогаю я управлению внутренних дел, КГБ, УФСК. Потому что все заниматься должны своими делами. Я занимаюсь здоровьем людей, я занимаюсь душой человека. Люди, которые занимаются преступниками, они должны разыскивать преступников и угнанные машины, и пропавших без вести людей и так далее. Все принято думать, что маг может это все делать. Так оно и есть, но тем не менее я занимаюсь только человеком и душой.
1: Вот Лиля что-то хотела у вас спросить, насколько я понял.
0: Да, ну я, наверное, задам такой вопрос, который вам все задают, но с таким отношением уже к этому. Вот какая разница между белой и черной магией? В общем-то, это и одно, и другое, это две стороны одной медали. И тем более и другое христианством как бы не приветствуются. Это такие языческие традиции, которые еще у нас сохранились только в виде таких светлых как бы обрядов, но это, если их считать светлыми, там Иван Купала, гадания разные и так далее. Вот. Так вот, когда, например, вы снимаете с глаз, или, например, вот я была свидетелем вашего телевизионного сеанса, когда вы привораживали там кого-то по фотографии. Так вот, если вы кого-то привораживаете, а у этого человека, допустим, там 10 детей по лавкам, и с женой все нормально, но по просьбе кого-то вы вот привораживаете его. Это же, в принципе, медаль-то просто переворачивается, и все. Как же с этим?
2: Правильно, это очень тонкая вещь, и я никогда не привораживаю, допустим, мужчину, у которого 10 детей по лавкам. Я привораживаю свободных
0: людей. Нет, извините, а телевизионные сеансы? Вот сидит там какая-нибудь тетя Маша, влюбилась она в соседа, у которого 10 детей по лавкам. Вы ей говорите, вот поставьте фотографию перед экраном, там еще что-то нужно было сделать, я просто уже не помню.
2: Лилечка, ну я только что говорил, что я свои секреты до конца не раскрываю. Если я какие-то способы рассказывал, это не всего-навсего знания. Знания для людей, которые этим интересуются. Это во-первых. Во-вторых, вот тот способ по фотографии, это всего на 2 месяца. И такой пустяк, как приворожить человека на 2 месяца, я думаю, просто это элементарное испытание для любящих людей. Ведь женщина не будет привораживать просто так, а абстрактно для того, чтобы попробовать, как у нее это получится. Как правило, это не получается. У людей, если они просто ради любопытства это делают. Но если она уже без этого совершенно не может жить, если у нее уж кошмары день и ночь снятся без любимого человека, я таких людей знаю, когда они готовы жизнь самоубийством закончить, таблетки пьют или выбрасываются из окна. Вот в таких случаях они на любой шанс идут, лишь бы только попробовать еще раз наладить какие-то свои отношения. И, как правило, это привораживают, честно говоря, и большинство случаев не замужних мужчин. И так же, как не женатых женщин. Потому что вот там-то как раз уже там защита есть. И таких людей не так просто приворожить, если у них любовь. Если настоящий у человека любовь, он просто не... Он защищен. И очень хорошо защищен энергетически.
0: Скажите, пожалуйста, вот еще такой же вопрос из той же серии. Например, если вы с человека снимаете с глаз, а он был очень сильным, с глаз. И вот вы вступаете в противодействие с какой-то там черной и злобной силой. Обычно, в общем, зло побеждает добро, вот как ни странно. Вот как вы чувствуете себя после таких сеансов? И было ли у вас такое, когда вы не смогли помочь человеку, потому что с глаз был, ну, скажем так, или порча, да? Я тоже не сильна в терминологии. Был настолько сильным, что вы не смогли ничего сделать. И кто этот человек вообще мог быть, по вашим понятиям?
2: Таких людей у меня не встречалось. Я считаюсь одним из сильных магов, и поэтому я всегда снимаю, если ко мне приходят. Дело в том, что я это на себя не беру, поэтому мне не так трудно отходить. Я беру это все на руки и все это сбрасываю потом вниз. Я знаю, как защищаться и как потом накапливать энергию, которую ты потерял во время снятия с глаза порчи. Просто надо уметь это делать, так же, как техника безопасности существует в любой профессии. Также здесь техника безопасности есть и у мага, когда он снимает. Ну, тут черная, это не черная энергия. Снять из глаза порчи, это все у нас все деревенская магия.
1: А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о реинкарнации в том, ну, назовем ее так, в том попсовом понятии, которое, в общем-то, имеют об этом люди неискушенные. Вот стоит ли вообще эту тему поднимать в средствах массовой информации? И вообще, то есть, конечно, спросить, существует это или нет, это, наверное, будет глупо, но тем не менее, вот ваш взгляд на это явление.
2: Я одной фразой скажу. Человек, не верящий в бессмертие, это страшный человек, это жуткий человек. Он может натворить таких вещей. Мало того, что он не верит в Бога, так если он еще не верит в бессмертие, что он умрет и после него ничего не будет, он может таких вещей натворить, из-за которых потом не будет никогда раскаиваться.
1: А не наоборот?
2: А что наоборот?
1: Вот если человек верит в свое бессмертие, может быть, наоборот, у него как бы искушение побольше грешить в этой жизни.
2: Ну нет, как раз. Если знает человек, что он потом еще будет жить другой жизнью, и там будет раскаиваться.
3: Все фанатики как раз на этом и базируются. Начиная с камикадзе и кончая фундаменталистами, веря в свое бессмертие, они как раз...
1: Делают вещи неприятные.
3: Да, очень экстремальные вещи совершаются, идущие вразрез с основными религиями.
2: Это от человека зависит. Это как? От человека.
3: Ну, вот возьмите исламский фундаментализм. Я имею весьма приближенную о нем информацию. Но судя по тому, что они все время кого-то взрывают и совершают кучу терактов, видимо, это значит не личность, а это течение такое.
2: Я не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Я думаю, что нужно ислам просто... каким-то образом вот эти все постулаты правильно понимать. Ведь один говорит, что убей иноверца, вот там у них есть такая заповедь, убей иноверца, а другой говорит, наоборот, не убей иноверца, объяснять это по-другому, а объясни иноверцу свою точку зрения. То есть это все по-разному можно понимать, и я не могу взять на себя ответственность за ислам.
0: То есть если они сами Коран по-разному толкуют, то вот Юрий тем более не сможет нам растолковать его.
2: Если человек способен убить, то он и христианин может убить, и мусульманин может убить. Это, я думаю, что это все-таки зависит не от веры, а от самого человека. Это ни в одном же не сказано, ни в Коране, ни в каком виде заповеди, ни в одной убей человека.
3: Ну, известно, что человек слаб изначально, и когда его душу, его совесть освобождают вот таким каким-то сверхпонятием от тяжести, то есть вкладывают кинжал, например, бомбу ему в руки какими-то высшими целями, то это существенно упрощает этот процесс. То есть даже зависимый слабый человек может стать жутким монстром.
2: Фанатизм страшен во всех его проявлениях, я только на это могу сказать. Это чистый фанатизм. Среди моих пациентов есть больные фанатики, которые на чем угодно могут помешаться. Убивают своих кумиров. У многих художников есть свои поклонники, у музыкантов, за которыми... как это понимать? Почему они это делают? Это просто отклонение от нормы. Я об этом даже не хочу долго говорить. Это просто отклонение от нормы.
1: Скажите, Юрий, а вы не считаете ли, что это не то, что отклонение от нормы психической, в смысле отклонение от нормы какого-то индивидуума, конкретно участвующего в данной массовой акции? Вот я считаю, что это не так. Я считаю, что когда люди, у которых индивидуальность развита очень слабо, то есть они не способны генерировать собственные мысли, делать какие-то собственные дела, там, даже нормально растить детей, да, они вот объединяются в такое стадо, и там идут на демонстрацию, и уже вот это стадо, оно является отдельным совершенно организмом, то есть фанатизм, он не присущ, так сказать, человеку, у которого личностное начало какое-то более-менее сильное. Понимаете, о чем
2: я говорю. Я здесь полностью согласен с вами, я даже спорить не собираюсь.
1: А вот вы сказали, у вас была такая фраза, что человек, который не верит в Бога. А вот, может быть, конечно, это для кого-то покажется кощунственным. Я считаю, что общественный Бог, каковым, может быть, в какой-то степени являются, та же иконы. Ведь иконы — это те же идолы. Вот визуализация Бога – это своего рода, на мой взгляд, великий грех. То есть Бог должен, как мне кажется, культивироваться внутри, опять же, каждого человека.
2: Внутри, да, абсолютно.
1: Когда общественный Бог, вот он, храм, и идите в него. Вот не кажется ли вам, что церковь, она в данном случае как раз занимается полной дестабилизацией личности?
2: Еще как кажется. Я в этом всегда говорил, что церковь и Бог — это не одно и то же. И Бог должен быть в сердце, прежде всего. Бог есть ты.
1: В данном случае вы не имели в виду Бога вот этого общественного?
2: Да, абсолютно. Не нарисованный на иконе, а именно Бог, который внутри нас живет, сердце, которое не дает нам преступления совершать, не дает нам отчаяться, то есть дает нам какое-то спасение. Это, кстати, я с церковнослужителем разговаривал также на «Эхо Москвы», и он для меня открыл такую тайну, что высшая молитва – это молитва сердца, это не надо говорить слова, молитвы, читать, специально молиться, надо, а просто вот внутри сердце должно быть обращено к Богу. Я об этом всегда думал, но не знал, как это называется. Оказывается, это называется молитва сердца, когда сердце тянется к Богу, не более того, и не надо ходить в храм, и не надо просить у Бога прощения, свечки ставить, как вот везде сейчас показывают. Тем более по телевизору это показывать вообще нельзя. Нельзя церковь показывать по телевидению. Это очень тонкая вещь.
1: Я предлагаю послушать немного музыки, и после музыкальной паузы мы вернемся к беседе с Юрием Лонго. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И в гостях у нас Юрий Лонго, а также тезка Юрия Лонго, московский журналист Юрий И. Лилия Вьюгина. Юрий, вот вопрос твой.
3: Меня давно интересует такой вопрос. Глядя вокруг, слушая знакомых, глядя на экран телевизора с некоторыми оккультными передачами, появляется ощущение, что весь мир вокруг наполнен колдунами, магами и людьми, которые могут делать некие сверхъестественные, могучие вещи. Но в то же время в жизни много таких институтов, организаций, как то исправительно-трудовые колонии, многие, ну, короче, есть много таких должностей, много таких мест в жизни, находясь на которых люди так или иначе, как бы они себя не вели, зарабатывают себе бездну врагов. Например, любой начальник исправительной трудовой колонии, любой первый секретарь райкома в прошлой жизни, он неизбежно вторгается в чьи-то судьбы и должен нажить за карьеру огромное количество людей, которые ему должны желать всяческого зла. То есть, как бы он себя ни вел. И в то же время мы знаем, что многие люди на таких должностях прожили целую жизнь, никто их не испепелил, у них не вылезли волосы, не полопались глаза. То есть, вот как все это можно взять? То ли это демоны еще больше неизбежно оказываются на таких...
1: Юрий, прости, не демоны, а демоны. Я попрошу правильно выражаться.
3: То ли не так сильна магия. Вот как это все можно увязать?
2: Юра, чего вы взяли, что они счастливо прожили жизнь? Почему вы думаете, что Брежнев счастливо жил там 70 с чем-то лет своих? Или и потом, кто знает, как они будут после этого жить на том свете? Ведь никто же там не был, никто не может объяснить. Отвечает человек за свои преступления там перед Богом, попадает в рай, ну, или в ад. А то, что они здесь хорошо живут, это нам так кажется. Всегда... в чужих руках, говорят, по-другому выглядит все. Это не никто, не, нету счастливых людей вообще в идеале. Невозможно сделать человека счастливым. Это просто нереально. Это все для идиотов, для круглых идиотов. Счастье — это для круглых идиотов. Это можно только стремиться.
3: Совершенно верно. Но вы согласны, что всегда проклятие, которое говорит обычный человек, оно имеет совершенно конкретную форму. Чтобы у тебя зенки повылазили, чтобы у тебя все скрючило. Там,
2: чтобы
3: да?
2: тебя мыши все съели.
3: Да. То есть вот. Да. То есть для какого-то нормального человека, который поимел несчастье, как ему пускай кажется, от конкретного лица. Таких людей набирается достаточно много. Так значит, у него должны и зенки повылазить, и мыши его должны съесть.
1: Зависит от того,
3: как... Он же или соседа попросит. Ну как? Вы понимаете, вот куча простых женщин, у которых в соседней деревне есть колдунья, например. Они считают, что виной всех их неприятностей председатель их колхоза. Это совершенно жизненная ситуация. Он может быть виноват, не виноват. И если имеется такая реальная сила, то, наверное, ее можно упросить. Там не все же следуют каким-то правилам светлым. Есть и темные силы, все же мы смотрим телевизор.
2: Юра, отвечаю. Во-первых, таких людей, которые могут проклятие напустить, считанные единицы, их по пальцам можно пересчитать. Это обычно восточные женщины, которые умеют делать, они знают, когда говорить. На след это делается, или там ему вдогонку, чтобы человек не смог ответить. Тут куча секретов есть, как сделать проклятие или порчу сделать. Это не так-то просто. Я не буду сейчас раскрывать механизмы этого, потому что я не черный маг. Но то, что вы говорите, запросто, элементарно, там можно зенки вылазят, и там то, и то, чтобы тебе там, ты была одинока, чтобы ты не рожала. Это не проклятие, это просто энергетический небольшой удар, который отскакивает, если человек просто вот сам от природы скандалист, он скажет, чтобы тебе то же самое повылазило. И тут же все отскакивает от тебя. Никакое-то не проклятие.
1: Базарный вариант. Да.
3: Я видимо, не сумел. А вы хотите сказать, что вот таким лицам, которые вершат чужие судьбы, просто за всю жизнь не встречает реальный человек?
2: Как правило, нет, конечно. Но кто будет напускать на наших правителей, или там, кто вершит судьбу, или на председателя исполкома, да его боятся, все шарахаются. Даже те же бабкины в деревне, которые что-то могут делать, они, как правило, не делают этого, они не связываются просто с такими же.
3: А каким образом страшен председатель исполкома для колдуньи, которая и так живет на отшибе, и, в общем-то, у
2: как
3: нее...
2: Как он и пенсии не заплатит, свет отключит, газ отключит и все остальное.
3: Ей в лукошке яйца принесут.
1: Нет,
2: вы так принесите, рассажайте.
1: Юрий,
3: то есть вы понимаете, что институт власти заведомо сильнее...
1: Юр, ну ты так горячишься, подожди. Дело в том, можно я просто приведу пример? Приведу пример просто вот такой. Чего я недавно испугался? Лечу я вот в Египет на самолете. Это реальный факт. Вот. И тут я чувствую, я вот первый раз почувствовал, что если я сейчас не буду там вот орать, вот там глаз у тебя лопнет или самолет упади, а просто если я пошлю какой-то внутренний импульс, чтобы самолет упал, я четко знаю, что он сейчас упадет. Вот поверьте. Вот именно вот и я так этого испугался. Я правда, у меня испуг был дикий. Я не знаю, что это было. Но я почувствовал. Вот скажу я сейчас.
0: Нам, ты сначала расскажи нам, сколько ты до этого выпил на самом деле.
1: Ну, кстати, вот
0: такое прозрение у тебя произошло.
1: Вот в тот момент еще не так много лили. Да. Но чувство это у меня было. И, видимо, у меня еще что-то было в глазах, потому что дяденька, который рядом сидел, он прям взмолился, он вспотел и говорит, не надо. Я говорю, чувствую, что могу сейчас вот прям вот Вот, и я к чему хотел сказать, что можно, видимо, заставить человека на улице споткнуться, если ты очень этого захочешь. Прям вот так захочешь неимоверно, что для тебя мир окружающий перестанет существовать. Это называется, мне кажется...
2: Это материализация мысли называется. Мысль материальная. Вот, видимо, материализация мысли. То, что ты, о чем ты думаешь, то и бывает. Вот, все, что я задумал в ранней юности, или даже в детстве, все сбылось. Это не чуры никакое. Я просто стремился к этому. Я, собственно, могу управлять событиями. Так же вот, как у тебя один раз это получилось, а я это делаю постоянно. Но только не самолеты там сваливая и куда-нибудь в океан, или не сбивая самолеты, а просто вот материализую мысль. Например, приехала ко мне жена из Волгограда и говорит, ушел муж и любовник, и вообще одна тут сижу, не знаю, что делать, давайте хоть вам полы помою, уберусь. Ну, я говорю, убирайся, ладно, только поскорее домой уезжай, потому что мне тут некогда. То есть, она убрала полы, то есть, я ей помог. Я подумал о том, что она хорошая женщина, могла бы иметь и любовника, и мужа. Она уезжает домой, у нее там и муж, и любовник вернулся, и еще пару человек, которые вообще ее бросили давным-давно.
0: Как же она разбиралась также... со всеми?
2: Ну, вот так она мне позвонила и сказала, Юрий Андреевич, вы просто сделали чудо. Вы подумали только о том, чтобы у меня муж был, вернулся назад, а он много лет уже не возвращался к ней, то есть не жил с ней вместе. И вдруг он, пока там полы она мыла, убирал с квартиры, вдруг он вернулся, и любовник заодно, и все друзья вернулись. То есть это материализация мысли. Если человек очень хочет чего-то, он добьется.
1: А скажите, а вот какая доля, вот так сказать, в этом явлении, вот в материализации мысли? Ведь, ну, как бывает, да, вот, например, человек приходит, весь там переживает, ну, вот, наверняка к вам приходили, как бы, пациенты, вот, прямо, и вы, как бы, не обязательно для него проводите какую-то материализацию того, чего он хочет, ну, грубо говоря.
2: Да.
1: Вы просто ему говорите, дескать, даже, может быть, и не думая о его как-то проблемах, просто увидите, что это из того случая, когда ему нужно сказать, слушай, все нормально будет, вернешь, и жена у тебя там будет. И таким образом вы ему даете толчок, чтобы он уже делал эту материализацию. То есть он идет туда и типа, ну, может быть, вот у этой женщины, если говорить конкретно, такое произошло. Типа она пообщалась с Юрием Лонго, типа он ей как бы не напряг ее, не сказал ей, милая, у тебя дела плохи, там, она не разбила у вас дома яйцо, из нее там не выскочила лягушка, я не знаю, все вроде нормально. Она вернулась, полная там вера, сразу там и все произошло. То есть, может быть, в данном случае ваша-то...
2: Мое участие, конечно,
1: да,
2: было...
1: Да, минимально.
2: Да, это так, да. Это было как бы... Я был проводником в данном случае. Я вложил ей информацию, я ее успокоил. А прежде человеку это дать надежду и успокоиться. Если ко мне приходит раковый больной, в четвертой стадии там у него опухоль, и я никогда не скажу, что он там умрет через какое-то время. Я наоборот скажу, что у вас... Если человеку сказать, что никакой вообще болезни нету, и он тут же начинает забывать об этой болезни, она отступает. Я не знаю секрет этого механизма, как это происходит. Я могу только догадываться, почему болезнь вдруг отступает у человека, которого не... который не думает о своем здоровье. Вот самая у нас страшная вещь, что мы все время думаем о том, что заболело что-то, уже пошли к врачу один, а второй раз что-то опять не то, не в порядке, таблетку выпили. Все время накачиваем себя, что мы болеем. А если не думать о болезнях, не думать никогда о том, что у тебя что-то там заболит, или ты, не дай бог, там будешь заболеешь СПИДом или раком, или еще какой-то страшной болезнью. Если об этом не думать, ты это и не притянешь. Существует понятие, если человек боится чего-то, это обязательно случится. Вот от какой смерти человек... боится какой смерти, от того он и погибнет.
1: А скажите, вот все-таки хотелось бы немножко затронуть тему экологии, причем не только вот как бы экологии, как атмосфера, да, а сюда я отношу все, вот к понятию экологии все, это и атмосфера, это и техника, вычислительная техника, я уж не знаю, автомобили, кстати, которые там добиваются того, чтобы они ездили 200 километров в час, хотя непонятно, кому это надо. Может быть, кроме спецавтомобилей нужно вообще там скорости ограничить до 80 километров. Это и появление совершенно новых продуктов питания, которые, на мой взгляд, так или иначе влияют на...
3: А, кстати, вот скажите, многие... Я недавно с ужасом услышал, что Бренцалов категорически против сникерсов. Вот вторжение в русскую психологию всяческих заморских яств, продукт питания, оно правда настолько губительно? Вот чисто энергетически, как вы это ощущаете? То есть должна быть шоколадка Аленка и колбаса диабетическая? Или вот это вполне допустимо, огромное количество Ну, согласитесь, что с российским пейзажем больше гармонирует валяющаяся бутылка портвейна 0,8, чем мятые пивные банки. То есть с трудом глаз увязывает.
2: Некоторые продукты наши, безусловно, лучше. Тут спорить даже не приходится. В таком случае, как шоколад, это очень у нас уникальный шоколад. У нас соки были самые вкусные, самые лучшие. И то, что не связано вот с технологией западных продуктов, вот, все натурально, это всегда было лучше. Но сейчас все перемешалось. Я на этот вопрос вам не могу ответить, какие продукты вкуснее, чья колбаса вкуснее.
3: Ну, враждебности какой-то энергетической, вот привнесенности такой особенно не чувствуете, не можете, как специалист по энергетике, сказать, что это враждебное нашему сознанию, нашей жизни вот вещи.
2: Я могу только такую фразу сказать своего учителя. Человек ест то, что он ест. Вот то, что мы едим, то мы себе представляем. Мы едим сникерсы, мы, если мы банку иностранного пива пьем, то мы себе представляем. Вот отсюда вывод делаете.
1: Нет, наверное, Юра тут несколько неправильно поставил вопрос. Он как-то слишком его национализировал, тему, в том смысле, что вот эти банки мяты там именно к нашему российскому пейзажу. Я совсем другое имел в виду. Вот как вы считаете, если бы, например, сейчас как-то резко оживить и возродить, ну, перетащить, скажем, какого-то человека, обладающего магическими знаниями, перетащить в наш мир сюда, будут ли его знания иметь хоть какую-то силу?
2: Откуда перетащить, не понял?
1: Ну, из 17 века. Или он будет целиком бессилен здесь? То есть вот новое поколение как бы колдунов, оно же также отехничено, понимаете? Оно воле-поневоле, как так сказать, что-то утрачивает, что-то у них должно формироваться новое.
2: Самый оригинальный вопрос за сегодняшний вечер. Притащить 17 века колдуна вот сюда, это уникальная вещь. Я вот сейчас думал об этом.
1: Не, ну не надо сейчас это.
2: Нет, я скажу, почему, вот, почему тот колдун 17 века будет сильнее намного наших современных колдунов, потому что, во-первых, к сожалению, у нас очень много людей, которые сами себе сделали, не просто у них были эти способности, они просто сами себе сделали. Ну, бог с ним, это не так плохо. Но дело в том, что самые большие секреты у Папюса практически в трехтомнике практической деревенской белой и черной магии. Вот самые сильные секреты, по которым учатся все колдуны, а эта книга где-то вот 18-17 век, вот эта книга Папюса как раз, оттуда все знания черпаются. И вот эти все знания 17 века, пока не дошли до нашего времени, они все как раз поистерлись немножко, потеряли некоторую свою силу. А то, что, ну, может быть, техника, прогресс, он только сделал это даже слабее, магию. Я думаю, что это слабее намного сейчас происходит, потому что мы не думаем о душе человека.
1: Ну, а скажите, вот вы как бы человек тоже все-таки, значит, вам, как говорится, не чуждо ничто человеческое, да? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. например, такой, может быть, вопрос несколько неожиданный, опять же, не в тему. Вам как-то не больно видеть людей, заводящих себе каких-то микроживотных, которые даже не являются частью животного мира? Это какие-то полуискусственные баллонки, какие-то вот такие животные, утратившие, то есть их выпустить сейчас в природу, они там и дня не проживут. Это же какие-то уроды, которых люди берут только для того, чтобы их опекать. Вот, потому что даже дети, как правило, этим людям говорят, знаете, идите-ка вы, мы будем жить своей жизнью. Вот они вяжут чепчики этим баллонкам, вот они... А в свободное время они либо, значит, ходят на демонстрации, либо сидят на лавочке. Вот мне кажется, это еще где-то годах даже в 60-х, по крайней мере, нашей стране, может быть, свойственно не было. То есть вот это какая-то странная тенденция кого-то содержать с целью кого-то и опекать. В нужный момент стукнуть, в нужный момент приласкать.
2: Я думаю, это жуткое одиночество, это эгоизма. Люди заводят вот таких декоративных собак. И потом, когда меня спрашивают, Юрий Андреевич, вы любите животных? Я говорю, что я люблю людей, а не животных. Вот. У нас сейчас разучились любить людей и стали любить срочно животных. Собак, кошек заводят. там рыбок, попугайчиков и так далее. И совершенно не обращают внимания на человека. То есть полностью произошло отторжение друг от друга. Мы ненавидим друг друга, мы абстрагируемся, мы не можем найти контакт с близкими, даже родными, матерью, мамой, отцом. Мы не можем с детьми сами найти общий язык, уже не говоря о том, что просто в обществе можем найти. То есть сейчас полное отторжение человека от человека произошло, и тянется человеческая душа почему-то к животным. Для меня это загадка.
0: Так от эгоизма заводят не только животных, но и детей тоже. Да. Люди, которые не могут им ничего дать.
2: Я не знаю, я думаю, что детей заводят все-таки не от эгоизма, а ну, это потребность, это заложено в нас, это инстинкт.
1: Ну как, то есть вот, а не считаете ли вы, что вот главным достижением людей, ну, может быть, современных, это вот и является, так сказать, их способность подавлять всякие животные инстинкты, потому что если бы люди не подавляли инстинкт, то они бы ходили прям под себя на улицах, ходили без штанцов прям и ели бы сырое мясо. То есть вот этот инстинкт, он, понятно, он один из самых сильных. Но все-таки, когда люди вот так там заводят, не думая там о будущем своих детей, заводят там по 10 детей, какой-то, по-моему, скотобаза же это какая-то. Вот, то есть, мне кажется, это нельзя вот оправдывать инстинктом, а вот это уже что-то еще глубже где-то.
2: Ну, человек — это разумное существо, гомо сапиенс, поэтому, конечно же, человек должен все подвергать мысли, то есть все пропускать через разум. Но, тем не менее, так не получается. Больше, я так думаю, что где-то процентов на 90 мы созданы из инстинктов и из каких-то, ну, из подсознательных явлений, которые от нас не зависят. То есть мы не можем это все остановить. Процентов на 90, да.
1: И в гостях у нас Юрий Лонго, московский журналист Юрий, и Лилия Вьюгина. Разговор идет на темы весьма разнообразные. Да, вот Юрий что-то хочет сказать.
3: Мне интересно, чисто практически, вам, как любому гражданину, приходится открывать двери кабинетов, что-то просить, выбивать, требовать. Люди, общаясь с вами, особенно женщины, зная, что вы наделены некими сверхъестественными силами, как они на это реагируют? То ли они сразу сдаются, то ли наоборот вы встречаете какой-то необычайный отпор из последних сил вообще?
2: Юра, я забыл, что такое открывать двери, просить что-то требовать.
3: Раньше был, например, райком, теперь есть муниципалитеты, есть всяческие комиссии, комитеты. По, за, против, там. То есть вы хотите сказать, что у вас все происходит само собой?
2: Даю вам честное слово. Сами приходят и дают. Сами приходят и приносят то, что мне нужно. Я лет 10 уже никуда не ходил, ничего не просил. И у меня все есть.
3: Не играй, не бойся, не проси. То есть...
2: Ну, там, я не знаю, кто-то сказал, не проси, придут, сами дадут. Это кто-то
1: по-моему,
2: из
1: классиков. Булгаковских
2: героев. Да. Вот я по такому принципу. Я очень давно, я, кстати, тогда, в те худшие времена практически, не требовал ничего себе. Само собой как-то приходило. А сейчас так, мне просто достаточно попросить по телефону. То есть не попросить, а сказать, что тебе нужно по телефону, и тебе принесут прямо домой. Поэтому я никогда не открывал двери кабинета.
0: Юрий, простите, вот просто Воланда помянули. А как вы думаете, он был белый или черный?
2: Существует такое понятие, что это черный был.
0: Ну, вроде бы, так вот однозначно сказать нельзя.
2: Я не буду.
0: Он же справедливость
2: восстанавливает. Я не буду вмешиваться в произведение Булгакова, потому что это спорные вещи.
0: Так нет, а вы не вмешиваетесь, просто вот ваши отношения.
2: Я думаю, что он черный был.
1: А скажите, вот...
3: Что, рукой Булгакова водило что-то такое сверх, естественно, в данном случае?
2: Я думаю, да. Я думаю, это было озарение какое-то.
3: Считается, например, на примере Led Zeppelin, что, по-моему, Плант связан с черными силами современности, то есть он активно действующий и сильно продвинутый маг. Я не знаю, любитель ли вы, но случайно слушая рок-музыку, ее лучшие проявления, чувствуете ли вы какую-то вот темную подоплеку этого? Есть такое мнение? Достаточно развитая, что рок-музыка это с черной магией весьма близко.
2: Совершенно с вами согласен, абсолютно правильно.
3: То есть это темные силы, темная энергетика.
2: Да, совершенно верно. дьявольская, даже сатанинская.
0: Вся рок-музыка?
2: Нет, не вся. Это некоторые вещи, там, как он называется, хэви-метал.
3: Ну и в то же время, вот известно, что многие поп-звезды, в том числе не только в эстраде и в литературе, в творчестве, несмотря на внешнюю такую радужность окраски, являются личностями глубоко неприятными, ну, в общем-то, отвратительными людьми, несмотря на мимикрию, то, что они провозглашают весьма часто светлые вещи. То есть, может быть, нельзя так?
2: Я, наверное, что, не выглядит? Сумел. Так выглядеть нельзя? То есть, они вызывают чисто визуальное впечатление?
3: Не,
2: да?
3: Ну, у меня появляется впечатление, что человек, который стал известным, сам по себе особенно хорошим быть не может. Стремление к сверхпопулярности, оно обязательно идет по чьим-то костям, в конце концов.
2: Да, да, в этом есть доля истины. Есть доля истины, да, человек известный. Я думаю, что может быть, если, допустим, есть исключение, отмечено Богом, там Бог отмечает или судьба отмечает человека, и он становится известным.
3: Но обычно выделяют. После смерти в таких случаях бывает.
1: Я вот тут недавно шел по телевизору, ну, в смысле, телевизор, это вот откуда все вещается. Иду, значит, по коридору и слышу там сзади топот такой многочисленных ног и такой типа разговор ведется. Значит, какая-то тетушка среднебазитическая, там чуть ли не в бегудях что-то. И что вы нам что-то расскажете? Ну, что-то там такое говорит. И какой-то, знаешь, мужской голос. Вот мне часто говорят, что я вот обманываю, прям вот таким. И я знаю, я их видел, я их лично сам видел, они ко мне прилетали. Я думаю, ну, там, может, там, думаю, рабочие идут, и у них типа с бодуна там что-то перебрали, они какая-то горячка, оборачиваюсь. Идет, значит, дяденька такой средних лет, вот, и у него как бы на шее висит такая конструкция, по-моему, из бутылочного стекла, вот как, знаете, сейчас бандиты носят кресты такие здоровые, у него такого же размера конструкции, но явно из какого-то дешевого стекла, и он, значит, этой тетеньке втирает, что он лично там знаком со всеми крутыми инопланетянами, которые там только прилетали или прилетают. Вот ваше отношение к таким людям, поскольку, вот, мне кажется, это очень параллельное, так сказать, поле деятельности вашему. Вот юфологи, они, по-моему, да, называются, вот эти
2: уфологи.
1: Люди. Да, но как бы уфологи, они там как-то научно, да, пытаются. А вот эти люди, которые как бы говорят, я проводник инопланетного разума. Вот и к нам тут приходила одна тетенька, сюда все просила свой эфир, которая убеждала, что вот ее языком разговаривает, ну, имя называла, по-моему, какое-то грузинское имя, но она почему-то выдавала его за инопланетянина. Что вы об этом думаете? Это какая-то утка? Или я помню, когда был ребенком, я тоже, ну, мне там лет 7, что ли, было, и я тоже всем врал, что я нашел летающую тарелку, чтобы привлечь внимание к себе сверстников. Вот, может быть, это люди просто еще груднички на самом деле.
2: Саша, если вы верите, инопланетян должен вас разочаровать. Никто их не видел на нашей Земле. И, как правило, среди вот этих всех юфологов или уфологов, половина из них шизофреники. Просто больные люди, психически чистые шизофреники. Это диагноз настоящий, и не...
1: Я
2: врачи им
1: согласен.
2: Дают. Вот я думаю, что вот вся эта наука, которая занимается какими-то параллельными мирами, никаких доказательств пока нет. Не за и против. Я не отрицаю существование других цивилизаций, но кричать и бить себе в грудь, что я встречался с инопланетянами, они мне что-то открыли, какие-то рассказали вещи, там брали к себе в корабль, как многие бабушки говорят, там вот женщины почему-то часто на это ведутся.
1: Да, да, да.
2: То есть
1: да.
2: Как будто что-то снисходит. Но я думаю, это сдвиг по фазе происходит, вот элементарное. И да. Среди моих коллег вот существует очень много ненормальных экстрасенсов, к сожалению. Есть такое понятие «не нюхай свой кокаин». Это очень хорошо прослушивается и просматривается в фильме «Человек со шрамом». Это человек, который занимается наркотиками, то есть их продает и так далее, и покупает, и занимается этим бизнесом, он не должен нюхать собственный кокаин, иначе он
1: да,
2: просто поедет.
1: Да, да.
2: Также и нельзя вот в такие вещи вдаваться настолько глубоко, не имея защиты, что можно просто кончить сумасшедшим домом. Самые нормальные экстрасенсы из моих коллег – это Геннадий Гончаров и я, которые действительно понимаем все, но никогда не будем сдвигаться по фазе лезя в ту сторону, что бить себя в грудь и кричать, что мы гении, там, что мы такие талантливые. Там, мы все это реально воспринимаем. Нужно не терять контроль над реальностью. Это самое главное. Если ты не потеряешь контроль над реальностью, то ты будешь нормальным человеком. Как только у тебя сдвиг по фазе, с таким человеком даже неинтересно разговаривать.
0: Юрий, а вот я хочу вернуться чуть назад. У нас недавно была такая тематическая передача. Ее проводила лектор общества знаний. И там вот как раз она зачитывала старые такие брошюрки, которые распространяли какие-то сектанты под названием «Рок-музыка и дьявол», ну что-то такое. Вот не могли бы вы пояснить свои слова, почему вы считаете, что это все от дьявола? Насколько я поняла, и как вы сказали, там хэви-метал, вы его, в общем-то, и не слушали, и не знаете. И неужели вы считаете, что люди, которые играют эту музыку, всегда должны быть связаны с дьяволом, или там ими водит рука дьявола? И не кажется ли вам, что это честнее, если люди пишут вот такую музыку, и честнее, чем, допустим, музыка там и вещи, которые поют некие там Киркоровы, Буйновы и всякие другие?
1: И прочая альтернативная тусовка.
0: Да.
2: Отвечая на этот вопрос, почему рок-музыка, как вы сказали, от дьявола? Не вся, конечно, я сказал, не вся музыка роковая. Вот это почему. Ведь любая музыка воздействует на чакры. Чтобы было известно, классическая музыка действует на горловую чакру, на сердечную. А, допустим, бардовская песня на подсознание, на глазную и так далее. Ну, тут разное, я не буду сейчас раскрывать конкретно все эти секреты. Но вот именно роковая музыка действует на самую низменную чакру половую. То есть на самую низменную не в том смысле, вот не в буквальном смысле низменную. То есть самую примитивную, самую простую энергию сексуальную, которой пользуются практически все люди. То есть любая категория людей, там, от самых простых до интеллектуальных людей. И вот эта сексуальная половая чакра, она как раз возбуждается именно роковой музыкой. А это самые простые вещи, как деньги, женщина, это искушение дьявола.
0: Так нет, сейчас есть совсем другая музыка под названием рейв, которая действует вообще полностью на весь организм. Ну, и она намного круче, она намного хуже, как бы в некоторых странах она уже запрещена.
2: Я не говорил, что она от дьявола. Я ее не слышал.
0: Так вот, все-таки...
2: Рейв-культура вы имеете в виду, да?
0: Нет, я думаю, что вы не слышали, как вы назвали хэви-метал. Вернее, то, что мы слушали недавно Назарет, вас как бы не вызывало, наверное,
1: нет,
0: раздражение.
1: Лиль, да. Прости, просто существует как бы действительно, вот, то есть то, что ты сейчас задаешь этот вопрос насчет связи определенных групп хэви-металлического толка с дьяволом, действительно это есть. Вот наш эксперт по этим делам, вот сиамский близнец Энджел Саторшин, он вообще искренне, например, считает, что ада нет, что ад это здесь, а рай там, что вот здесь все, это есть царство тьмы. Вот. И также он сказал, что открывается в Москве церковь сатанистов. И также он сказал, что происходил судебный процесс над солистом одной из групп, который сжег 15 церквей. Когда у него спросили, зачем ты типа сжег 15 церквей, он сказал, просто не было в нашем городке 16. И действительно, это серьезный очень культ. И как бы они сами не прикрываются там тем, вот, то есть ну, это у них как бы в законе.
0: У многих.
1: Ну, у некоторых... А у некоторых нет. Но здесь, понимаешь, вот я думаю, что группа Scorpions, у них этого нет. А у многих...
0: У них есть другое.
1: У них есть другое, тоже свой демонизм. Нет. Но я предлагаю сейчас отвлечься на музыку. Не поместится твой вопрос на видеокассету. Отвлечемся на... Мой коллектив называется Sex Pistols, как раз насчет нижних чакр. А песня называется, насколько я понял, «Анархия в их Соединенном Королевстве». У людей мечта такая была.

0: И в гостях у нас Юрий Лонго. И вот московский журналист Юрий задает свой вопрос.
1: Была затронута больная такая не тема, темка, может быть, в числе искушений темных, действующих на низменных. Вы затронули красивых женщин. Вот как маг, как специалист, опять же, по энергетике. А вы известно, что вокруг красивой женщины, я не буду пытаться разобраться сейчас, что такое красивая женщина, существует совершенно определенная атмосфера. Явно она выходит за рамки просто какого-то вожделения, внимания, любования. То есть, то ли это некий энергетический сгусток определенный. Ну, согласитесь, что вокруг вот, желанной, красивой женщины существует совершенно другое, даже микросоциум. Вокруг нее все по-другому шевелится, все по-другому говорит, делается, происходит. Иногда переворачиваются целые государства. Вот любовницы Наполеона, они в истории сделали больше, чем наши совнаркомы все вместе взятые, наверное. То есть, что такое женщина? Это что-то надчеловеческое? Или это просто вот все это мы сами себе придумываем? Или это гормональный всплеск?
2: Нет, я думаю, что женщина — это и есть искушение дьяволом. Это красивая женщина особенно. Это проверка нас, мужчин, и вообще человечества, проверка на вшивость. И если человек это испытание прошел, и еще испытание денег, испытание славы прошел, то он вообще достойный человек.
1: А скажите, то есть вы хотите сказать, что в идеале красивая женщина должна если все люди станут достойными, то она умрет не целой?

0: любви. И потом они радуют и автора уже на старости у камина, кутаясь в плед, он может читать и радоваться.
1: Ну, чувство-то это болезненное.
2: Ну, конечно, человек переболел, он рождает что-то.
0: Все вот произведения искусства, заметные, как известно из истории, были созданы в период великих влюбленностей. Значит, это не темный процесс, это, в общем-то, мучительный, но такой...
2: Вот если человек это испытание прошел, тогда он, конечно, осветляется. Любая болезнь, она проходит через муки, а после этого идет чистота, так чистота
0: в этих муках
2: души.
0: Все рождается. Когда все прошел, все хорошо, сел опять молоко пей, ничего не надо вообще. Когда влюблен, как раз...
1: Можно я немножко переведу разговор в другое русло?
3: Нет, а можно один маленький вопрос, да. Чисто женский? Не подумайте, да, что от зависти. Угу. А почему вот красивые женщины...
2: Не бывают умными,
3: все...
2: да?
3: Ну да, да. Вот
2: не бывают умными?
3: Вот, да, вот...
2: Загадка природы, уникальная загадка, потому что Бог дает одно и забирает другое. Так же, как, наверное, не бывает очень умных спортсменов, за исключением там, так же, как не бывает людей, допустим, умственного труда, физически развитой, красивой. То есть что-то дается одно и забирается другое. И невозможно вот, вот такую гармонию иметь красоты тела, красоты души, ума. То есть это из области фантастики. Но я думаю, что это... Просто к этому нужно стремиться, а...
0: Он в детстве, видимо, невостребованным остается и просто не развивается, потому что и так, в общем-то, все вокруг.
1: А скажите, Юрий, это у меня вот вопрос к Юрию Лонгу. Знакома ли вам такая вот, ну, не порода, а категория людей, как правило, это женщины, опять же. Вот, предположим, на их глазах, конечно, не дай бог, но тем не менее сбивает там ребенка, ну или собаку, автомобиль. Она впадает в дичайшую истерику. У нее там слезы, сопли, все это льется. Она орет, хватает своих товарок за рукава, там все роняют батоны колбасы. Вдруг прибегает какая-то такая тоже вымястая базетка и начинает орать. Вот там привезли сардельки черкизовского завода. Вмиг забывается трагедия и состоится забег в сторону черкизовских сарделек. Вот у меня ощущение, я никого не хочу обидеть, но ощущение, что больше 70% женщин, которым за 40, вот, принадлежат к этой породе. При этом хочу сразу сказать, что до какого-то возраста они были неплохими, достаточно, может быть, девками. Пусть там тупыми не надо, Юрик,
0: они
1: качать голову.
0: Они умело маскируются по молодости, ага. А в старости они считают себя уже положенное отжито, уже вот...
1: Ну, вот это вот мнение Юра, а вот мнение Юрия Лонга.
2: Мне встречались такие женщины, и на Руси это называлось, это дурь называлась элементарно. Раньше таких женщин так вот, просто крестьянин выводил в поле там свою жену или свою там тещу или кого-нибудь еще, или дочь, или кого угодно. Выводил в поле, раздевал это догола. Брал вот огромнейший кнут, которым гоняют
1: быков. Или оглоблю.
2: Да, ну что-нибудь в этом роде. И начинал избивать до такой степени, когда у него случалась вот эта истерика, про которую вы сейчас сказали. Именно истерика, до слез, до плача. И она потом как шелковая была. Она была в течение полугода как шелковая. И она сама хотела этого. Любая русская баба иногда вот подсознательно хочет, чтобы ее избили.
1: Кстати, может быть, отсюда происходят истоки садомазохизма российского.
2: Всего, да.
1: Вот
2: такие
1: моменты. А скажите, я вот немножко хочу вернуться, так сказать, к началу, может быть, нашего разговора. Вот вы сказали, что вот у вас такой произошел как бы дар откуда-то сверху, да? Вот человек, существо очень сложное, на самом деле, и оно всегда сопротивляется чему-то новому. Ну, например, вот даже, казалось бы, таким безобидным вещам, как вот дают кассету с музыкой, говорят, послушай. А вот он этого не понимает, там, или она. И мало того, что он не хочет сказать, или она, опять же, я не понимаю этого. Он скажет, это ерунда. Вообще это просто сразу идет отрицание. Чего уж говорить о том, что какое-то вдруг приходит к человеку высшее знание. Он его сам пугается, сам от него отбрыкивается ногами, руками. А все это я говорю к тому, что, как вы считаете, вот может ли... Глупый, наверное, вопрос, но очень интересный. Может ли вот это высшее знание плюхнуться на животное? у него, у животного иммунитет на такие вещи наверняка слабее, животное ближе к природе. А вот может ли животное, собака, лошадь обладать какими-то магическими свойствами?
0: Вот про котов пишут, теперь очень модно.
1: Кот – это не животное.
2: Обладает, конечно. Это на Востоке очень хорошо развито. Змея считается очень мудрым животным. Допустим, лиса там хитрым, это в русских сказках.

0: корова, допустим, там, да, священным животным. Вот они, конечно, обладают, но это очень примитивно и очень мало, мизерно как-то. Я думаю, что вот такие знания, как вы, Саша, сказали, они могут плюхнуться только на человека, но на человека с открытой душой, с открытым сознанием, не замкнутым, не таким, у которого зашторены глаза, дальше своего носа он ничего не видит, то есть скептик такой, крутой такой материалист. На такого никогда эти знания не упадут. И вот плохо, что некоторые мои коллеги, они отрицают, не коллеги, а мои оппоненты, вот типа Юры Горного, они отрицают существование таких понятий, просто вообще никак не аргументируя, нету этого и все. Вот, к сожалению, такие люди, они не способны тогда увидеть что-то дальше, если себе сразу же поставить какие-то ограничения в жизни. Вот этого не может быть, это я сюда не пойду, вот там дальше, то вот не будет как раз того открытия, того, как раз той изюминки, которую обладает любой человек, и он может вдруг открыться, да, какой-то талант, и на старости лет. Вот известно, что Тарковский 50 лет стал стихи писать.
1: Скажите, я вот хотел провести такой эксперимент, вот, но потом подумал, что это будет, наверное, некрасиво и, опять же, не просто неэтично, может быть, по отношению к людям, над которыми я хотел с вашей помощью поставить этот эксперимент. Эксперимент я хотел сделать такой: взять любую газету, где сейчас печатается дикое количество объявлений, причем вот такие объявления, как «приворожу, отворожу», там, ну, вся вот эта вот мандула, это просто уже как бы глаза даже пробегают. А бывают такие, которые там непосредственно там «колдун», там «черная магия», «светлая магия». Я хотел прямо отсюда из эфира набрать этот телефон, поговорить с этим человеком или там с его секретарем, узнать, что он может, чтобы вы потом оценили, насколько это все вообще великий Макифин, то есть насколько это мавродьевщина или бендеровщина, или нет.
0: Это, кстати, уникальный эксперимент был.
1: Но потом я, знаете, подумал, что как-то получится, что мы этих людей подставим чем-то. Они же не будут знать, что вот мы тут сидим.
0: Отслеживаем.
1: Да, как-то вот я...
2: Нет, ну, Саш, если они дают телефон, то они должны на все рассчитывать.
0: Они знают, как отвечать. Там ответы довольно умные и довольно обтекаемые. Там ведь общие ответы. Там вам не дадут конкретно гарантии. Вообще в таких вещах гарантии не может быть. Если человек говорит, я вам гарантирую на 100% возврат мужа, я вам гарантирую на 100%, что вы избавитесь от того-то, того-то, это, как правило, люди лукавят, если они не шарлатаны, они просто лукавят. На 100% гарантии в магии не может быть, так же, как не может быть этой гарантии, ну, допустим, в медицине. 100% гарантии нет. Или 100% гарантии может быть, наверное, только в каких-то точных науках. А вот в таких вещах, как магия, душа человека, здесь очень много всяких много нюансов. И у человека умный с вами поговорить по телефону, если он дал это объявление. Но я думаю, что по объявлению, как правило, ну, люди не очень одаренные.
1: То есть дают это в основном то, что называется кидалово, другими словами.
0: Ну нет, нет, так сказать нельзя, нет. Там среди них есть люди, которые не причиняют никакого вреда, но и пользы от них мало. Ведь много же школ существует в Москве. Очень много школ, эти же люди, мы так, когда открывали впервые школу, Джуна, я, Гончаров открывали школу, мы не думали, что эти люди все станут работать. Оказывается, им это все понравилось. Они вначале принимали своих родственников, близких, знакомых, потом стали им за это деньги платить. Они потом поняли, что это неплохой бизнес. И сейчас очень многие школы свои открыли также, и кабинеты, приемные часы сделали свои. И, ну, самое, что в этом... есть плохого, это то, что ну, это на поток все. На поток не должно быть.
1: Конвейер такой.
0: Конвейер не должен быть. Я думаю, что настоящий психоаналитик, какой он есть, или экстрасенс, он должен 2 человека в неделю принимать.
2: Так вот, Юрий, я как раз хотела спросить, я как раз... Сашину подводку хотела использовать по поводу плюхниц. Ведь бывали такие, есть такие люди, на которых ничего не плюхается, они хотят за деньги чему-то научиться. И вот идут в эти школы. Но, в принципе, должны же быть какие-то способности. Но если люди платят деньги, их берут на обучение в эти школы. И получается так, что не обязательно иметь какой-то талант от Бога, не обязательно что-то должно плюхнуться. А, видимо, достаточно обладать какими-то там экстрасенсорными способностями, какими-то наработками. Вот и все. И вот я готовый там маг и колдун.
0: Я больше скажу, что каждый из вас, и вот из наших здесь сидящих людей, и вообще каждый из нас обладает этими способностями. Но в разной степени. Вот, например, женщины, как правило, все ясновидящие. У них очень великолепная интуиция. Они могут яснослышать. Это вот если задавать им быстро вопрос, они отвечают, не задумываясь. Если женщина... Это вот только женщина может. Если она не задумываясь будет отвечать да, нет, она, как правило, попадает в точку. Вот мужчина этим не обладает способностями, ясновидением, яснослышанием. Мужчина может хорошо гипнотизировать, он может хорошо прочувствовать ситуацию в другом смысле, там, магически прочувствовать, может влиять сильнее.
2: То есть, где воля нужна, там, да, там где... более сильный мужчина.
0: Да, именно так. А вот женщина, она как-то натура тоньше, она гораздо чувствует лучше тонкие миры. И поэтому вот все эти способности к предсказаниям судьбы, гаданиям, потом просто к гипнозу, к телепатические вещи, там, все это присуще каждому человеку, ну, совсем немножко. И если это не развивать, то, конечно, это так и зачахнет. Но если человек желание изъявил, пришел в школу, я же не пойду в музыкальную школу, если у меня нет музыкального слуха. Я пойду и попробую там месяц позанимаюсь и уйду оттуда. Я не смогу ничего делать. И также и не пойдет шахматист, если у него нет способности, не пойдет спортсмен, если данных у него нет заниматься спортом. Также в эти школы приходят люди, их туда что-то тащит, их тянет, что-то такое вот у них там свербит внутри, и они приходят и раскрывают свои способности. Это вот в лучшем варианте раскрывают. А некоторые просто конкретно приходят научиться делать то-то, то-то, то-то. Лечить себя, там, людей, своих близких, знакомых, или зарабатывать деньги на это.
1: Скажите, Юрий, вот, собственно, вы как-то так скользь упомянули вашего учителя, человека, который вас учил, вы уже, так сказать, считаетесь опытным в этой области человеком. Вот по какому принципу вы набираете учеников? Вот, например, мы сейчас все втроем сидящие и скажем: Юрий, возьмите нас к себе учиться. Мы приложим все старания, мы не будем людям вредить. Возьмете ли вы нас? Или скажете: не, ребят, типа... Как это происходит? По протекции? Или просто вам достаточно, так сказать, посмотреть в глаза человека? Как говорится, посмотри в глаза. Вот он посмотрел в глаза, ну все, подходит.
0: Для начала нужно в глаза посмотреть и хотя бы одно-два слова спросить у человека. Потом, следующий вариант такой. Я начинаю человека проверять, особенно женщин, на ощущение ситуации. Это следующим вариантом. Вот я подхожу сзади вас, Саша, зажигаю свечу и ставлю ее слева или справа. И ты должен, не задумываясь, сказать, то есть почувствовать, с какой стороны горит свеча, она слева или справа горит. Потом я усложняю, я отношу в другую комнату и ставлю эту свечу там на холодильник, на стол, на кресло или еще куда-нибудь. И ты угадываешь ее там, ну, пускай не с первого раза, с второго, с третьего, угадаешь, где свеча стоит. Вот такие простые вопросы. Потом я могу нарезать 7-8 листов чистой бумаги и на одном из бумаги нарисовать крестик, самый элементарный. Просто крестик, это уже информация. Эти листочки бумаги, как карты, раскладываю перед твоими руками, и вот ты рукой должен почувствовать эту информацию. Если ты действительно одаренный человек, ты почувствуешь, где находится крест. Но я не говорю, там, я там круг рисую или еще квадрат, это уже слишком в идеале было бы. А просто элементарно почувствовать, пускай путем даже отброса говорить, вот здесь нет, здесь нет, здесь нет, и оставить даже 2-3 бумажки, и где есть крест, это уже способности есть. То есть вот такие самые элементарные тесты, они, в общем, ну, прежде всего, я должен узнать, с какой целью человек хочет этому научиться. И если у него благие цели, ради бога, я способности, как сказал мой приятель, я и медведя научу гипнозу.
1: А вот где, если не секрет, проходят у вас занятия с учениками? Я не имею в виду места, там почтовый адрес, все это. Просто я тут недавно проходил в районе Старого Арбата, и там у меня есть любимый такой зооуголок. Туда заворачиваешь, там сразу и продают животных, у них типа какая-то выставочка. И вот, не доходя до входа в этот зооуголок, вот под эту арку, слева я обнаружил вот какой-то центр, где, по-моему, если не изменяет память, упоминалось имя вот Джуны. Такая табличка висела, что-то центр. Ну, такое название.
0: Там
1: нет.
0: У него квартира ведь на Арбате.
1: А может быть...
0: Это... Вахтанский переулок, это квартира Джуны.
1: То есть она прямо на квартире это делает?
0: А у нее там, да, у нее там двухэтажная, два этажа ее. На первом этаже она, скорее всего, ведет эти занятия, на втором этаже живет. И у меня это происходит совершенно в разных залах. Сейчас у меня школа в отпуске, я осенью буду набирать, наверное, людей. Я в разных странах еще провожу. Я делал это в Австралии, в Израиле, на Святой Земле, как ни странно. Я проводил магию, школу колдунов. Я это делал в Париже, я делал это в Берлине. То есть в разных странах приезжаю со своими учителями, то есть не учителями, а преподавателями, ну, можно их знать, педагоги, учителя. Набираем какой-то курс, это человек 100, не больше, проверяем их, отсеиваем кого-то, и этих людей обучаем, как семинары идут. Допустим, неделю мы почитали лекции, потом отдыхаем, потом через какое-то время еще неделю. И также в Москве, то есть это в небольших клубах, актовые залы, небольшой клуб. В комнате в такой простой заниматься магией нельзя, это нужно особое состояние, особое место.
1: Скажите, вы вот как бы учились наверняка в обычной школе. Там, да, может быть, были, да, там и октябренком, и пионером.
0: Не был ни пионером, ни октябренком. Не приняли просто. Я был хулиганом в школе. И меня я корчил рожицы выступающим на сцене как раз во время приема пионера.
2: И повторяли.
0: Да-да-да. Они повторяли, директор школы понял, что это тут не то идет. Ну, выйди из класса. Вообще из класса, а потом из школы выгнал меня. Выгнал на улицу во время того, как принимали пионера. И вот меня не приняли в пионеры. И потом мы комсомол не приняли из-за того, что пионер, я не был пионером. А родители были учителя. Как ни странно, родители меня учили добропорядочные. Мама преподавала начальные классы, папа историю. Учителя были, и я неплохо, в общем-то, учился, но был хулиганом страшным. И поэтому меня не приняли ни в пионеры.
1: Ну вот скажите, я просто этот вопрос к тому задал, что как бы каждый человек, он как змея, он мало того, что биологически теряет клетки в ходе вот своей жизни, целиком обновляется, он еще и меняет круг своего общения. Достаточно часто это происходит. Вот как вот ваш круг общения, начиная со школы, сколько раз он менялся? Остались ли у вас связи с какими-то, может быть, школьными друзьями? Или как бы вы уже чувствуете, что они не дотягивают, что они как бы уже такие грузики на ногах, то есть мутные просто люди остались где-то в прошлом, и к вам такие поступают звонки из прошлого, вот так они называются.
0: Отлично, второй пока... хороший вопрос. Я все понял. Это очень отличный вопрос. И, кстати, он такой щепетильный в том смысле, что некоторые мои старые друзья говорят, ну, у тебя звездная болезнь, ты не хочешь с нами общаться. А мне просто скучно с ними. Именно как груз, который не хочет развиваться. Когда я дружил с Димой Дебровым и сказал, почему он развелся с двумя женами, а он говорит, ну, они же не растут. Они не растут, пускай они растут, как вместе со мной. Я чего-то там добился, а они остались на своих местах. То есть на том уровне, на котором были. Я вначале не подумал, при чем здесь жена и рост, и это же другие отношения, любовь там. Потом я понял, что некоторые люди просто вот тебе мешают расти. То есть это вот как раз вот в семье очень сильно сказывается, если тебя жена тянет на дно, и ты все время хочешь вырваться, она тебе там сходи за картошкой, ну, примитивно говорю, там, сделай то-то, почему ты не сделай это. То есть это настолько это тянет сильно, что лучше быть, в общем-то, одинокому человеку, потому что магия вообще предполагает одиночество. А у меня постоянно меняется круг общения. И вот я замечал, у всех известных людей, у них есть выбор, у них есть возможность, возможность выбора друзей своих. Я очень люблю художников. В последнее время у меня многие друзья художники, люди, которые создают, актеров очень люблю. Людей, ну, неординарных, таких, ну, немножко, как бы сказать, с такой, с ненормальной какой-то вот, ну, чуть-чуть с таким со сдвигом, что ли, ну, с нормальным сдвигом. То есть вот мне нравится Ника Сафронова, художник, которого я просто обожаю. Великолепные художники, прекрасно рисуют, пишет картины. Я сам, кстати, увлекаюсь живописью.
1: И... Я, кстати, хотел спросить о каких других, может быть, ваших таких творческих увлечениях.
0: Я написал 5 томов книг. Одна из них, там стихи, проза, там не просто вот заговоры, как обычно мои коллеги пишут, там способы приворота, зла, а там просто проза, стихи, моя автобиография. Профессия колдун — это полностью моя автобиография. Там ранние мои стихи, заметки, психологические какие-то заметки, дневников, записи. То есть 5 книг томов — это не так просто их написать, это, в общем, вся моя жизнь. Мне сейчас 45 лет, и вот в течение 45 лет я занимаюсь литературой. Причем литература не журналистика, не публицистика, а вот как бы так, такое есть примитивное название, исповедальная проза. То есть я пишу то, что вот тут накипело.
1: Все-таки вот немножко вернуться к смене кругов общения. Это очень такая тема действительно серьезная, потому что, ну, всем она знакома. Может быть, вот всем здесь присутствующим, у всех такое было, что рано или поздно ты чувствуешь, что ты растешь, а кто-то уже начинает мешать. Но здесь встает другой острый вопрос. То есть, меняя круг знакомых, это и происходит достаточно редко, ты оставляешь их часто с такой мыслью, что, дескать, они служили для для тебя ступеньки. Вот ты по ним наступил, поднялся и их бросил, то есть их использовал. Ты-то прекрасно понимаешь, что это на самом деле не так, что там давал им все возможности, давал им шансы, там какие-то открывал шторки, чтобы они тоже двигались. А у них вот тупняк, стержень вот этот, стержень невосприимчивости стоял. Вот. Но у любого человека нормального, мне кажется, ну, нормального с большой буквы «Н», всегда существует, должен существовать комплекс вины перед другими. Вот, может быть, даже человек не виноват, но он должен чувствовать себя виноватым, тогда это нормально. И мало того, что те чувствуют тебя полным дураком и скотиной, что ты их бросил, ты еще сам себя чувствуешь скотиной. Вот с этими всеми гирками-то очень трудно двигаться дальше. Вот, вот лично у вас какие методы, так сказать, ну не то, что рвать с людьми, а как-то так мирно расходиться, так, чтобы и они не были в накладе, и вы свой этот комплекс, наверняка он у вас тоже, я думаю, есть.
0: Да-да-да, у меня вот беда такая, я не могу сказать слово «нет». Я, как правило, не могу сказать человеку «не звони больше», там, не напоминай себе. Мне приходится общаться с ненужными людьми, как-то каким-то образом. Ну, конечно, я могу использовать магические силы, что я иногда и делаю, я просто могу на расстоянии заставить человека забыть обо мне. Вот, скорее всего, такими способностями, то есть такими возможностями я пользуюсь. Некоторые люди просто обо мне забывают чисто по моей инициативе. Я, ну, прежде всего, я перестаю там созваниваться с ними, потом даю понять, если человек это не понимает, что мне не скучно с ним и не о чем говорить. Я просто применяю свои магические силы, стираю в памяти информацию о себе.
1: Итак. Ну что же, я предлагаю послушать музыку, а после музыки пообщаться с нашими радиослушателями, если вы не против. Я вам, уважаемые, напоминаю, что в гостях у нас Юрий Лонга, и телефон в нашей студии 203-19-22. Можете звонить и задавать нашему гостю вопросы сразу после музыкальной паузы. Только будьте, пожалуйста, так сказать, менее расплывчаты, более конкретно говорите, что вы хотите, так сказать, от нашего гостя.
3: ...73,82 МГц.
1: 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете задать ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Добрый вечер вам всем.
5: Здравствуйте.
4: Земляникин из Мытищ звонит.
5: Здравствуйте.
4: Юрий Лонг, вопрос.
0: Да-да, слушаю.
4: Алло.
0: Угу, слушаю.
4: Может быть, даже два.
0: Вот пожалуйста.
4: Дело в следующем. Вот я вот с доктором Лазаревым,
0: угу,
4: не все чтобы знаком, но с его теорией и с его видением мира и, в общем-то, с его ощущениями знаком и его понимаю. Как вот у вас к этому отношение, к нему, в смысле, к доктору? Uh-huh. Лазареву. И как вы считаете, могли ли КГБшные структуры, ныне ФСБ там или не знаю кто, использовать вот эти все знания в каких-то целях своих? Вот, потому что
1: понятно.
4: Явные.
1: Это называется психотропное оружие.
4: Нет, нет, нет, тут просто людей способных задействуют.
0: Uh-huh.
4: Ну, в общем-то, они работают каким-то образом. Вот у меня вот подруга подвергалась.
0: Ну, вы спрашиваете и знаете ответ уже заранее. Конечно.
4: Нет,
0: если подруга подвергалась, а там чему подвергалась?
4: Она несколько лет была знакома с человеком, который, в общем-то, работал в этой емкости. Начиная с тех 80-х, кончая, в общем-то, он не часто там работает, просто под другой личиной. Ну, вот. И были фишки очень такие явные, когда там человек сказал ей, что вот, например, ты сейчас вот, если не придешь ко мне, вот она собиралась на день рождения, вот он сказал, что ты вот на день рождения не пойдешь, а вот если пойдешь, ты там вообще ни глотка не выпьешь, и, в общем, ну это...
1: Ну, понятно, понятно, господин Земляникин, ну, общем... все понятно, сейчас вот...
4: Нет, нет, нет, нет, нет, Шура под...
1: Пилите Шура, они золотые, да.
0: Саша, давайте вас избавлю от заикания, элементарно, за 2 секунды.
4: Человек действительно ничего не выпил и не съел на этом дне рождения, это ужасно все.
3: Запросто.
1: Подождите, вот...
0: Хотите, я сеанс проведу? У вас что-то с голосом, вы немножко заикаетесь?
4: В общем, да.
0: А сколько лет?
4: Ну, в общем, с детства.
0: С детства. Хотите, сейчас не будете заикаться?
4: Сейчас?
0: Да, сейчас, закройте глаза. Закрыли?
4: Да.
0: Закрыли, расслабьтесь полностью. Мышцы лица расслабили. Слушайте внимательно мой голос. Слушайте. Повторяйте за мной слова. Расслабьтесь, успокойтесь. Повторяйте за мной слова.
4: Успокойтесь.
0: Нет, не те слова. Я легко и свободно говорю.
4: Я легко и свободно говорю.
0: Глаза не открывать. Я больше не заикаюсь.
4: Я больше не заикаюсь, но я... это так, на час.
0: Да-да, успокойтесь, успокойтесь, вы будете всегда так говорить. Если вы верите в это, если вы в это не верите, лучше не беритесь. Я совершенно спокоен. Скажите эту фразу последний раз.
4: Я совершенно спокоен.
0: Я больше никогда не буду заикаться. Повторите за мной эти слова.
4: Я больше никогда не буду заикаться, но я, видите ли, в чем дело, это ж...
0: Ну опять начинайте, опять, все, хватит с вами, достаточно. Если вы не хотите избавиться, заикайтесь на здоровье всю жизнь. Вот вы сейчас великолепно разговаривали со мной, или думаете, что вы на час это. Я вас могу на всю жизнь избавить от этого.
1: Ну, я думаю, что, может быть, как-то мы сделаем такой специально глобальный какой-то сеанс, потому что тут, понимаете, видимо, еще у господина Земляникина наложилась вот этот боязнь перед эфиром. То есть, как бы все-таки телефон, это все...
0: Так не... наоборот, это замечательно. Когда человек выходит на сцену, кажется, совершенно нормально себя чувствует.
2: Был какой-то период, действительно, он же
1: перестал
2: да. Заикаться. Когда вы не стали обращать на него, вы не во второй раз обратили, и он опять стал.
1: Да.
0: Тут самое главное, конечно, не чувствовать то, что своего недостатка. Вот если человек, который заикается, не чувствует своего недостатка, он отлично будет разговаривать, отлично. Я уверен, что этот господин он великолепно может справиться. Просто ему почему-то нравится это, и он вот он потерял, раз он с детства заикается, он потерял уже уверенность в том, что он может нормально разговаривать.
5: Ну, знаете, говорят, исполнится, если не будешь думать о белом верблюде. Люди.
1: Угу. А кто это?
5: Ну как все шаманы говорили.
1: А, я понял, прости. Что-то я о своем.
0: Ну, так вот, дорогой слушатель, действительно, КГБ и ФСК используют эти способности, эти явления. И у меня даже было 2 сеанса в бывшем КГБ, и когда они меня спросили, вот скажите, вы не хотите там у нас преподавать, в общем, не хотите у нас позаниматься с нашими ребятами? Я говорю, так вы и сами все это умеете. Они говорят, да, действительно, если бы нам, допустим, дали какой-то приказ в течение 15 минут взять Белый дом, вот что-то злость сейчас, на 93-й год, то они за 15 минут без оружия могли бы взять Белый дом. Ну, значит, кому-то это не нужно было бы. И кому-то не нужно. Именно кому-то нужны были взрывы, выстрелы. А, в принципе, ФСК обладает такой силой, что можно без оружия захватить Кремль, например.
1: А существуют ли достаточно сильные личности, на которых вот это воздействие, ну, невозможно оказать?
0: Да, конечно, существует.
1: Вот есть... об меня, прошу прощения, все вот гипнотизеры, помнится, ставили эксперименты, ничего у них не получалось. Потому что я же пень пнем, что с меня возьмешь? Давайте следующий звоночек. Ведь пня нельзя же гипнотизировать.
5: А может быть, попробовать тебя загипнотизировать сейчас?
0: Ну, зачем?
2: Нет, на передачу-то потом вести.
1: И такой вышел, Саш, а вышел можно... такой в ветках.
2: Саш, а можно еще до звонка я один вопрос задам?
1: Ну,
2: Юрий, вот, а вот, допустим, вы можете, как в романе у Кинга под названием «Худей», там цыганка сказала человеку, который мечтал всю жизнь похудеть. Вот вы так на меня посмотрите и скажете «худей».
0: Я же сказал это. Вы похудеете на 12 килограмм.
2: Когда?
0: Ну, скоро начнем. Поменьше ешьте и похудеете.
2: И пиво поменьше пить, да?
0: Да.
1: Вот так.
2: Спасибо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Юрий Андреевич. Меня зовут Саша. У меня, значит, три вопроса. Вопрос первый. О чем вы мечтаете?
0: Замечательно.
1: Вы еще сразу все подряд вопросы задайте.
0: Еще,
6: да, пожалуйста, значит, второе. Вот, пожалуйста, про Мегаполис расскажите.
0: Отличная
6: газета. Вот там все конкретно написали. И третье.
0: Угу.
6: Вот. Значит, я вот был на вашем сеансе в октябре.
0: А, давно это было, да.
6: Да. Юрий Андреевич, вы, конечно, только не обижайтесь, пожалуйста.
0: Ничего, не обижайтесь.
6: Просто, как вам сказать, вместо того, чтобы лечить людей, вы занимаетесь артистизмом. Это первый момент. Вот, и второй момент, вы знаете, вот после сеанса...
0: У вас голова развалилась.
6: Вот, к вам просто, так сказать, пытались пробиться люди, у которых действительно были серьезные заболевания. Вы знаете, я видел вот этих плачущих женщин, вот, которые умоляли. И вот эти вот крутые ребята, вот почему все говорят, вот все такие хорошие. Почему-то по телевизору вот Коннов ни разу не сказал... то, что вот люди пытались пробраться к Юрию Лонгу, но вот эти крутые ребята, они встали за дверьми, вот, и просто отталкивали, понимаете, локтями, вот пусть радиослушатели знают, просто отталкивали локтями вот этих несчастных женщин. И говорили то, что Лонг их никогда не примет.
0: Саша, вот сейчас я начал этим и заниматься. Раньше я работал на площадках, так, а сейчас понимаете, это... Вы видели мои сеансы вот после октября где-нибудь в клубах, в домах культуры? Я уже давно это не делаю. Сейчас я стал индивидуально заниматься людьми, и они ко мне великолепно записываются и великолепно приходят.
6: Да, но вот просто видите, как получалось. То есть это было зрелище просто не очень приятное, понимаете, когда, в общем...
0: Да, тогда действительно это было недосмотрено, за то, что действительно много народу. А вы себе представьте, вот вы были, вот, если бы в такой ситуации, если там народу было... около 2000, и все около 2000 человек и хотят лично пообщаться.
6: Это но нет, просто... вы знаете, это опять немножко вы говорите чушь, извините, конечно. Я видел, в общем-то, такую кучку небольшую женщину, в общем-то, которую, конечно, вы могли бы принять, но вы уехали на машине, в общем-то, в течение 10 минут. Вот, и, но вы просто, то есть, не сочли нужным даже, в общем-то, выйти посмотреть, а что за люди.
1: Так, а может быть, получилось бы, что...
0: Саш, я же выходил вот, всегда, понимаете? После выступления я всегда выходил в зал, это вы чисто случайно попали.
6: Вы выходили в зал, да.
0: Я, наверное, устал бы, это уже был четвертый день моих сеансов, я, наверняка, устал.
6: Вот, но вообще вот такие вот эти все, вот, конечно, но сейчас, действительно, конечно, я не хотел бы сказать то, что вот там Юрий Андреевич Лонг, там он... Вот, ну понимаете, конечно, вот все, вот вся вот эта вот сила.
1: Саша, все понятно, вот, все но, понятно. Давайте.
6: Ну а Кулебякин, да, в общем-то, помогает, вот видите, людям. Вот вы.
0: Ну
6: вот у
0: Кулебякина лечитесь. Ну ради бога, пускай.
6: Вот так.
0: Великолепно. Спасибо, спасибо. Большое ему привет. А вы не от Кулебякина, наверное, звонили. Скорее всего, такое подозрение, что.
6: Да нет, я из дома звоню. Вы, ну, знаете, слава просто богу. Вот вы не принимаете, а Кулебякин принимает. Вот так.
1: Ну, спасибо вам.
0: Я даже дам свой телефон 440-73-54. Это мой контактный телефон, по которому уже можно элементарно записаться и в течение 2-3 недель попасть ко мне. 440-73-54. Пожалуйста, всем страждущим, все, кто чувствует себя плохо или что какие-то личные проблемы, ради бога.
1: Вот все-таки насчет вопросов о мечтах. Угу. Вот был
0: о чем такой... я мечтаю?
1: Да.
0: Ну, я, в принципе, добился всего, чего хотел. Это, конечно, такие фразы слишком... так сказать, громкие, но, тем не менее, я мечтаю сейчас об одиночестве, и чтобы меня никто просто не доставал, и я мечтаю о кругосветном путешествии, я вот об этом сказал. Я хочу пешком отправиться вокруг света и посмотреть мир там, где я был на самолете, я облетел практически всю нашу землю, но на самолете это все не то, и хочется посмотреть, именно обойти пешком, больше информации получишь, и больше удовольствия, вот обойти вокруг света пешком. Чужие знания мне уже не нужны, читаю я сейчас не так много книг, потому что я все нужные книги, я где-то услышал, что человеку нужно прочитать только 7 книг, но вот самое главное их найти. Я нашел эти 7 книг, я их уже прочитал, я написал свои книги, я посадил дерево, я воспитал ребенка, у меня дочь уже взрослая, 14-15 лет, и сейчас я хочу только отправиться в путешествие. Когда человек многого добивается, он или хочет отправляться в путешествие, или в размышления. Вот сейчас мне нужно путешествовать. Вот об этом я мечтаю.
2: Юрий, я хотела спросить, потому что вы дали контакт на телефон. Угу. Вот если все страждущие будут обращаться, то это получится как раз тот самый конвейер, о котором вы говорили. Как же выходить из такого положения?
0: А я так тут сказал, в течение 2-3 недель ко мне можно попасть. То есть вот этих вот 2-3 недели, они будут ждать своей очереди. И я в неделю принимаю, допустим, не больше 2-3 человек. И вот как раз там конвейера-то и нету. И потом ко мне люди пойдут, те, которым не верят. Вы же видите, что вот тут были звонки, которые люди ко мне относятся скептически. Не пойдут сейчас. Сейчас очень много моих коллег развелось и появилось. И поэтому сейчас толпа не бросится на одного человека. Если раньше был один чумак Кашпировский, там Тарасов Джуна, и там еще, может быть, пару человек... то сейчас людей довольно много талантливых людей.
1: А скажите, вот опять же тот же вопрос, который я вот задавал вот Сафронову, господину Сафронову. Я обратил внимание насчет того, что вот он художник, значит, угу, тоже своего рода, ну, гуманист должен быть, человек с большой буквы, если он творит. вы как бы вот маг, значит, вы тоже должны быть как бы гуманист с большой буквы. Вот. Но тем не менее, вот я как бы отношусь немножко не к журналистам, ни в коем разе. Я музыкантом себя считаю. Плохим или хорошим, неважно. Но вот у нас у музыкантов как-то принято друг другу очень помогать. Ну, там, записывать совместные проекты. Как-то там обмениваться мыслями, даже собственной продукцией. Вот. Этого нет ни у художников, этого нет у вас. У вас очень жестокая конкуренция. Простите меня, конечно. Да, может быть, правда. Наряду, как вот в криминальном мире. Там иногда, может быть, вы собираетесь на сходки какие-то, говорите, давайте там поделим все на сектора. Нет, может быть, до этого нет. Скоро дойдет. Но к чем это объяснить? Если как бы вы обладаете, ну, именно вот вы, маги, обладаете таким вот высшим знанием, значит, вам должно быть целиком понятно, кто где стоит. И вы, по-моему, вообще не должны там как бы даже заостряться друг на друге. Вы должны, даже знаете, как должен выглядеть ваш телефонный разговор? Алло, там, Витёк, ну, вы звоните, потом молчание, ну, пока. То есть вы все сказали.
0: Так и есть. Так и бывает чаще всего. Я очень коротко разговариваю по телефону. Мне достаточно 2-3 фразы, я человека понимаю с полуслова. И потом у нас, вы сказали, большая конкуренция. Если относительно музыкантов, то, конечно, нас очень мало, людей моей профессии. Если относительно художников, то, может быть, так же. Я не знаю, как соотношение музыкантов и художников. Я думаю, очень много таких профессий. А если относительно там инженера или простого рабочего, то у нас просто единицы. Единицы. Все же относительно в жизни. Я думаю, что, ну, вот в Москве наберется больших хороших специалистов, но сейчас человек 20, может быть, не больше. В Москве человек 20, а те все объявления, которые в газетах. Тут плохого ничего нет, потому что, например, в цивилизованных странах у каждой семьи есть свой экстрасенс. У каждой семьи есть свой психоаналитик, юрист, там, психоэнергетик и так далее. И врач свой есть. То есть в каждой семье нужен хороший экстрасенс.
1: Что здесь плохого? Скажите, вот как ваше мнение, да, вот человек, обладающий какими-то способностями, не свойственными другим людям, и причем серьезными способностями, значит, с каким-то знанием. Как вы расцените в таком случае поведение, обзванивать практически все радиостанции, все телестанции и просто называть свою фамилию, вот как-то что-то говорить о погоде, вот какие-то поступки очень детские и немножко, знаете, обычно собачек, которые вот писаются или тявкают на хозяев, очень бьют палкой до какого-то срока, потом на них перестают обращать внимание. А здесь человек, свято верящий в то, что он обладает этими способностями, и, судя по всему, не он один теперь в это верит, вот совершает такие действия, совершенно противоречащие не просто даже там этике мага, хотя я в этой этике мало что смыслю, но обычной этике людей. То есть за это просто можно по морде получить, вот если так. Ну, вот объясните мне, в чем, почему это происходит? Я не буду фамилию называть этого персонажа.
0: Я знаю, о чем вы говорите.
1: Да, давайте, Саша, не будем. Ну, тем не менее, объясните мне, почему это происходит?
0: Саша, знаете, я вот был 2 года в Австралии, и ко мне одна женщина обратилась и говорит, вот, я говорю, а вы там знаете вот кого-нибудь в Москве, там, Кашпировского, там, Джуна? Они говорят, нет, не знаю. А вот знаю именно того человека, про которого вы сейчас говорите. Вот он даже в Австралии уже достал их так, что даже в Австралии узнали о нем. Так вот, этот человек просто, ну, наверное, от невоспитанности, скорее всего. Он не такой уж и ненормальный, как о нем так говорят. Но человек просто немного невоспитан, ну, занялся своей рекламой.
1: Нет, ну а как же тогда, как можно, это все понятно, что он немного невоспитан, но это объяснение, простите, меня не удовлетворяет, потому что я только что сказал о высшем знании, которое само собой должно исключать такое базитическое понятие.
0: А там
1: нету
0: высшее знание, Саша, человек из вас, там есть высшее знание.
1: То есть это просто...
0: Это способности другого толка совершенно. Это способности, когда тебе грозой стукнуло, и вдруг у тебя там открылся, прозрел третий глаз, и человек может погоду делать. К примеру, это совсем другого толка, там знаний-то никаких нет. Высшее знание — это у людей другой иерархии.
1: И в гостях у нас Юрий Лонго. И я, так сказать, предоставляю вам уникальную возможность задать этому человеку вопросы, которые вас интересуют. Наберите номер 203-19-22 и спрашивайте. Только, пожалуйста, не расплывайтесь.
2: Мыслью по древу.
1: Как майонез по стенке. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел бы задать 2 вопроса Юрию Андреевичу. Во-первых, я слышал о том, что 21, 22, 23 июня Московская школа гипноза Геннадия Гончарова и передача, телепередача «Если хочешь быть здоровым» приглашают на встречу целителей России в Дом культуры железнодорожника на 3 кварталах. скажите, пожалуйста, Юрий Андреевич, вы там будете? Это первое. И второе. Мне хотелось бы сказать, заметить ведущего, который по-русски обсирает колдуна Кулебякина, это нечестно и негативно.
1: Простите, простите, сударь, вы как-то конкретизируете личность. Я сегодня не называл никакую фамилию. Вы что
3: имеете
1: в виду?
3: Хорошо, вы не назвали, вы имели в виду...
1: А почему вы позволяете себе решать за меня, кого я имел в виду? Вы кто такой? До свидания. Я с вами не буду разговаривать, потому что я не люблю, когда за меня решают, что я имею в виду. Может быть, я был несколько резок. Прошу прощения у наших гостей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Алло, вас
7: снимаете. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Это Иван из Москвы, значит, звонит. Значит, вот вопрос такой вот. Значит, что это за музыка?
1: Это прорывается из-за окна. Тут какой-то парень на вишневой девятке подъехал и слушает. Сейчас мы ему крикнем: «Убери музыку!» Убрал.
7: Ну вот, слава богу. Так вот, об чем я, значит?
8: Пожалуйста.
7: Значит, вот как-то давно, знаешь, где-то отдыхал, вот заметил, значит, у себя некоторые такие способности, такая, ну вот они исчезли, как-то такая вот практически, как-то вот если они есть, как их такая пробудить?
8: Иван, а какие способности замечал?
7: Ну вот я, то есть, вот подхожу к лифту, он сам открывается, вот без действий каких-то с моей стороны, вот такого плана.
8: С ума сойти, это почти что телекинез. Телекинез — это передвижение вещей, ну, передвижение, да, вот, вещей на расстоянии.
7: Сам, причем-то неоднократно такая, да, было, вот повторялось, вот.
8: Удивительная вещь.
7: И сейчас это как-то вот потерялось, и вот и все, то есть как-то...
8: Ну так можно сейф открывать, между прочим, взглядом только. Ваня, ну это есть такие способности. Это телекинез.
2: Лифты такие.
5: Может, лифт починили? Это лифты
8: такие. Есть такие лифты, двери даже, когда подходишь, они открываются. Но это понятные вещи.
1: В аэропорту, вот я за собой заметил, что у меня в аэропорту тоже такое. Я подхожу к одной стеклянной, она отъезжает.
5: Ну, на Арбате есть магазин, да, там две двери такие.
8: Ваня, ну есть такие способности, понятие телекинеза. Вот, наверное, ты проверь, подвигай хотя бы коробку спичек руками на расстоянии, а потом уже за лифт берись. Вначале вот спички подвигай.
7: Нет, действительно, такая была, вот, а вот теперь исчезла просто чисто вот намертво, глухо. Ну, их было вот, причем неоднократно.
8: Но
7: вот
8: эти способности нестабильные, они то появляются, то нет, их можно...
7: Вот, я заметил.
8: Да, вот подожди немножко, значит, сейчас кризис творческий, через какое-то время, а может, опять появится, может быть, другие способности. Приходи учиться в школу и осенью...
7: Денег
8: попробуем.
7: Много надо.
8: Да нет, я попробую для начала вообще бесплатно практически. Я выявлять буду способности у людей, поэтому я не думаю, что там много надо выплатить.
1: Спасибо за звонок. И, кстати, я хочу еще, может быть, совет дать, потому что такие вещи обычно, ну, когда у людей что-то пропадает, то, что раньше было свойственно, это во многом зависит, опять же, от экологии, от просмотра телепрограмм, от прослушивания радиопередач. Обычно вот можно еще, видимо, посоветовать, во-первых, таблетки, пенициллина, один укол, и сменить место жительства на время, переехать к бабушке, там, к теще, к другу, в другой просто район, желательно вот полярный совершенно, тому, где проживает данный индивидуум. Ну, следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что у нас в студии Юрий Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Молчание было ему ответом. Это, видимо, демоны. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. А,
9: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Наконец-то, у меня вопрос к Юрию Михайловичу.
8: Да, я слушаю вас, Юрий Андреевич.
9: Извините, ради бога, Юрий Андреевич. Меня зовут Ида Вальдемаровна. Угу. Вопрос вот какой. Вот несколько лет назад, уже довольно много, лет 8, у меня получилась размолвка с мужем. Ну, в общем, как он мне сказал, у него есть женщина, ну, там без подробностей. Вот. И у меня как-то, ну, сначала страшно там страдала, а потом у меня к нему, в общем, чувства-то какие-то пропали. И вот сейчас у меня ни мужа, ни друга. И я, знаете, в какой-то... Я просто вот вас что хочу спросить, если вы можете мне на это ответить. Что, в чем причина? Во мне, что вот так все случилось? Или что-то все-таки можно изменить? На что-то еще можно надеяться? Ну, мне очень тяжело так, что у меня никого нет. А заставить себя вот просто лишь бы, я тоже не могу.
8: Вы очень обаятельная женщина, кстати. Очень обаятельная. Я это вижу на расстоянии. Раньше просто угадывал даже знак зодиака, цвет волос, глаз и так далее. Но сейчас я это не буду делать. Я просто вам скажу, что вам сделано, скорее всего, венец безбрачия. Вот такое понятие есть. Или сделано на одиночество. Какая-то ваша подружка, которая вам позавидовала, когда у вас все было хорошо. Все хорошо. Она про себя мысленно подумала. Она была обладала дурным глазом. Она мысленно подумала, чтобы вам было пусто, чтобы у вас было одиночество, чтобы вы там ни с кем не встречались. Ну, то есть позавидовала черной завистью, что называется. И это возымело действие. Через какое-то время это проявилось. Вот вам этот венец безбрачия или одиночества нужно снимать.
9: А
8: нужно
9: как? Просто...
8: Это сеанс длится 15 минут. 15-10 минут вы будете сияющая, совершенно обновившаяся, молодая, красивая женщина выйти после моего сеанса и не узнаете себя просто.
9: Ну, что мне по вашему телефону позвонить, который вы давали, да?
8: Я вам дал телефон, да.
9: Ну, вы вот сегодня по радио говорите.
8: Да. Вот этот телефон позвоните в понедельник часов в час-два, там вам скажет секретарь, когда подъехать. Все, возьмите фотографии свои, которые у вас были еще в лучшие времена вашей жизни, когда все в порядке у вас было с этим.
1: Главное, не заводите собачку себе. Это убьет вас сразу.
9: Нет, у меня нет собачки, и всю жизнь у меня был всегда успех вообще во всем. Сейчас во всем, кроме мужской половины. Вот не потому, что они ко мне не идут, я не хочу их. А с другой стороны, я очень хочу, но не хочу лишь бы.
8: Да-да-да. Ну все, у вас отбоя не будет от разных мужчин.
1: Удачи вам.
9: Благодарю.
1: Следующий телефонный звонок и ваши вопросы нашему гостю Юрию Лонго. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
10: К Юрию Андреевичу.
8: Слушаю вас внимательно.
10: Вы знаете, неприятность вот со мной такая, ну, просто досадное какое-то свойство. У меня в месяц, ну, наверное, поверьте, у меня не такая огромная квартира, но 15 лампочек перегорает. Причем как все это перегорает? Я не успеваю дотронуться до выключателя.
8: Это что, неприятность? Лампочка перегорает? Разве это можно сказать неприятность?
10: Нет, вы знаете, я пережигаю все лампочки, где я не появляюсь. Более того, лампочками не ограничиваюсь. Сгорают телевизоры. Вот, слава тебе, Господи, приемник еще работает. Я вот вас...
8: Ракета не взлетает из вашей квартиры? Вы знаете, я понял.
10: Maybe.
1: Да, а вас, наверное, и в гости не зовет никто. Ну как, вот если, например, вы сейчас придете к нам на радиостанцию, а она тут...
10: Ну все, обесточу мгновенно. Ну, знаете, вот это не шуточки.
1: Я понятно.
10: Это профессионалу вопрос.
8: Я понял. Это перекинез, название перекинез. То есть выходит из ваших рук, из глаз энергия. У Джуны такое одно время было, она тоже телевизоры пережигала. Так вот, я думаю, что вам просто вот нужно на ночь, вы не сочтите это за шутку, но это серьезно, на ночь, перед тем, как вы будете ложиться спать, 5 минут подержите за краны. Вот холодная и горячая вода у вас есть. Два крана возьмите руками и включите воду. И подержитесь 5-10 минут. И заземлитесь, что называется.
10: За оба крана.
8: Да, за оба крана.
10: Вот. Тем более они у меня металлические, да. Итальянские. Отлично.
8: И вы таким образом сбросите вот эту всю негативную энергию сильную, которая у вас зажигает, пережигает все. И вы почувствуете даже, как вы будете себя хорошо чувствовать и хорошо спать будете.
1: А может быть это, извините, что я вмешиваюсь, может быть, как вы, Юрий, считаете, может, это просто обычное вот статическое электричество. Вот, может быть, еще вот на нашей радиослушательнице купить это антистатика, вообще им все залить. Я просто почему это говорю, я так сам делаю периодически. Вот прям дома беру и прям все заливаю.
8: Но нет, это с другого плана немножко. Женщина же дотрагивается не к вещам, а у нее лампочки горят.
10: Нет, с вещами нет, так сказать, проблем. Хотя, кстати, в метро иногда, когда приходится ездить, я открываю метро, между вот стеклянной этой пластиковой дверью, ну просто искры и мной летят. Так что это...
8: У вас повышенная энергетика, я понял все. Повышенно сделайте, как вот я вам сказал, дней так 10 поделайте, перед сном подержите за эти краны, и вы почувствуете, как у вас облегчение будет.
10: Может, и утром?
8: Нет, лучше это на ночь делать.
1: А извините, такой тоже вопрос у меня к вам, Юрий. Может быть, вот наши радиослушательницы попробовать как-то вот эту ее энергетику направить в какое-нибудь созидательное русло? Может, она будет лампочки из сгоревших целые делать после какой-нибудь простых преобразований, там, руками там над ней что-нибудь, и она раз, и лампочки чинит, или что-нибудь такое как-то. А то мы же убьем сейчас в ней, вот это же все-таки энергия. Вот.
10: Да нет, вы знаете...
1: Тут... Не хотите, да, вот этого?
10: Нет, вот еще, Юрий Андреевич, просто сказать, поскольку вы сам человек пишущий, когда мне пишется, у меня это все, так сказать, снимается. более или менее свет в том есть.
8: Великолепно, вы выливаете свою энергию на бумагу.
10: Ну, это...
8: И как получается, хорошая вещь? Вы пишете хорошие вещи?
10: Ну, я думаю, вы скоро узнаете.
8: Замечательно, я с удовольствием с вами познакомлюсь. Позвоните мне по телефону, который я давал в эфире.
10: Спасибо, только я, извините, не записала.
8: 440-73-54. Я не могу сейчас повторить.
10: 440-43.
8: 440-73-54. Удачи вам на литературном поприще.
10: Дай Бог.
1: Спасибо.
10: Вам
1: до свидания. До свидания вам.
5: Он вообще 10 минут подержаться рукой за кран с горячей водой, я думаю, не каждый выдержит.
1: Ну, вообще, я, честно говоря, вообще-то не видел давно уже домов, где два крана, чтобы из одного текла горячая, другая холодная. Какая ванная? Везде одинаково, Юра.
5: В Англии. Александр, о чем вы?
1: Я не знал, что нас слушают в Англии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, у нас. Говорите, пожалуйста, любезный друг, погромче, вас очень плохо слышно.
11: Сейчас лучше?
1: Да, сейчас есть. Очень хорошо.
11: Саша, здравствуй.
1: Приветствую.
11: Юрий Андреевич.
8: Добрый день, добрый вечер. То есть...
11: У нас ночь.
8: Ночь. У вас ночь?
11: В Очаково ночь.
8: А, очень хорошо.
1: Еще у вас там стоит станция такая вот теплоэлектрическая.
11: Номер 25.
1: Да, и от нее всегда у вас белье сырое. У меня там жила знакомая, у нее всегда было белье сырое.
11: Совершенно верно.
1: Да.
11: Юрий Андреевич,
8: да.
11: Замечательно, что дозвонился до вас. У меня личные проблемы.
8: Пожалуйста, какие?
11: Дело в том, что в 1982 году я потерял 4 пальца на левой руке. У меня комплекс просто, понимаете, я не могу ее показывать, даже стесняясь соседей, понимаете? Вот. Просто стеснение такое.
8: Ну.
11: Вот как мне быть? Как избавиться от этого комплекса?
8: Вот слушайте...
11: Только вы, пожалуйста, ради бога, не бросайте трубку, потому что это просто первый вопрос.
8: Да я не бросаю. Давайте я вас просто закодирую от этих комплексов. И все. Вы второй задаете вопрос, я вам потом скажу, что делать с вашей рукой.
11: Ну хорошо, если вы будете запоминать мои вопросы, то ради бога.
1: Я буду даже записывать.
11: Юрий Андреевич.
8: Да.
11: Вы мне скажите, пожалуйста, вы... У вас акцент такой, как бы молдавский.
8: Нет, я не молдаванин. Я родился на Кубани, но жил там до 16-17 лет. А потом живу почти все время свое в Москве. А акцент, наверное, это кубанский, скорее всего.
11: Кубанский?
8: Да, кубанский.
11: Вот. Ну, потом еще у меня проблема большая.
8: Пожалуйста.
11: Не помню, как вот, извиняюсь за это слово, колдун, по-моему, да, у нас был? Какой-то черный, то ли белый магия, я уже не помню. Вы уж извините меня,
8: ничего.
11: Я далек просто от этого всего. Вот. Такое худощавое лицо, высокий такой человек, лет, наверное, 45.
8: Юрий Тарасов, наверное, да?
11: Да, точно.
8: Тарасов, ну.
11: Вот он по ящику, в смысле по ТВ, говорил, что я могу избавить вас от псориаза.
8: Вот да, он может. Вот Тарасов это может сделать, я ему верю.
11: Но не вы.
8: Я от псориаза могу тоже избавить, но это не моя специфика. Он мази делает какие-то, он великолепно работает с мазями. И вот от псориаза, у вас что, псориаз еще к тому же? Это лучше вам к Тарасову. Он, кстати, в Мегаполис Экспрессе напечатал свой телефон, я просто сейчас уже не помню. Вы найдите его через Мегаполис Тарасова, и он вас избавит от псориаза. К нему довольно легко сейчас попасть. Он очень хороший, я рекомендую вам к нему.
11: А почему вы так говорите, что к нему сейчас довольно легко попасть?
8: А раньше было сложнее.
11: Перестал пользоваться авторитетом?
8: Нет, не поэтому. Просто сейчас я вам говорю, что коллег стало больше, моих коллег, и просто как-то люди распределились по всяким экстрасенсам. И, ну, просто легче стало попасть, и все, я не знаю почему. Вот я знаю, что он сейчас принимает, и не так просто, не так сложно туда попасть. А вот по поводу ваших комплексов, запомните, вот вы сейчас будете ложиться спать, когда дослушать радиостанцию. И закройте глаза и посчитайте до 7. Посчитайте, вспомните мой голос и посчитайте до 7. И...
11: Да, можно спрятать руку.
8: Короче, все это зависит от вас. Вы сами себя накачали. Вы вспомните Ельцина. Уже тоже ведь нету пальца большого. Ничего, человек президентом стал. Вы можете себе только представить, что вы можете достигнуть любых успехов, вне зависимости от того, есть ли у вас пальцы эти или нет. Это не самый большой недостаток.
11: Ну, я это понимаю, но я, тем не менее, не могу перебороть.
8: Я уже все сделал. Можете ложиться спать спокойно, почитайте до 7, вы потом поймете, что я уже, пока мы разговариваем, сам я сделал вам уже все, что нужно. Я сделал вам на подсознание установку, что у вас все это пройдет. Все, ложитесь спать, отдыхайте.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
11: Саша, спасибо.
1: Да.
11: Андрей, спасибо.
1: Еще вот от себя хочу добавить. Опять же, вот тот же наш ценитель металлической музыки ставил мне коллектив какой-то металлический. Я не помню, как он назывался. Так сам играет на бас-гитаре человек без руки. У него нет кисти руки, ну вообще. А на вот эту штуку надета какая-то железная штука такая, в которую он стучит по струнам. Вот. Ну то есть это у него как бы концепция вообще. И я бы не сказал, что как-то вот визуально звуки, извлекаемые им, чем-то хуже. Ну, по крайней мере, по записи. Так потом в Def Leppard играет барабанщик без руки. То есть, на самом деле, это как бы действительно, мне кажется, где-то внутри. Иду еще и отношение людей. Вот почему-то, например, в той же Праге огромное количество вот людей с какими-то там физическими, может быть, недостатками. Ну, на них просто никто и внимания не обращает, потому что как бы, ну, что тут такого, собственно? Это, в общем-то, порождено каким-то вот обществом, скорее всего.
8: Да, я думаю, что психология людей создана так, что нас интересует только собственно я. Вот представьте себе, кстати, для этого же молодого человека, вот представьте себе, вы берете фотографию, где снят групповой снимок. Вы прежде всего ищете свое собственное лицо, свое лицо, а потом уже лица других и смотрите себя, сравните с кем-то. Но нас прежде всего интересует собственно я. А все остальное потом. И поэтому молодой человек просто зациклился, думает, что на его руку постоянно так и смотрит и думает о чем-то. Да, да им вообще до лампочки. Кто с руками, кто без рук, кто с пальцами, без пальцев. Всем людям, в принципе, до лампочки, окружающие их люди и окружающие их среда. Все зациклены только на самом себе. Это вот как хотите, как верьте, хотите, нет, но это есть, и вот каждый человек, он, в общем-то, эгоист изначально.
1: Прервемся на музыку.

И в гостях у нас Юрий Лонг. У вас есть исключительная возможность пообщаться с ним по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом... Здравствуйте.

0: Андреевич Лунга, в отличие от вас, видимо.
1: Я действительно работал, я клянусь вам, что я есть я дело в том, что у Нателлы Балканской я работал.
2: Понятно, мы все есть я.
1: Ну вот, ну. Естественно. Ну а вы-то мой голос-то хоть знаете? Лунга, голос, знаете Лунга?
2: Ну, знаете, все эти станции искажают, ведь телевидение.
1: А, да,
0: сейчас заколдуют вас, будете ли.
1: Он такой высокий с усами, высокий такой усатый мужчина.
2: Ну да, и обычно в мантиях там с поясными
1: металлическими
2: замечательными цепями.
1: Вот я так сейчас и сижу. В мантии в огромной, с усами, цепи тут вокруг меня.
2: И опоссум рядом.
1: Да, и опоссум недалеко.
3: Люля, на тебя наехали.
2: А с опоссумом вы что делаете, скажите мне?
1: А для чего там потенции?
2: А, ну понятно, ну так с таким шумом-то, этот-то, бедного опоссума.
1: Очень интересная женщина. Интересно, сколько вам лет, а?
2: Ну, это
1: женщины не принято спрашивать.
2: Женщины не представляют обычно.
1: Ну хорошо. Вот нет, интересно, почему люди в это время не спят? Я всегда думал, почему.
2: А я тоже биоэнергетик вообще-то.
1: А, вот почему слушаете. Ну тогда мне понятно, почему слушаете.
2: А я слушаю случайно просто.
1: Случайно?
2: Да, так-то.
1: Здорово.
2: Как-то просто не спится.
1: Ну надо нам встретиться как-нибудь.
2: И дурацкий детектив под рукой.
1: А, кстати, а по телевизору ничего нету, да?
2: Ну конечно нет.
3: Детективов дурацких не бывает. Детективы, особенно произведения Раймонда Чандлера, это, на мой взгляд, самые сильные.
2: Весь прочитан, по-моему.
3: Это замечательная литература.
2: Но это уже действительно прекрасно.
3: Вот, а вы на самом деле зря действительно вот как бы не доверяете.
2: Не
3: действительно,
2: доверяю.
3: Действительно напротив того, вот меня.
2: Господин Лаэрский, вам я не доверяю абсолютно.
1: А вы на детективы начитались много.
2: Никогда.
3: А ладно,
0: ну, поверьте, на это...
2: Потому что слушаю постоянно, и как вы вашего опоссума, и сколько раз попадалось на эти уточки, но потом все-таки... Вот.
3: Понятно.
0: В данном случае
3: спасибо,
0: перед
3: спасибо
0: такой темой мы пасуем, поэтому настоящий Юрий Лунга перед вами весь вечер. А вас заколдует, и утром вы проснетесь с лягушкой. Подойдите
1: нет,
0: сразу к зеркалу.
1: Вы проснетесь счастливой утром.
3: Ну что же, я предлагаю тем нашим, тем радиослушателям нашей электростанции, которые действительно не усомнились в том, что у нас в студии Юрий Лунга, звоните и как бы задавайте ему вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: У меня один вопрос к Юрию Андреевичу.
1: Да-да, Андреевич.
4: Да. Угу. Юрий Андреевич, угу. Скажите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, ваши авторитеты вот, ага. В этой области из всех времен.
1: Угу.
4: Не из современных, а из всех времен.
1: Угу.
4: А к Саше у меня тоже, если можно, вопрос коротенький. Вот когда-то у вас была передача Алексея Забияченко «Изгоняющий дьявол». Вы хотели сделать из нее потом какие-то выжимки и вот как с этой идеей. Спасибо большое.
3: Спасибо. Все-таки сперва, наверное, да, вы.
1: Да, это «Папюс», «Калиостро», «Распутин». Вот такие три кита, я бы хотел сказать, из современных. Я не дружу со своими коллегами, особенно так, кроме Гены Гончарова и Тарасова, Джуны, поддерживаю с ними отношения. И, пожалуй, так, Наумова очень уважаю. Вообще, люди из любой области хороши, если не талантливы. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Не только в магии, в экстрасенсорике. Я не зациклюсь на чем-то одном. Ведь маг отличается тем от экстрасенса, что он умеет делать все. И гипноз, и целительство, и предсказания, и телепатию, и телекинез, и ясновидение, и телепортацию, и хождение по воде, и левитацию. Все это должен делать маг. Поэтому я не зациклюсь на чем-то, на одном, как мои коллеги. Вот я лечу людей, и все там. Я привораживаю, я снимаю с глаз, и все. Все это должен делать магистр белой практической магии. Ну, в основном я дружу, конечно, с людьми из параллельных, так сказать, профессий, из параллельных миров. Это с художниками, актерами, писателями. Я очень люблю ЦДЛ. Часто хожу в Центральный дом литераторов, даже после того, как он стал совсем другим. Я, тем не менее, там частенько бываю. Хожу в ночные клубы иногда. Люблю женщин, люблю веселье, люблю лес, люблю одиночество. Кстати, вот такой противоречивый человек, когда я люблю много народу и в то же время очень часто бываю один. Чаще бываю один и хочу быть вообще, сейчас отправиться в путешествие, хочу быть совершенно в одиночном плавании, так сказать. Такой разнообразный человек, совершенно разнообразный.
3: Ну, вот насчет второй части вопроса, насчет программы «Изгоняющий дьявола», была такая программа, где, так сказать, весьма высокохудожественно излагались различные сферы потустороннего мира и вообще каких-то сверхъестественных явлений. Дело в том, что автор этой программы, насколько я сейчас знаю, занялся, так сказать, немножко другой деятельностью, в частности, вот такими, на мой взгляд, весьма остроумными, но рискованными.

0: коватыми такими политическими спектаклями, то есть записанными на пленку. Вот. И, насколько я понял, они не собираются возвращаться вот назад в том виде, в котором это существовало тогда. А вот у меня вопрос к Юрию Лонгу. Скажите, часто вот, например, когда едешь на автомобиле, вот вы тоже автомобилист, видишь, выбегает такой крендель в фуражке с палочкой, свистит так в свисток. То есть мы-то люди взрослые понимаем, что это он нас не приветствует, а бежит, значит, чтобы денег взять. И вот я за собой замечал такие вещи. Вот я еду, вижу, бежит. И я прям в голос ору так, типа, родной, ну не надо, не надо меня останавливать. Ну, типа, прям и посылаю ему импульс такой, и в этот момент он останавливает кого-то другого. Очень часто это срабатывало. Вот сколь часто вам приходится этим пользоваться? Если, то есть, вообще, допускали ли вы когда-нибудь общение с гаишником уже вот до, там, показывания ему прав, остановки, там, вылезания из машины? Или все-таки вы так на расстоянии ставили барьер, чтобы он с этой палочкой назад убежал?
1: Да, меня останавливают, как и каждого смертного, но после того, как меня остановят, они улыбаются и говорят: извините, мы не хотели. Дело в том, что они очень боятся потерять свою работу и потерять свои деньги. Если они меня обидят, то они просто могут себе представить, что если на кого-то из гаишников обижусь, хотя это очень редко может быть, потому что практически они меня никогда не обижали, не штрафовали. Я, честно говоря, не так часто и нарушаю правила уличного движения. Но, тем не менее, если уж я что-то нарушил, и они остановили, тем не менее, только после того, как я нарушил, они могут остановить. Просто так меня не останавливают, естественно. Я делаю именно так, Саша, как вы сделали. То есть на расстоянии ему приказывают не меня останавливать, а останавливать другого человека. И действительно, я вот вы мне сейчас...
0: Помогает
1: она. Да, я постоянно это делаю. Я думал, что я один только так делаю. Кажется, вы тоже так делаете.
0: Да, получается.
2: Невинные люди жертвами становятся вот ваших таких.
1: Но они все равно... Нет, не жертвы
0: делают. А кто им мешает так же делать?
2: Почему меня все время останавливают? Кто что достанется?
1: Ну, кому-то везет, кому-то нет.
0: Ну что же, это будет вносить некоторое разнообразие в монотонную жизнь автомобилиста Юры.
1: Кстати, они очень внушаемые гаишники, если ему сказать. Некоторые, вот я знаю, некоторые люди из криминальных систем возят мои дипломы и показывают и говорят, откуда они взяли их, правда, не знаете дипломы. Мои дипломы говорят, вот мы ученики Лонга, там, и вот мы занимаемся колдовством, нас лучше не трогать. И их отпускают, и меня часто милиция спрашивает, у вас есть такой ассистент, есть такой учитель, ученик, а у вас есть вот такие люди? Я говорю, да нет, у меня таких вроде нету. Он гаишник говорит, да, говорит, они просто беспредельщики, они мало штраф не платят, они на красный свет ездят везде, они делают то-то-то, и ничего, им сходит с рук. И вот благодаря тому диплому белой практической магии, который где-то они взяли.
0: То есть фальшивый документ.
1: Ну да, какой-то фальшивый левый документ, потому что мои ученики так не будут. Но это слишком мелко. Вот использовать магию в каких-то таких легких корыстных целях, типа не наказывая, чтобы не безнаказанно проехать, там, нарушить какое-то правило, или даже просто мелко зайти, ограбить там магазин или что-то. Это элементарно может сделать любой маг, такой более-менее способный. Или обмануть кого-то, взять вот просто на, что называется, на пустом месте обмануть. Это очень просто делать. Ну, а что потом будет? Вот я могу зайти в казино, выиграть там все и уйти. Я, кстати, в некоторые казино меня просто даже не пускают. Ну, почему-то боятся. Кто-то пустил сплетни, что я в каком-то казино вошел, забрал, обул, как говорят, его, обул его и ушел. Вот это в метелице было. Ну, там не так было. Там мы просто с приятелем зашли туда так погулять немножко. Я ему рассказывал, стоял сзади спины его и показывал, какие фишки, куда надо ставить. Он хорошую сумму выиграл. И после этого пошли сплетни, что-то благодаря там мне это сделал. И меня теперь в казино некоторые просто не пускают. Но это очень мелко. Если бы я задался такой целью, я, наверное, бы сейчас не сидел здесь, уже не беседовал.
0: А скажите, вот, собственно, ваши отношения, ну, так или иначе, людьми из другого мира. Они всегда существуют. Но ведь вы там вот иногда вылезаете из автомобиля, там подходите к коммерческому ларьку взять там домой бутылочку пивка или там водички. И наверняка там были такие ситуации, как какие-нибудь груднички так лет под 30 в спортивных штанцах. Вот они там толкутся, там огузками, значит, трутся, и что-то у них свои разборки. И как-то это вас вот наверняка задевало. Были ли у вас какие-то вот конфликтные ситуации? Или другой вариант, например, ДТП с каким-нибудь таким огузком краснопиджачным, который прям выбегает и орёт, а я сейчас прям сбитый, бейсбольный. Вот такие варианты случались?
1: Нет, таких вариантов у меня не случалось, потому что меня вообще не трогают никогда и со мной находят какие-то другие мотивы. Один раз меня воровали, но это было очень давно, когда я в кинотеатре «Октябрь» работал, в «Спаси маски» были тогда мои афиши, преступники вычислили, воры вычислили, что меня нет, и воровали. Ну, меня это настолько задело сильно, что я сдал объявление в газете «Московский комсомолец». Эта же газета и написала вначале, что где же твои силы, там, магистр практической магии, не можешь, что тебя воровали, где же твои силы были, где же твое колдовство. Но я дал объявление, что если мне в течение 6 дней не вернут украденные вещи, я даже в шутку написал, то я пошлю в космос такой заряд, такой силы, что один из просто преступников, злоумышленников закончит летальным исходом. То есть попросту умрет. Они так испугались, что буквально через 3 дня уже позвонили в газету и сказали, чтобы я не волновался, что мне все вернут. А еще через 2 дня вернули все абсолютно.
0: То есть анонимно все это было,
1: естественно. Да, они анонимно, они не представили. Ну, правда, потом через годик они все-таки попались на каком-то американском после. Они оборовали американского посла, это мы потом милиции говорили, и заодно признали, что они вот как-то оборовывали даже самого Лонга. Но правда, потом они все вернули. Они вернули, кстати, там, в общем-то, не так уж и много украли, все в ящик сложили, еще $200 сверху положили. Оказалось,
0: откупных?
1: Нет, это за дубленку. Они дубленку успели продать мою. За $200 почему-то. И вернули даже $200 сверху положили. И после этого со мной пока не связывается. Вот в этом смысле, что не останавливают, не оборовывают, там, не возле ларька, а просто почтительно даже, кстати, здороваются вот такие краснопижачники, крутые мэны, они просто со мной здороваются и спрашивают какой-нибудь совета обязательно. Вот когда у меня белая BMW была, они очень всегда окружали белая BMW и все, думали, это свой этот человек приехал на белом BMW, я просто знаю, что на таких машинах ездят обычно бандиты, и брат ваш называется, вот они окружают машину и всегда пристально смотрят, кто там за стеклом сидит, и когда узнают, они как-то улыбаются, и, в общем, даже не подходит и не спрашивает ничего.
0: Ну что же, я предлагаю следующий вопрос наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Звоните, и ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Юрий Андреевич.
1: Угу, я слушаю вас.
3: Я включила приемник как раз от бессонницы в том месте, когда вы говорили о том, что человек может умереть от той болезни, которую он сам себе выдумает.
1: Да, вот так, абсолютно процессе. Правильно. Угу.
3: Так вот, могли ли бы вы посоветовать, как избавиться от мнительности, от этого страха, который, в общем-то, ну, разъедает душу и, в общем, можно сказать, как, что человек может умереть раньше смерти?
1: Во-первых, заняться аутогенной тренировкой, самое элементарное, самому себе внушать. Внушать тепло в руках, в ногах, внушать спокойствие, в голосе, в дыхании. То есть научиться просто элементарно расслабляться. Это раз, а потом научиться медитировать. И вот когда человек научится медитировать, он может управлять собственными мыслями. И вот тогда вот эта мнительность пропадет. Но это, конечно, не за один день.
3: Это очень трудно.
1: Ну
3: просто говорить, что мне так хорошо, мне хорошо, а я знаю, я говорю, а голова у меня думает о другом.
1: А вы неправильно делаете, значит, вы очень это делаете настойчиво. Не нужно делать это настойчиво. Нужно как бы нехотя. Нужно, во-первых, изучить собственный организм. Узнать, что ваш организм, какая где у него слабая сторона, а где сильная сторона вашего организма. И вот плясать от этого. И вообще, я вам советую закончить школу гипноза у Геннадия Гончарова. Он там отлично проводит сеансы аутогенной тренировки. И вот сейчас он как раз открывает курс. Вы учились где-нибудь?
3: Никогда, нигде.
1: Ну, какую-то школу вам нужно обязательно закончить.
3: Вы знаете, мне кажется, я где-то в санаториях, когда гипноз сеансы мне прописывают, мне кажется, гипноз на меня вообще не действует.
1: А это не гипноз. То, что я вам говорю, это не гипноз. Это можно назвать и самогипноз, но, скорее всего, это аутотренинг вам нужен. Вам нужен аутотренинг. Я такие рецепты не могу давать, как избавиться от мнительности. Вот я вам сказал, нужно управлять собственным телом прежде всего, а потом уже собственной душой. Конечно, это сложно. Это может быть... Вы кто по гороскопу? Вы, может быть, очень мнительный человек?
3: Очень.
1: Но кто вы по гороскопу?
3: Овен.
1: Овен?
3: Да.
1: Не, Овен не совсем. Рак самый мнительный из всех знаков зодиака. Вот рак очень мнительный человек. А Овен-то такой, я бы сказал, даже богатый, разнообразный очень знак и более спокойный.
3: И вместе с тем...
1: Ну, это у вас что-то такое, значит, у вас в вашей судьбе произошло.
0: Что-то, наверное, у вас еще от рыбы есть.
1: Вселилось что-то, да, наверное.
0: Да. Вот, извините, у вас вот по утрам ноги холодные?
3: Ноги? Я что-то не думала.
0: Ну, вот видите, вот прав вот Юрий Лонга сказал, что вы даже своего организма не знаете. Вы сперва узнаете, холодные ли у вас по утрам ноги, а вот, или теплые.
3: Так, или что? Тогда, значит, от рыбы и плясать от этого.
0: Нет, рыба, я имел в виду знак гороскопа. Да, если бы вы от рыбы, то вам надо было чешую искать уже.
1: Ага, вот так. Но это шутка. Это, конечно, шутка, но все-таки начните изучать себя. Вот начните больше себя, не зацикливайтесь ни на чем. Это только все у вас самих. Вам просто поверьте в то, что вы сами себе можете помочь. Сами себе
3: да,
1: можете вот помочь.
3: Это я все понимаю, что я могу помочь, но я могу себе и навредить. Вот.
1: Вам, честно говоря, нужно завести хорошего любовника, так, между нами, нормального мужчину. Он вам все, все расскажет, как надо делать. Вас не хватает мужчин в крови, я вам честно говорю.
3: В крови?
1: Да, мужчин в крови не хватает.
3: Это... А вы знаете, что они меня просто не интересуют?
1: Ну вот это плохо, ну надо было. Ну как же может быть, женщина, какая бы женщина ни была, молодая или в возрасте, она все равно должна интересоваться противоположным полом. Иначе скучно будет жить.
0: Конечно, во-первых, мужчина это же мужчина. Опора. Вот женщина без мужчины, да, это как торшер без подставки.
3: Правильно, современный мужчина, к сожалению, опорой...
1: Не назовешь, да?
3: Да.
1: Но вам такие мужчины попадались, есть нормальные мужчины.
3: Ну, видите...
1: Найдите хорошие.
4: Они все разобраны.
3: Да, вот правильно. Хорошие разобраны, а плохих нам не надо.
0: Да.
3: Да, мы от таких отказались тоже.
0: Ну, знаете, нам остается только выразить надежду, что сейчас вот вы выгляните в окно, может, он там уже под окном ходит.
3: Да.
0: Вот просто, может быть такое.
3: Да.
0: Вот, найдете вы обязательно, найдете себе хорошего мужчину. Спасибо вам за звонок и удачи. Ну что, следующий телефонный звонок, и я думаю, может быть, даже уже, видимо, последний, да, потому
1: последний,
0: что
1: пожалуйста.
0: Время поджимает. Доброй ночи, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
3: Один вопрос к Юрию.
1: Пожалуйста.
3: Насколько человек властен на собственной
1: судьбой,
3: так скажем?
1: Скажу вам, да.
3: Насколько, как вы считаете, способен ли человек реализовать, так скажем, свои желания?
1: Уникальный вопрос. Все? Вы задали эти вопросы? Значит,
0: спасибо.
1: Я обычно говорю, что человек может где-то на 30% менять свою судьбу. 70% зависит не от него. Но, тем не менее, есть уникальные личности, которые полностью создают собственное «я», собственную судьбу создают. То есть владеют событиями. Таких очень мало. Но рекомендация обыкновенным людям, вот простым людям, которые не имеют отношения к магии, там, парапсихологии, просто прислушиваться к себе, к своей душе, прислушиваться к своему сердцу и идти не поперек течения, а именно по велению своего сердца. Вот тогда вам не нужно будет испытывать судьбу, вам не нужно будет ее ломать, там, идти не в другую сторону. Вы чаще прислушивайте себе, спрашивайте свое сердце, свою душу и как бы свой организм. Вот ответ на этот вопрос.
0: А, простите, я так немножко перебиваю. Вот такой известный дяденька, вот Дени Дидро, вот он в своем произведении, по-моему, «Жак Фаталист», что-то такое, вот очень так хорошо популяризировал идею фатализма. Вот когда человек как бы считает, что все, ну даже не то считает, а все, что с ним происходит. Даже вот я сейчас, например, скажу слово «лампочка», вот я его мог бы не говорить. Но то, что я его сказал, об этом было известно уже до моего рождения. Вот с одной стороны, вот идея фатализма, она как бы исключает всяческую самокоррекцию, коррекцию своей судьбы. С другой стороны, она и является вот тем сильным успокаивающим, которое, как вот вы только что сказали, неоднократно необходимо для, так сказать, улучшение своего собственного состояния. А уже улучшение собственного состояния, оно и ведет, так сказать...
1: Коррекция.
0: Да, то есть как бы получается немножко, может быть, как раз стоит тогда все-таки пропагандировать или как бы вот эту фатальность именно, то есть сказать, ну а чего ты, дескать, дергаешься? Вот как оно идет, так должно идти. И человек сразу успокоится, не будет как-то вот прыгать, дергаться там, бегать там вот за колбасой на демонстрацию собачки чепчик шить, вот все вот это вот, может быть, исчезнет, и сразу как-то станет так хорошо, всем спокойно, все займутся делом, наконец.
1: Единственное, что могу здесь посоветовать простым людям, это не прогнозировать свое будущее и не как бы не заглядывать, не поднимать завесу своей будущей жизни. Потому что здесь можно, во-первых, сглазить, можно это событие не приблизить или, а наоборот, удалить какое-нибудь хорошее событие, или узнать там день своей смерти, или узнать какую-то неприятность, и тогда думать все время, накачиваться. Вот ни в коем случае не надо гадать, просто так, ради любопытства. Гадать можно, но когда у тебя какое-то событие должно быть, как оно пройдет удачно, неудачно, что там в следующем году с работой будет, с квартирой. Такие вещи можно узнавать, там, когда замуж выйду или там детей сколько будет. Но узнавать какие-то глобальные вещи ни в коем случае нельзя из своей судьбы, из своей жизни. Иначе вы просто это событие можете накликать на себя или как-то притянуть, или наоборот оттолкнуть. И поэтому лучше меньше знайте о своей судьбе. Меньше знайте. Просто живите вот как Бог надо, что положит. Как вы чувствуете. И помогайте себе сами прежде всего. Надейтесь только на себя, только на самого себя. Вы знаете, я заметил, кто обращается к людям больше всего, к экстрасенсам, к колдунам, те люди, которые потеряли веру в себя. И, кстати, люди, которые потеряли веру в себя, они также и обращаются и к Богу.
0: Да, причем, как правило, я прошу прощения, что перебиваю, почему-то к таким к иноземным богам, может быть, и не очень плохим, я в них туго разбираюсь, но это, насколько я знаю, очень много людей из общества Харе Кришна, они, как бы, как правило, в прошлой жизни были весьма-весьма такими персонажами бойкими. Просто мне пришлось как-то пообщаться чисто ради любопытства. Вот. И ищут, как бы, опять же, они ищут себе, так сказать, общественного бога. Вот в чем их проблема. А внутри себя порядок навести у них метелки нет.
4: А неужели человеку, потерявшему веру в себя, кто-нибудь поможет, кроме него самого, опять же?
0: Никто, конечно. Ну, вот самообман, типа такой, пенициллин, таблетки, Лиля.
4: Получается, что вот Юрий Андреевич, это пенициллин?
1: Ну, что пенициллин? Я пенициллин?
4: Нет.
1: Это вы имеете в виду? А что?
4: Договорились.
1: Вы сказали, Юрий Андреевич, это пенициллин.
4: Вы сказали, что люди, потерявшие веру в себя, обращаются к вам.
1: Абсолютно правильно.
4: Ну, вот, значит, вы пенициллин.
1: Ну, если не пенициллин, то, во всяком случае, хорошие антибиотики, импортные. Потому что, в общем, я многим помогаю. Я знаю, что если я сделаю толчок, ну, я прежде всего говорю, что я делаю толчок и верю только в себя. Если человек потерял в себя веру, все, ему уже не поможет никто. Ни Лонга, никто не поможет. Поэтому нужно, прежде всего, верить в себя и надеяться в основном на свои силы. Только на свои силы, на свой разум. И вообще, хотел бы пожелать всем, вот на прощание, сейчас девушка задала, можно ли... Вот начните с завтрашнего дня всю свою жизнь абсолютно сначала. Кто разочаровался, расстроился, кто не может найти себе мужчину, друга или подругу, вы найдете, все это будет. Обязательно думайте об этом, мечтайте. Мысль материальная. О чем вы думаете, все абсолютно сбудется.
0: Есть хорошая фраза «мечты сбываются». Гениальная, гениальный текст. Ну что же, я благодарю вас, Юрий, за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И также, Лиля, тебе большое спасибо за то, что ты, так сказать, познакомил нас с таким замечательным человеком. Спасибо московскому журналисту Юрию за участие в этой программе. Я надеюсь на то, что вот эта уютная комнатка, которую, кстати, лично я вот обделал, вот эти дырочки сверлил. Ну, это что-то я себе не буду, потому что как бы я теперь подрабатываю, линолеум кладу, плитку. Вот, так что, если надо, обращайтесь. Вот, я думаю, что мы еще как-то здесь встретимся, обсудим какие-то вопросы, почему бы нет. Спасибо и всем вам удачи.
4: До свидания.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.

на волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейные. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать, в силу как бы травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс...
1: Специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету.
1: От поэтому... сбора кости, сбора кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Да, на вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они считают, живут в близтраншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то как для малообеспеченных пакеты, значит, с мукой и гречкой, но мы как раз испытываем другую цель, отпугнуть этим, вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит, то, что ранее должно было радовать их и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, не отпугивает, потому что да. Они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции, или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически так называемая
1: питаются из батареи в основном. Питательные продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, называемое, ИД сокращенно. ИД. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают вот нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушны. Вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных.
2: Б.
0: Сокращенно.
1: Да. Ну, и уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом, в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
2: наконец
1: заткнуть, да, и не давать ему пробиться снаружи, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так получается двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать. Или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да, да. Или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что... да, и плюс тут еще бизонья дыра. То есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть это тампонирование, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да,
1: который,
0: да,
1: в свою,
0: да,
1: очередь,
0: да,
1: является некой формой фрустрации. То есть человек хочется,
0: да,
1: выразить себя, выйти. Чаще это бывает с некоторой долей эксгибиционизма, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты, то есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город,
1: большой, или же в Кировский.
0: Но...
1: Там они на расхват, поскольку это естественный продукт, это не какие-то
0: подделка,
1: эрзацы, которыми с сокольников торгуют. Вот,
0: безусловно.
1: Сладков. Поэтому поступают такие вещи. Конечно, многие одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается, но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это утяжелял процесс самовыражения в танце и даже было опасно для, в первую очередь, предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась при определенных па, конечно, доставалась. И встречая часто так вот бабочкой и пластырь, это, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе,
0: доколе
1: будем получать.
0: Да.
1: И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
0: многие,
1: вот эти грибы.
0: Многие пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаруживаем, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великого великий художник, потому что разрисовать камень под грифом не каждый сможет. Вот женщина особенно, им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть еще проблема одна, связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: Чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да. Но рыба — это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают.
1: Сдают в реквизит специальный. Вот. Пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под особенности земли в этом месте. И опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Опять же до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили с съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8% это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему?
1: Да, но теряли при этом аудиторию и музыкантов.
0: Да, но на что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься собственно танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам, они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим, пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращения вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березой сизыми грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова, там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там, не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот, поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот, так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом... совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности, кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормились свиньи этими отварами и травами, они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролес, где, в общем-то, по идее, находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-х, 41-х годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сбор и даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
0: Да, надо, ну, причем, ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев.
1: Сика.
0: Да, поскольку он...
1: У белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условный погон.
0: Ну да, вот. Такие метили, как кур. Вот откуда же пошло. Да, крестьяне увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали, причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая.
1: И многим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным. Те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый год, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский женский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то, что вину, а то, что их как бы отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
1: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связан. Это, конечно... Белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности таежной.
0: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто, причем это не

0: свое время, поэтому и ссылаются большей частью на тополиный их сам. Ну, там, на самом деле, это тот пух, который в результате линьки опадал.
1: Он и дует.
0: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
1: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей, или тайга стала, тайга порыжела.
0: Вот эти Сергей Иванов так обычно. В первую очередь от рыжих этих, от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
1: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало, вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
0: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
1: То есть, ну, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась
0: окно,
1: с балкона.
0: Тук-тук, так было.
1: Да-да-да, и говорит, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
0: выращивают декоративные варианты,
1: да,
0: которые,
1: да,
0: у которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
1: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой? Есть ли, или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров взращивания?
0: Надо создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях это потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, мы так посчитали, тонн 5. Вот,
1: ну, это нормально.
0: Заводится навоз, да, создается такой компостное, в общем-то, покрытие в доме.
1: А нужно ли траншеи? Потому что, говорит, сейчас без траншеи, в общем-то, никак.
0: Траншеи необходимы, особенно на первом этапе для укрепления. Их создаются опалубки бетонные. Вот.
1: А стены укрепляются каким-то образом? Или...
0: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий вот, помет,
1: так называемый,
0: то, соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание. Такое обрешочивание, вот,
1: чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного,
0: да,
1: внутрь.
0: Чтобы не было, чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором, и потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
1: Там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это же тоже микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
0: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими,
1: безусловно,
0: чтобы собирать
1: безусловно
0: волосы и отходы пищевые.
1: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, специальный мешок, все это сдается.
0: Да.
1: Вот, и на вот эту яму сверху стелется.
0: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, чтобы вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
1: Горячительных. Ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах, то есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен, или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
0: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось, вот, все они уже заняты, вот, но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка, привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидели свое, и как бы они слоняются пока что без дела и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели, они там всему научились, хотят уже вовсю.
1: Да.
0: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью...

0: профессию вот этого наблюдателем за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
1: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
0: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
1: Да, вот это тоже важно, конечно.
0: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявления о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид, потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем. Безусловно. Тополь должен быть в порядке, и, конечно, его нужно постричь, побрить как следует, вот, и тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
1: А скажите, дело в том, что во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там центр, там плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Uh-huh. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот, стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя. Вот они ждали вязки, уже май наступил, уже тоже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
0: Мы выдаем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть, как во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящие профессионалы у нас работают на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какую-то органическую связь с этими подопечными своими. Они не способны как-то к корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
1: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе, да. Киров.
0: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
1: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы два и два.
0: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то...
1: Вот эти грибы сохранили свои, устроили.
0: Да, и да. Которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками, и они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться друг перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и...
1: С вот, ними там, вот ездят, да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах, вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит: а я прокурор вашего района, мне срочно нужно две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас уж несу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
0: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
1: А скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прям между нами, скажем, не совсем удачно.
0: Ему так и не удалось вывезти. Как да. Тому самому парню саблей не удалось
1: то же самое, да. Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
0: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало, и поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут именно налево-направо. То есть сейчас для какого-то... Конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границ к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства. Они говорят по-другому.
1: Как декоративные, в общем-то,
0: да.
1: Практически.
0: И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
1: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Поскольку, ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... Ну, сейчас, ну, я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза. Да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя, значит, дуплового и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести... в общем-то, корневища. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную, большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания?
0: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами. Они там пропавшие все навозом. Они, вот, жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как-то самодеятельности. Подход, когда не квалифицированный. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнуть.
1: Вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально 2 дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический. Что бы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
0: Скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
1: Сейчас в руке держали, я
0: да,
1: видел.
0: Который внедряется, в общем-то,
1: можно
0: в количестве
1: посмотрю,
0: одного-двух. Вот, а они, вот,
1: а,
0: вот они
1: да
0: такие
1: вот на ощупь. Розоватого цвета.
0: Да, розоватого цвета. Они...
1: А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что, да, ручной? Он похож на говяжий язык.
0: Да, он имеет такой, в общем-то... Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид вот, для того, чтобы распугивать червя, вот этого, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве 1-2 штук.
1: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
0: А для этого используются специальные приспособления, которые,
1: вот оно,
0: в общем,
1: вот
0: которые да, помещаются.
1: Вот
0: значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и для иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
1: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
0: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать даже.
1: А тополиная самка сама может ли его, в общем-то?
0: Но тополиной самки тогда все равно, она велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразитов в нужных для себя целях.
1: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не токсичен.
0: Нет, он не представляет пока что опасности. Особенно...
1: А вот вы сказали пока что. Вот,
0: да.
1: Пока что.
0: Ну,
1: пока что.
0: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
1: И петельки, я вот вижу.
0: Да, и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
1: А скажите, пожалуйста, где вы его носите, где вы его храните?
0: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
1: вот шведские,
0: существуют.
1: Я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот
0: да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот ну, в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
1: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
0: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и они могут просто так экспериментировать. Но,
1: а вот сопротивление это сильное у него, когда он назад пытается стянуться или
0: на остается? На ощупь он вот как что твой этот вот, дождевой червяк. То есть он совсем такой.
1: Нет, ну и с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
0: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
1: Ну, таким мускатным чем-то немножечко. Он дает неким мускатом.
0: Да, да. птица его не ест. Птиц не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птиц... То есть до периода, опять же, заволошенности.
1: Ага, вот это, значит, очень
0: мы
1: важно.
0: Мы оповещаем специальное устройство, которое в дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образована...
1: Смотрите, не хочет сопротивляться. Да, он не хочет
0: сопротивляться, но...
1: Но это потому, что вы его пытались растянуть, видимо,
0: да,
1: только...
0: Да, у нас существуют, конечно, профессионалы, которые... Операторы, вот, которые пользуются...
1: В капсулу засовывают как раз.
0: Да, они приходят, они за две минуты вам прям полечат вашу самочку так, чтобы обращать, и наш вивари всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
1: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы базитологу Андрею Орлову, заведующему кафедру всеведения Института базитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это вот с третьего этажа, тезка твой.
1: А, здравствуй, здравствуй.
2: Ну вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
1: Ну, я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ну, ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня.
2: Да.
1: Ну, хороший агрегат, хороший.
2: В общем, вино, там, печенье, как договорились, я по почте даже...
1: Выпечку все, да, присылай.
2: Да. Вот, значит, вопрос такой. А вот канат и шпагат, вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой, вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Вот, только, пожалуйста, побыстрее, потому что на улице встают, из автомата звонят.
1: Ну, я вижу, ночь. Я вижу из автомобиля, сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо. Спасибо.
0: Значит, ну, канат и шпагат. Да, это вот зависит это... от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь. Вот, или же просто отвлечь его от времени, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
1: безусловно. Это даже...
0: правила вывешены в каждом канат-бросателе. Да, то есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом. Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, узкий, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
1: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Алов, бузитолог. И вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее, и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и
0: никогда... Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоний дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, впитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот подобойный ликвор, он притягивает... Это вот это состояние и создает, в общем-то, в домашнюю атмосферу, в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на... воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшего, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это значит явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения. Это тебе не червь, конечно, но это нечто новое. То есть это плод вот этого безумия технологического. То есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет, ну, как бы, мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, ну, в общем-то, существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит, вот, название у него еще не существует, но существует он сам по себе, поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять. Поднявший вопрос, да.
0: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать, ну, каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место.
1: Ну, Гнедой человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал, а свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность, вот, и в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь. Мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам, этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные. Они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
0: Да никто, конечно, не будет смотреть. Никто
1: все
0: не будет.
1: Смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса, вообще-то, информационное поле безграничное. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер, или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А, надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понятия не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачей, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. За это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемые, проводившие свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он ближе тоже всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
0: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героиня Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически. И многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер, впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладая никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала, с Гнедым не была знакома. Именно она придумала первое в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
1: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
0: Вот в том-то
1: и
0: дело.
1: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнию, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какую-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот по культивированию этого плоского паразита подобойного.
0: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз вот как мы начали начало развития, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. Ведь получается, что микроорганизмы, окружающие нас в конечном итоге, даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
1: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем, в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
0: Он использовался по-иному, то есть он, да. Я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, что это был один достаточно большой пельмень.
1: Да, то есть на границе с Китаем в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче. Потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали. И в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
0: То есть практически это...
1: То есть она прошла все...
0: Как бы далекий предок нашего фарша, вот который с собой мы носим сейчас.
1: Все культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
0: Чаша была,
1: блин, да,
0: как бы блин,
1: такой,
0: как, ну, поляна.
1: Да, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда, вот, выбирали ее совершенно... обыкновенным образом, то есть был специальный человек, который...
0: Будьте здоровы.
1: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на четыре кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны,
0: да,
1: давали ему по месту, каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. Валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
0: Ну, вожди качались ими,
1: да,
0: постоянно, и рыцари и прочие.
1: И ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
0: Охаживали, скажем так.
1: Обрабатывали.
0: Да.
1: Вот,
0: он был очень почетный.
1: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось, и он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему, наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку, он там подбирал, но иногда там мужчину мог подобрать на...
0: Ну, все это списывали на фатализмы такие.
1: Да. Да, это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
0: а вот хотелось бы вернуться к пельменной девице. Все,
1: да. Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, и без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пельмень. и в дальнейшем съедены, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать как бы с серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
0: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
1: Да, тополиную самку заранее как бы тоже заготавливали и туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальной живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, вижу, в общем, да, вот эти вот пельмени, которые были изображены в виде таких, как бы, конических...
0: Напоминает даже, да, вы знаете, луковицу.
1: Луковицу, да, напоминает. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее... Ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому
0: но тут дело в том, что символически. В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирался.
1: Да, да. В основном никому не полагалось рисовать, больше, да. Остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны в пельмень.
0: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
1: ну,
0: это раз в год
1: существовали малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
0: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие, да, между собойчики, когда,
1: да,
0: кто-то из членов
1: все...
0: семьи мог кого-то закатать.
1: Совершенно правильно. То есть вот, и это почетно было.
0: Конечно.
1: Вот. Зато никаких физических репрессий не было. Никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
0: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается спицы.
1: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим, поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков, как бы, на возврат к этому культу пельмени у нас много. В данном случае, вот, любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету с тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельмени. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Вот, вот, и вот стоит он очень... в реке при этом.
0: Да, что немаловажно. Да. То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
1: Совершенно правильно.
0: То есть, вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, да. Поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
1: Да, конечно. И если сказать вообще вот существуют даже какие-то даровательства фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середине реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
0: А вот размер этого пельмени хоть немножко?
1: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра поперечник, и он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который, помимо звездных всяких...
0: энергий.
1: Да, энергии, еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин. Это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
0: Кстати, многие утверждают, что...
1: Вот запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению. То есть, они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например, создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки-блин как будто раскатанные, вот, и многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такую вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
0: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
1: Всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
0: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальные действия.
1: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, бузитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
0: Говорите, пожалуйста. Да.
2: Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
0: Угу. Это вот который в дупле, да?
2: Да, да, да.
0: Угу.
2: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
0: Угу.
2: И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Узнать хочу, значит, поподробнее об организации коричневой тулупы.
0: Угу.
2: О которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на первый вопрос. Мало того, что сейчас, так скажем...
1: Коричневым тулупом это ты, видимо, больше отвечаешь.
0: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз. Хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее. Но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
1: Да.
0: Бывает прямо в дуплах.
1: Ну, большинство, значит, как бы страдают... повышенной чешуй, то есть чешуй чертостью.
0: Да.
1: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
0: извините,
1: так сказать, повышенной чешуй чертости. Да. То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация как бы внешнего, всей гистологической вот структуры.
0: Подождите, человека. Чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
1: Это связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется такая, вернее, синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров.
0: А и усы какие-нибудь,
1: да,
0: это, он, брови
1: вытягиваются, у него там,
0: вот это тоже
1: все
0: важно.
1: Все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого, поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Ну, там все, что сопровождает эту чешуйчатость, это, значит...
0: мозаичное зрение, может быть?
1: Мозаичное зрение,
0: а
1: да.
0: А тогда как же, вот, простите, тут же...
1: Экзофталм, опять же, выволок такой глазной.
0: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки, если
1: да,
0: у него другой...
1: Да, но это на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают. Они, наоборот, благоприятны. Поэтому...
0: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
1: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение вот, в последнем случае.
0: А, например, денег на внедрение агента
1: нет.
0: Да, и
1: чтобы зарегистрировать точное место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, вот визуальной, можно легко определить координат, то есть весьма выгодно.
0: Кстати, вот это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и с сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело. То есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
1: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичая, и прям, ну, за счет статичности они, конечно, потеряли всяческий, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
0: А скажите, а вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половом, о половой принадлежности наблюдателей. Вот, может ли за самкой тополина наблюдать из тупла, скажем, женщина? Или все-таки это прерогатива отдана мужскому?
1: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал бы там укладчик. Ну, конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чуть-чуть у нее более такая...
0: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
1: Да.
0: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
1: Да. Угу. А вот другой вариант, например, мутации, когда... происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего. То есть, когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательные и вообще не засеивают.
0: А скажите, а вот червь, он, я вижу, у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, тут он подвержен, это ли он ушибу?
1: Кидаете, это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот,
0: понятно,
1: два часа и столько-то минут, ему необходима разминка. То есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
0: Какие-то вот, трения, я вижу.
1: Да.
0: Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней, может, мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых, поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки

0: Да, спасибо. Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный. Значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
1: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
0: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
1: Например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то, а как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он, концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются, ну, аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, вот, ну, ну, как бы, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме. То есть, ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле вот является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
0: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, та же, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
1: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях, ну, как бы исследовать человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
0: То есть, извините, уже жидкость вот самого испытуемого?
1: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действия.
0: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел эту
1: женщину. Нет, он был отловлен в тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях, ну, совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал там во всяческие вот такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подверг паразит.
0: И был взят.
1: Да, был взят, пойман.
0: Да, ну и дальше-то что?
1: Ну, не обнаружили мы. И исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. Нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
0: А вот отсюда.

0: Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какое-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скобе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
1: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляют человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, в общем-то, производились стоки с больших регионов. Таким образом,
0: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
1: Да,
0: есть... Знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально, я открою маленький секрет, мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать, но ничего этого не произошло, вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали, тебя там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебя просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки, а тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот. И здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции — это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закуси, вот, который считал, что великий пельмень, о котором вы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок, за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это, ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем соприкосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот. Ну, то есть в научных так называемых трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь это скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто вот обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
1: на
0: участка.
1: На самом деле, реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть падение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских там они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей, легочное
0: дыхание.
1: Да, легочного дыхания у них почти нет. Вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то не такой достаточно простой тренинг может также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач, самое рациональное, в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наименьшие энергозатраты, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
0: Присмыкающиеся.
1: А человек, значит, помимо всего прочего, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
0: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеру жгли эти костры, да, потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил, выше вот свойственное австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы с другой стороны и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть...
1: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же.
0: То есть ты имеешь в виду употребление в быту?
1: Да.
0: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу, то есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
1: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали из...
0: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
1: Ну, видимо, да.
0: Вот это, которое засыхает, да?
1: Да.
0: Ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухи. Поэтому, скажем так...
1: Странно. На самом деле, эмоциональность, конечно, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек, ему эмоционально, а раньше он как бы не был эмоционально. Так, куда же спрашивается, они воду, наверное, по делу употребляли, что
0: так
1: ли?
0: Вот они были, в общем-то, весьма спокойно, поэтому, так скажем, оттуда и происходят всякие, там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, это клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
1: Почему?
0: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которую вот околело там неделю уже, когда вот это целиком практически поглощалось, и в том числе случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёрл. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
1: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
0: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
1: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
0: Нет, безусловно, нет.
1: То есть каждый, кто нашел, сам же и тестировал.
0: Тот тестировал, вот, и, в принципе... Ну, уже тогда была же определенная стайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот. И в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники там по кусочку...
1: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
0: Бейсбольная бита называлась.
1: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно, причем вот, после приема гостей вот, он подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот возвращаясь к клейковине.
0: Да, клейковине.
1: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
0: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там это, ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то, то есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какой-то трансформативным путем, вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасны, потому что, опять же, там же и насекомые, там пытались по земле кататься, вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные, там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Попросту говоря, вот это трение, то есть спирона, она же выступает клейковина, ну, ты знаешь, на ладонях. Вот почему потные руки, говорят, потные у него руки, да, к примеру. Вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рук это встретить. Потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на... были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда, они же ходили...
1: Покусы были.
0: Наверное, и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный бы он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали. Мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
1: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые, в общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые. И
0: наросты. То есть это
1: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их...
0: Не обязательно. Не так. Обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по глыбе там дубины. Если это маленький там всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. Но он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть практически так некоторое время они уже таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще, как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти блины, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скамки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Ну, вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А у них что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто это легкие, мощные были. Вот.
1: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало, неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, вот представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаемый был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там.
1: То есть... А может, это имело еще какой-то защитный свойство? Пока он с головой в воде заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
0: Отбивался просто.
1: Отбивался.
0: Нет, ну бывало по-другому, что просто...
1: Выпускал, да, например, специальный газ там какой-то.
0: Тоже. Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотелось рыло мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там, первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот. Но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее оволочены. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисечки с двух сторон, пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
1: Ему легче сучьями было воспользоваться.
0: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
1: А может быть, да, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасшная рука.
0: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. То есть помимо вот этих там пяти, будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
1: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
0: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
1: Все чаще такие.
0: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5,
1: ну, скажут, думаю, как бы капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
0: Чтобы перстни одевать.
1: Да, перстни одевать. Так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да, наверное.
0: Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть в спокойном состоянии они у него висели, так плавно огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
1: А зубы отсутствовали или как?
0: По нашим раскопкам присутствовали 2 зуба, верхний и нижний. Это такие 2 сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
1: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов.
0: То есть это за щекой носили.
1: Ага.
0: Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбопродукты, потому что, скажем, вот оволошенные, которые валяются где попало, очень сложно было за щекой носить.
1: То есть крили они носили за левую щеку?
0: Там, да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот и изымал. Поэтому это, в принципе, такой резервуар был не длительный. До следующей речки, так скажем, до следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
1: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
0: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот по сути сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, да, в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
1: Либо передает дальше по эстафете.
0: Да. Поэтому они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
1: когда... А иногда, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
0: Туда, внутрь.
1: Да, когда просто, то есть, нет,
0: они не откусывали его как-то.
1: Да, не откусывали.
0: То есть именно
1: заваливали
0: его заглот
1: внутрь.
0: Языка внутрь.
1: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
0: Бывало, свисали.
1: Да.
0: Вот, и тогда
1: и
0: пытались как-то вот кто-то...
1: Многие желающие угодить как бы дергали, думали там освободить от каната,
0: да.
1: А дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык,
0: вот,
1: не тяните
0: вот,
1: за язык.
0: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от какого-то...
1: Косяк.
0: Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень, да, он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами, причем ребра были, ну, как сказать, по кругу расположены, и очень хорошо пружинили, то есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами, причем он не сужался к концу.
1: Вот как.
0: Может быть, послушаем звонок? 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое... относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если...
0: Да вы не волнуйтесь, вы говорите,
3: да,
0: как
3: да,
0: есть.
3: Да-да, я немножко волнуюсь, да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот, потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
0: В каких латах?
3: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывался в железо.
0: А, ну, хорошо, давай, да. Давайте перейдем,
3: да,
0: к Средневековью.
3: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому. Угу. То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную. В вашем рассуждении, и, кстати, совершенно согласен, и вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
0: Вы упали, там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
3: Спасибо, нет, все в порядке.
0: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
3: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
0: Извините.
3: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
0: То есть вы разрешаете?
3: Нет, я не возражаю, просто мне приятно это самое, слушать вас, и иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно так среднему уму. Вы согласны же?
0: Легко. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок, но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал, вот, то далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах, и почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата, то есть были ли латы родом из Латвии, вот, то есть тут встает целый ряд, откуда они научились металл так ковать и болты с винтами делать, то есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
1: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то, тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы, мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано, потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция все и бред полный, а вот насчет Средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет потасовок, поскольку много шедевров было создано, которые вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там лат. Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое. Там,
0: вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния, где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, ну, в общем-то, железо...
1: Вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные барокамеры, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот.
0: А кто их туда клал?
1: Юзеры, пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамия, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
0: И арки.
1: Арки, да. Ну и все прочее остальное. Угу. Вот.
0: Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: А вот в пещерах вот старых, там же, например, площадь у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это... Ну, зубил. Каменными зубилами, что ли, лечили.
1: Это тебе вопрос.
0: Спасибо за вопрос.
1: Зубы, ты говорил, два было?
0: Всего два было. Зубы верхний и нижний.
1: Да,
0: вот,
1: но вдруг отломится или еще что?
0: Отломиться он целиком не мог уже, поскольку... То есть он мог, скажем, треснуть, пойти трещинами. Это в случае, если какое-то было...
1: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали. И поэтому страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
0: То есть тут вот, давайте как пример просто приведем. Наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Да. Вот, и вот жабы, они достаточно равнодушно ловились, то есть когда их снимали, они как-то так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот, поэтому даже бывало, что, например, вот он там, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивало половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время также идти со всеми, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу, вот, например, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились так в сторонке, дожидались, пока вот он, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. И это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
1: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Потому что, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнений мы создадим истинную картину того, что было на самом деле.
0: Но мы пытаемся всячески...
1: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это... Что-то они там... скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
0: А вот, вот эта грань, да?
1: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
0: Да. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, неоткрытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомнит.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории и фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее, а вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, когда, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Вот мне такая мысль пришла. Может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней лечение с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да-да, вы знаете, здесь ведь огромное значение... язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
0: Да, безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот, базет.ахару, там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот...
0: А также вообще все, что угодно присылайте.
1: Да.
0: Да. Вот, вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, а ты сейчас с собой пятерых привел. Они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают это и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили, это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот. И случались ли ошибки? То есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание — это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще, на самом деле, природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот, просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем... из прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание ее за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим
1: да.
0: глубиной.
1: Да, и дела. Бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда да, там да. кого-то тоже...
0: Драки, там всякие удары табуретами.
1: Да.
0: Это нет, вполне не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну, так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть... От 6 до 1. То есть, и...
0: Ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики
0: да.
1: зайти.
0: Поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Удоражили они его.
0: Да, кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Ну, доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то
0: мнение окружающих.
1: Да.

0: в археологическом плане. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
0: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
0: Вот я по своему опыту сужу. Значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
0: Нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Именно астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
0: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
0: Вы знаете, вот, извините, и меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты.
1: Угу.
0: Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать.
1: Угу, да,
0: еще
1: да,
0: даже в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
2: Знаете, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в «Мать» ничего нет.
1: Насчет вот необращения внимания современных экстрасенсов,
2: просто,
1: мне кажется,
2: да,
1: по-моему,
2: никуда
1: здесь
2: не
1: совсем не совсем точно, потому
2: не
1: что
2: точно,
1: они, некоторые из них обращают
2: только
1: чрезмерные.
2: Только обращают.
1: Да.
2: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Ты знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвоста, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там
2: нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносит татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки в коже, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
2: Так называемая подкладка.
1: Да.
2: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая.
2: Синтепоновая, да. Ну что ж, хороший был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема, нами поднятая. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
4: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
3: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
2: Понятно, спасибо вам. Ну что ж тут, что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
1: рабочей косточке.
2: Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам, это я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: А вот нужно... рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например,

0: Как-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно
1: тебе. И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте об этом тоже.
0: Это было нормальное
1: явление. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это опять я в третьем этаже. Я вот тут побродил по квартире, знаешь... Обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более люстры не вытертые, в общем, не протертые. И под телевизором пыль кое-где. Вот, так что вот такие небольшие претензии.
3: Хорошо.
2: К тому же, вот, детишки как-то пострижены непонятным образом.
3: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
2: Собачка, да, нормально.
3: Ну, вот, а как свитерок для бабушки? Удался?
2: А, нет, я не заметил, а где?
3: Ну, как на бабушке.
2: Бабушки сейчас нет просто дома.
3: А, вот бабушка когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
2: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
3: А,
2: Андрею Пафнутьевичу.
3: Да-да-да.
2: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутьевич имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный, чисто. Вот, есть такое заболевание у гнаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки.
3: Угу.
2: Вот, существуют ли эффективные методы вот, борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
1: Спасибо. Спасибо, кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом, в общем, во все, всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
0: На чем?
1: На упорном.
0: А что это такое?
1: А, то, впрочем, пустое. Давай послушаем.
0: Давай что-нибудь из истории.
1: Да, из
0: расскажешь,
1: истории.
0: Как с гнойничками боролись наши вот про эти проекты.
1: Они не боролись. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
0: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного.
1: Вот,
0: наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находились в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один это метод симпатии, другой антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов, это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Тебе известны такие ходы, когда, например, простуда лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
1: Может, перейти в фурункулез.
0: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот, потом его уже удалить.
1: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу. Ведь, опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в шаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щелей и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот бывали болезни слуховых галлюцинаций, вот у наших предков. Вот.
1: Вы знаете, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. А насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
0: Ну, рода галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
1: Психоза.
0: Да, нет.
1: Нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
0: Да нет, не было галлюцинаций.
1: Нет, ну, были, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
0: Да и снов не было.
1: И снов не было.
0: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал, и он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
1: Да, да, да, да.
0: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
1: То есть галлюцинации не были свойственны. А хорошо,
0: ну а как галлюцинации же нет, ты позвони, он спроси, он тебе скажет, что у него не было никогда.
1: Что галлюцинация, это, дескать, антиобщественно.
0: Антиобщественно, это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
1: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какой-то, что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
0: Я думаю, что да, потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или... Ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как за что нас поклинали, за то, что мы пустое говорим.
1: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
0: Нет, и... язык конкретных действий. То есть,
1: конкретных там, действий, да. Да, но ни в коем случае.
0: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там не заменял, в общем, и даже он слегка только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
1: Вот, кстати, доказано, мы же тестировали очень много путем ввода, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да? Вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
0: Кстати, это агрессивное проявление.
1: Безусловно, безусловно.
0: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например... Крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
1: Да, да, да,
0: и чем
1: да.
0: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков. То есть один там ветку сломал, там, да,
1: там, или рыбу повесил на ветку.
0: Там, да.
1: Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения. И тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки. 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот мне кажется, в то время... Значит, вот эти из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну вот. И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их, по барабанам били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли, ну, то же самое, только с другим путем к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас... Керосин есть.
1: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило, у нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси». Зоя Горбатка, фамилия Горбатка, такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот. Что касается вообще почесывания, то... Дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если оно производило сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
0: На... Они использовали объекты окружающие.
1: Окружающие, не терлись друг от друга, суки разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
0: что... А что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот перебор там в этих вот, в том, что они поедали, это пробивало иньская энергия наружу, просилась, и почёс осуществлялся, вот как твоя, да. Собственно, сейчас.
1: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозоли рылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамонты, и прочие, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там, прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому... Ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
0: Да у меня есть, но...
1: Так добавь тогда.
0: Интересно, конечно, вот еще, помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос... Появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться? На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они... как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот
1: ну, понятно,
0: он тогда вот... существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
1: Нет, насчет комфортности, опять же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотелось бы на этой теме задержаться. То есть, что ты подразумеваешь под комфортность? То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
0: А вообще про трон хочу сказать, что, ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придумали себе устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разная, соответственно, очистка происходит от
1: канатов. Безусловно. Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
0: Да.
1: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу, лежа, там, причем лежа на чем угодно, ну, в смысле, на плаву, то есть практически...
0: Если это не связано было с ритуальностью.
1: А, да, безусловно.
0: То есть
1: когда...
0: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
1: Ну, например, перед тем, как самкой у них что-то тоже привлечь самку.
0: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
1: Да, да.
0: Вот, один... дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например...
1: Ну, какой-то ритм простой, да, достаточно ритм, такой, маятниковый, да, такой.
0: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
1: Безусловно.
0: И вот это такие священные места считали.
1: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим
0: не росло.
1: Да, ничего и не росло.
0: Да, живность вся, она обходила стороной. Обходило.
1: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря.
0: Да.
1: Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Нет. Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно о такой передаче вести?
1: Нет, конечно.
6: Неужели?
1: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
6: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
1: Спасибо, спасибо.
6: Да-да.
1: Спасибо.
6: Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете? «Эхо Москвы», а днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью, это же ужасно просто.
1: Да, ночь, она ужасна. Спасибо, спасибо вам.
0: Ночь вот, ужасна, в принципе.
1: Ужасна. Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал. А,
0: вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так далее,
1: да, я специально
0: они уже,
1: прошу.
0: Как бы, наверное, уже расшифровываются.
1: Устарели, думаешь,
0: то есть, да?
1: Да,
0: уже.
1: То есть, думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
0: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Вот. Ну, да.
1: Ну, ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
1: Нет, вы называете нас лучше, вы лучше нас называете дорогие мои, например, москвичи, потому что...
7: Не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники. Словоблудием занимаетесь.
1: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так, видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
0: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
1: Да, да.
0: Значит, он, существует три категории людей, которые как бы имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и врач, педагоги.
1: Педагоги.
0: Вот. Он, значит, одного из трех найдет, поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем было. Да,
1: не,
0: там
1: не
0: от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое. То есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем-то, только этим занимаются за день. А доктора — это вот самое лучшее. Пока они бесплатные, самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
1: А, ну, зато
0: вот.
1: В нашем...
0: Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщ. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, тебе, значит, ты ходишь куда-то много или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борется, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
1: усугубляют.
0: Да.
1: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще три новеньких. Две женщины и один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот. Причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидели на Сочи, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем сбрасывали канаты.
1: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедный и богатый появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною вышесказанным. Вот, что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. А может быть, именно этим был...
0: Рефлексия возникает.
1: Да, вот, ну, что... видимо, да, потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогайте наш...
0: агрессивность обладает.
1: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова. С одной стороны. С другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Угу. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
0: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой агрессивностью, неаргументированной. То есть они выдвигали аргументы, почему, ну, почему не так, и все. И этого достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
1: То есть, или почему не я, к
0: примеру? Да.
1: Ну что же, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите. Здравствуйте, уважаемый.
9: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцин и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа навзничь. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
1: живность,
9: мелкие точно. Животные, да, свить там гнездо.
1: Угу.
9: То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
1: Понятно,
9: вот,
1: понятно.
9: Вот. И если это случалось, то каким образом он... выгонял их оттуда. То есть, может быть, он набирал в рот воды, там, или там пил много воды, или там поедал какие-нибудь там растения.
1: Вот понятно, понятно. Услышать. Спасибо, спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
0: Там вот, существовал да. определенный человек, который, в обязанности которого входил как раз...
1: Отслеживать эти
0: моменты.
1: Если
0: все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности ходила там тампонада как раз этих ротовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и
1: просто пучками
0: губку,
1: делился.
0: Да, губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и, как бы, который одновременно являлся тампонадой вот, ротовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
1: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
0: Классно, да вот пора бы уже.
10: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: И у нас в гостях Наталья Медведева, собственно, очень редкие люди, да, вот, к имени и фамилии которых особо добавлять ничего не нужно. Ну, вот обычно пишут там имя, фамилия, и дальше там актер, там, музыкант, что-то такое. У нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. В данном случае, как бы, ты являешься музыкантом в группе Наталья Медведева. Правильно я понимаю?
1: Да,
0: я, честно говоря, не особо в курсе. Вот я после того случая у меня совсем плохо дела вот с памятью, с координацией движений. Поэтому вот эти мои некоторые жесты, или если я скроюсь весь вот под столом, вы не обращайте внимания. Это вот как бы такой...
1: Стиль.
0: Ну, не то, что стиль. Следствие. Это происходит, да, происходит непроизвольно со мной. Вот. И, собственно, я хотел бы затронуть такую тему вот с вами, Наталья. Мы в нашей программе, она является, собственно, не музыкальной программой, а программой такой, скажем так, публицистической.
1: Не слова музыки.
0: Да, музыка... Нет, музыка, это как бы... Она должна быть. Она должна быть, но она не должна быть стержнем, потому что, на самом деле, музыка — это... как раз та тонкая паутинка, которая обволакивает стержень социума.
1: О-ля-ля.
0: Это тоже со мной после того случая. Так вот, мы в нашей программе неоднократно затрагивали тему мод. Моды как таковой. Я знаю, что вы, так сказать, имели непосредственное отношение к миру моды.
1: Да-да.
0: И вот такой, знаете ли, феномен случился. Как бы, ведь мода, да, по большому счету, это явление очень национальное. Ну вот возьмем, например, эфиопов, в хорошем смысле этого слова. Что с точки зрения эфиопа является красотой? У женщин, например, у эфиопских, у них специально с рождения мочки ушей оттягивают до плечей. Там, ну, то есть это действительно так.
1: Но я думаю, что это не относится к разряду вот этого феномена, как вы смели выразиться, что называется модой. Это традиция.
0: Ну да, да, традиция. Да.
1: А мода крайней... это совсем другое. Это то, что придумывают люди, которых называют модельерами, художниками. Раньше они назывались просто портными. Ну вот сегодня миром правят портные, поэтому им дали такие более весомые названия.
0: Да, ну тем
1: дизайнеры,
0: не менее.
1: Стилисты, визажисты, имиджмейкеры.
0: И, кстати, я хотел сказать,
1: знает,
0: что
1: еще
0: они
1: мейкеры
0: очень быстро вошли в разряд звезд на уровне с Джо Кокером и с прочими. Но это отдельный разговор. Тем не менее, вот вы сказали, да, что мода это как бы создается какими-то определенными людьми. Мы пытались силами нашей программы организовать, так сказать, агентство мод. Хотели назвать его... ну,
1: Лидию Михайловну Иванову хотели пригласить?
0: Нет, ни в коем случае. Мы как бы взяли такую как бы ориентир на... Вот вы смотрели фильм недавно, что проходил по телевидению «Холодное лето 58-го, да? Ну там...
2: 53-го.
0: Да, да, или 53-го. Там такая была... вроде
1: это я
0: бы...
1: родилась холодным летом 58-го.
0: Ну, там...
1: Ой, какой ужас, я раскрываю все карты.
0: Мы это вырежем.
1: Да, хорошо.
0: Так вот, там играла такая девица, она немножко была вроде бы такая дебиловатая, вот эта, которую в конце убили, но тем не менее такая истинно русская такая деваха, и мы подумали, что ориентир нужно делать на все-таки национальную моду, потому что мода международная, европейская, ну вот как взять, да, там парижских модельеров, в принципе, скажем так, немногим, например, эфиопам понравится парижская красотка, и наоборот. Все-таки мы хотели сделать национальную моду.
1: Да.
0: Ориентироваться на девицу вот такого плана, как вот эта актриса, значит.
1: Она там ватники, наверное. Я не смотрел этот фильм.
0: Не, ну она не то, что у нее, а пухлая. У нее, значит, нету на ладошках вот этих
1: кожи.
0: Вот... Не кожи, а этих вот отпечатков пальцев, потому что все стерто об коровье вымя. Но это вполне естественно. Руки гладкие, отпечатков нету. Но у нас это дело не пошло.
1: Ну не все же за вымя дергают всю жизнь.
0: Ну тем не менее. Тем не менее.
1: Что-то другое.
0: Настоящая русская красавица, она должна дергать за вымя. Так, во-вторых, у нее должно быть...
1: Виктору Ерофееву она должна дергать совсем за другие места, если вы знаете книгу.
0: Но, собственно, этим она должна заниматься в свободное от дойки время.
1: От вымя.
0: От вымя.
1: Основным занятием как раз является вот то,
0: Но тем не менее, у нас это не пошло. Вы знаете, да. не пошло. Но
1: я думаю,
0: не
1: это нормально, потому что русский человек всегда смотрит за бугор. Ему всегда кажется, что там лучше. Хорошо там, где нас нет. Вот эти все поговорки, они, наверное, свидетельствуют о каком-то национальном, как вот вы настаиваете, характере и так далее. И все время такой косой взгляд на Запад. Уж там-то что-то вот есть. Вот почему иммиграция так долго держалась, несмотря на то, что люди, уехавшие туда, слали кучи страдальческих писем и все такое. Все равно туда ехали. Ну как это, чтобы в Америке не устроить? Это вообще невозможно.
0: Кстати, вот об Америке. Немножко загадочная происходит вещь с Америкой. Вроде бы страна большой демократии, мечта многих, дескать, свалю в Америку, буду жить спокойно. Однако там сейчас в русской диаспоре, насколько я знаю, ну, у меня сведения могут быть немножечко искажены, но тем не менее происходят какие-то странные вещи. Там еще труднее сейчас ужиться, чем в какие-то там времена было... В общем, проще было уехать, то, о чем там ужиться. То есть происходит какое-то варенье вот этой русской эмиграции в каком-то нелепом котле. Они там, с одной стороны, как бы считают, что если они поднимут любого из своих членов своей диаспоры выше, то это поднимет всю диаспору. С другой стороны, они друг друга ненавидят. С третьей стороны, они...
1: Я думаю, что вообще-то ошибочно называть это русской диаспорой, извините меня, потому что в основном все-таки это люди, принадлежащие к еврейскому населению Советского Союза и России сегодняшней. Вот. И поэтому они носители какой-то своей тоже этнической культуры, если так можно выразиться. В мое время, например, в мое житье в Америке, это были люди в основном с юга России, Украина, то есть Одесса, ЧОП, Жмеренко, Львов, Киев. И очень мало Москва, Ленинград или Прибалтика. Вот, кстати, эти люди, они всегда держались даже отдельно в эмиграции, стараясь не смешиваться. Но вот я когда жила в Лос-Анджелесе, там это было легче вообще, потому что свойства города такие... Там все время на автомобиле нужно передвигаться, и у вас нет возможности прогуливаться по Брайтон-Бичу, как вот в Бруклине делают эмигранты, чтобы лицезреть все эти картины Одессы мамы и привоза. Поэтому там как-то не так вот ярко выражена эта эмиграция. А в Нью-Йорке, где я тоже побывала, и в том же самом Бруклине на Брайтон-Бич, где я даже умудрилась петь целый месяц в одном кабаке под названием Golden Palace.
0: По-моему,
1: людям, которые
0: есть, да?
1: его открыли, и в голову даже не приходило, что это типичное название китайского ресторана вообще. Абсолютно. По всей Америке Golden Palace — это китайские кабаки. Жрачки такие. Ну, неважно, в общем. Это, понимаете, тут это, в этом сразу же сказывается характер национальный. У нас дворец. Дворец не простой, а золотой. Какой же еще мы можем открыть?
0: Скажите, но все-таки ведь нужно признать.
1: Вот, да, вот.
0: Ведь нужно признать, что как бы, да, национальный характер, именно если взять вот российский национальный характер, он в чем-то так абсурден, но вот именно Россия, она дает, как мне опять же кажется, больше, так сказать, в процентном содержании количества людей нестандартных, каких-то людей... делающих действительно по-настоящему хорошо свое дело, нежели вот кушающая там гриль Америка. Вот окорочка гриль. Все-таки, может быть, эти...
1: Я видела кушающих людей в этих русских ресторанах. Не гриль, там окорочка. Салаты оливье, чесночные какие-то там такие, месиво, колбасу украинскую,
0: сало.
1: Водки много, винегрет, холодное ассорти мясное, рыбное мясное. В общем, это все жутко совершенно выглядело. Я помню, одна американка даже сделала фильм вот об этой так называемой русской эмиграции, показав всех вот этих вот товарищей.
0: То есть вы как бы все-таки не особо хорошо относитесь к ним, да?
1: Они пытались подать на нее в суд, но, по-моему, судья, посмотрев фильм и посмотрев на подающих жалобу, не нашел большой разительной разницы и поэтому не принял дело.
0: Ну хорошо, все-таки немножко...
1: Я отвратительно отношусь к этой иммиграции. Я считаю это самым похабным, что могла вообще предложить Россия Америке. Но так ей надо, Америке, то есть.
0: Вот это, видимо, и правильно. Это и правильно. Давайте все-таки немножко вернемся к, так сказать, к модельному бизнесу. Вот каким краем вас это зацепило? Насколько долго вы этим занимались? И уже исходя из этого, я позволю себе задать еще ряд вопросов, которые, кстати, не только от меня будут исходить, но и от массы наших постоянных радиослушательниц. Вот в письмах вот Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, она просто засыпает нас письмами, касающимися
1: о моде.
0: Да, но это действительно интересно, потому что такая
1: область
0: жизни.
1: Потому что
0: жизни,
1: мы, конечно, живем сейчас в эпоху моды на моду. Ну, слава богу, вот, например, культура может остановиться, искусство больше не будет. Но мода будет всегда, всегда будет что-то модно. Это вот такое вот, как бы, оптимистическое, да?
0: Ну, это то же самое, что стоматология.
1: Да, ну да. А с другой стороны, когда я начала этим только заниматься в 17 лет в Лос-Анджелесе, это все было ужасно экзотично, любопытно, и мне очень нравилось это, и хотелось этим заниматься. Я, наверное, любила с детства что-то примерять, что-то демонстрировать, быть на сцене, чтобы на меня смотрели, а я бы что-то такое изображала, показывала бы как-то вот... Ну и черта эксгибиционизма, видимо, присуща была с младенческих лет, если верить рассказам бабушки, мамы и так далее. Но потом весь этот фейерверк начальный кончился, и началась жизнь работающей манекенщицы, которая должна иметь агента, должна иметь портфолио с кучей фотографий, вырезок отовсюду, из всевозможных журналов, прессы, где это печаталось. И вот она должна бегать по всем этим безумным фотографам, раскрывать перед ним эти свои портфолио с фотографиями, где, значит, она демонстрируется в разных видах, и фотограф лениво переворачивает эти пластиковые странички, хмыкает или морщится, или еще что-то. Ну, а я была наглой, и я всегда говорил фотографу: а вы мне свое портфолио покажите. Ну, посмотрите, что за вообще за фотограф. Они так сначала не понимали, но потом с некоторыми из них у меня сложились очень дружеские отношения, и я, в общем-то, могу сказать, что я много-много снималась и много принимала участие в показах совершенно различных дизайнеров, начиная от так называемой от кутюр, high fashion или высокая мода, и кончая обыкновенной спортивной одеждой, которая была самой популярной в Лос-Анджелесе.
0: А вот отношение к вам со стороны товарок американских каково было? Все-таки вы своего рода являлись и конкуренткой, и как ни странно, это сейчас они все манекенщицы клянутся в любви там друг к другу. Мы, ах, какие мы подружки. А на самом деле в глазах-то у них, я же вижу, я же парень сообразительный и наблюдательный.
1: Это всегда оно и было, разумеется.
0: А вы-то еще вдобавок приехали из страны, где медведи на поводке.
1: Да.
0: Вот, так они там вообще, наверное, должны были вас возненавидеть. Это же быть одиноко.
1: Да, я, честно, никогда не вдавалась в подробности всего этого. Близких подруг среди манекенщиц у меня не было, потому что в основном, к сожалению, мне попадались чрезвычайно глупые девушки, приезжающие из провинции откуда-то, в надежде быть замеченной каким-нибудь великим продюсером, который возьмет ее сняться на суперроль какую-то. Потому что, в принципе, в Лос-Анджелесе Голливуд за углом, да, и там каждая третья официантка, временная официантка, на самом деле она актриса, точно так
0: или
1: же, как
0: статистка,
1: и
0: типа,
1: манекенщица.
0: Да.
1: Она временная манекенщица, на самом деле она ходит на acting classes, актерские актерские классы, то бишь, и, значит, актриса. Там все ходят на какие-то классы, там просто какой-то ужас. Там миллионы газет, в которых печатаются миллионы вариантов обучить вас в 3 дня игре на гитаре, саксофоне и исполнению каких-нибудь блюзов. В 3 дня там вы станете профессиональным исполнителем шекспировских трагедий.
0: То есть умеют еще... люди зарабатывать денежки.
1: Да, в общем,
0: денежки.
1: Все такое, да.
0: Скажите,
1: я тоже ходила на очень многие классы.
0: Ну и как, это помогло вот их обучение чему-то? Или наоборот, убило вот какую-то вашу индивидуальность? Ведь, в принципе, это же достаточно базитически ходить,
1: да нет,
0: на курсы. Вот какой-то человек втирает что-то. Ты возьми гитару так, положи на колено.
1: Это же Сергей, наверное, лучше может рассказать, как про гитару ему втирать.
0: Ну, я, грубо говоря, про гитару.
2: То есть... Я не ходил ни в какие классы. Я вот отличаюсь, наверное, от Натальи тем, что я вообще нигде не учился, ну, кроме, естественно, средней школы. Наши, так сказать, классические.
1: Сережа, я училась, но дипломов не получала.
0: А у тебя диплом, да?
2: Ну, я не знаю, у меня может быть такой диплом в виде какой-то местной популярности, может быть, скажем так. Потому что все мои друзья, которые учились музыке, они вот сейчас кто работает там в магазине, кто там еще что-то. Ну, в основном такой бизнес, короче, такой незатейливый, скажем так.
0: Незатейливый.
1: Ничего себе незатейливый. Как это его зовут? Сакс.
2: Ну, это у него семейные традиции. Папаша, директор магазина.
1: Магазин этот знаменитый, музыкальный.
0: Но все равно это не... А, ну вообще это, конечно, позатейливый.
1: Самый дорогой.
2: Он уже на готовый. Он все-таки приехал.
0: Сам не создавал, видимо.
2: Конечно, да.
0: Наталья, вот бытует мнение у людей, опять же, наблюдающих со стороны за модой, что на самом деле модельный вот этот бизнес — это организация сродни военной. Вот даже как бы ходят такие слухи, что манекенщицы, несмотря на то, что они как бы друг друга недолюбливают, тем не менее, они, это не секрет, все состоят на картотеке и должны выполнять практически приказы своего босса. Например, существовало мнение, что чтобы поддерживать вот манекенщиц в форме, я не знаю, как сейчас, но буквально лет 10 назад их всех практически силком сажали на какие-то наркотики, чтобы у них вот такой вот был вид, отрешенный от действительности, и чтобы, так сказать, легче ими было крутить. Следующее мнение это что...
1: Это все, по-моему, из каких-то фильмов Голливуда.
0: Нет, нет, нет, нет.
1: Да ну ладно, никто меня на наркотики не сажал.
0: Но я не имею в виду вас конкретно.
1: Я
0: не имею в виду вас конкретно, но тем не менее...
1: В такой среде, то бишь богемной среде, фотографы, манекенщицы, дизайнеры, музыка тут же, музыканты, все это в каких-то клубах ночных и так далее и тому подобное. Разумеется, там присутствуют и алкоголь, и наркотики, и все, что хотите, но это уже,
0: не централизованная система была вообще.
1: Я думаю, что сами агентства, если этим занимались, то это... было чрезвычайно скрытым бизнесом. Это, был это была теневая экономика.
0: Нет, ну понятно, понятно, что это, не, это как бы было, это был такой ссор в СБ, который не выносили. Но, опять же, существует мнение, что вот старина Оливер Стоун вот, писал там массу всяких смешных историй каких-то. И вот, это я не знаю, почему я про него сказал, кстати. Так всплыло, это не имеет. Не обращайте внимания. Тем не менее, существовало мнение, что практически все манекены, они подвергались каким-то физическим наказаниям. То есть, что их регулярно пороли, опять же, я имею в виду плеткой, не в каком-то другом смысле. Вот. То есть, об этом, естественно, знали только вот их окружение, исключительно их. И никуда это не выносилось. То есть, вся вот эта вот...
1: Раз вы сами упомянули Оливера Стоуна, он человек из кинематографа.
0: То есть, я все-таки точно попал, назвав
1: так,
0: это имя?
1: Что?
0: Ура! Этот раз... А то я обычно ляпну что-нибудь, а мне говорят, да ты что, это президент какой-нибудь страны, например.
1: Да, ну это ладно, вот так бывает. Ладно, да. Нам зубы-то сговаривать, не знаете вы, да, кто такой Оливер Стоун. Короче, все это голливудская ерунда. И показывают это в кино, да. Там, я помню, даже смотрела сама фильм какой-то про девушку, которая стала моделью в Playboy. Я, кстати, тоже была в агентстве Playboy одно время. И там ее муж стал ревновать, ходить там с каким-то ружьем за ней. В общем, короче, какие-то страсти-мордасти. Он ее убил. И, в общем, ужасная совершенно история. Да, так вот я хочу сказать, что это все вот из этих вот, из кино. Это как вот, знаете, кино делают про русских. Они там все кричат: «На здоровье, товарищи!
0: Да, да, да, да.
1: Я тебя люблю!
0: Бежать быстро!» Они да. еще там типа...
1: Бьют с бокалы и так далее.
0: А
1: мой опыт как манекенщицы, модели... Он не включил в себя вот таких вот физических истязаний со стороны ни моего агента, ни фотографов.
0: А не допускаете
1: ли... За исключением только, да, может быть, истязаний над самой собой. В смысле какой-то диеты, которую, ну, это, я прибегла в начале.
0: А потом... не допускаете ли вы мысли, что вот вполне возможно вот то, о чем я сказал?
1: Что я чего-то упустила?
0: Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коей мере.
1: Сережа!
0: Нет, это, этого не бойтесь, это сейчас входила наша Прохор, она у нас телефонистка, она совершенно безобидная девушка, вы не пугайтесь. Я хотел о другом сказать, не допускаете ли вы мысли, что то, что я сказал, вот о, так сказать, глобальном, так сказать, потреблении наркотиков, о том, что секут манекенщиц, что это веяние времени, что это происходит сейчас. Вот вы, так сказать, вам, может быть, повезло.
1: Да.
0: То есть, вот сейчас ведь то, что творится у нас в России...
1: Но
0: здесь...
1: дело все в том, да, что надо, да, все-таки делать сноску на то, что это российский бизнес.
0: Но он молодой очень, он молодой.
1: Принесенный со стороны. А все, что приносится со стороны в Россию, претерпевает чрезвычайные изменения.
0: Вот-вот-вот.
1: Я бы даже сказала, да, совершеннейшие, да, метаморфозы. Здесь же даже были какие-то демонстрации этих манекенщиц. Модели не для постели шли они с плакатами по Тверской, да?
0: Нет, это, по-моему, здесь, шли другие.
1: Здесь какие-то страсти мордасти.
0: А вообще сейчас по Тверской ходят, да, кому не лень. Я вот сейчас ехал там, но это вообще не относится к теме нашей,
1: да,
0: беседы.
1: Да, там милиционеры ходят, наверное, сейчас.
0: Кстати, вы знаете,
2: мне
0: что...
2: Мне вот кажется, да, что вот я так слушаю разговор, поскольку я так активно не участвую, поскольку я не профессиональный модельер, там, и участник модных показов. Но вот мне кажется, что...
1: Напрасно не берут, Сергея.
2: Все эти слухи, которые, так сказать, вот ты вот сейчас, ну, так, ну, вынес на рассмотрение, как бы так это или не так, мне кажется, что это ждет в будущем нашу страну.
1: А не только манекенщик! Плетками забьют
2: что
1: всех!
2: Ожидается такой
1: перестановка. На лобное место будет убегать не Бреннер в перчатках.
2: А плетка ждет всех, все рабочие учреждения. Потому что вот в связи с тем, что сейчас очень часто показывают, например, события в Чечне, ну, сейчас уже меньше, конечно, показывают, но одно время очень много. Но все это запомнили. Вот. И там постоянно всех бьют кого-то, там они начали уже пороть.
0: Пороть, да, я видел.
2: Это же, вот. И тут вот
0: причем
2: вчера,
0: старых людей пожилых.
1: Вчера показывали вчера фильм «Мусульманин».
0: Я, да, тоже видел.
1: Вы чувствуете, к чему все клонится?
2: А еще вчера показывали фильм «Бесы» по Достоевскому, французский.
0: Я,
2: и там тоже,
0: посмотрел, да,
2: в общем-то, такая русская традиция, порка розгами мужиков, которые пришли на площадь требовать зарплату.
1: Опа, вот так что вот. Мужики, которые требуют сегодня зарплату,
2: да, их будут пороть.
1: Да, атомщики.
2: Например, да, вот, то есть это явно совершенно.
0: А скажите, вы не задумывались вот о такой вещи, да, вот, скажем, демонстрация, любая демонстрация, демонстрация протеста, демонстрация в поддержку, ну, как правило, демонстрации бывают протест. Вот люди, которые ходят на эти демонстрации, вот они требуют зарплату, да, вы только что сказали. Может быть, он со своей колокольни и прав, но он... конкретно всю жизнь производил что-то, что ломалось в течение недели. И за это что-то другие люди, его же сограждане, должны были платить бабки здоровые какие-то. Потом обламывались физически, что эта штука сломалась.
1: То есть
0: теперь...
1: вы намекаете на то, что, да, в ответ на их демонстрацию должна выйти другая демонстрация и закричать,
0: нет, я просто...
1: против них, что не давайте им зарплату, они производили плохие ломающиеся штуки.
0: Нет, я просто думаю о том, что, может быть,
1: так
0: не
1: вот
0: стоит
1: вот
0: всерьез воспринимать эти
1: вот
0: демонстрации.
1: Вот это вот и есть демократия,
2: ну,
1: в своем лучшем проявлении. Я вообще всегда улыбалась во Франции, когда проходили вот эти вот демонстрации. Демонстрацию же, манифестацию вы можете провести только с официального разрешения на это. Вы заранее, как представитель какой-либо организации, идете к префекту, в мэрию, обсуждаете число, час.
0: Размер шрифта на плакатах.
1: Да, плюс, значит, вашу траекторию передвижения, по каким улицам, потому что они должны привлечь 12 видов полиции для вашей охраны.
2: На специальном транспорте.
1: Да, на специальном
0: на
1: транспорте.
0: На конях там
1: понимаете?
0: Тоже они.
1: Да.
2: Нет, там у них специально вот. Изобретены вроде вот были какие-то маленькие мопедики, которые могут ездить по маленьким улицам, чтобы догонять демонстрантов там, и избивать их палками.
1: Да, потому что на эти малюсенькие мопедики умещалось два человека. Один вел мопедик, а второй сзади с палкой. Да, понимаете? Да, ну, короче говоря, возвращаясь к моде, значит, я вот сказала, что в России это все приобретает какие-то очень экстремистские, конечно, формы. Я, например, во Франции прожила 12 лет, и, наверное, никто не будет спорить с тем, что Франция, наверное, законодательница моды, да?
0: А, кстати, в чем этот феномен? Вот я, вот,
1: ну, потому
0: считаете,
1: что
0: почему?
1: Самые знаменитые модельеры оттуда пошли, начиная с Пуаре, и потом Коко Шанель.
0: А, простите, простите, а вот если бы, например,
1: Dior.
0: Понятно, если бы, например, вот произошла бы такая вещь, вы все помните, и до сих пор наверняка многие...
1: Хотя
0: вот
1: мне,
0: граждан...
1: например, больше нравится то, что сейчас делают англичане, особенно...

0: глазами романтичными, что-то как будто все время ищущими. Они вот ходят в таких пальто, таких как бы немножко даже больше, чем им следовало бы носить. Так, и вид у них такой какой-то, как будто они не из своего времени. Да, мне они так всегда нравились. Я всегда так смотрела на них влюбленно.
1: Пока один из них не прошел, он сказал, сколько время на чистом русском. Нет?
0: Нет.
1: Нет? Ну, понятно. А много там русских сейчас?
0: К сожалению, да.
1: Ну что же, давайте послушаем так композицию. Кстати, да. Вашу.
0: Послушаем мою композицию, которая редко звучит на радиостанции.

Вообще, он считал, что я много гляжусь в зеркала. Он занавешивал их тканью. Но я-то знала, от него не дождусь ни ответов.

0: Я, собственно, что сейчас вспомнил-то, что речь у нас еще и о музыке должна немножко идти.
1: Серьезно?
0: Я думаю, что вот, может быть, сейчас остается немножечко у нас времени вкратце. Ну, не то, что до конца нашей встречи, это мы еще у нас масса тем, которые мы обсудим, а, может быть, какую-то музыкальную сенсационную заявку. Нет, это я что-то не то сказал.
1: Мы сообщим сенсационное сообщение. 15 ноября, в следующую пятницу, значит, в 7 часов вечера в Доме художников на Крымском валу, вот в этом большом-большом Доме художников. В центральном самом.
0: Который напротив парка культуры.
1: Да.
0: Где метро, я в пору десантником праздновал День десантника.
1: Вот,
0: ходил
1: вот,
0: там в берете. У меня же берет есть, кстати.
1: Вот, так вот мы 15 ноября представим там обновленную нашу программу живую под названием «Панк-кабаре».
0: А не самое, по-моему, лучшее место для такой программы «Дом художников».
1: Ну ладно, мы не собираемся там прям ломать все. Вообще это будет скорее шикарная деструктивность. Так как задействовано слово «кабаре», надо же сразу же не только на панк обращать внимание, но и на второе слово. «Кабаре» — это миф о чем-то таком шикарном, красивом. 20-е, 30-е годы, Берлин, Мерлин Дитрих.
0: Регулировщики вот тоже. Ну, с этими, с флажками они регулировали.
1: Ну, ладно, это во время войны, да, это уже потом. Вы все путаете вообще. Вот, это все такое красивое, перья, буа, шикарный наряд. Но в то же самое время же невозможно серьезно вот так вот взять и это все делать. Иначе мы не были бы вообще современными людьми. Поэтому мы это все преподносим несколько в таком вот надломленном виде. Вот мы даже, например, взяли несколько романсов, которые я исполняла, проживая в Париже, в различных совершенно кабаре русских. И не только в Париже, но и в Сингапуре, и в Санкт-Морице, и в Цюрихе, и в Милане. Так вот, мы взяли эти традиционные русские романсы и сделали их в совершенно такой жуткой, тяжелой, пафосной очень версии. И вот после новостей, которые, я так понимаю,
0: Это тоже песня. Песня называется «Новости». У нас сегодня хороший исполнитель такой.
1: Классный. С нами послушаем.
0: Кстати, я хочу еще сказать, что человек, который читает новости, вот вы обратите внимание, он сейчас придет, он всегда встает на табуретку и пляшет рэп при этом. Это уникальное зрелище. Я тайком собираю видеоматериалы.
1: На него, да?
0: Ну, не только, а вообще на сотрудников. Потом будешь видеокассеты, мемуары.
2: Растиражировать.
0: Конечно!
2: Безумные.
0: Вот я вижу, Сергей, что у тебя тоже коммерческая хватка. Вот, он уже, кажется, вошел.

0: Вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова уже два письма прислала. Она спрашивает такой вопрос, касающийся чисто музыкальной деятельности. Вот, с одной стороны, Наталья Медведева, с другой стороны, как бы, группа «Коррозия металла». Совершенно же разные явления, правильно? Вот, каков ваш расчет был объединиться? Вот, собственно, мне так кажется, и Танюшке тоже так кажется. Ну, собственно, нам с ней так кажется, что люди, которые слушают «Коррозию металла», они вряд ли будут, как бы, слушать Наталью Медведеву. И, мне кажется, наоборот. То есть, это какие-то взаимоисключающие понятия. Могу ошибаться, Танюшка тоже. Вот как бы не могли бы прокомментировать, чем это вызвано?
1: Да, спешу это сделать. Я себя с «Коррозией металла» не объединяла. А я объединила себя с Сергеем. Это, наверное, все-таки разница большая. А во-вторых, я думаю, что обо мне, как о певице в России, вообще ничего не известно. Ни что я делаю, ни какая музыка мне нравится, ни какую музыку я пишу. В общем, никогда я стала этим заниматься. Где? В общем, это покрыто все мраком тайны. Ни один журналист почему-то не хочет меня об этом спросить. Никогда, нигде. Ну, бог с ним. Не хотите, не надо, не буду рассказывать. Поэтому мое, например, творчество, если так можно сказать, связанное с музыкантом из «Коррозии металла», имеет совершенно, по-моему, на мой взгляд, какую-то даже закономерность, что ли. Я певица с очень сильным, мощным голосом. У меня подача очень сильная. Я не знаю, кто так на сегодняшний день поет вообще. Плюс я сама человек очень энергичный, до истерики, может быть, иногда. Я человек, по-моему, такой неустанный. Мне все время мало, мне все время хочется, что нужно делать больше. И, на мой взгляд, музыка, которой Сергей занимался в «Коррозии металла», она как нельзя лучше вот соотносится со всеми этими моими качествами. Но дело все в том, что Сергей Високосов, он не только heavy metal слушает и играет. Поэтому ассоциировать его исключительно с «Коррозией металла» там 89-го года или даже 91-го, странно было бы.
2: Или тем более 96-го.
1: Вот именно.
2: Ну, я как бы все музыканты имеют, я считаю, право на какое-то же личное развитие. Вот. А так как у нас получается, что все-таки при всех, ну, возможностях реализовывать свои просто идеи, которые тебе приходят в голову, еще есть такой момент, тот же самый коммерческий все-таки момент, когда ты становишься уже на уровень такой как бы супергруппы, там стадионы, пластинки и так далее. У нас, конечно, все чуть-чуть по-другому, чем на Западе, но, ну, то есть не так массированно, скажем, вот. Но, тем не менее, мы попали вот на волну вот этой вот суперпопулярности какой-то, вот как раз конец 80-х, начало 90-х годов. То есть мы играли только на стадионах. Я помню, даже в Москве мы собирали, например, по 10 тысяч спокойно, то есть для нас это не было проблемой такую публику собрать. Вот, то есть мы прошли через такую вот как бы имиджную вот эту вот систему, то есть создание какого-то, значит, коллектива, что вот единственные только вот мы, там четверо там людей, которые вместе всегда играют эту мрачную, там тяжелую музыку, там или угар какой-то, это все. То есть эти представления, естественно, они сделали нас немного так, ну, оторвали от наших действительно еще каких-то других интересов, скажем так. То есть публика знает нас только вот такими страшилами, там, чудовищами, там, алкашами, я не знаю, кем угодно, наркоманами, там, все, по-моему, было приписано нашей группе в свое время. И сейчас до сих пор. Вот. А я, например, могу сказать, что я еще играл в группе Алисы, например. У меня там играл в свое время мой друг Игорь Чумычкин, который умер, мы с ним очень дружили. И то есть я как бы...
3: Ну, они так особенно да. имиджи, как не очень отличаются от вашего, извините, пожалуйста.
2: Ну, вот они, видимо, я им нужен был в тот момент, потому что я все-таки, у меня есть какая-то манера игры своя, и поэтому, значит, вот я им принес тоже тяжести такой. Я не мог создать уж совсем такую попсу, как говорится, как это называют. То есть, потому что сейчас почему-то думают, что если гитара играет тяжело, это металл. Значит, если гитара играет на открытом сигнале, это, значит, ну, попса или какой-то ритм-блюз там, например. То есть, ну, тоже, в общем, это самое. Вот. А у меня еще были проекты другого рода. То есть у меня был такой проект, но он и сейчас остается. Он пока сейчас в таком немного зависшем состоянии, потому что он в стадии записи находится. И пока не проявлен, скажем так, конкретно. Это группа под названием «Нил-62». Вот, мы такой работаем вместе в союзе с одним моим знакомым видеохудожником Леонидом Зубковым, который, значит, снимает видео на то, что исполняю я и мои друзья. Вот. И этот проект, он направлен именно не в коммерческом смысле на развитие какого-то вот именно тоже имиджного плана, а это именно скорее такая чистая музыка. То есть музыка, которая создается в момент ее исполнения, прежде всего. То есть никакой подготовки, то есть чистая импровизация, но иногда это, конечно, бодяга получается полнейшая, но если мы в хорошем состоянии, то получаются такие прекрасные вещи какие-то даже, я бы сказал. Вот. Ну и, соответственно, и видео, да, какое-то на это все. Вот. Но так как у нас не хватает, скажем так, средств рекламировать это так как...
3: Нет, не принадлежите вы к кулаку к этому, конечно, под названием Квинта. Нет, не принадлежите.
2: Тем более наши композиции как минимум там минут по 15 длиной. Кто их будет крутить по радио и кто будет их все смотреть по телевизору и показывать, когда сейчас безумные. Вот. И я считаю, что вот этот вот вопрос, значит, странный о коррозии металла и Наталье Медведевой, это очень какой-то действительно такой... Пора развеять этот миф.
0: Нет, я...
2: Почему?
0: Я сказал, что это даже не вопрос не от меня, вот от постоянного радиослушателя. Меня же Татьяна Буланова. Вот,
3: Татьяна Буланова.
0: Но это даже не важно. Я просто так, слушая со стороны, скажу прямо. Я вот впервые слушаю вот ваши песни. Вот сейчас только до этого я практически не слышал. Мне почему-то показалось, да, вот сложно как бы отказать вам в энергетике, в голосе. Действительно, это все есть. Но, опять же, Сереж, не в обиду тебе, но вот, согласитесь, есть энергетика у Бьорка. Как бы неустанно развивается, это действительно факт. То, что я слышал сейчас, это как бы, на мой взгляд, я не журналист, я музыкант, это немножко даже убивает индивидуальность Натальи Медведевой, потому что музыка сама по себе, ну, может быть, это обидно, но я скажу, как думаю, она очень примитивна. Я не скажу, что там люди играют мимо, но тут просто невозможно даже сыграть мимо. И прошу прощения, Наталья, простите,
3: Под названием «Караван». Да, да. Это известный русский романс, простите, не знаю автора его, но очень старинный. Поэтому тут что-либо особенного наворачивать и делать совершенно никто не стремился.
0: Я хотел сказать несколько о другом, что сама подача вот этого материала, мне кажется, сделана не очень изящной. Я не имею в виду какую-то там мажорную изящность, просто мне кажется, что над этим можно поработать и сделать это гораздо поглавнее. Ну, даже не обязательно этот вот романс, но его в том числе. И опять же, меня что удивило, может, это из-за какого-то духа противоречия, как бы, у меня тоже такое есть. Вот во всем мире сейчас в моде, так называется, амплакта, да? Вот мне кажется, ваш голос хорошо бы лег именно на какую-то акустическую музыку. Он у вас сильный, низкий, хороший.
3: Ну, я это уже делала. Вот я не совпадаю с тем, что в мире. Я всегда вообще впереди иду. Я уже это сделала.
0: Так сейчас-то вы вернулись музыку. В 77-й год к Sex Pistols.
3: Да нифига подобного. Ничего подобного. Это все уже совсем по-другому.
2: Скоро будет взрыв новый. Новый взрыв.
3: Не может быть 77-го года, потому что уже все равно любые, даже самые радикальные предложения и проекты, они все равно прикарманиваются рынком. Он их, все эти проекты, быстренько, так сказать, делает удобоваримыми и все продает. Все что угодно. И Нью-Йорк, и Нина Хаген, все продается, все делается. Взрывать вы что-нибудь предложите. Это тоже...
0: Я говорю сейчас не о, так сказать, не о развитии вот экономических отношений в музыке и вообще в искусстве, а говорю о вообще развитии музыки в целом.
3: А мне вот в целом, я могу вам сказать, что отвратительно просто смотреть на всех этих товарищей посидевших, как они с гитарками со своими сидят, поют вдруг.
0: Ну, хорошо, хорошо, но существует, скажем, такой замечательный барабанщик, как Дэйв Вейкл, существует Джон Петтуч, существует Маркус Миллер, то есть люди, которые играют музыку, действительно, это джаз-рок, но уже такой новый, по-настоящему новый джаз-рок. То есть у них есть какое-то развитие. Почему я сказал 77-й год? Потому что то, что вот сейчас я услышал, я выступаю в роли какого-то критика.
2: Ну, да,
0: просто
2: да.
0: Так играли в техникуме, когда я учился там году в 73-м. Вот именно так же. Но голос был, конечно, хуже. Вот не хотите ли вы как-то что-то попробовать? К тому же я так вслушался, так и вот и тексты вроде там такие не без мысли, я бы сказал. Подача. Может быть, как-то это сделано вами слишком легко. А давайте забацаем, да всех сейчас взорвем. А взрыв-то сейчас не в моде уже. Уже люди-то, они как бы и здесь, и там уже понимают, что взрыв, это уже как бы уже все прошло.
3: Но дело все в том, что, как я вот сказала в начале, сейчас в любом случае мода на моду. Поэтому можно придумать какую-то вот моду на, например, на страсти. И это будет канать.
2: Мне кажется, что взрывы происходят независимо от моды. Потому что что значит мода на взрывы? Как это так? То есть моды на взрывы нет. Я считаю, что взрыв, он сам по себе. То есть вот идет нагнетание какое-то внутреннее, какая-то концентрация там уже. То есть концентрация, она становится настолько уже, то есть... концентрированные, что происходит разрывание материи какой-то, то есть разбрасывание ее на куски. То есть это не зависит от человека, по-моему.
0: Не, ну с другой стороны, как бы я тут
2: мне
0: особо
2: кажется,
0: не имею
2: кажется,
0: права судить.
2: Вот,
0: я,
2: да,
0: то есть вам виднее, вы
2: не
0: автор
2: хочу,
0: проекта.
2: Не хочу оправдывать, как бы, но мне кажется, что вот такого рода мнения рождаются, конечно, из-за самого звучания, прежде всего. Потому что местная аппаратура, она, честно говоря, то есть вот не отвечает вообще никаким стандартам. Честно. Вот этот, например, концерт, он был записан в клубе «Табула Раса». Я не хочу сказать, что это плохой клуб какой-то, вот, но...
3: Да местная, плохой клуб, отвратный, народ там отвратный,
2: аппаратура,
3: жирные
2: например,
3: дядьки с какими-то брюхами.
2: Так называемые болгарские маршала, то есть...
0: Ну, я знаю, мы там тоже вот, играли.
2: То есть, они не могут воспроизвести. Хоть ты туда включи там процессор какой-то там, я не знаю.
0: Ну, Сереж, это понятно. Наталья сейчас сказала про публику. А вот какую публику,
3: не публику
0: вы хотели?
3: А ну, хозяев я имела в виду. Причем есть публика. Ну, публика, она и публика приходит, и слушает,
0: ну, а какие,
3: что ей дают.
0: А какие
3: я
0: же...
3: говорю про хозяев, так как разговор зашел об их аппаратуре.
0: Ну, а хозяева...
3: За аппаратуру отвечают хозяева, а не публика.
0: Ну, в принципе...
2: Значит, они пожадничали просто. Вот и все, на аппаратуре пожадничали.
3: Сейчас вообще никто не ставит,
2: не хочет ставить
3: никакую аппаратуру. Давай, врубим твою пластинку.
2: Конечно,
3: открывай рот.
0: А предлагали ли вам кого-нибудь под фанеру отыграть?
3: Все время предлагали.
0: Ну и как это? Были опыты или как бы...
3: Нет.
0: Ни в коем разе, да?
3: Да у меня даже и нету таких записей.
0: Я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звоночки. Телефон 203-19-22. Уважаемые ваши вопросы Наталье Медведевой и Сергею Високосову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Значит, мой вопрос к Наталье хотел бы я задать.
0: Угу.
4: Значит, я где-то то ли слышал, то ли читал о вашем сотрудничестве с группой ХЗ.
3: Да-да.
4: Вот, и хотелось бы, значит, как-то, чтобы вы рассказали. И потом я знаю, что они выпустили какой-то фильм, значит, какой-то то ли мультфильм, значит, то ли там концерт какой-то. Вот тоже про это.
3: А, я помню, спасибо. Я присутствовал как раз в студии, когда им принесли кассету, видеокассету, на которой вот, был такой смешной сюжетик, заснят молодым человеком, который, вот, видно, и сделал им их уже клип. Он там из пластилина лепит человечков всяких.
0: Ну, он целиком мультфильм готов. Готов,
3: да,
0: он целиком,
3: ну вот,
0: вышел,
3: да. Я вот присутствовала. А с ХЗ я имела тесные связи, дружбу и работу. И очень хорошо к ним отношусь, потому что они оказались прекрасными такими ребятами, откликнувшимися на мой поиск музыкантов, дабы записать вот этот мой второй диск с моими песнями. И мы вот работали. Но я думаю, что говорить вообще о группе ХЗ, это очень сложно. Там,
0: ну и, в принципе, Карабас, это придет Бегемот, Бегемот и сам расскажет, да, если уж на то пошло.
3: Заев, то есть... в общем, мы там... Медведев мой однофамилец тоже вот такой... Так что мы вот все вместе там что-то сидели, придумывали и записывали.
0: На мой взгляд, вот мы же слушали первую песню.
3: Вот первая песня, да, «Старший брат», она как раз была с диска «Трибунал» Натальи Медведевой «Russian Trip».
0: А можно я вот задам вопрос? Вот «Трибунал», почему «Трибунал»? Это наверняка все спрашивают. Просто я как-то, опять же, в силу моего, может быть, характера такого, я такой больной очень парень уже, все, я как-то не особо вот воспринимаю какие-то такие вот революционные, какие-то революционно-военные термины, они меня немножко, ну, травмируют.
3: А вас жизнь наша военная, милитаризированная, не травмирует?
0: Ну, собственно...
3: Ну, я считаю,
0: нет,
3: что...
0: Я немножко выработал иммунитет.
3: Ну, вот, замечательно. Я считаю, что современное искусство, оно должно, ну, каким-то образом отображать то, в чем оно создается, где
0: вы считаете, вот прям вот так прямолинейно, да, должно, то есть, может быть...
3: Ой, да мне так надоели эти ваши все тут, особенно питерские, метафизика вообще высосанная из пальца, особенно этого Гребенщикова, или вон этот приезжал тут из Америки, Наумов, или как его с этими тоненькими пальчиками своими. Какой мудак какой-то, собрал жуткое количество людей, они спрашивали билеты на улицах, боже мой, то есть...
0: Так почему же, он же, значит...
3: Можно сказать, что они все хотят обратно в застой, когда было все нельзя, и когда они чувствовали себя героями, борящимися там с чем-то, там с кем-то, с Леонидом Ильичем Брежневым, что ли, или еще что-то. Это отвратительно. Так все старомодно, так все неинтересно и скучно. Да, я считаю, что надо говорить, тем более, если это рок-н-ролл, прямо в лоб, иначе будете обсасывать какую-то мутату. Это все, эти все песни, их можно петь под гитарку в подворотнях, что и делали в мое время ребята в Ленинграде. Почему-то сегодня это называется рок-н-ролл. Да ну, какой нафиг рок-н-ролл? Я знаю рок-н-ролл в оригинале, где он рождался. И там самое главное было донести в трех словах за три минуты вообще историю, эпопею. В песню рока может уложиться роман на 400 страниц, а в российский рок не укладывается и одна мысля.
0: Не, ну Наумов, насколько я знаю, он ценится в основном за умение вот там перебирать пальчиками. Я просто тоже, честно говоря, слабо так слышал. Я не могу сказать, насколько там это серьезно или нет, но я считаю, что как бы если люди ломятся на концерт, то как бы, значит, чего-то там есть интересное, вполне возможно. И думаю,
3: вот
0: вы были бы не против, если бы к вам тоже пришли.
3: Да ну ладно, вы же понимаете. Они все сидели, и я говорю, вот глядя на них, я специально оборачивалась, смотрела в зал, они все сидели и вспоминали, что было 10 лет назад.
0: Ностальгия такая, возможно,
3: клево.
0: Да, возможно.
3: Ой, ну боже мой, ну ведь за что ж боролись-то?
0: А так, а подождите, а тогда получается второе, да?
3: Если сначала разрушим, убьем, а потом зато как мы будем об этом вспоминать и плакать.
0: А альтернатива этому, это вот так называемые кислотные пляски, рейвы. Вот, пожалуйста, это будущее. Вот ваше отношение к этому.
3: Это все дохлый номер.
0: Ну как, ну это же целая культура. Вот там...
3: Ну и что? что?
2: Скоро надоест, у них здоровье не выдержит, честно.
3: Это тупик, да. Особенно, если они будут питерскую кислоту принимать, что является полным фуфлом.
2: Или пить эти энергетические напитки из витаминов,
0: от них пропотевание настает, кстати. Потери там всякая жидкости в тушке.
2: Потери ориентации еще, как некоторые люди говорят.
0: Но все-таки это же волна захватила огромное количество.
3: Ой, ну туда им и дорога.
0: Но это же пришло, кстати, оттуда, вот с запада, конечно, насколько я знаю.
3: Все оттуда пришло, ну и что?
2: Ну, что? Все, но оно сначала ушло отсюда туда, а то вернулось к нам в таком виде просто, вот мне так кажется.
0: Следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, Наташенька.
0: Здравствуйте.
5: Вы, безусловно, человек очень такой неординарный, очень разносторонний. Но все же вот мне кажется, вы не подумайте, что я вам с назиданием. Во-первых, «Караван» автор Борис Прозоровский.
3: Большое спасибо, сгноенный, вот вы меня просветили.
5: Сгноенный в сталинских тюрьмах и муж замечательный, вот в отличие от этой Нины Брыгвадзе, я ее терпеть не могу, а вот была такая... Тамара Церетели,
3: да.
5: Это гениально.
3: Да, я вот одно время очень много слушала ее
5: вот,
3: пластинок.
5: Наташенька, я понимаю, вы что-то вот пробуете, а ищете какие-то новые каноны, но мне кажется, так же, как вот, вот и в иконописи существуют какие-то каноны, которые нельзя ломать. Так и романс, мне кажется,
3: вы не должны остаться на
5: ней, нюансами своего голоса. Вы можете подойти, трактовать его по-своему как-то. Но от основной какой-то вот идеи автора резко так отходить. Вы его действительно какое-то непонятное что-то, я даже не понял.
0: Можно я как бы немножечко...
3: Хотя это роман... Но у меня, вы знаете, да, нельзя, все эти романсы...
5: И ваш голос позволяет петь в прекрасном классическом плане. Почему?
3: Да у меня записаны все эти романсы в классическом плане, в их традиционном исполнении.
0: Просто это называется ремикс, правильно, да? Название ремикс.
5: Потому что что такое «Караван»? Это практически наша теперешняя жизнь. Спрятал зад... у тебя лицо сгорело, как в пустыне.
0: Что-то какая-то философия пошла. Вот, что-то мы после того случая ничего не поймем.
5: Я что имею в виду?
0: Вы попроще как-нибудь там.
3: Это
5: путь. Это пространство, мираж. А вы какие-то... Тут исчезает вот эта вот какая-то мечтательность, какое-то движение в пустыне.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Время автомобилей, кислотных плясок. И тут неудивительно, что, собственно... А хотя вот здесь я... позволю себе, может быть, немножко даже вот выступить в защиту Натальи Медведевой. Ну, конечно, особой защиты не требуется, но, мне кажется, вправе любого сделать любую кавер-версию. Просто пинков за кавер-версии всегда всем дают. Вот.
3: Но у меня есть оправдание по этому поводу, потому что, как вот я и пыталась сказать радиослушателю, который только что звонил, у меня есть диск, на котором «Караван» записан в традиционной версии под гитару. Гитары, даже под бас-балалайку и так далее.
0: Знаю, видел. Это правда такая здоровая.
3: Безумная, да. Это все было записано в Париже с музыкантами прекрасными русского происхождения, французами. И диск называется «Париж, кабаре, Русь».
0: А как вы думаете, вот такой вопрос, если, например, вам удастся каким-то образом, ну, может такое произойти, вот эту программу сейчас сыграть там, в Париже, как бы найдет она там благодарного слушателя или нет? Я просто, честно говоря, смутно себе представляю вкусы парижских меломанов, если там таковые есть. Я, опять же, почему хочу сказать, тут недавно приезжал один француз, я ему говорю, слушай, говорю, там, Мирей Матье, он типа знает, а группа «Телекс». Он говорит, нет, не знаю, хотя «Телекс» — это известное достаточно явление. Ну, именно в этой тен-тен-тен-тен. Ну, ты знаешь, Сереж, «Телекс», тен-тен-тен, да, у них такие. Вот, он не знает, насколько там вкусы у публики, ну, может быть, не сейчас, а вот вы оттуда давно, по-моему, уже относительно.
3: Нет, я там была весной.
0: Ну, что там сейчас вот
3: я
0: со вкусами?
3: Я встречалась там
0: с, вкусами, да,
3: с своим давним приятелем, агентом артистическим. Он, правда, как-то совершенно перешел на джаз исключительно. Но мы с ним пообщались, я ему показала даже видеокассету с нашими разными выступлениями. И
1: Там даже не было никаких песен ни на английском, ни на французском, хотя у меня их очень много. И вот, кстати, 15 ноября в ЦДХ, там в первой части 90-минутного концерта будут как раз вот эти все иностранные песни. И он сказал очень просто: ну что, говорит, это в стиле интел-рок, да? То есть это как бы интеллектуальный рок. На Западе называется.
0: Ну а что, вот сейчас, а что там сейчас слушают
1: вот
0: они?
1: Вот это может вот, да. стоить, значит, он сказал, $5000 концерт.
0: А, понятно. А что вообще там сейчас они слушают? Я просто...
1: Ой, недавно... они там слушали, да, да, да. Когда я туда приезжал, и все время этого мерзкого Мишеля Полнарев. Кстати, «Эхо Москвы» его крутит часто.
0: Я не знаю это имени. Вот, но это после того случая, опять же.
1: Это ужасно совершенно. Он где-то проболтался в Америке несколько лет. И вот вдруг вернулся во Францию, привез новый диск. Все новое, все такое.
0: А скажите, а действительно ли Джо Дассен крут вот там у них? Или это фикция?
1: Это, по-моему, в России он супер крут. Я обожаю этот клип, который сделал, как его...
2: Немоляев.
1: Немоляев. Ну, я был просто в восторге. Ура, Немоляеву!
0: Ну, давайте послушаем как бы композицию вашу совместную с группой ХЗ. Называется «До смерти». Опять «До смерти».
1: Да.
0: На улице жвачку, кепочки продают. 600-й Мерседес вот проехал, а тут все до смерти. Ну, смерть так смерть.

0: Напоминаю нашим уважаемым геройским орлам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Речь у нас идет о музыке, там и не только, знаете ли, о музыке. Вы тоже, понимаете ли, все тут принимаете участие в нашей беседе. Тут по телефону 203-19-22 жмете, там крутите и, в общем, дозвонитесь периодически. Вот один дозвонился, предлагаю послушать звонок славного геройского орла. Доброй ночи, вы в прямом... Бывают же неприятные у людей голоса, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да-да-да.
1: Творчеству, которое она сейчас записывает. Она очень одаренный человек. Она писательница. Я не понял там о том, что...
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Простите меня, мне 75 лет.
2: Боже мой! И вы не спите.
1: И я сижу за вами.
0: Сергей, выгляни в окно. Посмотри в окно. Посмотри в окно. Есть там кто-нибудь?
2: Ой, ну что вы, не надо таких слов. Да.
1: Но у вас какие-то духовные отношения продолжаются. Вы ведь 20 талантливый человек.
0: Угу, спасибо, спасибо. Спасибо, да. Спасибо, извините. Ну, мы вопрос поняли. Просто такой шум там машины. Видимо, там, женщина живет на оживленном перекрестке очень.
2: Человек, наверное, около железной дороги. Да, ну, неважно. Зато вот, смотрите, сейчас без 24, а женщина 70 лет не спит.
0: А может, она работает стрелочницей?
2: Вашу передачу.
0: Это она вас в ней слушает?
2: Да. В отношении духовной связи с Эдуардом Лимоновым, я думаю, что она где-то существует в иных мирах. И мы наверняка там иногда встречаемся.
0: Ну, а все остальное, по-моему,
2: на поле битвы.
0: Да.
2: Как всегда, в нашей жизни с Лимоновым эта битва была такая.
0: Ну, в принципе, вот я о чем подумал, что очень странно действительно происходит, если два человека, скажем, встречаются, которые оба умны, оба, так сказать, индивидуально яркие, у них почему-то не возникает, я заметил, симпатии, по крайней мере, очень длительной. Как правило, они становятся противниками. Вот в чем проблема умных людей. Поэтому все революции свершаются.
2: Кем?
0: Не понял, что ты о логике. Ну, это не важно.
2: В любом случае, революционеров после 50 следует отправлять к праотцам.
0: О, вот это совершенно... А знаете почему? Знаете? Я-то и все мы это знаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Оно самое.
3: Да. Во-первых, я хочу поблагодарить вашу гостью за прекрасное исполнение. И хочу подарить старинный романс, который забытый и неисполняемый, по крайней мере, 50 лет. Вот как я живу, никто его не исполнял. Этот роман старинный, который существует. И у него прекрасные слова и очень мелодичная музыка.
2: А как же называется?
3: Музыка.
0: А вы не могли бы нам его спеть?
3: Я с удовольствием.
0: Мы слушаем.
3: Вы только запишите, пожалуйста, слова, чтобы не забыть.
2: Да,
3: вы,
2: у нас, знаете, запись
3: со
2: идет.
3: Со мной, мне уже восьмой десяток, со мной он умрет. А жалко,
2: Саша,
3: мои родители его пели.
2: А
3: я вам сейчас его напою, а вы записываете слова.
0: Да-да-да.
2: Да, мы пишем.
0: Пишем. Вы только помедленней, а
3: да,
0: то мы вручную.
3: Моя жизнь прожита. Моя жизнь прожита. А твоя впереди, предо мною затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью теперь. Приходи, приходи, приходи, выйду в поле весной, а в тоскливой груди разгорятся от счастья мечты. Я к цветам подойду и зашепчу цветы. Уходи, уходи, уходи, уходи. Дальше, дальше иду, вот река впереди. Рядом и кругом непробудная тишь, только слышно, как шепчет прибрежный камыш. Уходи, уходи, уходи, и уже никогда, впрочем, нет, погоди. У одной я могилы стоял, и мне кажется, тихо с любовью так звал. Приходи, приходи, приходи. И дальше идет, и уже никогда, впрочем, да, предо мной затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью, теперь приходи, приходи, приходи.
4: Огромя! Холодные могилы, получается.
3: Я вам должен поклясться, никто не исполнял его.
4: Ну вот вы исполнили это в прямом эфире на радио.
3: Я дарю его вашей гости, Наташа.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Спасибо, уважаемый наш певец. Ну что же, теперь я предлагаю послушать что-нибудь ваше, Наташа.
2: Да, вот мы можем послушать
0: с концерта,
2: да.
5: Это, конечно, не романс.
2: Это современный романс.
0: Песня.
2: Да.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 мегагерц.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Вот такой вопрос. Дело в том, что как-то в свое время один из журналов московских, я вообще тоже и читаю мало, и вообще телевизоров всякие не смотрю.
1: А вот недавно кино смотрели какое-то.
0: А это потому, что я болел и был прикован к постели.
1: Понятно.
0: На это время. Им было нечего упереться, а окна у меня дома нет. Его заложили. Но это очень грустная отдельная история. Но, тем не менее, один журнал, я помню, проводил такой опрос среди музыкантов. Вот я тоже немножко там попал под это. С кем бы и какую песню вы хотели бы исполнить дуэтом? На мой взгляд, интересный вопрос. Я, например, назвал вот My Way, но не с Синатром, а как раз с Sex Pistols. Ну, нравится мне, как они это делают. А вот у вас есть какие-то идеи на эту тему? Я имею в виду тоже западных, так сказать, геройских орлов коллег. Я бы так сказал, по цеху. О, как.
1: Я никогда об этом даже не думал.
0: Да я тоже, но вот меня же заставили.
1: Ну а что, вы меня будете заставлять?
0: Я.
1: Тут? Ну вот. Не знаю, понять с ним.
2: У меня тоже, наверное, не было никогда желания с кем-то вместе вот так вот, ну, джимовать — это одно дело, там, другие отношения. Вот именно исполнять какую-то песню такую. Я помню, это Стас Намин очень любил делать какой-то. Давайте, вот сейчас фестиваль, и в конце все какой-нибудь сейчас все выйдут и исполним.
0: Мы желаем
1: счастья.
2: Обычно
0: я стоял вот третьим слева в заднем ряду. Когда ее пели. Конечно, я там в бабочке был. До сих пор ее храню.
1: И в этот раз последний тоже стояли там?
0: В последний раз меня за губу вывели еще на входе, сказали, пошел вон, прям за губу вытащили. Вот видите, какой я теперь в профи. Ну что же, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Спасибо вам большое.
0: Благодарю
3: вас. Вы знаете, у Наташеньки Медведевой очень... Вы знаете, вот я хотел бы сказать ей...
0: Да-да-да-да-да.
1: Это кто такой ласковый у Наташеньки Медведевой, а?
0: Алло, алло, вы сосредоточены.
1: Ну, я уже чувствую, сейчас будет какая-нибудь жуткая гадость сказана.
0: Вы знаете, давайте сделаем так. Мы сейчас, потому что время дорогое очень. Вы соберитесь с мыслью, перезвоните. И прям лучше запишите на пленку. Ну, вот именно, когда человек теряется, он должен записать на пленку свой вопрос. Потому что магнитофон не растеряется. Или я опять что-то неудачно сказал, да? Вы так что-то на меня смотрите, нет? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте.
4: Добрый день.
0: Приветствую.
1: Здравствуйте.
4: Или уже вам нас ночь?
0: Почему всегда это добавляют ночью, как говорят, добрый день на всех радио?
4: Вы правы.
0: Еще бы.
4: Хоть искусство Наташи, наверное, для пенсионеров больше рассчитано. Сейчас по предыдущим звонкам. Мне пока только 42. Тем не менее, мне очень понравились ее песни, и я считаю, что она напоминает как бы возрождение рока в чистом виде. Но я думаю, не будет...
1: Ваш роковый подкол мы принимаем. Хорошо.
4: Нет,
1: ладно, мы вам тоже скажем.
4: Знаете, я согласен с ведущим, он сказал о том, что сейчас время взрыва прошло, и поэтому действительно не будет сильной популярностью пользоваться. Ваше возрождение чистого рока, ну, хоть для редких любителей, все равно продолжайте делать. Я думаю, через 10 лет будет опять ретро, и вы будете на самом большом пике.
0: Ну что, тоже прогноз.
2: Ретро хороший. Тоже хорошо.
0: Спасибо за звонок. Я вот что хотел поговорить. Я хотел поговорить о животных. Вот,
2: о домашних?
0: Ну, и да, и нет. Понимаешь, в чем дело? Я тут недавно, значит, проходя ночью там... У меня так часто бывает, что я обнаруживаю себя ночью где-нибудь после того случая. Вот стоишь посреди какого-нибудь незнакомого двора и начинаешь ориентироваться, куда идти, находишь дом и идешь. И я услышал повизги какие-то адские, увидел маленькую собачку, такую, ну, щеночек совсем, который типа дико скулил и просился в подъезд. Ну, там, в какой-то. Я его, значит, впустил в подъезд, и мне пришла в голову такая мысль, что во время моих редких, но тем не менее случавшихся таких пребываний за рубежом всяким, там я очень мало видел бездомных животных. Вот не знаю, как в Париже, но вот насколько я знаю, там в Лондоне, в таких городах, там вообще нужно какую-то приносить дикую справку о том, можешь ли там ты содержать там какое-то животное.
1: Да, все это вранье. Французы вон...
0: То есть у них много бездомных зверьков.
1: Оставляют своих собак привязанными к деревьям, когда уезжают на летние отпуска. Просто берут их и оставляют.
0: То есть на без корма?
1: На обочинах дорог.
0: Без
1: да.
0: корма вообще?
1: Да, бросают так все. Потому что им надо ехать в отпуск, а с собакой в отпуск нельзя.
0: Угу. А скажите, вот ваше вообще отношение к таким вот нонсенсам? Насколько это вот вас травмирует? Или как бы это там норма жизни? Может быть, попервой вы как-то типа, ну что ж, там собаки скулят, там, а потом как-то так привыкли, и как деревья. Может быть, даже французские дети думают, что это такой сорт дерева с собакой. Ну, типа дерево с собакой, как вот с листьями, а тут с собакой.
1: Да нет, так...
5: Я не буду стебаться на эту тему. И вообще ни на какую тему стебаться не хочу.
0: Но это же не стебало. Почему это серьезная тема?
1: Ну, херновина какая-то. Дети, деревья, собаки.
0: Ну, почему же? А что же-то не хреновина?
1: У меня было животное, кошка, когда я жила одна в Париже. Такой забавный, смешной зверь, привезенный из провинции, совершенно не знавший городской жизни. Он выпал даже из окна с 5-го этажа, но остался жив. А потом, вот, когда я стала жить опять с Эдуардом Лимоновым, и он мило мне говорил, и котика возьмем, то этого котика пришлось все-таки отдать, потому что... Не ужился Лимонов с моим котиком.
0: Не взлюбили друг друга.
1: Ну, тут у котика особенно не спрашивали.
0: Понятно. Ну что же, это телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.

0: Пил Аркадий Семенов. Его такая была первая продукция фирмы «Звуко Реки». И диск назывался «Париж, кабаре Русь». Наталья Медведева. И в него вошли романсы, старинные песни русские, даже несколько советских. В том числе и вот знаменитая «Я мило бы узнаю по походочке», которую пытается петь, как Алёша Дмитриевич это делал, по-моему, Сукачёв. Да?
1: И Скляр.
0: И Скляр тоже. Ну, я хоть и работал с Алёшей Дмитриевичем, я всё-таки пытаюсь это делать как-то по-своему. А второй диск — это «Трибунал» Натальи Медведевой под названием «Russian Trip». И он вышел на фирме «Фили». И в него вошли мои песни исключительно, написанные под впечатлениями моих таких вот наездов в Россию, в Москву, в частности. И под впечатлениями от воспоминаний о той стране, в которой я жила когда-то.
2: А что касается музыкальных пристрастий? Вот пенсионер задал вопрос.
0: Он сказал, что он не пенсионер.
2: Что-то...
0: Да, вы ошиблись. Эй. У меня довольно эклектические вкусы, хотя я не считаю, что это плохо. Я с удовольствием одно время слушала классику Стравинского, Прокофьева. Альбер Руссель мне очень нравился. Хотя, в общем-то, этих трех писателей, да, композиторов можно объединить, и поставив, например, пластинку одного за другим, можно даже иногда и как-то спутать. А из современной музыки мне нравится всегда что-то такое, что выходит за рамки традиционного, в чем есть что-то такое очень индивидуальное, эмоциональное, энергичное, с какой-то мыслью, идеей, с эмоциями, которые бы меня трогали. Я думаю, что, конечно, это больше присуще действительно року прошлого. Хотя и сейчас есть такие безумные люди, как тот же Том Вейтс и та же безумная Диаманда Галлес, и какие-то еще наверняка люди существуют. Просто до нас не всегда доходит то, что они делают.
2: Да. Ну а что, как у тебя с этим, Сереж?
1: Ну, у меня такие достаточно разносторонние вкусы, потому что я все-таки не писатель, не поэт. Вот, я больше музыкой занимаюсь, поэтому я слушаю иногда музыку, да, не только то, что мне нравится, а просто ради интереса, чисто профессионального. Там какой-то звук, там новый саунд, там и так далее, новые ритмы, там что-то еще. Вот. А так мне просто нравится слушать какой-нибудь King Crimson, например. Ну, не самый, конечно, там такой шизовый. В основном ранние какие-то. Лед Зеппелин очень мне нравится. Но тоже я уже его практически не слушаю, потому что это все в голове уже вертится.
2: Ну, уже там собственная кассета.
1: Да. Уже, да, все записано в голове. Очень нравится индийская музыка мне. Особенно какие-нибудь пения таких, каких-нибудь гимнов. Ну, не обязательно прямо, то есть это не значит, что я...
2: Ну, понятно, там...
1: Последователь культуры Кришны, там, и так далее. Просто мне, я чувствую в этом энергию. Ну, не все, конечно, там, исполнители могут достичь. Просто существуют какие-то определенные люди, которые действительно вот, имеют драйв какой-то в этой музыке. Иногда это вставляет круче, чем какой-нибудь трэш-метал. То есть по воздействию такому.
2: Да, сложно с этим поспорить, действительно. Вот. А я вот тоже попадал.
1: Да, классическая музыка, к сожалению, меня не очень радует.
0: Да вообще, мы хотели тут заняться своим культурным образованием и хотели походить на концерты каких-нибудь авангардистов, композиторов, ну, как вот их называют, неоклассиками, да? То есть сегодняшними серьезными.

0: звездными композиторами, та же Губайдулина, да. Ну, так вы думаете, что, можно попасть на ее концерт, неизвестно, когда он состоится, вот даже вот в той же филармонии. А нужно когда... купить какой-то абонемент
1: да
0: и
1: просто
0: ждать открытку, да. в которой вам пришлют дату этого концерта. А вдруг у вас у самого в этот день концерт?
1: Ну да, то есть, в принципе...
0: То есть вы не знаете, на что вы покупаете билет?
1: Вот давайте я поставлю вам композицию, хотите? Композиция. Ну, новая, авангардная. Как вот вы сказали, это...
2: Байдулиной.
1: Нет, вот слово неон.
0: Неоклассика.
1: Его родила. Песня.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
1: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захаренков. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: Ну понятно. Но я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш. Поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную, то есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Но альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немцы, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, это известный вот, человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает парик, там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это какую-то. Чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе, и звали его...
2: Ну, доктор Мучкевичус.
1: Доктор Мучкевичус,
0: да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач-садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу, а объявлять как-то вы будете?
1: Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон в студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жанны Сагадеева и Данилы Захаренкова. Мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток, приветствуй меня, и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия, то есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком. Значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: Я видел, и надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, это цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец, чтобы...
1: Чтобы дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом мне...
1: Сольно, ты что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих полиза.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Ну, это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться ЗЛО. «За все легавым отомщу».

0: тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, который сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, скажем так, капитанов, первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости, я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели, которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной, эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон — это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас подобно динозаврам. Все это ничего, каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря, то есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав, может быть, действительно вот в их гипотезе есть какой-то смысл и связь с этими милыми ящерками на лицо, в общем-то.
2: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками, это действительно ящерки.
0: Да.
2: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр, а что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только большая-большая, она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх — это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на $10 нормально поест в день, да? А олигарх на $10 его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр. На «ре» кончается вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема. Да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но». Вот некий классик однажды вот очень умно сказал. Он вообще-то про кирпичи говорил, да?
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал. Вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил. Вот.
0: Ну, либо они впали в панику, там еще
2: да,
0: есть такая
2: конечно.
0: И дико притоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
2: Безусловно, безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
0: тут
2: он большой.
0: Тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
2: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая есть. Ну, вот в принципе, она необоснована. С научной точки зрения, вот, потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. Вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
0: Отрыв будет хвостовой части.
2: И он снова вырастет.
0: Снова вырастет,
2: вот.
0: Да.
2: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
0: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз.
2: Если бы умерли динозавры, ящерки
0: бы ветвь.
2: Конечно.
0: Значит, либо они измельчали, то есть, ну, мутировали, да, в ходе мутации.
2: Вот, просто кушали мало. Стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если, ну, нечего кушать.
0: Ну, в принципе, я вот, как тут мы совещались с всеми сотрудниками, сели и подумали, ну, что думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще, а будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей, ну, на их посты. Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха, это как певица диско без панталона от микрофона. То есть, по сути, то есть, может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
2: Да, без олигархов будет пусто, а главное, что смотреть по телевизору. Вот представляете себе, 150 миллионов россиян ждут новостей об олигархах.
0: А, в принципе, ситуация, кстати, резко изменилась, вот согласитесь. Да? Если раньше, к примеру, то есть, ну, вот, назовем их так условно, они могли наблюдать за жизнью и таким мелким копошением народа, да, то сейчас происходит обратное. То есть вот народ занял место вот на этом стадионе, а внизу, в общем-то, происходит битва вот этих вот гладиаторов. То есть, к примеру, куда делась березка? Вот сейчас исчезнет березка и гусек. Что, ну, вообще, что делать-то? Скучно. Это же страшно будет.
2: Да-да-да.
0: То есть, практически, это уже национальные герои, это символы, это же дикая борьба, да, вот, или лесок, к примеру, целый, там, вот троен, куда-то треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота, народ же будет требовать...
2: Это страшное дело.
0: Страшное дело.
2: Но вы знаете, вот, в принципе, вот это есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавров в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже... Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
0: уникальное зрелище.
2: Абсолютно.
0: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек. Смотрите, они очень любят. Ну, одно дело не относится, извините.
2: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров, что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая, и надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
0: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
2: Да, и чтобы здесь... стать толще,
0: да,
2: больше.
0: Да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сроднимо со спортом. В некоторой степени. И опять же, тут я, ну, как-то так волей-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но, ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
2: Безусловно.
0: И, в принципе, я вот честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокутить.
2: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими, как мы уже говорили, маленькие-то остались, нормальных размеров.
0: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
2: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее, их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц, они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали. Вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно, у них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты, ну, нормально, по-человечески вот так вот. Потому что не все же звери вымерли. И кроме вот этих маленьких ящериц остались маленькие зверушки, вот очень симпатичные, там вот кролики всякие, кошки опять же остались, медвежата остались.
0: Кони остались.
2: Кони, это безусловно, да. Конечно.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком это нельзя назвать. Ну, так условно, да, условно определим это пороком. С таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителям музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
2: привлечь к себе внимание.
0: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных. Он мне недавно сам признался, что он так делает. Ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, да. Там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да. Вот. И они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинают обсуждать: слушай, ну вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим. Берут его, достают, налепляют какие-то штуки, то есть делают живое, но не существующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают. То есть, в принципе, безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот рядового потребителя информации. То есть как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
2: Да, вы подняли или все-таки подняли. Вот. Ну, либо подняли, либо подняли. Очень серьезная проблема, действительно, вот подтасовки фактов.
0: Ну, вот, кстати, да, правильно, вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
2: Ну, ничего, а я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот. Это, конечно же, бывает. Ну вот, как защититься от информационного... Как вы там сказали?
0: Жажда информационной власти, да. Сокращенно ЖИВ.
2: ЖИВ. Жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же... Ну, единственная защита – это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, у нас сколько электрончиков осталось без работы. Вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, и есть своя голова. Вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась. Вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе. Мне главное, что это карась. Понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе. Вот. если смотреть вот на принцип, на саму суть, в частности, новости можно также смотреть, понимаете, вот главная суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот политический, как там, жив, да, жажда информационной власти. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
0: Ну, кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас получается, что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, на бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами, коктейли, да. Ну, в будущем, думаю, это будет где-нибудь через час. Вот все-таки согласен, что, ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно мы забавлялись, слепили, дико покрасили и, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Ну, практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот и забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другое его место займет и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
2: Да, конечно.
0: Это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредно, вот это политический жив, нежели жив вот биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
2: Исторический, может быть.
0: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там рыцарей, да, каких-то людей в папахах и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот наше время показывать в фильмах спустя 200 лет. Какие на нас оденут одежды. И, то есть реально это даунизм. Это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме. Не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то, ну, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
2: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка, но это
0: Жюль Верн — это
2: читать.
0: Литература. Да, без... А я имею в виду именно так называемые вот исторические подтасовки.
2: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
0: Конечно.
2: Да, это вот очень такое, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи — вот именно политики. Здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
0: Конечно.
2: Нет политика.
0: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот... лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях, и орет, да я тебя сейчас тут так... То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а в обществе говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там, вот, дружище, сейчас мы... подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там, и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру. Да? Также здесь является публичной политикой и реальная политика. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
2: это,
0: и все это знают, в принципе, да. Вот, а кто тут человек, зачем ему это внимание, да? Я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме. Вот, регулярно чинит собственный москвич. Вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
2: Ну, это здорово, но с другой стороны... Но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы, но ему нужно внимание, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и, потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Вот. В принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек... Он никто, да, он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот,
0: да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая такая вот самая серьезная тема.
1: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я
0: понимаю? Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть, ушли ли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
2: Двойники, опять двойники?
0: Ну, они, правда, женщины, вот. Но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну, в общем-то, схватил за губу, за подносную губу, не подумайте, что вульгарного, стал выволакивать, только у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, Надеждой Будущего, представителем Надежды Будущего Айратом Дашковым. Соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
2: Да.
0: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как таковой не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгиной, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума. Причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкова, Нострадамус был, первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, высшей точки своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
2: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, и имеется в виду Нострадамус.
0: Да.
2: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. 440, вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, это поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
0: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП, в общественном разуме. А в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь Бирюлево там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, ну тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбко, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию олигарх-динозавр, также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
2: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
0: Нравы мельчают. Помните, этот воскликнуло времена, он нравы, так сказал.
2: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Но, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Ну, просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе, нет, причина вот, всегда.
0: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейда оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонардо Зыбкова, Валентины Зыбкой, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов и Зигмунда, и вот ее второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина, из-за баб. Вот буквально.
2: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке, тому прямое подтверждение. Вот, вот. Да. Здесь, и, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье, в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
0: Билла.
2: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
0: Да, да, да. Я понимаю, что мы люди науки, мы знаем много и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
2: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. С какого-то боку не
0: примерно. Но не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть, да. Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете его себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Ну, ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья – это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Все, да. Вот.
2: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
0: Да, да, да, к Нострадамусу.
2: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать, я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или еще что-нибудь.
0: Такая баба для битья.
2: Да. Понятно, да. Вот сейчас Моника Левински ушла, в общем-то, без работы осталась.
0: Нет, вы не правы, совершенно неправильно.
2: Не прав я?
0: Нет, дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президенту минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вырожденец. Нет, ну как вырожденец?
2: Ну, что-нибудь посерьезнее там сделать,
0: их нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочей силы, такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
2: Интересная идея. Очень интересная.
0: Спасибо,
2: идея.
0: Я польщу. Да.
1: А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или
2: типа высшего разума.
1: Неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
0: Прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно. Дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу со разговора о живых, то есть, да, о людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты вот опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тут, например, Зыбкин, он сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот, понимаешь, о чем я говорю?
1: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
0: конечно,
1: потому что никто не знает о том, что это подтасовки.
0: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия, то есть мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель – это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза, понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбыться там 3%, но по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалки.
1: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема, или... Ну, не личная, да, но откуда вот он взял информацию о предыдущих событиях?
0: Не он, это огромный, в общем-то, коллектив людей.
1: Ну, вот этот
0: Я не настаиваю на том, что это так.
1: Ученых,
0: но я
1: пытаюсь,
0: да, группа ученых, которая находилась, скажем так, под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, может быть, это там 10% реальности. Вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одинока вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице работников вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, писала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск, скажем так, допуск по реальности событий определенных.
1: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют управляют, так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление идет совершенно на другом уровне. Это либо борьба каких-то двух равноправных тайных организаций, которые вербуют этих политиков, ведущих, либо это одна какая-то, у которой есть определенный замысел. И, может быть, мы при помощи Нострадамуса, неважно, так сказать, был ли это какой-то ученый членом такого рода тайной организации, либо это плод фантазии, неважно, значит, с какой целью они сделали так, чтобы эта информация нам стала известна прямо сейчас. И задумано это было тогда, 400 лет назад. Вот раскусить этот замысел, а почему, может быть, нам вообще не дано.
0: А почему ты думаешь, что, вот, скажем так, публикация данного произведения, да, именно вот преследовала свою цель, что-то там до тебя донести? Ты не, ну, ты не думаешь о том, что это попросту был бортовой журнал цивилизации вот той.
1: Ну, а тогда так, нет, но если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно, там таких промахов не бывает.
0: Почему же?
2: Ну, если она высшая цивилизация.
0: Конечно, просто вполне возможно, вот мы же, то есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговор о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации, вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты, ты даже голду все побросал, свою там гимнаста и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, это хорошо хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и ксилу бы там покидали, и все, и вообще. Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
1: Да, ну,
0: понимаешь?
1: Слава богу, да.
0: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да, что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня, видишь руки, видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня, видишь? Стружка на память хранит, да. Вот, с такими руками, или дойер, к примеру, ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, баба там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник — это что? Попросту говоря, ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там, а реально-то это, в общем, конкретно бродяги, которые бродят, не хотят работать, живут, в общем-то, на подаянии. Вот, но при этом считают себя свободными художниками, СХ сокращенно. И вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, столевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал. Соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать. Вот, поскольку никого не интересует история, реально, все хотят пойти к гадалке, он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот простое население-то и не знало. То есть,
2: и даже сложное население тоже не знало, потому что их просто нет.
0: Конечно.
2: Он их сам придумывал.
0: Половину сам придумывал.
2: Ну, не половину, конечно, но достаточно
0: много.

0: актера, а посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да? Вот представьте себе, что это книга, да? После этого бродяги с амбициями попадают к его сыну. Предположим, тут два варианта. Либо сын полный деградант, природа отдохнула. Что он? Чем он может эту книжку дополнить? А еще страшнее, если он ее пропил, отдал братве пьяной, да? Я даже думать об этом не хочу. Предположим, он герой. Он усовершенствовал папашкину все эти дела, привнес, скажем так, молодежной волны. Но тут уже, если вот у него родятся дети, то они конкретно отдохнут там. Назовут там кофе в пятером, свой ансамбль или хрен его знает как. И именно поэтому в трудах Нострадамуса мы видим столь противоречащий друг другу момент. Вот читаешь «Бывалыча старика» и думаешь, да что тут ощущение такое, что вот это вот писал кто-то другой. Вот не было у вас, Дмитрий, такого вот ощущения?
1: Что не Нострадамус писал, а кто-то другой.
0: Ну, как него, будто да? бы, как будто он не то, что нет.
1: Вы знаете?
0: Нет, как будто бы человек вот совершенно другой зашел в комнату и дописал что-то своей рукой.
1: Было такое ощущение, и я могу даже сказать, что есть даже целая серия. Вот Нострадамус писал Катрены, они, соответственно, как и положено Катренам, состоят из 4 строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще секстены, которые, ну, как и положено секстенам, состоят из 6 строк. И вот, когда читаешь секстены, которые тоже подписаны Нострадамус, и читаешь Катрены, там тоже Нострадамус, и понимаешь, что это 2 разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
2: А какая у вас версия на этот счет
0: существует? Да, я вот свою,
1: в принципе, версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые секстены хорошо толкнули. Вот, издатель был такой, вот, Винсент Сеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус – это высший разум там или просто цивилизация. Но так вот Винсент Сеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти секстены, уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
0: А вот, кстати, Дмитрий, это вот то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенный. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себятины добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
1: Да, это приятно. Это очень приятно.
0: Корректировать.
1: Корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
0: Да, да.
1: И черкать беспощадно.
0: Вот.
1: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстому, но у него не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние Конечно. Куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. И вот он лучше пишет, действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
0: Кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушательницы тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети. У пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
1: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
0: Типа как Шнитка.
1: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре.
0: А, кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. Вполне возможно, что человек, который вот, скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот. корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали, пап, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно, он показывал просто, может, он

0: дочке своей, которая какала на горшке, дал, она каляки-маляки наводила. Он сказал, да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
1: Абсолютно на... да. Согласен. Абсолютно.
0: То же самое и здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал, да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. Я вот, поверьте мне. Ну, и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот, понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Вот. Неразборчивость почерка – первый признак подлога.
1: Вы знаете, это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат...
0: Никто не знает.
1: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел, но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот, неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация. Она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг, проклюнулся, и она поумнела. Ну, вот случайные мутации. Так может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели каляки-маляки, пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
0: Может быть, вот, это на, исследование вот, бессознательного.
2: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, ну, вот, который вы в своей книге, вот, которую...
1: Ну, вот за шифр, там, да, за шифр мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну, если человек случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник, то почему бы шифру не возникнуть? Вот шифр расшифровывается.
2: Ну, в то же время... А, да.
0: Да, сейчас за мной сошли, это самое. Сейчас буквально две минутки мне тут надо отдать, кое-что забрать. По мосту вынести. Да.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. В гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги, расшифрованной «Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит, он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века, вот на ваш взгляд, Дмитрий.
2: Это сложная задача, но тем не менее она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть, и он расшифровывается.
1: Я знаком, так сказать.
0: Кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... коллеги...
0: Леонард Зыбкий, вы имеете?
2: Зыбкий, да, Леонард.
0: Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери. Нотр-Дам-де-Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – Богоматерев. Ну, если Богоматерь там от женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать. Да. Вот, так вот, вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудирую оригиналы Нострадамуса, но вот я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да. Не мог себе представить. Но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Как просчитали? Может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации
2: угадали,
0: она...
2: Да.
0: Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между мы и же постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на самом скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы,
0: конечно,
2: Нострадамуса,
0: конечно,
2: и скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из-за этого, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалдой били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком. Аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, ну, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно, я говорю, Билл, говорю, ну, ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт, ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы, то есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит, Саня, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. Да. То есть, поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говоришь программа, а попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот, скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и, значит, приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации, конечно, производить, через потрошку, а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник, безусловно. Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать, конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся, да, к Нострадамусу. Вот
0: к старику,
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины, одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это ни прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там вот чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот если называть Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или, там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Да,
2: то есть очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно,
2: ведь
0: конечно.
2: Женщины — это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. Вот, по крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, да,
0: вот. Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста, вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Да. А тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия по, под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти конспекты будут отличаться друг от друга коренным образом. И, кстати, может быть, вот такое разделение, ну, как туалет там на мужской и женский делят. То же самое и здесь. Вполне возможно, то есть раздробление вот его трудов на, по половым признакам может открыть какую-то новую истину при дальнейшей компиляции, например, человеком-гермафродитом.
2: Вы знаете, в общем-то, нечто подобное, как ни странно, мы делали, потому что вот у нас же тоже два соавтора этой книги. Один из них, сами понимаете, это мужчина, да, вот, да. А другая, это, сами понимаете, женщина.
0: Вот ваша супруга, да?
2: Да, Надежда Зима, это женщина, это я ответственно заявляю, вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноваты, честное слово. Ну,
0: это я должен повиниться просто, потому что тут написано Дмитрий Нежа. Кстати, вот вы на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
2: Хорошо, конечно.
0: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той и на другой, вот если вы обратили внимание, написано «Дмитрий и Надежда Зима», и на второй «Дмитрий и Надежда Зима». А нужно было бы наоборот «Надежда и Дмитрий Зима», все-таки даму вперед.
2: Безусловно,
0: я
2: да.
0: Я тут не
2: это
0: согласен.
2: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
0: Да, срамота.
2: Это мужской шовинизм.
0: Да!
2: Он проснулся, и я не мог удержаться.
0: Вы, видимо, тут как-то, наверное, отыгрались вот на чем-то, может быть, в процессе вот именно расшифровки данных трудов как-то...
2: Ну, не везде же ей быть первой, но в конце концов. Ну, и так уже в семье, в общем-то, стою на заднем плане. Ну, хоть на книжках покрасоваться на первом-то плане, а? Вот
0: да.
2: Поэтому каюсь, виноват, это действительно так.
0: А вот скажите, вот в литературном мире, ведь он, наш литературный мир, в общем-то, обширен, неимоверен там...
2: Ой, он не то слово обширен.
0: Да, вы вот не сталкивались ли, ну, как это сказать-то, ну, надо по-простому искать, ну, с конкурентами, то есть, попросту говоря, с людьми, которые тоже занимаются вот проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот, опять же, Леонардо Зыбкова, потому что он все больше по чертежам и рисункам, вот, а именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы, вот.
2: Безусловно, как же без этого? В принципе, безусловно, вот, наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Вот, поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
0: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
2: Да, безусловно так.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
0: На рынке стало тесно.
2: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать шифр, искать логику шифра. И когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
0: Угу.
2: Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто, вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
2: Да.
0: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
2: Нет, дело не в том, что не хочется, дело в том, что я просто пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали, вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, mm-hmm. точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот, понимаете? Мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете? Вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие. Я не спорю. Вот, допустим, вот... Туманная строчка, она состоит из 5 слов, вот, ну, давайте я для примера приведу, вот, ну, придет себя возвращать в угол Луны. Вот есть у Нострадамуса такая строчка, ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну, или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца, или еще как-то, вот. В космонавтику, там, ну, это я говорю, на полеты на Луну, там все.
0: Да, а может быть, ли? Например, прилив.
2: А может быть и прилив, действительно. Вот, я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует, но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует, так что тут можно толковать как угодно. Вот, слишком много вариантов.
0: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
2: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр. Просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот. Этот там побежал. Там, кто победил? Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходится. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы... намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
0: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что вот эта цифра 11,1, да?
2: 11,1. 4 единички.
0: Да, 4 единички. Что вот она возникла, ну как скажем так, поправка к скорости, извините, вращения шпинделя по кличке Земля, поскольку... время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
2: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения, ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал, и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее, и угадал. Это показало странным. Вот единственный недостаток, я говорю, в отличие от туманных четверостейшей, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостейшей можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить... по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
0: Конечно.
2: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? А ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 914-м, вот. Там была просто дата, 914 год. Вот. Как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю. Воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят, раз, нет, нет конца света, обидно. Но тем не менее...
0: Все равно, что телевизор сгорел.
2: Да, ой, ну, действительно так. Вот,
0: вот мы... жалко, не доживем мы вот.
2: Почему не доживем? Вот, мы доживем.
0: Мы будем старые, дряхлые, у нас будет целлюлит. Это...
2: А вдруг научатся лечить старость?
0: Прайса надо много нажить, чтобы, в общем-то, как-то обошлять.
2: Нет, там новая эра, это эра человечности. Там, наверное...
0: А куда же девать тогда вот этих, которые снова будут? Ведь потомство будет все-таки у людей. Получится перенаселение. Вот как у него с проблемой перенаселения? А вот
2: трудно цель... сказать. Трудно сказать.
0: Нет, я думаю, что наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживай до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы поступить место молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
2: Как,
0: вот.
2: Как слоны, да?
0: Вот, да, да.
2: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
0: пошел
2: умерли.
0: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
2: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность, что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот кто ждал конца света.
0: А может быть, как раз тут будет другое, ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир. Да, этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения. То есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории. Есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут попросту говоря даунами. Реально. То есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые дауны, ну вот... Ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. Тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально эта картинка печальная. Вот, нет?
2: Ну, вы действительно нарисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
1: А, вот он учел то, что я сказал.
2: Точно, абсолютно.
1: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
2: Ну, это естественно.
1: Извиняюсь, это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе. Это... Вот.
3: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
0: А, вот может, да. может быть, тогда назовем тогда, его так называемых НР, то есть небесные ребята.
3: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
2: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
0: А может быть, это будет следующим. Вот, это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть, то есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачивать. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая, так раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы земли. О. Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Сейчас продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима, автором книги «Расшифрованная Нострадамус» и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходят к нам. Они не могут, так сказать, докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских вынимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше, в общем-то, побольше. А вот о конце об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это себе по-разному. Ну и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автора данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса. Хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там не говорит. В общем-то, что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света, потому что это означает, что закрывается вот эта династийность предсказателей.
4: Да, обидно.
0: Да, обидно, поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное, то есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
2: Да, это точно. Неблагодарное
0: да.
2: дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже мы вот, я вот могу напомнить некий факт. Может быть, люди уже забыли. В середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что в принципе в наше время события, мол, происходят очень быстро, ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя может и не быть, мол, ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что, о чем он говорит.
0: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
2: Конечно, не надо держать народ в неведении.
0: Дескать, да, вот... да, уже скажи что-нибудь, папа говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
2: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть. Оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос. Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь?
0: Тут
2: очень.
0: Даже еще такое, знаете, что меня больше сейчас заделает в этом, что вот... Что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем, а вы, дескать, вот это вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
2: Да,
0: сокращенно вот, ДК.
2: И вот нас тоже ДК, да. Соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то подсчитывая послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе. Третья глава. И, по-моему, 8 стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале 3-го дня. Забавный факт. Если один день, как 1000 лет, это что получается? Это получается, что воскресение в 3-й день означает воскресение в 3-е тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге 3-го тысячелетия, соответственно, вот, похоже, о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. За одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещано, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
3: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
2: Ну, что значит смена цивилизаций? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. Вот, в принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там. Да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает. Он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я — это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится вавилонской. То есть, может быть, она и не была вавилонской. Вот, ну вот такое.
0: А, Дмитрий, вот насчет вот 3-го тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, вот эту арифметическую логику, да?
2: Да, да.
0: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было. Как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню. Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот. Дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающем эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретная дата. Вот в устах упомянутого вами персонажа, ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно вот цифре 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
4: сам тысяча.
0: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, да. вот ну, хотя
2: я
0: ближе.
2: Я понимаю, 93, да. Вот, да, 935 с половиной.
0: Лун, к примеру, лун. Да. Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно. Вы знаете,
4: метафора.
0: Метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем-то, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунды, мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую в общем-то Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит, на нем копошатся, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой... Ну, вот речь идет о, так сказать, процентном содержании именно внимания его сюда.
3: А, я извиняюсь, можно я...
0: Да.
3: Предположу, что... А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует эту...
2: Апостол Петр.
3: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафора. А вот они-то вот... Ну...
2: Да-да-да, вопрос вот, кстати, понятен, вопрос понятен.
3: Апостол если мы предполагаем Петр... такое.
0: Ну, а я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было, в общем, дикое совершенно животноводство, согласитесь, и, скажем так, там давать там, скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданное бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, братвы, и попросту говоря. Uh-huh. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, времени-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, есть время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, есть, там, угу, во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
3: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на мельчайшие части, причем удобные вот, для себя.
0: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильная. То есть, ну, то есть если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там 100, там, 100 лет. То есть какая-то, ну, дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской или там, ну, не знаю, поставить Бигфут на москвич, к примеру. Вот.
3: То есть речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
0: Вот, ну, скорее было, всего, и скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот, вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья индейцы, там, сегодня там третья луна. То есть практически было, даже я не уверен, там, потому что не было, то есть были облака, и луны-то не было видно. А скорее всего, вот, те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие, великие, которые охватывали человека в момент там вот, вертела у всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот, существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий позитивизм, пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
2: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
0: Конечно, никакой.
2: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки.
0: Безусловно.
2: Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороги? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
0: Да.
2: Да,
0: да.
2: Вот. И вот оно, оказывается, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но, тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню в какой главе, но опять же, глава — это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда... Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну: «Возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку». И она говорит: «Будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько». И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова. От себя мы ничего здесь не придумываем. Это все строго его. И он документально описывает, как он съедает эту книжку. И она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое? Ну, книжки ел, ну, это же не мышь все-таки. Апостол, ну, как-то... Что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно, вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать, боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками, и будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
0: Ну, тут опять же такой встает вопрос, вот, о, скажем так, о взглядах, да, о взглядах разных людей на то, что там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть, вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджеры.
4: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
0: Вот, да, практически является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру. Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас обидеть и так далее, но тем не менее, вот само слово там быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко как бы это. Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы? Вот Сорокин очень хорошо в своем романе «Норма» описал. Это что значит, с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, точное определение, к примеру. Начать с того, что, во-первых, там, это, кстати, самое первое, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги. Вот начать с этого, вот с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, ты пидор. Вот прям вот писать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... Да, тем не менее, начинать порядок в них, может быть.
4: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным. Но вот евангелисты, они как-то вот... Они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят, вот возлюби ближнего своего, и, в принципе, вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, мать, которая любит своего ребенка. Я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. Это как-то вот, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят, ребята, любите друг друга, и, в принципе, все остальное запутаетесь. Запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания. Да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, мы как-то даже с надеждой помечтали немножко, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума. Да, это вот хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
0: В принципе, это просветление.
4: Да.
0: То есть у буддистов.
4: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
0: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не только то, в принципе, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смену там каких-то стадий в развитии цивилизации. А вот их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что им, как бы, ради чего? Не ради себя же, в общем, все это мутить сейчас, да? Наверняка уж ради своих потомков. И людей беспокоит именно то, какой ценой. Ну, вот я просто не представляю, если все должно так кардинально измениться и будет прекрасно так, как никогда не было. И то, что происходит сейчас, настолько далеко от этого идеала, что я просто не представляю, что должно произойти, чтобы все так круто могло измениться просто полярно. Вот. И в связи с этим, ну, никто нам не дает ответа. Ни Нострадамус, ни... Кстати, вот вообще у меня возникло подозрение, что мы только что говорили с Дмитрием об этом, что, может быть, сила, которая открыла перед Нострадамусом какие-то свои замыслы, или, по крайней мере, сила, которая знает о том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вопрос в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам вот сакральным путем от предыдущих цивилизаций о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
2: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, ну, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой. Тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот, ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, ну как, зависит. Человек – существо свободное, вот он может все испортить, допустим. Взять вот и раз, вот запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, вот Господь Бог там, ангелы небесные, неважно, запланировали они новую эру. И говорят вот людям, вот вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... Ну и бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну кто же запретит-то? Все ж таки, вот как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Вот. Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить этот переход, трудно сказать. Вот трудно сказать. Вот я сам не знаю. Вот, мне фантазии не хватает.
1: Ну вот вы же говорите, что хорошо бы, чтобы люди призадумались и изменили свое мышление как таковое.
2: А здесь...
1: Я не представляю,

0: В общем-то, это самое мясистый хирург, то есть очень, ну, существо крайне необразованное, на самом деле, ну, до, по крайней мере, той степени, чтобы вот как-то, ну, реально вмешиваться там в историю и поворачивать ее. Ну, печальные примеры там, в общем-то, Гитлерок, Сталинок и прочие все, да. То есть историю можно немножко повернуть культурой, там, да, там, например, господин Чайковский какую-то оперу написал, тем самым, в общем-то, вот скорректировал, да, культурное сознание. Вот именно так вот, ну, как бы, как раз вот создание партии какой-то, как ты сказал, ну, мне кажется, такой тупой скальпель, вот, который только навредит. Но вот именно, мне кажется, ничего и не надо делать, поскольку они-то этого и ждут. Да, вот они сидят и ждут. То есть они долго провоцировали нас на какие-то действия, в частности... Ну, то есть, грубо говоря, мозг человека, он, видимо, так устроен, что то, что ему предсказали, то волей-поневоле он ждет, что сбудется. И вот не просто ждет, а именно помогает этому сбыться всячески.
1: Да. Да. Меня вот беспокоит что?
0: Тула?
1: Что? Не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание? Вы в своей книге написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчеств, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделаете это именно вы, так сказать. Ну, ну не, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале?
2: Надеюсь.
1: Но ему шепнули, вот как вас зовут, да, ну, то есть так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, да, сами да, об этом говорить не будете, я читал вашу книгу. Но таким образом, по сравнению с, вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто, это все равно, что как, ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит: «Стой!» И вроде бы они одновременно начали. Да, и ведь не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
2: за редким исключением пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот, вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы такой, вот, таким персонажем, как сатана, дьявол. Вот, интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
0: То есть попросту эмоции.
2: Да.
0: То есть
2: да,
0: ни в коем... да, да. А вот вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
2: О, да.
0: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает. То есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то, как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
2: Не сотвори себе кумира.
0: Вот, безусловно.
2: Вот, не изображай, не надо.
0: Да.
2: Да! Да-да-да, это действительно так.
0: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико резвило.
1: Но это не они придумали, в принципе, это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
0: Так это дело в том, что опять, как
1: откуда
0: мы говорили, тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам, то есть для народа нужен образ какой-то, да, будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то или там, неважно что, то есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции, либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его. Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
1: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном с ней языке.
2: Не у всех. Не у всех.

0: Да, так было.
1: Не у всех, конечно.
0: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот. У него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот. Ахура Мазда — это мудрый господь просто и ничего больше. Вот. И его ипостаси там — бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчик, вот, насколько я это знаю, я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались, они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти, поэтому, наверное, целостность означает бога-скота. Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот. Поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да? Тема пинка над пропастью. Вот как уже нога занесена там, и уже вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит: «Осторожнее! Сейчас упадешь». Да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше. Как там Иисус Христос об этом говорил? Он говорил: «Нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью». А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что, вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дан? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка,
1: да,
0: Путин.
1: Да, да.
0: Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
2: Но это было чуть позже.
0: Ну, неважно. Угу. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает. А за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел? Ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно. Он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно, начинается драки.
2: То есть он сделал себя мир и всех вещей.
0: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развита оказалась. И начались проблемы.
2: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение, то есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого? Как бы, то есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
0: Тут еще смотря, что любовью назвать.
2: Ну,
0: дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь — это любовь, там, а нравится — это нравится, да,
1: да.
0: Вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь. Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот расшифрованный апокалипсис. Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь — это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет во-первых, это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд, он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот, он любит женщину, там, объединил себя там с женщиной, это образовали они семью, вот это вот любовь. Ну, смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее. Вот, любовь это некое вот мое. Ну, Фрейд же об этом тоже долго, много писал, правильно, как вот у него человек... Он не цельный человек, у него сознание это хитрое, у него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь. Гармония, согласие. Просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей, что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот, вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой. Что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, Столыпинский вагончик. И чух-чух, да. Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
1: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, про что ручей весной.
0: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними, ни на что не соглашаются. То есть, как бы, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся сегодня, по крайней мере, неудачей. Но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали. То есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: Только вот. Что вот мы терли.
0: Только что, сказать. Да. Я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями, поэтому можешь вот начать заново, что ли.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в базитическую визуализацию этого образа, представим себе, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний есть, день, ни через недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, угу. Когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Mm-hmm. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот, а рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот, по крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Угу. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия, имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Ну, вот представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени. Что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новой эры? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. Соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают и говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия, просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же опять же вот бытует такое мнение, то есть я как бы даже не знаю, ну вот это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я его не буду говорить. Но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть на синоним слова «хороший», только матерный «пи», ну, если ты дико богатый. Вот. Исходя из этого, чем люди богаче, тем, в общем-то, и легко, естественно, и общаться с... как бы с другими. То есть он и пивка там, и пивком угостит, и там...
2: Это смотря какой богатый. От некоторого не то, что пивка не дождешься.
0: Ну, нет, ну понятно, но тем не менее, в принципе, вот реальность такова, что, например, если там при деньгах, то гораздо проще...
1: Как возможности.
0: Возможности, да.
2: Да, вот, ну, доброта от сытости.
0: Ну, в принципе, в какой-то степени, да. И когда человек, например, теряет, то автоматически он становится как-то не совсем приятным в общении. То есть, исходя из этого, опять же, вот как-то строить вот такую модель идеальную именно вот на общении, я бы, может быть, даже и не стал бы. Но я вот опасаюсь я. Опасаюсь, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, вот какими-то внешними вещами. Так, пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да? Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под штанину с этого садуванчика, с какого-то. Естественно, ну, глаза у меня дико там скривились, выпучился. Я ответил, ну, что, ну, как-то достаточно резко, что там... Понимаете, вот такие моменты, они... Ну, все-таки бывает. Мне потом срамота пробила, естественно, все такое, но тем не менее. Все-таки мне кажется, это не общение. Вот я настаиваю на плакатах.
2: Это мелочь.
0: Над Арбатом, на плакатах. Исключительно так. То есть, так
2: это радикальное средство.
0: Наоборот. Наоборот, поступенчатое исцеление общества. То есть, если общество, ну, к примеру, больное, если у него выпадают там волосы, да, то нужно вначале приучить, скажем, ну, попросту говоря, там, хотя бы мыть голову. Вот тупая гигиена какая-то, да, а затем уже в дальнейшем, ну, то есть, там, насаждать луковицы.
2: Но вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите. Вот. Я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы на него, про него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович там, козел, там, порядочный.
0: Да,
2: и вот
0: да.
2: Прочитает это Иван Иванович и скажет, боже мой, как же я был неправ, что был козлом, перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Я объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобил, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то, оно должно проводиться.
2: Безусловно.
0: Вот я вот об этом
2: только
0: хотел.
2: Только без персонификации, собственно.
0: Конечно.
2: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
2: Да, да,
0: безусловно.
2: Да. Вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да? там одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей. Тут очевидно.
1: Вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот «Расшифрованный Нострадамус», очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, за заготовкой ужина, может быть, там, пока, скажем, пельмени варятся, она и дочитала вечером.
2: Вот если бы я сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно.
0: Да, да, да.
2: Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
0: Да, вот. В бизнесе.
2: Да, в бизнесе, ну, ради бога, вот, легко.
1: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие. Абсолютно так же, как вот...
2: Согласен.
1: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или там какие-то, как говорите, вы
2: часто проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал, вот, время от времени. По крайней мере, знакомился. Ну,
1: я надеюсь, с исследовательской позиции, конечно.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
1: Да.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психоаналитик Дмитрий Зима и, в общем-то, Арат Дашков. Соответственно, поскольку время у нас остается не так много, мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто
1: так
0: пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет, вот в принципе.
0: Ну, я прошу прощения.
1: Да нет, нет, ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит правильно, да?
0: Извините, извините, Дмитрий, извините, да-да, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, не осознанно, а не с целью как бы именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, ум, свет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот...
1: Безусловно. Угу. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот, дело в том, что здесь нет такого понятия вообще имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
0: А в чем причина?
1: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий. Ну, представьте себе там, ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
0: Вот. Ну, здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
1: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Какой, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
0: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса имен там созвучных. Например, там есть даже вот такое ощущение. Я так смеялся. То есть я думал, это прикол. А есть имя, оказывается... как его? Имя такое. Окоп есть имя. Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
1: вот
0: к себе.
1: Вас музыкант говорит абсолютно правильно, потому что каждое имя свою музыку имеет, свою мелодию.
0: Да, да.
1: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера, там, с именем Сергей, там, другой чертой характера. Здесь играет все роль. Вот действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот какие-то звучат там возвышенно, какие-то там, наоборот, там, мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием, ну, а звали меня Митей. Это очень обижался, жутко.
0: Ну, в принципе, кстати, вот все-таки известны такие случаи, по крайней мере, вот в нашей практике, когда человек брал себе уже в зрелом возрасте, ну, скажем так, псевдоним, или реально там менял паспорт и фамилию, и, как ни странно, вот с этого момента менялась его, в общем-то, судьба, вообще весь его образ жизни.
1: Вот как мироощущение.
0: Может быть, кстати, вы тут совершенно правильно сказали. Может быть, мироощущение, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Может быть, да. Вот,
1: Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так. Вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да? Желаемые. Кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот, на самом деле тут раз и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное.
2: Да. У некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
1: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Но не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
0: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, тоже мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его, там, Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. Как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть почему вот такое желание какое-то, ну, вы понимаете, да?
1: Выпендриться. Вот по-простому, по-русски говоря.
0: Да, вот, ну, а ведь вот глупыш мама, который вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле, ну, в принципе, да?
1: Ну, вот, часто уроду.
0: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь, да, например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, ну, можно. А можно ли у нас представить себе, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана, а он в рейде, в каком-то, ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим? Чтобы вот мамуськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да?
1: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
0: Вот. Ну а что, это хорошо?
1: Абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну, вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку. Многих тянуло, а вот в последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
0: То есть все типа возвращается,
1: получается. Да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маша.
0: Да, да. А вот скажите, в принципе, все вот эти имена, ну вот судя по тому, что вы как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и имя и судьба.
1: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
0: Понятно.
1: То есть,
0: в принципе, вот все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как и фамилия.
1: И это тоже отражается.
0: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, и все такое. То есть сознание, в общем, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
1: Электрон,
0: там. Да, трактор. Вот, вот какие вот, может быть, сейчас, вот на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое Гамбургер Васильевич Вдовченко? Угу. Вот назвали мальчика Гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и базедовые туда побежали, дескать, как у меня там очереди дичайшие были. Вот ну, Гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: Ну, кстати, вот постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству. Вот помнишь, Доменовна?
0: Доменовна, да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное просто, но имя ее папы. На самом деле это такое же имя, как вот домен. Есть доменная печь, это, ну, вот это иностранное имя человека, который изобрел вот эту печь, домен. Ее папу звали так же. То есть, но да, ты прав. Может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
1: Да, даже трудно себе представить, что может произойти. Допустим, Пиарович. Ну, вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
0: Ну, вот. А с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
1: Надоест ему, и он возьмет... И...
0: Нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
0: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там Гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иван. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
1: Иоанн.
2: А Иоанн это... откуда?
1: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот Александр Суворов, вот как-то такой вот сразу же ряд образовывается. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
0: Да, да.
1: Вот. А и к тому же Александр звучит так вот твердо, очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
0: Александра.
1: Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот, вот не очень... приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
0: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
1: Отличное имя.
0: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда вот, в общем-то, родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признаком. Вот то, что произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет, и наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое...
1: Не радовалась.
0: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
1: Ну вот, вот, вот, вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают, вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
0: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали такой, один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя один.
1: Оригинально.
2: Ну, родители, наверное, каббалисты.
1: Почему? Либо математики.
0: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, и национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а некорректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то. Но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да? Вот. И, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да? Вот так же и здесь.
1: Для классификации.
0: Конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И так и раз, а он, аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там, так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
1: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там. Вот, не может узнать человека с насморком.
0: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен, но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена... Ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее. Дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. И... Но мне кажется... Вот,
2: ну, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее. Ну,
0: во-первых, да, то есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе насморк у лося. То есть все, пропало. Ну, то есть смысл-то в том, что это, опять же, вот насморк. У первобытных людей они не болели насморком. То есть у людей, близких к природе, насморк, это, в принципе, так же, скажем, аллергическое. То есть, скорее всего, явление, которое вот проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
0: Безусловно.
1: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что Вале есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. Это в каждом случае именно так? Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от носителя и нет, вообще какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
1: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. На совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит, там, допустим, если там идет там, человек, там, у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение, другой там, идет там, побритый весь там, галстучек, ну, и к нему уже другое отношение, может быть, даже там, с олигархом перепутает каким-то. Откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
0: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, да, тут есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, ну, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, которое вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет, дальше идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
1: А вот заседает в голове.
0: Да, вот, в чем причина, то есть, такая, то есть причина того, что заседает.
1: Ну, причину это еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается, ну, решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове, давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль, и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, ну, не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, и вот... Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то решить.
0: В принципе-то согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаял собака, вам же это просто неприятно, да, и вы не будете вступать,
1: да,
0: с ней в драку.
1: Да, не будем злиться, и даже кусать ее в ответ по ости. Да.
0: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят и ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, так ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот... Ну, в принципе.
1: Да. Да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать человека козлиной,
0: да,
1: а он раз и оказался...
0: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
1: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может быть.
0: Дать понюхать подмышку.
1: Да, да, опять же так, и по запаху определиться, ну, где же здесь козлина, а, вот. Может быть, этот метод даже эффективен, но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Заседает проблема, вот обидно ему что-то, ну не знаю, ну кто-то нахамил там, кто-то как-то вот несправедливо обидел, там даже в песенках детских песенках это поется.
0: Обижают.
1: Да, может, мы обидели кого-то
0: вот
1: зря.
0: Да, вот. Встречи с ними, ты уж нежный.
1: Да, ну вот. И вот как вот, возникла эта проблема, ее надо решить. И вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
0: Трудно.
1: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать, вот дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. Простить. Ну вот назвали, как-то обидели зря, да?
0: Ну опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну то есть простить, это значит отреагировать, понимаете? То есть в принципе лучше это не заметить. Ну вот, ну понимаете, о чем речь? Я думаю, что опять же данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, вот, да, или вернее так, возможно, отношений между людьми, понимаете? Вот они не могут. Тогда нужно вот как бы опять, возвращаясь к плакатикам, кто не отдал деньги, тот, в общем-то, такой. Да, так же и здесь он. То есть ты прости, начни с этого, потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
1: Может быть. Но уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот им там... Их оскорбляешь, а они не слышат.
0: Конечно.
1: Вот не слышат, и все.
0: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, те подплывают, типа, и там едят. На самом деле рыбки выкрикивают страшные проклятия хозяевам.
1: Ну, еще бы закрыли в клетке.
0: Конечно, вот. Но люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да, также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да?
1: Да,
0: все, все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира, когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить, опускает, и задвинуть. Да.
1: Поэтому, показать свое превосходство.
0: Ну, поэтому и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
1: Это большая загадка.
0: Откуда взялось вот само это?
1: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
0: Абсолютно.
1: Получается.
0: Абсолютно.
1: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
0: и даже я бы даже сказал с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
1: Точно.
0: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
1: Опаньки.
0: Да, вот куница.
1: Куница-то чем не угодила,
0: вот,
1: а?
0: Так вот, видите, все о животных.
2: Видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
0: ну, да. Чем... А при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там, может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот, доказывает полное, по-моему, какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты, с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да? Как была настоящая фамилия? Шикльгрубер, да, по-моему?
1: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него была настоящая Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Который он использовал в качестве псевдонима в детстве.
1: Может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему. И вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Uh-huh. Вот. И путались товарищи, и не могли там, и шпионы там, опять же, его никак не могли выследить. Может быть и так.
2: В любом случае, второй вариант намного более смешнее, чем Гитлер, да?
0: Да!
2: Обладает.
0: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
0: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. То вот, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот, и весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
1: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное, более полезное.
0: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
1: Может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: в
1: таком...
2: Мы его мутируем.
1: Цветущем, да, генетики, если все-таки... Может, не надули. Может, правда так. Мутациями случайно, само собой, мутирует, не знаю.
0: Ну что, пойдемте к ларьку.
1: Угу. Давайте.

0: И, как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем, с сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том, Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как то журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время, если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей, и, в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом Армагеддон. Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показалось человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я осознаю, что, к примеру, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детственно чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек... Существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо. Поэтому человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, тут немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покой, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь. Я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком, например.
0: Стать ручейком, да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескаешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, брестящие, он-то, в общем-то, ящер, ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наша российская MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, давай по поводу ящера. Да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем ужасно.
0: Да. Нет, ты не понял. Ты имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: А я имею в виду ящер. А. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история... История сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно... не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой.

0: ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно. Ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена ходит.
1: Год 4, наверное. 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем, да?
1: Чистый лист,
0: да? Да, на табула раз. Вот. И вот совершенно зверски вот эту бабушку, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, который, вот, знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги вечно торчащие из-под засального халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители?
0: Представляешь, что? Значит, родители, там проблема серьезная. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, на независимую чхерю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как, ну, как должно быть это на самом деле в нормальной стране? Человек, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится прям часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух. Но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный другой.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот ты как думаешь, вот действительно, вот, не, ну про маму закончу. Знаешь, к маме пришли гости, совершенно ужасные. То есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего. Это очень печальная ситуация. Очень печальная история, очень слабо развит мозг. Достаточно того, что данные семейные читали лет 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd, они, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые, ну, новые варианты. Вариант, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе жизни, он познал сразу вот эту боль.
0: Ты казалось считаешь,
1: бы, близкого
0: ты,
1: человека, который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да, которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской, оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, знаешь, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. Кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть отдавать, пытаться

0: отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы. Потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы. Детей катают на лошадках, но есть свои минусы. То есть там героин чище и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупо, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре, она подбегает с какой-то своей игрушкой, вот эти глазенки, вот такие смотришь, и рядом вот это вот животное идет. И очень хочется этому животному как следует нахлобучить по щам, потому что оно абсолютно ничего не понимает. И что меня пугает, да, это не данная конкретная ситуация, причем заметив, что я, например, не вправе ведь вмешаться. Потому что, ну, конечно, там, пойди оттуда и нахлобучь тетки.
1: Предвосхитил мой вопрос. Да, да. Ты же отвечаешь на него.
0: Меня же сразу в тюрьму позовут, а в тюрьме очень плохо. Я, так сказать, человек, любящий свободу, и тюрьму не люблю. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей... Ну, по крайней мере, не знаю, как... по всей территории мира там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том сейчас говоришь, да?
0: Да,
1: я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время «Воскресенье», «Если боль твоя стихает»,
0: значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. Да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, вернее, не только тогда, человеку повезет, в зависимости от того, кого он встретит. Вот, знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, mm-hmm. для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит тоже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, кстати, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессиональной музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что, так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть мне кажется, что ведь бытует же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот, есть два типа боксеров, угу, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, я не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час X, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко... Тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих путчей, которые всех дико пучило меня, поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем. И вот куча Базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем он. Этих политических вещах, давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомой, у них возникли какие-то вопросы, если ты не
1: давай
0: против.
1: Да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
3: Спасибо вам.
0: Да забудьте.
3: Да что?
0: Ну, рассказывайте.
3: А что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну, это, собственно, как бы, знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Ну. Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
3: Не.
0: Да, тогда, если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
3: Просто мы... пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
4: А, здрасте. Я вот хотел бы вас спросить. А вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи, ответственность на Бога.
0: Угу.
4: То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да?
0: Да.
4: Вот, ну, как бы совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильно в том, что вы бьете... дочку. Но она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что, ну, просто я заставил.
1: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот взаимоотношений дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете? И я не то, что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она в принципе будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны это такое же мое дело, как и дело их родителей. Вот.
4: Нет, ну,
0: да.
4: Как бы вот этот вопрос, да, вот сам по себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой с хитрой подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ, он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она, да, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас бил вазу. Да в конце концов это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует вот тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченной, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ей вот такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать «Милиция!» или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
4: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы – это я. Вот. А я – это она, да.
4: Ну, давайте.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
4: Ну, там, здравствуйте, Полентина Матвеевна.
0: А, здравствуй, Сашенька, здравствуй.
4: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы и слышал.
0: Ой, Саш, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
4: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла. Она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
4: Да не, я не про это. Я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что. Она у отца деньги ворует.
4: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот, вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Все, подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду ей еще наверну.
4: Слушайте, вы ее это, вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить, может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там.
0: Вот, кстати, с этого, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
1: Хороший ход, согласен.
4: Ребята, у вас очень интересная программа, серьезно.
1: Кстати, вопросик. А что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да? Вот между людьми отношения какие-то хорошие?
4: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
1: А коротко, какие стадии? Вот очень,
4: ну,
1: коротко.
4: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье. Угу. То есть у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, и чтобы слезть с них, ну, мне пришлось как бы опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я как бы слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и как бы, ну, много как бы вот это, шли, потом как бы дела начались, и вот там,
1: значит,
4: дела...
1: Бог есть, раз помог?
4: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то...
1: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая бомжем.
4: Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
1: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
4: Ну, это
1: да?
4: Мы с вами как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так сидели, в общем-то, это как обычно постреливали по проезжающим внизу автомобилям. И пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь. Вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, со слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
4: Ну, это да, это как бы понятно, что общение — это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди — это же мы опять придумали, мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения — это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению, просто написали это в виде книги Божьей. А Бог — это просто умозаключение. Это вот верховное существо, которое всех накажет.
1: Мне кажется, что ум не настолько изощрен, чтобы создать создателя. Но это мы... от обратного.
4: Ну, вот
1: создатель создал.
4: Вы музыку пишете. Чем вы ее пишете? Вы ее пишете умом, мыслями?
1: Нет, конечно. Умом я, что называется, изучал азбуку. Умом, да, буквы запоминал. Учился писать, читать и так далее. Но... говорить на родном языке, в той стране, в которой я живу, в моей стране.
4: Что такое буква? Это звук.
1: Нет, буква — это общение. Буква — это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
4: Чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквы. Но это уже это формально.
1: Ну хорошо, ладно, так.
4: Я просто про то, что если...
1: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
4: Ну да.
1: А какая музыка играет сейчас в эфире?
4: Классика.
1: Хорошая музыка?
4: Я классика обожаю.
0: Здесь, знаете, тоже вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чьему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой сбозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, конечно, может быть, мы так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
1: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
0: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, этот парадокс такой, чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать, ну, как милиционеры на дежурство, да, это вообще серьезно проблемные люди, потому что это то же самое, что доморощенные театралы, которые посещают все представления. Это противно. Вот, поэтому нельзя, опять же.
1: Разве в церкви не может быть момент откровения вот как раз между Богом и человеком?
4: Ребят, можно один момент?
0: Валяй, да.
4: Вот один момент. Вот да, есть люди, которые делают грехи, потом они приходят к Богу, ставят иконку или перед молитвой стоят, молятся. А есть люди, которые, может, и не верят в Бога, но они не делают эти грехи, потому что они сами понимают, что, блин, вот сделать этому человеку такое...
1: Нет таких людей.
4: Это больно. А потом, как бы, вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину. Он меня простит. Ну, неужели, вот эта логика, она как бы жестче.
1: Ты упрощаешь. Жестче,
4: ну, как бы...
1: Ты упрощаешь все. Нет, конечно. Нет.
0: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой какого-то неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог. Веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто. Так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже, как бы, так сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот людей...
1: Я был сегодня, у друзей в гостях. И там маленький ребенок, он просто взял так вот твою фразу как раз сказал. А вот того дяденьки показал пальчиком там надо деньги. У него, говорит, на голове какашка.
0: А вот
1: просто взял и сказал.
0: Дети чувствуют ауру, как ни странно. Вот ты никогда не замечал, что, например, заходит там или сидит компания, да, там да, какая-то, вдруг заходит новое лицо. Иногда бывает, что сразу прям с ним легко, то есть чувствуешь, да, вот человек, вот он несет какой-то положительный заряд, а она становится тягостной. Как правило, вот тягостной становится в присутствии людей, которые покупают бассейны для собак, проворовавшихся таможенников, в общем-то, людей, скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток там, ЖНРов, жен новых русских, ну, то есть черная аура, так сказать, дети ее чувствуют особенно, особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить просто вам и выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо, то есть, ну, на примитивном примере это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, а заходит кто-то еще на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, все равно гостем. Вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
1: На животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком... Попробуйте влезть в глаза кому-нибудь.
0: Да можно получить пощаду.
1: Вызов.
4: Ребят, можно вопрос?
0: Давай.
4: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, с довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы тебе готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ты ничего от них нормального...
0: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь...
1: Делай свое дело.
0: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там, ну, с кем там, ну даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога, вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа, понимаете? Это как, то есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от Игорька исходит свет светлое. Ну, это я не для того, чтобы там тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми, да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо за звонок.
4: Вам спасибо.
1: Да, спасибо вам тоже.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару, и, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас, диджей, модно говорить, живой сет, да. Вот, а так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
1: Нераздельного питания.
0: Да. Особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, то, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна. Сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
1: Ну, к сожалению...
0: Я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
1: Я подумал, что сегодня 1 апреля, оно, видимо, закончилось, правда, уже вот час назад.
0: Да, но тем не менее, я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
1: Я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, а это не очень хороший день был. То есть вчера, в смысле, воскресенье. 9-й, 19-й там лунный день.
0: А чем он?
1: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких-то моментах.
0: А, да.
1: Вот здесь это случилось.
0: Ну,
1: кстати... Не здесь, а в смысле в стране.
0: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
1: Но он прошел, нам повезло.
0: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
1: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
0: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, преддрами вот этого возраста. То есть... Они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что ты даун прицепился к Марине Цветаевой? Не только. Конечно, не только. Они прочитали все, там, начиная от Хэма и заканчивая, там, я не знаю, ужасно, кстати.
1: Карлсон Кастанеда.
0: Да, и вот этой вот «Полковник никто не пишет». Замечательный
1: я
0: роман.
1: Я думаю, предъявить ребятам тоже. Это... У меня была песня написана «100 одиноких лет». Вот даже 5 лет назад.
0: Даже дело не в этом.
1: Они взяли из моего запева и сделали свой припев.
0: Значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой взгляд...
1: «100 лет одиночества» и «Полковник».
0: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, про брата, как... я вообще в шоке. Я не понимаю,
1: Как ты говоришь, меня можно было бы нахлобучить, но да. Я сначала написал песню, а потом прочитал книгу.
0: А, тогда тебя простите.
1: И песня называется не «100 лет одиночества», а «100 одиноких лет».
0: Нет, но все равно согласись, что таким образом вот так, вернее,
1: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
0: Как же это называется? Дискредитировать попросту говоря, произведение могли люди только слишком самоуверенные, вот которые, видать, долго...
1: Ну, они просто сняли, да, эту штуку, и все.
0: Грустно.
1: Название сняли.
0: Грустно, грустно и страшно. Да, так вот...
1: Ну, песни «Барбара» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот видим, да, логотип берется и поется.
0: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше-то начал, как-то я в сторону песни ушел.
1: Ты хотел меня нахлопать, но я тебе сказал, что я чуть раньше...
0: Нет, это уже ладно, мы вроде как...
1: Проехали.
0: Нет, о чем-то еще, ну вспомни, пожалуйста.
1: Ты пытался что-то забыть, по-моему, нет?
0: Что-то забыть. Ну,
1: забыть
0: давай.
1: О том, что нельзя этого делать, на предмет того, что написанное и звучащее ныне в эфире, написанное кем-то и ныне звучащее, это...
0: А, ну да, то есть, во-первых, можно сказать, что, видимо, есть, так сказать, определенные, скажем так, тенденции к тому, чтобы запретить все-таки цитировать в любом виде какие-то строки из известных, ставших уже классическими произведений в сколь-либо легких формах. То есть, ну, потому что это действительно дискредитация произведения. То есть мало кто знает про этого старика Гарсии, там, вот, но зато
1: Габриэль
0: все знают.
1: Гарсия Маркес.
0: Да. Но все знают каких-то опухлых австралийцев, непонятных, снявшихся в каком-то совершенно дебильном это самое киношке. То есть, нет, я боюсь теперь, вот я вот сказал там дня 4 назад, что я дико бздю, значит, телепузиков, потому что когда-нибудь в один момент, не дай бог, там мой ребенок скажет: пап, купи, пожалуйста, телепузика. Все, там, значит, сейчас он телепузика попросил, через неделю попросит денег на героин. А сейчас я понял, что я был дико испуган тем, что появляются такие вот кинофильмы у нас.
1: Такой прикол, я не могу сказать, что конечно. Я познакомился с этими пузиками совершенно недавно, две недели назад, когда меня пригласили журить КВНщиков.
0: Что делать?
1: Журить.
0: Хорошее слово.
1: Вот. И там, в общем, такой был текст про этих пузиков, и я не мог понять, что это такое, честное слово. То есть сидел там, они хохмели, там все зал смеялся. Я с ужасом сидел, думаю, вот, наверное, тупой парень вообще, какие телепузики, откуда они взялись вообще? А потом я понял, что, оказывается, я не смотрю это ТВ. Вот. То есть вообще последние лет, наверное, 8, я все музыкальные программы, я имею в виду отечественного производства, я смотрю с выключенным звуком.
0: Ты знаешь, я вижу информацию. То же то же самое, причем, извини, что я перебиваю, просто очень близко для меня, да, я называю даже телевизор не иначе, как телепроектором. Все мелькает что-то там. Причем, конечно, когда мелькает усатое некрасивое лицо по НТВ, которое так привыкло из-под очков смотреть, то есть, естественно, приходится выключать, потому что даже молчаливый демон, он не должен быть в доме ни в коем случае, даже если он молчит.
1: Возможно, да.
0: А заметь, вот с таким подходом к жизни, сколько страшных вещей мы с тобой вообще не знаем. И вот как ты сказал, да, вот ты сказал, не знание, не ты, а привел цитату.
1: Ну, китайцы да, древние, да. Не знание, не сила.
0: А вот, я же говорил про Марину Цветаеву и про прочих этих теток, которые вот начитались всего этого, значит, дела и считают себя дико элитными. То есть, тетеньки, милые, ну поймите, пожалуйста, одну вещь простую. Вы читали Цветаеву, там, знаете, наизусть Булгакова, да. Но не вы же это написали. То есть не вы это написали, никак в жизни вы бы этого не смогли написать, поскольку мозг ваш способен только, он как губка, способен только впитывать. И вы, конечно же, во многом лучше остальных, которые даже и не стремились читать. Вот. Но не надо вот, даже пытаться ставить себя на один уровень с теми великими писателями, которых вы, так сказать, начитались и перечитали, и вот основываясь на этом, дико класть кучу на голову остальных людей, которые, кстати, обслуживают, шьют для вас там всякие колготки или чего вы там носите. Не надо создавать элиту на ровном месте. Все равно вас никто за это уже сейчас не уважает. Вы можете обцитироваться Цветаевой, Вознесенским, вы будете выглядеть только глупо, поверьте.
1: Нужно что-то делать.
0: Нужно что-то делать. Что-то делать самому.
1: Причем не говорите об этом.
0: Да, вот
1: именно
0: да.
1: Что-то должно говорить.
0: Да, дело должно говорить
1: да,
0: само за себя.
1: Да, что-то это, которое сделано. Согласен.
0: А ну давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, а то мне там сообщили, что у меня одну точку подожгли, пойду там надеру кому-нибудь задницу, хорошо?
1: Не вопрос.

0: Ну вот, собственно, все оказалось ложной тревогой, как я, собственно говоря, и подозревал. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Мы тут беседуем на самые разнообразные темы. Темы преимущественно не связаны с музыкой, хотя иногда мы их тоже затрагиваем. Соответственно, я предлагаю, если ты, опять же, не против, обратиться к телефонному звонку.
1: Конечно.
0: Может быть, последнее наше измышление, рассуждение.
1: Давай скажем так, завершающее. Не последнее, а завершающее.
0: Да, извини.
1: Как не надо говорить последнее. Давай,
0: прости,
1: выпьем,
0: да,
1: по последнее.
0: Да, не завершающее, а, так сказать, предыдущее. Вот оно.
1: Ну, хорошо, скажи это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаэртский Александр?
0: Безусловно.
2: Здравствуйте, вы знаете, я вот что хочу вам сказать. Спасибо вам за ваши программы, они очень интересны, но я хочу вернуться вот к этой теме автобуса, водителя автобуса и событий 93-го года.
0: Вы знаете,
2: да, честь и хвала водителям, что они выполняли свой долг. Но вы знаете, вот я пошел по призыву Гайдара туда, на Пушкинскую площадь. Угу. Потому что тогда реставрация коммуна фашизма была очень серьезной. И мы считали своим долгом вот там как-то стоять. Кстати, после этого я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы» с моим другом. Угу. И мы тогда выступали. И, кстати, были отклики на наше выступление. Я не буду называть фамилию, меня там знают у вас на радиостанции. Так что я вас приветствую, большое спасибо еще раз. Но вот я просто об этом хотел вам сказать.
0: Спасибо.
1: Саш, тебе не кажется, что этот звонок как бы разделился на сразу на два вопроса? Первый вопрос – не пойти. И второй вопрос – пойти. То есть быть или не быть, да?
0: Безусловно.
1: То, о чем ты говорил, не быть. Потому что решение вопросов... то есть те люди, которые там были, да, они в какой-то степени решали чьи-то политические вопросы, да, помогали решать.
0: Конечно, конечно.
1: Но если не быть и не ходить, то получается, ничего не получается.
0: Ничего не получается.
1: А что, а вот где эта золотая середина?
0: Тут есть, знаешь, еще какой момент, что... К сожалению, для многих людей, которые попали тогда туда, это было праздником. Вот давайте скажем честно. Да,
1: но
0: вот
1: не
0: это...
1: для всех.
0: Не для всех. Но...
1: Я понимаю, ты о чем говоришь. То есть зашизгарить, выпить водочки, поставить
0: вот,
1: у костра,
0: вот,
1: там
0: вот.
1: Постреляют. Там
0: потусоваться, да.
1: Но кто-то шел совершенно конкретно, и было понятно, что там происходит, там вершится история, на самом
0: таких,
1: деле.
0: Таких было меньшинство, могу тебе абсолютно честно сказать. И это раз. И два, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти, что люди, они знают, как зарабатывать прайс, но они не знают, как себя защитить. Зовут на свою же защиту тот же народ, который конкретно обворовали. Вот тут вот для меня непонятно. Вот. И могу еще заверить, что ничего бы страшного не случилось. Победили бы те или победили бы эти. Ну, давайте уже хватит играть вот в эту, так сказать, в спасителей демократии или там в победителей демократических. Ничего бы не изменилось.
1: То есть ты хочешь сказать, что они устроили эти игрушки,
0: это
1: а
0: были
1: типа
0: не
1: шоу?
0: Игрушки это те...
1: Ну,
0: когда,
1: шоу, да?
0: Там же погибли люди доверчивые. Это не шоу, это просто, ну...
1: Даже в цирке падают.
0: Ну, скорее всего, я бы назвал это сексуальным удовольствием или фетишем, если угодно. То есть массовые трения в толпе половыми членами друг об друга приводят к массированному оргазму. Не более того, мне вся эта ситуация была бы смешна, если бы там не погибли люди. А так она мне просто противна. И противна до сих пор. Потому что я лично видел дебила с какой-то учебной гранатой в метро, которому дико хотелось нахлобучить за его неполноценность, за его ущербность, за то, что он не с этой гранатой...
1: То есть, другими словами, да. Это время было, вот как говоришь, даунов, да?
0: Это было время даунов.
1: Но не всех. То есть часть людей, которые,
0: часть людей пришла... которые остались на своем рабочем месте, записывать музыку, водить автобусы, сидеть дома с детьми, воспитывать
1: и
0: детей.
1: И те, которые все-таки вышли на демонстрацию, там были нормальные люди, я тоже
0: так думаю. Я в этом не уверен, Игорь. У меня на этот счет другое мнение. нормальные люди должны работать, а не ходить по демонстрациям, потому что демонстрации случаются из-за того, что слишком много людей стремится вот, в общем-то, заняться не тем, чем нужно.
1: То есть, если говорить о психологии...
0: Слушай, извини, я выключу эту байду, ладно? А то, ну, холодильник. Это, ладно? Да. А потом включим.
1: Мы включили этот кондишн.
0: Да.
1: У нас заморозило уже. Если... А я забыл.
0: Ну...
1: О чем говорили-то?
0: Ну, не помню. Ты...
1: О демонстрациях, это понятно.
0: Да, о демонстрациях.
1: Нет, это я все помню. Мне нужно понять смысл. Потерял немножко. Момент один. А, так вот, мне кажется, что те люди, которые пришли туда или не пришли, они бы ничего не изменили, к сожалению.
0: Безусловно.
1: Потому что время немножко другое. Потому что вместо того, чтобы выйти в поле брани, как раньше было, да? Войско на войско, да?
0: Да, да, да.
1: Сейчас просто взрывают автомобильчики, подгоняют и считают себя просто супергероями. Уроды, которые убивают людей вот таким образом. Время просто... Я даже не понимаю, какое время. Как можно вот говорить о том, что за этот взрыв на себя взяла там какая-то организация такая-то. Это же... Я не знаю, как это объяснить. А убила там троих детей, там еще кого-то.
0: Ну вот, на мой взгляд, это как раз...
1: Поле брани изменилось.
0: Так... Его и нет, понимаешь? Его и нет, и каждый должен заниматься своим делом. То есть солдаты, преданные определенному правительству, должны защищать это правительство. А вот попытка перевести всю эту скотобазу просто в гражданскую войну не по мне. Я, например, не вижу ничего плохого в своих согражданах, кроме там, ну, каких-то несчастных моментов, потому что там у одного на столе, в общем-то, стоит там омар, а у другого макароны, да. Но это не причина для гражданской войны.
1: Совершенно нет. Это причина для того, чтобы сделать шаг и что-то сделать.
0: Да,
1: чтобы было омар на столе.
0: Ну, не так. Да, кстати, если... Вот тут я с тобой соглашусь. Если, например, этот человек с омаром на столе имеет этого омара на столе, как хочет его крутит. Вот, это говорит только о том...
1: Майонезом или без, да?
0: Да, о том, что у него хватило ума, хватило сноровки заработать на этого
1: омара. У него хватило сил поднять задницу и пойти просто что-то сделать.
0: А все эти вот моменты, связанные с демонстрацией, вот недавнее позорище, буквально вот недавнее, то есть в защиту вот этих самых средств массовой НТВ? Информации. Да, там, по-моему, все. То есть, ну, давайте уже друг другу скажем, наконец, честно. Ну, сколько можно? Да? Взрослые же дядьки, взрослые тетки сидят. Ну, сколько можно мутить вот эту бодягу и, попросту говоря, врать? Свободы информации в нашей стране больше, чем где бы то ни было. Я до сих пор не могу, Игорь, понять, как вообще гражданин...
1: Но если твоя передача существует на радио, значит, это есть свобода информации.
0: Это,
1: ты говоришь то, что
0: это,
1: думаешь.
0: Во-первых. Во-вторых, почему центральные средства массовой информации каким-то образом мог контролировать человек с двойным гражданством? Ты знаешь, тут куча вопросов. После этого находится кто-то, кто говорит, что тут нет свободы слова. Да ее до усрачки, извините за выражение этой свободы слова. Каждый козелик сейчас орет, что не попадя будоражит толпу.
1: Из своего огорода, да?
0: Да, да. И это полнейшая срамота. Мое четкое мнение, что это все надо дело прикрывать.
1: Надо съездить в Америку, чтобы понять, что такое свобода слова.
0: В Америку надо съездить, во-первых, для того, чтобы заминировать там по всем углам все супермаркеты, в общем-то. И потом уже...
1: На мой взгляд, Макдональдс надо взорвать. Просто травят наших граждан. И вот, я вижу, идут семьи с цветами, семьями идут туда отдыхать, детей ведут, эти бублики. А вы видели, кроме Голливуда, американцев, это же пухлые, раздувшиеся люди от этой гадости. Чем нас пытаются сейчас кормить? Ходите в русские ходите. Там, где родился, там пригодился. Все. Все мои там какие-то бывшие компаньоны поразъехались. Америки, Австралии. Меня спрашивают: слушай, Куприянов, почему ты не уехал? Я говорю: где родился, там пригодился. Все.
0: Совершенно.
1: Почему пьют вино в Испании? Потому что вино сохраняет холод. Потому что там жарко. Почему пьют в России водку? Потому что она сохраняет тепло. Почему кушают капусту квашеную, грибочки? Потому что это все сохраняет тепло. Потому что мы живем 6, 7, 8 месяцев без лета. Лета не будет. Хотя, в принципе, как сказал один мой знакомый, ох, май на дворе, скоро зима.
0: Да, есть такие пессимисты. Нет, ну ты видишь, ты...
1: Но лето-то сгорает. Раз-два и нет.
0: Лето сгорает. Вот, но все-таки хотелось бы, конечно, вот сказать о том, что еще раз сказать, что пора бы прекратить играть вот в защитников свободы слова и начать, наконец, мыслить разумно и по-взрослому. Еще раз, свободы слова тут очень много, и вот эти игры журналистов в жертв постоянно, они просто смешны.
1: Ты думаешь, я просто так сказал о лете, о зиме, да?
0: Ты знаешь
1: такие вещи, например, когда человек бежит по льду, да? Mm-hmm. Знаешь, такое слово, есть такая штучка такая, она как типа полыньи, да, но ее нету. Она называется перевертыш.
0: Да,
1: если наступает человек, раз, перевернулся, нету. Вот это то же самое, понимаешь, перевертыш. С нами играют и хотят играть. Им по кайфу. Вот они играют. И никто никогда ничего в реальном времени никто ничего не узнает. То есть все будут писаться книжки, там, что-то, газетки там и прочее.
0: Ну, тут я тебе могу сказать, что есть определенные, ну, не скажем так, не рецепты, а определенные формы, которые отработаны
1: определенный
0: годами.
1: Определенный фон. Нас отвлекает.
0: А есть определенные формы. Формы, то есть все-таки средства информации, они должны быть, да. Другое дело, как они должны выглядеть. Во-первых, если говорить о телевидении, ни одной бородатой рожи там быть не должно. Поскольку
1: ну, еще Петр порезал бороды, да?
0: Да, первый, поскольку который... это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, человек с бородой, он или с этой с подносом, да, с ужасным половым органом под носом, он воле-поневоле обладает каким-то комплексом. Далее, они могут быть, но...
1: Ты человек разумный, ты понимаешь, да, каждый показывает или дает определенные сигналы и знаки. Как в животном мире.
0: Безусловно.
1: Посмотрите в мире животных.
0: Я к этому и клоню.
1: Та животиночка, которая ищет себе девочку, она издает определенные звуки, а мальчик определенные. Так вот, в нашем мире мальчики стали так подбриваться грамотно, что совершенно понятно, что он хочет. И стыдно, и ну, самое главное, что это просто везде и во всем. Начиная с фотографии, кончая шоу.
0: Но я хотел еще добавить, что мы все-таки, конечно, не будем конкретно заниматься таким уж вот злобным, хотя и справедливым геноцидом по отношению к сотрудникам там, телевидения. Да, конечно, пусть, если у него усы там, и унта борода, он может работать на телевидении, но только в качестве, так сказать, за автора закадрового текста. Вот, это, кстати, лучший вариант. Либо там уборщиком, мусорщиком, кем угодно. То есть...
1: Кстати, знаешь, мне какой в голову пришла мысль? Да. Ты не думал, что ты со своей передачей находишься на тех же баррикадах? Не на баррикадах, а вот именно то, о чем мы говорили. То есть там нет физического твоего присутствия, да?
0: Да.
1: Но есть радийное присутствие. Это очень достаточно серьезная вещь.
0: Нет,
1: ты не думал об этом?
0: Я с тобой целиком согласен, что мое присутствие там не сохранено, ну, просто не нужно, потому что там я смогу сделать гораздо меньше, чем здесь.
1: Ну да, кто-то может физику взять, да?
0: Да, все, абсолютно согласен тоже. Вот дальше все-таки к телевидению. Политически...
1: Я думаю, это гораздо опаснее, чем ты думаешь.
0: Что в смысле опаснее?
1: Ну то, что ты говоришь иногда в эфир. Чем находиться там под определенными пулями.
0: Ну,
1: но потому
0: знаю,
1: что тебя
0: знаю.
1: Слышат очень много людей. И те, которые хотят тебя слышать, и те, которые тоже хотят тебя слышать.
0: Я рад, только пусть слушают. Это, понимаешь, это мое мнение. Они могут с ним не согласиться. Вот,
1: это не мнение, это твоя позиция.
0: Мнение,
1: а это значит
0: мнение,
1: политическое...
0: понимаешь, позиция у меня
1: Я понял.
0: Вот. А здесь, что касается, значит, полное отсутствие должно быть на телевидении и в средствах массовой информации.
1: Хорошо, это твоя точка зрения.
0: Да. таких людей, как, например, аналитики, потому что какой-нибудь политический аналитик, как правило, занимается исключительно самолюбованием, приходя домой, анонирует в ванной, глядя, в общем-то, на свое изображение, попросту говоря, убог и несчастен. Почему тысячи, миллионы людей должны смотреть в его якобы мудрое рыльце, доверять ему и вот с его этой политической кальки строить свои понятия вот тут по всем вопросам, да? Вот, поэтому я опять считаю, что лучшая модель, хотя ее многие боятся, видите, людям блестки нужны, людям нужны сыськи голые,
1: шоу.
0: А я считаю, что лучшее, что было в телевидении, это тоталитарное телевидение, так называемой эпохи застоя.
1: Уважаемые радиослушатели, я просто показал палец кверху, потому что...
0: Да. Тогда были просто дикторы.
1: Чтобы вы знали.
0: Особенно сейчас, это просто, я считаю, просто необходимо, вот в свете... скажем так, последних вот этих событий, когда, честно говоря, уже настолько вот эти вот журналисты сделали из себя самих суперзвезд, что они защищают друг друга, устраивают в честь самих себя массовое сборище. И, то есть, как говорится, начинают защищаться, когда их никто не трогает. Стыдно, господа. Учитывая, кстати, что вы все взрослые люди. Вот посмотри, Игорь, все взрослые люди. Все взрослые люди. Неужели им не стыдно ходить по улицам после вот этой вот истерии?
1: Они ходят с охраной по улицам.
0: Какая разница? Могу сказать, что охрана их тоже не
1: любит.
0: Самое
1: страшное то, что стреляют водители. В первую очередь. Предупреждаю.
0: А нельзя идти...
1: Страдают невинные люди.
0: Водителям к людям, которые...
1: Ну, кусок хлеба что сделаешь?
0: Ну, кусок хлеба, видимо, можно.
1: Ну, прельщают, дают денег.
0: Ну, давай послушаем телефонный, может, звонок, может, кто-то там не согласен.
1: У меня была какая-то мысль интересная.
0: Пожалуйста.
1: Ну, мы ее продолжим после звонка. Конечно, хорошо, человек ждет на линии, лучше послушаем.
0: Тогда сейчас нет, никто не ждет.
1: Нас стоит двое, нам нужен третий.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно.
4: Гнида, падла ты поганая, бля.
1: Добрый парень.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да.
4: Здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Я очень рад, что...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, потому что немножечко как-то плохо вас слышно.
4: Я очень рад, что звонился до вас.
0: Отлично, да.
4: Хочу поблагодарить вас. Вот, это мой второй звонок. Вы были в прошлый раз с Маратом. Вот подобие такого звонка, который только что прозвенел, там был. Ой, что-то у меня фон пошел в радио. Не слышно, нет?
1: Слышно, мы вас слышим очень хорошо.
4: Большое вам спасибо за передачу. Я очень рад и за вас боюсь, как бы вас не сняли с эфира. Потому что вы говорите чисто патриотические вещи. Вот, чувствуется любовь к родине, к детям. Это здорово, это просто очень здорово. Но если очень кратко, дополню тот момент. Я, например, уверен, что Бог абсолютно есть. Вот.
0: Понятно,
4: Хотел бы поднять такую тему, если можно. Ну, мы с вас, конечно, вам и нельзя об этом говорить. Ну, попробуем. Вот, так сказать, за Родина, за Бородина. А почему нет того, чтобы кто против? Я, например, желаю, чтобы его осудили. Ну, не то, что осудили, не судились все, а вот досконально разобрали.
1: То есть получил по заслугам.
0: Да, вы знаете, понятно, просто там алло, послушайте, просто там плохо слышно немножко, то есть суть вашего вопроса мы поняли, а просто там что-то щелкает, да.
1: Это межгородно. Саша, я хотел бы прокомментировать предыдущий звонок, вот, человечка, который...
0: Я бы не стал этого делать.
1: Ну, я твой гость, ты мне дашь право, да?
0: Ну, прежде я свое отношение выскажу. Нет ничего для меня радостнее, честно это говорю, искренне, чем такие звонки, поскольку на самом деле в данный момент позвонивший грубияшка, наш малышка, он очевидно, настроен агрессивно. И неизвестно, куда выплеснулась его агрессия, если бы под руку не попал я. Да. Вероятно, что сейчас бы нашли расчлененный детский труп где-нибудь в Измайлово, или это какую-нибудь женщину он бы изнасиловал, или как раз избил девочку, свою дочку. А поэтому я всегда очень доволен, когда вот так звонят, и причем видно, что человек с неподдельным гневом говорил эти
1: слова.
0: Я очень рад, что он позвонил нам и, значит, свою вот эту энергию выплеснул на нас, а это наша работа.
1: Уважаемый, да. Уважаемый тот, кто сказал эти слова, я хочу вам сказать, вы могли бы, конечно, проаргументировать то, что вы сказали. Просто сказать, почему. Если вы не можете это сделать, ну, не нужно просто огульно оскорблять. Вы знаете, назвать можно кого угодно и кем угодно всегда. Просто скажите. Скажите то слово, которое вы смогли бы сказать тому человеку, близкому, да, своему человеку, которого вы любите. Но он поступает неправильно. Попытайтесь полюбить того же человека, которого вы не знаете. Слышите его голос только. У него есть своя точка зрения. Значит, он имеет право так же, как и вы, эту точку зрения высказывать. Но почему вы в эфире, в прямом, оскорбляете его и бросаете трубку? Это неправильно.
0: Ну, я, опять же, еще раз хочу сказать, в свою очередь, что, пожалуйста, продолжайте.

0: вот в этой жуткой передаче, вот, и про телетузиков, вот он совершенно не понял. Я поражен был, насколько это, ну, так сказать, идентичное было чувство мое. У меня была несколько другая ситуация. Мы шли, значит, с одним по рынку, вот, и там висел какой-то черт его знает что, я ему говорю, ты гляди вообще, говорит, срам, а как они, зачем это не вешают? А он что-то начал смеяться, говорит, ты что, говорит, от телепузика. Я так перепугался и говорю, ты что, вообще с ума сошел? А у них, они как-то странные, вот эта реакция, да, когда человек не знает, ну, во-первых, это вообще уже странный какой-то характер, который высмеивает того, кто что-то не знает, лучше бы объяснил. А во-вторых, он начал мне что-то вот втыкать, что, дескать, ты что, телепузиков не знаешь и так далее. Я прям...
1: То есть это круто, да?
0: Ага, да, вот именно такая ситуация.
1: На самом деле телепузики это страшное дело. Мне сегодня у меня у друга был, так сказать, был день рождения. Мы пару дней такой хорошо отдохнули и расслабились нормально. Вот. Ну, музыканты тоже иногда хотят это сделать. Вот. Но хотя я на самом деле два раза или три раза в неделю хожу на тренировки, обязательно раз в неделю в баню хожу.
0: В бассейн еще надо ходить.
1: Ну, бассейн не получается, уже не хватает времени. Но дело не в этом. И сегодня утром, к чему я это говорю, просыпаясь у друзей, да, вот, причем, естественно, так сказать, комнат немного, естественно, спали в детской. Ну, гости, я имею в виду.
0: Ну, правильно.
1: Вот, да. И вдруг, да, забегает ребенок, говорит, нажми, говорит, ему на пузо. Я говорю, зачем? Потому что, говорит, его зовут Телепузик. Я нажал ему на пузо, вообще не понимаю, в чем происходит.
0: Зря, кстати, нажали, зря.
1: Да, а у него проблема была, видимо, с батарейкой. Он такой спел мне, что я...
0: Сходите выбросить в окно. Ну, что же ты делаешь? Ты пойти к родителям и дико нахлобучить.
1: На самом деле у меня другая, как бы, подход к этому делу. Я поговорил с ним об этом.
0: Ну, вот то тоже есть, хорошо.
1: С ребенком. Да. То есть, если выбросить, это вот это крайняк.
2: Крайняк.
0: Конечно. Да. Вот, хочется выбросить иногда, вы знаете, вот хочется. Вот сейчас человек звонил до этого. Тоже вот, знаете, это такой искренне достаточно, действительно.
1: Ну, много злости очень, это ни к чему. Злость, она, ну, она унижает самого человека, злость.
0: Это будет позже, самота, она попозже придет. А сначала будет такое дикое удовлетворение от того, что ты как-то
2: Да нет, тут я вот с вами не соглашусь, потому что особь, которая вот звонила, она все-таки, очевидно, уже достаточно взрослая, половозрелая. Поэтому надежда на то, что, в общем-то, вот, как вы сказали, срамота какая-то придет, вряд ли. Во-вторых, это, очевидно, звонил какой-нибудь, так сказать, вечный защитник там или нападающий, то есть, как бы...
1: Саша, ну, мне кажется, ты сейчас ярлык ему повесишь и...
2: Нет, а это просто...
0: Правильно, абсолютно.
1: Не, ну бог с ним. Но...
0: Не, по-моему, очень интересно обсудить такое вот это.
1: Возможно, это нужно обсудить, конечно, и нужно поговорить об этом.
2: Срамотулька все-таки это такая вещь, которая, ну, с возрастом приходит, дескать, когда человек такой, ну что же я делал там в юности-то своей, каким я был дауном, к примеру.
1: Ну, я всегда сужу по себе. Если
0: я
1: позвонил бы...
0: Вообще не про него говорил, я говорил в принципе.
2: Ну, в принципе, да.
0: У него тоже все, конченый конкретно.
1: Но если бы я позвонил на передачу, он прямо сказал бы, Саш, ты понимаешь, ты сказал вот это, угу. Мне это безумно не нравится, потому что потому и потому.
2: Да, да.
1: А то есть сам дурак, 12 стульев, да, помнишь? Ну, то есть сам дурак, это вот, ну, очень просто. Если дядька-то нас слышишь, ну, ты...
0: Да он же не слышит, он выплеснул энергию, он же лежит сейчас где-то.
1: Да, обессилен. Я не знаю, лежит.
2: Ну, вообще, да, ладно.
1: Будь мужчиной, расскажи, просто скажи, почему.
2: За что?
0: Он вообще не нам говорит.
1: Не, за что, не, за что это, когда наварит?
2: А, ну да, да, да. Да, да,
1: то есть
2: да.
1: За что это, когда же происходит? До этого нужно сказать, почему?
2: В чем причина?
1: Да, в чем причина?
2: Вашей такой, да, вашей такой...
0: Мы не знаем, кому он это говорил.
2: Ну, кстати, тоже не знаю.
1: Да какая разница, мы вдвоем здесь сидим.
2: Может быть, дело в том, что нет.
1: Нам обоим и говорят.
2: Нет. Может быть, вообще происходила ситуация следующим образом. То есть он набрал телефонный номер, в это время жена стала выдирать у него трубку, говорит, не звони, нехрен тебе звонить, там куда ни попадя. А он ей вот запали, да, типа прогнал телегу такую. Я не исключаю, кстати, такой тоже возможности.
1: Я к этому отношусь немножко серьезней. Я думаю, что он думал, что он делал, Саш.
2: Вряд ли. Если бы он думал, он бы не спешил. Я же, заметь, не выводил его из эфира. Я мог сразу...
0: Он просто
2: Да, так что, как правило, такие люди, они, ну, я говорю, вечный защитник. Не исключено, что тогда я увидел с поддельной гранатой в метро, такой в кепочке, в драной.

0: много, потому что это немедленно сейчас.
1: Ну, на самом деле, конечно, чувство жалости присутствует.
2: Но мы говорили об этом, мы говорили о том, что сейчас не выходят в поле брани, да, а сейчас просто подгоняют заряженные машины и взрывают их в людном месте, как правило, где много детей.
1: Да.
2: Вот это вот.
1: Ну, давайте сейчас, спасибо вам за звонок.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Речь у нас идет не только о музыке, но все-таки, поскольку Игорь Куприянов имеет к ней самое непосредственное отношение, как я и говорил, он сегодня взял с собой акустическую гитару и готов, так сказать, исполнить для вас ряд песен вживую, такой, как это раньше называлось, квартирный концерт. Такая хорошая была, по-моему, практика.
1: Или теперь называется «Амплакт».
0: «Амплакт». Я попрошу наших законных музыкантов, Моцартов, Штраусов, немножечко потише играть. Друзья, тише, пожалуйста. Вот, если тебе не сложно, издай, пожалуйста, пару звуков на гитаре.

0: голос как будет?
1: Не громко.
0: Все, тогда мы слушаем песни Игоря Куприянова. Только по ходу, пожалуйста, объявляй. Может быть, сразу там прям парочку так сделать хороших песен. Парочку, а то и троечку.
1: Ты знаешь,
0: нет,
1: как пойдет.
0: Давай, хорошо.
1: Ты же знаешь.
0: Да.
1: Новая песня, она называется «Игра с судьбой». Написана вообще недавно, совсем. Я не буду гласить во весь голос, да, потихоньку, ночной эфир.

0: Это была песня в исполнении Игоря Куприянова, соответственно, экс-музыканта группы «Черный кофе». Но вы можете звонить и задавать Игорю вопросы по телефону, номер которого вам известен. Я и предлагаю сразу, так сказать, не откладывая в долгий ящик, и заняться прослушиванием телефонных звонков. Ты не против, Игорь?
1: Нет, конечно. Я не против.
0: Тогда сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Аналогично. Если не сложно, говорите, пожалуйста, погромче, это у вас очень...
3: Здравствуйте.
0: Вот так, наверное, получше, да?
3: Саша?
0: Да.
3: У вас был разговор очень интересный по поводу... Вы не обращайте на таких невоспитанных, ужасных людей, которые не только в вашей передаче, я не выключаю даже «Эхо Москвы». Все время у меня стоит на «Эхо Москвы».
0: Понятно. Давайте не будем вообще об этом больше говорить.
3: Да. Да. Я хочу сказать, что я музыкант, я проработала...
0: Алло.
4: Алло.
0: Да, о.
4: Добрый вечер.
0: Откуда вы так приехали?
4: Из Ставрополя.
0: О, как. А вы прям взяли, вот если вы слышали, прям женщинку так и столкнули с царем. То есть вы царь горы.
4: Ну, вы меня извините, я дозваниваюсь.
0: Понятно.
4: Я что хочу сказать?
0: Говорите, пожалуйста.
4: Что вот этот, который выругался, он вас просто сбил с темы. Вы как тот мальчик андерсоновский. Единственное, сказали, что король-то голый. Спасибо вам за то, что вы сказали. Информация действительно у нас уже до, как вы сказали.
0: Да.
4: И вот вы единственный против них всех. Спасибо вам большое за это. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Он не единственный.
0: Но, к сожалению, вот...
1: рядом с ним.
0: Позвонившую вот женщину как-то так мы немножко... Ну, видите, это был межгород, который сбил. Давай попробуем, поднимем трубку, может быть, прозвониться все-таки.
1: Да, вы позвоните нам, женщина, да, которая начала разговор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Я хотела вам сказать большое спасибо. Вот вы высказали то, что я, простая вот женщина, вот в душе переживала, а никуда не могла сказать. Действительно.
0: Вот как мешают.
1: Бесы.
0: Спасибо. Извините, вы наверняка слышите нас сейчас, да?
1: Бесы.
0: Это не наша вина, то есть это что-то со связью. Вполне возможно, что вот как раз... Мы не будем, конечно, заниматься вообще конкретной паранойей, просто помехи на линии. Ну что, Игорь, еще телефонный звонок? Или, может быть, все-таки
1: Придадимся
0: пьесам?
1: Не, людей послушаем.
0: Людей.
1: Да,
0: ну людей. Давай. Я-то не против что-то. Да.
1: Я тем более.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да.
6: Добрый вечер, доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
6: Спасибо.
0: Да забудьте.
6: Два телефона слушаю и по радио вас. Спасибо огромное. Александр,
0: да.
6: Очень признателен вам. Очень признателен. Игорько, только единственное замечание, простите меня, Бога ради. Игоревич, родной мой, не перебивайте Александра. Когда он говорил о выступлении по поводу массовых средств, не как это называется, СМИ, ну, пожалуйста, просто чуть-чуть он, а потом вы.
1: Ну, я же гость.
0: Ну, действительно, я же позвал Игоря в гости, чтобы он как-то тоже мог что-то сказать.
6: Ну, ради, простите, это мое нормальное замечание.
1: Ничего страшного. Спасибо, спасибо за вам.
6: Игорь,
1: за...
6: просто вот как-нибудь дополнение, что ли. Ну, Александр, умный, спасибо вам.
1: Ну,
6: спасибо,
1: Саша, скрипку основную играет, это не вопрос, это не обсуждается. Но вы же знаете, как...
0: Это так, это, знаете, так шильцем, так сказать, в копчик называется, да?
6: Нет.
0: Нет, это я... С Игорем, что, дескать, он решится в копчик.
1: Я хочу сказать такую вещь, что когда вы в дом приглашаете гостей, вы же...
6: Конечно, гость.
1: Вы наливаете первую рюмку гостю, конечно, и кормите самым лучшим, правильно?
6: Конечно, но когда есть мысль, которую говорит Александр, он все-таки ведущий, ведет программу. И все-таки как-то надо вот немножко сопрягать себя.
1: То есть вы думаете, что я замылил
0: как
1: его,
0: на тебя
1: его
0: наехать?
6: Мысль? Ну, был, наверное, такой моментик, был. Да.
1: Понятно. Я его увел куда-то, я понял.
6: И чуть-чуть его, да, увели.
1: Да, я понял.
6: Вот то того.
0: Ясно, спасибо
6: вот,
0: вам.
6: Вот, я художник, я дизайнер, я Николай.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, Николай, за звонок.
6: И беседа была бы такой в гармонии, но когда, говорит, Александр, ведущий, нормальный, просто любила наш человек.
1: Хорошо, Николай, вы понимаете...
6: Где-то вот раз тормознуть.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
1: Николай, но вы же должны понимать, что все не просто так. Да, есть же люди, которые мыслят немножко иначе. Я думаю, что вы тоже иначе мыслите, чем я и чем Александр.
0: Я уже вывел Николая из эфира, да.
1: Николай, спасибо вам.
0: Но, тем не менее, звонок был тоже хороший. Еще раз хочу сказать, что, уважаемый, что я пригласил Игоря Куприянова вот в программу. Ну, вообще вы заметили, что в программе практически не бывает, скажем так, людей слабо развитых, вот, и неприятных мне, да, вот Игорь мне очень приятен, и я ни в коей мере не хотел бы, чтобы вы думали, что я как-то ущемляю его право на слово, да, вот, просто у нас беседа льется так, как она льется, если как-то что-то было с моей стороны как чрезмерно много слов, тогда я прошу прощения у тебя, Игорь, вот, собственно говоря, да. Ну что, может быть, сейчас...
1: Заметная интеллигентность.
0: Ну, я ожидал.
1: Причем максимально проявленная. Спасибо, Саша.
0: Может быть, все-таки сейчас к песне как-то...
1: Не вопрос.
0: Тогда сейчас штрусы, тише. Да. Игорь Куприянов в прямом эфире «Эхо Москвы», прямо-таки вот с гитарой, акустический концерт, модное англосаксонское слово «unplugged».
1: Старенькая песенка, она еще... Я его для «Черного кофе» написал, для группы «Черный кофе» в 85-м году. Называется «Мой путь».

0: Вот я еще подумал, сейчас такой весьма незавидной участи наших российских музыкантов, то есть ну, тебя, меня, да. Вот, ну, представь себе, то есть Леонард Коэн, известная, да, тебе наверняка фамилия?
1: Это вопрос?
0: Да. Ну, Леонард Коэн, ну, это человек, который написал, ну, в частности, к ряду фильмов, которые снимал Тарантино, там, песенки. Ну, суть не в этом. В общем,
2: теперь согласен. Да, в общем, теперь знакомый.
0: Да, он дико стар. Так же, как, например, это дико стар Мик Джаггер. При этом они все-таки остаются людьми культовыми и людьми активно, заметь, действующими на...
2: Это очень важно, согласен.
0: А вот мне кажется, вот у нас с тобой такой мазы нет. Я не случайно сказал «у нас с тобой», потому что я все-таки тоже к музыке имею какое-то отношение. Вот как-то что-то не верю я в то, что в 60 лет... То есть через, считай, 20 годков мы будем разъезжать на красном Ягуаре, хотя это, конечно, не самоцель. Но самое главное...
2: Саш, да. мне 42, я чувствую себя прекрасно.
0: Это понятно.
2: Девушка мне дает 28.
0: Нет, это все понятно. Я же тебе говорю о другом. 42, а когда будет 52, как ты себя видишь? Вот.
2: Я не знаю, как я себя вижу, но...
0: А надо, Игорь, надо думать о будущем.
2: Ну, извини, ты просто, видимо, не услышал последнюю строчку песни.
0: Я нашел
2: ответ.
0: Да. А поделиться не хочешь, да?
2: Ну, а этот ответ, он был в песне.
0: Понял. Ну что, тогда опять обратимся к звонкам наших...
2: Я могу даже сказать уважаемым радиослушателям, что мой путь к музыке был очень тяжел. Меня туда вообще никто не звал, и я там был никому не нужен в этой музыке, в этом шоу-бизнесе. Но вместе с тем так получилось, что я всегда занимался музыкой с детства. Меня выгоняли из музыкальной школы и говорили, что этот ребенок...
0: Типа без маза.
2: Да, без маза, да. Из джазовой студии, когда мне выгоняли из джазовой школы, они сказали, что это просто два раза без маза. И... А когда тогда еще было Царицынское училище, еще, да, кто помнит, да. В совковые времена, вот, там было сказано, слышь, браток, ты должен в цирке работать, ты не туда пришел. Потому что, представляешь, когда я сдавал экзамен там, причем на бас-гитаре, да, у меня там по классу, отключили электроэнергию, и я взял пробитый ногой кем-то этот контрабас и стал продолжать играть.
0: То есть на контрабасе.
2: Да, за роялем он стоял, он как слышит, говорит, а теперь они покупают мои пластинки. И, кстати, звонили мне несколько раз и сказали огромное спасибо за то, что что-то у меня получается.
0: Ну, видишь, людям иногда свойственно, так сказать, поздно понимать то, что они потеряли. Мне, например, тоже сейчас иногда звонят люди, которые лет 10 назад сказали мне «гудбай», хотя ненавижу английские слова, но, в общем, сказали «ступай отседа, пока в добром здравии». Вот, а сейчас звонят и сами просят уже на лекарство прайса какого-то. Кстати, тут пришло сообщение, что в неправильном смысле мы употребляем слово «прайс», что «прайс» — это как бы расценки на определенный вид услуг.
2: Логично.
0: Логично, но я хочу сказать, что филологические правила и устои меняются значительно быстрее, нежели течет, в общем-то...
2: Тот, кто звонил, я понял, о чем ты говоришь, он не знал сленга, ну или на пейджер, ну звонил, да. На пейджер. Он не знал сленга, видимо, того времени, когда мы выросли. Прайс, батл, да? Помнишь, да?
0: Да, да. Причем тут не обязательно как бы даже, что это наш сленг, но есть такое выражение типа «за мелкий прайс стригу» или там что угодно. То есть это уже просто является как бы отождествлением формы, ну, денег, да, финансовые эквиваленты. Хотим мы этого или нет? Я, конечно, извиняюсь за то, что я своевременно вас не поставил в известность о назначении этого слова, о теперешнем его значении, но знайте, что это действительно так, и если вы где-то скажете «гони прайса, животное, а то сейчас бритвой все родинки срежу», то вас обязательно поймут, улыбнутся в ответ. А, ну что, может быть...
2: Меня, кстати, запугал этот предыдущий звонок радиослушателя. Я уже боюсь тебе перечь, потому что там сказали: «Игорек, ты уж, конечно, там говоришь какие-то вещи, но поперек не вздумай Сашке нашему.
0: Нет, ну я, в принципе, могу, конечно, нахлобучить, но, опять же, ты человек приятный, и в этой радиостудии, как, хотя видишь сзади тебя вот дырки, а там всякие эти размазанные это, кстати, штуки.
2: Неправильные вещи, да.
0: Неправильные.
2: Но в студиях и, неправильно. Да.
0: Ты знаешь, больше всего, что я не люблю, это не относится к Сергею, твоему директору, это я не люблю, когда администраторы групп начинают устраивать дикие соревнования между собой за право первыми там выдвинуть артиста в эфир. Вот у меня несколько раз так было, например, с группами MTV-шного плана. Причем это как девушки и между собой, я вот слышал, говорят, такому проще дать, чем отказать, да. Вот. И приходилось пару администраторов, тут одному, значит, мы
2: наварить.
0: Отстрелили коленку. Вот,
2: наварить?
0: А другого подвесили, в общем, за руки из окна, это лето было, где он и висел весь эфир, а потом орал, что у него руки все синие, и он может их потерять, там и сунули их в холодильник. В общем-то.
2: Мой директор, он...
0: Нет, твой нормальный еще. Твой еще нормальный, но если что, ты имей в виду, нахлобучим. Вот. Давай сейчас снова ненадолго прервемся, хорошо?
2: Конечно.
0: А то тут ко мне девчонки пришли.
2: Не вопрос.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Каприяновым, участником некогда крайне популярной в Рашке группы «Черный кофе». Игорь сегодня пришел с гитарой и прям-таки сейчас, не откладывая в долгий ящик. Откуда это вообще выражение «тупой долгий ящик»? Я бы, например, назвал бы «не откладывая в долгий сарай». Потому что человек, у которого ящик дома, а не сарай, заведомо беден, значит, опасен и нычет все себе, в том числе и чужое. Ну, ладно. Предоставляем слово песни, да, Игорь? Как ты...
2: Саша, у тебя такая музыка звучит все время.
0: Тихо, Штраус. Все, нет музыки.
2: Я
0: волшебник.
2: Мы не имеем права к Штраусу такое говорить.
0: Нет, это я так называю с любовью вот дирижера, который регулирует вот данными законными музыкантами, чтобы они не облажались.
2: На свои люди, да, которые с тобой работают, вернее.
0: Знаешь, как говорят, люди Чубайса. Там такие телеги.
2: Хорошая,
0: да,
2: тема, кстати.
0: Конечно, хорошая вообще, да.
2: Что у нас с лампочкой Ленина, кстати?
0: Да.
2: Самое интересное, что я не знаю, что спеть, что столько песен.
0: Ну, я, например, если так как-то мои пожелания учитывать, то вот как раз вот что-нибудь типа, вроде той песни, старенькая, которую ты исполнил первый, да, вот, потому что все-таки сейчас время ночное, и мое такое ощущение, что людям как-то хотелось бы такого чего-нибудь спокойного, душу умиротворяющего. Но, опять же, это только мое пожелание. Ты можешь как-то смело его игнорировать. Я совершенно без претензий, так что...
2: Я, кстати, спасибо за подсказку.
0: Да, ты, забудь.
2: И твою, и... Forget. Забыл. Я даже не люблю английские слова, потому что мне кажется, что нас настолько загоняет в какой-то вот коридор доллара и... Интересная сегодня передачка была там по поводу, почему начиналась война в Македонии. Просто любопытно было очень послушать ее. Хоть бери винтовку и езжай туда, на самом деле.
0: На фронт.
2: Но по-другому, что славяне.
0: А ты знаешь, кстати, вот когда начинались события в Югославии, что... Штраус чуть-чуть поиграй. Вот, то очень многие, на самом деле, партии, лидеры партий призывали людей, дескать, собирайтесь и езжайте, ты помнишь, да?
2: Помню.
0: Значит, зашишать братьев-славян. Вот, а реально поехало всего несколько человек, один из них был у меня в эфире, и по возвращению на родину он был объявлен военным преступником. Это в награду за то, что вот он... Кстати, в тот момент, когда он находился в Араховцах, там царил полный порядок. Ни одна черная тушка даже не думала о том, чтобы как-то прыгнуть на кого-то с точки зрения криминала. И в результате вот эти бомбардировки, затем так сказать, сдача, попросту говоря, блока НАТО по-дешевому из-за трусливое поведение негра Кофра, в общем-то, Аннана, все вот это вкупе привело к тому, что сейчас вот мы и видим, понимаешь, вот...
2: Но это игра, это денежки там.
0: Прайс.
2: Прайс, игра прайс. Прайс. Да. Доллар.
0: Ну что, песню давай. Давай. Не будем о грустном.
2: Ну, можно старенько напеть. Ну, типа, светки падающий лист. Или можно...
1: Деревянные церкви Руси, перекошенные древние стены. Подойди, о многом спроси.

0: Это был Игорь Куприянов. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Вот тут, кстати, на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Ну, я не знаю, к тебе оно, хотя написано Саша, да? Ну, может, ты знаешь там человека. Саша, знаком ли ты с Васей Стрельниковым? И как ты к нему относишься, спрашивает Илон. И лично я, к сожалению, не знаком с этим, безусловно, уважаемым человеком. Игорь тоже недоуменно, да, пожимает плечами. А что, Сереж, ты знаком? Ладно, тогда послушаем, наверное, телефонный звонок, если
1: да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно. Даже выше того.
2: Доброй ночи.
0: Аналогично.
2: Я бы хотел сказать вот по поводу, так сказать, Соединенных Штатов. У вас там были некоторые, так сказать, фразы.
0: Синтенции.
2: Как вы относитесь вот, ну, к последним событиям? Вот когда они не дают, так сказать, Югославии помощь из-за того, что они не отдают президента и советуют Македонии со своими, так сказать, ну, в общем, с террористами, так сказать, вести переговоры.
0: Понятно.
1: Саш, можно я отвечу?
0: Конечно, конечно, безусловно.
1: Все очень просто. Игра доллара.
0: Спасибо за звонок.
1: Игра доллара, да, и с евро. Потом возможность влиять на этот регион. Как только доллар начинает падать, начинаются все эти игрушки. Почему они до этого не сделали это? Почему эти люди, которые находятся в чужой стране, то есть они навязывают свою помощь. Мы должны получить те бумажки, которые ничем не обеспечены. Вот и все. Они должны, вернее. Но мы уже среди этих бумажек живем. То есть, да, мы с утра просыпаемся по курсу доллара и ложимся с ним. Но это чушь вообще.
0: Полная, к тому же. Как неоднократно мы в своей программе предупреждали и говорили, а сейчас наконец-то и люди, которые, скажем так, непосредственно занимаются политикой, геополитикой, экономикой, начинают это понимать, что те доллары, которыми пользуется весь мир, по сути, фальшивые.
1: Они ничем не обеспечены.
0: Да, ничем не обеспечены. Вот. А насчет вот еще этого вот заявления, да, то есть мне так кажется, что просто попытка, как у грудничка, тут все-то свалить от проблемы, которую заварил предшественник. То есть предшественник Билушка, в общем-то, попавшись вместе с минетчицей, жуткой некрасивой теткой. Действительно так, я откровенно заявляю, что Моника Леви Винске, страшно некрасивая женщина.
1: Мне фамилия не нравится.
0: Да там даже речь не об этом. Я с трудом нашел бы среди своих друзей, а они все больше люди очень положительные, человека, который бы, в общем-то, согласился вступить с ней вот в оральный секс. Это ненормально. Вот, поняв, что дико облажался, наложив штаны немерено тросов и канатов, одновременно решив, так сказать, опустить евро. Тут ему это удалось немножко. Билушка, в общем-то, замутил эту байду. То есть, на самом деле, ценой жизни многих людей, я не преувеличиваю, как говорю, жизнь.
1: Нет,
0: то есть,
1: это совершенно
0: не
1: реально.
0: То, что там даже
1: реально,
0: погибли
1: согласен,
0: люди,
1: да.
0: А то, что много людей тратило деньги на возведение, деньги жизни, да, сколько судеб было в момент возведения этих мостов, домов, которые...
1: кстати, если реально посмотреть на Америку, это немножко другое, нежели то, что нам показывает Голливуд, да? Ну, то, что люди приходят смотреть в кинотеатрах, это одно.
0: Ты знаешь, Игорь, я вообще могу смотреть на Америку только через оптический прицел. То есть отношение мое к этой стране крайне негативно. Вот. Я считаю, что тут вполне возможно, что даже нам нужно выступить как-то в одной коалиции с англосаксами, которые поняли,
1: но
0: что утратили.
1: Но это не святая земля, да? Это совершенно очевидно уже.
0: Она никогда не была святой. Она перестала быть святой в тот момент, когда
1: они уничтожили...
0: каторжник последний уничтожил,
1: да,
0: последнего.
1: Да, да. Индии.
0: Англосаксы это тоже просекли фишку, что гопник вышел из-под контроля и сейчас готовы объединиться с кем угодно, хоть с мусульманами, хоть что-то там даже, может быть, с Россией, чтобы нахлобучить. Этой возможностью надо воспользоваться. Нахлобучить, значит, макдональдсовцев, да, конкретно по полной программе, а затем дико нахлобучить англосаксов уже, вот, завоевав попросту этот остров и растить на нем рис, вот, потому что там сыро. Но оставить там эти все их красивые здания, одно из которых нужно отдать мне за идею. Ты знаешь, я вынужден снова ненадолго прервать нашу беседу, потому что ко мне снизу там деньги пришли, поднесли. Сейчас я быстренько сбегаю и вернусь. Хорошо?
1: Хорошо.

0: Ну и, соответственно, потихоньку, помаленьку, маломальски, понемногу подходит таки к концу наша встреча с Игорем Куприяновым. Но, однако, в запасе у нас еще больше, чем получас. Более получаса. Мы успеем за это время послушать еще вживую композицию в исполнении Игоря Куприянова. Также пообщаться с вами.
1: И лучше к завершению. Не к окончанию, а к завершению.
0: Да, к завершению. Извини, конечно. И я предлагаю прям-таки опять же послушать телефонный звонок. Сейчас напомним номер, по которому вы можете звонить. Он звучит так.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. И ваши вопросы к Игорю Куприянову, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да. Он сам. Аналогично.
3: Я постоянный слушатель вашей пидорачи. И хочу у вас узнать. И тоже, можно я задам вопрос вашему гостю?
0: Да, пожалуйста. Только единственная небольшая поправка прежде. То есть у нас приграмма, а не пидорача. Потому что пидорача, она в тюрьме. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Забудьте.
3: Вы когда-нибудь трахались на сцене Большого театра? Ну, я имею в виду друг с другом. Я, например, не трахался. И моя жена не трахалась со мной на Большом театре. Но моя вот теща, она трахалась на сцене Большого театра. И говорит, что это ей очень понравилось. Я еще хотел узнать, вот когда вы приглашаете гостей...
4: Это развратие, да? И вроде вы подыграли какой-то художественный акт, чтобы платил прайс.
1: Сколько вас там?
0: Да,
3: это
0: вас...
3: Александр Лаэрский, это не ваши слова?
0: Нет.
3: Я думал, что это ваши слова.
1: Нет, это...
3: Я буду...
0: Там, простите, простите, простите. Алло, алло, алло. Алло, алло, алло.
3: На сцене Большого театра. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Да.
1: Вы знаете, есть такой анекдот очень смешной. Это Игорь, о котором Куприянов говорит вам.
0: А это он у тебя спрашивал насчет того, не... трахался ли на сцене?
1: Что-то я не понял. С кем он, правда, с кем его теща трахалась, я не понял. Я прошу прощения, опять же, радиослушателей за такие вот откровенные...
0: А что такого, Игорь? Вот ты... нормальный вопрос. Я тебе хочу сказать
1: эфирные...
0: так. Подожди, вот давай разберемся.
1: Давай,
0: да, по порядку. Смотри, давай. Как ты считаешь, в Большом театре по ночам есть сторож?
1: Есть сторожиха, я думаю.
0: Сторожиха. А у сторожихи есть друг?
1: Есть.
0: Она может привести его?
1: У сторожихи есть тоже что-то там.
0: Да. И дико может произойти акт дикой содомии, как говорит один известный рок-деятель, прямо на сцене Большого театра. Ничего нельзя исключать.
1: Невозможно. Я хотел тебе анекдот рассказать очень простой. Ну, в смысле, не только тебе, но и уважаемым радиослушателям. Что выходит человек, полный зал... Вот тот как раз тот, кто звонил, тот уважаемый радиослушатель.
0: Ты как-то уважаемый, скабрезно сказал.
1: Ну, пускай будет. Не, уважаемый.
0: Нет, он уважаемый действительно. То есть я почему-то...
1: Пускай
0: почему-то...
1: мы его будем уважать, если он нас не уважает.
0: А и... почему он нас не уважает? Он задал, по-моему, нормальный вопрос. Ну, Игорь, ну что
1: это? Так вот, сидит, вернее, выходит человек, садится на стул, полный зал народу, темно. Занавес не подняли. Он выходит, присаживается, зажигает свечку и начинает, ну, вот то, что делают мальчики в подростковом возрасте, которые не могут...
0: Ну, чтобы заниматься онанизмом.
1: Ты это сказал.
0: Я сказал. Это медицинская терминология, Игорь.
1: Вот именно.
0: Вот заметьте, и это рокер. Передо мной сидит старый рокер, человек, который собирал стадионы.
1: Я не старый.
0: Нет, ну...
1: Но рокер.
0: Да, ну рокер, да. Извини, что перебил, да. Говори дальше.
1: Саша, я...
0: Ну, прости, я не буду больше перебивать, да-да-да.
1: Дело не в этом. Я понимаю, ты все правильно говоришь. Я стал очень осторожным.
0: Стал чересчур, я бы сказал, осторожным.
1: Так вот, и вдруг он начинает это делать, потом он смотрит и видит, что зал начинает аплодировать. Он говорит, кто здесь? То есть, видишь, фишка, человек выходит... Кто здесь?
0: Да.
1: Вот та же история, да? Вы, говорит, вы спали в Большом театре, там, моя теща спала. Я не понимаю этого. Ну, честно, я просто не могу объяснить даже это. Ну,
0: я могу сказать следующее.
1: Спать можно где угодно. Ну что, бомж скажет своей подружке, да, говорит, спала со мной помойки, да, спала. Ну и что?
0: Ну и, в принципе, большой театр.
1: Если бы этот человек, позвонивший, ради бога, извините меня, сказал бы, вот моя теща, она пела на подмозг.
0: Нет, вот ты как...
1: Вот это было бы круто. А вот трахнуться, ну, извините меня, ради бога, те, кто...
0: Ну, в принципе, ведь процесс соития между мужчиной и женщиной, я имею в виду...
1: Он бесконечен.
0: Есть, так сказать, бесконечен, и есть прежде всего, так сказать, ради продолжения жизни на Земле, поэтому, так сказать, в храме театра...
1: Я с тобой здесь не согласен.
0: Нет.
1: Ради продолжения жизни на Земле этим занимаются животные.
0: Да.
1: А люди занимаются сексом. Это немножко разные вещи. Согласись, Саша.
0: Но, тем не менее, иногда сексуальная энергия бывает очень, скажем так, позитивной. И, может быть, мы же не знаем.
1: Ты как умный человек начинаешь выводить...
0: Нет, подожди, вот посуди сам. Мы же не знаем, почему, чем, вернее, обусловлена та прекрасная атмосфера, которая царит в Большом театре, сокращенно БТ. Вполне возможно, что там...
1: Слишком обтягивающие колготки.
0: И
1: у мужчин.
0: И это все вместе.
1: Это перешло на MTV, к сожалению.
0: Да. Ну что, еще один телефонный звонок. Как ты смотришь?
1: С удовольствием.
0: Или песня?
1: Нет, звонок.
0: То есть ты предпочитаешь все-таки искусству, ты предпочитаешь вот...
1: Искусству общению. Искусству инструмента я предпочитаю искусству общения.
0: Ну, давай.
1: Простите меня, радиослушатели, я немножко заговариваюсь.
0: Потому что ты уже уставший, конечно.
1: Ничего страшного.
0: Просто Игорь не спал практически 2 дня у него было. Была целая серия концертов, и, конечно, ему тяжело пересидеть эту ночь. Но, однако, я могу сказать, ты держишься почти как я, молодцом. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Саша, я все же дозвонилась.
0: Отлично.
5: Я музыкант до 80-х, 25 лет.
0: Угу.
5: Музыкант-аккордеонист.
0: Угу.
5: 96 басов, у меня рояль-стандарт. Я хочу сказать, то, что сейчас позвонил человек, я даже не хочу это говорить. Я прожила больше 65 лет в Москве. И я хочу сказать, то, что он сказал, это все чепуха. Но вторая песня, Игорь...
1: Да, я вас слышу.
5: Мне очень понравилось.
1: Спасибо.
5: Прекрасно вы играете, прекрасно, но по голосу я бы вам дала до 30 лет.
1: Нет, мне 42 будет в этом
5: году. Да, я слыхала. По голосу, что вы разговариваете, я бы дала вам 30 лет, а вы сказали 42 вам.
1: Вы знаете, меня в детстве мама погладила по голове и сказала, ты будешь очень долго молодым. И спасибо моей маме.
5: Дай бог. Я хочу сказать, вот то, что вы пели, у вас и будет прекрасная жизнь. Каждый человек, он себе сам создает... ну, как сказать...
1: Ауру такую.
5: Я немножко растерялась, что я дозвонилась, потому что у меня терпение богатое.
1: Спасибо.
5: Я не могу себя
1: Спасибо.
5: Назвать, потому что меня очень многие знают. Я 18 лет только выезжала в пионерские лагеря.
1: Спасибо вам.
5: Да. Желаю здоровья, счастья.
1: Спасибо.
5: Любви.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
5: Саша.
0: Да.
5: А вы прекрасный человек. Если с вами женщина, девушка, очень с вами интересно. Вы очень много знаете. Я вас очень часто слушала. Вот сегодня я задержалась, я решила, думаю, нет, я дозвонюсь. Вот я дозвонилась.
1: У вас получилось.
0: Да, спасибо за звонок. Удачи
5: Всего
0: вам.
5: Доброго.
0: Удачи вам
5: До
0: также.
1: Спасибо вам за теплые слова. Это Игорь Куприянов. Спасибо вам.
0: Ну, в принципе, ведь люди же вот многие нам звонят. И я, ну, к примеру, считаю, что каждый из позвонивших вправе высказать свою точку зрения, задать вопрос любой. Иначе что же это получается? Что мы сейчас тоже начнем заниматься фильтрацией качества? Вопросов.
1: Нет, конечно.
0: Давайте введем еще...
1: Я могу сказать одно, да, что, да. Уважаемые радиослушатели, что я сижу напротив, через пульт с Александром, и
0: да.
1: Я совершенно реально вижу, что он включает каждый звонок.
0: Без предварительного
1: отслушивания. Да, без предварительного отслушивания. Поэтому в реальном времени мы с вами просто находимся.
0: И еще я хочу сказать, что практически каждый из вас, вот позвонивших, является в прямом смысле, да, соавтором каждой программы, в которую он дозвонился.
1: Совершенно справедливо.
0: И вот соавторство тоже ведь бывает разное. То есть кто-то, например, хороший соавтор, а кто-то, попросту говоря, червь гнойный, который... Да. Так что старайтесь все-таки быть профессионалами. Профессионалами. Старайтесь быть профессионалами во всем. Начиная от воспитания детей, хотя это сложно. Заканчивая музыкой. И тем более, когда вы, так сказать, становитесь соучастниками такого воистину великого действия, как то передача мыслей на расстояние. Это именно есть радиоэфир. Мы с вами ответственны за тех, кто нас слушает. И если вы звоните сюда, ваш голос потом может, так сказать, быть, ну, предтеча для дежавю какого-нибудь еще не родившегося ребенка. Поэтому вы в ответственности, в ответе даже за тех, кто еще не родился. Контролируйте себя, будьте взрослыми людьми, наконец-то. Да, и испытывайте уважение к себе прежде всего. Вот это очень, очень важный аспект. Да, ну что, следующий звонок или песня?
1: Звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Аналогично.
1: Добрый вечер. Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Вот, знаете, у меня тут один звонок, вот, предыдущий, заинтересовал. Вот, у меня как бы возник непосредственный вопрос аналогичного плана. Трахались у кого-нибудь в радиостудии? Спасибо.
0: Понятно, спасибо. Не буду скрывать, да, это происходило и происходит, кроме того, регулярно, но, опять же, сразу хочу сообщить, чтобы никто не подумал, ну, что-то вульгарное и плохое, ведь под этим русским словом «трахались» многие воспринимают всего лишь примитивный половой акт. Вот, у нас же это, как правило, начинается с того, что прекрасные девы подносят всем гостям, и мне в том числе. И для вас это не секрет, тазы, в которых теплая вода с розовым отваром, куда мы окунаем свои ноги. После этого начинается массаж ступней. Только под утро, где-то, когда мы начинаем ставить либо уже музыкальный нон-стоп, либо повтор какой-то старой программы, начинается прелюдия к великому, большому, светлому сексу. Иногда даже это и не доходит до прямого траха, продолжается где-нибудь уже, ну, например, в моем джипе «Хаммер», он широкий, большой. Либо мы перемещаемся всей компанией, снимаем какой-нибудь дорогой номер в шикарном отеле, либо просто едем в гости к какому-нибудь из наших знакомых банкиришек, олигархишек, которые с радостью готовы, так сказать, предоставить. Вот. Но, скажу так, что если не втерпешь, то можно и в студии впендюрить кому-нибудь. Ну, а что, Игорь? Ну, а что я буду там размазывать?
1: Я бы сказал по-другому.
0: Ну да. А сделал бы так же.
1: Спасибо.
0: Да забудь.
1: Забыл. Вопрос такой очень странный. Ну почему именно в студии что-то кто-то... Можно же, если любимая жена или женщина, девушка, да, та самая, именно та она, зачем в студии?
0: Ну,
1: все должно быть очень...
0: Во-первых, что до сотрудников нашей радиостанции мы всех российских женщин любим одинаково. И ты знаешь, сколько среди них одиноких и обездоленных, которым попросту...
1: Я смотрел передачу, извини, Саш, на РТР, и там такой с некто с интересной фамилией или отчеством, не помню сейчас, он рассказывал о том, что оказывается на 10 российских женщин 7,2 полноценных мужчины, но которые могут реально что-то сделать.
0: Понимаешь теперь, это...
1: Так не обидно, потому что звонит мужик и спрашивает, ты трахался там в студии? Чушь какая-то. Мне было бы приятнее, если бы он сказал бы, не то, что приятнее, мне было бы совершенно понятней, прошу прощения.
0: Да.
1: Чтобы человек позвонил бы, мужик, да, и сказал бы, слушай, я был в студии, и там я вот девчонку поймал, и вот ее любил, и так любил. И у нее от меня двое детей... И до сих пор я ее люблю. Это моя близкая и близкая женщина. А он спрашивает, у нас с тобой там мы что-то мы делали в студии.
0: А, то есть,
1: чушь
0: то есть кто намекает на то, что нет, я сразу хочу сказать, что безусловно, и я, и Игорь, в общем-то, любим женщин, никаких сексуальных притязаний друг к другу у нас нет, это быть не может. Мало того, это, пожалуй, единственное, к чему я отношусь, я-то столь же отрицательно, сколько к Соединенным Штатам Америки, поскольку это пришло оттуда, это ни в коем образом не играет на руку.
1: Но это пришло не оттуда, кстати.
0: Ну, из Англии это пришло.
1: Нет.
0: Да.
1: А раньше?
0: А раньше только в Англии это и было.
1: А еще раньше?
0: А раньше это от обезьян каких-то нелепых.
1: Нет, давай возьмем, Древний Египет.
0: Ну, ты был там?
1: Нет.
0: А я вот считаю, что нельзя оперировать понятиями, где ты не был.
1: Ты был
0: ты
1: был в Англии?
0: Был. Был,
1: так, хорошо,
0: реально.
1: В Америке был.
0: И со спецзаданием подпилил как раз трибуны, когда Оскар вручали. И признаюсь в этом.
1: Ты не ответил, ты был там или нет?
0: Ну, был, конечно, тебе объясню, был. И дружок твой варшавский тоже был.
1: Хорошая фамилия. Дружок.
0: Давай следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания.
1: Я запомню эту фамилию, дружок.
0: Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Александр, Игорь.
1: Добрый вечер.
7: Я опять Николай звонил.
0: Здравствуй, Коля.
7: Ради, простите.
0: Да ничего, ничего.
7: Послушал вот этих вот сексуально озабоченных людей.
1: Достали.
7: Не удалось потрахаться ни в Большом театре, ни в Малом, ни в Таганке, ни на Манеже.
0: Ни в студии.
7: Господи, как мне их жалко, ребята. На весь эфир заявляйте о своей несостоятельности. Ну, позавидуйте тогда уже, господи боже мой.
0: Ну, тут...
7: Играйте две ноты.
1: По делу, говоришь,
7: оголите
1: по делу.
7: Оголите трусы.
0: Здесь можно...
7: Большой театр от вас-то.
0: Николай, можно сделать следующее, да? Поскольку я дико беден, мне иногда приходится мыть автомобили на колонках, заправлять их. И надо как-то зарабатывать деньги. Для вас не секрет, что тайком от начальства «Эхо Москвы» я иногда вот тут в специальной комнате, так сказать, на ночь, приезжающих на Киевский вокзал, на ночь им сдаю помещение. Можно, кстати, оборудовать для, так сказать, сексуально страждущих спецкомнату, отделать ее под, скажем так, эфирную студию и за мелкий относительно прайс, в общем-то, сдавать ее под сексом, чтобы они могли геройски сказать, что да, я имел секс вот прямо в студии.
1: Не, у нас радиослушатель, на самом деле, грамотный человек. Он просто он услышал то очень правильные вещи.
7: Какой-то больше сделать озабоченных. Я не знаю, как-то их обозначить надо, чтобы не звонили просто.
0: Да нет, на самом деле...
1: Но мы должны всех выслушать.
0: Да.
7: Ну, это понятно.
0: Это уже знаете, что это получится, ну, попросту говоря, как это называется?
1: Геноцид.
0: Холокост. Холокост, и мы не можем...
7: Ну да, как это, притязание, да, меньшинств.
1: Но самое главное, мне, уважаемый радиослушатель... Меня поразило...
7: Николай.
1: Меня поразило то, что человек, который до вас звонил, он на самом деле подоплека серьезная была. Ну, как, говорит, в Большом театре трахаться.
7: Не, ну он серьезно.
1: Потому что там...
7: Сделал.
1: Да, потому что там, на самом деле, в общем-то, мужиков маловато.

0: Слушай,
1: главного художника там, да.
2: А художнику на мозоль не наступишь, да, Коль? Понятно, да. Спасибо. Спасибо.
3: Не, ну, самое главное, что Николай человек...
2: образованный явно, и тему эту принимает, ну, так сказать, адекватно вполне. Меня радует.
3: Ну, адекватно, да, без...
2: вот этих вот арф.
3: Да, да, без пальцов.
2: Игорь, ну, может быть, есть смысл, опять же, все-таки обратиться к музыке, как в твоем исполнении.
3: Конечно.
2: Да. Моцартом сказать, чтобы пока не потише.
3: Ни в коем случае.
2: Хорошо. Я просто знаком им это самое,

Я бы хотел эту песню посвятить своему старому другу, который погиб в 92-м году. Это был гитарист группы «Черный кофе», которую мы все вместе, что называется, поднимали, подняли каких-то высот. Она из лучших групп в стране была. Но человек погиб. Это Сережка Кудишин, гитарист. Давай, Сережка, ты нас, наверное, на небесах там услышишь. Песня тебе посвящается.

0: Ну, я думаю, что все-таки, может быть, если ты, опять же, не против еще послушать какую-нибудь песню, если ты не устал, уже под конец мы, так сказать, устроим экспресс-звонки, а то, на мой взгляд, песен было меньше, нежели вот рассуждений, хотя рассуждения были тоже здравые, не менее прекрасные, чем песни.
1: Да, у меня есть одна песня. Ты знаешь, Саш, долго думал, что происходит и кто убивает наших детей, и за что убивает наших детей. Их, оказывается, убивают за то, что они доверчивы.
0: Да.
1: Наркотики.
0: Да.
1: Это страшнейшая тема, которую я просто боюсь озвучить. Но нужно что-то с этим делать. Я написал песню, которая называется «Зов». И она меня долго мучила, эта тема, потому что у меня есть, можно сказать, товарищи, друзья, которые просто умерли от этого всего дела. Но я немножко другого поколения человека. Я воспитывался на портвейне. Ну, думаю, как и ты сам, наверное. Потому что в свое время мы по молодости, да, портвейшку... У нас все-таки было другое. Вот. Я не хочу быть пожилым и старым. Хотя, в принципе, тот, кто меня видит, из моих друзей, близких, девушек, там, все-таки я достаточно молодо выгляжу. Спасибо моей маме. Мама, спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Я знаю, что она этого не слышит, но это не важно. Я это сказал. Это есть. Вот. Но почему мы выросли на одном... А вот что с нашими детьми делают и кто это делает, я бы хотел узнать. Эта песня называлась «Зов».
0: Ну, я чуть-чуть вкратце тему, ладно, зацеплю. Недаром я заговорил в самом начале программы о совершенно идиотских вещах, как-то телепузики, китайские трансформеры, ниндзя Чебурашки. Это все есть зомбирование, в общем-то, детского ума неокрепшего, потому что сейчас ему говорят, купи телепузика. В общем, непонятно, уродцы одинаковые, стоят разный прайс. Я не понимаю, я случайно рекламу видел, омерзение жуткое. Завтра ему говорят, купи героин. Вот и все. То есть, как заклинание звучит.
1: Да. То есть ему говорят, ты сделай это?
0: Да, потому что это
1: делает.
0: Хорошо.
1: И он делает, и он делает, да.
0: Ну что, песня?
1: Зомби, согласен, да. Ну, песня будет немедленная, поэтому я попытаюсь, потому что мне нужны музыканты для того, чтобы что-то сделать такое вот. Ну, я под гитару спою песню.
2: Цвет меняли стены и гудели вены, как в

0: И это была заключительная песня в нашей сегодняшней встрече с Игорем Куприяновым. Я предлагаю быстренько послушать еще последний на сегодня телефонный звонок, поскольку время нас уже поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи еще раз.
0: Аналогично.
1: Я тот непосредственно человек, который задал вопрос по поводу плавового соития в студии. Вот, народ меня просто неправильно понял. Вот, и здесь была затронута тема между Югославией, Биллом и Моникой, да?
0: Да, да.
1: Вот, вы знаете, я тут по телевизору видел, как бы, Монику, и у нее на губах ярко был выражен герпес. Вот, и вопрос...
2: Она больна, да?
1: Ну да, в принципе.
2: Очевидно.
1: Вот, и как бы и вопрос, а может ли это все передаться с губ там на половой член, чтобы привести к какому-то там дичайшему заболеванию?
2: Легко.
1: И по этому поводу там началась бомбежка.
0: Понятно. Я думаю, что на данный момент это уже не играет абсолютно никакой роли. Передалось оно, не передалось. Самое главное, что два страшных человека, в общем-то, решили каким-то образом сексуальным судьбу целой страны. Ну и в результате нескольких народов. Значит, один позволил себе вступить вот в такую форму секса с другим уродцем. Да, вот,
2: будучи... А герпес — это подтверждение того, что... Это несостоятельность.
0: Вообще, не хотелось бы заканчивать на грустной такой теме эту вещь. И все-таки, Игорь, я хочу сказать следующее. Вот мои четкие убеждения, да, что все-таки... Помнишь хорошие песни, да? Их у нас гораздо больше. Вспомните о них. Речь шла о хороших людей, о людях. Вот сегодня все-таки мы тут все собравшиеся в студии, я считаю, неплохие ребята. И в конечном итоге вот это добро, да, ну, хотя это вульгарная, газетная какая-то фраза. Так же, как заметил в средствах массовой информации, это дебильная фраза. Старожилы утверждают, что не помнят такого.
2: Саша, а тебе не кажется, что все то, что происходит, вот, то, о чем ты говоришь, газетные фразы и так далее, что нас, не нас вообще, то, что мы говорим или не говорим, да, те слова и фразы опошляют до того, как мы пытаемся их... Причем нормальные слова, да? А что происходит?
0: Да,
2: почему это делают? Это делают для того, чтобы мы не смогли вот... Мы все время с оговоркой.
0: Быстренько превращают в шаблоны и в клише.
2: Да.
0: Поэтому постоянно надо совершенствовать жаргон. Хотя это тоже считается такое, ну, негативное у людей к этому отношение. Но мы будем продолжать совершенствовать жаргон. Мы будем продолжать совершенствовать...
2: Это противовес.
0: Да, как противовес вот заформализированному уже языку. И я думаю, что в конечном итоге, ну не то, что сказать победа, это не сказать ничего. Я думаю, что черти сами себя победят, выжрут изнутри, рассыпятся.
2: А ты, кстати, знаешь, почему плюют через левое плечо? Чтобы... Потому что на левом плече сидит это бес.
0: Да, да. Я, только... кстати, знаешь, что хочу сказать? Что когда меня хлопают по правому плечу, я оборачиваюсь через левое, чтобы не получить по щам просто. Игорь, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. Я думаю, что эта встреча не последняя. Через какое-то время мы опять продолжим нашу беседу, подкопим впечатлений, подкопим наши песен и увидимся. Удачи тебе, очень был рад, так сказать, знакомству с тобой, тому, что это знакомство продолжилось.
2: Спасибо вам, те, кто меня слышал и слушал, те мои песни. Я очень надеюсь, что те слова, которые вы услышали, они действительно дошли до вашего сердца, потому что та музыка, которая была написана, она не была написана просто так. И те слова, которые были написаны, потому что все, что я пишу, это очень долго и серьезно вынашивается и думается об этом. Спасибо вам. Всего самого-самого доброго. До встречи в передаче. Радиопередача Саши Лаэрцкого.
3: Я очень часто... моего опоссума.

0: И в гостях у нас человек уникальный, своего рода достаточно редкий специалист. Я с радостью представляю вам. Это член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Здравствуйте, Мстислав Хамдамович.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас тут приветствовать. К тому же то огромное количество писем, которые приходят сюда к нам на радиостанцию, содержит в себе один и тот же вопрос. Насколько виды изменения религии, которые, в общем-то, всем очевидны, воздействуют на изменение сознания современного человека? Я знаю, что именно вот ваш отдел в Академии занимается подобного рода исследованиями и собирает статистические данные.
1: Влияние нашего современного бытия на сознание достаточно сильное. Действительно, религия, как и все в нашем мире, меняется, приобретает популярность. Новые виды религии в обществе угасают старые. Вот, происходит возрождение, в частности, вот православие. И все, всему этому мы являемся свидетелями. Естественно, мы не можем, как передовой отряд ученых, обойти своим вниманием эти процессы. И все наши силы мы прилагаем к тому, чтобы осветить и, так сказать, донести до населения нашей страны и то положительное, и то отрицательное, что есть в одних религиях, и создать, как бы, так сказать, единую религию, которая объединила бы всех нас.
0: Я знаю, что вот недавно в издательстве «Научная книга» вышла ваша замечательная работа, двухтомник это, ваших сочинений. И одной такой большой главой в первом томе является как бы такой ответ, открытый ответ известному ученому, вашему коллеге Шантеме де ла Сассей. Вот, где вы как бы утверждаете, что его теория, а я напомню тем нашим радиослушателям, кто немножко не в курсе, Шантеме де ла Сассей утверждает, что религия целиком формирует быт человека, а не наоборот. Вот вы же в этой книжке с ним не согласны.
1: Да, потому что вот уважаемый де ла Сассей, он, собственно, последователь древнейших вот буржуазных взглядов на религию, которые сформировались еще на рубеже 17-18 веков. Вот. И действительно, поскольку мы являемся наиболее передовым, как я уже сказал, отрядом ученых, которые исследуют религии земного шара, мы, естественно, вступаем с ним в открытую полемику. Вот. И моя книга, в частности, это яркий пример этой полемики, в которой я пух и прах, можно сказать, на голову разбиваю его, собственно,
0: популистские утверждения. Да, там,
1: да,
0: так,
1: да,
0: да. Ну, скажите, я знаю, что вот недавно вы как раз в составе смешанной экспедиции, это была большая экспедиция, состоящая из ученых самых разных стран. Так там, например, был замечательный Иосиф Каждан, всем известный. Да. Вот, опять же, молодой, но подающий надежды Леон Нидерле и так далее. Вот все эти люди...
1: Я бы еще хотел отметить Адольфуса Элькина, наиболее, так сказать, близкого мне по духу немецкого этнографа и, так сказать, просветителя, который много написал вот в своих последних работах и целиком согласен с моей, собственно, точки зрения на происходящие процессы.
0: Ну, тут еще стоит сказать, что он достаточно известный орнитолог, то есть он сочетает в себе не только вот как бы знания этнографические, религиозные, но, как ни странно, и биологическое образование в себе.
1: Да, вот во время нашей последней, в общем-то, экспедиции по Северной Африке он добыл там двух страусов, вот нанду, и этим развлекал нас, отвлекал от суровых будней общения с племенами симангов, на которых мы изучали вот, и убеждались на практике, исследуя симангов, в том, что влияние цивилизации на явление тотемизма, которое проходит вот через быт этих племен, с незапамятных времен и до наших, вот, собственно, дней.
0: А вот не могли бы вы немножечко прояснить такую уже ставшую легендой, но тем не менее реальную ситуацию, из-за чего все-таки возникла внутри вот Синакская война? Я знаю, что как бы Махинда Сингх объявил себя живым идолом, и из-за этого вот эта народность поделилась как бы на две части. То есть как раз религия была причиной того, что практически чуть ли не вымерла целая нация симангов.
1: Нация симангов, да, она действительно находится под угрозой, но наиболее ярко эта борьба проявилась, в общем-то, отразилась на жителях племени Кубу. Вот, это, собственно, небольшая группа племен, которая вот до сегодняшнего момента сохранилась только в лесисто-болотистых районах Суматры. Это югу, собственно, от полуострова Индостан через океан.
0: То есть ни в коем случае не нужно путать это с кубинцами. То есть Куба — это народность отдельная на Суматре.
1: Так вот, действительно, миссионеры посещали эти племена еще с начала 19 века вплоть до наших дней, но они, то есть Кубу, сохранили свою реликтовую самобытность до наших дней, то есть у них до сих пор существуют шаманы, значит, колдуны, процветает знахарство, вот, и современные миссионеры, которые приезжают к ним, так и не смогли внести вот какие-то элементы христианства, либо же ислама в их, собственно, на сегодняшнее существование. И поэтому разгорелась, собственно, на Суматре вот эта вот война, которая привела к практически полному истреблению бедных кубов вследствие того, что они до сих пор не признают огнестрельное оружие.
0: А это, кстати, часть религии у них или все-таки как бы...
1: Да, это пережитки, в общем-то, тотемного страха перед молнией и громом. То есть они воспринимают вот огнестрельное оружие как молнию. И на вопрос, откуда берется молния, то есть иначе они... То есть в переводе с языка куба вот именно ружье у них как молния. То есть на их языке это обозначает одно и то же в переводе на русский язык.
0: Ну, помните, я прошу прощения вас, впервые помните, как у Марк Твена, когда, говорит, я сказал одному из представителей Кубу, объяснив ему, ну, выстрелил из ружья тоже в птицу, а вот, значит, та упала, и как бы, значит, были в шоке эти представители племени Кубы, спросили,
1: кубаны,
0: что...
1: Зовут.
0: Кубаны, да, что это, дескать, такое? Он говорит, это как бы Зевс так пошутил у Марк Твена. И теперь такая, у него же есть целый цикл юмористических рассказов. Вот в одном из них там написано, то есть, как для кубана Зевс.
1: Ну, да,
0: то есть,
1: да.
0: То есть само словосочетание Зевс для них теперь это что-то ужас. То есть это действительно ведь так, что кубаны, вот они любой вид огнестрельного оружия называют Зевсом. Для них это, в общем-то, непостижимо.
1: Да, совершенно, совершенно с вами согласен. И вот мой коллега Петру Шебест из Румынии, в общем-то, мы с ним находились в той экспедиции вот вместе, проводили исследования, он со стороны, так сказать, европейского сообщества, а я со стороны России принимали участие. Вот он как раз никак не мог поверить до конца, то есть ему казалось, что они, увидев белых людей, поскольку они все достаточно хитрые, эти кубаны, вот, они просто держат нас за дураков и такую игру как бы с нами играют, показывая себя такими забитыми, в общем-то, и такими немного идиотичным на вид племенем, которое вот так себя странно ведет и тем самым пытается, так сказать, отвадить нас от себя. Вот. Но тем не менее, это действительно так. То есть был такой случай, вот мы, например, с Петру пили припасенное, значит, собственно, пиво. Вот, и увидев нашу реакцию на качество этого напитка, то есть качество было превосходное, реакция была тоже хорошая. Вот, среди, в общем-то, местных вот кубанов, они нас стали принимать за, ну, каких-то посланников с другой планеты, потому что им недоступно спиртное вообще ни в каком виде, то есть они не используют никакие транквилизаторы, и ничего подобного, то есть реакции на поведение меня с Петру, они, в общем-то, адекватно не находили. Ну, мы, правда, устроили там пляски.
0: Кстати, я вот хочу так открыть, может быть, маленький ваш секрет, может быть, это неприятно будет слышать вашему коллеге, бывшему Томашу Данила, тоже румынскому специалисту, который, в общем-то, на свой страх и риск дал попробовать вот одному из кубан.
1: Вот, это была девушка, да.
0: Да, девушка.
1: Они более склонны.
0: В результате труп мы получили.
1: Не, полностью не, не приспособлен организм к именно вот спиртным напиткам, поскольку...
0: Ну, Томаша уволили все-таки.
1: Да, ну, дело в том, что в нашей, собственно, профессии нелегкой этнографы и исследователи религии бывает, как и в любой другой профессии, издержки. Очень сложно бывает соблюсти в длительных экспедициях.
0: Ну да, какие-то правила.
1: Да, да, с да.
0: Собой. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вообще на Суматре, вот почему еще одна из причин побед симангов над кубанами, вот, кстати, под предводительством все того же Махинда Синха, вот потому что у симангов почти в религию возведен такой культ как бы секса, и они размножаются гораздо быстрее, чем да. Консервативные кубы.
1: У них существует обряд, значит, коллективного размножения, то есть все подчинено строго выверенным календарям, в отличие от европейских и, в общем, цивилизованных народов, где все это происходит самопроизвольно. И нередкие случаи, когда в семье нет вообще детей, либо же один ребенок. Вот, у них там все поставлено, дело на, в общем-то, широкую ногу, если так можно выразиться. Все
0: практически везде. Как у птиц.
1: Да, да, везде присутствует план. То есть, видимо, вот наши... тут можно, кстати, на этом примере провести параллель между, так сказать, коммунизмом как формой религии и вот первобытно-общинным строем среди симангов, которые мы наблюдаем. То есть вот у них планирование семьи, впервые, так сказать, планированием семьи в современной истории тоже занимались коммунисты. То есть, видимо, они почерпнули оттуда это. И таким образом племя, вот, несмотря на все там тропические ураганы, бури, оно выживает. Вот, и благодаря вот этому коллективному, собственно, совокуплению, которое происходит строго через 9 месяцев, то есть по истечении среднего срока беременности, вот, у самки человека происходит, значит, повторное оплодотворение и так далее.
0: То есть практически непрерывный цикл.
1: Да. И что интересно, матери не занимаются там вскармливанием, выхаживанием грудных, в общем-то, младенцев. Этим занимаются более пожилые женщины, которые уже не в детородном возрасте находятся. И, так сказать, свободные от труда мужчин, ну, там, по разным причинам. Либо же это инвалиды, либо, так сказать, освобожденные от работы.
0: Вот. Либо вожди.
1: Да, либо вожди, так сказать, приближенные шаманов. Вот. И таким образом, вот, благодаря тому, что дело поставлено на поток, вот, премия сохраняет свою, в общем-то, стабильность и даже подчас разрастается. И на них не так вот влияет тот голод, который вот сейчас мы видим в Северной Корее. Потому что они, в принципе, там недалеко, но...
0: Ну, в общем, да. Как вы относитесь к утверждению замечательного ученого, тоже этнографа Ян Юбго, который сказал, что видит и прослеживает прямую аналогию между симангами и такой народностью, как таты, достаточно малочисленной народностью. Вот, он, значит, мотивирует это тем, что у них очень много общего в религиозных обрядах.
1: Да.
0: Вот, и несмотря все-таки на это, они живут совершенно в разных полосах. Значит, эти в Азербайджане, да, в основном.
1: Ну, не только. Они как бы живут, ну, в Передней Азии.
0: Да, да. Вот. А эти вот как бы все-таки на Суматре, вроде бы, оказалось, разные места. Тем вот. Не менее, да, извиняюсь, ведь они проводили, я имею в виду, экспедицию Ян Юбго. Они проводили такие эксперименты по вывозу татов на Суматру и по вывозу вот, представителей симанги в Азербайджан. И вот, как
1: да, раз... еще был с этим связан международный скандал,
0: да,
1: когда
0: серьезно, да.
1: Соединенные Штаты, это еще было в советские времена, обвинили, в общем-то, правительство СССР в том, что шпионы просто эшелонами вывозятся на Суматру, потому что в то время для них каждый гражданин Советского Союза считался, в общем-то, агентом коммунизма. Ну, и это было подчас и правильно. Вот, и чуть было не, не разгорелся так называемый суматранский кризис.
0: Да,
1: вот,
0: но... ну да, помню.
1: Это не так важно. Что же касается татов и семангов, действительно, это на вот примере этих двух малочисленных народов, которые сохранились, это своего рода эндемичные такие народы, которые проживают на территории, вот, в общем-то, земного шара, мы видим яркую, значит, вот параллель в становлении, в общем-то, религиозных пристрастий и вообще в эволюции, которая наблюдается между полинезийскими племенами, которым принадлежит, собственно, суматранский вот, подвид семангов, и, так сказать, переднеазиатскими народностями, в число которых входит и тата, потому что и там мы видим, в общем-то, слияние многих этнических групп в какие-то вот свои, то есть, в принципе, таты и семанги — это молодые народности, то есть мы сейчас еще являемся свидетелями становления этих этноса, то есть, как такового. Если, допустим, нация русских, она довольно долго уже как единое целое, то есть славяне, они сформировались там порядка 50 тысяч лет назад. Вот. Там, значит, немецкие племена, то есть еще с древних времен известно, тоже порядка там 70-80 тысяч лет. Вот. А нации именно татов, вот, и именно семангов, они сформировались вот на рубеже 19-20 веков как таковые. Потому что до этого семанги были разрознены. Вот, и, собственно, бродили по всей Полинезии. Они плавали на пирогах, и к таковой нации, вот, то есть этнической группы семангов, вот этого племени, его не было.
2: То есть они не вели племенной такой еще образ жизни, да?
1: Нет. То есть такого этноса не было. То есть это бурное, вот, благодаря этому плановому разведению, то есть первоначально вообще было два семанга.
2: Ну да, да, да, да, да, да, в принципе, это тоже, тоже как бы известная вещь, причем один занимался именно вот рыбной ловлей и греблей на каноэ, а другой как бы как раз вот занимался охотой, отстрелом уток, потому что в то время как раз Суматра славилась утиными очень сильно.
1: Да, и собственно, они послужили, так сказать, прообразом нации. А вот они, как, почему как раз на рубеже 19-20 веков, то есть они, видимо, были знакомы с классикой марксизма-ленинизма.
2: Вот, кстати, это, видимо, этим объясняется их вот сохранившаяся сквозь века любовь как бы вот к перьям и к воде.
1: Да. А что же касается татов как таковых, тут несколько другая картина.
2: Да, да.
1: Как я уже говорил, в общем-то, вообще весь климат Передней Азии, как таковой территории, которая является колыбелью человечества, как и на сегодняшний день всем известно, большинство ученых склоняется к этому, в общем-то, мнению, что Передняя Азия была, так сказать, прародиной человека. Вот. И это убеждение подтверждает как раз тот факт, что и через 5 тысяч лет, через 10 тысяч лет, после того, как, значит, образовалась вот эта устойчивая группа азиатских семитских народов, которые по всему земному шару распространились. И вот эта вот территория, она выдала новую, в общем-то, продукт. То есть это малочисленная на сегодняшний день, в общем-то, нация, этническая группа татов, которые не менее уникальны, чем семанги.
2: Кстати, вот,
1: они впитали, да, в общем-то, в свою культуру богатство всех известных нам культур, которые связаны с Востоком. Туда влилась и культура европейцев, и культура персов, и культура, в общем-то, пуштунов. Вот. И даже фрагменты индийской культуры встречаются в эпосе татов. Вот. Но, конечно, в цивилизационном отношении таты намного более продвинуты, чем семанги. Вот. Но тут, в принципе, вот почему как раз и была проведена вот эта вот депортация, то есть татов туда, семангов к нам. Как раз для того, чтобы подтвердить теорию о том, что эти народы полностью соответствуют друг другу. Да, да. То есть И действительно, мы установили, что Симанг в Азербайджане ведет себя точно так же, как Тат на Суматре.
2: Вот встает такой вопрос. То есть на Суматре возникли две противоположности национальные. Как бы с одной стороны это Симанги, с другой стороны это Кубу.
1: Да. Вот, как... Ну там несколько Тат еще осталось. То есть не все хотели возвращаться. Оттуда, да, конечно, потому что тогда все-таки был социализм, и
2: кому некоторые там оседали.
1: Да, да, там под джунглям вот разбежались.
2: А вот Петру Шебест, как раз ваш коллега, он утверждает, я не знаю, ошибочно или нет, что ведь, ну, как мы уже выяснили, противоположность, да, Симанги Кубу, а Таты, как ни странно, эвенки. Вот я немножко этого не понимаю, поскольку, как утверждал вообще замечательный наш русский ученый Генрих Шаламович Эвенчик, что вообще не верьте никому, кроме меня, говорил Эвенчик.
1: Ну, он, конечно, по-своему он прав, и, так сказать, не зря памятник ему до сих пор стоит в Витебске. Что же касается непосредственно склонности татской этнической группе к эвенкийскому, как я уже говорил, они действительно, они являются, так сказать, своего рода фильтром, который впитал в себя все самое лучшее из всех, из всей, значит, более чем тысячи национальностей, которые обитают, в общем-то, в Старом Свете. Поэтому в их, собственно, этносе можно найти следы как эвенков, так и чувашей, мордвинов и, собственно, других представителей северно-азиатской культуры.
2: А вот посмотрите, да, какой парадокс. По утверждению вот, человека, с которого слепили памятник в Витебске, все того же Генриха Шаламовича Эвенчика, несмотря вот на сходство, да, и такие какие-то различия народов и так далее, тем не менее, скажем, и у эвенков, и у татов, и у симанков, и у кубу есть шаман.
1: Да, безусловно.
2: Вот. Но тем не менее, как утверждал Генрих Шаламович, все, несмотря на какую-то общность, ну, так сказать, шаманство, самого этого процесса, тем не менее, в каких-то мелочах они совершенно не сходятся. То есть, ну, например, бубен он не той стороной держит, да, танцует, да, не, да, так, не те заклинания, совсем другие истоки. Это
1: понимаете,
2: вот,
1: но да, ведь и, собственно, славянскому человеку в общем и целом сложно найти разницу между, допустим, горным израильским жителям, горцам, ага, вот, и горцам с Кавказа.
2: Татам.
1: Да. Ну, пусть будет тат. Вот. Очень сложно найти разницу. Но как только он углубляется в мелочи, и он узнает, тут же ему становится ясно, что там шекели, угу, а здесь, собственно,
2: короны.
1: Короны, да. Вот. Поэтому, понимаете, в мелочах все мы разные. Кто-то носит портянки, а кто-то
2: кеды.
1: Да.
2: Угу. Ну, вот тут еще такой немножечко вопрос встает. Как бы известно, что, ну, например, у тех же татов, эвенков, да, вот у симангов, у кубу, вот. Ну,
1: еще тут надо отметить, конечно, наличие такой, может быть, малоизвестной народности, как яганы.
2: Да-да-да-да,
1: вот,
2: да,
1: без сомнения. Это на сегодняшний день вот, это наиболее яркая, в общем-то, этническая группа, которая проживает в степях примонгольского Гоби, вот, которые сохранили наиболее развитую форму шаманизма. То есть у них шаманизм дошел до таких, в общем-то, высот, что они выставляют это дело на показ. То есть племя уже порядка 50 лет ничего не делает. Вот. Занимается только шаманизмом.
2: Все причем, да,
1: да, да, поголовно. То есть и делается это с какой целью? Приезжают огромные туристические группы, да, посмотреть на обряд камлания. Вот, которым занимается все племя одновременно, mm-hmm, вот, с утра до вечера. Вот, и на этом, собственно, и построен их, как бы, вот, быт, и, то есть, и, я знаю, что вождь, вот, яганов имеет порядка, автомобильный парк, порядка 100 автомобилей, самых престижных и дорогих марок.
2: Яхья Хану, его имя, да, достаточно, да, известно.
1: Вот.
2: Вот, кстати, тут такой встает все-таки вопрос. Смотрите, парадоксальная ситуация, да. Вот, опять же, взять группу Симанги, Кубы, да, и Таты, к примеру, ну и Эвенки, да. Там как бы шаман, он выполняет как бы роль министра, что ли, правительства. Вот, тогда как
1: он вождь племени. Многофункционален вообще.
2: Да, но тем не менее, вот как бы вождь племени — это английская королева.
1: Да.
2: Ну, тогда как, например, в таких племенах, как Уйгуры, Хуэй, там, да, и Дзубуэй, вот эти все. Вот, у них как раз наоборот. Шаман — это как бы, как ни странно, шут при вожде.
1: Да.
2: Но вы знаете, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом я бы хотел услышать все-таки вот ваше мнение, почему так происходит, почему такое социальное расслоение, откуда это у них? Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси, член-корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. И речь у нас идет о религии не только. Мы остановились на обсуждении такого вопроса, который был поднят в трудах замечательного русского ученого Генриха Шаламовича Ивенчика. Вопрос касался странного несовмещения должности вождя и должности шамана в таких племенах, как Уйгуры, Хэй и так далее, Уун, опять же, вот, но при этом как бы в таких, например, народностях, как Симанги, в тех же Кубу, у тех же Татов, Эвенков, у них шаманство, оно как бы привилегирует над функциями вождя. То есть вождь, как в данном случае английская королева, тогда как у уйгуров, Хуэй и так далее, вот у тех, кто живет севернее. Вот. У них наоборот, как бы шаманы выполняют больше роль вождя. И даже вот в племени Уйвей там как бы женщина выполняет роль шамана.
1: Да.
2: Да. Вот не могли бы вы объяснить, потому что масса радиослушателей просто интересуется именно вот этим.
1: Ну, это, собственно, связано все с традиционными верованиями, которые до сих пор сохранились, потому что какой-то, значит, этнической группе, допустим, мутатов более авторитетным всегда исторически признавался шаман. Это связано с тем, что в какой-то, видимо, момент, то есть объяснить это можно тем, что в какой-то момент, допустим, поскольку вожди и шаманы это все, так сказать, переходящие из рода в род люди, то есть это наследуемые титулы, какой-то род ослабевал, какой-то возвышался и, так сказать, какой-то, соответственно, в момент возвышался либо шаман, либо вождь. И с тех пор это все устоялось и дошло в таком виде до наших дней. Это вообще я хотел бы сказать, что само слово «шаман» это, так сказать, оно присутствует в основном, произошло из тунгусского, вот, которое из тунгусского языка, то есть в дословном переводе с тунгусского это шаман переводится как возбужденный, иступленный человек. То есть,
2: а, кстати, на их языке по-родному это звучит, как ни странно, как дзоу дзяхуа. Вот странное такое звуковыражение.
1: Нет, не совсем. Это не из тунгусского. Это вы сейчас привели из ненецкого языка.
2: А, простите, да, я просто готовился.
1: Как раз звучание в тунгусском, оно звучит как саманга.
2: А, да, правильно, да, я извиняюсь.
1: То есть и постепенно это трансформировалось в русский шаман, и теперь это уже употребляется в мировой литературе как, собственно, термин, обозначающий все вот эти вот действия, связанные с этим. Ведь шаманство, оно, в общем-то, и в нашей жизни сейчас присутствует. Достаточно включить телевизор, открыть газету, и всяческие заклинания. Особенно вот в прошлом году мы наблюдали в момент предвыборной игры.
2: Да,
1: были подобные, в общем-то, заклинания, подобные шаманским. И я, в общем-то, консультировал одну из предвыборных, в общем-то, значит, команд. Не буду, в общем-то, говорить, какого кандидата. Вот они у меня консультировались, у какого шамана перенять опыт. Вот я их направил, значит, к нанайцам. Вот, поскольку среди наиболее доступных россиянам, в общем-то, на сегодняшний день это является нанайские шаманы, поскольку у них до сих пор,
2: просто,
1: да, до сих пор у них вера, значит, вот в шамана, она основана на том, что дух-покровитель шамана, поскольку шаман облечен такой Значит, он, собственно, у них как переводчик, так сказать, желаний духов на язык человека, и он таким как бы посредником между загробным миром, вот, их примитивным, и современным. То есть не современным, а естественным миром вот он является. И у них, значит, по их поверьям, значит, покровитель шамана, дух — это существо, противоположное ему пола. То есть небесная жена, значит, для шамана мужчина, и, соответственно, небесный муж для шаманши, значит, женщина.
0: Какой ужас.
1: Да. Вот. Но дело в том, что вот корни шаманства вообще, они, вот как я уже говорил, слово тунгусское, значит, они идут и довольно давно происходят, вот, поскольку примитивная, значит, культура этих народов, вот, в частности, татов, вот, она не могла вместить в себя объяснение всех происходящих процессов, природных явлений, вот, а поскольку, ну, этническая группа зародилась на рубеже 19-20 веков, то... Тут уже к естественным явлениям природы приплюсовались такие, в общем-то, явления, как захват броненосца Потемкина.
0: Да, да.
1: Вот.
0: Да.
1: Первый выстрел «Аврора». И бедный культурный уровень не мог просто дать все ответы на вот эти происходящие события. И, в общем-то, поскольку не находилось объяснений, были вот востребованы шаманы, угу. Вот, которые начали переводить с языка духов на язык, в общем-то, этнической группы, будь то это буряты, кеты, юкагиры, вот, собственно, либо же таты, вот те явления, которые, то есть, своего рода были такими телевизорами, то есть, поясню, сейчас мы телевидением пользуемся исключительно для того, чтобы не только получать информацию, а и для того, чтобы трактовать какие-то события, поскольку не всегда современный мозг человек способен трактовать то или иное явление, событие, будь то полет на Марс, значит, джипа, либо же, так сказать, обнаружение какой-то кометы. Вот. И, значит, современный человек цивилизованный обращается к телевизору. Но на рубеже 19-20 веков, как известно, телевизоров не было. Радио еще не работало. Поэтому была такая потребность в людях, которые могли бы объяснять те или иные происходящие процессы. Вот. И повелось так, что шаманы прижились. Причем вообще, так сказать, быть шаманом, конечно, дело хорошее. Вот мы с Петру изучали, когда племена симангов, и, в общем-то, насладились расположением шамана, то есть... Он как-то сразу...
0: Расположением
1: духов, да, нет, расположением в смысле, как он к нам. То есть он к нам был расположен, и мы полностью, так сказать, вкусили все блага жизни, которые он испытывает. Вот у него был сотовый телефон, который, правда, не работал, там, поскольку нет сотовой связи, но сам факт, вот эти кнопочки, лампочки, то есть он подзаряжал всегда его, ну, правда, не понимал истинного назначения этого предмета, но ему было приятно, что вот...
0: Что у него светится.
1: Да, светится, там что-то пищит. Вот. И, в общем-то, шаман, как трактователь каких-то явлений, он всегда, в общем-то, пользовался уважением и, так сказать, почетом, и жил безбедно, вот. Причем не прилагая к этому никаких усилий. В свете этого очень интересен обряд жертвоприношения. То есть исторически вообще шаманы занимались, конечно, когда еще не было сотовых телефонов, может, не все помнят эти времена. Ну, так было.
0: Было.
1: Уверяю вас, да. Вот, тогда существовали такие радости жизни, как ездовые собаки. Вот,
0: почтовые голуби.
1: Почтовые, да. Голуби, да. И вот, собственно, на этом-то и жили те первые шаманы, в общем-то, прародители современных, вот, тележурналистов. То есть, в принципе, тут можно провести параллель между древним якутским шаманом, вот, и современным журналистом, который вещает, так сказать, по телевидению в программе новостей. Вот. Раньше он брал, значит, жертвоприношение ездовыми собаками, как я уже говорил, но поступал достаточно бескорыстно. Он забирал их не себе, а приносил их в жертву, то есть дословно убивал. Вот. Причем по корякскому, собственно, обычаю собак, принесенных в жертву злым духом, поскольку, так сказать, жертва приносилась не шаману, естественно, лично, а объяснялся тем, что злые духи разгневались, допустим, послали засуху или, наоборот, проливные дожди, вот, и им необходимо принести жертву какую-то. Вот, на тот момент самой конвертируемой валютой у коряков были, естественно, ездовые собаки, вот, и, значит, их отбирали и на колах, в общем-то, подвешивали, и, значит, вокруг селения эти колы вбивали с подвешенными трупами собак.
2: То есть в веревку или колы вбивались прямо в животных?
1: Ну, колы вбивались в землю, значит, животные на ошейнике подвешивались к этим колам.
2: Уже вот. В дохлом виде, естественно.
1: Вы знаете, тут как бы сложно сказать. Скорее всего, их подвешивали живыми. Угу. Вот, а они уже, так сказать, испускали дух от непосредственно, удушения, да, от висения.
2: Да.
1: Ну, вот, и тем самым, так сказать, добивались, и в случае, если бы дождь прекращался, либо же наоборот, дождь наступал, в зависимости от погодных условий, от того, что требовалось, вот, авторитет шамана, конечно, безумно рос, и поэтому, когда вот мы, что мы сейчас, в общем-то, видим, если... Вот элемент анонса телепрограмм на каком-либо телеканале – это своего рода тоже эффект, в общем-то, шаманизма. То есть нам обещают посмотреть какой-то хороший фильм, и после этого нам говорят, вот позвоните по этому телефону, внесите столько-то денег, и вы получите это. То есть это, так сказать, яркое проявление вот шаманства, которое мы можем наблюдать в нашей жизни сегодня. Это уже более такой цивилизованный шаманизм.
2: А, простите, Мстислав Хамдамович, хотелось бы вот немножечко мне вернуться к собакам. По утверждению господина Вильгаузена, вам небезызвестного.
1: Безусловно.
2: То есть он говорил, что весь антураж шаманства, не исключено, что я даже цитирую, не исключено, что весь антураж и атрибутика шаманства все-таки способствует поднятию внутренней энергетики общества и способности воздействия этой энергетики на какие-то даже погодные условия. Вот господин Вильгаузен все-таки, несмотря на какие-то свои так увлечения мистика и так далее, он все-таки был неплохим физиком, биологом, причем как бы он же был еще и хирург, то есть именно по костям.
1: Да, но я вам могу сказать, что ни один шаман не предскажет вам дождь со стопроцентной гарантией, если у него не будет ревматизма. Тут связь, в общем-то, прямая. Как правило, в общем-то, шаманы, они все-таки более такие классические шаманы, они присутствуют у северных народов, либо же у тех народов, вот, допустим, таты, симанги, которые находятся ближе, так сказать, к поясам тропических дождей. Ну, естественно, такие заболевания, как полиартрит и, в общем-то, радикулит, они им свойственны.
2: Остеохондроз.
1: Да, а по всем, в общем-то, известен тот самый дедок, который живет в деревне и по, значит, стону своей левой ноги может определить, когда точно будет дождь. Так вот, пока у шамана нога не застонет, он не возьмет на себя функцию предугадать появление осадков. Это совершенно доказанный факт. А то есть были ампутированы ноги у шамана. Угу. Вот, и после этого он не то что дождь, он, собственно, не смог даже определить на глаз, принесет ли вот курица это яйцо, или она бесплодна, или пустить ее, так сказать, в суп.
2: То есть практически, как бы вы хотите сказать, что вот нужно как-то вот эти чувства в себе развивать.
1: Да, да? Все идет не от головы в данном случае, а, так сказать, от тела.
2: А скажите, пожалуйста, вот, Мстислав Хамдамович, огромное количество наших радиослушателей интересуется, вот, например, Наталья Васисубани, вот, из города Нижний Ламов, прислала замечательное письмо с благодарностями вот вам. И с такой просьбой рассказать о таком обряде, как сбор деревьев. Вот что это, с какой целью вообще это проводится? И,
1: ну, она, да, видимо, не поняла тут, не совсем, вернее, правильно обозначила. Происходит не сбор деревьев, а сбор, собственно, вершин деревьев, то есть сами стволы остаются на земле, спиливаются только верхние части. Это действительно происходит, это культ, в общем-то, редкой, редчайшей на сегодняшний день группы удаган. Это, в общем-то, алтайско-саянские народы, да, они проживают, в общем-то, на севере Оби. То есть буквально осталось порядка там, ну вот, навскидку, около 1200-1300 человек вот на сегодняшний день по переписи 77-го года мы имеем. Вот, значит, с чем это связано? У удаганов Это, то есть на сегодняшний день вот развит культ бога Кама.
2: А, вот, а река,
1: да, то есть к этому Кам, не имеет. Нет, бог Кам, то есть Кама.
2: Кама
1: — это как бы в родительный падеж.
2: То есть это, кстати, вот такой деревянный человечек.
1: Да, да. И вот для производства,
2: для производства
1: фигурок, это башки-покровители домашние, так, значит, они в каждом доме развешивают это, фигурки этого Кама. Вот как раз
2: слово «башка» ведь у них совсем другое имеет смысл, то есть как бы это же... Имеется в виду голова.
1: Да, конечно.
2: Вот, а типа какой там большой башка? Ну, то есть это...
1: Вообще, да, у них это вершина, это вершина. Из тюркского идет.
2: Да, тюркский язык.
1: Да, вот. И, значит, действительно, они собирают вот верхушки деревьев, особенно у них популярен кедр, вот, поскольку у него верхушка жесткая.
2: И там, кстати, шишки гораздо меньше.
1: Да, ну это своего рода ритуал, так сказать, ритуальное такое культовое явление.
2: А вот как, простите, как происходит спил? Ведь технически это достаточно сложно.
1: Погрыз происходит. Они подбираются, значит, путем веревок, связанных из пеньки. Вот. А в общем-то, специальных отбирают наиболее, значит, молодых юношей. И, кстати, с этим, на этом основан обряд посвящения, в общем-то, в воины. То есть в охотники. Вот юноши, достигшие 20-летнего возраста, значит, посвящаются в обряд, вот попила, значит, кедровых, вот, поднимаются на пеньковых канатах, значит, на самую макушку дерева, где своими мощными челюстями, кстати, надо сказать, что у даганов челюсть намного более развита, чем, допустим, у жителей Кузбасса. Среднестатистических.
2: Да. Кстати, это замечал, что вот Вильгельм Гумбольдт, он занимался в молодости изучением вот, строения челюстной системы разных национальностей. Он
1: ну, тут, вот, кстати, может быть, и стоит поискать нашим политикам корни вот этих забастовок в Кузнецком регионе. Может быть, действительно не хватает что-то, чего-то на таком вот как раз уровне. Ну, вернемся, собственно, к нашим удаганам. При, значит, погрызе вот макушек кедровых, значит, происходит их падение на землю, затем женщины стойбище подбирают.
2: Простите, пожалуйста, Мстислав Хамданович, то есть вот мне сейчас пришла в голову мысль, поскольку все-таки кедровые — это хвойные.
1: Да, а там другие не растут.
2: Да, если производится вот такой погрыз молодыми людьми вот этой народности, то ведь хвоя, она очень полезна для укрепления зубчатых.
1: Да, поэтому чунги нет.
2: Вот, вот может быть, тут и есть секрет, то есть, может быть, отослать туда вот им бастующим еле как бы.
1: Вы знаете, вот это хорошая вообще идея. Дело в том, что я, к сожалению, этим не занимался, поскольку не имею просто медико-биологического образования. Надо будет подсказать моим коллегам в академии. Хорошо, что вот вы напомнили. Но, значит, давайте дальше я опишу.
2: Да, про сбор. Да.
1: Да, значит, затем происходит подбор, вот, и, значит, этих женщин называют деревянными женщинами, дословно, так сказать, в переводе.
2: Да, я слышал
1: вот
2: об этом.
1: И, собственно, после этого так называемые геляки, они уже обрабатывают.
2: А кто...

0: христианскими иконами, то есть изображениями Бога. Тут, собственно, прямая, поскольку тотем — это не что иное, как поклонение какому-либо зверю, вот предмету,
1: животному,
0: то есть изображению.
1: Да,
0: то изображению. Есть, не обязательно животному, не обязательно. Может быть и дереву, предмету, которое, собственно, значит, по как бы представлениям вот этих вот людей, оно, значит, оберегает, ну, то есть является божеством. Причем это божество, оно не одушевлено, как правило, а присутствует его, так сказать, изображение.
1: Ну, вы знаете, давайте ненадолго прервем нашу беседу, а затем мы продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с выдающимся ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором Мстиславом Хамдамовичем Потемня. Речь у нас идет о религиозных обрядах, о истоках всего этого и так далее. Только что мы обсуждали с вами сбор деревьев, такой обряд, и закончили, значит, на вывозе обрубалы веточных.
0: Да.
1: Вот. В дальнейшем из этого изготавливается огромное количество башков, но я знаю, что были серьезные проблемы у Идзу в связи с этим, поскольку огромное количество так называемых миссионеров от туризма пытались делать тотальный вывоз, прошу прощения, вот этих изделий за границу на потребу туристам.
0: В толпе,
1: да. Вот я знаю, что были некоторые столкновения в связи с этим.
0: Ну, сейчас дело наладилось, потому что, собственно, они поняли, я имею в виду хэгов, селькупов, хантов, манси, они поняли, что иначе им не выжить, поскольку севморпуть не работает, тушенка не завозится, с маслом напряги, а тут приезжает богатый американский дядюшка, скупает верхушки кедов, порой часто даже не обгрызанные, вот, и не обработанные, вот, и в плане экзотики платит наличными деньгами, товаром, вот, и, в общем-то, возрождается тот древний, собственно, значит, обычай скупки шкурок, норки за валюту. Тем самым народы просто выживают.
1: Вот еще один момент. То есть очень просили вас, опять же, вот Натали Васисубани из города Нижний Ламов, только другая. Вот представляете, обе они живут в Нижнем Ламове, но совершенно разные. То есть, судя по адресам, вот женщины. Вот, то есть Натали Васисубани...
0: Ну, это часто бывает.
1: Да, к тому же город достаточно большой, все-таки Нижний Ламов. Я там в свое время рос, заканчивал как раз вот институт тонкой технологии производства шерстяных. Вот, ну вот она интересуется таким процессом, как ишурба, то есть просит вас объяснить, что означает ишурба для народности хуэй, то есть она говорит, что это какой-то совершенно, значит, вроде бы жуткий процесс, просила, чтобы это показали по телевизору, вот, но вот сказали, что в связи с жуткостью как бы нельзя, вот, так что?
0: Ну, дело в том, что это пережиток тотемического культа, то есть у них ярко выражено явление, собственно, почитания фратрии, то есть мощи, вот, поклонение, значит, фратрии, то есть медведя. Вот, причем не просто медведя, вот, а медведя горного, того самого медведя, который известен нам как пещерный.
1: Вот. Причем тут ведь нужно сразу сказать, извините,
0: поклоняются,
1: что я вас перебиваю, что
0: его зубам.
1: Что нижним. Как раз в той местности, где водится хуэй, вот медведей нет и в помине. То есть это парадоксально. То есть, видимо, где-то, когда-то на какой-то, может быть, картинке, завезенной кем-то, они увидели этого могучего зверя.
0: Да.
1: Или кто-то им рассказал.
0: Раскопали
1: то
0: они.
1: То есть поклонение
0: его.
1: Как бы объекту, с которым даже визуального не было контакта.
0: Это, да, и вот здесь мы наталкиваемся, подходим плавно к такому пережитку, в общем-то, уникальному явлению, которое мы отмечаем, я имею в виду, современных этнографов.
1: Весь мир отмечает это.
0: Да, лишь только у геликов, ульчей и, собственно, у части селькупов это, в общем-то, культ или тотем хобота. Казалось бы, откуда?
1: Простите, северный... вот, извините, что опять первое, но вот, например, ульчей, они же, по-моему, уже все вымерли. Или урбанизировали?
0: Десятки там
1: остались, да?
0: Да, буквально десятки.

0: сетки.
1: Кстати, вот заметьте, парадокс,
0: достаточно.
1: Да? Парадокс. Вот замечательный русский путешественник, вот, которого часто показывают сейчас по телевидению, очень популярный, Гаврила Челухин, вот он как бы так как-то пошутил, что говорит, вот почему вымерли елчей? Потому что, говорит, перестали относиться должным образом к культу хоббита. Я еще думаю, что Гаврила молотит за чепуху. Вот. Потом раз, смотрю уже в авторской программе Яны Пантелеймоновны «Гири» уже, смотрю, показывают это. Вот.
2: Ну, это вообще, да, так сказать, общепризнанный факт. Вообще культ хоббита, он уникален. То есть он в различных формах, он проявляется в той или иной степени. Ну, взять хотя бы даже телефонную трубку. Ведь первоначально форма телефонной трубки, как вы помните, она состояла из двух частей. То есть из, собственно, ушной и, значит, оральной.
1: Не, еще держалого.
2: Да, и третья часть — это подставочка, своего рода столбик. И все, значит, увещевания дизайнеров о том, что вот мы наконец объединили два в одно, ничто иное, как хоббит. Вот присмотритесь к телефонной трубке. Там же два, значит, отверстия: слуховое и, собственно, микрофонное, что соответствует двум ноздрям. Вот, на хоботе. То есть на срезе хобота. Вот. И вообще, с чем связан, собственно, культ хоббита? То есть откуда он взялся? С северноазиатские народы. Отродясь, не было слонов.
1: Извините, но... а вот, да, вот тут же, прошу прощения, но огромную роль, как ни странно, сыграли в этом выходцы из такой народности мальпиги, да, которые, да, у них которые... был культ целиком слона. Вот.
2: Мамонта.
1: А мамонта. И они мигрировали как раз туда и оказались и на Суматре.
2: Правильно.
1: И
2: то есть, там все... они увидели живого мамонта.
1: Да.
2: То есть, ну, правда, уже без шерсти. Так вот, я проговорился, как бы немного раньше времени, не подвел радиослушателей наших. Значит, действительно, при раскопе ям для погребения своих почивших, в общем-то, в родственников, да, селькупами и хантами находились порой целые туши мамонтов, да и, собственно, их народный эпос. Вот, со странным названием «Погильпи». Это эпос хантов, вот, который сохранился до нашего, в общем-то, времени. Вот мы сейчас планируем с Петром Матвеевичем Пором издать, собственно, его в таком удобоваримом русском переводе. Вот он, значит, описывает то, что еще недавние предки, собственно, хантов имели столкновение с мамонтом. И действительно, по последним палеонтологическим исследованиям, вот возраст мамонта, то есть последнего, который ходил по тундре, исчисляется там порядка 5000 лет. То есть не так уж
1: это,
2: давно.
1: Здесь в данном случае Петр Матвеевич Пором имеет в виду, вот, то есть можно ли сопоставить вот тех хантов, о котором вы говорите, с теми людьми, которые сейчас населяют Ханты-Мансийск? То, да, есть потому что недавно совершенно...
2: Нет, Ханты-Мансийск не город только.
1: Ну, понятно, округ, Ханты-Мансийский, да, округ. Просто тот же вот уволенный Томаш Данило как раз недавно вернулся из командировки. Он сейчас работает на НТВ корреспондентом. Вот. И как раз ездил в Ханты-Мансийский округ в каком-то селе, там, в совершенно непонятном, в далеком, без света, без воды, без газа. Он обнаружил просто прямо посреди улицы процессию, которая, в общем-то, ему что-то напомнила. При ближайшем рассмотрении, при копании в памяти, оказалось, что это как раз целиком и полностью культ Погильпи. То есть это парадокс, он это отснял, вот недавно это показывали.
2: Ну да, это культ, это своего рода такое, да, шоу, то есть, ну, сопоставимо
1: типа
2: по размахам с оперой, да.
1: Да, вот, типа,
2: то есть там многоголосое пение, вот один из примеров я могу вам сейчас привести, там издаются звуки вот в русском звучании, такие как эйзи, эйзи или, значит, унху. То есть вот такое горловое пение, да, происходит, да, я, да, просто не в состоянии транскриптировать его, поскольку это достаточно сложно. Вот. Но действительно, значит, одной из основополагающих фигур, вокруг которой сложен эпос Погильпи, и, в общем-то, и есть хобот. То есть вообще, так сказать, в дословном переводе с ханты-мансийского на русский слово «мамонт», оно и значит именно хобот. То есть,
1: да,
2: то,
1: да,
2: есть,
1: да,
2: они,
1: да,
2: не называли слона слоном. То есть даже вот сейчас в виде слона, если вот к цирк к ним Шапито приезжает туда, это достаточно северный регион, то они при виде слона, хочу посмотреть на хобот.
1: Кстати, вот парадоксально, но в греческом древнем этносе вот при раскопках было
2: обнаружено еще... назывался.
1: Да, да. А как бы в переводе с греческого это как мерцательные петели. Парадоксально, но тем не менее.
2: Ну, дело в том, что проникновение греческого, как и латинского, собственно, в медицинский язык, он связан просто с тем, что греки наиболее ранее сложили письменность, как, в общем-то, так сказать, и римляне. Что же касается юкагиров, то с письменностью там, конечно, намного хуже. Вот. Но, тем не менее, вот интересный, кстати, вопрос о письменности юкагиров. То есть те санскритские иероглифы, которыми они пользуются, они целиком основаны на хоботе.
1: Угу.
2: То есть форма хобота... Что-то у вас тут дует очень. Да, продуло у меня. Форма хобота, она, собственно, тем или иным образом, собственно, переносит на бумагу те звуки, которые вообще не между собой применяет юкагиры. Вот, то есть, как я уже вот говорил, и сейчас еще раз хочу отметить, что вообще у коренных народов Северной Азии, подчеркиваю, коренных, вообще, значит, культ хобота и тотем хобот, то есть поклонение ему, они считали, что и все жертвы, собственно, шаман приносил духу хобота, вот, который у алтайцев назывался Эйзи, вот, у, значит, бурят, он проходил под именем Мойе.
1: А у греков мерцательные петели.
2: Да.
1: Кстати, вот, знаете, дело в том, что, как ни парадоксально, культ хобота просочился и к татам. Вот современные молодые таты, они носят как бы даже эти хобота изображения на шее.
2: Ничего парадоксального нет. Вот посмотрите на карту, которая появилась в Каспийском море как раз на рубеже 19-20 веков, когда и сформировалась этнос татов. Что он из себя представляет с высоты птичьего полета, этот ареал побережья Каспийского моря? Да тот же, собственно, хобот, который отделен от черепа слонового
1: животного.
2: Да. И поэтому, естественно, волей-неволей значит, этнос сформировался в период занесения в составление картографических, собственно, атласов.
1: Вот оттуда
2: все. Вот, да, и...
1: Кстати, вы помните доктора Кэти Пелпс, замечательная,
2: конечно, австрийская? Я ее знаю.
1: А, вот она как бы утверждала, что как бы хобот, он напоминает каким-то образом и представителям юкагиры, и татам эмбрион человека. То есть вот да. Хоботовая скрюченность, она как бы по величности эмбриональна, потому что как бы по мнению Кэти Пелпс, человек, когда рождается, он теряет свои эмбриональные вот эти физические формы, распрямляется, да, вот, что противоестественно. Да, потому что, кстати, Кэти Пелпс, она ведь как бы сохранила до самой старости, до 60 лет, она сохранила фигуру эмбриона, и при этом она мать 6 детей и несколько раз была замужем, в том числе за Гуалермо Суалагой, за замечательным исследователем. Ну, это парадоксальная женщина-героиня.
2: Да, да. Тут можно что, так сказать, пояснить, что вот Алара Аганьор, это, в общем-то, выдающийся бразильский этнограф, который также занимался, как ни странно, проблемой хобота.
1: Кстати, я, к сожалению, как он глупо погиб.
2: Ну, полез, да. Собственно, в Титикаку при 30-градусной жаре. Естественно, Титикака — это озеро. Может быть, просто кто-то за
1: радиослушатели не знает. Да. То есть был разрыв полный.
2: Да, перепад температур, значит, ток
1: лопнул, пошел. Лопнул. Да. Человек лопнул.
2: Так вот, что касается все-таки описанию, значит, хобота. Действительно, все похоже на хобот.
1: Будьте здоровы.
2: И тем не менее, как бы... Это не бросалось в глаза. Существует, помимо культа хобота, существует, так сказать, и культ оленя, поскольку...
1: Ну, а вы, простите, насколько я знаю, насколько я интересовался, у юкагира вот олень и хобот, это было одно и то же.
2: Да, да, да. Вот, то есть, но это только у юкагиров, поскольку...
1: Да, у татов уже это были разные совершенно. Да.
2: Вообще, тут надо сказать, что юкагиры, собственно, как этническая группа, обладают наиболее развитым абстрактным мышлением. То есть, как я уже говорил, что все похоже на хобот, это, собственно, я перефразировал название известного из поэмы известного юкагирского, собственно, автора Ай-ы-ы Тойона. То есть...
1: Не читал, но, нет, честно, ну, это хотелось бы.
2: Она, то есть, очень редкая эта рукопись, она была, значит, издана вот в библиотеке.
1: Как много мы вообще лишены, да?
2: Да, вот, да, конечно.
1: Как, с каких прекрасных вообще вещей, да.
2: Да, так вот, значит, вообще юкагирам свойственно, так сказать, отождествлять все явления, все, так сказать, предметы, которые вокруг них с хоботом. То есть, в каждом имени юкагиров тот же вот Ай-ы Тойон, это в переводе на русский, значит, в общем-то, порубленный ножом хоботок. То есть, ну, он действительно, он без руки. Вот, а да. В детстве лишился конечности. Ну, то инвалидность, она вообще свойственна. Потому что техника безопасности у северных народов, она слабо развита. Вот, и таким образом, так сказать, юкагиры, они вот действительно обладают такой абстрактной способностью к абстрактному мышлению, в результате чего они, вот, культ тотем хобота проник буквально вот во все их, собственно, сферы жизни.
1: Простите, вот я просто вспомнил забавную историю, это касательно техники безопасности, которую мне рассказывал тот же известный наш русский путешественник Гаврила Челухин. Она произошла, ну, с...
2: У него, кстати, есть второе имя. Среди тюркских племен он известен как Арсан Дуалай.
1: А, ну, в принципе, да, он же как бы вхож во все вот эти круги.
2: Да.
1: Действительно. Ну, вот он рассказывал, что как бы будучи, наблюдая за жизнью, деятельностью, работой племени Буэй, живущего, собственно, на севере, на достаточно крайнем севере, он увидел такую вещь, как, в общем-то, одного из представителей племени во время, значит, пастбилова, то есть когда они, вот, боднул олень. Вот, и, в общем-то, этот, ну, а смысл в том, что считается человек, боднутый оленем у Буэй, это как бы уже сам бог. То есть
2: пришлось... Ну, это как бы посланец, то есть
1: да, да, шаман. Да, да, дескать, такой. Выбрали его, поэтому как бы вот этот трог
2: отпилили.
1: У них в...
2: Камлач.
1: Да,
2: камлач. Да,
1: в ихнем языке, да. Это как камлач.
2: Камлач.
1: Отпилили, они, говорит, он этот рог прямо вот у оленей головы, и этот человек, вот он как бы ходил с тех пор вот с этим рогом, который торчал из его как бы ягодиц.
2: Да. Да,
1: что это... вообще, конечно, Гаврила смеялся сперва, но, ну, так, естественно...
2: Его прозвали, этого человека, как Лоотхозик.
1: А, вы тоже слышали.
2: Да.
1: Про Лоотхозика, да-да-да.
2: Это известный достаточно пример, но я бы все-таки отнес его к религии лопарей. То есть необходимо вообще остановиться в обзоре,
1: так сказать... На лопарях.
2: Да. Ну, я бы хотел отметить, что вот юкагиры и венки, селькупы, ханты, манси... а также гульти, вот, они относятся все-таки больше к тюркоязычным, все-таки более, да, к северным, да, значит, да, к полинезийским народам, вот, к азиатской расе.
1: Вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте, прежде чем мы перейдем к лопарям и пульче, все-таки, может быть, у наших радиослушателей появились какие-то вопросы, или они что-то хотят уточнить,
2: они по семангам, по
1: кубу, да, да, тут в прямая связь. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать ваши вопросы гостю нашей программы сегодня. Это член, корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
0: Алло.
1: Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да.
3: Собственно, вопрос члену корреспонденту.
1: Угу. Алло.
3: Да-да-да. А вот, простите, является ли Владимир Ильич Ленин, являясь грибом, является ли он шаманом, так сказать, для советского вот народа?
1: Угу.
3: Спасибо
1: за ответ. Спасибо.
2: Да, является. Но только вот я не понял, что-то вы первый сказали. Являясь ли он каким-то... Это, видимо, кличка его подпольная. Нет.
1: Дело в том, что... была одно время такая как бы теория. Вот. Ну, она сейчас не имеет отношения, конечно.
2: Ну, да, действительно, это... каждый более-менее маломальский, так сказать...
1: Массовик-затейник.
2: Да, массовик-затейник. Да. Возьмите, так сказать, ведущего, как я уже говорил, журналиста, ведущего новостейную программу, либо же там какого-либо диджея или еще чего-то. Он... собственно, так или иначе является шаманом.
1: Вот, прошу прощения, Мстислав Хамданович, конкретный пример, вот это закрытие одной целиком такой базитической программы недавней, где все, значит, они столпились, бегали и кричали, звонили друг другу, что мы хотим как бы посмотреть в глаза тому человеку, который нас закрывает, потому что мы такие популярные. Я бы, конечно, хотел еще этому человеку и руку пожать, поскольку тут был прямой шаманизм, причем
2: да,
1: достаточно
2: коллективный,
1: и красная точка убралась.
2: Ну, вообще, вот все знакомые мне шаманы, такой, как вот мой, в общем-то, друг Пахьёлы, то есть он
1: Коми-пермяцкий
2: шаман.
1: Да-да-да, вот. Это легендарная личность. Вот, он, знаете, сейчас... он даже записывает пластинки с классическими музыкантами, вот, например, с оркестром Евгения Федоровича Светлана. Нет,
2: вы путаетесь, Светлана. Я Кьюала его.
1: Нет, совершенно.
2: Ну, что я хочу сказать, все-таки возвращаясь к Пахьёле, значит, он...
1: Именно Пахьёла.
2: Он в последней беседе со мной, он очень пожалел, что не имеет доступа к центральному телевидению и всесоюзному радио, на что я пригласил его посетить со мной столицу. И вот как раз я знаю, что здесь, в общем, достаточно просто попасть на какое-то средство массовой информации, да, дать ему повещать на мир. В общем, потом он посмотрел внимательно телевизор и сказал, что нет мне с ними...
1: Не тягаться по пути.
2: И таким образом, конечно, в свете вот мною сказанного только что, можно назвать Ильича нашего вот шаманом, но я хочу сказать, что вот Юкагиров до сих пор почитают его как Нойду.
1: Mm-hmm.
2: Вот. То есть, а Нойду у них это, собственно, хобот, тот же самый хобот, вот, только облеченный, так сказать, вернее, лишенный вот этой вот верхней, ну, как считать, верхней или нижней вот ямки, в которую, собственно, и
1: вставляется.
2: Вот, да.
1: Вы знаете, вот парадоксальные ведь ситуации. Вот у Юкагира, да, хобот сам по себе действительно это как бы практически божество, символ жизни, как у, у индусов солнце и так далее, да? Или бык вот такой с яйцами.
2: Да.
1: Вот, тогда как если вот посмотреть на хобот так вот, ну, прямо, да?
2: Да,
1: вот,
2: спереди.
1: Спереди, то вот это вот место, которым как бы берется, считается у Юкагира запретно срамным. То есть, как же так вот, как бы в божественном может сочетаться
2: и срамное. На юкагирском, вот, вот этот вот срез, да, пятаковый, которым, собственно,
1: похват происходит.
2: Да, и засос, он называется как интим. То есть, интим вообще слово произошло, оно из юкагирского. Вот, и потом уже распространилось, так сказать, на всю территорию земного шара.
1: То есть отсюда идет эта философия?
2: Конечно, конечно. То, ведь мы многие не знаем значения и происхождения тех или иных слов. Вот, например, слово «Синкевич», оно обозначает у, собственно, угров такое явление, как гроза.
1: Угу. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Вот у меня два вопроса.
1: Говорите.
0: У них знания передаются исключительно устно.
1: Как?
0: Или у них есть какие-нибудь еще...
1: Угу.
0: Способ передачи знаний, ну, типа, знаете, как бы в Латинской Америке есть типа. Вот, поэтому, типа, может быть, что-нибудь. И второе, все-таки, использование галлюциногенов, там, допустим, мухоморов, ну, различных растений.
1: Понятно. Понятно, понятно. Вопрос понятен. Значит, я еще раз, потому что слышно было не очень хорошо, да. Мстислав Хамдамович, радиослушатель, интересовался о способе передачи знаний и опыта вот у Юкагира, я так понял, ну и у всех, у татов, у Симанги, у Кубу, поскольку если у них нет письменности, то как-то должен это вот передаваться. И второй вопрос касался насчет, затрагивал тему галлюциногенов, растущих в лесах, где обитают вот в частности Симанги. Потому что Юкагира там, в общем-то, да, кроме там, снегов там, и прорубей
2: нет,
1: ничего.
2: Нет, есть там один, ну, один транквилизатор, он основан, собственно, на бивне мамонта.
1: Да-да-да, это вот такие чисто ну, уже животные
2: вернемся. Части. Что касается первого, значит, как передается? Ну, очень просто передается. Тоже существуют общинные школы, так сказать, все в складчину учат. Вот, ничего тут, так сказать, нового
1: нету. А письменность как?
2: А вот письменность отсутствует. У них,
1: ну, вот дело в том, что чертежи самолета, вот, они бы утеряли ведь авиацию всю, если, например, вот им отдать сейчас самолеты, сказать.
2: Ну, есть... давайте начнем с того, что братья Райт взлетали без чертежа.
1: Да, ну, все, и на этом же вот. И закончим, да.
2: А что касается все-таки второго вопроса, тут нельзя никак, в общем-то, совокуплять транквилизатор и само понятие шаманства. Да, некоторые шаманы, в частности, Певи. Это, в общем-то, почетный шаман бурят-монгольской области, бурят-монгольского района, прошу прощения. Он применяет транквилизаторы при камлании. Но, среди, так сказать, среди вот общей среды шаманов транквилизаторы не приняты. Поскольку все шаманы, они так или иначе являются нервно-возбудимыми людьми. То есть порой входящими в транс, легко возбуждаемые, им они не нуждаются в каких-либо транквилизаторах, галлюциногенах или еще чему-либо. Они переходят в так называемое, в общем-то, пороговое состояние, то есть в транс, без какой-либо то ни было посторонней помощи. Им не нужно для этого никаких химических веществ. Вот им намного необходимо. Ну,
1: понятно. Тут еще нужно вспомнить как раз печальную участь Томаша Данила, который как бы пытался вот угостить из добрых побуждений представителей Симанги пивом, и в результате мы получили труп, то есть поэтому и уволенного Томаша, поэтому совершенно как бы разные вещи.
2: То, что касается просто населения, конечно,
1: это транквилизатор.
2: Да,
1: безусловно.
2: У Симангов, конечно, присутствуют транквилизаторы, они пьют, в общем-то, носорожью мочу, настоянную там порядка около недели на...
1: Это скорее антираковое заболевание.
2: Нет. Дело в том, что носорог на Суматре, там карликовый носорог обитает, он питается коноплей. И, так сказать, выжимки, пройдя через тело носорога, они... Это алкалоид, который содержится в индийской конопле, он, значит, накапливается, отфильтровывается, очищается, и уже в таком, собственно, разжиженном виде, удобном для потребления, вот, собственно, и в пищу-то и идет.
1: Кстати, вот что касается фильтрации разных жидкостей, то совершенно такой варварский, ну, тем не менее, видимо, очень добротный, что ли, обычай у племени Идзу существует. Это у них же есть у Идзу как бы собственное пиво, то есть это же нельзя назвать транквилизатором пива. Причем оно делается из коры дерева хуэй. Да, из коры местного дерева хуэй, пиво получается такое темное и неотфильтрованное. Так что бы вы думали, значит, его фильтруют через попросту грудничков своих племени, вливают в грудничков пиво, и оно проходит, и вот, попросту говоря, вот через почки отфильтровывается, получается чистый напиток, не потерявший своей, как бы, вот, силы. А поскольку организм грудничка достаточно, в общем-то, еще чист, вот, то тут двоякая польза. Вот отстоя дерева хуэй, которые там образуются, они... В общем, поэтому они такие все и голенастые.
2: Ну, я с своей точки зрения могу что о фильтрации сказать следующее. Вот недавно в Вене проходил конгресс женщин всей земли. И как раз основной темой, которая, значит, обсуждалась с женщинами на этой конгрессе, на этом конгрессе, это было как раз то, с чем, собственно, кормить вот этих вот юных фильтраторов, которых производят на свет упомянутые мной женщины, собственно, своими выделениями, либо же выделениями крупного рогатого скота. Я вам могу сказать, что, собственно, до сих пор к единому мнению они не пришли. Видимо, это связано с тем, что, как говорит мой юкагирский приятель, они не могут найти главного шамана, то есть не знают, кого слушать. То ли это супругу уважаемого мною Клинтона, то ли, в общем-то, Махатму Ганди.
1: То ли вот Хэримапа, собственно говоря. Ну что же, у нас остается совершенно немножечко еще времени. Давайте отдадим его музыке, а после этого продолжим разговор с нашим сегодняшним дорогим гостем. Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси член-корреспондент Всероссийской простите, Российской, ну, это уже не важно, Академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. И речь у нас идет о различных религиозных культах и вещах, которые, в общем-то, происходят в связи с зарождением, перерождением, видоизменением этих культов и религий в том числе. И, в общем-то, так потихонечку мы подобрались к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это тема лопарей и пульчи.
2: Да. Но дело в том, что на сегодняшний день вот лопари, в отличие от татов и симангов, а также некоторых других этнических групп, являются наиболее, как сейчас модно говорить, продвинутыми в плане этнических обособленных групп, которым свойственно наиболее перспективное развитие. Поскольку, как бы мы ни старались и, как бы, так сказать, не занимались охраной вот этих вот редких народов, все равно таты и симанги вымирают. Ничего с этим не поделаешь. Вот. А что же касается лопарей, то у них, в общем-то, наиболее хорошая перспектива на будущее. И можно сказать, что 21 век они войдут широким шагом.
1: А, простите, простите, а не пробовали вы вот все-таки действовать по методу вашего друга, румына Петру Шебеста, то есть заниматься селекционированием, скажем, скрещиванием симанги с вымирающими татами, да? Или, например, скрещиванием ивенков с лопарями?
2: Ну, в общем-то, тут такой термин понятно, не, что нельзя, в пропорциях
1: маленьких, один к 100, чтобы,
2: да. Конечно, да.
1: Да.
2: Но дело в том, что они сами этим занимаются успешно, поскольку, как мы говорили в начале нашей беседы, что была своего рода депортация проведена еще в советское время, и сейчас получены хорошие результаты в акклиматизации татов на Суматре, собственно, и на полуострове Мангышлак симангов. Вот, но все же, значит, лопари, они более подвержены, так сказать, влиянию цивилизации, и что является наиболее примечательным, они впитывают все самое лучшее, что имеется на сегодняшний день. Так, например, у японцев лопари переняли, значит, их прогрессивное веяние, как еда палочками. Теперь в каждой семье саами, то есть это другое название лопарей, более такое...
1: Ну, европейское.
2: Да, поскольку вообще лопари, надо сказать, что они хотя и живут в Северной Азии, но они, в общем-то...
1: В общем, те же финны, в принципе.
2: Да, то есть они, их этнические корни...
1: Поскольку саами и суоми — это одно и то же.
2: Конечно,
1: вот,
2: да.
1: То есть как бы европейцы, называя вот лопарей саами,
2: да, а виола
1: суоми, да, как виола там же. То есть, как бы, то есть, в общем, смысл в том, что лопари — это как бы это и прибалты, это, собственно говоря, и финны, и вот все эти...
2: Да. И недаром даже.
1: Конечно, недаром.
2: Да. Ну, тут я еще хотел бы отметить, что действительно, как мы говорили раньше, у лопарей очень развит культ оленя. То есть, действительно, как мы видим, и на сегодняшний день на гербе Финляндии эти прекрасные оленьи рога. Да и вообще, собственно, скандинавский полуостров, он напоминает бегущего оленя.
1: На латвийском, кстати, тоже олень.
2: Стоит. Да, у них даже на номерных знаках вот отличительные у всех на белом кружке символ буквы, а у них, так сказать, вместо букв, ну, оленей профиль. Ну, да, тут, да, собственно, ничего удивительного, это все как раз вот пережитки тех древних тотемических культов, о которых мы говорили, вот в частности, культ Юкагиру, Хобота. Вот, у лопарей же мы видим культ оленя, то есть на лопарском... Олень-то звучит как луот. То есть луот – хозик, луот – хозяин в дословном переводе. Луот – хозик, охраняет стада, молились ему. Да, да. Вот.
1: Это как бы главное.
2: Дословный текст молитвы звучит как «Луот – хозик, береги наших оленей». Но, значит, помимо основного культа оленей, у них существует еще дух тундры Гафитерак. То есть это строго скандинавское слово.
1: Простите, причем здесь нужно сразу сказать, что Скафендерак как бы дух женского рода.
2: Да. То есть как раз в транскрипции на русский язык в переводе можно перевести как... То есть в русском языке нет дословного перевода. То есть Гафитерак переводится на русский язык как хобот женщина.
1: Женщина-хобот, другими словами.
2: Да, то есть, ну, как бы в русском языке нет слова хобот в женского рода.
1: Ну,
2: то есть,
1: ну,
2: есть такое выражение, как хоботня, но оно не относится.
1: Ну да, к делу. Согласен. А тут как бы вот они придумали, то есть вот сконфендрах назвали. Вот. И было как бы всем понятно, что это женщина, женщина-хобот, считай, хоботня.
4: Да, совершенно верно. Так вот, в связи с тем, что лопари, в общем-то, издавна жили за счет оленей и вот эта вот страсть к строению тюмов из оленей шкур, она, в общем-то, изначально была основана на том, что первоначальные жилища, вот лопари, они вообще были из оленей, то есть они забивались вот в кучу оленей, вот, которые останавливались на ночлег, и тем самым, в общем-то, находили там укрытие, и до сих пор можно увидеть вот оленя, у которого на брюшке, либо же на спинке, достаточно варварским способом, то есть попросту гвоздем прибиты тотемные фигурки, изображение хобота, да, да, это так называемые, так сказать, главные олени, которым в стадии поклоняются, и на которых, собственно, возлагаются функции вот, охраны.
1: Сокращенно, это как бы ЦР сокращенно, то есть царь рогов.
4: Да.
1: Или рога-царь, как вот царь-пушка.
4: Очень так интересен царь-рога, в этом аспекте такое, интересно, такое божество лопарей, как черный хвостатый мец-хозяин. То есть в русском, собственно, славянском, вернее, таком языческом культе можно его отнести к подобию нашего любимого лешего. Вот, то есть лопари ассоциировали хвостатого меца с тем же, с чем мы ассоциируем лешего, который может завести человека чищобу в наказание за какое-нибудь непочтение. Вот, но в то же время это божество является у них как бы, ну, не вредным, а вот именно таким, который как бы может попутать человека, там,
1: ну, покрутить его в полюс. Да.
4: Ну, вроде нашего современного компьютера.
1: То есть из серии, дескать, бес попутал, говорят, вот там славяне, а лопари говорят, вот у нас этот...
4: Мец-хозяин, черный хвостатый.
1: Попутал.
4: Да, вот. Поэтому в этом плане вот наличие нескольких таких основных культов, то есть культ вот... черного хвостатого, как мы говорили, оленей и тому подобных, и в то же время отсутствие культа хобота, который, несомненно, регрессивное явление на сегодняшний день.
1: Конечно,
4: почему, собственно, и вымирает Юкагира.
1: Делает и Куба из-за этого же тоже.
4: Да, и делает лопарей, так сказать, наиболее прогрессивными на сегодняшний день вот малыми народностями, которым еще свойственны языческие какие-то культы.
1: При этом уже собственная текстильная промышленность.
4: Да, безусловно, достаточно.
1: Ну, вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте послушаем телефонные звонки. Может быть, наши радиослушатели хотят что-то уточнить, что-то у вас спросить. Вот именно по теме лопари, по их культам. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю, доктору Потебня, ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я неоднократно вот слушаю передачу вас. Алло.
1: Угу.
5: Естественно, скандал. Вот как вы считаете, проникновение такое, человек, россиянин, лопарем, если будет парен, как это повлияет на него?
1: Спасибо.
4: Ну, я бы хотел сказать, что лопари есть россияне, поскольку в Конституции нашей страны написано, что каждый человек, который родился и проживает в нашей стране, он считается россиянином. То есть в этом контексте можно смело считать, что обращение президента адресовано также к лопарю.
1: Да, совершенно правильно. А результаты этого скрещивания вы видите, ну, повсюду, на улице, в общем-то.
4: Да.
1: То есть ничего там секретного нет. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Да.
6: Доброй ночи. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать вот такой вопрос. Кто есть вот такая малая национальность у нас в Псковской, Ленинградской области, отчасти на востоке Эстонии, Водь? Это все-таки к кому они относятся?
1: Так вы сказали, Водь, да?
6: Водь.
1: Угу, понятно, да. Мы сейчас расскажем об этом, спасибо.
4: Собственно, тут можно как сказать, что это, конечно, народности относятся к финно-угорской группе. То есть первоначально это были...
1: Но только, простите, тут несколько неправильно, не Водь, а если дословно говорить, то Фоть.
4: Не, ну само название у них Нойды.
1: Ноиды, да. Ну, ноиды это как бы... Да.
2: А вот это от того, что просто они селятся вблизи водных каких-то массивов. Вот.
1: Да, да.
2: А, действительно, это, в общем-то, обрусевший подчас, уже не сохранивший своего этноса, такого выдающегося, как у Лопари, либо же у Юкагиров, группа этническая. Но, тем не менее, она имеет право на существование, вот, хотя... Они уже не исповедуют, не поклоняются языческим богам, а, собственно, ну, исповедуют христианство. Ставит, да, то есть, ну, в общем, это практически уже потерявшее свое истинное, так сказать,
1: хотя, лицо. В принципе, несмотря на то, что вот ноиды, они все-таки живут около водных каких-то пространств, они очень замечательные архитекторы. То есть, причем архитекторы там по чугункам, по котелкам, по всяким предметам роскошной вот такой совершенно
2: кухонной утвари. Это связано с тем, что у них был в свое время, почитаем, очень культ кузнеца, поскольку вообще для древнего человека явление перерождения куска породы в кусок металла, оно, в общем-то, было достаточно магическим. Ведь даже недаром у тех же самых якутов была такая пословица, как кузнец и шаман — это из одного гнезда, в общем-то, яйца. Вот. И действительно это так, поскольку, ну, по ихним, естественно, поверьям, у них считалось также, что кузнец может убить шамана. Вот. Сверхъестественным способом, то есть наслав на него порчу, либо же, так сказать, не физически убить, а каким-то таким образом.
1: Загадочным.
2: Да, загадочным, да. Но в то же время шаман кузнеца убить не может. И вот как раз у ноидов это проявилось вот наиболее ярко, и поэтому со временем они как раз стали заниматься как основным своим ремеслом, вот кузнечным производством. Мы даже вот я вам могу сказать, что в Донбассе седьмая домна была целиком, собственно, фундамент и основание были целиком отлиты, в общем-то, вот, ноидской бригадой.
1: Тут нужно сказать, вахтовой. С какой целью это делалось. То есть как бы как раз с целью сохранения популяции ноидов.
2: Да, поскольку зарплатка.
1: Да, и как бы культивирование у них все-таки технических инженерных навыков.
2: Безусловно, то есть внедрение цивилизации.
1: А, ну что же, еще один телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Я хотел... Алло.
1: Да-да-да.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я хотел бы спросить, вот Стесан Хандамович, вот да. Вам не кажется, что вот сейчас Александр Лаевский вот возьмет сейчас тему вот малочисленных народов, то есть он их сейчас унизит, у него там вьетнамец играл на арфе и так далее.
2: Простите, мы их не унижаем.
7: Нет,
2: мы пытаемся донести, знаете, радиослушателям просто... истинные качества, ценные порой.
7: Просто вот вьетнамец играл на арфе, вот
2: последний. Но вьетнамцы не так уж и малочисленны, вы не правы здесь, я с вами не согласен.
1: К тому же, тут еще нужно сказать...
7: В России довольно-таки униженные.
1: Нет, вот хочу сказать в защиту все-таки вьетнамцев, и если вы увлекаетесь вообще классической музыкой, занимаетесь, как-то ей интересуетесь, то вы наверняка слышали пластинки...
7: Я люблю вашу группу очень.
1: На самом деле, Нго Динь Зьем есть такой замечательный вьетнамский арфист, действительно, так что это реальная совершенно ситуация. Что касается того, что здесь они унижены, сильно сомневаюсь, достаточно посмотреть сводки криминальной хроники.
7: Спасибо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Скажите, пожалуйста, а когда прозвучит обещанная песня?
1: А вы имеете в виду горловое пение?
8: Да.
1: Угу. Но дело в том, да, спасибо, песня обязательно прозвучит. Вот, просто наш латвийский друг, а я чуть было не за... Нет, это другой у нас друг, да. Собирается с мыслью, ведь я немножко объясню, почему вот у, там, у татов, да, у прочих, вот получается такое горловое бульканье, побулька. Дело в том, что тут особым все-таки образом устроен кадык и не мышцы, совсем, приводящие. Но это одно из объяснений.
2: Дело в том, что это действительно одно из объяснений, но присутствует там изменение формы горловых мышц, совершенно с вами согласен. Но чем оно объясняется?
1: Не понимаю.
2: Исключительно степно-пустынной территориальной заселенности этой группировки, поскольку известно, что среднее количество пыли, пропускаемое через себя человеком среднерусской, в общем-то, возвышенности, составляет приблизительно килограмм в месяц. Вот, у жителей Калмыцкой степи, либо же казахского плоскогорья, оно составляет порядка 15-20 килограмм. Естественно, такое количество пыли и мелких песчинок, оно не может безболезненно вводиться организмом, и часть его осаждается.
1: Да, на горлоглотке, да.
2: Вот, и естественно, вот этот резонанс вот этих вот камешков, мелких пылинок, которые у пожилых казахов порой, значит, превращаются в такие своего рода сталактиты горловые, которые принимаются европейскими отоларингологами за просто какие-то, значит, глоточные зубы. Вот, они не могли долгое время их идентифицировать. Вот на самом деле и служат этим резонатором для такого вот забатого пения.
1: Ну, может быть, вы уже готовы. Может быть, как бы мы попробуем все-таки. Сейчас, как бы, ну, конечно, в меру своих европейских все-таки способностей, как бы член и доктор нам исполнит эту песню.
2: Ну, я хочу сказать, что это будет в русском переводе песня на найцах.

0: И сегодня у нас в гостях директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия», доктор Вероника Николаевна Гречиха. С ней пришел философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков. И также зарубежный теперь уже гость, к сожалению, поскольку введены давно визы и выводить никак не собираются, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслов Фердинандович Карданчик. А в силу отсутствия у нас, как я уже говорил, пейджера, кстати, вы можете сейчас смело собраться, поехать и оплатить наш абонент. Вы его знаете, это будет, так скажем, хорошая спонсорская помощь. А можете не оплачивать. Это, в общем-то, мне лично безразлично. Но, тем не менее, я рад приветствовать наших гостей сегодня в студии. Здравствуйте, мои уважаемые, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И я прежде всего хотел спросить вас. Вот скажите, пожалуйста, на взгляд каждого из вас, почему происходит следующий феномен? То есть, скажем, женщина-врач, женщина-механик, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот я думаю, что, может быть, начать все-таки с вас, Вероника Николаевна, поскольку я так вижу, что вы единственная среди нас женщина. Вы, кстати, не обижайтесь, что вот вас ощупали так на входе, это теперь всех. Потому что когда слишком много приходит их, то, в общем-то, мы стараемся как-то обезопасить. У нас должно быть все пропорционально. Вот вы поэтому. Ну, я вижу, вы не обиделись. Да, ну так что, ваше мнение на этот?
2: Ну, во-первых, Саш, можно вас сразу называть на «ты»?
0: Ну, нет.
2: Это будет мне как-то Нет? А как ваше отчество, Саш? Потому что вы меня по отчеству называете, а
0: меня,
2: вашего я не знаю.
0: А вы меня называете просто Александр. Мне это будет
2: хорошо,
0: приятно.
2: Александр.
0: Потому что, ну, все-таки, простите, вы уже женщина зрелая, в годах.
2: Я вот, бы даже
0: я
2: сказала,
0: не потому,
2: в летах,
0: что вы, понимаете, да. Когда мы будем выходить вот туда и заниматься разгрузкой всяких предметов, я надеюсь, вы поможете мне, да, все присутствующие здесь. Там, естественно, мы будем на «ты», там, дескать, и «ты», подними молоток. А здесь нам новая установка пришла, что все должны быть в эфире. Даже если сюда придет мой папа, я и то должного буду называть на «вы».
2: Ну, вы знаете, Саша, вы мне сказали, то есть вы меня спросили про феномен. Женщина-механик, да, женщина-певица и так далее. Феномен только один. Все они рожают, вы знаете, и после вот этого их состояния их приходится очень долго выводить. Вот поэтому мы и организовали наш центр. Причем выводим мы из послеродового состояния женщин разными способами. В частности, привлекаем творческих личностей. Вот как, например, Дмитрия Спартаковича. В общем, мы его нашли совершенно случайно на улице, в переходе. Он стоял очень-очень грустный.
0: Мокрый,
2: и что-то
0: я помню,
2: там тихонько наигрывал на гитаре. Никто ничего не мог понять, но вот сама атмосфера и вот грустные глаза Дмитрия Спартаковича нам понравились. И мы пригласили его в наш центр на совсем небольшую зарплату, но даже это ему помогло, потому что, ну, вы понимаете, что может сделать философ в этой жизни?
0: Ну, вот я думаю, нашей, что, да? Что поскольку что может... мы все-таки все здесь собрались, чтобы вести прямой, честный, откровенный разговор, то уж, уважаемая Вероника Николаевна, давайте откроем нашим радиослушателям правду, что Дмитрий Спартакович, в общем-то, работает в вашем центре даже не за зарплату, а просто, как говорится, за харчи.
3: Да, в самом деле сейчас в кино очень трудно, и сценарии практически не продаются, их просто никто не заказывает. А мое призвание писать большие вещи, а не какие-нибудь телевизионные передачи. Поэтому, по крайней мере, в вашем центре неплохая кухня.
2: И женщины кормят. Тоже, Дмитрий Спартакович.
3: Ну, женщины. Видите ли, женщины в послеродовой период, у них достаточно такой обидчивый, сложный характер, и как-то их воспринимать даже как женщин немножко тяжело.
0: Тяжело, да. Тяжело. У нас тоже, вы знаете, недавно одна сотрудница родила здесь, и практически был выделен такой, ну, как элемент, скажем, интерьера, проблесковый маячок от батарейки, который видно издалека, чтобы сотрудники успевали, знаете, как в тюрьме, мне пришлось провести там несколько лет, прижиматься к стене попросту, чтобы как-то не травмировать ее, потому что самые неожиданные действия могут происходить. Вот я, кстати, знаю, что Вероника Николаевна, как женщина очень умная уже в годах, вот, она интуитивно, видимо, прочувствовала вот силу воздействия именно вас, Дмитрий Спартакович, на таких женщин. Мы обязательно дождемся сегодня 12-ти, наша беременная, вот экс-беременная появится, и мы выставим вас, так скажем, один на один. То есть, ну, и скажите сразу, вот прям вот перед всей Москвой будете бодаться с ней или все-таки тоже к стеночке?
3: Ну, я, может быть, попытаюсь. Надо взглянуть ей в глаза прежде всего.
0: Вообще-то... Можно не успеть. А по фотографии, на фотографиях она совсем другая.
3: Ну, я не знаю, мне трудно сейчас. Это надо все-таки глядеть на личность. Так просто этого не скажешь.
2: Александр, извините, но вы тут не совсем правы. Дело в том, что Дмитрий Спартакович воздействует на женщин не сам по себе, а творчеством. Это две разных вещи.
3: Нет, ну зачем же меня так обижать? Сам по себе, в общем, тоже творчество творчеством, а...
2: Женщинка, Дмитрий Спартакович, вы будете отлучены от кухни, если будете вот так сам по себе, а не творчеством, воздействовать в нашем центре.
0: Вероника Николаевна, я вижу, вот до чего жесткое все-таки, да, руководство. Но, с другой стороны, не будь вас, не было бы, в общем-то, вашего центра. Практически я знаю, что раньше там было это мясокомбинат, кстати. Вы как-то так умело, в общем-то, выгнали его оттуда и изжили. Причем даже не позволили им туши вывезти. Вот все эти туши, они там, я знаю, год вообще лежали уже. Женщины поступать стали первые. И тут же туши, и, в общем-то, перекрутились таким образом, попросту говоря. Это очень хороший административный дар. Я думаю, что вот на следующих каких-нибудь выборах мы вас выберем главным интендантом нашей радиостанции, вот, Вероника Николаевна. Вот в этом смысле, да. Но, вы знаете, у нас сидит очень молчаливый наш чешский друг Потапка, по-доброму так мы зовем наших чешских друзей. Ну, про кого еще могут сказать? Потапка, ну, как скажем, про немцев Ганса.
1: Только про нас.
0: Да, только про чехов, да. Чеслав Фердинандович, скажите, пожалуйста, а у вас какие все-таки основные проблемы? Вот есть ли у вас, например, скажем так, Потапка, вот чешский, который тоже каким-то образом воздействует на вот, экс-беременных своими песнями, творчеством, массаж может быть делать, потому что у нас специальный человек, причем парадоксальный. Дело в том, что у него одна рука всегда вверх поднята. Его так переклинило однажды, он нагнулся, что-то поднял, одна рука всегда вверх. А вторую она очень обильно массажирует. Единственное, он еще и не гнется. И поэтому его приходится самим женщинам проносить в массажную, переворачивая, в общем-то, горизонтально. Вперед этой рукой пронесут. Это был случай смешной в связи с этим. Его, значит, вносили сюда в массажную. Одна женщина стирала белье и подумала, что это сушилка. Ему на эту руку повесили. Его поставили. Белье все упало ему на лицо, и он в результате отмассажировал нашего тут главного самого, после чего он сказал, я больше главным редактором работать не буду, и свою кандидатуру отвел. Ну, извините, что-то это я все...
1: Да. Ну, у нас сейчас в Чехии несколько другие проблемы. У нас не так широко празднуется тот праздник, который уже наступил в Москве. И в связи с этим и проблемы женщин, они более узкие, и не всегда даже передовой пражский ученый, которым я являюсь, может вот так запросто в прямом эфире поговорить не то что о послеродовых, но и о родовых, собственно, переживаниях женщины. И очень рад этой представившейся мне возможности, поскольку через спутник и на моей родине можно принимать эту станцию, поговорить здесь, высказать наболевшее, потому что действительно послеродовая реабилитация женщины, хотя, собственно, роды являются основным мероприятием, к которому она, в общем-то, всю жизнь свою готовится.
0: Извините, да, Чеслав Фердинандович, я бывал в предместе Праги, это, скажем так, персональный родильный дом семейства карданчиков, вот, где рождают, да, в общем-то, свой. Все карданчики. И меня пустили туда, ну, прям мне было очень приятно, и ваш вот личный акушер, ну, не ваш, а ваш...
1: Семейный.
0: Да, ваш.
1: Причем дело в том, причем, что
0: вот, интересно, а скажите, а почему у вашей супруги традиции. Имя такое странное, Суздаль? То есть Суздаль Фердинандовна тоже. Во-первых, вы что, это, в общем-то, брат и сестра, хотел я узнать? Или как-то...
1: Нет, вот... дело в том, что в Чехии существует обычай, по которому имя отцов новобрачных должно быть идентичным. Это делается, собственно, ну, это такое старое поверье. Оно в основном в Западной Чехии, откуда я, собственно, и родом, из-под
0: Брно. Видно, кстати, по прическе, по нижним челюстям мощно.
1: Да, ну вот не еще некоторые антропологи выделяют по надбровной дуге. Ну, ничего, что вы их не заметили, в смысле, их отличия. Так вот, что касается отчества. И уважающий себя род не выдаст замуж, значит, невесту за жениха, у которого имя отца которого не будет соответствовать имени невесты, поскольку род будет вот только в этом случае признан вот таким вот почтенным.
0: Ну, правильно, то есть получается,
1: таким вот, собственно, там, к которому я и принадлежу.
0: Павел первый, Павел второй, Павел третий.
1: Да. А вот нет, я ее зовут, вернусь, потому что ну мы же все братья славяне. И любимая песня, собственно, Карла Гота была на эту тему, если вы помните.
0: Вологда, он пел. А скажите, ну сейчас мы хотелось бы вернуться в вашу, вот скажем так, персональную родильню. А когда вот Суздаль уже, значит, родилась, а как говорится, когда прошел уже он, и ваша, в общем-то, персональная эта акушерка воскликнула. Бутончик раскрылся. То есть я понял, что по вашей религии, по чешской, вот практически момент, значит, выкида плода, вот там вытаскивание его сравнимо с цветением, в общем-то, тушки. То есть это после этого, в общем-то, можно срубить ее и пожарить.
1: Нет,
0: шашлык
1: просто,
0: на ней.
1: Просто дело,
0: ну, если взять дерево, если сравнить дерево и женщину, понимаете, о чем?
1: Нет, дело в том, что просто вы немного ошиблись. Бутончик — это фамилия, так называемая, Дворецкого, который обслуживает это.
0: Все-таки я со своим поэтическим мышлением.
1: Да, у нас, когда происходит процесс родов, в чешском языке это звучит приблизительно так же, как в русском. То есть звучит как «бжечик роджил».
0: А, знакомо. Это значит, быть, я переведу, можно я переведу?
1: Да.
0: Значит, Суздаль у вас мальчик. Понятно. Ну что же, я вот думаю, может быть, Дмитрий Спартакович, если вы как-то не против, может быть, вы споете нам какую-нибудь из своих песен. Причем я бы хотел вас попросить, вот представьте себе, сколько сейчас, значит, их ездит в автомобиле и слушает нас. Их, это я имею в виду, вот не экс-беременных, а беременных, которые вот-вот-вот-вот, даже наверняка, я думаю, по теории вероятности наш, хотя бы одна, а может быть и больше женщин, которые вот на грани, сейчас чуть дернешь ее, раз, и она уже мама, как Суздаль, да, вот, слушают. Вот они, естественно, в тревоге из-за этого. Там, водитель, понимаете, пьяный. Милиционеры говорят, подарите нашим женам 50 тысяч, мы не для себя, не корысти ради. Ее, значит, на заднем сиденье пучат, музыка громко, накурена. Москвич 4121 где-то за окном мелькает, представляете, да, и состояние, скажем так, вот этой колбочки человеческой жизни. Вот что бы вы могли такой женщине исполнить, какую песню, чтобы ее эмоционально разгрузить все-таки?
3: Ну, мне трудно сейчас представить. Здесь вот звучит музыка Моцарта. Может быть, она сама по себе как-то поможет нашим женщинам. Но вы знаете, что я хочу сказать? Вот особенно во время родовых схваток женщины часто говорят о

0: праздник прав женщин. Если мы вспомним Клару Цеткин, то вполне уважаемая женщина. Женщины должны иметь свои права. В Ирландии они таких не имеют. И вот, у нас существует целая сеть врачебных заведений, которые, в общем, это право реализуют. И у меня
1: Извините, я немножко перейду, как вы относитесь вот к этому действию, которое прошло вот прошлой весной, по-моему, в Чехии называлось это действие «Пражские весны».
2: Вот. Весла. Называется «Пражские весла».
1: То есть там это... выбирали не лучшую девушку, там фотомодель красивую, да, также не мать героиню. То есть, потому что у нас проводился тут недавно в Смоленске конкурс матерей героинь. Название «Мать Моржиха». Победила Гонриетта Варфоломеевна наша, как ни странно. Она теперь мать Моржиха, у нее есть значок. А там у них в Чехии проводился конкурс женщины, у которых наибольшее количество абортов было. И победила, по-моему, Задвижка Стрелкова. Молодая, в общем-то, чешская сотрудница текстильной фабрики по пошиву, по изготовлению шнурков.
2: Кстати, да, только ее пани Задвижка Стрелкова.
1: Ой, прошу прощения, пани, да. То есть такой.
2: Ну, у нас вообще тоже в Чехии аборты религиозной части общества тоже запрещены, но...
1: Но делают все.
2: 41 год коммунизма дал свои плоды. Да.
1: Вот что вы думаете, Дмитрий Спартакович?
0: Ну, я впервые слышу о таком вообще. Но вообще инициатива, это очень похвально, что проводятся такие конкурсы, потому что я думаю, что, в общем-то, эти операции тоже заслуживают уважения. Часто женщины реализуют этим свои права, и это безусловно. Но я хотел все-таки, раз мы уж перешли к песням, спеть песню. Она как раз посвящена гинекологическому отделению, как ни странно. Ну, много, в общем, песни все о любви, о женщинах. И вот это тоже такое маленькое посвящение, так сказать, дань работникам медицинским, которые несут на себе такой тяжкий крест. В перечне услуг для населения у него особенная роль. Это золотое отделение –

и токсикоз. Все болезни, говорят, от нервов. Ну а это, сударь, от чего-с? Доктор, ты записываешь что-то, в важности работы убежден. Доктор.

0: И скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, как часто вообще вот женщины в центре реабилитации Лилии просят вас исполнить именно эту песню? И было ли так, что, например, вдруг какая-нибудь вот роженица вдруг вскакивает с постели, создает из одеяла тюрбан и начинает прям весело прыгать, резвиться по комнате? То есть какие-нибудь, скажем так, аномальные реакции на вот это произведение доводилось ли вам наблюдать?
1: Вы знаете, женщины очень трепетно относятся к врачам-гинекологам. Не обязательно это Минс, часто это бывает и Фельдман, Ваксман, Пасман. Но у нас много очень врачей, и они буквально по-родственному к ним относятся. Ну и врачи, соответственно, относятся к ним по-родственному. Чаще они, я даже не побоюсь этого слова, плачут, слыша эту песню, вспоминая вот этих близких людей, и, может быть, даже жалея, что вовремя к ним не обратились. Но это уже как бы психологический аспект. Я в некотором роде занимаюсь социологией. Это совсем другое. Это...

0: это более точно.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, вот социология очень интересует всех наших слушателей, зрителей тоже. Вот как вы считаете, возраст нынче рожениц стал моложе средний или все-таки он находится за рубежом 40, как это было в военные годы? Рожали в основном после 40, до 30 считалось рано.
0: Да нет, сейчас возраст рожениц очень снизился, и очень часто, скажем, 35-летние люди становятся, ну это ничего, что я женщин называю людьми, да, становятся уже не только матерями, но даже бабушками порой. Угу, вот настолько снизился, в общем, возраст рожениц.
1: А скажите, пожалуйста, рацион питания все-таки в вашем центре, ну, это, видимо, уже вопрос к Веронике Николаевне Гречих и, конечно же, к Чеслову Фердинандовичу Карданчику. Ведь дело в том, что они, находясь вот у вас в центре, да, они уже прошли вот это межрамье, называемое родами, да? А вот до этого ведь тоже нужна какая-то отдельная реабилитация. А в реабилитацию, естественно, под реабилитацию мы понимаем и пищу. Немножечко знаю, скажем, даже очень хорошо чешскую пищу. Я знаю, что, например, вы, Чеслав Фердинандович, ну просто-таки насильно через воронку, свернутую из газет, запихиваете вот будущим роженицам недожаренные кнедлики, поскольку вам кажется, что это, ну, вернее, не то, что кажется, вы считаете, что это укрепит в них, в будущих, значит, их грудниках чувство патриотизма и любовь к Вацлавской площади. Тогда как, например, вот я видел, не думаю, не открою, большой очень секрет, в реабилитационном центре Вероники Николаевны, в общем-то, происходилось это ранее, то есть центр очень старый, весь рацион питания экс-рожениц, будущих рожениц производился именно под гимн Советского Союза, вот, или под речь, скажем, политического лидера на этот момент. Вот кнедлики — это ведь как бы знамя, даже вот чешское знамя — это и есть кнедлики, собственно говоря. Что вы думаете нарисовано на чешском знамени? Кто сейчас вспомнит чешский флаг?
2: Я. На чешском флаге нарисовано, вернее, он состоит из тех же цветов, что и российский, но геометрическая фигура на нем изображена несколько другая. Это такой треугольный кнедлик, окруженный двумя полосками белого и красного цвета. А что касается воронки, действительно, потому что не всегда удается внушить роженице, что кнедлик в данном случае это лекарство, а не какой-то пищевой продукт. Что же касается его формы, то в профиль, вернее, срез кнедлика практически срез эмбриона, и тем самым забивая, вернее, давая заглотнуть нашей пациентке до 20-30 таких срезов эмбриона, мы даем организму понять, что, собственно, его ждет впереди, и каким-то образом подготовиться к появлению на свет, вот, исторжению из себя, собственно говоря, плодового тела.
3: А у нас, Александр, вот если кнедлик является таким патриотическим символом Чехии, то что у нас является патриотическим символом? Естественно, алкоголь. И, как известно, русский народ пьет или с горя, там, от отчаяния, или от большого веселья. У нас роженицы ощущают и то, и другое. Поэтому, как, в общем, сейчас стало известно, 4-5 стаканов вина каждый день просто не повредит. Поэтому у нас в рацион входит алкоголь обязательно. Причем, когда к нам поступают женщины, мы все время проводим такое исследование. Вот, кстати, Дмитрий Спартакович это все как социолог записывает. Кто любит покрепче, кто любит белое вино, кто красное и так далее. Они все получают, чтобы вот чувствовали себя они хорошо. Потому что, знаете, иногда так бывает. Некоторые женщины после родов вдруг приходят к нам и говорят: «А зачем я это сделала?» Представляете? Вот вспоминают как раз Минцев, Пасманов, Фельдманов, которым не попали вовремя. Или попали, но не сделали правильный выбор.
1: Вы знаете, я помню, даже были случаи, попросту говоря, полного самоуничтожения. То есть они худели-худели, сгорали на глазах. Это, к примеру, София Иванова, наша замечательная спортсменка, метательница дисков.
3: Так у нее все рассосалось, само собой.
1: Все рассосалось, естественно. Она очень переживала. Она так ее не смогли вытащить из транса. Но это ведь происходило года в 75-м году, да, она была, заняла Кубок мира по метанию дисков. Вот. А, по-моему, в 78-м уже она, значит, стала беременной. Значит, откинула, значит, эту ветвь. И после этого все, угасло на глазах. Кстати, вот скажите, пожалуйста, Вероника Николаевна, как вы считаете, будь в то время в пользовании Софии, вот, в общем-то, ваш центр, смогли бы вы ее каким-то образом наполнить снова соками этими?
3: Вы знаете, я думаю, что смогла бы. Я смогла бы ее убедить, что то, что у нее рассосалось, это все к лучшему. Потому что это не первый раз, не последний, да как угодно. Вообще, на самом деле, вот честно я вам скажу, я никогда бы не создала этот центр, если бы сама для себя не решила и сама не понимала бы, что дети, это, в общем, ну, это не очень хорошо, честно говоря. Потому что они питаются соками матери, они отбирают очень много у женщины. То есть там портятся губы, зубы, голова, грудь, шея, ноги.
2: Нервы.
3: И так далее.
2: Позволю, все-таки
3: все,
2: я себе не
3: все разваливается.
2: С вами.
3: Ну, давайте поспорим. Давайте, может быть, чуть-чуть это по-другому.
2: Не будь я председатель пастеровского общества города Праги, если бы я не возразил вам. Вот тут я хочу как раз заострить внимание на коренном разногласии наших двух школ. Наша, моя, вернее, пастеровская школа как раз и стоит своими корнями на том, что, вот как вы сейчас сказали, он высасывает из нее все соки. Да нет, он всего-навсего берет то лишнее, что природа вложила в женщину, дабы она отдала в процессе беременности своему, собственно говоря, плоду.
3: А как зубы могут быть лишними?
2: Ну, дело в том, что после чернобыльской трагедии, которая и Чехию слегка задела, зубы выпадали, даже мы проводили вот исследования в Будеевицких лесах, даже у сотен и тысяч хомяков выпадали зубы. И бедные животные остались попросту без корма. Поэтому, видимо, это последствия все-таки какой-то глобальной радиоактивной катастрофы.
4: Но
2: которая
4: они ведь не
2: произошла.
4: Были беременны, насколько я понимаю.
2: Сурки?
4: Хомяки.
2: Да,
4: еще
2: безусловно. А сейчас вот посмотрите, вот остановите любого прохожего на Вацлавской площади, и вы не досчитаетесь одного-двух зубов. Причем не все они будут женщины. А я же все-таки хотел еще больше изложить свою позицию, опираясь опять же на учение старины Пастера, и все-таки выразить мнение свое в том, что вот как вы сказали, недостатки, которые проявляются после беременности, как то там грудь уменьшается, зубы расшатываются, волосы выпадают. Все дело в том, что от природы женщине дано какое-то количество энергии, которое она должна тратить на себя и на своего ребенка, поскольку уж природа наделила ее таким вот даром вынашивания. Поэтому и эту энергию надо разумно расходовать. Вот мы, так сказать, основываясь на учениях Пастера, в результате своей деятельности добиваемся разумного расходования вот этой вот энергии. И у нас после родов женщина не то чтобы даже реабилитируется, а она скорее подзаряжается. То есть это как вот аккумулятор для автомобиля, который можно разрядить неумным включением стартера на очень продолжительное время. Или же подсоединить его к одной маленькой лампочке, которая будет светиться несколько суток.
1: В кармане у сторожа. А сторож в это время будет находиться в темном сарае.
2: То есть мы вообще сейчас практикуем в Праге месячную беременность, то есть после зачатия где-то через в течение месяца женщина носит себе эмбрион, как только происходит вот это вот, наступает пятая неделя, мы его искусственно извлекаем, и уже окончательное донашивание проходит в пробирке. Это наиболее передовой метод, и тем самым вот этим методом мы помогаем женщине сохранить свою энергетику, в общем-то, на высоком уровне даже в пожилом возрасте.
1: Может быть, есть у наших гостей тоже какие-то дополнения? Вот я вижу, Дмитрий Спартакович.
5: Да, тоже я хотел бы сказать несколько слов со своей точки зрения. Я действительно веду учет того, что потребляют роженицы с кухни, из наших подвалов, погребов, так сказать. Ну вот тут Вероника Николаевна говорила о винах. Ну, это не совсем верно. Некоторые предпочитают вина, да, есть, но это в основном лица кавказской национальности. А если уж говорить о патриотизме, то наши предпочитают в основном пиво с водкой. Ну, это и понятно. У нас, в общем, самый начитанный народ. Ну, вы помните наверняка шекспировскую историческую хронику «Генрих IV». «Тебя зачал я, сын, когда напился водки с пивом», говорит Генрих IV Генриху V, его сыну. Сынули, да, да, да. Сыну. И вот что я... Может быть, это именно то, что женщинам не хватает. У них бы не выпадывали зубы, волосы и глаза. Извините.
2: Ну, самый тяжелый случай был зарегистрирован в Братиславе в 49-м году. Там отпали уши.
5: Да? Но об этом я не слышал. Я имел в виду просто потерю зрения в данном случае. Вот если бы дополнялось это соответствующими продуктами, то, я думаю, все бы было хорошо без...

0: А я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия» доктор Вероника Николаевна Гречиха, также философ и сценарист Дмитрий Спартакович Воронков, который по совместительству помогает, в общем-то, в этом центре женщинам оксниться, дескать, прийти в себя. Ну и, конечно, зарубежный гость, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслав Фердинандович Карданчик. И хотелось бы узнать ваше мнение всех троих на такую тему, ведь мы представляем себе, да, там, реабилитация, как само собой существующее понятие, да, но, может быть, нужно было бы организовать сперва центр по подготовке, скажем, к родам, да, если эти центры по подготовке к родам бы хорошо работали, то и не нужно было реабилитировать, как говорится, что имеем, не храним, потеряли, плачем, с позволения сказать.
1: Потерявши.
0: Да, извините, именно
1: да,
0: так он написал Данте.
1: Вы знаете, я могу сказать, что я пошла даже дальше.
0: Нет, вы тут будьте, сейчас у нас еще впереди.
1: Вы правильно сказали о том, что, видимо, потому как происходит реабилитация, подготовка велась неправильно.
0: Да.
1: Так вот, я пошла почему дальше? Потому что я поняла, что до подготовки еще должен быть какой-то естественный отбор. И вот я сейчас правительство даже написала цедульку такую большую, в которой сказано о том, что женщины перед тем, как забеременеть, должны проходить в каком-то центре. Я, правда, не придумала еще ему имя, но наверняка знаю, что я буду тоже этим заниматься.
0: Почему будем назвать центр, извиняюсь, что я вас перебиваю, например, «Мамочка»?
1: Нет.
0: Извините.
1: До этого еще далеко, Саш.
0: Простите.
1: Да,
0: да. Будущая мамочка, а?
1: Значит, в моей цедульке изложены факторы, которые позволяют женщинам забеременеть. Как то параметры, там, во-первых, головного мозга, потом размеры головы, размеры таза, размеры талии и эластичность кожи, потому что она же напрягается во время беременности.
0: Параметры телесного болвана.
1: Да, да. Вот. Ну, а также там различные умственные тесты на IQ, потому что рождается же много очень детей, не только с какими-то физическими недостатками, но и с умственными какими-то отклонениями. Естественно, это все зависит от будущих родителей. Значит, должен быть естественный отбор как мамаш, так и папаш, естественно. В этот центр должны приходить и отцы также. И они, у них несколько другие тесты будут. Я пока вот о них умолчу. Вы же понимаете, ноу-хау там и так далее. Украдут еще. Вот. Хотя цедулька написана, но еще не отослана в правительство. Я вот над ней работаю.
0: Вот, кстати, тоже ведь обидный парадокс. Например, на всех вокзалах есть, да, комната матери и ребенка, а комната отцы нет. Бывало, там подходишь, говоришь, извините, а где у вас комната отца? Вот идите туда, и там, в общем-то, и отольете, говорит грубо милиционер. То есть обидно, обидно нам получается. То есть получается, как бы их отделяют. И еще заметьте, вот интересный случай. К примеру, как только в семье появляется грудничок, то сразу огромное количество базитирующих женщин говорят про себя и про своего грудничка «мы». То есть мы идем кататься, мы идем кушать, мы сегодня хорошо покакали, у нас сегодня хороший канат. Тем самым как бы создавая такую сепаратистскую коалицию против мужчины в доме. Вот это ли не плохой результат вот, ну и вашей в том числе реабилитационной работы?
1: Нет, вы знаете, когда женщина говорит «мы», я думаю, что она имеет в виду и отца тоже. И мне кажется, что это делается все комплексно.
0: Она отцу говорит очень часто. Это просто мне пишут молодые отцы письма. Говорят, типа, моя сегодня сказала, беря грудничка, мы уходим к маме. Это же она не говорит, что и он уходит. Нет, я имею в виду именно вот коалицию.
1: Ну, я имела в виду, отправление естественных потребностей. Если она говорит «мы покакали», то почему бы и молодому папе в это время тоже не покакать? Тем более у нас раздельные санузлы, можно воспользоваться как ванной, так раковиной, и так и унитазом. То есть втроем они все могут...
0: А вот, к примеру, случай из жизни, реально одна молодая мама, успешно провели ему реабилитацию, то есть она, в общем-то, вообще не понимает, что с ней произошло до сих пор. В общем, как девчушка прямо, вот, никакой, скажем так, ответственности визуальной нет, тем не менее, как-то умудряется там ему там это пропихивать, там котлеты растолченные, вилки, в общем, растет просто богатырь, пятерня. Просто говорю, ну, она вот однажды идет, гуляет во дворике своего дома, вдруг, значит, подходит к ней, значит, другая базетка, там, значит, тоже в коляске у него, значит, лежит, подходит и говорит, как вы сегодня покакали? Вот, а эта вот, которая не базетка, она так аж попой на снег сняла, села. Поскольку она, как человек разумный, естественно, воспринимает, что это к ней обращается другая женщина. Очень странный лесбийский подход. Потом говорила мне, кстати, ваша тезка Вероника, да. Не буду называть ее фамилию, это известная певица. Вот, так я имею в виду, опять же, о том, что, согласитесь, факт об обществлении себя с грудничком, он существует. И нет ли как раз желаний и стремлений в социальном плане?
2: Да, я хочу тоже это подтвердить, безусловно, существует, потому что женщина про себя и ребенка говорит «мы». Ну, нет, бывает, конечно, случаи, когда она сюда причисляет отца, но это просто уникальные, редкие случаи. А чаще про отца она говорит «он». Вот, он вот где-то шляется. Мы покакали, а он где-то шляется. И часто это очень происходит. С этим мы как раз реабилитацию проводим. Специально приглашаем отцов, чтобы все какали вместе.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, а вот как вы смотрите на... Ведь существуют и другие вещи, да, крайности, что, например, базетка, которая, ну, скажем, по какой-то причине у нее там нет детей, или они уже выросли и уже, типа, все, значит, уехали, кто в тюрьму там сел, кто в армию, кто с танцевальной группой поехал. Вот, с квартетом на гастроли, вот, и она заводит себе баллонку. Ведь ситуация у собачницы, у кошатницы такая же. Ой, мы с моей Муркой так сегодня покакали. Мы с моей Смуркой, да кушаем с Муркой или с Жучкой. А, вот, то есть, это что? И насколько часто вообще встречаются вот такие проявления, типа мы с Муркой, да, у женщин вообще не рожавших? Потому что, может быть, само женское начало, вот, в нем, может быть, заложена вот эта попытка защититься, когда на тебя даже не нападают. А защититься не в одинаре, как это сделал бы самец, там, я, к примеру, или вот мощнейшая туша Чеслова Фердинанда, набитая кнедликами под кадык, да, собственно говоря, а войти с кем-то в коалицию, дескать, и мы пахали, и мы здесь, мы не одиноки.
2: Ну, тут я небольшой специалист, это действительно надо обращаться к Чеслову, что касается животных. Я бы рекомендовал безопасный секс в данном случае. Я думаю, что Чеслов тут лучше скажет по этому поводу.
3: Ну, действительно, мы проводили в нашем отделении, который занимается эпизоотиями, исследований, и вы знаете, пришли к очень интересным результатам. Вообще акт дефекации настолько важная и неотъемлемая часть жизни любого существа, будь то, собственно, бегунок забады, либо же бабуин обитающий.
0: Либо сапатка перхата.
3: Да, вот. Здесь мы наталкиваемся на такие выводы. В результате исследований мы пришли, собственно, к тому, что можно установить конкретную зависимость между ступенью, которую занимает особь, будь то животного, либо человека, в качестве своего интеллектуального проявления, и способ дефекации данной особи. То есть тут зависимость такая. Чем более интеллектуально совершеннее животное, тем больше оно уделяет внимание процессу дефекации. Для примера можно взять корову обыкновенную.
0: Или сапатку серую.
3: Да, нет, но лучше все-таки корову, поскольку сапатка достаточно редкий вид, он занесен сейчас в Красную книгу. А корова всем известна, и, в общем-то, я думаю, что все радиослушатели так или иначе сталкивались и с продуктом дефекации коровы, и непосредственно наблюдали этот процесс. И это как вот один пример. И второй пример возьмем давайте возьмем домашнюю нашу Мурку.
0: Может быть, все-таки сапатку?
3: Нет, к сапатке мы чуть позже обратимся. Так вот, что мы видим. Корова, несмотря на свой большой размер и большие бездонные глаза, тем не менее гадит, где попало, подчас даже не поднимая хвоста. И совершенно не обращая внимания на то, что она, собственно, произвела. То есть, а также и с теленком. Да. Также и с теленком. Ведь мы проводили действительно независимую экспертизу и выяснили, что корова обращает внимание на теленка только после того, как тот мощно бьется носом в вымя, собственно, матери. Только после этого она проявляет какую-то заботу о своем вылупившемся, собственно, сына. Чаде, да. А у домашней кошки ситуация обратная. После того, во-первых, кошка тщательно подбирает место, где она должна отложить будущую, так сказать, личинку. Вот. И после этого она, после процесса непосредственно откладывания, ведь вы посмотрите даже, как она это делает. Она же вся напряжена, каждый мускул, так сказать, взведен. Взгляд направлен, то есть со стороны можно подумать, что кошка медитирует. Однако этого не происходит. Происходит выброс ненужных, собственно говоря, кошки на данный момент веществ. И далее происходит обнюхивание, произведенного на свет. 2-3 круга, своего рода ритуал. То есть животное обходит произведение своего, собственно говоря, тела. Вот. И после этого следует закапывание того, что, собственно говоря, да, произошло. Так вот, с чем это связано? Даже непосвященному бросается на ум аналогия, что кошка, поскольку стоит выше, несомненно, чем корова в своем интеллектуальном уровне, потому что дрессировать корову крайне сложно, а кошки дрессируются, все это прекрасно знают. Вот, у нас в Чехии выдающиеся успехи достигнуты в кошачьем театре. Ну, это тема для другой программы. Вот, и на этих двух примерах ярко прослеживается зависимость между интеллектом и, так сказать, дефекацией. Поэтому, когда мама говорит, что мы покакали, тут как раз проявляется зависимость вот, во взглядах на дефекацию мужчин и женщин, вернее, разность этих взглядов. То есть мужчина, поскольку не обладает природной способностью рожать, после того, как осуществляет дефекацию, он всегда обращает внимание на то, что он, собственно говоря, в данный момент из него вышло. Тогда как женщина зачастую в силу, видимо, природной брезгливости, не обращает внимания на вот этот вот продукт, который она после себя оставила, и не принимает мер для того, чтобы сокрыть, так сказать, следы своей деятельности. Видимо, поэтому и изобрели унитаз мужчины, поскольку в древние времена вот эти вот кучки, они были просто по всей территории замка, где жили наши пращуры. И да, даже и в известном Пражском граде стоит замок, и там до сих пор охраняются эти кучки, которые оставила жена Карла XVII еще на рубеже 14-15 веков. Это исторические реликвии, и с этим, собственно говоря, никто не может спорить. Так вот, когда... Тут мы, вернее, подошли к тому, что вот почему мама восхищается, собственно говоря, своим грудничком.
0: Простите, так пожалуйста, честно. Просто хотел вкратце, пока мы не ушли от темы животных, я хотел все-таки рассказать вот про сапатку, как сапатка пестрая это делает, это уникальное животное, значит, отбросив фекалии в полете, это происходит. Это, наверное, единственная птица, которая не просто это разглядывает, а разглядывает очень тщательно. А поскольку сапатка-то, она, в общем-то, ну, маленькая совсем птичка, вот, очень стремительно летает, то она практически как муха вьется вот на над отходами своего тела такое, в общем, длительное время, пока, попросту говоря, эта кучка не сравняется с землей или ее какое-то насекомое не съест или так далее. То есть и разглядывает, косится. Мы смотрели это на замедленной пленке. Такое любопытство у нее в глазу, восторг просто. Она прям горда произведением искусства. Это, я говорю, может быть, и супруга вот Чесла у вашего, может быть, тоже она как бы как кошка ходит где хочет. Это же...
3: Так нет, я-то как раз подводил к тому, что мужчина — это кошка, а женщина — это корова. То есть тут вот это вот ее невосполненное внимание к продукту дефекации восполняется уходом за грудным ребенком. Это корень материнского инстинкта. У мужчин материнский инстинкт заключается в другом, как я уже говорил, то есть в стремлении сокрыть произведенное, каким-то образом ухаживать за этим. А что касается сапатки, тут более интересен пример орла-погоныша, который, собственно, подолгу кружит над местом падения своих фекалий. И ученые-орнитологи и ученые, которые изучают аэродинамику, используют эту птицу в плане наблюдения за восходящими потоками воздуха. То есть он настолько долго кружит, что его, бывало, уносит и в стратосферу. И вот это вот его острое зрение позволяет из такой высоты, собственно, выделять свое от, собственно говоря, чужого.
0: Ну, то есть, попросту говоря, вот я подведу небольшой итог. Вы сказали, что мы здесь втроем, то есть я, Дмитрий Спартакович, и вы, Чеслав Фердинандович, это как бы кошечки, а Вероника Николаевна Гречиха у нас корова.
3: Ну, в какой-то степени.
0: Скажите, пожалуйста, Вероника Николаевна, есть у вас что возразить? Потому что теория, в общем-то, достаточно интересная.
1: Ну, вы знаете, как и все теории, они, конечно... Я могу подвергнуть ее остракизму, выражаясь по-научному. Но, уважая мнение Чеслава Фердинандовича, я не буду это делать. Тем более, это будет сугубо научный спор, который, наверное, не будет нашим зрителям интересен.
0: Понятно. Ну, может быть, мы, чтобы сгладить как-то эту ситуацию щекотливую, потому что я вижу глаза чешского гражданина и простой русской женщины-гречихи, в общем-то, пересеклись и высекли искру. Может быть, музыка Дмитрия Спартаковича Воронкова помирит нас. Как, Дмитрий Спартакович?
2: Да, я хотел бы. Дело в том, что я не специалист по сапатке и по орлам. Также просто вот... По дороге на передачу я тут проезжал в метро, станцию Площадь Революции, и вспомнилось, если вы помните, Вероника Николаевна, мы с вами встретились не в переходе, а именно в метро. И вы просили вот одну песню меня 5 раз пропеть, правда, ни разу не заплатили, но это, в общем, не так важно, потому что это искусство, оно не всегда оплачивается. Вот я хочу спеть песню про метро. С тобой заходили погреться мы в метро, ослепляемы чувствами.

0: Люстры качались над рельсами, и рельсы сгибались под люстрами.
1: Дмитрий Спартакович, а могу я вас еще попросить спеть одну вещь, которая мне тогда же понравилась? Вы эту первую вы пели 5 раз, а вот эту вторую 3 раза, я не помню. Но вот можете вы сейчас ее спеть? Габриэль Гарсия Маркес.
2: Нет, эту песню я уже, к сожалению, уже не пою. Но я тогда, если вы помните, все-таки я ее пел. Я бы ее и один раз петь не стал, но все-таки думал, что как-то хотя бы позавтракаю на... Ну, я думаю, мы разберемся об этом за пределами нашей
3: программы. А вы галочку поставьте, поскольку, в общем-то, действительно, с вашей стороны бартер был нечестный.
2: Ну, я думаю, что
3: мы будем...
2: Да, тем более, что кухня все-таки центра Вероники Николаевны.
3: Может быть, послушаем тогда телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Звоните нам. И напоминаю еще раз, что в гостях у нас сегодня Вероника Николаевна Гречиха, доктор, директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия», и философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков, а также наш чешский гость Чеслав Фердинандович Карданчик, руководитель отделения прикладной терапии Чешского пастеровского общества. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Здравствуйте. Я вот роженица, вот у меня тушку раздувает буквально каждый год. И вот я хочу спросить, вот, например, у Клары Цеткиной, у Крупской детей не было. Может, от того, что они читали вот Гегеля, Карла Маркса, может быть, это очень стерилизует женщин? Как вот ваши гости прокомментируют?
3: Спасибо. Безусловно, вопрос интересный, поскольку... То есть, ну, я позволю себе, и, может быть, наша радиослушательница не обидится на меня, немножко по-другому его сформулировать. Насколько умственная загруженность женщины влияет на ее плодовитость? То есть, если, например, мы возьмем девочку, ну, с нормальными данными, к родам, там, это со всякими с грудями, и что там им положено, все, чтобы висело, это нормально. Вот, ну, где-то лет там с 11 начнем ее активно пичкать, скажем, философией, там, речами там Данте, стихами Гитлера, флейтой Моцарта и так далее. Насколько ее шанс родить и ее желание, в общем-то, продолжить потомство, попросту говоря, размножаться, ксерокопироваться, будет сильнее или слабее, нежели у ее сверстниц, которые развиваются нормально, то есть ходят на концерт Киркоринах и прочих убить детей?
1: Ну, я думаю, что это зависит не от чтения книг все-таки, а от какого-то занятия женского. То есть если женщине заняться нечем, как, впрочем, и мужчине, у них будет много детей. Ну, потому что они считают это своим вот личным делом, для которого они и предназначены. Вот. А, естественно, они ничего и не читают, ни Маркса, ни Энгельса. Вот. А люди, которые занимаются своим делом, может быть, они читают и Маркса, и Энгельса. То есть не читают, вернее, а читают что-то другое. Но вот у них есть свое дело, они боятся его бросить. И вообще у них нет времени на всякие глупости. Каковыми, в общем, и являются вот процесс самого зачатия.
3: Ну хорошо, вот давайте вспомним историю. На последних раскопках мы нашли массу примеров, когда, в общем-то, грудников рожали они там, ну, просто как это, как сливы, да? Вот, то есть простые крестьянские женщины, то есть для них даже процесс родов, он, ну, не был чем-то исключительным. То есть какая там речь о реабилитации? Она, значит, сегодня родила, сама себе зубами перегрызла пуповину, а завтра уже, значит, полезла с селянами за там строить колодец или, в общем-то, косить жну. Вот. И так далее. Производить прочие нехитрые сельские работы. Вот, с другой стороны, вот эта вся сю-сю-сю и, скажем так, интеллигентская вот эта вот вся, в общем-то, интеллигентский подход к проблемам родов и создал необходимость заходить только в специальных бахилах в родовые отделения, создавать реабилитационные центры и так далее. То есть, может быть, здесь как раз в лице вот какой-то цивилизации произошел мощный разрыв человека с природой, поскольку человек, он рыба. Вскрытие показывает, что рыба, то он и должен, в общем-то, рожать как, попросту говоря. Ничего в этом процессе противоестественного нет.
2: Ну, тут вы, я думаю, не совсем правы. Я все-таки думаю, что вы не совсем правы. Вы правы, что раньше было так, и процесс родов не считался чем-то уникальным, исключительным. Но вы знаете, и процесс смерти тоже не считался уникальным и исключительным. Было так, если роженица, крестьянка во время жатвы или жнивья, и на жнивье или сева родила на меже и умерла, то тоже ее не считал, не было подсчета жертв таких вот родов. Естественно, никому не приходило в голову реабилитировать ее. Если процесс подготовки дворяне как-то брали на себя, подготовки зачатия, я имею в виду, то о реабилитации они не очень заботились, они занимались другими делами. А так, как говорится, Бог дал, Бог взял, это было естественным явлением. И я думаю, что, в общем, эти крестьянки не нуждались в особенной реабилитации.
3: Да, но не доказывает ли это, что организм человека, который вот существовал в то время, да, все-таки был более единоличным? То есть, к примеру, ведь конструкция, называемая человеческой тушкой, по идее, должна быть сработана и устроена так, чтобы она могла обходиться в любых своих процессах без посторонней помощи. То есть мы, например, можем почесать пятку сами себе ногой и так далее. Поэтому, скажем, роды, процесс размножения, да, он тоже, по идее, в общем-то, женщине должен даваться легко. Какие акушерки, по-моему, ничего этого не должно быть. То есть, если, например, мы сейчас перестанем чесать все пятки, а введем в эстетику, что будут специальные люди, чешущие пятки, да, то постепенно у нас атрофируется функция просто примыка ручной лопасти к пяточной лопасти. То есть, ну, практически то, что, например, происходит с автомобилем. То есть, сейчас уже люди сами стараются не менять колеса на своих автомобилях, потому что есть специальные какие-то люди, да? Ну, и так далее, и тому подобное. Вот о чем я хотел сказать. Вот я вижу, что Чеслов Фердинандович Карданчик.
5: Я совершенно с вами согласен, и приятно видеть в далекой холодной Москве истинную пастеровскую душу. Все-таки что я хотел бы дополнить вот вас. Вы действительно правы в том, что раньше было настолько естественно для женщины рожать, как сейчас для нас с вами, ну, пожалуй, что высморкаться. И сами эти физиологические акты, они достаточно близки, потому что что есть процесс отсморка? Это, собственно, выброс субстанции, которая является непосредственной частью вашего организма, собственно говоря, на свободу, в окружающую среду. И ведь недаром дальнейшая судьба вот этого выплеска, она может быть, как и судьба ребенка, достаточно, собственно говоря, разнообразна. Все это зависит от того, куда это выплеснуть. Так и с ребенком.
3: Извините, пожалуйста, Чеслов Фердинандович. Дело в том, что у нас сидел в тюрьме один пограничник, вот бывший пограничник, вот он занимался онанизмом, этого совершенно не стыдился. Вот особая, в общем-то, радость ему доставляла это, стоя на таможенном посту, а это было в Калининграде, то есть он же Кенигсберг туда, то есть он просто мастурбировал на колеса проезжающих машин, потом с гордостью говорил, сколько моих детей уже покинуло пределы этой страны, он из-за этого именно сошел с ума, вот всюду селил своих детей, за что и попал в тюрьму. Ну, извините, я так отвлекся.
5: Все это верно, это очередное, собственно, достижение, очередное доказательство вышесказанных мною слов. И тут действительно существует процесс вот некоторого расхолаживания, то есть раньше мамы с измальства приучали своих дочек к дальнейшему процессу, к дальнейшему предназначению их, то есть к родам в экстремальных условиях. И мы сейчас, вот, пользуясь этой вековой, собственно, школой, мы пытаемся у себя в Чехии возродить вот эти вот традиции. То есть мы, например, практикуем роды в барокамере с давлением соответствующим, давлению на вершине европейской самой высокой горы, горы Эльбрус, вот, и с теми же температурными условиями. И более того, мы доказали, что влияние внешней среды в момент родов, ни в коем случае не воды, конечно, как это я слышал у вас в России в свое время было модно, а именно внешней среды, то есть там давление, температура, влажность воздуха, она может коренным образом повлиять на судьбу ребенка. То есть, если рожать в холодное время года и в температуре близко к окружающей, то есть к забортной, то ребенок ваш будет более здоровым, крепким, в общем, меньше будет болеть. И в то же время, если ребенок будет рожден в тепличных условиях, то есть в летний период, в достаточно влажных и с высокой температурой в стенах родильного дома, то за его дальнейшее здоровье я не дам даже и полкроны.
3: Между прочим, предводитель вьетнамского народа, сепаратистов вьетнамских, но Дин Сьем, был рожден на рисовом поле и брошен там своей мамой. Вот, у него была нехилая пуповина, которая валялась, знаешь, некоторые пытались, его вьетнамские коллеги, это из воспоминаний вот Ганса Гильома, который в своих путевых заметках по Вьетнаму писал, иду по рисовому полю, смотрю, лежит что-то, что там, в общем-то, на Гондине съем оказался. Я говорю, тот дерг, дескать, а пуповина вся запуталась, я его оставил. Это даже в легенду вошло, там, Томас Нзула об этом же пишет, в общем. В результате, чтобы вы думали, практически дикие птицы, птица-рисовянка, в общем-то, несмотря на то, что они сильно и покусали, они перегрызли ему пуповину, вот он как-то не знает даже. Да, я извиняюсь за свою отлучку, мне очень нужно было, дело в том, что там в сантехнической комнате человек застрял, мы его пока сейчас вынимали, меняли все оборудование, после этого прошло некоторое время. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вероника Николаевна Гречиха, Дмитрий Спартакович Воронков и Чеслав Фердинандович Карданчик. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы, а наши гости по мере возможности на эти вопросы отвечают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманию, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи, уважаемые.
3: Здравствуйте.
6: Вот у меня два вопроса. Во-первых, куда-то пропало радио беременных женщин, никак не могу его поймать.
3: Угу.
6: А во-вторых, вот я слышал, что у вас, Александр, 13 числа будет выступление там где-то на профсоюзной.
3: Угу.
6: Вот во сколько туда нужно приходить, куда и что с собой брать, чтобы пустили?
3: Понятно, спасибо. Ну, насчет выступления давайте я все-таки скажу несколько позже, то есть потому что не хотелось переводить столь серьезную тему, которую мы сейчас затронули, на тему развлекаловки и музыки. Вот. А что касается вопроса о РБЖ, о радио беременных женщин, ну, знаете, оно существует. Оно существует, оно вещает на средних волнах, но частоту им выдают каждый раз разную. То есть постоянно закрепленной частоты нет. Это объясняется некоторыми разногласиями в комитете по теле- и радиовещанию, где, в общем-то, сами понимаете, как только, значит, у какого-нибудь начальника, значит, она забеременеет, жена, сразу дают лучшую частоту. Как только она там вот разбеременела, сразу ей все равно. Вот, а уж если она вообще, например, как-то там пытается и, ну, не может забеременеть, так она вообще против, говорит, не будем мы этой радиостанции давать частоту. Да, Вероника Николаевна.
1: Говорит. Я просто хотела бы уточнить, поскольку тоже была связана с этой радиостанцией по роду службы. Ну, вы знаете, во всех средствах массовой информации, электронных, существуют так называемые рейтинги. И вот вы правильно сказали, но я вот хотела уточнить просто. Если рейтинг в лице числа беременных женщин падает, вот, значит, сразу дает плохую частоту. Это не связано ни с какими женами начальников и так далее, нет. Просто рейтинг падает, беременных женщин меньше. Их число уменьшается, значит, постоянно ставится вопрос, а нужна ли нам эта радиостанция, понимаете?
3: Но так дело вот в том, что там рейтинг-то он не может быть высоким, поскольку эта радиостанция сделана для того, чтобы на нём работали беременные женщины. То есть это тоже своего рода такая общественная реабилитация. Они же в момент беременности как бы сходят немножко с ума, там чувствуют себя никому не нужными, ничего их не интересует. Они даже бывало, вот мы тут отлавливали нескольких на Новом Арбате, она идет, задирает кофточку, показывает свою пузень совершенно незнакомым людям, говорит, вы слышите, он стучит ножкой. Нет, ну вы послушайте, как он стучит ножкой, понимаете? Мы таких брали, естественно, свозили всех вот в студию РБЖ, причем даже не всегда РБЖ вещало, было в эфире, там были удобные кресла женские, во всех рабочих столах были выпилены так называемые животные дуги, чтобы туда могли вставляться были их пузики. Вот, и они там сразу переключались от своих мыслей об этом и начинали, например, в микрофон рассказывать о том, как они назовут своего грудничка, как у них сошли или не сошли воды и прочее. Это вовсе не всегда мы даже выводили в эфир. Затем получили лицензию уже на это. Вот. И вот начались эти ситуации с плавающими частотами. Что касается того, кто слушает это. Никто не слушает, может, только мама слушает или другая такая же беременная. Вот, или соседка.
1: Так нет, Саша, вы меня не поняли. Да. Дело в том, что рейтинг-то устанавливается не по количеству слушателей, то есть, вернее, слушающих эту станцию.
3: А по количеству работающих.
1: По числу беременностей, которые состоялись после прослушивания этой волны.
3: Нет, вы не правы.
7: Я хочу дополнить Веронику Николаевну. Она тут скромничает, не договаривая. Дело в том, что мы выработали свою методику, связанную с этой радиостанцией. Дело в том, что во время реабилитации наших женщин очень тянет к воспоминаниям о беременности, о родах. Это тяжелые воспоминания. Но ничего не могут сделать. Это комплекс, это Фрейд, ну вы сами понимаете. И когда их тянет, Вероника Николаевна предлагает им поймать эту станцию, совершенно точно зная, что ни на средних, ни на коротких, ни на FM ее нет. И пока они ее ловят, вначале наступает этап возбуждения, доходящий иногда до истерики, но постепенно они находят какую-нибудь другую станцию и уходят от этих мыслей. Это очень, я считаю, очень удачная мысль, предлагал запатентовать, но вот она скромничает пока.
3: То есть это, говорит, терапия, да, потому что пылесосить ей вроде нельзя уже, вот, и так далее, и в туалет через каждые 2 часа. А тут ее просто массажали в туалет, давали приемник какой-нибудь, он даже иногда, конечно, шутки были, просто вставляли на автореверс в этот приемник кассету с записью радио шумящего, вот, и она искала, никак найти не могла, и так и все равно ее сам процесс поиска вот успокаивал. Кстати, мы же с этим переборщили сейчас, я вижу, ходят повсюду, вот, и крутят их, так как потерянный в руках приемник, он идет и крутит, никак у него ничего не ловится, он может идти очень долго, так я подозреваю, что даже вот этот, которого мы сегодня видели в кепке наоборот, он, по-моему, из Волгограда, мы спросили, то откуда он, так из Волгограда, мы, да подожди, дескать, давай поговорим, он из Волгограда, некогда мне, ищу я, и по радио крутит там, вот, поэтому, видите, тоже бывают свои перегибы. Ну, мы обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Вы знаете, я хотел бы, если сегодня речь зашла о беременной женщине, вот все эти женщины, которые сейчас находятся в больницах и находятся уже перед выбрасываемым как бы плод состояний, хотел бы поздравить их с 8 марта. В конце концов, а те, кто еще принесет нам девочек, так еще и их, в конце концов.
3: Спасибо, спасибо вам за ваши добрые слова, но лучше бы вы сделали добрые действия, то есть взяли бы палку, тряпку, ведро, пошли и помыли бы снаружи окна родильных домов. Я думаю, женщинам было приятно вас, которые этой палкой моют окна. Потому что, как говорится, на слова шубы не купишь. Слова, конечно, приятные, а окна грязные. Женщины жалуются, что окна грязные. Говорит, откроешь окно, они оттуда орут. Закроешь окно, душно, ничего не видно. Вот так вот.
5: Нет, ну я слышал, что сейчас в России, особенно в московских родильных домах, проводится эксперимент, связанный с искусственным загрязнением окон. Сделано это для того, что насколько я слышал, что в московской и вообще в городской атмосфере слишком много различных веществ в взвешенном состоянии находящихся. И вот это вот эти взвеси преломляют солнечный свет до такой степени, что он становится вредным. И обыкновенное оконное стекло не в состоянии задерживать вот это вредное излучение. И поскольку тонировка она достаточно дорога, и было предложено, по-моему, даже самим мэром столицы вашей родины просто-напросто забрызгивать стекла родильных домов, дабы снизить вероятность врожденных заболеваний еще на начальном этапе.
3: Что ж, это достаточно гуманная, в общем-то, вещь. А вот,
5: и главное, действительно, дешевая.
3: Дешевая, да.
7: Но ну, не так уж дешево, вы знаете, потому что ведь пришлось этим заниматься пожарным командам.
3: Вызвано.
7: Там много сгорело за это. Ну, вы слышали.
3: Да, были.
7: Речь, пока речь не разобрали. Флота министерства горело. Очень много было за это время пожаров произошло.
3: Аж такой отток сил произошел на забрызгивание окон. Вы знаете, Дмитрий Спартакович, все-таки действительно, ведь женщины, они там сейчас лежат, и, может быть, кому-то из них не помешало бы послушать хорошую, душевную, тихую песню в вашем исполнении. Потому что не все же женщины, так сказать, настолько материально платежеспособны, чтобы оказаться в центре Лили. Вот, может быть, вы поможете им.
7: Ну, если у нас такая тематика пошла, я вспомнил одну историю. У меня есть замечательный, я не побоюсь этого слова, романс. Как раз вот связанный с будущей беременностью. Называется он «Как жаль, что я вчера ему не отдалась». Ну, как вы понимаете, это очень связано с... Здесь, правда, персонаж моего романса не исполнил своего как бы долга и очень жалеет об этом. Но вы сами об этом услышите.

уж не вернется ночь, понятливая сегодня. Зачем же было нам упрямиться тому, что быть могло вчера, чему не быть сегодня? Как жаль, что я вчера

0: личные контакты даже бы более усилил. Но тут Вероника Николаевна считает, что это немножко излишне.
1: Да, понимаете, тут есть два момента. Первый. Во время послеродовой реабилитации женщины должны видеть вокруг прекрасные лица. К сожалению, Дмитрия Спартаковича, в общем, лучше им не показывать. Не у всех возникают положительные эмоции. Это раз. И во-вторых, если даже Дмитрий Спартакович приходит в палату петь, если у женщины так хочет, чтобы вот это все происходило живьем, он вынужден надевать марлевую повязку. Если он надевает марлевую повязку, ну, чтобы не вносить бациллы, чтобы это все-таки как-то было стерильно, он уже не может петь. Понимаете? То есть тут вот он просто придет, постоит в марлевой повязке и в бахилах с гитарой и уходит. Или тогда просто
0: радиотрансляция. Извините, это наш уже давний спор с Вероникой Николаевной, потому что я считаю, что до родов женщина должна видеть прекрасное. После родов ее же все равно, что
2: все равно,
0: видеть.
2: По-моему,
0: да,
2: тоже.
0: По-моему,
2: я тут с вами целиком согласен.
0: У нее просто хоть темнеет чешло, в глазах.
2: Хоть чешло,
0: она
2: покажи, да.
0: часто вообще ничего не видит.
1: А потом, просто... знаете, есть третий момент. Просто ревнивые мужья не хотят, в общем, допускать. Ведь у нас коллектив практически полностью женский. У нас, кроме дворника-саксофониста и Дмитрия Спартаковича, больше мужчины нет. Но дворник просто не допускается к нам в помещение. Вот. А Дмитрий Спартакович, ну, поскольку он все-таки ученый...
2: Большой ученый.
1: Да. Социолог. Он ходит вот там по коридорам. Но в помещение к женщинам, вот я еще раз повторяю, это наш давнишний спор, он не допускается.
2: Ну что же, я предлагаю ненадолго прерваться. По-моему, там кто-то опять попал в беду. Я слышу струи вот и что-то здесь уже как-то такое. Какие-то люди начали бегать. Нужно нам пойти с вами посмотреть. А если все будет удачно, мы еще вернемся. Еще раз сейчас скажу все снова. И я с удовольствием напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» директор Центра послеродовой реабилитации женщин Лилия Вероника Николаевна Гречиха. Попросту Николаевна зовут ваша пациентка. Так говорит, глянь, Николаевна топает, говорит там, говорит, они. Николаевна, да? Николаевна, да. Гречиха. Философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков и наш чешский друг, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского, с позволения сказать, общества, Чеслав Фердинандович Карданчик. Вы знаете, Чеслав Фердинандович, я знаю, что вы проводили уникальные эксперименты на тему «Окснись». То есть многие женщины вот, чешские, они, значит, когда вот приходят в себя после родов, то первым делом начинают требовать, в общем-то, мужа, маму, ну, в общем, чего-то требовать. Там кричать, принесите.
3: Некоторые требуют черемшу соленую, некоторые чеснок. Но в основном все-таки маму.
2: Я знаю, что вы как-то один раз в отчаянии, это был как раз вот тот печально известный для Праги 89-й год, когда волна просто массовых родов прокатилась, там совершенно непонятной причине рождаемость чешских грудников резко повысилась.
3: Единовременно.
2: И вы сидели сердитый, значит, в ординаторской, уже типа все руки в пуповинах, не поймешь где, то есть как паук в этих пуповинах, такой весь, честно.
3: Нет, ну мы тогда и поднялись, мы, собственно...
2: На бабабку, да, я же вижу, какой у вас автомобиль.
3: Мы просто начали дебрецинские колбаски вместо дорогой телячьей, вот, собственно, в пуповины.
2: Ну, нормально.
3: Да, потому что и все-таки продукт натуральный. И цена его уже отличалась радикально от
2: вроде как на халяву.
3: Телячий, да. И в то же время вот эти вот единовременный всплеск родов, он позволил нам погасить не то, что задолженность перед бюджетом тогда еще Чехословакии, но и приобрести для нашего общества новое оборудование, компьютеры.
2: А последующая амнистия, в общем-то, практически заставила вас всего 2 года отбыть наказание. То есть тоже в этом вам хорошо повезло. Так вот, нет, я просто хотел рассказать одну историю из реального случая господина Карданчика. Вот они, значит, все орут, что-то кричат, шумят. Одна говорит, позовите мне, значит, Сбышика, там, это Сбышик, ее муж, виднейший, в общем-то, пражский этот, который чистит скульптуру все на Карловом мосту. Постоянно мы его можем увидеть, он их чистит, ходит и чистит. Можно даже крикнуть, Сбышик, Бог, помощь, он это очень любит, обязательно вас приветствует. Вот, типа, где Сбышек, и тут это самый Карданчик, а он в этот момент и перекусывал, ну, так, из банки что-то.

0: цепляет на мощную такую вилку с подкнутым одним зубом к недлик, с позволения сказать, подносит ей прям крепих, хватает ее чуть ли не за шкирку, говорит, вот твой Збышек. Она схватила к недлик с вилки, поцеловала его, обняла, прижала к себе и крепко уснула. Вот, вот какова любовь чешской женщины к Збышеку.
1: И тут я еще хотел бы отметить, что правильно вы затронули тему. Действительно, одно время мы сводили все потребности роженец к наличию кнедлика. То есть через кнедлик мы удовлетворяли все ее потребности в общении с внешним миром. Мы внушали своим пациенткам такую любовь к кнедликам, которая замещала все их внешние и внутренние переживания. То есть в данном случае со Збышеком кнедлик ей заменил, собственно говоря, возлюбленного. А в другом случае, который был с Витольдом Берулей, вернее, с его супругой, он заменил ей покойного батюшку. Ну, в общем, масса случаев. И вот то, чем располагает наше общество на сегодняшний момент, мы стараемся в изобилии. Мы стараемся этим предметом заменить тот духовный мир женщины, который является опустошенным после того, как она отторгает плод, поскольку вот эти 9 месяцев томительного ожидания, они целиком дезорганизуют мышление женщины.
0: Да.
1: И вот в процессе беременности женщина мыслит уже скорее не тем, что в нее до беременности... не тем, что у нее до беременности вложили.
0: Да вы не
1: вложили.
0: волнуйтесь. Можете, кстати, спокойно травить газы. У нас принята хорошая вентиляция. Мы тут все к этому
1: относимся. Что вообще чешская национальная особенность не стесняться в травлении газов. Но у меня был неприятный случай на таможне.
0: Так.
1: Расценили мою вольность, если так можно выразиться.
2: Как неуважение?
1: Как скрытое проявление того, что я везу с собой наркотики. И несколько дней меня держали, всячески обыскивали.
2: Надували.
1: Да. Вот. Так все-таки
0: все
1: я хотел...
0: Все знает
1: бы...
0: Вероника Николаевна. Вам тоже довелось пройти через это? Я вижу, так
2: да
0: что...
2: Да нет, просто вот разговор зашел о наркотиках. Я как раз и хотела спросить о Чеслова Фердинандовича. Как они... Ну вот он говорит, что они стараются полностью удовлетворить запросы женщины в съестном, например, да?
1: Через кнедлики.
2: Через кнедлики, да. А если, допустим, дама попросит что-нибудь такое... неудобоваримое, как бы съедобное, а вроде как они съедобные, или, например, там грибы, марихуану, героин, вот как
0: а,
2: они
0: то есть
2: с этим, да,
0: стимулятор,
2: поскольку да, да, поскольку все-таки Чехия это по сравнению с нами все-таки Запад,
0: пивко.
2: И у них там все должно быть свободно.
1: Пивко.
2: Нет, ну а если она не пивко просит, а вот именно какие-то стимуляторы такие наркотического действия?
1: Ну, если ей Збышек заменил кнедлик, я думаю, что в нашей практике, по крайней мере, это так ей. Пивко заменяет не только марихуану, но и...
2: То есть вы даете ей, допустим, какой-то зеленый чаек, она его забивает и
1: нет,
2: нормально?
1: Нет, она не забивает. Они у нас ведь, я не сказал вначале, они у нас обездвижены. То есть
2: То есть прикованы?
1: Ну, не совсем так. Существуют более современные, одобренные Европейским Союзом методы.
0: У
1: которые...
0: коечек, да, просто?
1: Ну, скажем так, да, химиотерапия, назовем. Вот с помощью этой химиотерапии женщина у нас представлена непосредственно как мозг. Мы работаем с мозгом. То есть в данном случае мы освобождаемся от таких проблем, как ухаживание за бренным телом женщины, поскольку оно находится как бы в анабиозе, и физиологические надобности достаточно редко необходимо удовлетворять, тем самым разгружается персонал. Вот. Поэтому пиво и кнедлик, собственно, вот те два основных атрибута, с которыми мы, собственно говоря, и работаем вот в нашем реабилитационном центре. Единственное, конечно, что нам ставят в пику, это увеличенный вес выписываемых пациенток, но сейчас такое большое количество разных тренажеров и
0: лифты не везде работают.
1: А потом, честно скажу, нас все-таки сейчас прожане не слушают в основном. Мы просто работаем на пару с фирмами, которые торгуют тренажерами. Они дополнительно являются спонсорами нашей, собственно, нашей клиники. Вот, при пастеровском обществе. То есть это дополнительный источник доходов.
2: Но вы знаете, если у вас дополнительный источник доходов, и вы связаны, с откормом женщин все это связано, а потом, естественно, с потерей веса, и это прибыль сначала вам, а потом всяким тренажерным центрам, залам и так далее, то как вы боретесь, допустим, с фирмами, которые распространяют контрацептическую продукцию. Ну, как-то, в общем, перечислять не надо. Мы здесь все серьезные взрослые люди. Ведь они же должны ваши акушерский центр...
1: они нам хлеб не отбивают, потому что у нас всего...
2: Нет, они просто доходы ваши сбивают вашему акушерскому центру.
1: У нас всего 22 койки.
0: Койко-место.
2: А почему такое число 22?
1: Ну, дело в том, что на третьем этаже сейчас просто ремонт, а было вообще 33. На третьем этаже ремонт, а на каждом этаже у нас по 11 коек, вот, собственно, и такой сложный ответ на ваш простой вопрос.
0: Извините, а на третьем чья койка?
1: Моя.
0: Понятно. Ну, давайте послушаем телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Беспокоит ваш коллега из центра прикладной медицины и хирургии, рукопашной хирургии имени доктора Лумиса. Вот. У нас имеются специальные тренажеры для рожениц, то есть соответствующие такие болваны силиконовые, самодвижущиеся. Вот. Мы хотели бы предложить в обмен на технологии, я слышал, у вас есть технологии по естественному вызову каната у рожениц, так как у них бывают запоры периодически.
1: Да, случается.
3: Вот. И мы хотели бы, так сказать, совершить естественный обмен, так сказать, бартер.
1: Понятно.
3: Вот могли бы пойти нам навстречу?
0: Спасибо, сейчас наши гости обсудят эту тему, но вообще я догадываюсь, что силиконовые болваны, где они вами набираются, как правило, это, видимо, происходит около вокзалов и в прочих злачных местах, то есть, в общем, дело в том, что единственное, что, чтобы этот силиконовый болван не причинил вреда, ему как-то там делают или порошковым методом как-то, или там клизменным, в общем-то, определенное лекарство, которое убивает в нем, какую-то, скажем так, природную агрессивность. Поэтому, скажем, я думаю, что силиконовых болванов мы можем и сами набрать. А вот чтобы полез канат, здесь я не знаю, захотят ли наши гости поделиться этой ноу-хау. Но вот я вижу, что наш Чеслов, в общем-то...
1: Коллега в своем звонке затронул проблему так называемого побегового запора. То есть... Что это такое? Это естественный этап реабилитации женского организма после родов. Подобно тому, как существуют такие явления загара и последующий смыв загара и обеление тела.
0: Облуп,
1: да.
0: Кожный облуп.
1: И
0: кстати,
1: также...
0: извините, простите, ради бога, что я вас перебиваю, но как вообще, какова судьба вот этого вашего замечательного крема, который всюду продавался, крем от карданчика чешский, то есть вы его делали основным...
1: Во-первых, я...
0: Были облуп вот с тела.
1: Основной упор я делал на схожесть моей фамилии фамилии известного модельера.
0: Поэтому, и механика.
1: Да. И действительно, поэтому цена на крем была достаточно высокой. Честно говоря, я не рассчитывал, что будут такие успешные продажи его по всему миру. Но благодаря рекламе разумной удалось заработать те деньги, которые я хотел. А что касается... Не всегда он, этот крем, был удачный. Это сами понимаете, сроки хранения. Пока его довозили до Южной Африки, естественно, он портился.
0: Потом не все же облупленные дают много. Вот
1: да,
0: это
1: более того,
0: крем-то
1: предназначался для заушных выемок, а его применяли по всему, собственно, телу. Поэтому тоже выходила
0: оказия.
1: Да. Поэтому надо просто вообще в любом случае иногда читать инструкцию по применению товара, прежде чем его употреблять.
0: Я помню, ухо было большое нарисовано.
1: Да. Что касается побегового запора, так это вот такой же самый этап, как обгорание кожи и последующее восстановлении. То есть ни одна женщина после родов не в состоянии избежать побегового запора. То есть в той или иной степени он проявляется у каждой. Поэтому, в принципе, если переждать этот период, то канат пойдет сам собой. Мы же, дабы облегчить, мы практикуем все тоже пиво с кнедликами.
2: Коллега, извините, я как научный работник, вот сейчас услышав вашу речь про залежалый крем и ваши параллели...
1: Но он тоже может быть использован как слабительное.
2: Да, я бы посоветовала просто принимать его внутрь.
1: Знаете,
2: но именно когда вот он товар уже залежалый. То есть вот нужно поставлять в Южную Африку, это путь долгий, он там полежит, а потом обратно.
0: Простите, Вероника Николаевна, ну а как же быть с аденоидами, гландами?
2: А гланды разве лечат этим кремом?
0: Нет, и в том-то и дело, что не лечат, а тут производит облеп кремовый облеплялого гландовых.
2: А можно через зонт сразу в желудок закачивать его?
0: Немногие женщины
1: проще
0: поймут
1: этим
0: это.
1: Же самым зондом отсосать то, что лишнее. Это будет дешевле, и усилия, прилагаемые к зонду, они будут
4: можно
1: меньше.
4: Можно замечание маленькое? Да, не по теме. Мне кажется, вы иностранец, вам, конечно, трудно разобраться. По-моему, правильнее говорить не облуп, а облуп. Облуп, так удаленно написано.
1: Нет, просто
4: по крайней
1: облуп
4: мере.
1: Это фамилия нашего чешского народного героя, который во времена Жишки участвовал в крестьянских восстаниях, поэтому я просто не счел уместным.
0: А с другой стороны, обруч. Ну, обруч, облуп. А облуп — это облупляться.
4: Ну, много будем спорить. Я хотел еще спросить. Вы нарочито специально не перевели аннотацию на крем на другие языки? Там написано только по-чешски.
1: Я хотел бы тут отметить то, что этот крем, как и многие эксперименты нашей клиники и нашего пастеровского общества, они были проведены в то время, когда не было сертификации товаров. Вот сейчас на всей продукции, даже на моем любимом пиве Плезенский Проздрой стоит символ «Российский стандарт» и номер. Представляете, а в то время, когда я выпускал этот крем, ни о какой стандартизации продукции вообще не шло речи. Спрос был на все что угодно, лишь бы было написано «карданчик». Поэтому, конечно, мы нагрели руки. Я сейчас не боюсь это сказать и не собираюсь это скрыть. Но эти деньги пошли на благое дело. И мы довели сейчас процесс нашей работы до такого гладкого, собственно, состояния, что женщин мы реабилитируем буквально за 2 недели и всего-навсего за 1800 американских долларов, что, собственно, рекордные показатели. Согласитесь?
4: Я не могу согласиться, потому что заушная впадина в переводе на русский звучит. Я не могу даже в прямом эфире сказать, что это означает.
0: По-чешски, в смысле?
4: Мало того, ведь сколько людей, применяя не по назначению, просто травмировали себе.
0: Но тут дело в том, что в основном, конечно, и это все-таки вам, как порядочному бизнесмену, господин Карданчик, нужно было указать, что ни в коем случае нельзя вот крем для впадин смазывать выпуклости и наоборот.
1: Поскольку... Вот это да, это как раз, видимо, породило.
0: Вот это породило целое количество травм и претензий. Да.
1: Ну, вы понимаете, что иногда для пациента особенности не так важно, что пишут в аннотации. Главное, что пациенту дают таблеточку, говорят, скушай, миленький. Он кушает, ему становится легче, хотя эта таблеточка всего-навсего активированный уголь, а в данный момент у него был приступ гипертонического криза.
4: Да, но если это не таблеточка цианистого калия, согласитесь.
1: Безусловно. Мы и это иногда практикуем, но это уже за...
0: Отдельные деньги. Да. И в присутствии родственников. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Саша, да. Можно вас попросить? Я хотел... Дело в том, что я неоднократно пользовался советами Николаевны по поводу реабилитации. Вы не могли бы сегодня вечером исполнить для нее песню «Сабли Парбату».
0: Ага, спасибо.
5: Хотел бы ее как-то отблагодарить.
0: Спасибо. Обязательно после вот этой песни, мы после нашей программы уже видим в конце, с радостью вашу заявку мы выполним. Следующий звоночек телефонный, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые гости и дорогой ведущий.
0: Здравствуйте, уважаемые.
6: Вот у меня три пункта. Вот я, может быть, не совсем все сначала слушала, и я вообще сталкивалась с этой ситуацией беременности. И вот, знаете, мне непонятно, зачем нужна реабилитация. Вот я по астрологии веселый, легкомысленный бык. Мне, знаете ли, никакой реабилитации. Даже у меня был, например, такой, как вакуум-экстрактор применялся. И то я вышла и нормально там занималась своими делами, без реабилитации и без песен. Вот. Ну, я сама всегда пою и слушаю. Например, второй пункт, это я, конечно, благодарю за песню «8 марта», которую очень люблю и слушала диск, она у меня записана, но записана как-то худо. Вот. А третий пункт, такой несколько печальный, я хочу сказать, что все же надо говорить ударение правильно, роженицы. А как говорят, это от слова «рожа». Понимаете? И то, что научные работники так вот, в общем, говорят неправильное ударение, это очень печально. А вообще вас очень приятно слушать. И, как всегда, жду передач Александра Лаэртского и очень им рада.
0: Спасибо, спасибо вам. Ну, я, может быть, предлагаю, может быть, Дмитрий Спартакович как-то порадует нас и нашу радиослушательницу какой-нибудь замечательной песней по этому поводу.
4: Ну, я не знаю, по поводу роженицы.
0: Дело в том, что вот наша замечательная слушательница, она сказала, что она, в общем-то, человек очень веселый по натуре, оптимистичный и так далее. Так, может быть, какую-то оптимистичную песню, которую, например, женщины все могли бы сразу подхватить и практически петь хором, попросту говоря, чтобы она у них осталась навсегда, как, например, как «Битлз».
4: Ну, я не тешу себя надеждой, что выйти на такой уровень. Я хотел все-таки сказать насчет рожениц, что Татьяну Веронику Николаевну следует извинить. Ведь она специалист не в языке,
2: а в другом месте.
4: Да, в медицине. В общем. Ну хорошо, я спою песню. Это песня о свободе. Здесь как-то, ведь я, как понимаю, все мы здесь, вот трое сидящих мужчин, ну, столкнулись с ситуациями, связанных с лишением свободы. Песня называется «Давай еще побудем на свободе». Посвящена не мужчинам, а женщинам. Ну, женщины, как-то вы знаете, тоже часто не минуют, как говорится, от сумы и от всего прочего. Нас не зарек... Я не знаю, как у вас в Чехии. У нас
0: да не... как в санатории у них там. Я был в гостях, у него приносил ему сухари, так надо мной все рассмеялись. Я передачку собрал, тушника то окинул в токарчику бабы его. Это вот как раз Суздали.
4: Ну, хорошо. Давай еще побудем на свободе, пока еще судья дает отсрочку, не ловит, не хватает, не уводит в глухую, как Бетховен.

0: сны. Давай с тобой немножечко побудем.
1: Это была песня в исполнении Дмитрия Спартаковича Воронкова, философа и сценариста, который практически безвозмездно помогает процессу реабилитации женщин в центре послеродовой реабилитации «Лилия». Директором этого центра является Вероника Николаевна Гречиха. Вот. Также у нас здесь еще в гостях чешский друг, который уже пошел за кнедликами. То есть, а мы с вами пока, если вы не против, послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Мой папа сейчас расскажет стишок про вас.
1: Давайте.
2: Спасибо.
1: Это не за что.
3: У вас лица, как гороховый суп. У вас жизни, как промасленная бумага. У вас мечты, как выстиранные пододеяльники. У вас мир, как противогаз.
4: Какой-то очень нерешительный папа оказался. Видишь, ребенка на амбразуру поперед себя поставил.
1: Поставил запись Владимира Маяковского из ранних. Но, тем не менее, спасибо. Спасибо большое. Только сейчас интересно, к кому из нас это относится. Я все-таки думаю, что это определенная какая-то неприязнь к нашему чешскому другу. Потому что явно запах кухни какой-то происходил. И ребенок вроде в такое время не спит, значит, голодный. Значит, слова о кнедликах как-то зацепили. Но, увы, вы знаете, наш чешский гость вышел.
5: Но пока его нет, мы можем поговорить о нем. Это вообще у нас принято. Я вот, например, не считаю его таким уж большим специалистом, на мой взгляд. Вероника Николаевна гораздо больший специалист в области реабилитации женщин.
4: И вообще у них как-то все не по-человечески делается, так ведь?
5: Да.
4: У них главное, ведь у нас главная душа, у них главное тело. Вы заметили?
1: Вот мне
4: и
1: вот
4: это тело приковывается еще куда-то.
1: Вероника Николаевна, вот скажите, мне вообще интересно, как вот, ведь по идее реабилитационную работу, скажем, с женщинами должен по логике вещей проводить мужчина, и наоборот. Вот, например, я знаю, что у нашего карданчика нету в помощь, скажем, женщины какой-то, то есть он один с ними справляется. А у вас все-таки вы взяли к себе в помощь вот Дмитрия Спартаковича. То есть это неспроста.
4: Так я поэтому и говорю о том, что, видите, у него, как правильно сказал Дмитрий Спартакович, как не у большого специалиста в этом деле, главная забота все-таки о теле женском, а у нас о душе. Поэтому с телом он как мужчина кое-как справляется, а с душой, видимо, нет.
5: Ну, при помощи химиотерапии, заметьте.
4: Ну, так в том-то и дело. С телом при помощи...
1: Телесный болван, он, в общем-то, и подвержен в основном этому. То есть с ним бесполезно, с телесным именно болваном, какими-то доводами. То есть в свое время, когда я работал в ГАИ, в госавтоинспекции, и, например, очень часто ловил пьяных, нетрезвых водителей, я понимал, что общение с телесным болваном бесполезно, попросту говоря, вот.
4: Ну, к сожалению, пришел уже наш коллега, прервал наш интересный разговор.
1: Да, ну, давайте послушаем еще телефонный звоночек и быстренько на него ответим, потому что снова нужно будет сейчас отскочить мне. Вы уж извините, просто что-то с организмом. Весна. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Прежде всего, я хочу поздравить единственную среди вас женщину Гречиху с уже с наступившим женским праздником.
4: Спасибо вам большое, это взаимно.
6: Спасибо. Я хочу вот что спросить у коллеги из Чехословакии. Когда много-много-много лет назад я рожала, у нас было очень модно в период между схватками есть сахар. Профессор нам внушал, что если женщина рожает, то она затрачивает энергию, равную той, которую затрачивает грузчик, несущий рояль на 8-й этаж. И между схватками мы все ели сахар. Что сейчас едят роженицы между схватками? И вообще, чем наука обогатила вот этот процесс рождения ребенка? А вообще, я очень благодарна за эту тему, которую вы подняли, очень нужную тему именно в женский день. И извините, ради бога, я Саше Лаэрскому хочу посоветовать вот что. У него очень садится голос во время этой долгой-долгой передачи Монморанси. Сашенька, возьмите таблетку валидола, Это вам говорит человек, который больше 30 лет отсидел за микрофоном. И прососите ее, у вас мгновенно восстановится голос. Связки мгновенно восстановятся.
1: Спасибо, спасибо вам
6: так
1: большое.
6: Так что я жду ответ нашего чешского друга, как восстанавливаются женщины в процессе родов.
1: Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Я просто открою, может быть, маленький секрет, помимо того, что ноги у меня, естественно, в тазике. У меня еще справа стоит скорлупка с яйцами, которые я колю и пью. Отсюда вы слышите эти странные звуки. Надо и слева корзинка со скорлупой. Я съедаю, в общем, где-то за эфир порядка 150 яиц. Из-за этого я весь в холестерине. И, в общем-то, из меня можно брать холестериновые пробы. Уважаемый карданчик, пожалуйста, по возможности быстрее ответьте на это. Или даже знаете, что давайте сделаем? Давайте, если вы не против, немножечко все-таки сейчас прервемся, потому что ребята пришли уже, они там взяли. Вот. Сейчас мы их выведем за губу. Да. И после этого мы обязательно ответим на ваш вопрос. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия» Вероника Николаевна Гречиха, философ и сценарист Дмитрий Спартакович Воронков и руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслав Фердинандович Карданчик. Мы закончили, вы помните, да, на звонке нашей радиослушательницы, которая спрашивала о том, чем пополнять силы, которые, в общем-то, были в результате танковой атаки, вот этой потери.
7: Ну, действительно, еще во время молодости наши уважаемые радиослушатели.
1: Все, что с вами произошло в момент этих работ, вот, на которые мы ходили, все вполне естественно.
7: Ну, нога просто у меня немного болит, вот тот кирпич, он... Ну, собственно, да, не об этом. Хотя, может быть, это в процессе сейчас наших работ родилась новая реабилитационная методика. Но это, ладно, это позже. А все же, что касается сахара. Действительно, вплоть до 60-х годов в качестве такого сладкой пилюли, в прямом смысле, применяли сахарок. Вот. Но со временем появились более прогрессивные средства. Вот. Я сейчас рекомендую, вот на сегодняшний день, рекомендую горчицу.
1: Извините, горчицу сладкую или с орехами?
7: Нет, то есть натуральную именно горчицу как растение.
1: Я могу, кстати, пожертвовать свою скорлупу всю им.
7: Я не знаю, как в русском языке точно будет растение горчица.
1: То есть, горчиха, мы ее зовем попросту.
7: Да, то есть вот надо взять стебель свежесрезанный.
1: А еще хрен, по-другому его зовут, по-научному хрен, потому что всем известно, что хрен делают из... То есть горчицу делают из хрена.
7: Ну, надо взять, собственно, вот свежесрезанный стебель горчихи или хрена. Вот, и в прикуску между схватками, если роженица самостоятельно может держать в руке указанный выше стебель, то она сама должна производить покус и последующее заглатывание.
1: Так, скажем,
7: если же нет, то санитары, санитары, они в состоянии помочь ей в этом. Потому что вообще сама идея замещения вкусовыми ощущениями вот эти вот неприятные потуги, схватки, которые в конечном итоге приводят к отторжению плода, это идея правильная, поскольку это наиболее доступный способ. Конечно, можно практиковать ультразвуковое вмешательство.
1: А, скажем, легкие побои?
7: Ну, дело в том, что легкие побои, они могут наноситься в область спиной.
1: Безусловно.
7: А всем известно,
1: безусловно,
7: что в момент непосредственно родов роженица лежит, как правило, на спине, и это место труднодоступно. То есть, если в некоторых случаях мы практикуем роды лежа на животе, вот в тех случаях уместно. Кстати, вот эти роды лежа на животе, чем они, собственно говоря, радикально отличаются от других, не только положением роженицы в момент выхода плода, но еще и тем, что Мы вообще применяем это в тех случаях, когда плод выходит не традиционно, то есть не головкой вперед, а ногами.
1: Или боком, как
7: это было. Да, или боком, то есть непроизвольно. Я знаю, что в России применяются специальные акушерские щипцы для того, чтобы извлечь плод, который нетрадиционно выходит с трудом. Но это часто кончается отрыванием конечности, либо же, которые показываются вперед.
1: Потому что спешат быстрее, да, схватить. Я первый.
7: Вот, все тянут в разные стороны. Мы в этот момент просто-напросто ворочаем роженицу. Два моих помощника обычно с этим справляются. И вот этим вот перекатыванием с места на место, с живота на спину, мы, так сказать, стимулируем нормальный, естественный выход плода. Потому что, в принципе, ведь еще из-за чего это все идет. Дело в том, что сейчас в связи с компьютеризацией всех клиник, и, по-моему, даже уже и в России, роды, то есть нормированы. Дело в том, что если роды занимают более 32 минут, то, естественно, это сказывается и на оплате самих родов, и потом перерасход света, электроэнергии и тепла, особенно в зимнее время, это все пагубно сказывается. Поэтому, если на 29-й минуте еще плод не показался, мы как раз вот и практикуем вот это поворачивание роженицы. И поэтому, собственно, вы обратили внимание, в нашей клинике все операционные столы и столы в смотровых и родовых, собственно, комнатах, они двуспальные.
1: Да, видели. А скажите, я знаю, может быть, я какой-то секрет открываю, я знаю, что в вашей клинике используется еще один уникальный метод, это отжим.
7: Да.
1: С головы еще... Это метод тюбика чешского.
7: Нет.
1: Это тюбик.
7: Метод скалки, так называемый.
1: Или
7: скалки. Скалка, да.
1: А метод тюбика, он уже...
7: Метод тюбика, это другое. Скалка, дело в том, что прокатывается. То есть тут еще в русском языке одновременная игра слов, то есть фамилия автора и непосредственно тот инструмент, которым этот метод применяется, в русском языке это одно и то же слово, что, безусловно, является популяризатором этого метода. Я думаю, что за ним будущее. А в качестве вот самого радикального, самого современного метода, это я могу сейчас огласить, это метод совместных коллективных родов, то есть всяческими химической терапией подгоняются сроки родов у нескольких рожениц приблизительно в один и тот же час, в один и тот же день. То есть у кого-то это будет некоторая задержка, у кого-то наоборот явление недоношенности. Но наша задача провести эти роды в одном помещении сразу у 7-8 рожениц. То есть смысл этого заключается в том, что роженица видит свою, собственно говоря, напарницу, партнершу, и по ее, так сказать, поведению уже может моделировать свое, потому что двух одинаковых родов не бывает. У кого-то они проходят легче, у кого-то тяжелее.
1: И к тому же еще синдром авиаукачки происходит, поскольку на глазах у тебя кто-то извергает потоки пищи ртом обратно, то тоже рвотный рефлекс также и здесь.
7: Да.
1: Кстати, вы знаете...
7: И выбирается старшая, у которой наиболее благоприятный легко, прогноз.
1: Вы знаете, вы все-таки пошли, конечно, нормальным путем, но мы, то есть наша, сказать, акушерская промышленность, она пошла дальше. Дело в том, что ей на корню, попросту говоря, сломали ноги. Мы планировали, уже были подписаны бумаги и так далее о массовых гигантских родах, которые должны были проводиться в ныне уже несуществующем бассейне Москвы. Уже очереди беременных туда стояли. То есть мы должны были их туда очень плотно накидать, вот, в общем-то, при достаточно теплой температуре и мешать их специальными такими, в общем-то, нетвердыми веслами побалтывать, да, всячески они должны были... Вот, и произвольный выброс там вот этих детей, при этом мы, конечно, не гарантировали, что там они потом разберутся, кто чей, но, в общем-то, каждая была заинтересована схватить лучшего.
7: Нет, ну вы здесь
1: лучшего.
7: Не первые, это еще в Японии применялось.
1: И, в общем-то, при этом мы, в общем-то, уже и последние, поскольку, значит, быстренько был бассейн засыпан, и на его месте часовенку поставили.
7: Нет, это так, это давно описанный траловый метод, что вы сейчас сказали, он еще в Японии применяется с 56-го года. Это в теплом месте Японского моря делаются заливы, и там, собственно, вот эти японки, они рожают, поэтому японцы такие все дружные, поскольку все они одинаково появляются на свет. И ничего в этом удивительного нет. Вот. А вот именно метод сухопутных коллективных родов, он несколько более прогрессивен все-таки.
1: А скажите, вот я помню, Вероника Николаевна, в свое время вы были уволены из Российской акушерской академии за вашу, ну, как им тогда казалось, бредовую достаточно идею, выраженную в вашем научном труде «Народы по-новому», так он, по-моему, назывался, где вы говорили, что, в общем, самое идеальное — это рожать женщине стоя. Вот разделяете ли вы сейчас, вот, в общем, то мнение, или вы считаете, что вы все-таки тогда заблуждались?
8: Из гильдии, а не из академии.
1: А, из гильдии, да, прошу прощения. Да.
4: Ну, дело в том, что, конечно, с течением времени какие-то теории пересматриваются, я уже об этом говорила. Я считаю, что моя теория была верна. Но, к сожалению, теория была верна только в теории. На практике оказалось, что как-то очень быстро у женщин проходили роды, и как-то все это из нее высыпалось очень быстро. Иногда ребенка не успевали подхватывать. И он вот прямо темечком стукался прям оземь. Не успевали или просто поймать, или подложить что-то мягонькое. И рождалось очень много уродов и дебилов. Ну, поскольку сотрясение мозга при родах давало очень большие осложнения. И
1: никак
4: нельзя,
1: знаю,
4: с этим было бороться.
1: Приходилось даже отлавливать, потому что вот он не долетал до земли, зависал на пуповине, она с ужасом, значит, бежала по селу.
4: Как
1: там,
4: на,
1: да?
4: резиночке-то.
1: Да, и он типа вот болтался, там этот отлов производили сетями практически, то есть коней таких, двух-трех между коней сеть, значит, и коней в разные стороны перегораждали деревню, там как-то отлавливали ее, даже бывали случаи, что отлавливали за него. Она бежит, он пружинит, он из руки вырывается, и бах, по ней снова придают. Прям, ей-богу, как в фильме. Это,
4: да,
1: Тома и
4: Джерри. Женский травматизм тоже тут был. Да, то есть,
1: и плюс
4: тот...
1: какое зрелище для вот, селян. То есть селяне посадские все съезжались посмотреть на эти роды. Для них как бесплатный цирк был. Страшная вещь, да, ведь патриархат?
4: Да.
1: Но как приятно, как красиво, да?
4: Вот, кстати, по поводу патриархата. Я как раз хотела предложить нашим слушателям, мужчинам и женщинам тоже. Ну, мы родами, собственно, родами как таковыми не занимаемся, наш центр. Вы, как уже знаете, мы занимаемся после родовой реабилитацией. Но все-таки мы решили попробовать. Восстановление популяции все-таки это великая вещь. И под лозунгом «Назад к природе» мы затрагивали уже эту тему, кстати, в начале передачи. Мы решили сделать теперь, проэкспериментировать целую серию коммерческих родов. Это будет стоить очень дорого. Роды на меже.
1: Ну, тут нужно сказать, какая будет межа.
8: Межа, межа, рознь. Без нитратов она будет привезена земля с Байкала.
4: Вот. Или с Алтая.
8: Да, там как раз те места, мистические места. И вообще...
1: и плюс потом, ведь я знаю, что эта земля будет специально создана, собрана в специальную емкость, и именно она будет называться родиной этого ребенка.
4: Да, да.
1: То есть, ну, чтобы каким-то образом, потому что, ну, что значит, вот тебе говорят, сынок, это твоя родина, это что, какая-то территория экономическая или какая-то там, или политическая, огороженная каким-то, какой-то мистической границей, да, то есть родина, это, в принципе, то место, где человек родился.
4: И причем ее можно будет запросто продавать.
1: Межу,
4: и
1: да.
4: обмениваться, нет, родину.
1: Родину, да.
4: Можно будет запросто продавать, а друзья могут просто обмениваться своими
1: родинами.
4: Родина,
1: да, да, я твою родину поношу. К примеру, да. А давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
9: У меня назрело по несколько уникальных вопросов. В последнее время в средствах массовой информации муссируется тема о музыкальных произведениях для беременных.
1: Говорите, пожалуйста, громче. Громче, вас плохо слышно. Алло, алло. Громче говорите.
9: Очень якобы хорошо для грудника, если молодая мама слушала классическую музыку или какую-нибудь душевную, там, медленную. А вопрос, собственно, такой. Почему будущей маме нельзя слушать, например, панк-рок или какой-нибудь более максимальный вид музыки?
1: Вопрос понятен.
9: Вот. А второй вопрос, связанный с первым. Какую музыку должны слушать будущие отцы в то время, когда их благоверные находятся в беременном состоянии?
1: Спасибо, спасибо. Да, ну вот, я думаю, что, может быть, как человеку все-таки поющему, может быть, мы предоставим ответить на этот вопрос Дмитрию Спартаковичу Воронкову.
8: Ну, я, значит, тут, ну, с отцов, конечно, да. прежде всего. Я полагаю, как и в предродовой период, так и послеродовой, отцам мы категорически запрещаем вообще что-нибудь слушать. Они должны слушать самих себя. Они должны петь своим возлюбленным, своим избранницам. Даже если у них нет слуха и нет голоса, все равно для их избранниц голос любимого звучит ангельским пением. Мы даже собираемся набрать музыкальный класс, чтобы обучать будущих отцов, ну, некоторым несложным мелодиям из Шуберта, Леонкавала, ну, чтобы они имели хоть малейшее представление о вокале. Вот что я могу ответить на первый вопрос. Что касается панк-рока, ну почему же? Можно, конечно, слушать и панк-рок. Тут это тоже ведь новая методика. Неважно, какую музыку слушать. Если вы планируете свое потомство, вы должны понимать, трезво оценивать, что если будущая мамаша слушает панк-рок, то ребенок может просто питать к нему отвращение впоследствии и тянуться к какому-нибудь другому виду музыки. То есть можно просто формировать музыкальные вкусы потомства.
4: Наоборот.
1: Понятно, понятно. Ну, я что думаю, может быть, если вы, Дмитрий Спартакович, не против, мы послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении. И даже так вот, может быть, нам сделать, ну, к примеру, представьте себе, что к вам, в общем, пришла мамаша будущая, да, у нее там пузень, значит, все как у них положено, висит мощнейшее. Она говорит: вы знаете, Дмитрий Спартакович, я наслышан о вас, о вашем центре, я бы очень хотела, чтобы мой грудничок, скажем, вырос, ну, музыкальным человеком, чтобы вот та песня, которую он сейчас прослушает сквозь свое третье ухо, то есть ну, через мамин пупок, в душу ему вошла очень прочно и повлияла на нее серьезно. Вот какую бы своих песен вы бы исполнили на такую неординарную просьбу? Хотя, может быть, они часто к вам подходят, просто в, как дверь откроешь пузо, окно откроешь пузо, кругом пузо попросту, вы же постоянно при центре вроде как.
8: Да-да-да. Вы знаете, я бы не стал связывать содержание песни с какими-то физиологическими функциями. Тут ведь главное отношение, мелодия. Хотя вот эта песня, которую я сейчас спою, она называется «Лунная песенка», она напрямую связана с женскими, как бы это сказать, проявлениями, с циклами, фазами Луны.

0: И сразу я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей или радиослушательниц 203-19-22. Ваши вопросы Веронике Николаевне Гречиха, Дмитрию Спартаковичу Воронкову и Чеслову Фердинандовичу Карданчику. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот ведь речь, поскольку идет о послеродовом, так сказать, вот, то ведь не секрет, что, например, допустим, по некоторым религиям полагается производить обрезание на, сейчас скажу, 9-й день после рождения. Вот. А не секрет также и то, что, значит, по современным европейским стандартам, значит, новым 79-го года, который действует, значит, должны, значит, вот и женщина, и новорожденные находиться в этих центрах не менее 17 дней. То есть получается, что обрезание надо делать прямо так.
2: И нет, вот, извините, значит, я вас хотела поправить. Дело в том, что обрезание делают не на 9-й день, а на 8-й, потому что 7 раз отрежь, 1 раз отмерь, как известно.
1: А, ну это смотря включать ли день рождения, ну да ладно. Вот. Так значит, вот, допустим, в Израиле, значит, вот в этих самых реабилитационных центрах существует специальное отделение обрезания. То есть туда приводят людей из церкви, потому что кому попало, это не доверяют. Вот. Но это все, так сказать, делается под наблюдением медицинского персонала. То есть их там заставляют руки мыть, там все это с анестезией делается так цивилизованно. Вот. Я слышал, что вы такую вещь тоже хотели сделать, но почему-то это у вас не заладилось, несмотря на то, что среди ваших пациентов, в общем-то, людей иудейской веры, ну, не 0%, мягко говоря. Конечно, не больше половины, но встречаются. Вот. Не могли бы вы объяснить, в чем там дело? Кстати, у меня еще вопрос. Вот вы говорили, что для ускорения родов, значит, роженицу переворачивают животом вниз. А не применяется ли такая практика, значит, подвешивания будущей роженицы за ноги для предотвращения преждевременных родов?
0: То есть, дескать, такое сохранение, да?
1: Ну как бы, да, чтобы, значит, вот этих самых вот. А то будут потом дразнить всю жизнь, вот, сказать, там, недоношенные.
0: Спасибо.
1: Ну,
0: спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, вот что касается второго вопроса, я, если позволите, сам на него отвечу. Вы знаете, что был недавно вот суд над Эриком Припкой. Вот как раз он занимался этим. То есть, когда у него спросили, что так с девчонками-то, он говорит, не шиссен за штаунзен за баутен, я вам переведу с немецкого, это я их на сохранение клал. Нет, естественно, такими варварскими методами мы не действуем. Вот, что касается вот обрезания, я открою, может быть, маленькую тайну, почему Вероника Николаевна Гречиха в своем центре, в общем-то, сторонится этого процесса. Дело в том, что один обрезающий был очень профессиональный, но однажды в момент совершения этой операции над грудничком одного высокопоставленного, в общем-то, лица, у него дрогнула с бодуна рука. Там было даже не обрезание, а мощное усечение в результате. И с тех пор, сами понимаете, возникают некоторые такие уже, ну, тормозные рефлексы на это дело. Я уже говорю, Вероник, давай ты возьми себе там нормально, ну что ты там, ну бабки платят, что-то обрежем там, давай я приду там пообрежу, ну что, как говорится, будут это самое. Но она все как-то вот смущается до сих пор.
2: Ну, Саш, в общем, от ошибок никто не застрахован. Вначале это все у нас очень хорошо шло, потому что мало того, что это медицинские показания достаточно хорошие, это вообще, вот я могу сказать, как женщина, это просто красиво. И я убеждала в этом и мамаш, и папаш, и, в общем, многие соглашались. Тем более, что тут был еще коммерческий такой момент. Мы вот эту вот кожицу, которая обрезалась, мы потом поставляли в офтальмологический центр Федорову, где они вот эту вот кожицу, у некоторых веки короткие у
0: на
2: людей. Да-да-да, нашивали.
0: Ну,
2: да,
0: знаем.
2: И платили
0: нам
2: очень большие деньги.
0: Да,
2: и
0: вот.
2: Родители, которые согласились на эту операцию, в общем, были не в накладе.
0: То есть, да, все хорошо, и те вроде как это при веках, и эти вроде это красивые.
2: Конечно.
0: И хирург при работе.
2: Конечно, но вот на старуху бывает проруха, и вот этот вот человек, который, в общем, у которого рука дрогнула, он же давно уволен, но поскольку люди уже наслышаны о неприятном таком моменте, вот живет же где-то мальчик, и у него некрасиво.
0: Некрасиво.
2: Там
0: да.
2: Загиб такой получился, я бы сказала.
0: что, кстати, делает некоторые неудобства вот и при пользовании общественным местом. То есть ему, понимаете, приходится к писсуару, извините, задом вставать, потому что у него все это так... Конечно, грешно, но это так. Это так. Такая дуга своеобразная. Ну ладно, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне бы очень хотелось узнать, вот вы обслуживаете людей, а вот, например, животных вы не обслуживаете, вот им же тоже как бы нужна помощь.
0: Спасибо, да, это вопрос резонный.
2: Это вопрос к нашему гостю.
0: Да, это скорее к нашему чешскому гостю, да, вопрос, в принципе. Или вот вы что-то, Дмитрий Спартакович, можете тоже сказать?
4: Нет, ну у нас давно были такие мысли сделать центр, потому что вот парадоксально получается, периоды физиологические у женщин, у которых есть домашние животные, часто совпадают, их подопечных и у них самих. То есть, извините, происходят одновременно течки, случки.
2: И вот, беременности.
4: Да, и беременности.
0: Линька еще.
4: Да.
0: То есть одновременно бывает нападет. При всем этом еще и линька. То есть...
4: Да, и часто их приходится вместе, просто потому что они не желают расставаться со своими...
2: Госпитализировать вместе.
4: Да, просто, ну, если бы просто так, но, видите, они хотят видеть, как произойдет потомство их сучка или там кошка.
2: Кобель.
4: Да.
0: А вы помните вот ту ужасную историю, она вроде бы и смешная, но может быть и ужасное дело в том, что кобель мощной кавказской овчарки был привязан к ножке вот-вот роженицы. И вот-вот роженица, она, в общем-то, уже почти готовилась стать просто роженицей, а не вот-вот роженицей. И тут кобель почуял, значит, что с улицы какая-то сука, с позволения сказать, ну, пёсья сука, сучка, его, значит, зазывает. У кобеля там течка мощная. И он, значит, прям-таки из-под ножа дергается, и вот эту вот роженицу, таща за собой по всем переходам, значит, везет на улицу. Хорошо, лето было. Вот, по ходу, естественно, вот-вот роженица рождает, грудник, значит, взвивается, практически развивается на этой пуповине, как вот ветерок детский. Кстати, картинка, кобель, шконка, это, с позволения сказать, скрипит, значит, вот уже вот-вот роженица, уже роженица лежит, значит, орет, грудник там на ветру сзади свистит, люди разбегаются. Мы потом, в общем-то, объясняли, что это съемка фильма происходила, вот, денег с нее взяли. За это. Но тем не менее этот момент был. Поэтому мы теперь животных блокируем, заливаем им ноги в цемент. Они все животные стоят у нас на цементных таких подставках. Вот, и пусть все там текут на подставках, потом аккуратно колем и отпускаем, когда уже.
4: Ну, у нас животными, я закончу свою мысль. Животными занимается наш дворник-саксофонист Гискин. Вот. Ну, я думаю, что успешно, пока на него никаких рекламаций, жалоб никаких не поступало. Вот тут говорили про вакуумный прибор. Вот он саксофонист, как раз ему очень это подходит. В общем, все проходит у животных, по крайней мере, нормальный. Нам не приходится даже как-то вмешиваться. Хотя мы его, конечно, снабжаем медикаментами тоже из кухни, маслами и прочей пищей.
0: Ну, а что у нас в Кнедликовой республике?
5: Ну, мы, собственно, идем от меньшего к большему в истории как своей страны, так и в нашем обществе. Мы придерживаемся этих же, собственно, тенденций. Естественно, что шлифовали мы свое искусство на животных. И поскольку европейская гуманность не позволяет сразу использовать без экспериментов такие мощные методы, как метод уважаемого Франтишека Скалки,